Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
2: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have scored it.
1: Dear, dear! I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

Но тут лиса бежала. А может, не бежала. А может, это страус злой. А может, и не злой.

0: У вас такие перья.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
0: У вас рога такие.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
0: Копыта очень стройные.
1: И добрая душа.
0: А если вы споете,
2: да-да-да-да-да-да,
0: а может быть, залаете,
2: да-да,
0: а может, замычите,

0: собаки,
1: а может и коровы.
2: Конечно же, упал
3: и прямо на лисицу.
4: Чего вы кидаетесь?
3: А может и на страуса. А может и на дворника. Немедленно попал.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Над кружит студенческий войс, о самом светлом стремлении поет наш студенческий войс. Молодость о тебе.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Родные песни.
1: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви,

0: благородие, госпожа удача. Для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа Победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
1: Говорит Москва. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва
1: 94,8 FM.
0: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: жизни не искал ты ласковой да гладкой, и теперь припомни, вправе мы с тобой первую палатку в юге над замерзшую, над дикой ангарой. А нынче отстроенный, братский, легендаренный катер по морю плывет. Марчук играет на гитаре, и море братское поет. Марчук играет на гитаре, и море братское поет.
1: Жил ты, друг и брат мой братский, так как надо, пел про бригантину, делал чудеса. И над эстакадой, кажется, нам краны

0: Марчук поет про бригантину, и море вместе с ним поет. Марчук поет про бригантину, и море вместе с ним поет.
1: Все у нас начало, сколько б ни прошли мы, будет вновь в тайге морозная зима.
0: Там на Устилиме, там на Устилиме, все начнется снова, словно молодость сама. Ни годы, ни вьюги его не состарят, мечта с ним по жизни идет. Марчук играет на гитаре, и море братское поет. Марчук играет на гитаре, и море братское поет.
2: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».
1: Стою на полустаночке в цветастом полустанке.

0: где ж вы мои весенние года?
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы, родные города.

0: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

забудь, а ты, мой друг, припоминаешь, так собирая дальний путь, ты говорил мне до свидания, а я шепнула, не забудь. Случайно встретя с тобой на матче, мы разошлись, быть может, навсегда. Но это ровно ничего не значит. Всех твой путь, мой друг, всех друг.

0: она ничего не значит. У всех свой путь, мой друг, у всех своя мечта.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
2: Мы всегда спешим куда-то, но при занятости всей все равно грешно, ребята, забывать своих друзей. Воскресенье ждать не надо, ни к чему менять маршрут. Просто если ты, просто если ты, просто если будешь рядом, забеги на пять, забеги на пять, забеги на пять минут. Забеги, забеги, забеги на пять минут. Забеги на пять минут. Кто-то думает жениться, у кого-то сын растет. Чтобы нам наговориться, может, нужен целый год. За столом не станет тесно, если в дом друзья придут. Даже если ты, даже если ты, даже если ты проездом, забеги на пять, забеги на пять, забеги на пять минут. Забеги, забеги, забеги на пять минут. Забеги на пять минут. Дружба ценится годами, и стареть ей не дано. Остаемся мы друзьями, хоть не виделись давно. Ничего, что нет покоя, что дела нас где-то ждут. Посидим часок, с тобою. Забеги на пять, забеги на пять, забеги на пять минут. Забеги, забеги, забеги на пять минут. Забеги на пять минут.

0: Часок посидим, часок с тобою. Забеги на пять, забеги на пять, забеги на пять минут. Забеги, забеги. Забеги, забеги. Забеги на пять минут.
1: Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его что?
1: Тоже мне милит.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

Это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собою мне не справиться никак. Люди посланы делами, люди едут за деньгами, убегают от обид, от тоски. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горы, сопки, солнце, песни и дожди. Пусть полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за

Полным-полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. За мечтами и за запахом тайги. За мечтами и

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: 8:06.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

бледные, ночи незаметные, слюбится, не слюбится, скажут лишь года. Травы пахнут мятою, очень-очень-очень.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Имена. Поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

На Москву приезжай и пройди по Арбату, окунись на Тверской, шум зеленых аллей, хотя бы раз посмотри.

0: радиостанции «Говорит Москва».
1: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету, мог слететь, как птица, в небосклон. Мог весь мир свалить на плечи и пойти к грозе навстречу, потому что парень был влюблен.

Парню вслед глядели пары, и звенели вслед гитары. Ветер с моря вслед за ним летел.

0: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 FM.
0: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва».

0: говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Ложкой снег мешая, ночь идет.

0: как лев, сражаюсь ради, кружусь я, как пчела. А них, как у собаки, а глаз, как у орла. Oh yes!
1: Руки моей железной
0: боятся, как огня, и в общем бесполезно скрываться от меня. Провор, не макати, вынос, леви вала, а не как у собаки, а глаз, как у орла. Я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь, крадусь во мраке, плыву, как камбала, а нюх, как у собаки, а глаз, как у орла.
2: Нам есть что вспомнить.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Тирания долга». В эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисичанска.
3: О том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Делягин. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый, ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Трофимовой.

0: Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 6.05 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 19 июня, на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Это очень-очень хорошо, что вы здесь, что хватило бензина доехать до пятницы. Энергии я имел в виду. Энергии хватило дошагать, доползти, несмотря на отключение горячей воды, несмотря на без осадков в Челябинске. 25, там сегодня 20, сейчас у нас тоже хорошо. 21 сегодня днем обещано нам, как будто бы. Сергей Иванович, приветствую, Камчатка, Озерновский. Там плюс 12, у нас тоже сейчас 13 или 14. Что еще? I'll be back again, Flyev. Доброе утро, баб Таня, Андрей Скорпион тоже. Все свои, все здесь, на месте, на месте. Получите, значит, погоду из первых рук от Гидрометцентра России. 21, 21, 25, 27, 25, 23, 24 до четверга 25 июня. Сегодня кратковременный дождь по области в отдельных районах, гроза. Выходные переменно-облачные, местами кратковременные, переменно-облачные, преимущественно без осадков. Это воскресенье. Ну и по факту, давайте, по факту 14,2 градуса сейчас. Хорошая влажность, нормальный западный ветер, прекрасная, что характерно, горизонтальная видимость, минимальная температура в этот день случилась в 94-м было 6, а в 91-м было 38, почти 31 градус выше 0, вот так вот. Кстати, июнь довольно дождливый месяц, потому что, в отличие от какого-нибудь другого, здесь месячная норма 80 миллиметров. Это много. Ну, это прямо вот, ну, это вообще, прям вообще. Так, Вася Куролесов тоже здесь, это очень хорошо, говорит МСК-бот. Я читаю вас, говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот. Заходите, пожалуйста, пишите. Это бот-мессенджер наш везде, в Телеграме и в Максе тоже. Я понимаю, что объективная реальность требует от вас задействования все больших и больших мозговых ресурсов. Приходится все больше и больше запоминать информации. К примеру, вот еще до вчерашнего дня глаз народа Телеграм был только Телеграм-каналом. Отставить говорить, неправильно, правильно говорить. Канал был только в Телеграме. А со вчерашнего дня еще и в Максе. Теперь еще и это запоминай, сиди. Глаз народа. И что характерно, в Максе ни в какой канал не попасть. Вот так вот сразу просто взять и попасть. Все только по ссылкам. Поэтому схема выглядит примерно как схема какого-нибудь бизнеса в 90-е по уходу от налогов. Значит так. Значит так, коллеги. Заходим в Телеграм, Щукин, и все. Вот заходим в Телеграм этот. Там ссылка на его Макс-канал. Щукин и все. Ссылка там прямая, под каждым почти постом. Такая синяя написана. Телеграм, этот самый канал Макс. Макс-канал. И ссылка. Заходим в канал Макс. А там. Сообщение. Сейчас я закреплю сообщение, чтобы оно в закрепе было. А там в закрепе сообщение про то, что теперь... Так, где в закрепе? Что теперь в Максе есть канал «Глаз народа». Все, я закрепить. Закрепил. С уведомлением. С уведомлением. Пусть вам сейчас всем уведомление придет. Бдзинь! Про то, что вот в этом все. «Глаз народа» в Максе. Переходите по этой ссылке. И вот вы в канале «Глаз народа» в Максе. Все, понятно? Значит, из телеги переходим в Макс. Из Макса переходим в Макс. А в канале «Глаз народа» в Максе, в закрепе, опять же, ссылка находится. Перейдя по этой ссылке, вы попадаете в специальный бот-отложку, куда вы присылаете свои видео для... канал. А я уже дальше буду их размещать везде. И в телеге, и в Максе, и везде. Вот так это работает. Да, вот так. Мозговым образом прокачивая наши мышцы этого самого интеллекта.

По моим данным, пятница, да. Иван Адав только включился. Как пятница? Вторник же только что был. Вот так недели полетели летние. Летние недели так летят, да. Я вам больше сообщу. Уже июль на календаре.

ладно, не об этом голосование. Но об этом, но не так. Каким топливом вы обычно заправляете свой автомобиль? Зайдите, выберите. Потому что что-то в последнее время столько людей развелось, которые сотым бензином заправляют свои автомобили, и вину сотого им не хватает, что я прямо даже как-то... немножечко обескуражен. Как если бы люди сейчас стали жаловаться на отсутствие черной икры. Что-то черной икры давненько, что-то я не вижу в магазинах. Захожу в магазин, а черной икры нет. Вот все, и черной нет, черной. А чем мне завтракать прикажете, извините? А водочку чем закусывать-то я буду?

0: движении.
1: Опа, опа, это пятница, опа, опа, вот так приходит. The Offspring сегодня слушаем в пятницу, да. Ну, в смысле, просыпаемся с ними. Нет, это нехорошо звучит. Ну, в общем, мы просыпаемся, а они работают. Вот так вот. Мы просыпаемся, а они для нас работают для пробуждения. Межвахта пролетела очень быстро просто. Дефицита авиатоплива не наблюдаю. I'll be back again fly в аэропорту. Это, конечно... Да, аэропорт — это как раз то самое место, которое при любом удобном случае, при любой физической возможности избежать аэропорта, я имею в виду самолета как средство транспортного, а выбрать что-нибудь другое, нужно выбирать что-нибудь другое. Но если цель, конечно, долететь. Вот, потому что мы вот в Питер едем. Именно едем. Едем, не летим. Теперь, когда вы рассказываете про то, что, ну, билеты на поезд стоят денег, а вот на самолет какой-то, вот это все. Ну да. Расскажите. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе.
2: Ромочка, доброе утро.
1: Я приветствую.
2: Алла, да, я вам вчера звонила. Ром, можно быть чуть-чуть благодарным жителям города Москвы? Я вчера просто была наблюдателем, и, кстати, топливо напрямую касается. Вот я не знаю, как эта служба правильно называется, но вот вертолеты, которые забирают воду в Москва-река гасят, тушат все, что не нужно. Да? Не буду локации называть. Я хочу сказать, 6 вертолетчиков без перерыва до половины седьмого вечера убирали последствия мерзких, гадких поступков. Огромное человеческое спасибо.
1: Молодцы.
2: Вроде бы работа должна быть, да, оказалось. Ну, делают и делают.
1: Ну да.
2: Но все равно это люди без перерыва. Большое спасибо.
1: Это МЧС наше. Наше МЧС. Да, спасибо большое. МЧС. Просто герои. Вот познакомьтесь, просто герои. Просто это такое. А вы чем? А что вы делаете на работе? Мы подвиги. Все, мы просто обычные вот такие человеческие подвиги. Это очень молодцы. Алексей 762-й, приветствую, мигрант из Кореятаун, из-за океана, жалуется на Хьюстон. Разразился сегодня в Хьюстон. Что это значит? 26, духота, сырость, цикады. А оказывается, тоже любят слушать моторы. Всем хороших выходных. Цикады. Цикады — это отдельная история в этих самых, в южных местах. И, кстати, у вас же там в Штатах сейчас должны быть, как их называют, цикады века. Вот, они 17 лет под землей находятся. И потом они вылупляются. Или что они делают? Ну, рождаются, вылупляются, что они, проклевываются. 17 лет, прикиньте, период созревания. Вот. Вот это холера такая. Представляете, сидит. А что так мало? Вот две недели живет зато. Вот так вот она 17 лет вынашивается, потом две недели, и она такая... Ох, поживу! Планов громадию! И умерла такая, все.

Просто я имею в виду, что немного обидно, когда ты мог на поезде спокойно ехать в течение 3 с небольшим часов вот, в какое-то место, а ты сидишь в аэропорту, дышать нечем, людей громадье, все ничего не понятно, ты сидишь часами там и думаешь, вот, блин. Это как в пробку, попадаешь в пробку там, в 2 часа ночи, возвращаешься после эфира какого-нибудь, вот, и в 1 ночи стоишь где-нибудь на проспекте на каком-то в глухой черной пробке, еще и в таком месте, что никуда не съедешь, и думаешь, господи, ну почему не посмотреть было бы карту, ну город же весь пустой. Город весь пустой, и это только вот здесь, в этом месте, сейчас перекладывают асфальт, и я в этой пробке в дурацкой стою, когда можно было спокойно ехать. Вот, поэтому вот в этот момент печалька, да, наступает.

0: Опасения, чтобы ядерного топлива дефицита в стране не было, сообщает нам Олег Мохов. Не Олег Мохов, у нас ядерного дефицита в стране топлива никогда не будет, потому что мы изобрели... Все, хватит цикады, прям в голове уже жужжит от вас. Потому что мы изобрели такую технологию, которая позволяет ядерное топливо, ну, если не бесконечное, бесконечное количество циклов использовать, то там рециклинг очень высокий. То есть мы берем ядерное топливо, оно считается отработавшим, и мы помещаем его в специальное такое место, где другое ядерное топливо, и оно потом оттуда мы его извлекаем, а оно опять готово. Вот. И мы его так можем много-много-много-много-много циклов рециклинг это как-то называется по-ядерному, много раз использовать его. Поэтому даже если сейчас все на планете ядерное топливо исчезнет, то мы на своих еще будем десятилетиями работать. А оно никуда не исчезнет. Тем более у нас свои есть. И переработка, и все остальное. Поэтому нет. А если вы о Трампушке, который выучил слово денуклеаризация и теперь этим словом пытается заманить нас с Китаем, ну, Китай в частности, потому что он говорит, ну, Россия... Да, у них очень много, очень много. Но это как бы факт свершившийся. А вот Китай догоняет и говорит, через 5 лет уже догонит все. У Китая будет столько же, все. И надо это как-то прервать, он говорит. Нам столько, говорит, не нужно землю 300 раз взорвать. Зачем нам 300 раз взорвать землю? Нам надо взорвать ее однажды. А потом уже взрывать будет нечего. Поэтому давайте денуклеаризируемся, говорит Трамп. А мы ему такие, давайте, денуклеаризируйтесь, это, мы вообще не против, да пожалуйста, давайте. Итак, каким топливом вы обычно заправляете свой автомобиль? Зайдите, пожалуйста, проголосуйте, Щукин и все, в Телеграме идет это голосование. Сотым, не сотым или никаким? Нет, сотый, 98-й, 95-й. 92-й. Я уже не стал дальше опускаться до 76-го, ладно? Ну, давайте остановимся здесь. Будем считать, что вот 92-й пока что наш нижний предел газолина именно. Дизель, газ, электричество. Электричество пока спит еще. Обладатели электрических мобилей, люди счастливые, нетревожные. Они как бы смотрят свысока на все эти наши истории бензиновые. Это я сам по себе знаю. Действительно, вот так вот порой на электромобиле едешь, смотришь на заправку. Есть несколько заправок с необъяснимыми совершенно, абсолютно запредельно необъяснимыми пробками на них. Вот ощущение такое, что там бесплатно бензин дают, и все ломится туда, при том, что в районе есть еще заправки. Ну, например, такая есть на Олимпийском проспекте, я знаю. Она как-то так у Екатерининского там расположена где-то, в каком-то то ли бизнес-центре, то ли что такое. И сколько бы раз я там не проезжал, езжу сейчас там крайне редко. Раньше ездил крайне часто. Все время там какая-то пробка, причем такая пробка представительная. С-классы какие-то, кроссоверы туда какие-то все время заезжают, все такое. Как бы думаешь, а что это у вас тут здесь? Вот, и... Казалось бы, да? Но для центра это ладно. В центре заправок у нас раз-два и обчелся. Все, не очень много заправок в центре, ладно. Но второе такое место, которое я знаю, это Ленинградка у аэропорта метро. Не доезжая до Мерседеса по Ленинградке, если из области ехать по дублеру, там «Газпром», автоматическая такая. У этой другой классовый признак. Это таксишинская заправка. Сюда таксишинские машины только заезжают. Только такси все время. Причем она так удобно расположена, что на ней может стоять 4 автомобиля у колонок. А если ты стоишь не у колонки, то ты уже стоишь на автобусной полосе. Все. То есть там нет возможности въехать и где-то еще стоять. То ты стоишь на автобусной полосе. Автомобиль за тобой стоит тоже на автобусной полосе. А потом, когда им надоедает уже стоять на автобусной полосе, они начинают стоять уже в первом ряду для всех, то есть во втором ряду по ходу движения. И зачастую на Ленинградке, на дублере там пробка только из-за того, что очередь из таксишинских автомобилей на эту заправку, она вся такая стоит. чем вам там намазано, я не знаю, что там у вас, скидки какие-то, может быть, или еще что, почему туда нужно ехать, не знаю, при том, что уж в этом районе заправок точно. Вот, ну, вот на Соколе там два Лукойла, дальше еще есть, за мостом еще одна, ну, в общем, много заправок. Но почему-то таксисты любят именно вот эту. Да, с ядерным топливом у нас все нормально, говорит Ресориус. Я вам как физик-ядерщик. Город флагман Росатома, Ресориус нам сообщает. Все нормально, верьте ему. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
1: Да. Алло, Роман, доброе утро.
0: Доброе.
1: Объясню про Лукойл на...
0: давайте, на Олимпийском, да, ну, Олимпийский проспект, да, да.
1: Ну, там все водилы, персональщики, поэтому там такие машины.
0: А откуда они? Это персональщики, откуда они?
1: Большой Дмитровский, Никитский, там, все вот эти офисы, они все там, они заправляются, потому что это ближайшее. И куда-то там по пробкам, по Садовому толкаться в другое место,
0: ну, да, неудобно. Ну да, там мало заправок.
1: А на Ленинградке... Если таксеры едут, например, с Шереметьево, да, то у них в центр больше по Ленинградке, по прямой-то, в общем-то, и нету заправок, поэтому она крайняя. И когда человек там очухался, что у него там уже горит бензин...
0: Вот это классное слово «очухался». То есть он такой, он ехал за 2 километра до этого, не знал, что у него бензин, он проехал по Ленинградке...
1: Там еще
0: на шоссе въезжаешь... На шоссе въезжаешь МКАД, МКАД пересекаешь... Мост переезжаешь, у тебя сразу заправка, потом заправка, потом еще, как это, заправка, там, ну, где этот, вкусная точка, Audi, там был раньше дирижерский центр, заправка огромная, потом еще одна. Ну, то есть ты едешь с заправки, потом ты такой просыпаешься и думаешь, точно, надо же заправиться. На Соколе можно уйти на... Ты же все равно на дублер съезжаешь. Съезжаешь на дублер и раз на Алабяна, туда направо. Вот тебе, пожалуйста, еще одна заправка. Под мостом развернулся и тут же на Ленинградку выскочил. Причем та, что вот здесь вот под мостом, куда я говорю, в сторону этого, ну, на Алабяна, если съезжаешь, там вообще никогда никого нет. Просто вообще никогда никого. При этом проезжаешь еще километр до этого «Газпрома», и там просто очередь такая. Это, кстати говоря, к слову о том, что вот как создается впечатление. Ну, как бы впечатление, что люди пытаются заливать топливо. Или впечатление, что да вообще никому нафиг топливо не нужно. В одном районе 2 заправки. На одной бесконечный аншлаг, толчья, пробки, все остальное. Ссоры какие-то. Твоя здесь не стояла. Вот это все. А на второй никого нет. Пау-пау-пау. И тетечка сидит, грустит такая, скучает одна в окошке.
2: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: А вы говорите, милит.
4: Я его что?
3: Тоже мне милит.
4: Рекламирует.
3: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17:00 актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
4: Внимание! Говорит Москва!
5: 94,8 FM.
6: Реклама.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да, а также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Моторы.
0: 6.33, говорит Москва, моторы. Я приветствую вас. Это очень-очень хорошо, что вы здесь. Так, гитару купил, гитару не купил пока еще. Потому что... Нет, еще пока не купил. Но я думаю, что как-нибудь судьба, она как-то распорядится, и как-то найдется человек, который пришел на наш концерт с пылесосом. Помните эту шутку из старого-старого КВН? Нет ли в зале кого-нибудь, кто пришел сегодня на наш концерт с пылесосом? Из первого ряда выпрыгивает. Я совершенно случайно сегодня пришел, прихватил с собой пылесос. Так и я думаю, нет ли... Случайно здесь, в аудитории среди нас, кого-нибудь, кто совершенно случайно купил гитару электрическую классную с комбиком, а потом понял, что она ему не нужна, и собирается продать ее за полцены мне. Доброе утро, да, слушаю.
11: Доброе утро, Роман. Да. Рассказываю вам про заправки в области.
0: Я так.
11: В области живу, работаю, угу. В Москве редко бывает. Угу. А у нас такое бедствие есть, когда фуры заезжают на заправки. Угу. Если даже две фуры заезжают, они полностью слот перекрывают. То есть и слева, и справа невозможно легковым автомобилем подъехать, заправиться.
0: Uh-huh.
11: И народ, короче, в пятницу выезжает за город, и просто, блин, кошмар, кошмар. Еще они так долго льют. Думаешь, да сколько ж туда заходит, блин, бензовоз ли целый зайдет.
0: Uh-huh.
11: Вот, я, конечно, ну, уважаю там водителей фур, вот этих пузатых дядечек в тапочках, но все-таки, блин, поскорей бы у вас беспилотные системы вот заменили, реально, вот.
0: А что, им все топливо хорошо. Не нужно? Им тоже нужно топливо.
11: Не, ну все равно, блин, уровень интеллекта 6 класса.
0: Наверное, а как им заправиться? Как-то. Ну не знаю, им же тоже надо как-то. Надо отдельные ну, тогда... Спасибо большое. Или отстегивать фуры, разуйтесь. Товарищи, вы сначала разуйтесь, потом заходите. Фуру оставьте вот там, вот на парковке, и приезжайте сюда тягачом только заливать себе. Или же отдельные колонки должны быть для фуры, да? Такая отдельная должна стоять, но тогда очередь из фур выстроит. Тогда несколько. Отдельные автозаправочные станции, фурозаправочные станции должны стоять прямо. Так, не смели ли еще электромобили из дилерских центров на фоне топливного? А топливного чего? Я не знаю, а почему должны сметать? Не знаю. Я когда говорил, что как-то свысока... смотришь и с иронией на бензоколонки, когда ездишь на электромобиле, так я имел в виду вообще общее твое отношение к заправке автомобиля топливом. Потому что это ощущение особо острое, я испытывал приятное такое ощущение. Вот такое. Помните, как этот персонаж, мальчик из «Симпсонов»? Ага! Ага! Такой стоял. Вот это... такое вот ощущение, но сейчас уже его не испытаешь. Но раньше я его испытывал только потому, что «Энергия Москвы», сеть автозаправочных станций от правительства, от департамента транспорта, от департамента энергии, энергетики и еще чего-то московского. Она была бесплатная. Да, да. Представляете, что-то до недавнего времени было бесплатным из ресурсной базы нашей. Энергия — это же ресурс. Я вам больше скажу. Все думают, что редкоземельные металлы и все прочее — это ключевой ресурс. Что вы будете делать со своими картами памяти, видеокартами, чипами и всем остальным, если энергии не будет? Как вы их будете делать? Как вы редкоземы будете превращать в подложки для чипов и все остальное? Никак без энергии. Поэтому ключевой ресурс, конечно же, вовсе никакие не редкоземы, ничего остального, а энергия. И еще до недавнего времени этот ресурс можно было получить совершенно за так. Просто даром. В Москве, да? До прошлого, позапрошлого. По-моему, когда они перестали быть бесплатными? По-моему, в прошлом году. То есть в позапрошлом я еще на «Москвиче», на электрическом ездил, и спокойно ты подъезжаешь к зарядной станции, вставляешь туда зарядное, это зарядное устройство, и все, и пошла энергия. Потом ты берешь это все, отключаешь, платишь за это 0 рублей, 0 копеек и уезжаешь. И вот в этой ситуации, конечно, ты проезжаешь мимо АЗС обычных, бензиновых, углеводородных, с такой, с иронией, что вы там, покупаете бензин? Ну-ну, покупайте. Вот все. И такой раз, и опять на заправочку. Но эта лавочка схлопнулась. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
5: Доброе утро, Роман. Подскажите, да. А в Беларуси до сих пор они бесплатные электрозаправки?
0: Не знаю. А они были бесплатные? Я не знаю.
5: Они всегда были, батька, да? На этом, так сказать, стоял.
0: Ну, видите, это обычно так делается для привлечения в новый сегмент. Ты приходишь в новый ресторан, и у тебя в новом ресторане, конечно же, цены не очень высокие, и блюда очень большие, очень вкусные. Шеф-повар сам над каждым, как Кощей над Златом, чахнет, что-то делает, все. Веточку розмаринчика добавляет. Такой, вот что-то такое, вот так вот. Раз, словно художник. Все, потом приходишь через несколько месяцев в этот же ресторан и думаешь, что за фастфуд такой, куда я пришел, зачем я сюда зашел? Вот, это... Поэтому у нас тоже была бесплатная, это такая была ловушка. Так, а что я должен спросить? Зарядка электромобилей в Беларуси. Платная? А, надо написать, что 2026 год, потому что он сейчас выдаст мне какой-то. Ну, а с другой стороны, ведь вы же ездите по Беларуси, вы можете сказать. Так, да, написано. Зарядка электромобилей в Беларуси в 2026 году платная. Тарифы зависят от оператора, типа станции, времени суток и конкретной локации. Но это надо выяснять, потому что, может быть, там тоже есть какая-то сеть, которая называется «Батька». Допустим. Мне кажется, что если открывать бизнес в Беларуси, там по-любому должно быть что-то, ну, как-то «Батька» нужно что-то в названии использовать. Поэтому сеть зарядных станций «Батька», «Энергия Батьки». Вот что-то такое. И у нас ведь эти зарядные станции были не все бесплатными, а именно «Энергия Москвы». А их было, как утверждает департамент транспорта, какой-то там процент. 10, 15, 20, может быть. А параллельно с ними, прикиньте, как бизнес вели электростанции, эти зарядные. Вот как тебе вести бизнес, когда ты что-то продаешь за деньги, а в этой же среде, в этом же городе, на этом же рынке есть кто-то, кто раздает это бесплатно. Это что за бизнес такой? Как ты будешь работать? Поэтому я думаю, что и вот это введение платы за электричество на зарядных станциях, это не столько было прекращение поддержки владельцев электромобилей, сколько попытка все-таки немножечко оживить и вдохнуть жизнь в рынок электрозарядных станций и вообще создать этот рынок. То есть, чтобы была мотивация открывать новые, нам же нужна сеть, огромная сеть, нужна инфраструктура огромная зарядных станций. А как ее развивать бизнесу, если бизнеса-то как такового и нет никакого? Ну, как ты будешь работать? если рядом с тобой кто-то все время это же раздает бесплатно. Я слушаю вас. Да, здравствуйте, доброе утро.
10: Роман, доброе утро, Сергей зовут.
0: Да, Сергей.
10: Выезжал сейчас на заправочку. Вчера был один, сегодня где-то лимитик еще уменьшили. 20 бензин, 20 дизель.
0: На какой, ОРТК. Какая заправочка это?
10: ОРТК. Ну, они газпромовский бензин у них. Вот я только что заехал, 20 дизель, 20 бензин. Так, люди, да, там дальше.
0: Это где?
10: Люди как бы еще не проснулись,
0: где
10: просят это? Полный бак.
0: Где это находится? Где это?
10: Где это на ЦКАДе перед Новой Ригой, ОРТК.
0: ЦКАД, Новая Рига. Понял, спасибо. Эвика. Зарядка переменным током 0,54 рубля за 1 киловатт-час. 54 копейки, но это белорусские. Понятно? Это там же, ну, я не знаю, какой курс сейчас. Постоянным током. Это медленная станция 22 киловатт 55 копеек. Еще что-то. Зарядка. Зарядная станция называется зарядка. Медленная зарядка 73, быстрая. С марта 26 в сети Forever действует плата за простой после завершения зарядки. Первые 15 минут бесплатны. Далее взимается 0,01 рубля. То есть 1 копейка. 1 белорусская копейка. Нет, давайте узнаем, сколько 1 белорусский рубль. 1 белорусский рубль в рублях. 1 белорусский рубль в рублях — это 26 рублей и еще 31 копейка. Все, 1 белорусский рубль. Соответственно, 26 копеек, правильно? 26 копеек стоит минута. Простое. 26 копеек минута, 2 рубля 60, 10 минут, 26 рублей полтора часа. А, ну так и можно стоять все равно, это, ну, как-то такая мера. Надо, чтобы сразу, чтобы минута была 26 рублей сразу белорусских. Вот сразу 26 рублей, наверное. Все, поэтому вот такая история с электричеством. Дорожно-транспортные происшествия и дорожно-транспортная ситуация в городе тоже требуют нашего с вами внимания.
12: Моторы.
0: Нестандартное очень-очень-преочень место для ДТП. Зачем-то между Кунцевой и 18-м кварталом Молодежной дорожно-транспортное. Все, это на Ярцевской улице, на перекрестке, сейчас там зачем-то ударились. Одно из двух, одно из очень немногих, одно из двух ДТП в Москве. Второе в Кузьминках на Волгоградке, прямо перед метро Кузьминки, на этом большом перекрестке. Там еще одно ДТП. Все. Пожалуйста, знайте это про себя. Вот те, кто это устроили, вы два единственных идиота сейчас на всю Москву. Вот два идиота нашлись и устроили там вот это вот, понимаете? Все остальное вроде бы едет. В Подмосковье сложные места — это Щелковское шоссе до Восточного, но мы знаем, что там перекресток под кодовым названием «Ты не пройдешь». А нет, вот еще одно ДТП. Три идиота. Все, уже три идиота. Еще одно ДТП — это съезд на СВХ с Перовской улицы. Перовская на МСД — это где шоссе энтузиастов. С Перовской на шоссе энтузиастов тоже сейчас на повороте еще одно ДТП. Все, надо идти отсюда, потому что чем дольше задерживаешься в картах, тем больше ДТП там происходит прямо сейчас на твоих глазах. У нас в области на заправках федеральных сетей как минимум по две колонки специально для фур отдельно расположены. Опять же, сообщает нам Южный Урал. Щелковское шоссе всегда плохое. Что про него говорить? Чтобы оно стало лучше. Говорить про него все время нужно, потому что если оно будет всегда плохим и никто об этом не будет говорить, оно будет думать, что когда оно всегда плохое, это нормально. Это, ну, как бы это сказать, это вот когда на дороге кто-то чудит, вот, и все окружающие оставляют это без внимания, ну, это к вопросу, опять же, о нашем, допустим, телеграм-канале «Глаз народа», который, благодаря вашим стараниям, вашим видео, постепенно насыщается видео, и сейчас уже можно зайти посмотреть, к примеру, вчера вечером я получил видео от наших корреспондентов телеграм-канала. Крутой ролик о владельце Toyota Land Cruiser Prado. Это случилось на съезде на МКАД. Юг, Щелковское шоссе налево идет. МКАД, юг направо. Гальянова, Хабаровская улица налево. Вот такой. Ну, это съезд с МКАД. То есть водитель автомобиля, вот я вам сейчас показываю, Прадо, повернув с МКАДа, решил, что как-то, ну, в общем, там, наверное, по кругу нужно по какому-то большому ехать. Я этого района не знаю. Сейчас посмотрю на карте. Там, наверное, как-то нужно было это все дело, Щелковское шоссе.

В общем, он съезжает со стороны МКАДа, и запись идет в тот момент, когда, ну, две полосы прямо идут вот по ходу движения автомобиля, из которого ведется съемка, две полосы. На одной стрелка направо, на другой стрелка налево. Потом двойная сплошная слева, и еще две полосы идут слева. И направо вот водитель автомобиля, из которого ведется съемка, он собирается повернуть на МКАД. То есть идет по правой, ему надо будет направо. И оттуда со стороны МКАД, именно по его полосе, то есть понимаете, да, это самая крайняя встречная, получается, для владельца автомобиля Toyota Prado. Он с МКАДа съехал и поехал прямо по двухполосной встречке в лоб. Он спокойно такой едет, такой, он не пытается остановиться, включить аварийку, нет, ничего этого он не делает. Он едет, потом он перемещается, как бы уходит Николай 010 Х или ХХ или ХК. Буквы 777 регион. Вот, это Прадо. Но запись какая-то не самая свежая, поэтому, может быть, уже автомобиль сменил владельца, номер, и причем это не важно. Вот. И он такой раз начинает как бы медленно, но продолжает ехать, уезжает в соседнюю полосу, которая тоже встречная, но уже в сторону двойной сплошной начинает двигаться. И получается так, что он двигается еще и в сторону автомобиля, который едет на него. А это был Suzuki Vitara. Вынуждая таким образом Витару, очевидно, проехать по встречке, пересекая двойную сплошную, Витара уходила от столкновения. При этом он ни разу не остановился, этот водитель. Он не сделал попытки даже просто остановиться, чтобы автомобили, которые едут ему навстречу, могли спокойно его объехать, а он потом пересек, чтобы двойную сплошную, и вернулся в свои ряды какие-то. Нет, он продолжает медленное, настойчивое, поступательное движение. Такое поступательное. За рулем там сидит какой-то мужчина. Пристегнут при этом. Видите, он, зато он думает о безопасности своей. Он пристегнут. Все, и он такой раз, и дальше он куда-то уезжает из кадра. Наверное, вернулся в свои ряды. А может и нет. Бог его знает. Мы не знаем. Вот. Потом есть еще потрясающее видео из Новосибирска, где я не могу его включить, потому что если его запикивать, то там надо запикать всю речь. В общем, едет человек, очевидно, взвинченный какой-то. Что-то у него случилось в жизни. Он едет и всем раздает комментарии, орет на всех, как они все медленно едут. Давай, давай, понадобится все. И все матом, матом, матом, матом. Естественно, сам с собой все это делает. Он один в автомобиле, и он все это орет, орет. И вот так вот он орал. Я не буду включать, ладно, еще раз этот звук. Я просто картинку буду показывать. Что сначала он ехал, орал на Солярис, что тут не может никак повернуть никуда. Иногда бывает такое, когда у тебя состояние взвинченности, то все кажется, что все специально против тебя действуют, начинают. Все специально перед тобой тупят, все специально перед тобой вылезают, все специально перед тобой разворачиваются. И вот он такой был. И вот за Лексусом RX едет он, и тоже орет на него, орет. В какой-то момент Lexus просто такой раз и в кармашек в какой-то заезжает. Вот. И казалось бы, ну и поезжай себе дальше. Да, ну вон, есть же место уже объехать. Все, он объезжает, но он останавливается рядом с Lexus'ом, чтобы высказать водителю RX'а свое недовольство. Что, дескать, что ты это самое тупишь, че? И начинается разговор, вот, в результате которого из Lexus'а выходит мужчина один с рукой в перевязи, сломана рука. Он такой, че тебе вторую руку сломать? Вот, он такой, ты вообще че? То есть этот чувак, который со сломанной рукой, он вообще был не водитель. Вот, и он говорит, я с тобой не разговариваю, я с водителем, че ты спишь? А тот, наверное, же пассажир что-то вписывается, тоже за водителя. И он такой, че тебе вторую руку сломать? И этот, который из Lexus, из RX, он выходит, и мы видим, тут он попадает в кадр видеорегистратора, он проходит перед автомобилем, у него действительно рука на такой подвязке, вот она, видите, он такой, что такое, вот, что такое идет, что ты такое рассматривает, он телефон в этой руке держит, в шортах, что характерно, в таких шортах, которые больше похожи на трусы, ну, на плавки, которые такие шортами для купания, в маечке, и рука висит, ручка действительно бобо. Вот, он такой идет, подходит к автомобилю, раз. Потом к автомобилю этого взвинченного человека выходит и водитель тоже. Люди говорят, что они бывшие полицейские. Вот, но, наверное, знают, вот, потому что история, вероятно, как-то по городу распространилась. Запись, кстати, от 16 июня нынешнего года.

0: года. То есть это вот совсем свежий КТС. Вот, они такие, что-то он там не понял. Вот и один такой подходит, который водитель без раненой руки. Говорит, выходи, выходи, сейчас будем, выходи. Он говорит, да что мне с тобой выходить, все. И в какой-то момент мы слышим, какой приглушенный звук такой, и стекла полетели. Видно, что вот полетели стекла в салон такие. То есть разбилось стекло пассажирское, ну, в смысле водительское, а потом и еще одно стекло заднее. Утверждается, что он как будто из травмата стрелял, этот, который водитель RX-а. Выходи, выходи. Этот говорит, а что мне выходить? Он такой, да, ну тогда... И два стекла ему грохнул. Вот, здесь нужно шмалять друг друга, они будут. Да, 506-й, да. А как вы думаете? Естественно, будут шмалять они друг в друга. Ну, конечно. Вот, здесь, безусловно, мне потребовалось ваше экспертное мнение, ибо только мы своим общественным судом можем описать, во-первых, причинно-следственную связь этого всего. А она есть здесь, потому что у каждого действия на видео есть причина и следствие, кроме того, что случилось в жизни водителя, владельца видеорегистратора. Почему он был такой взвинченный? Или у него недостаток железа в организме, или другого какого-то питательного вещества, или с женой что-то, или ребенок двоечник, и его это уже достало. Или зарплату задержали на работе. Или он просто псих по жизни. Просто вот просто псих. И все. Ну, нельзя исключать, что есть ну, патологические просто какие-то состояния такие. И это надо уже медикаментозно, конечно, лечить. Вот. Вопрос такой предельно простой. Можно ли было этого избежать? Как бы, да, вот. Ну и, конечно, стоит квалифицировать степень участия и степень виновности всех, всех действующих лиц. Этого боевика, безусловного. Нужно отметить, что если бы провести голосование, я его не проводил отдельно, но если бы провести голосование, то голоса бы предельно точно распределились бы 50 на 50. Вы не поверите, но даже вот эти стрелки, которых называют полицейскими, вызывают поддержку у граждан. Дескать, вот это молодцы, вот это не зассал. Вот тот зассал, это, я не знаю, что это означает. Я знаю слово «вассал», а вот этот зассал, они говорят, ну, а вот эти, а эти молодцы, все. Два стекла мало, написано, вот Иванов пишет, товарищ Иванов. Нужно еще язык отрезать, понятно? То есть за то, что ты ругаешься, нужно отрезать язык. Все. Это очень, очень, ну, как бы, и причем... И здесь куча лайков у него, типа 100% люди подтверждают, что вот они бы тоже отрезали язык. То есть, когда вы видите сцену где-нибудь, где люди ругаются, и один ругается матом, например, то нужно наброситься на него толпой, заломать, достать нож и отрезать ему язык. Я правильно вас понимаю, товарищ Иванов? То есть просто вот, ну, взять и отрезать фактически. Потому что фраза здесь вот такая. Не вымыть рот с мылом, как говорили нам наши мамы, да? Вот. А именно отрезать язык. Это очень прям... А следующее действие каким будет? Появляются друзья этого чувака с отрезанным языком. И поскольку мы уже перешли к физическому воздействию, они отрезают вам руки. Правильно? Которыми вы отрезали язык. А потом появляется ваша группа поддержки и отрезает тем и руки, и ноги. Правильно, товарищ Иванов? Правильно. Это, безусловно, очень помогает разрядить обстановку. Вот отрезать это прям вот вообще. То есть, понимаете, да? Уровень заряженности. Товарищ Иванов, чем вы отличаетесь от этого придурка, который матерился, и от этих двух придурков, которые стреляли в автомобиль? Чем? Вот чем? Еще более опасный псих. Еще более опасный. И самое главное, что еще более опасные психи поддерживают его. Говорят, да, 100%, да, молодец, так и надо.
1: Господи.
0: Прикиньте, это люди, люди вот не просто рядом с нами, они вот они, вот. Вы не должны обижаться сейчас, товарищ Иванов, на то, что я сейчас говорю. Потому что я вас лично не знаю, я не имею в виду лично конкретно какого-то. Это какой-то вот, какой-то там Иванов. Вот, но тем не менее, это понятно. Вот степень заряженности людей перейти, то есть перевести уровень, повысить уровень как бы драматизма в обычной ситуации, степень готовности повысить этот уровень на ровном месте, она потрясает ваше, честно, серьезно. То есть он такой, надо язык отрезать. А сжечь не надо его, этого человека? Может, сжечь тогда сразу? Ну, просто, ну, взять, вот, я представляю, вот так вот с Ивановым кто-то встретится на дороге, а он такой, языки режет, значит, сразу, понимаешь? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
1: Роман, доброе утро, я вот сейчас звонил по РТК, заехал, просто заправился на Лукойл, ну, если кому нужно будет, там по бензину 100 литров заливают, а дизель без ограничений.
0: Мне 100 литров это на месяц, наверное. Вам на сколько
1: 100
0: литров?
1: Ну, как бы да. Нет, просто кто-то на даче, ну, по 20. Ну, просто да. Я вчера видел такой ажиотаж, знаете, как говорят, гости с юга. Вот они с одной колонки на другую, канистр, наверное, 10.
0: Понял, спасибо большое. В общем, нормально все, все. Никакой паники, ничего вообще, все. С топливом все нормально. Ну, расслабьтесь. Москва — это не то место, где у вас может прям вот случиться что-то такое. А если что-то случилось, оно, безусловно, носит эпизодический характер на день-два. Все, эпизодический. Это во-вторых. А в-третьих, причина, как правило, в наших же действиях. Вот. Три составляющих какой-то воображаемой напряженности. Первое — ее не существует. Второе — даже если она существует, она очень локальна по времени и месту. И третье. Всегда причина в нас, в основном. Именно в нас. Дальше. Уровень поддержки. Это я вот про эту ситуацию. То есть люди, один псих, ну, такой, ну, слава, он вербальный. Псих вербальный. Вторые два полностью отмороженные, ну, потому что начинать стрелять, бить стекла, стрелять, это, ну, это уже совершенно иная степень отмороженности. Абсолютно иные. Значит, вторые два вот такие. Они бьют стекла, стреляют. Все. Но читаешь отдельный жанр, конечно, это комментарий. Так, ну уж если начал так базарить, держись до конца. Таким образом, как бы поддерживаются стрелявшие. Значит, что за фраер сдал... А, что ж ты фраер сдал назад? Тоже поддержка, опять же, стрелявших. То есть, дескать, ну что ты базарил, держи. Потом искал конфликт, нашел его асоциальный тип. Снова поддержка стрелявших, потому что они не порицаются никак. Тип, как чихуахуа или шпиц, лает, пока чувствует себя в безопасности и пищит при реальной угрозе. Такие люди на дорогах не лучшие автоподставщиков, пишет Владимир. Снова большой уровень поддержки такого мнения. И снова, как бы, ну, а стрелять типа нормально. Это, ну, бить стекла, стрелять — это ничего. Все, значит, дальше. А что заднюю включил? Помогите, нападают. Начал базарить, отвечай за свои слова. Евгений пишет. Вот, значит, отвечай за свои слова. Опять поддержка вот этих нападающих. Люди, вы... Вот можно вопрос? Скажите. А что значит отвечай за свои слова? Таким образом... Я правильно понимаю, что если бы дело происходило в Америце, Соединенных Штатах Америцы, то здесь минимум было бы два, а вообще-то может быть три трупа. Правильно? Потому что эти стреляют в стекла, бьют. У этого с собой тоже было. И он в ознаменование защиты себя лично, потому что на него уже физически проявляется агрессия и угроза жизни. Физически. Он увидел оружие в руках. И он на поражение уже в этих. Жах, жах, жах. И все. И вот три трупа. Правильно я вас понимаю? То есть вот когда вот, пишет человек, да? Ну, отвечай за свои слова. А как он? Ну, значит, отвечай за свои слова, надо было выйти, чтобы в тебя постреляли не в стекла, а в тебя. Или выйти и тоже начать стрелять в ответ. Короче, я к тому, что здесь нет нормальных в этой ситуации. Но есть слова... И есть выстрелы из травмата, стекла битые, все вот это. Что мне кажется, ну, как бы не совсем одно и то же. Вот на тебя лает собака, ну и ты лай на нее. Ну, он тебе слово, ну и ты ему тоже. Да вы че тут совсем, а ты ему, да ты че тут совсем. И все. Потом раз и разошлись. Ну, или тогда уже, если начали стрелять, тогда будьте готовы, что и вас будут стрелять, правильно? Ну, правильно или нет?
2: Моторы. Реклама.
3: Семья – основа основ.
2: Самое важное, что есть в жизни человека, это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
6: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Делягин. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Пуля. Крайняя мера». Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
1: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
0: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
1: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
0: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
1: Включите ваши приемники на полную мощность.
0: Каждое воскресенье после 8 вечера.
1: Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8.
0: Время начинать движение.
4: Мотор! Мотор!
0: Так, говорит Москва.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: 7.07 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница. Развратница. Обещательница. 19 июня на календаре. Доброе утро. Здравствуйте. Приветствую вас. Очень-очень хорошо, что вы здесь. Сейчас столица... А что сейчас столица? А сколько сейчас столица? Что у нас? 6 утра, в 14.09, уже 15 градусов было. А днем вообще до 21, 22 даже может быть. Местами может быть дождь, может нет. А где-то может быть гроза, а может и нет. Никто не знает, никто не знает. Синоптики лишь предполагают. Так, по движению. Уже случилось... На пересечении МКАД и Косинской эстакады, это которая М-12, которая потом МСД сразу в Москве, это прямо на въезде. Вот прямо вы въезжаете по МСД, МКАД пересекаете, и здесь уже над МКАД прям ДТП. Автобус на аварийке раз, а потом в среднем ряду мы не знаем что. Может быть, это про одну аварию, а может быть, нет. И поэтому уже въезд со стороны вот этой самой улицы Дмитриевского. То есть дорожные работы там закончили, которые всех держали. Но теперь автобус там стоит на аварийке. Понимаете, в чем дело? Вот автобус там. Ну, никак не избежать нам чего-нибудь там аварийного. Да, и Липецкая еще прямо перед Бирюлевским дендропарком. Дорожные работы, а в них дорожно-транспортные происшествия. Прямо вот перед началом парка, это по Липецкой улице. В среднем ряду. Сейчас случилось несколько минут назад. Пробка уже начинает собираться. Дальше что у нас здесь? Ну вот внешний МКАД необычный. Вчера не было этой пробки. Из-за чего неизвестно. Прямо вот где такая речка, она протекает. Речушечка под названием всего лишь Яуза. Наша замечательная древняя Яуза. Да, здесь под 91-м километром она протекает. И вот здесь должны быть какие-то стыки, наверное, потому что тут вероятнее всего. Да, ну, здесь мост. Вот. И в этом месте почему-то начинается пробка, но никак не обозначено, что там случилось. И она такая не очень большая, но, тем не менее, есть. Она не очень большая, но хорошая, перспективная. Она перспективная. Все. В остальном город пока едет. Александр, доброе утро. Приветствую всех участников изолировать от общества. Потому что дебилы, тут так написано. Все трое. Да, конечно. Я что-то пропустил? В Москве кто-то в кого-то стрелял уже? Боб Каттл сообщает нам свою заинтересованность. Нет, это не в Москве, это в Новосибирске. Продолжайте отдыхать. Пассажиры за ноябрь, продолжайте отдыхать. Где стреляли, кто стрелял? Это все в Новосибирске. Это все в Телеграм-канале и в Макс-канале под названием «Глаз народа». «Глаз народа». Специально общественностью была сгенерирована идея создания канала. Я ее очень поддержал. Канал создается на ваши пожертвования. Жертвуете вы видео. Видео. Есть видео, жертвуйте. Вы присылаете свои видеоролики, в канале они публикуются, и потом все мы вместе заходим и рассматриваем, как не надо делать и чего не надо делать. Вот. И на всякий случай, если вдруг у вас сейчас внутри вы чувствуете, нарастает желание ляпнуть что-нибудь. Да, такой канал уже есть, я знаю об этом, спасибо. Спасибо большое, я знаю, что такой канал уже есть и не один. Но хочу напомнить, что это просто жанр, ладно? Это просто такой жанр. И в этом жанре можно реализовывать разные источники, разные совершенно. Вот у нас свой источник появился. Называется теперь «Глаз народа». Заходите, смотрите, присылайте свои видео. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро. Алоэ? Алоэ? Нет, не получилось. Но перезванивайте. Я же знаю, что... А, у нас телефон сломался. Смотрите, я отвечаю на звонки, а телефон не алло. Надо с пулеметом ходить. Да, тут еще вопрос прозвучал. Ну, то есть свободная продажа оружия не наш вариант, спрашивает как бы Уно Бабенто. Но это зависит от того, каких целей мы хотим добиться. Если мы хотим, отобрать, чтобы произошел все-таки процесс отбора населения по признаку спокойствия, то наоборот, может быть, надо вводить оружие. Но с учетом демографической ситуации в стране это чревато. Поэтому давайте добиваться того, чтобы все-таки людей у нас побольше было, а не поменьше. Доброе утро. Тогда не надо вводить свободную продажу.
3: Роман.
6: Да, Геннадий, слушаю. Геннадий, приветствую.
3: Вот, кстати, ремарочка. Я за свободную продажу оружия.
6: Но с кем мы останемся в стране тогда? С индусами, которых будем завозить?
3: Ну, Роман, слушайте, у меня есть свое мнение такое личное, да, на это.
6: Да.
3: Ну, смотрите. Сейчас у товария показательно, то есть съезд с Карачаровской эстакады в сторону центра, по Рязанке.
6: Да.
3: Ей уехала Ауди, женщина, да, то есть, ну, как выезжала там на прямом дороге, и влез таксист, вот, короче, зачем он туда влез? Ну, то есть, авария на ровном месте. Это такая показательная история. И вот вчера я обратил внимание, это вот уважение друг к другу на заправке. Ну, как бы сейчас ажиотаж, народу много на заправках, да, очередь стоит. Приехал дядя. Да. Значит, на BMW X5, не совсем старый, там дизельное, все. Вышел, за ним стоит хвост, пошел, я за ним стоял, то есть, ну, стояли в очереди, все нормально. Долго так думал, что ж такое-то.
6: Пошел кушать.
3: Ну, и залились сами, да, там это. А он там кофе, он не отогнал машину, он весь хвост там за ним, там машина стоит, да.
6: Да.
3: Отогнал, он кофеек себе наливал. Вот уважение, он сам себя он уважает, а других не очень. Ну и вот, соответственно, вот это...
6: Ну а что? Что, расстрелять его за это теперь?
3: Ну, слушайте, Роман, я не удивляюсь. Я как бы без претензий, да, ну, наверное, так вот. Это воспитание, наверное.
6: Ну,
3: вот,
6: да, ну, послушайте, давайте расстреляем тогда, да? Ну, получается так, что нет, ну, высказать ему недовольство. Он выскажет тебе недовольство, ты ему, тебе. Окажется, что у вас паритет по высказываниям. А победить-то хочется... в споре, да? Ну, то есть, в какой момент появляются пистолеты и трупы потом? Хотя начинается все слово за слово. Потому что каждый хотел бы выйти победителем из конфликта. А когда у вас ничья, он такой, да пошел ты, а ты ему такой, да пошел, он такой, да это самое, полежи Байкал, а ты такой, да полежи сам Байкал. И он такой, и у вас каждый раз ничья после каждого раунда. И все это означает, что нужно постоянно повышать ставки. И ты такой, да че ты такой раз толкнул? Он такой, а ты-то че такой тебя толкнул? И ты опять ничья. Да что ж ты будешь? Ты такой раз, да че ты такой в нос ему? Он такой, а ты в нос такой раз, опять. Надо доставать уже что-то, да? Ножи, пистолеты. Вот и все. Вот и все. Поэтому никто не хотел проигрывать. Каждый хотел одержать победу. И в результате он начал пить кофеек без уважения. Как-то ты без уважения к окружающим кофе пьешь. А закончилось все стрельбой на АЗС. И все, там и случайные жертвы уже какие-то, все это. Правильно? Не знаю. Ну, потом, конечно, останутся самые крепкие в стране. Самыми, ну, с выдержкой. Потом все будут вежливые такие ходить. Но это же триллер такой. Для чего нам такой триллер? Вот. Что касается отсутствия уважения, вот это самая небольшая проблема с АЗС. Это вообще не проблема людей. Но вот вы едете по дороге, к примеру, перед вами едет тошнотик, как вы считаете, да? Вот знак висит 60, он едет 59. Вас это, конечно, бесит, потому что, ну, общепринято же, что надо ехать плюс 20. Это же общепринято. Да. А у него в его реальности общепринято, что надо ехать по знакам. И он в этом ровно так же убежден, как и вы убеждены в том, что нужно ехать плюс 20. Ровно с этой же степенью убежденности вот он едет. А кто из вас прав? Никто не прав. И все правы, и никто не прав. Соответственно, нужна какая-то инструментальный уравнитель. Инструментальный. В скорости этот уравнитель отмена плюс 20 и введение плюс 5 каких-нибудь, да? И тогда как минимум, ситуации таких станет в 3 раза меньше. Потому что, ну, все начнут более-менее выравниваться. Дальше. Заправкой. Этот инструментальный уравнитель, это что? Это просто правила на заправке. Это такие правила. Заправился, переставь автомобиль на парковку, приходи кушать. Как это сделать правильно, чтобы это было удобно, это пусть заправщики придумывают. Или наши власти, наоборот. Наши власти могут придумывать все. Можно придумать регламент, при котором ты не сможешь, тебе кусок в горло не полезет, пока ты не переставишь, гад, свой автомобиль и не освободишь место. Или ввести, бросаешь ключи, как бы этим Белманом, ну, парковщиком в американских кино, когда ты приезжаешь на мероприятие, такой ключи бросил специальному чуваку в бабочке. Он сел, перепарковал твой автомобиль, валит паркинг это называется. И ты такой заправщику бросаешь ключи, такой, на, там, переставь. И все, и он такой заправил твой автомобиль, сел и переставил его. В общем, вариантов решения этого вопроса масса. Но они есть, это обычный инструментальный подход. Просто обычный инструментальный. Потому что нарушает этот человек? Ну давайте формально подойдем, без эмоций. Кофе продается на заправке? Продается. Он приехал заправляться? Приехал заправляться. Он заправил автомобиль, да, ему говорит, шестая колонка, он говорит, да, я шестая колонка. И эта тетечка сама ему стоит и предлагает, хотите кленовый пекан, хотите кофе, хотите водички, вот у нас акция на вот это, а возьмите сосиску съешьте, хотите без булки, вы не едите мучное, давайте так съешьте, да, держи, в рот сосиску ему вставляет. Она сама навязывает ему все, он, может, и не хотел, она ему навязала кофе. Он его оплатил. Она говорит, вот стаканчик берете и делайте себе кофе. Он берет стаканчик и делает себе кофе. Что он в этот момент делает неправильно? Все. Формально он все делает правильно. Соответственно, эта заправка должна заботиться, чтобы алгоритм действия был иным. Вот и все, я так думаю. Ну, или чиновники наши должны позаботиться. Вы знаете, что сейчас в России появился ГОСТ с рекомендациями, как правильно проводить, внимание, уборку. Нет, не на полях. Ну, как уборку на полях проводить, я думаю, это уже давно ГОСТ существовал. Нет. Уборку, ну, комнатную. Теперь вы с легкостью можете жене говорить, что-то ты не соблюдаешь ГОСТ, мил моя. Необходимо проверить, совместимы ли моющие средства с обрабатываемыми поверхностями, а также подготовить растворы с учетом концентрации и сроков годности. Вы запоминайте. Сухую вакуумную уборку можно проводить в местах, недоступных для швабры. Небольшие рабочие зоны можно очищать влажными салфетками или же спиртовыми. Для влажной уборки необходимо использовать 2 или 3 ведра с водой. Такую уборку проводят в случае наличия загрязнений. А в случае отсутствия загрязнений Так одно ведро, наверное, должно быть. Вы думаете, я шучу? РИА Новости сейчас пишут это. Доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
7: Доброе утро, я в эфире. Сергей,
6: да, да, Сергей.
7: Ну, я вернусь к кофе на заправке.
6: Давайте, вернемся все. А я вернусь в кофе в своей кружке. Я вернусь в кофе в кружке. Давайте.
7: Женщины виноваты во всем.
6: Да, я согласен. Тут
7: потому вы... как вот стоит ребенок, делает пасочки.
6: Угу.
7: Да? Да. Ходит другой.
6: Куличик, да.
7: И тоже хочет делать пасочки.
6: Да.
7: У ребенка два варианта. Можно подвинуться, а можно треснуть пришедшего по башке лопаткой и остаться одному.
6: То есть вы про воспитание имеете в виду сейчас?
7: Да, да. Вот если мама следит за вот этими поползновениями, то вырастает нормальный человек. А если не следит, то вырастает не совсем нормальный. И с этим уже ничего не поделать.
6: Наверное. Ну или генетика. Вот, к примеру, Эйнштейна довольно долго считали не просто посредственным, а вообще умственно отсталым. Вот. И никто ничего на него не возлагал. Вот. И вообще был середняком. А потом сделал нам физику нашу новейшую. Всю. Понимаете, как дела? Вот. А Ники Лауда, к примеру, был изгоем в своей семье. Отец его вообще не поддерживал. И больше того, противостоял ему и денег не давал вообще на его увлечение. А отец богатый, это же семья банкиров. Лауда. Лауда, это известная семья, банкиры, бизнесмены, все это. Вот, он пошел против. Понимаете? И теперь мы знаем, что Ники Лауда — это легенда автоспорта Формулы-1. И поэтому тут как бы воспитание, генетика, еще что-то. Но я думаю, вот генетика и воспитание тигра, льва или медведя вас съесть. Съесть вас. Вы приходите в зоопарк, а генетика льва говорит: съешь его. Ты же хочешь есть? Он такой: да. И он такой: съешь его. Он такой: да. И на вас бросается. Но ему мешает решетка вас съесть. Решетка ему мешает. Я про это и говорю. Это и есть технологическое решение, инструментальное, которое льва отделяет от вас. И несмотря на его генетику, его воспитывала вся его жизнь быть хищником. Вся его жизнь воспитывала набрасываться на вас и съедать. Ровно так же, как мамочка могла воспитывать чему-то одному. Но когда вы его инструментально сказали ему: вот, вот это можно, это нельзя. И он такой: ну, что ж делать теперь? Все. И хотел бы я подчиниться воспитанию. А не могу. Не могу, потому что, понимаешь, какая история. Вот, так что... Я про то, что мы можем долго говорить о воспитании, и мы говорим об этом, сколько существует человечество. И в Риме, и в Греции занимались этим воспитанием. Уж какие люди в Греции, какие философы занимались воспитанием. Так а что, в Греции не было придурков, которые на заправках кофе сначала стреляли в стекла автомобилей? Вы думаете, не было таких? Были, конечно. Конечно, были. Вот, поэтому мне кажется, что можно так... и на протяжении еще 2000 лет пытаться воспитывать людей. А можно все-таки принимать меры какие-то определенные. Вот, и просто создавать такие условия, при которых идиоты не будут идиотами. Так, я открыл прям... Мне так понравилась новость про уборку, про ГОСТ уборки, что я думаю, надо даже почитать. Росстандарт принял ГОСТ с рекомендацией. Это правда рекомендация. Я бы, конечно, с требованиями принял ГОСТ. Потому что рекомендация — это как бы что. И комиссии, которые будут ходить по квартирам и заставлять тех, кто у вас отвечает за уборку. Это не всегда женщина, это может быть ребенок, к примеру. Заставлять, чтобы он поубирал перед вами. А ну поубирай, как ты обычно убираешь. Вот. И они такие с планшетами стоят и записывают. Он что-то делает, не записывает, такие смотрят друг на друга и говорят: ну, такими взглядами такие. Ну, давай, давай. А вот, к примеру, сколько ведер воды нужно, чтобы загрязнение вымыть? И такие, и фиксируют все. Настоящий стандарт дает руководство по структуре организации эксплуатации для обеспечения эффективной работы чистых помещений с выполнением требований к чистоте. Структура организации эксплуатации включает в себя работу, порядок входа чистых помещений, уборку в помещениях необходимо разделить на несколько... Речь о чистых помещениях вообще-то, если честно. Видите? То есть там все написано так, что ГОСТ на уборку, а на самом деле новость про то, что это для организации ГОСТ. Там, где должны быть чистые помещения. Какие-то пищеблоки, может быть, еще что-то. Уборку в помещениях необходимо разделить на несколько этапов. Поверхности уборка, в здании, очистка критических поверхностей, а также оборудование. Ну и так дальше. Все, теперь это уже неинтересно. Теперь уже, когда мы поняли, о чем это значит, зачем убирать чистое помещение, появляется здесь очень-очень логичный вопрос. Мне кажется, это один из самых логичных вопросов. Зачем убирать чистое помещение, ведь они же убраны? Потому что все мы с детства знаем, что чисто не там, где убирают, а чисто там, где не мусорят. Правильно? Очень логично. Поехали дальше. Но в смысле, поехали в пятницу. Я хочу напомнить вам, что сегодня пятница. Для многих это станет откровением, но это факт, от которого нельзя отмахнуться.

же Сунь Цзы говорил, что войны не избежать. 506-й. Вы, тут в зависимости от того, какой из соображений Сунь Цзы вы читаете, тут можно разное у него находить. Да, лучший конфликт не случившийся. Хотя я не помню, как там это он сказал. Но он также сказал, войны не избежать. Именно поэтому к ней нужно всегда готовиться.

где смотреть видео со стрельбой. Видео со стрельбой смотреть вообще везде. Но лучше в новом телеграм-канале «Глаз народа». Он же, кстати, и в Максе тоже есть. Но в Максе вы не найдете его по названию, потому что он не публичный и закрыт. Так, в спринге я хочу отмотать вас назад. Дайте еще, дайте нам. Слишком короткие радиоверсии у них песенок. Так вот, в Максе его найти нужно в канале «Щукин и все», который тоже просто так не найти, потому что он не публичный. Поэтому в телеге ссылка на Макс-канал «Щукин и все». А в канале «Щукин и все» в Максе ссылка на канал «Глаз народа». Понятно? Непросто. Я понимаю, что непросто. Но не мы такие, времена такие.

0: моторы. Реклама.
1: В тихом центре Москвы, на Бауманской, где культурное наследие переплетается с современным мегаполисом, возведен дом 56 от Галс Девелопмент. Дом 56 – это надежность девелопера с 30-летней историей. Архитектура от известного бюро Pride, приватный двор с бионическим садом и своя детская экосистема. Дом 56 – здесь мечта обретает адрес.
2: Подробности на galsdefisdevelopment.ru. Застройщик ООО, специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса. Проектная декларация на наш.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да, а также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению.
7: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
10: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
10: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
9: Говорит Москва, 94,8.
0: Моторы.
12: 7.35, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте. Я приветствую вас, это очень хорошо, что вы здесь. Несколько потрясающих новостей. Прямо сейчас на лентах я вижу, синоптик анонсировал летнюю погоду в Москве. Удивительно, я оторопь просто берет. 19 июня, летняя погода. Это, конечно, никогда такого не было, и вот опять. По-настоящему круто. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на свадьбы как подарок от государства. Вот подарок от государства. Это подарок от родственников жены. Это подарок от родственников родственников жены. Это по... А это что? А это подарок от государства. Да. По-моему, к 2000-му государство обещало каждому, каждому отдельную квартиру. Вы помните об этой программе? Никто не помнит, а я помню. Каждому отдельную квартиру. Вот, вот это подарок тоже был, да? Значит, молодожены должны иметь возможность возместить часть расходов на свадьбу с помощью налогового вычета с суммы до 400 тысяч рублей. Вот такую сумму посчитали, что свадьба 400 тысяч рублей стоит. Сколько стоит свадьба? Ну, это еще смотря какая свадьба, потому что иногда, да, может быть, у тебя свадьба стоит 400 тысяч рублей, а Дженнифер Лопес... которая приезжает к тебе на свадьбу, стоит 7 миллионов долларов. Вот и все. И ты такой, ну, как бы... Да, такая поддержка будет воспринята как свадебный подарок от государства. Уже решили, что она так будет воспринята. На самом деле, налоговый вычет — это то, что потом вы можете не доплатить налоги на эту сумму. А это 13% от 400 тысяч. 52 тысячи рублей. То есть вы в конце года вы должны налоги заплатить, правильно? А вам говорят, вот заплатите, можете заплатить, но на 52 тысячи рублей меньше, потому что у вас налоговый вычет на свадьбу. А? Это же хорошо. Все, и такое государство, мы тебе 52 тысячи дарим. Но только ты должен потратить 400 тысяч на свадьбу. Да, да, надо 400 потратить, потому что иначе, если ты не потратишь 400, а потратишь меньше, то и вычет будет меньше. Это, к слову сказать, это когда мы говорим о зарплатах, вот еще один не совсем очевидный минус маленькой зарплаты, помимо того, что есть масса очевидных минусов у низкой оплаты стоимости труда, да? Вы же знаете этот перечень минусов, когда ты получаешь мало денег. Вам знакомо? Да. Не знаю. Ну, мне... Да. Мне знакомы. То есть есть очевидные недостатки у маленькой зарплаты. Макро. Наоборот, ну, микро недостатки. На нашем уровне микро. Но есть и макроэкономические недостатки маленьких зарплат. Потому что когда зарплаты маленькие, у вас маленькие траты. А маленькие траты означают маленькое внутреннее потребление продукта, которую изготавливает страна в широком смысле слова, в макроэкономическом. А когда вы мало потребляете, то экономика растет. А что ей расти, если вы спрос маленький у вас? Поэтому нам нужны большие зарплаты. Вот по 400 тысяч. И тогда мы начнем покупать все. И тогда все расцветет, правильно? А с другой стороны, а как? А как? У тебя здесь НДС. Вот здесь транспортный налог. Потом акциз еще в нем. Потом еще вот и ты каждый раз на каждом этапе приобретения или производства оплачиваешь налог. Как потом это все в зарплаты должно трансформироваться больше? Не знаю. В общем, как-то нужно у кого-то научиться, чтобы, ну, как-то жить иначе. Ну, в смысле, я имею в виду потреблять, больше получать, больше потреблять, развивать экономику. Потом еще быть молодым, красивым, здоровым, ну и, как следствие развития экономики, богатым. Правильно? Правильно. Что-то еще где-то было, какое-то что-то было еще геополитическое. А, вот, геополитическое. Еще закончилась война в Иране, вы знаете, ну, на несколько недель точно совершенно. И ресурсы мировые присуждают победу Ирану, а Дональд Трамп присуждает победу себе. А Иран говорит, это капитуляция. Я думаю, что в течение дня у вас будут возможности на нашем форуме под названием «Говорит Москва». Форуме в широком даже, может быть, римском смысле слова, форум, как место обсуждения всего этого. На этом форуме вы сможете это обсудить, но вообще это очень показательно. То есть Штаты добились разблокирования Ормузского пролива, который был разблокирован до войны, он не был заблокирован, и обещание клятвенного от Ирана не создавать ядерное оружие, которое он давал до начала войны, что это была позиция четкая Ирана, что они не разрабатывают оружие, это только мирная программа. В свою очередь, Иран, который находился под санкциями, его деньги были заморожены, и территории государств, аффилированных там, с Ираном, находились под постоянным давлением и прессингом. Теперь это должно быть замирено все. Значит, освобождено, никаких обстрелов и нападений. Средства разблокированы, 300 миллиардов на восстановление страны должно быть направлено. Иран остается с ураном, и Ормузский пролив с Оманом они будут контролировать вместе, но они его разблокируют, но будут продолжать контролировать. И это капитуляция Ирана, по мнению Трампа. Класс. Все. То есть все очень даже понятно. Все, извините, это я просто зашел на... смотрю по новостным лентам, и тут как раз появились уже мнения относительно происходящего там, на Ближнем Востоке. Давайте не мнения, а факты, фактическое положение дел на рынке потребления топлива, нашего. У нас проходит опрос, социологическое исследование, статистическое, по потребляемому топливу. Потому что вот на какое топливо вы в первую очередь смотрите, когда проезжаете мимо вот этого стеллы этой с выставленными ценами на топливо. Проще говоря, каким топливом обычно вы заправляете свой автомобиль? Самое распространенное, 69%, это, разумеется, 95-й бензин. 15% дизель. Между прочим, дизель у нас сейчас по процентам дизель опережает 92-й бензин. А я 92-м заправляю. Да. Вот и у меня галочка, видите, в голосовании я поставил 92-й. Причем я не придумываю, я действительно заливаю 92-й. Потому что в большинстве случаев, это рекомендованное топливо автопроизводителями, потому что сейчас львиная доля автомобилей на нашем рынке, они сертифицированы под 92-й бензин. Возможно, это уловка. Возможно, это уловка для того, чтобы повысить потребительскую привлекательность автомобиля, потому что когда на владение ты тратишь меньше денег, это делает объект владения более привлекательным, правильно? Потому что близорукие в экономическом смысле слова люди считают, что приобретение автомобиля — это и есть вложение в него. Вот ты его приобрел, и это и все. Конечно, нет. С приобретением автомобиля ваши траты только начинаются. Приобретая автомобиль, вы приобретаете себе деньгасос, который будет высасывать из вашего бюджета деньги. Поэтому стоимость владения — это не менее принципиальный фактор, чем стоимость приобретения. И в эту ловушку попадают многие сейчас автовладельцы, считая, что покупая бюджетный автомобиль, он и стоить в обслуживании тебе будет дешево. А это не всегда так. Нужно здесь следить за нашими обзорами. В общем, поэтому, когда ты можешь на топливо тратить меньше, тебе производитель сам об этом говорит, но это тоже определенное достоинство. В общем, у меня, как правило, автомобили, которые нужно 92-м заправлять. 95-й 68%, 92-й 10%, 3% сотый, 1% 98-й, 15% дизель, 1% газовики, ГБО, 1% всего. И в два раза больше у нас автовладельцев электрических автомобилей, чем автомобилей с газовым оборудованием. 2% на электричестве. Поэтому по уровню популярности топлива вот так идет. 95-й, ну, просто 68%, чтобы вы понимали. Это абсолютное большинство. 95-й, потом дизель, потом 92-й, потом 100-й, потом электричество и газ, наконец. Вот такая иерархия углеводородной зависимости нашей. Ну, энергетической, потому что здесь же еще и электричество есть. Голосование проводится в телеграм-канале «Щукин» и все. Кириллическое написание, оно так вот кириллически и пишется. Просто обычными нашими буквами. «Щукин» и все. Здесь же ссылка, я закрепил ее. Ссылка на «Глаз народа». «Глаз народа» — это тот самый канал, в котором публикуются видео, ваши видео, потому что канал наполняется благодаря вашим видео. Ну и моим тоже. Моих несколько там тоже уже есть. И мы же все участники движения, соответственно, если что-то у меня происходит такое, что достойно общественного внимания, конечно, тоже будет появляться в этом канале. Заходите по ссылке. Хотя «Глаз народа» в телеге ищется и по названию. Телеграм, в отличие от Макса, он как бы по умолчанию публичные все каналы, их можно находить. На АЗС «Газпром» нефть не продают бензин, на остальных стоимость от 80 рублей за литр, как вот Анатолий сообщает. Анатолий, это не так. Я просто, ну, вот мягко скажу. И что это за сообщение? 80 рублей. Какой? 92-й, 95-й. Везде продают. Я вам так скажу, Анатолий. Везде продают, все, хватит. Вот это, прям вот я галочку поставлю, что это паникер начинается. Блин. Какая на АЗС? Заехал на одну заправку и сделал вывод обо всех 2000 заправочных станций в Москве. Окей. Так, где салоны «Волга» в Москве, спрашивает меня вот здесь тоже слушатель. Салоны «Волга» в Москве везде. Один из них расположен на пересечении МКАД и Варшавского шоссе, там, где большой дилерский комплекс «Чинган». Там появился свой корпус у «Волги». Еще один в Люберцах, на въезде по направлению в Москву, если ехать по Новорязанке. И там на днях как раз вот это видео «Волги». А что, я вам не показывал это видео? Вы что, не смотрели? Это же одни из первых живых автомобилей. И специально... Я старался красиво снять все это дело, подать вам это все, принести на блюдечке буквально с голубой. Что? Каемочкой. А вы не смотрите, да? Вы, значит, не смотрите. Вот

а это К-50, К-40 и С-50. Вместе с этим будет, разумеется, запущенный раздел «Дилеры» по стране. Потому что сегодня на Воробьевых горах, в атмосфере чрезвычайной торжественности, будет происходить официальная церемония старта продаж и официальная церемония начала жизни, официальной жизни этого бренда. И там-то мы с некоторыми из вас и увидимся, я так думаю. Ну уж точно совершенно со всеми своими коллегами, потому что никто не захочет этого пропустить. А те, кто пропустит, будут жалеть потом об этом. Так, а карьера, о бренде, гарантийное обслуживание, владельцам, обратная связь, оставить заявку. Так, сейчас я обновлю. Это я на сайте Волга. Volga.auto. Это сайт. Дилеры. Модельный ряд владельцам. Гарантийное обслуживание. Владельцам доступно только узнать больше. Колесная база. Волга. Вот, дилеры. Дилеры. Найти. Раздел «Найти дилера». Написано «скоро». Привилегии для владельцев тоже скоро. Будет даже какой-то «Волга-клуб». На сайте уже есть раздел «Волга-клуб». Это где Toyota Lexus был, меня спрашивают. Наверное, я не знаю, что там было, потому что это я первый раз был в Люберце, в этом дилерском центре. Наверное, такой большой, красивый, там сейчас мультибрендовый. Так, финансовые программы скоро появятся. «Волга-сервис» тоже скоро. Все это будет очень скоро. Но уже до открытия, до официального начала, «Волга» побывала на ПМЭФ, стала обладателем гран-при премии журнала «За рулем». Открытием года стала, по версии «Коммерсанта». Что-то еще. Вот, уже достижение. Стала побеждать конкурента. Видите, еще открытие года, новая эра, ну и вот это все. В общем, заходите на сайт, там все эти разделы должны скоро появиться. Говоря о новостях автомобильной промышленности, покажут ли сборочную линию «Волги»? Диавтек. Вот сообщение пишет. Я же читаю ваше сообщение. Да, говорит Москва.ру. Я правильно сказал? Нет. Говорит Москва.ру. Да, я правильно сказал, это сайт. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Вот сюда вы пишете, это и в Максе, и в Телеге. Значит, покажут ли сборочную линию «Волги»? Я не знаю, покажут ли, но я точно намерен ее показать. Потому что у меня уже запланировано не во времени, а в мотивах. Вот у меня уже мотив есть такой, уже есть потребность, желание, необходимость, и я его реализую обязательно, просто по времени нужно понять, когда. Посещение завода, безусловно, в Нижнем Новгороде, это предприятие, где собирают «Волги». Раньше там собирали «Вольксвагены», вы помните, и, ну, в смысле, компании «Фольксваген» принадлежал завод. Сейчас собирают «Волги», и, конечно, на завод я поеду. Я возьму «Волгу» и поеду на «Волге», на завод «Волга», где собирают «Волги». Вот это я сделаю. Так что да, конечно, покажу. Найти дилеры — это про автосалоны. Конечно, «Грязный Гарри» — это про автосалоны. А вы про что? Так, что у нас еще? Знаю людей, которые сотку в старый «Тигуан» льют. Вот сообщения тоже тревожные поступают в нашу программу. Ну, что ж сказать, тут такое дело. А потом удивляются и жалуются, что, дескать, моторы что-то как-то не очень надежные, что-то как-то у меня засбоило в моторе. Не всегда хорошо. Вы же понимаете, что это один из принципов медицины. Что лечит, то и убивает. В зависимости от пропорции, в зависимости от дозы. Потому что и то, что тебя вылечит, и то, что тебя убьет, может быть как лекарством, так и ядом. И, соответственно, ну, в зависимости от количества. Поэтому можно ли использовать сотку? Наверное, можно. Ну, для некоторых двигателей, да, можно. Нужно ли это делать всегда? Нет, нет. Это точно совершенно нет. Хотя есть автомобили, конечно, да. Но вот как понять, можно, нельзя? Да просто откройте крышечку горловины топливного бака.

0: она закрытого с крышечкой. И там написано. Рекомендованное топливо. Вот это, на мой взгляд, один из ключевых факторов, на который нужно ориентироваться, когда вы выбираете топливо для вашего автомобиля. Когда начинают рассказывать, ну, будет лучше, если ты... Да, конечно, конечно, конечно. Но есть рекомендация производителя. И в первую голову нужно ориентироваться на это. Я так думаю. Так, что там у нас по новостям? Сейчас, это мне нужно пойти в почту и почитать, потому что вчера несколько пришло тревожных, в хорошем смысле слова, новостей. Первая из них касается Желенда. Желенд — это вам такое. Кстати говоря, на следующей неделе у нас предстоит персональное, непосредственное знакомство не только с брендом, но и с производством. Накануне было объявлено о старте продаж. Сейчас я найду эту у себя новость в каналчике. Секундочку, подождите. Фотографии. Сейчас я ее открою. О чем, собственно говоря, было объявлено? Потому что не хочется сказать что-то такое, что не соответствует действительности. Да, объявлено было о том, что российский бренд «Желенд», не путать с «Жилетом», совместный проект холдинга АГР и компании «Дефиту», это дистрибьютор китайский, который занимается реализацией автомобильных проектов за рубежом Китая, то есть производством, отладкой этого производства. И это совместное как раз с нашим холдингом. Так, перейти к сообщению. Что они сделали? Начали продажи своего первого кроссовера G6. Официально представлен в начале июня на ПМЭФ. Полноценный цикл, то есть локализация на модернизированном заводе в Шушарах. Дилерская сеть 180 центров в 95 городах России. Все миллионники туда включены. Полное гарантийное сервисное обслуживание. 1,5 литра, 147 сил, шестиступенчатый робот, передний привод. Вот. Объем багажника 480, рейлинги, фаркоп. Отдельно указан фаркоп. Вероятно, он уже сертифицирован и включен в ОТО, одобрение типа транспортного. ТТС, одобрение типа транспортного средства. Тогда же, когда появилась эта новость, появились и цены. Кстати говоря, G6 — это был один из автомобилей, по которому вчера были вопросы, а почему он не включен в краш-тест? Кстати говоря, о краш-тесте, его итоги ведь тоже нужно подвести. Сейчас подведем. И заодно скажу, почему не попал туда G6. Базовая комплектация «Актив» 2 290 000. Версия «Комфорт» 2 549 000. И топовая версия «Престиж» 2 699 000. Округлим. 2,3, 2,5, 2,7. Комплектации приличные. Уже в базовой, которая «Актив» за 2,3, светодиодная оптика, кондиционер, подогрев передних кресел, руля, лобового стекла, форсунок, медиасистема, большой экран, беспроводной CarPlay, Android Auto, 8-дюймовая приборная панель, цифровая, 17-е диски. Ну, там еще что-то есть, что не описано. В дополнение к этому, это база, уже база. В дополнение к этому за 2,5 противотуманки, привод багажной крышки, искусственная кожа, а в первой ткань, наверное. Двухзонный климат, привод водительского кресла, большой экран мультимедиа, 6 динамиков, камера заднего вида, 18-е колеса. Ну, то есть вот это самая ходовая 2,5. Ну и 2,7, панорамная крыша, передние стекла многослойные, подсветка салона, подогрев, вентиляция передних сидений с электрорегулировкой, подогрев задних кресел, адаптивный круиз, система кругового и так далее. Для комплектации «Комфорт» и «Престиж», то есть второй и третий «Престиж», действует дополнительная выгода по трейд-ин 100 тысяч рублей. Все. То есть тогда получается 2,4, 2,6 вообще после этой скидки. Правильно? Правильно. Честно говоря, вот какой ключевой вопрос здесь возникает? Как тебе такое Lada Vesta SV Cross? Вот, потому что, ну, как бы, немножко тревожно становится. Должно стать Lada Vesta SV Cross, потому что появляется кроссовер, вот это вот все. И по цене едва превосходящий, ну, правда, топовую окончательно, но едва превосходящий Lada SV Cross. Ну, это пусть заботятся те, для кого это. Алло. А что зависла эта штука у меня? Телеграм-канал у меня завис. Значит, ко вчерашнему краш-тесту. Я отобрал три модели, которые участвовали вчера в краш-тесте по принципу их купеобразности, стремительности и форм-фактору. Поэтому сюда не попал ни Tenet T4L, ни G6 от G-Land и вот это все. А попали сюда три динамичных стремительных кроссовера. А это X50 Plus BLG, Chang'an CS35 Max и Amoda C5. Их подробные характеристики подробные, подробнее, чем всегда, а также цены и все остальное указаны в «Щукин и все» в телеге. Голосов мы смогли собрать 550. 46% Chang'an CS35 Max, 40% BLG X50. И несмотря на всю свою полноприводность и вот эту всешную внешность, Amoda C5 почему-то только 14%. Что вам не нравится в Амоде? Что вы прям вот какие-то... Это вот я не знаю. У нас продолжается социологическое исследование на тему уже больше 400 голосов в опросе по типу топлива, которым вы обычно кормите свой автомобиль. Там же в телеге «Щукин и все». Ну и возвращаясь к G-Land, новость-то в чем? Новость в том, что о расширении модельного ряда объявляет бренд, который только-только стартовал. Второй моделью марки становится среднеразмерный кроссовер G-Land G7. Раньше вы знали его как JQ G7. О нем мы обязательно подробно еще успеем с вами поговорить. Меня зовут Роман Щукин. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Моторы! Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 8 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Издание «Политика» отменило публикацию статьи Сергея Лаврова. Речь идет о материале «Украина, Европа и глобальная безопасность», сообщили в российском МИДе. Текст был обнародован в журнале «Международная жизнь» и на официальном сайте министерства. Глава ведомства в том числе написал, что Европа предлагает России диалог не для достижения мира, а для того, чтобы выиграть время для укрепления мощи ВСУ и накачки западным оружием. Реальная цель европейских лидеров не переговоры с Россией, а спасение режима Владимира Зеленского, сохранение его как плацдарма для продолжения борьбы с нами, пояснил Лавров. Глава МИДа добавил, что актуальная международная обстановка несет риски прямого столкновения НАТО с Российской Федерацией, которое может быстро перерасти в обмен ядерными ударами. J.D. Vance отменил вылет в Швейцарию. Там была запланирована церемония подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о дальнейших переговорах. Логистика этих консультаций никогда не была простой или предсказуемой, отметил представитель вице-президента США. В Белом доме пояснили, что планы проведения технических переговоров не до конца согласованы. При этом подчеркнули, что делегация полностью готова к вылету и сделает это, как только появится возможность. Депутат Госдумы предложил централизовать прямые закупки лекарств у производителей. Для этого необходимо создать главное аптечное управление при Минздраве, пояснил глава Комитета по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, отсутствие льготных препаратов в аптеках нередко связано с неэффективной организацией закупок на региональном уровне. Главное аптечное управление будет проводить все закупки централизованно у фармацевтических заводов без посредников и перекупов, сказал депутат в комментарии ТАСС. Леонов добавил, что новая система позволит снизить стоимость лекарств и расширить обеспечение льготных категорий граждан необходимыми препаратами. Синоптик анонсировал теплую летнюю погоду в Москве в выходные дни. Воздух прогреется до плюс 26 градусов, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. В предстоящие выходные дни погоду будет определять периферия антициклона, поэтому в субботу и воскресенье в Москве осадков не ожидается, отметила она в комментарии РИА Новости. По словам Поздняковой, ночи в столице станут теплее, а дневная температура ожидается плюс 21, плюс 26, что соответствует климатической норме июня. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 10 рублей 83 копейки, доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 16, малооблачно, ветер юго-западный около 3 метров в секунду. Днем синоптики обещают плюс 19-21, вероятные осадки. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: Реклама. Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
6: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Тирания долга» в эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисича.
8: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
9: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
6: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Делягин. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция – театральная.
11: Марин, ну куда ты опять собралась?
12: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
13: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
11: Рассказываем по пятницам после 12.
13: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Имена. Поверх времен.
13: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
14: «Имена. Поверх времен».
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
15: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Восемь часов, 8 минут, пятница, июнь, день 19. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Два балла пробки в Москве, якобы, ну, я честно не верю этим данным. 17 градусов ощущается как 5. Ну вот, другой ресурс мне показывает 3 балла пробки в Москве. Ну, может быть, ближе к реальности.

0: Так, а я сказал, кто в эфире, чего мы тут собрались? Да, все. Вперед! Доброе утро, хорошего дня, пишет Алекс Зу. Добрейшего утреца, пишет Супер П. Доброе утро, истерика с бензином закончилась. Вчера заправились по-дорогому, пишет Василий. Да, знаю людей, которые в канистры себе там что-то. Ну, это, конечно, интересное дело. Многому нас научила война, но, видимо, не всему еще она нас научила. По красоте заправились, же есть, пишет 506-й. Же есть. Доброе утро, в метро, кстати, тоже мало людей, пишет Станислав. Ну, пятница, че? Ой, а что это нас всех еще не убили? Ну, давай, расскажи по новой, пишет Стебунец. Ой, Стебунец, мне надо взять стилистику других моих коллег старших и вам начать отвечать как-нибудь в вашей же стилистике, в которой вы пишете. Но, честно, не нахожу в себе энергии на эти ответы. Поэтому нечего сказать. Вчера, конечно, истерика на заправках. Чудаки, не стал стоять в очереди, еду на электричке. Всем хорошего дня, пишет Игорь Иванов. Сейчас мы этого стебунца отстебем, пишет 506-й. Только бараны в канистры заправляют, пишет Лонг. Отпуска начались, движение и правда получше, пишет Айрон Макс. На трешке напротив метро Угрешская стукнулись 4 машины. Пробка, пишет инженер. Так, да, я вчера заправился 95-й плюс по 74 рубля, очереди было одна машина, пишет Алексей. Как неудобно ездить по Москве, когда GPS не ловит и города не знаешь. Навигатор писал ехать час, в итоге 2,5 часа добирался, пишет Александр. Да все понятно, только единственный момент, GPS это вражеская штука. Ну то есть, рассказываю как есть. По GPS наводятся беспилотники и все остальное вообще, что летит по нам, вражеское. Там ракеты, не ракеты, все что угодно. То есть GPS, имейте в виду, это вражеская, то есть, это спутниковая система навигации. Поэтому, если вам неудобно, то, в общем-то, и врагам не очень удобно, что GPS не очень хорошо работает, понимаете, да? У них тоже возникают определенного рода сложности, которые им нужно преодолевать. В связи с этим неплохо бы знать, конечно, Москву, а если не знаешь Москвы, то, наверное, не лезть в центр хотя бы. Такая вот специфика, ну, рекомендую всем настоятельно не лезть в центр, если не знаешь Москвы. А, в принципе, если ты едешь по объездным дорогам, то там и знать особо нечего. Ты едешь и на нужном съезде уезжаешь, куда тебе надо. Вот так вот. Есть еще дороги, которые идут сквозь Москву, транзитно можно проехать, новые дороги вот эти все, построенные хорды. Ну, тут главное в нее попасть. То есть вот, ты вот попал на автомобиле на эту хорду, и дальше просто прямо едешь. И выехал из города. Очень хорошо. Потом не забудьте оплатить проезд. Вот. Как с гречкой бабки сами себе сделали дефицит, вот пишет Михаил. Ну, типа того. Ну, то есть мы наблюдаем за тем, что некоторая часть нашего общества все-таки еще пока как бы не понимает, где находится, в каких обстоятельствах. Как себя правильно вести, что на руку врагу, что не на руку врагу, что на руку нам, что не на руку нам. И пребывает в истерических припадках эта часть населения. Ну, что поделать. Никто нас не научит всем хитростям противостояния лучше, чем враг, да, в этом смысле. Ни в одном учебнике это не напишут. Ну, напишут, но потом. А так враг, конечно, всегда показывает твои слабые стороны, и враг всегда бьет в самые, так скажем, в бреши. Для того, чтобы их, раскрыть, для того, чтобы сделать тебе максимально больно. Вот одна из брешей наших – это все-таки то состояние истерики, в которой пребывает некоторая часть нашего населения. Я не могу сказать, что большая часть, наоборот, меньшая, потому что если бы большая, то, наверное, бы уже были совершенно в других обстоятельствах. То есть это небольшая часть населения, но она вот в таком состоянии пребывает. Это первое. Второе. Естественно, прошерстил разные, так сказать, ресурсы вражеские и посмотрел. Ну, что сказать, дорогие друзья? Ну, вы поставили врагам Я даже не знаю, сколько часов видео того, как дроны пролетают, где дроны пролетают, как дроны и какие поражают, что поражают. Со всех ракурсов, со всеми комментариями. Понятно высота, понятно направление, понятно, с какого направления работает ПВО, понятно, какие системы ПВО работают. Ну, отсняли просто конфета, просто из своих автомобилей, с мостов прям, вот на мостах прям стоят, снимают. Молодцы. Ребята, вы так хорошо постарались для врага, вы прямо всю информацию, которую надо было, все кадры объективного контроля собрали и поставили врагу. Что ж, это достойно, конечно, упоминание в эфире, я имею в виду, достойно. Такой объем. Я устал смотреть, сколько вы наснимали, и ваши комментарии. Я сейчас обращаюсь к тем, кто это выкладывал в интернет. Вот если вдруг они меня слышат. Я, конечно, предполагаю, что среди моих слушателей таких людей, в принципе, нет. Но вдруг есть случайно. Ну, вдруг случайно есть. Ну, это нечто. И комментарии, и эмоциональные комментарии, и все, что угодно. И... Ну, конфета просто. И с такого направления, и с такого направления, и над таким-то городом, и над сяким-то городом. Я специально не называю, ну, чтобы... Вот, и здесь, и ты видишь и тип БПЛА, и как он, и что он. Ну, просто отработали ребята, им самим ни спутники не нужны. Вот я говорю, врагам нашим спутники не нужны, ничего не надо со спутников снимать, нет смысла просто. Ничего дополнительной информации это не даст. Вот, им спутники не нужны, им не нужны шпионы-разведчики здесь какие-то, которые это будут фиксировать. Все отработали на ура наши сограждане. Вот просто 5 баллов за снабжение врага информацией и кадрами объективного контроля. Просто блистательно абсолютно, блистательно. Молодцы, как говорится. Вот, Пит Хэклет вами гордится, что еще добавить? Обучили палантир по полной, да, да, спасибо большое, 506-й. Надо всех этих операторов видео проверить, пишет Кас. Ну, я даже не знаю, сколько людей это надо проверить в таком случае, понимаете? Это нечто поразительное. И что мне говорит о том, что эти люди, ну, они недоинформированы по части того, что нельзя этого делать. Они мало того, что снимают, они это снимают из своих автомобилей, они это снимают, комментируя своим голосом. То есть, понимаете, то есть, почему я считаю, что это не агенты, например, сидящие здесь, да, какие-то, ну, вот, там, спящие ячейки, которым поставлена задача отснять кадры поражения объектов наших, да? Почему я считаю, что это наши дураки? Они комментируют своим голосом. Они снимают друг друга в этот момент на видео со своими там корешами какими-то. Смотрю видео, дорожные, рабочие, наши, стоят на дороге, один другого снимает, как пролетает что-то, комментирует, и о, пошел, о, какие-то пацаненки, пацанята, мальчишки, подростки какие-то, тоже все морды в кадре, все сказано, молодцы, то есть они объективно отконтролировали не только... Значит, беспилотники вражеские, и куда они там попали, не попали, они еще и себя очень объективно и четко отконтролировали, выложили в интернет с привязкой к местности, с именами, то есть они еще и обращаются друг к другу, они бы еще ИНН говорили бы, то есть, ну вот, вот золотые люди, просто молодцы. Я единственное не могу понять, а как до них это, донести информацию-то, вот как к ним обратиться, как... А я вот уверен, что они меня не слышат. Я уверен, что они меня не слышат. Как бы вот, ну, может, передадите им как-то, какую-то информацию, ну, скажете, что, ну, так нельзя. Это, ну... Не, я понимаю, что если, конечно, очень хотелось помочь, там, противнику, то это вот отработали по полной, но... Что такое? Может быть, они все время слушают радио, где музыка играет? Я не знаю. Может быть, они какие-то там шарады, еще что-нибудь, конкурсы у них, юмор. Но, ребята, как это возможно? Как это возможно? Кто-то может объяснить? Да? Они сейчас заняты в поисках, пишет Александр. Видео, где снимали китайцы, голос за кадром. Китаец, пишет Василий. Да я тоже видел это видео. Граждане других стран, вот, находящиеся на известных объектах, в известных районах известного города, снимают и там комментируют тоже, на китайском прям. Это что такое? Да, 20 человек посадить за посонничество, сразу охоту отобьет, как с протестами против СВО, пишет Павел. Ой, Павел, да подкинули Следственному комитету работы лет на 5 вперед, я бы, конечно, квалифицировал это как пособничество терроризму, пишет Василий. Да и сняли, ну, не то что, там, знаете, кадры, допустим, это была бы одна, две, три точки, нет. Одна, один и тот же беспилотник снимается с 10-20 точек. Я не могу посчитать, сколько ракурсов там. То есть прям выходим, и прям видно, что человек снимает, и перед ним стоит еще один человек и снимает на телефон. И прям видно лицо человека, который снимает на телефон, и даже видно его телефон, который снимает. То есть вот так. Экран телефона видно, потому что это стоит у него за спиной. Это нечто. Это нечто. Ну, ребята, ну, мы, конечно, молодцы. Мы прямо... 5 баллов, 5 баллов. Да. Надо на дорожном радио и радио Шансон информацию распространять о запрете съемок фото и видео. Основной контингент там, пишет Сергей Кузьмин. Ну, может быть. Но я слушал эти комментарии. Там, конечно, не воспроизведешь в эфире, но там: опа, что там пролетает там. Смотри, о. И там еще вот эти все слова, которые нельзя в эфире произносить. «Это что я сейчас такое заснял?» Вот такой комментарий. Ну, и там еще дополнительные слова. «Что ты такое сейчас заснял? Ты сейчас заснял вражеский беспилотник. Ты мне скажи другое, уважаемый. Ты зачем это выкладываешь? Ну, заснял ты себе. Ну, смотри, сиди дома. Если так уж сильно тебе надо было это заснять. Хотя, по-хорошему, надо было бы лучше бы покинуть, ну, как опасный район. Вот, ну, в смысле, если ты видишь, что летит, ну, ты как бы немножечко хотя бы за стеночку отойди туда-сюда себя. Ну, вдруг вот сейчас вот ПВО сбивает, обломки летят, тебе на голову попадут. Ну, как минимум. Не. О, что это я сейчас заснял? Ты сейчас заснял себе 5 лет в тюрьме, судя по тому, что ты это выложил, например. Как вариант. Ну, это вообще... Я правда, не знаю, как... Мне прям, ну, хочется именно этим людям сказать, что за это есть ответственность. И чтобы они знали об этом. Потому что, судя по тому, что я увидел, они этого не знают. Почему они этого не знают? Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю, как мне это максимально распространить, эту информацию, что, ребята, так нельзя... А кто это посылает разнообразным блогерам украинским? Ну, это вообще... Это прям пособничество. Угу. Вот это вот каким-то образом, эксклюзивно, в разных каналах, разных украинских персонажей, и не только украинских, и всяких зарубежных, возникает эксклюзивный материал. То есть ни у кого нет, а у них есть. Что это значит? Это значит, что видео выкладывается не в общий доступ, а оно передается именно этому человеку, ну или там редакции его и так далее. За что? За денежку. Да? За денежку. За копеечку малую. Так же подзаработать решили. Ну, ребята, это же пособничество, вы что? Это же страшное преступление. Вы что там, я не понимаю, неужели так хочется посидеть двадцаточку за там 1000 рублей? Я просто не понимаю, как это вообще, ну, то есть это ку-ку вообще. Что делать? Как объяснить? Надо из мегафонов транслировать эту информацию, пишет 506. Ну, наверное, не знаю, может, они уши заткнут, бананами будут ходить, с бананами в ушах. Вот. Вчера на вашей радиостанции адвокат говорила, что за публикацию этих видео полагается штраф 3-5 тысяч административки, пишет Михаил. Да, а если ты это видео пересылаешь эксклюзивно врагу, сколько полагается чего? Штраф или чего полагается за это? Врагу, если ты пересылаешь. А потом враги лайки ставят и радуются, пишет Евгений. Ну да, ну да. Зеленский там выступает. Больше всего понравилось видео, на котором взрослые мужики стоят, снимают прилеты, сопровождают комментариями типа: «О, нифига себе, круто, вот это мощно!» При этом громко ржут, пишет Денис. Да, как это квалифицировать? Ну, если человек сильно радуется ударом вражеским по нашим объектам, снимает это на видео и на этом же видео максимально сильно выражает свою радость, по поводу происходящего. Это точно административное преступление. Это точно сопоставимо с тем, что я не в том месте перешел дорогу, и мне выписали штраф за это. Вот. Точно. Постоял, покурил слишком близко к административному зданию. Вот понимаете, точно сопоставимые вещи. Превысил скорость на 3 км в час. Вот, ну, точно сопоставимо. Точно это административное наказание. Я, ну, просто спрашиваю. Курение вредит вашему здоровью, дорогие друзья. Превышать скорость не надо. Это опасно тоже. Оговорок у человека какой, пишет 506-й. Обратил внимание и на эти факты тоже. Это тоже интересно. Да, к тому же, ну, не буду называть имя, мне кажется, они вообще бесплатно присылают, пишет Дим. Возможно, Дим, возможно и бесплатно. Имя не называю тому, кого присылают, по одной простой причине. Не хочу, чтобы сейчас ломанулись смотреть дополнительно. Не могу сказать, что... Я как-то влияю на то, сколько там просмотров где, но просто не хочу быть сопричастным. А так, ну, сам, конечно, все посмотрел врага разнообразного. А у врага картинка от нас, ну, просто ультра HD прям, 4К, 8К. Просто отсняли, слоумо просто отсняли, вот просто все. Не, комар носа не поточит, у нас сплошь Стивен и Спилберги вообще. Капитальные молодцы, в кавычках. Да, срочно нужны изменения в КОАП, телесные наказания, пишет Лис Хитрый. А пороть потом на площадях? Ай. Да, стереоизображение, да, в 3D просто, в 3D. Ну, если серьезно, то должна быть социальная реклама из каждого утюга, включая телевизор, что так делать нельзя и противопоказано, что это за это светит срок там, и пишет Супер-П. Ну, наверное. УК РФ, статья 205.1.1.1. Под пособничеством в настоящей статье понимается умышленное содействие совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления, либо устранением препятствий к его совершению, а также обещание скрыть преступника, средства и орудия совершения преступления, следы преступления или предмет, добытый преступным путем, а равно обещание приобрести или сбыть такие предметы. Ну вот, Павел, и получается, что указание и предоставление информации. Вот предоставление информации. Это и есть предоставление информации. Причем в чатах и на форумах люди, обсуждая прилеты, все подводят к тому, что виновата власть, замалчивающая подобные инциденты. Так власть потому и замалчивает, чтобы противник не сделал правильные выводы и не откорректировал координаты цели, пишет Сергей. Так власть и не замалчивает. Власть вам и доложила, что вчера сколько там, 1000 этих беспилотников вам летело, 995 сбито. Власть вам говорит. Другое дело, что власть не фиксирует, ну, как бы сказать, не передает противнику кадры объективного контроля. Ну, что непонятно? Вы что, это же, ну, противник, ему нельзя передавать кадры объективного контроля. Это, во-первых, позволяет им корректироваться, во-вторых, создавать пропагандистскую картинку. Ну вот. И рассказывать о том, какие они мощные и все такое. Ну, вы видели видео, где там промахивается? Артур, давайте так, не буду читать до конца. Видел, видел. Средством ПВО «Респект» при таком налете почти все сбили, пишет Василий. Вчера очень хороший материал по этому поводу написал Коц. Я не помню, я себе сохранил или не сохранил. Ну, прям достойный был материал, потому что он объясняет многое. Да, сохранил. Москва, рекордный налет, снимаю шляпу перед ПВО. Над Россией, ну, он писал еще в этот момент, было сбито 555 дальнобойных дронов, над столичным регионом 180, в итоге там около 1000 было. Шла атака волнами, ковер одновременно, ПВО сбило 180 целей на подлете, цифра, которую еще месяц назад нельзя было оперировать в принципе, зенитчики, расчеты РЭП отработали в максимальном темпе, какой вообще возможен. Дальше он описывает, что там какие-то дроны дотянули, не дотянули и так далее. По противника пишет, и вот здесь низкий поклон зенитчикам, операторам РЭП, экипажам ВКС, экстренным службам Москвы и Подмосковья, дроноводам, истребителям и инженерам, которые прямо сейчас устанавливают НПЗ. Вы делаете невозможное, делаете это все в режиме новой нормы. И большой материал просто, я не успею прочитать в этом смысле, но, ну, как он большой для интернета, так-то он не сильно большой. Но объясняется, то есть, сам масштаб работы, который постоянно проводится, в том числе нашими средствами ПВО. Потому что я вчера видел вот эти сообщения, писали, а где ПВО? Да на месте ПВО. Если бы не было ПВО, вот это бы вы удивились. Вот это бы вас бы... картинка другая бы была. Она, так, проверить бы так ПВО Лондона и Вашингтона, пишет В. Да, ПВО западное проверено на Ближнем Востоке. Иран показал, чего там это ПВО западное может. Потом, если вы посмотрите на то, как работают наши высокоточные средства поражения по тем объектам военным, которые есть на территории Украины, вы увидите, что ПВО мы пробиваем украинскую. А украинское ПВО — это не украинское ПВО, это западное ПВО, причем совместное. Очень много они на это силы средств тратят. То есть ПВО у них далеко не совершенно. Вот так вот, противовоздушная, да, оборона. Западная. И, мягко говоря, хуже нашей. Сильно хуже нашей. Ну, так что, если вдруг нужны сравнения, то сравнения очень легко и наглядно вы можете произвести сами для себя. 8.30 новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94.8.
2: В Москве 8.30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили о ликвидации 133 дронов ВСУ, прошедшей ночью. Дежурные средства ПВО перехватили беспилотники противника в период с 8 вечера 18 июня до 7 утра 19 июня, уточнили в ведомстве. Там добавили, что БПЛА были уничтожены над 12 областями, в том числе над Московским регионом. Кроме того, беспилотные летательные аппараты были нейтрализованы над Черным морем. Росавиация вводила ограничения в аэропортах Калуги, Саратова, Сочи, а также в авиагаванях Внуково и Домодедово. К утру особый режим был отменен. Лидеры ЕС на саммите договорились продлить на год санкции против России. Такой срок установлен впервые. Ранее антироссийские ограничения утверждали на 6 месяцев, уточняется в публикации Рейтер. При этом индивидуальные санкции в Евросоюзе будут пересматривать раз в полгода. Как отметили журналисты, 12-месячное продление мер, согласованное лидерами ЕС, призвано обеспечить большую предсказуемость для Украины. Ранее Еврокомиссия анонсировала 21-й пакет санкций против Российской Федерации. Ограничения затронут банки, оборонно-промышленный комплекс. Также намерены ввести запрет на въезд на территорию ЕС для российских военнослужащих. Пентагон запросил у Конгресса дополнительные 80 миллиардов долларов. Средства необходимы для покрытия расходов, связанных с операцией в Иране, и восполнения других затрат. О финансовых требованиях ведомства заявил заместитель министра обороны США Стивен Фрайнберг, который провел телефонные разговоры с конгрессменами, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Бюджет ведомства на текущий 2026 финансовый год составляет примерно 1 триллион долларов. Росстандарт принял ГОСТ с рекомендациями об уборке помещений. Он вступит в силу с 1 июля этого года. Информация размещена в электронной базе ведомства. Отмечается, что уборку необходимо разделить на несколько этапов. В том числе необходимо очистить критически важные поверхности и оборудование. Также нужно подготовить растворы для уборки с учетом концентрации и сроков годности, учитывая совместимость моющих средств с поверхностями. Завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 16, малооблачно, ветер юго-западный около 3 метров в секунду. Днем синоптики обещают плюс 19-21, вероятны дожди. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Говорит Москва, 94,8.
3: Реклама.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: В тихом центре Москвы, на Бауманской, где культурное наследие переплетается с современным мегаполисом, возведен дом 56 от Галс Девелопмент. Дом 56 – это надежность девелопера с 30-летней историей. Архитектура от известного бюро Pride, приватный двор с бионическим садом и своя детская экосистема. Дом 56 – здесь мечта обретает адрес.
6: Подробности на galsdefisdevelopment.ru. Застройщик ООО, специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса. Проектная декларация на наш.ру.
7: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
8: Как что? Капюшон снять, наушники, сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-так.
7: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
9: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
10: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
11: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
12: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
13: Лисичанска. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
14: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
15: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
16: В эту пятницу гость в студии – заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Делягин.
15: Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни».
17: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
15: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
0: «8.37 в Москве, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Роман говорит, а мне кажется, надо снимать. Мы хоть так осведомлены и сможем быстро среагировать и укрыться. Роман, на всякий случай. Смотрите, мы просто логически, давайте рассудим. Вот смотрите, вот летит вражеский беспилотник. Его снимают на этапе, когда он уже, летит. Вот он летит. И он вот сейчас будет поражать объект, допустим, пытаться. Или его будут сбивать. Когда это видео будет выложено в интернет, даже если оно будет выложено сразу, он уже куда-то либо долетит, либо будет сбит. Это видео вас ни о чем не предупреждает. И вы не сможете среагировать и укрыться. Это нонсенс. Это видео уже того, что что-то где-то попало куда-то, обломки упали, либо долетел вражеский беспилотник, поразил какую-то цель у нас, да, вот, ну, да вы поняли. Это ничего не предупреждает. Это кадры объективного контроля для врага. Все, больше это ничего не дает. Вам это не дает никакой форы. Вообще. То есть совсем. Более того, вот вы увидели, допустим, видео, которое выкладывается из какой-то области, сквозь которую летит вражеский беспилотник. И чё? Вы знаете, где он летит в этой области? Вы понимаете привязку к местности? Вы ИИ? Вы GPS в своей голове держите? Ну вот с каких-то сараев снимают, где-то пролетел беспилотник. Вы понимаете, где эти сараи находятся? Не знаю, в любой области, вот в любой, давайте поиграем, вот видим из сараев, там, где-нибудь в Тульской области, вот снимают, пролетел, что это за сарай, где он летит, О чем вас это предупредило? Куда он летит? Ни о чем вас это не предупредило. Ну, объективно. Что? Это, вот вам выложили это видео, вот вы его посмотрели. Где сейчас этот беспилотник? Это вам ничего не дает вообще. Я не понимаю, что вы мне написали, если так уж откровенно. Выдавать таким умникам украинский паспорт и катапультой за линию фронта забрасывать, хотя, может, паспорт уже есть, пишет Василий. Это для тех, кто снимает. Да, имеется в виду. Да просто интересно, люди хотят зрелищ, пишет Александр. А они в курсе, что зрелище заключается в том, что их пытаются убить? И они снимают на телефон то, что их пытаются убить. Они в курсе, эти люди, нет? Это что, это «Черное зеркало» или что, вот сериал такой? Вот тебя убивают, а ты это снимаешь на видео, и ты контент ищешь. Вы, простите, пожалуйста, дорогие друзья, я сейчас вас всех спрошу, вы все блогеры-миллионники, что происходит? Вот эти люди все, которые там в своих машинах, или там на мостах стоящие, или еще откуда снимают, вы все блогеры-миллионники, и вы все ищете контент, и вы на этом зарабатываете деньги, давайте прямо скажу. Вы прямо вот озолотились, чтобы вы понимали, вражеские блогеры там, да, вот сидящие за рубежом, которым вы видео отправляете, они долларовые миллионеры, мультимиллионеры долларовые, ну, для понимания. Эти люди на этом зарабатывают огромные деньги. А вы кто? Вы что? То есть, что заставляет вас, когда вы видите, что примерно в ваше направление летит вражеский беспилотник, вместо того, чтобы укрыться, достать телефон и снимать, и говорить: «Опа! Это что я сейчас заснял?» Это что вас заставляет? Вы думаете, вы прославитесь и станете кем в связи с этим? Канье Уэстом? У вас будет концерт, на который придет 110 тысяч человек, и вы будете, что... Взойдете на сцену в виде земного шара и оттуда крикните: «Опа, чё я заснял?» И стадион: «Опа, чё он заснял?» Вот так будет? Или как бы? Вы что, контент-мейкеры? Давайте. Кто-то, так скажем, идет осознанно на то, чтобы снимать и выкладывать подобного характера видео, зная, что за это есть ответственность, но деньги для него... Деньги огромные, которые светят. Ну, то есть я имею в виду специальные люди, которые на этом зарабатывают, да? Они все перебивают. И они вот сидят где-нибудь за рубежом, паблики у них, например, здесь, и в других странах, и они собирают отовсюду, пылесосят информацию, иногда за копеечку малую, ну, платят кому-то, а иногда им бесплатно присылают, и они на этом зарабатывают миллионы. Уходя от ответственности, потому что они находятся вне юрисдикции того или иного государства, о котором они выкладывают видео. Они находятся в другом государстве. Все. Вы сидите у себя дома в своем районе и из своего района снимаете и выкладываете единственное видео в своей жизни, которое интересно, внимание, только врагу. Только врагу. Потому что враг сделает из него конкретные выводы и конкретно следующей волной ударит так, чтобы попасть. Выкладываются видео между волнами ударов. Волна прошла, тут же выложили. Враги эти видео тут же анализируют, дорогие друзья. И не идет речь о том, что сидит в гараже какой-нибудь человек или группа лиц. Так, ща, погоди, это где там находится? Нет. Тут же есть система Палантира, о которой уже тысячи раз говорили. Все, все эти кадры сразу хоп-хоп-хоп проанализировались в автоматическом режиме. Супер вычисление. Вот вы поздравления с днем рождения пишете своим родственникам во всяких ИИ. Многословные, красивые, так как будто вот каждый из вас это прям Гоголь. А то там и Толстой. Ну, то есть машина умеет вычислять очень хорошо и понимать. И эти машины устроены таким образом, или эти системы устроены таким образом, что любое видео моментально привязывается к геопозиции. По куску крыши могут определить, по кустам, по рельефу этих кустов. Могут определить, где находится точка съемки и где находится точка пролета. Определяется это. Вы чего? Неужели не знаете? Вы же где, в 19 веке, что ли, живете? Ну что это? Ну, да, я тоже смотрела видео, очень возмущалась, когда слышала восхищенные комментарии некоторых мужчин. Это что за дебилы такие, пишет Надежда. Вопрос. Прекрасный вопрос. На него, правда, ответа нет у меня лично. Вот. Да это как, говорит Александр, вот авария на дороге, людям помощь нужна. Нет, достали телефончики, снимаем. Слушайте, а вот как много видео из Америки, какого характера, объясню. Люди дерутся, у нас тоже такого полно видео, люди дерутся, и рядом толпа стоит людей все с телефонами, одни, эти двое друг друга убивают просто. А эти все вот с камерой прям лезут аж, вот понимаешь, вот лишь бы красиво снять. Люди друг друга бьют. Бьют, прямо сильно бьют, головой об асфальт бьют, прыгают на голову. И эти вокруг только снимают и улюлюкают. Вы что, у вас вообще что в башке? Это безумие. Это, ну, это и как бы, это вещь свойственна многим уже, я так понял, на планете Земля. Что, это, с этим что-то надо делать? Ну, это... Я понимаю, конечно, что мы годами можем говорить о том, что есть мошенники, которые звонят вам по телефону, и они вас обманут, а потом все равно кого-то они обманут. Я понимаю, мне вот слушатели некоторые об этом пишут, что ну и что, вот мы рассказываем про мошенников, с каждого утюга про мошенников идет, и что, и все равно кого-то обманывают. Так же и здесь. Вот можем каждый день рассказывать, что и так нельзя, нельзя. Будете пособником, страшное наказание, и все равно найдется какой-нибудь дурак. То есть вот она кривая Гаусса, да? Там, основная часть людей, ну, допустим, 95% это нормально, ну, обычные люди, там, 2,5% гениев и 2,5% дебилов. Ну, простите за это слово, это на самом деле термин медицинский, дебил. Ну, то есть, людей, которые не соображают, давайте так. То есть, не будем им говорить, что у них какие-то заболевания, ну, не соображают никак, вот не понимают. Слабые умственные способности у них по какой-то причине, ну, почему-то. Не могут они связать одни вещи. Ну, вот 2,5% мы же можем посчитать от 150 миллионов. Прикиньте, какая ситуация. А оно так везде вот. И никакая информация вот не доходит до них. Вот что ни говорим, как ни объясняй, понимаешь? Вот не доходит и все. Как, что делать? Я думаю, что, может быть, нужны рэп-исполнители, которые будут треки писать об этом. Может быть, через рэп попробовать, через шансон попробовать, может быть, через еще что-нибудь попробовать. Я не знаю, через что попробовать донести информацию. Вот. Врага на каждом беспилотнике камера плюс Starlink, у них без наших есть полные кадры объективного контроля, пишет СК. Да? Но только что-то вражеские ресурсы забиты кадрами объективного контроля, которые сняли наши сограждане, а не кадрами объективного контроля со спутников и кадрами объективного контроля с их беспилотников. Почему-то весь интернет забит именно кадрами с ваших телефонов, дорогие друзья. Не задумывались вы над этим? Очень красиво все снято. Так постарались. Нам нужен Паша Техник. Да, Паша Техника не хватает, конечно, не хватает. Вот через него это надо было доносить. Может быть, эти 2,5% или 2%, я не знаю, может, 1,5%. Они бы услышали нас тогда. А вы знали, что люди очень быстро превращаются в зверей? 2-3 дня хаоса, и вчерашний сосед в розовых шортах вам перережет горло за банку сгущенка на кокосовом. Пишет код Z. Ну, я понимаю, что вот, как сказать, цивилизация — это тонкая такая пленка на огромном фундаменте дикости. Так вот человечество и существует. И поэтому цивилизованную страну можно довольно быстро превратить в дикие какие-то, ну, там, джунгли или не джунгли, степи, в зависимости от того, где эта страна находится. Starlink над Россией не работает, и снимки их тоже. Так что видео наших дебилов им очень нужны, пишет Дмитрий Сергеевич. Вот. Не отрицайте. Вот. Боня должна об этом говорить, пишет Виктор. Вот, наверное. Да. Можно информировать через МАКС, радиостанции, телефир одновременно, пишет Дмитрий. Да в том-то и беда, что через МАКС, телефир и радиостанции информируют. И объясняют. И всю степень ответственности объясняют. Не доходит до некоторой части, не доходит никак. Они это, то, что вот я говорю, вы говорите, не слышат. Они нас не находятся на...

влиятельный, я так его назову. Может, через них? Сложно понять. Потом было бы резонно говорить о том, что надо через каких-то вот этих странных персонажей информацию эту передавать, если бы эти видео сплошь снимали подростки, понимаете, да? То есть это какие-то дети неосознанные. Ну я же голоса-то слышу, я же лица вижу, и вы видите. Там не только говорить о проблемах современного образования приходится, там приходится говорить и о проблемах советского образования и воспитания тоже. Что-то вот с этими людьми не так явно. То есть есть такое выражение, вот, кстати, ну, неприятное, применялось в том числе и ко мне в школе. «Вырос, а ума не вынес». И довольно часто сталкиваемся мы, да, с этими ситуациями. И, собственно, вот эти видео доказывают, что эта ситуация вполне себе распространенная. Да? Говорят, что с возрастом приходит мудрость, но иногда возраст приходит один. Там, или со старостью приходит мудрость, но да, старость приходит одна иногда. После просмотра видео прилетов показалось, что большинство авторов видео — это не резиденты страны, пишет Виталий. Есть и такое ощущение, что касается нерезидентов разнообразных. Тут вообще все элементарно. Приезжаем и говорим «до свидания, дорогие друзья, спасибо вам большое за пребывание в нашей замечательной стране. Вы, наверное, не совсем поняли, что вы сделали более. Вы находиться на территории нашей замечательной, прекрасной страны не можете. Вот вам с такое-то время покинуть территорию нашей страны. Спасибо вам огромное, до свидания». Элементарно. При пересечении границы информирование. Информирование в миграционном центре, там, как они называются еще, везде, на границе информирование. Информирование через участкового, постоянное информирование, чтобы не было потом, а мы не знали. Вот точно, понятно. И прям бумажку, что знают. Прям бумажку можно, бумажку, чтобы подписывали, можно сделать. В этой бумажке должно быть написано большими буквами, не маленьким текстом, а большими буквами. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, запрещено. Я тр-тр-тр-тр, понимаю всю ответственность, обязуюсь, тр-тр-тр, подпись. Вперед, добро пожаловать. Ну что? А иначе как? Вот ситуация была в Дубайске, да? Довольно быстро и всем и хорошо и объяснили, в том числе нашим разным бегункам и любителям отдохнуть в Дубайске. Объяснили, что нельзя. И объяснили, что за это будет очень вам это нехорошо. Ну, почему, если, вот, допустим, или вот Саудовская Аравия, да? Если Саудовская Аравия может объяснить, почему мы не можем объяснить? Если Израиль может объяснить, почему мы не можем объяснить? Если даже Украина умудряется объяснить, почему мы не можем объяснить? У нас какая-то проблема, мы не можем объяснить? У нас нет объяснялки? Что такое? Ну, то есть, все это уже выглядит странно. Выглядит так, как будто бы средства массовой информации уговаривают, ты понимаешь? Уговаривают. Пожалуйста, не соблаговолите вы, пожалуйста, не снимать. Ну, будьте добры. Или некоторые там, их надо посадить на кол всех, выстрелить ими из пушки, выбросить их катапульты на территорию Украины. Да ну, и такой подход, и сякой подход. Это всего лишь навсего информационный подход. То есть мы просто видим, что в сознательной части общества есть негодование по этому поводу. И вот все как привыкли, так и негодуют. Ну, кто-то злится, кто-то считает, что это просто парадокс какой-то, и это вызывает, ну, там, саркастические какие-то приступы. Ну, вот. Но в целом мы понимаем, что это неправильно. И исправить это, судя по всему, тем, что ты просто говоришь этим людям, невозможно. Потому что сам решу. Ну, понимаете, да? Вот такая ситуация. Саудиты выдворяют в два счета. Достаточно местному вызвать копов и ткнуть пальцем в мигранта, пишет Лис Хитрый. Видите, в Саудовской Аравии знают как. А мы что, не знаем как? Ну как, мы же знаем как. Наверняка знаем как. Может, это не американцы тупые, а мы, пишет Супер П, просто мы свободолюбивые. Судя по тому,
что мы единственные все еще пока не ввели страшную кару для этих людей и не стали выкидывать пачками просто их отсюда, тех, кто, приехав здесь, это все кадры объективного контроля врагу поставляет, и не стали наказывать тех, ну, скажем,

0: сознательных граждан серьезно наказывать, которые у нас здесь никак не могут, до них информация не доходит, либо они плевать хотели, судя по тому, как у нас это устроено, и как это устроено у других, мы единственная демократическая страна. Понятно? Нет, Израиль — это не демократия. Украину я вообще не говорю, это какая-то демократия, это вообще ужас без конца. Все, только у нас демократия, посмотрите, какая свобода, а? Была бы у них возможность сидеть на этом беспилотнике верхом и снимать, они бы сидели верхом и снимали. Мне кажется, некоторым прям в лоб может прилететь беспилотник, он до конца будет снимать и говорить: «Опа, летит, летит, кажется, на меня, опа, снижается мне в лоб, сейчас он попадет мне в лоб!» А лоб настолько толстый, настолько бронелобый этот человек, что он даже беспилотника, который ему в голову летит, не боится. Знает, что такой лоб пробить невозможно. Но если такой лоб не пробить беспилотником, такой лоб пробить информацией нельзя точно. Понимаете, это мощнейшая защита. Он беспилотник на лоб принимает, потому что он же крепкий лоб. «Да мы поняли уже», пишет Лимузин. «Да вы-то, Лимузин, и все остальные, и я уверен, что все мои слушатели, я вот, знаете, даже не 99,9 в периоде, я уверен, что 146% моих слушателей абсолютно точно понимают, о чем мы сейчас говорим. И не делают так. 100%, я уверен. Проблема в другом. Мы с вами находимся в определенном интеллектуальном, культурном и так далее информационном пузыре, который вот, ну, мы сами себе создали. То есть мы живем, вот мы друг с другом с вами общаемся, я и вы, вот все. И мы понимаем, а есть люди, которые с нами просто не общаются. И они нас не слушают. И мы никак не можем им ничего сказать. И просто даже вот, ну, там, как-то рекомендовать, просить их о чем-то. Даже наши просьбы, ну, они не услышат ее. Все. Зачем? Леша, мы понимаем. Даже Светлана понимает. Пишет 506. Да. Появился упрощенный порядок выписки иностранцев из резиновых квартир. Необходим упрощенный порядок штрафов за съемки такие, без проведения суда, пишет и он. Да и вот все про каких-то иностранцев в резиновых квартирах. Там немножко о других иностранцах идет речь. Потому что речь-то как раз их слышно на этих видео. Там не про резиновые квартиры разговор. Еще два слова о кино. Сейчас вовсю рекламируют фильм «Холоп 2». Это же просто тихий ужас. По-хорошему, надо наказать причастных за растление детей и растрату бюджета. Все, пишет Олеся. А что там случилось? Во-первых, «Холоп 2», по-моему, уже давно выходил. Это какой-то новый «Холоп 2». А что там? Расскажите. Давайте, да, поговорим, какие-то другие темы тоже обсудим, потому что все ясно здесь. Беда заключается в том, что современное информационное пространство устроено следующим образом. Есть горизонтальная коммуникация, а вертикальной коммуникации зачастую не происходит. Ну, или мы можем представить современную информационную картину таким образом, как вот пузыри некие. И вот все в разных пузырях и сидят. Есть какой-нибудь ультрапатриотический пузырь, есть какой-нибудь там ультралиберальный пузырь, есть какой-нибудь ультрадебильный пузырь. Ну, вы поняли. И вот все, никак ты не соприкасаешься. Сам себе разговариваешь, сам себя убеждаешь. Всех тех, кто с тобой согласен, отчитываешь, сидишь в эфире. Парадоксальная тупая ситуация. Вот я сижу и негодую перед теми, кто и так все понимает. И так не делает. И как будто бы ругаюсь на кого? На вас? Нет. На себя? Нет. Как будто бы слушать вам приходится. Ну, как бы и мне говорить об этом приходится. Ну, это же странно. А что делать? А не говорить? Ну, тогда что? Холоп возвращения, пишет 506. А что там случилось? Что? Не понимаю. Давайте, давайте. Кто там холоп 3 или 10? Чё там? Чего вам не нравится? Какое растление? Что случилось? Что такое? Почему плохое? А про Голикову можно говорить? Вам не разрешают, пишет Ник. А что с Голиковой? Что? Это какая-то сейчас тема особенная. Почему все говорят про блокировки Телеграма и Ютуба, но никто не говорит про блокировки сайтов для взрослых? Чем они-то не угодили властям, пишет Роман. Роман, вы знаете, что многие из этих сайтов, они, ну, во-первых, там, имеют всякие разные подписки и прочее. Ну, короче говоря, они за деньги существуют, подписчиков. А этими сайтами владеют непосредственно украинцы. Вы знаете, что некоторые такие сайты, которые, типа, для знакомств создавались, они создавались совершенно для другого, и ими владеют украинцы, которые непосредственно финансируют ВСУ. Вы знаете, что эти сайты даже выкладывают у себя, ну, как бы информацию, о поддержке ВСУ. То есть, вы как думаете, это, ну, если эта информация кому-то нужна такого характера, и ее кто-то смотрит, она что, думаете, бесплатная, что ли? Она, ну, не бесплатная, кто-то на этом зарабатывает. А если кто-то на чем-то зарабатывает, он куда-то это тратит. Ну, это вы имейте в виду. Вот. Тоже. Поэтому, да, не угодили, черт побери. А как много вот этих всех женщин с пониженной социальной ответственностью украинского происхождения, которые открыто через эти ресурсы зарабатывают очень много денег, и потом очень много этих денег посылают в ВСУ. Это же системная работа украинского так называемого режима, понимаете или нет? 9.00 новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 9 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В МИДе Швейцарии заявили об отмене переговоров делегации США и Ирана. Консультации, запланированные на пятницу в Бюргенштоке, не состоятся. Информацию опубликовало агентство Рейтер со ссылкой на Министерство иностранных дел. Ранее Белый дом сообщал, что вице-президент США Джей Ди Венс отменил вылет в Швейцарию на подписание меморандума с Ираном. В Вашингтоне выразили надежду, что технические переговоры с Тегераном начнутся как можно скорее. Сахал заявил о нанесении ударов по объектам Хезболлы в Ливане. Атаки продолжались всю прошедшую ночь, отмечается в заявлении израильской армии. После неоднократных нарушений режима прекращения огня со стороны Хезболла Сахал наносил и продолжает наносить удары в нескольких районах Южного Ливана, поражая членов этой организации и объекты инфраструктуры, говорится в заявлении армии. Ранее президент США Дональд Трамп после подписания меморандума с Ираном заявлял, что Соединенные Штаты ждут от сторон конфликта на Ближнем Востоке прекращения огня на всех фронтах, в том числе в Ливане. Таксопарки попросили Минпромторг пересмотреть требования к такси. Речь идет об ограничениях, касающихся квот на эксплуатацию нелокализованных моделей автомобилей. Кроме того, предлагают ввести этот вид перевозок в транспортную стратегию. Такие инициативы Национальной ассоциации автопарков перечислены в письме к главе ведомства Антону Алиханову, отмечается в статье «Известий». Эксперты пояснили, что порядок предоставления квоты на использование нелокализованных машин в 25% распространяется только на автомобили, принадлежащие физлицам. Однако в ряде случаев этот лимит не востребован теми, кому адресован. Рекомендации по защите от мошенников внесены в новый учебник по обществознанию. Речь идет о пособии для 9 классов. Книга напечатана под редакцией заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева, издательством «Просвещение», передает ТАСС. Новый учебник делает акцент на повседневных цифровых сервисах, с которыми школьники и их родители сталкиваются каждый день. В том числе есть отдельные параграфы о портале госуслуги. Помимо правил безопасности, подробно описана работа сети МФЦ «Мои документы» и других государственных информационных систем. В завершении выпуска о курсах валют: юань 10 рублей 83 копейки, доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки. И о погоде: сейчас в Москве плюс 17, малооблачно, ветер юго-западный около 3 метров в секунду. Днем синоптики обещают плюс 19-21, вероятные осадки. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
4: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
5: Oh my goodness!
4: Lionel Messi to
3: looking for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have scored. Dear, dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
4: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
5: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Говорит Москва».
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Девять часов пять минут, пятница, июнь, день 19-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, 19 градусов, ощущается как 18.

0: Ну вот, один из наших слушателей спросил, а почему там блокируют определенные вещи, которые вот там взрослые люди некоторые смотрят, потому что им, видимо, хочется смотреть. И я говорю, некоторые из них, во-первых, финансируют ВСУ на самом деле. Это раз. Плюс еще надо сказать о том, что, возможно, вы не знали, казино разнообразные, вот, ну, интернет-казино, они принадлежат Украине, так скажем, или людям, связанным с Украиной, и финансируют ВСУ, вот, ну, напрямую, как бы, финансируют. То есть вы вот там заходите за какими-то выигрышами, где-то вы какую-то рекламку увидели, или еще что-то, господи, рекламка пришла, смотри. Ну, ладно. Вот. А эти ребята, они, ну, специально созданы для того, чтобы финансировать. Это как вот эти колл-центры, так называемые, ну, мошенники, которые вам звонят, рассказать, что вам сейчас принесут новые ключи от домофона, вам только нужен код там один продиктовать, еще что-нибудь интересненькое. Это так устроена современная Украина, и так устроены системы по отъему денег у населения. Не только, кстати, не нашей стороны, они работают глобально. Так, на всякий случай. И, конечно же, работают через самые грязные вещи. Почему? Ну, потому что грязные вещи людей интересуют всегда больше всего. Да, потребление такого контента и занятие такими вещами интересует очень много людей на планете Земля. А это значит, что эти люди готовы тратить деньги, а если даже не готовы, то потратят их, чтобы никто не знал, что они готовы были тратить их. Ну, вы знаете, такие есть тоже моменты. И много чего еще. Казино, оружие, наркотики, эскорт, фильмы подобного характера, так скажем. Это все украинская гордость, пишет Илья. Ну, я не знаю, насколько это гордость, но это действительно бизнес, так скажем, и включенный в и тесно связанный, и на самом деле представляющий режим на Украине. То есть это и есть основные инструменты существования этого режима. Ну, вот. Вчера, конечно, вообще интересную историю Михаил Павлев рассказал в рамках вот телеэфира, мы общались, насчет того, как атомные электростанции предлагались к использованию некоторыми бандитами украинскими. В частности, я запомнил такого человека, как Коля Котлета, если я не ошибаюсь, Коля. Котлета, короче, у него прозвище. И там идея была такая, чтобы Запорожскую атомную электростанцию превратить в электростанцию атомную, которая работает специально на только одно дело – майнит криптовалюты. То есть строится там специальный какой-то вычислительный центр рядом и запитывается Запорожская атомная электростанция чисто на майнинг. И там интересная такая цифра, что вот эти люди, то есть вроде смешно звучит, как, какой-то Коля Котлета, а эти люди, оказывается, контролировали 4% всех криптовалют, то есть объем, вот, который у них, грубо говоря, на кармане, как можно выразить, в кармане было бы правильно сказать, объем криптовалют всей в мире 4%, это дикая, на самом деле, цифра, это просто сумасшествие. Вот. То есть, я говорю, ну, это же какой-то бред. Ну, общаемся с ним, я говорю, ну, какой-то бред, какой-то Коля Котлета. Он говорит, ну, да, бред, да, выглядит как сумасшествие, да. Вот так вот здоровому человеку рассказываешь, у него глаза на лоб лезут, он говорит, это невозможно, это какая-то, ну, ну, это какой-то парадокс, это просто вы шутите. Но, говорит, именно в том и заключается специфика нынешней Украины, что это, к сожалению, реальность. И просто ее нужно принять в каком-то смысле, что вот она, вот современная Украина такая, где могут быть идеи атомную электростанцию просто превратить в генератор для создания там, криптовалют, майнингов. Что? Что значит майнить, а то я лапать, пишет Мельникова Елизавета. Добывать криптовалюту. Да, тут, если вот прям совсем просто, добывать криптовалюту. Для этого нужна электроэнергия, много, и для этого нужны специальные вычислительные мощности, которые, собственно, вычисляют этот код, так скажем. Или, как говорят, добывают. Или, как говорят, майнят. Да, это метафора. Вот. Реальность 404 – это продажа своего населения за деньги. Продажа своего населения за деньги и попытка купить души населения других бедных стран. Для того, чтобы те умирали за киевский режим и там заколю котлету, который будет потом майнить на атомных электростанциях. То есть расход энергии впустую, пишет В, то есть перевод электроэнергии в цифровую, так скажем, криптовалюту. Ну, в криптовалюту. Да. Вот так. Вы что, не знаете про новую систему, которая ослепляет Starlink, или это уже не новое изобретение, пишет Олеся. Волна? Есть информация об этом в общем доступе, система, позволяющая ослепить Starlink, спутник Starlink'а, и закрывающая 20 квадратных километров. Есть там некая информация в открытых источниках, которая говорит о том, что испытания проводились и они были успешны. Есть также информация о том, что есть определенные сложности, чтобы эту систему защищать. Ее надо защищать, потому что враг ее тоже видит, да? Из-за того, что мы глушим, соответственно, они видят, откуда заглушка это идет. Но, да, говорят, что система может быть эффективной и помочь резко снизить эффективность вражеских ударов беспилотниками, в частности, близко к линии фронта, вот так вот. Надо сказать об этом. Ну, там, где старлинки используются. Старлинки, вы знаете, используются над так называемой, да, Украиной. Поскольку Запад не хочет пока, я считаю, что со временем все равно согласится с этим, но он не хочет признавать, что Донбасс — это Россия и Крым — это Россия, то над Крымом и Донбассом старлинки работают. Потому что они утверждают, что это Украина. Понимаете, да, о чем разговор? Поэтому Starlink, он наиболее опасен именно вот в этих регионах наших. Да, это ДНР, ЛНР, Херсонщина, Запорожье и Крым. Вот там Starlink'и в полной мере, так скажем, проявляют себя как оружие опасное, направленное против нас. Ну и в приграничье, естественно, тоже известная вещь. В другом приграничье, не только в этом, но не по линии фронта, вот, например, в Донбассе, но и по северу там и так далее. Все. А как же африканские дети без интернета? Да, вот, к сожалению, все ждут и ждут, когда им Илон Маск поможет. Но мы пока не можем вспомнить о них. Мы празднуем, какой Илон Маск молодец, какой он триллионер, первый в истории человечества. Нас это всех очень сильно радует. Мы не можем нарадоваться просто. Перевод промышленного наследия Советской империи в деньги конкретных лиц про АЭС и котлету, пишет Александр Евгеньевич. Ну, свойственная ситуация всем республикам Советского Союза после распада Советского Союза. В частности, можно говорить и о том, что Россия когда-то попала в эту ситуацию. Да? Дикая приватизация, так скажем. Бесконтрольная абсолютно. Мы эту историю знаем, проходили. Просто на Украине она никогда не останавливалась. На самом деле, есть у меня измышление на этот счет определенное, и я его излагал в эфире не раз, но, может быть, сейчас кто-то впервые слушает, и будет, может быть, интересно узнать, в чем заключается суть этого измышления. Рассказываю. Мы в момент распада Советского Союза двигались с Украиной фактически по одной траектории, прямо с самого начала. И мы, и они решили сдать свой суверенитет и стать колониями Запада, фактически. То есть мы пришли к той ситуации, когда мы колония Запада. Россия, опять же, в определенный момент решила отказаться от этого статуса, и мы поняли, что в этом статусе мы пребывать не можем, это ведет нас к полной деградации и самоуничтожению. Россия решила бороться с этим. И Россия заявила о том, что многополярный мир грядет, и Россия выбирает сторону многополярного мира, и Россия выбирает путь независимости в рамках многополярного мира. Прямо на самом деле можно отсчет брать с 2007 года, вот по-настоящему, если, да? Там известная мюнхенская речь президента Российской Федерации по этому поводу. И Украина, которая не свернула с этого пути. То есть, если бы мы... Ну, давайте возьмем отсчет от 2007 года. Хорошо. Если бы мы в 2007 году не изменили бы концепцию и не посчитали нужным пойти по пути построения многополярного мира, мы бы сейчас были как Украина. Вот это то, что с нами... Украина чем в этом смысле полезно, я имею в виду, вот наблюдать за тем, что там происходит, хотя это не просто вообще за этим всем наблюдать, но тем не менее, это какими мы могли бы быть, если бы мы не остановились на пути саморазрушения своего. То есть все вот эти вот акции по уничтожению советского наследия, акции по уничтожению памятников советских воинов-освободителей, предательство Дня Победы, перенос Дня Победы с 9 мая на 8 мая, заявление о том, что советская армия, она была захватническая, вот это вот все грозило нам. Мы на самом деле, если посмотреть на то, как складывалась ситуация в России в начале 90-х, стали двигаться в этом направлении крайне активно. Но мы просто остановили это движение. А Украина не остановила. И если так можно выразиться, у нас 90-е закончились, а у них по духу 90-е не закончились. Вот у них эти благословенные 90-е, в кавычках благословенные, они просто продолжились. И это то, что на Украине произошло и происходит, это закономерное развитие того фундамента 90-х. То есть это вот развитие этой мысли о том, как должна быть обустроен весь бывший Советский Союз, так скажем. Как он должен выглядеть, какая идеология в нем должна быть. Вот. А идеология, ну вот украинцы прославляют разных нацистов своих, коллаборационистов и прочих, да, Шухевич, там, Бандера, Мельник, вот они сейчас над костями трясутся этого Мельника, там с почестями перезахоронили. Если некий аналог таких же подлецов, предателей, негодяев, пораженцев времен Второй мировой войны, например, у нас, у России именно, да? Понятно, что мы в любом случае мыслим рамками Советского Союза, но давайте попробуем мыслить вот категории русских людей и именно России, РСФСР, да, Власов. То есть, если бы мы не остановились в нашем вот этом безумном абсолютно самоуничтожении 90-х, то мы бы сегодня видели бы, что советских военачальников... Я имею в виду память о них, память о советских воинах-освободителях, она бы стиралась, а на места, на пьедестал на этот, да, освободившиеся, возводились бы вот эти лже, в кавычках, герои, да, лже-герои, на самом деле предатели и подлецы, то есть такие, как Власов, например. Вот. Они бы транслировались и подавались бы как... люди, которые боролись с советским режимом за русских людей, ну и все в таком духе. На самом деле, если посмотреть на тех террористов и экстремистов, которые сейчас под крылом Украины, беглые нацисты с территории Российской Федерации, изображают, что они очень любят Россию и русский народ, вы это увидите своими глазами. То есть современные власовцы существуют. Так называемая экстремистская вот эта организация, там, РДК, Легион России. Да, по-моему, Легион так вот он называется, России. Чем они отличились? Они отличились тем, что убивали мирных жителей в приграничье нашем. Когда делали свои вылазки вот в приграничье наше, убивали мирных жителей. Они отличились тем, что это сейчас будет... некоторым, кто впервые слышит, очень тяжело воспринять, но вы должны это воспринять. Они позировали с головой нашего бойца, которое они, ну, так, на видео говорили, что отправят по почте нам сюда там, и так далее. То есть вот такие вещи. Это действительно нацисты, это действительно... преступники, это звери, и это вот наследники тех предателей, которых славная советская армия разбила. И на самом деле я думаю, что те государства, которые сегодня формируют
1: идеологическую повестку на Украине, а это западное государство, они бы хотели, чтобы вот эти персонажи у нас здесь были бы героями. Я думаю, что это так. Потому что любой разговор о том, что мы освободили мир от нацизма, советские люди освободили мир от нацизма, русские люди освободили мир от нацизма, они для них неприемлемы, ибо они и есть наследники на самом деле тех, кто потерпел поражение от рук наших людей. Вот так. Предков, если, наверное, так будет даже правильно сказать. Некоторые из этих людей с той стороны, которые примкнули к предателям-коллаборационистам, на самом деле в своей биографии, в своей, семье, не имели предателей. То есть у них дедушки и бабушки не были предателями, не были власовцами, не были бандеровцами. Их дедушки и бабушки были как раз-таки советскими воинами-освободителями, да, и, там, и воительницами, если так можно выразиться. Теми людьми, которые сражались против нацизма. А вот эти стали на другую сторону. Я говорю, самый, наверное, яркий пример в этом смысле – это Зеленский, конечно, с его дедом и тем, что он и как он сейчас выстраивает ту политику информационную и пропагандистскую модель, и вот этот пантеон нацистов там создает в Киеве. Ну, перезахоронения идут. Сейчас вот Коновальца хотят кости привезти тоже на Украине, перезахоронить тоже с воинскими почестями и все остальное. То есть для понимания объективного абсолютно вы должны увидеть эту картину полностью. Внук советского воина-освободителя торжественно захоранивает на территории Украины с почестями, перезахоранивает того, с кем сражался его дед. Вот так. Поэтому это предательство, это разлом, проходящий даже внутри семьи одной. Вот так. Внуки, предавшие своих дедушек и бабушек. Так, а потом Дудь с РДКшными животными интервью записал, пишет Александр. Да, и я не могу сказать, что он был очень острым на язык в тот момент, когда он разговаривал с представителями вот этих вот неовласовцев. Интересно, я видел интервью с Лебедевым, и он в этом интервью, ну, или это разговор какой-то, такая беседа, он сказал, говорит, меня знаете, говорит, что удивило, когда я, говорит, разговаривал с Дудем, Дудь мне говорил, что, мол, я же как бы преступник, и какая-то там преступно кого-то поддерживаю, говорит, а когда, ну, говорит, чтобы вы понимали, а я, мол, мухи не обидел в своей жизни никогда, а когда перед ним сидел реальный террорист-убийца, и, ну, человек, который, ну, вот, чтобы вы понимали, с отрезанной головой позировал, он вот как-то ему не сказал о том, что перед ним сидит там, убийца. Как-то вот почему-то. Потому что, ну, на самом деле, отвечать на вопрос, почему он так себя позиционирует, Дудь, нет никакого смысла, потому что ответ очевиден. Да? Интересно, а где родители Зеленского? Как они гордятся сыном вообще, пишет Гермошлем. Ну, сложно сказать, конечно, у меня нет этой информации. Этот скотомогильник нельзя называть пантеоном. Ну, это они так подают, вы. В общем, они там пляски с костями этими устраивают, нацистскими. Ну, действительно. То есть, видимо, это такой кризис смыслов у них. Им же надо на что-то опираться, да? В построении современной так называемой Украины. А на что опереться, если на все светлые моменты истории Украины опираемся мы? Ну, а они строят антироссию, да? Ну, то есть, фактически, когда мы говорим, что современная Украина – это антироссия, мы еще должны сказать о том, что современная Украина – это антиукраина вообще-то еще, плюс ко всему. Это тоже, может быть, не очевидная вещь, но на самом деле она достаточно простая к пониманию. Современная Украина — это антиукраина, в том числе. То есть всех тех людей, которые строили Украину, тех людей, которые создавали Украину, тех людей, которые созидали на этой земле, тех людей, которые освобождали эту землю от немецко-фашистских захватчиков, их выбросили за борт истории. И их, от них отказались. Их подвиг переводится в статус преступлений военных. А вот нацистов разнообразных и коллаборационистов, наоборот, в герои записывают. То есть они опираются на любой период времени, который нам противен. И они опираются на любых, в кавычках, да, там, ну, героев нельзя сказать, то есть исторических каких-то персонажей, которых мы считаем преступниками. Но видите, в чем специфика? Те, кого мы считаем преступниками, мы не просто так считаем преступниками, они действительно преступники по всем параметрам. И отношение к украинцам, в том числе со стороны этих так называемых украинцев, оно тоже было преступное. И пособничество Гитлеру преступное против тех украинцев, которых эти предатели убивали и делали грязную работу за фашистов, потому что фашистам просто лень было. Не потому что фашисты были добрые, и они бы не справились с грязной работой. Нет, потому что есть вот эти палачи местные. Пусть делают свое дело. Вот, пожалуйста. Мы руки пачкать не хотим. Лень. Давай, палач, иди, делай. Вот оно так. Потому что если бы они сказали, что Бандера преступник, Шухевич преступник, Мельник преступник, Коновалец преступник, что соответствует действительности, им пришлось бы признать одну очень простую, но при этом совершенно невозможную для них вещь. Россия права современная. И в этом конфликте, который сейчас развивается, и до этого была права. И в момент, когда там кричали москаляку на ножи, мы правильно сделали, что восприняли это серьезно. И да, Россия спасла Крым от геноцида. Понятно? И да, Россия стала сражаться за Донбасс, потому что Киев и та идеология, которая в Киеве воцарилась в определенный момент, она русофобская. И на самом деле, если в широком смысле посмотреть на то правильное слово «украинец», которое пестовалось в рамках Советского Союза, она и украинофобская. Поэтому, конечно, правильнее называть этих людей, не политические даже там украинцы или уж тем более украинцы, их правильно называть именно что бандеровцы и нацисты. Это было бы правильнее. И всех тех, кто эту идеологию взял на себя, так и называть. Это и есть бандеровцы. И это и есть нацисты. И вот Зеленский, он и есть бандеровец. Почему? Ну, именно потому, что он предал своего деда, и он встал на путь бандеровцев, ОУНовцев, упашников, экстремистов и террористов. Что эти звери творили на территории Украины, что эти звери творили на территории Белоруссии, что эти звери творили на территории Польши, всем широко известно. И как они в своих схронах сидели потом, их выковыривали оттуда уже после войны, они все занимались и пытались довершить дела, начатые Гитлером. Тоже всем известно. Какая это падаль. И как их спасали, эту падаль, потом в Канаде, и что они в Канаде потом обрели реальную власть, тоже известно. И какие нацистские преступники в Канаде укрыты были этими канадцами. И как канадцы потом еще, мы видели, прославляли их в своем парламенте, тоже широко известно. Аплодировали там. И нацистские лозунги мы их знаем. И теперь это фактически лозунг современной так называемой Украины. Мне даже не хочется это Украиной называть. Бандерастан, наверное, какой-нибудь. Вот, да, да. 9.30 новости.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 9:30, в студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Дроны ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС. Пострадавших нет, сообщила пресс-служба атомной станции. Там добавили, что было зафиксировано не менее 14 ударов БПЛА. В результате одного из них произошло возгорание в одном из боксов транспортного цеха. Цель подобных ударов очевидна – нарушить работу транспортной инфраструктуры станции, затруднить логистику и перевозку персонала, тем самым создавая дополнительные риски для обеспечения безопасной эксплуатации Запорожской АЭС, отмечается в ее заявлении. Страны Евросоюза не выработали единую позицию о переговорах с Россией. Этот вопрос разделил лидеров государств ЕС на два лагеря. Данные опубликовало европейское издание «Политика» со ссылкой на дипломатические источники. По их данным, тему взаимодействия с Москвой обсуждали в Брюсселе во время проведения саммита. Консультации между лидерами стран состоялись вечером в четверг без помощников и мобильных телефонов. Против контактов в данном формате выступили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Их позиция заключается в том, что сейчас неподходящее время для коммуникации с Кремлем. А когда этот момент настанет, инициативу на себя должна взять Евротройка в лице Парижа, Лондона и Берлина. В МИДе России сообщили о рассмотрении Евразийским экономическим союзом нескольких заявок на статус наблюдателя. В их числе Мьянма и Никарагуа, отметил замглавы ведомства Александр Панкин. Отмечается, что запрос Венесуэлы фактически завис, а ее обращение стало известно в декабре 2025-го, незадолго до похищения президента страны Николаса Мадуро. Похоже, республика сейчас полностью находится под влиянием США, поэтому я думаю, что, скорее всего, вряд ли заявка рассматривается, сообщил первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В России сегодня стартуют продажи отечественных автомобилей «Волга». Машины на первом этапе поступят в 25 дилерских центров по всей стране. Пресс-службе бренда пояснили РИА Новости, что подобная информация о комплектациях и ценах на автомобили поступит позднее. Автомобили «Волга» выпускаются компанией «Нижегородские легковые автомобили» на бывшем заводе Volkswagen. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 17, малооблачно, ветер юго-западный около 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 19-21, вероятные осадки. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». Реклама.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: А вы говорите «милит».
8: Я его что?
7: Тоже мне «милит».
8: Рекламирую.
7: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Говорит Москва».
0: 9:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте все. А вы не думаете, что время упущенное и уже их переформатировали? Наверное, надо переосмыслить нашу политику влияния, пишет Павел С. Я не думаю, ну как бы, упущено ли время? Смотря, опять же, от чего мы отталкиваемся. Понимаете, если мы отталкиваемся от ситуации, когда мы могли повлиять на политику Украины, и не допустить к приходу во власть на Украине нацистов и бандеровцев, конечно, это время упущено, потому что они власть взяли. Это ясно. Но если мы говорим, например, о том времени, когда нацисты немецкие стояли под Москвой, то время не упущено. Если мы посмотрим на цифры, а они приблизительные, времен Второй мировой войны, о том, сколько, так скажем, вооруженных коллаборационистов было в рядах вермахта, ну, грубо говоря, не только вермахта, но вот на стороне нацистов немецких, сколько было, допустим, людей, которые себя идентифицировали как украинцы, или людей, которые идентифицировали себя как русские, мы для себя откроем страшную историю. То есть приблизительные оценки коллаборационистов, которые были на стороне гитлеровцев, русских именно, это 300-400 тысяч, то, что я видел, в среднем человек. То есть вот вы видите сегодня этих РДКшников, да, которые там пытаются изобразить, что они и есть Россия, этих террористов и экстремистов. Вот представьте, таких 300-400 тысяч. Представили, поняли, ясно. Власовцы и тому подобное. Все, закрепили. Бандеровцы, ОУН, УПА по-разному оцениваются. От 250 до 400 тысяч. Вот сколько точно было, подсчет всегда в этом смысле затруднен. Ну вот мы берем, давайте возьмем по максимуму. Коллаборантов только со стороны Гитлера. Берем русских коллаборантов и южно-русских коллаборантов, они же украинцы. Около 800 тысяч. Вот так получается. Это я говорю только в состоящих вооруженных силах, там, да? Ну, так скажем, вместе с вооруженными силами, вооруженные люди, действующие, да, в рамках общих операций, там, военных Германии. Есть еще всякие полиции местные, создававшиеся из местных, ну, то есть те самые полицаи, да, фактически. Это еще будут цифры, которые нас выведут на какие-нибудь страшные вещи, по типу там 80 тысяч, сям 100 тысяч, и там выйдет и миллион, может, и больше выйдет. То есть и вот наши советские воины-освободители сражались на территории, в том числе тогдашней, да, Украинской ССР, с этими всеми тоже персонажами, в том числе. Вот так. Давайте попробуем разложить эту ситуацию сейчас. Ну, не разложить, а сравнить с той ситуацией, которая сейчас складывается. Ну, вот их примерно миллион где-то в ВСУ. ВСУ. Это примерно где-то миллион. Вот и все. Да, и обратите внимание, они испытывают проблемы с комплектованием. И об этом уже свидетельствуют сами они. Говорят, что будут набирать там наемников. До 30-50% будут наемники, граждане других стран, в штурмовых и пехотных подразделениях. То есть проблема с живой силой. Объективная. Ну, вот как-то так. В принципе, сопоставимая ситуация. То есть мы видим то, что уже мы когда-то видели. Очень большое количество людей на стороне врага. Они настроены крайне агрессивно по отношению к нам и к нашей общей истории. Они пока владеют возможностью контролировать некоторые, ну, на самом деле сейчас пока большую часть
1: современной так называемой Украины, под их контролем находится, но они эту возможность набирать людей на улице, как пушечное мясо, вы видите, как они это делают, они ее теряют. Теряют и по причине того, что просто люди лучше прячутся, теряют по причине того, что где-то они просто под ноль уже выскребли все, что можно было, теряют потому, что многие смогли уехать, просто сбежать оттуда, и теряют потому, что мы идем вперед на поле боя, освобождая населенные пункты. Да, конечно, речь не идет о том, что мы сейчас находимся в состоянии, когда освобождаем мы уже там города-миллионники, типа Харькова. Но, тем не менее, многие ли знают, что население Константиновки, которое сейчас уже фактически, да, официального объявления об этом пока нет, там есть что дозачистить, но население Константиновки до начала военного конфликта около 100 тысяч человек. 100-тысячный город, в принципе, можете себе представить, и инфраструктуру этого города тоже можете себе представить. Это не поселочек какой-нибудь, это город. Причем промышленный. Славянско-Краматорская агломерация, имеется в виду вот эти два города, которые фактически, ну, одна агломерация, то есть, считай, как бы один город, один населенный пункт. Это до военных действий 250 примерно тысяч человек. Мариуполь – это более 300, да, тысяч человек. Для просто понимания объемов, размеров и этих населенных пунктов, потому что есть тогда с чем сравнивать. Я уверен, что не все, кто живет в Москве, не понимают, что такое город 100 тысяч. Там. Ну, я к чему это говорю? Москвичу это может быть не совсем понятно, что такое 100 тысяч город, да? Потому что, это как-то мало. Москва, конечно, там 10 миллионов, 12, что-то знать, с агломерацией, со всеми этими делами, может, и 20 миллионов. Ну, это страшно просто, сколько народу. Вот. Они любят рассказать, что все у них хотят воевать, пишет 506-й. Ну, пропаганда у них работает, а чего вы хотите? Что бы они еще рассказывать могли бы о себе? Но мы же не можем основываться на заявлениях их пропаганды. Нам это зачем? Нам надо смотреть на ситуацию, на косвенные признаки разные. Недобор в пехоту у них есть? Есть. Дальше. Как людей на улице крутят? Видим. Видео этих бесчисленное множество. Бесчисленное. Все. Речь иностранная на линии боевого соприкосновения звучит чаще или реже? Какая речь звучит? Кто в рядах ВСУ? Эти все вещи, они дают понимание, конечно же. Москва 25 миллионов, пишет Василий. Ну, может, 25, но мы же здесь не хвалимся, какая у нас большая красивая Москва и как много людей у нас здесь живет. Я просто говорю о том, что, возможно, жителю мегаполиса, а Москва – это самый крупный город Европы вообще, и самый крупный северный город в мире. Нет крупнее города северного в мире вообще. То есть в таких широтах такие крупные города – это нонсенс во всем мире. Вы не назовете ни одного города такого размера в этих широтах. Его нет. И не предвидится, кстати. Поэтому Москва – это, конечно, уникальный город. А Запорожье брать есть смысл? Миллионник, пишет Конь-огонь. Запорожье брать не то, что есть смысл, а есть необходимость. И не брать, а освобождать. Вот я бы хотел откорректировать некоторые ваши заявления по этому поводу. Все левобережье необходимо освободить от врага, на мой взгляд. Если вы посмотрите то, как запускаются дроны и по каким направлениям идут они, и посмотрите, как правильно будет создавать систему, ну, вот эту буферную зону, то она вообще по Днепру должна была бы быть, как минимум. Ну, сколько это потребует усилий, времени, сказать невозможно. Мы не знаем. Ну, я не знаю. Хорошо. Кто-то знает, я не знаю. Хорошо? Но опыт военных действий любых показывает, что разрушение чужой военной машины приводит к лавинообразному прорыву. Ну, то есть мы видим, что вроде бы, да, продвижение идет, Но оно идет не так, чтобы мы прям раз и там прошли 100 километров, 200 километров. Вот такого мы не наблюдаем. Но мы можем оценить темпы продвижения. Темпы, например, освобождения тех или иных населенных пунктов. Если мы говорим про Константиновку, и если мы говорим уже фактически о том, что Константиновка освобождена, это 100-тысячный город, который фактически, опять же, если посмотреть на темпы, освобожден за 2 месяца. Да, примерно. Вот дальше будет Дружковка, это 50 тысяч населения до начала военных действий, соответственно, мы можем себе представить, что это собой представляет этот населенный пункт, да, Дружковка. И сколько времени, скорее всего, потребуется на то, чтобы его освободить. И дальше мы будем видеть уже перед собой, ну вот, Славянско-Краматорскую агломерацию. Сверху Лиман, Лиман это около 20 тысяч. Его, как я понял, судя по тому, что я вижу в открытых источниках, наши взяли, или речь идет о том, что это произойдет в самое там какое-то ближайшее время, об этом будет объявлено. Вот и все. Дальше вот останется эти два крупных населенных пункта. Это, если говорить о ДНР, это последние такие крупные населенные пункты. Там. Так, а затраты какие, пишет Алекс? Это требует для нас очень серьезного напряжения сил, мы это все прекрасно понимаем, как на поле боя, так и в тылу. Это ни для кого не загадка. Но представьте себе, что бы произошло с вами, или что бы произошло с Донбассом, если бы в этом военном противостоянии одержал бы, ну, взяли верх наши противники. Объективно, для жителей Донбасса это значит смерть. Что такое Донбасс и какие самые крупные города в Донбассе есть? Ну, мы уже называли, что нам нужно освободить Славянско-Краматорскую агломерацию, 250 тысяч, это примерно до войны. Конечно же, самый крупный город Донецк. Это город-миллионник. Миллионник. Город-миллионник вы себе представить можете хорошо, даже те, кто жил только в крупных городах, да, и вы можете себе представить, в каком бы состоянии, конечно, сейчас население уже не миллион, но тем не менее, в каком бы состоянии миллион человек оказались бы одномоментно, учитывая то, как, слово «работает» здесь не подходит, как обращаются с людьми простыми ВСУшники. Как обращаются с простыми людьми ВСУшники? Пример. Это их прорыв в Курское приграничье. Они, конечно, хотели до Курска дойти, у них не получилось. Их очень здорово встретили тогда дроны КВН, вы помните. Они думали, что они быстро по шоссе пролетят. Не пролетели. Опыт разных сложных ситуаций показал нам, что шоссе надо, конечно, контролировать от и до, и от дроны КВН они себя показали очень хорошо тогда. Эти дроны на оптоволокне, которые никак, никоим образом...

этих населенных пунктов были убиты ВСУ. Все. Вообще все. Вот так. Это и есть их отношение к населению. Нашему, не нашему, своему, какому угодно. Жители Донбасса они ненавидят больше всего. По одной простой причине. По факту жители Донбасса это, если их и называть украинцами в прошлом, да, это украинцы здорового человека. Это как раз те самые наследники советских воинов-освободителей. Это как раз те самые наследники победы. Это как раз те самые наследники по духу абсолютно и по факту тех, кто бил нацистов и коллаборационистов на украинской земле. Угу. Они их ненавидят, потому что они считают, что это предатели. Ну, для понимания, опять же, почему я говорю, что если бы мы называли жителей Донбасса украинцами, то это как раз украинцы здорового человека. Почему они, бандеровцы, считают предателями жителей Донбасса? Потому что жители Донбасса не приняли этой идеологии нацистской. То есть для прямо вот прозрачного понимания ситуации, они предали бандеровские идеи. Ну, они им никогда и не присягали, на всякий случай. Но как бы транслируется, по сути, эта мысль, что вот это сепары. А от чего эти сепары сепарировались? Вопросик такой. А я вам говорю, они сепарировались, и они не захотели быть вместе с бандеровской идеологии. То есть они не встали в ряды нацистов ни под каким соусом и оказали вооруженное сопротивление. Ну все. Вот такая. И они, конечно же, киевские нацисты, в первую голову и в первую очередь больше всего абсолютно животно ненавидят жителей Донбасса. Это очевидно абсолютно. Это известно. Вот. Так что оно как-то так. Сепары, Колорадо и далее по списку, пишет 506. Да. А колорадами называют, потому что, может, кто не знает, кто-то молодые подросли, вот сейчас интересно будет им услышать, потому что георгиевская ленточка. То есть, кто себя причисляет к потомкам победителей в Великой Отечественной войне, они колорады, они плохие. Они, кто с георгиевской ленточкой, они преступники. А вот кто Мельника облизывает там кости и хоронит с почестями воинскими, это вот хорошие люди, это вот современная Украина, которую предали эти, понимаешь, эти вот жители Донбасса эти, предали эту прекрасную Украину, которая Коновальца сейчас привезет кости туда, которая Бандеру прославляет, да, предали. Но для того, чтобы кого-то предать, ему нужно присягнуть. А никто Бандере в Донбассе не присягал. И никто Коновальцу в Донбассе не присягал. На всякий случай просто. Поэтому все разговоры о каком-то предательстве со стороны этих преступников, нацистов современных, украинских, это куром насмех. Это куром насмех. Коллаборационисты нацистские, которые рассказывают о том, что их предали. Это что такое вообще? Совсем, что ли, клоуны? Нет георгиевской ленточки. Есть лента, пишет Сергей. Да, спасибо большое, Сергей. На самом деле вы правильно говорите. Спасибо, что поправляете. Если есть медийный смысл оповещать о том, что спустя 10 лет Россия в международном арбитраже победила по правам прибрежного государства в Черном море, Азовском море, в Керченском заливе. Украине было отказано в компенсациях, репарациях за использование природных ресурсов акватории Крыма, демонтаже Крымского моста и обвинение нас в ущербе экологии, пишет Верунчик. Есть смысл, и об этом говорят, и это сильно подрывает известное место разным украинским пропагандистам. И они пытаются это замылить, естественно. Есть смысл об этом говорить. И есть смысл также сказать о том, почему это произошло. Это не потому, что в Гааге, где-то там в Европе, сидят русофилы. Нет. Потому что украинцы современные, я имею в виду режим украинский, он настолько люто ненавидит нас,
что те требования, которые они сформулировали,

0: обращаясь туда, к Гааге, насколько я понимаю, они были абсурдны по своему содержанию. И вместе с другими требованиями отправлены в урну. То есть для вот прям совсем, чтобы вот как бы цимес ситуации вы, дорогие друзья, оценили, они так сильно перестарались требовать, что это невозможно было выполнить. И это все понимают, им сказали, ну нет. А дело в том, что право там прецедентное. И, соответственно, вот это вот сформулированные их требования абсурдные, они отправились скопом в помойку и скопом же, так, в следующий раз. Вот это решение, да, оно будет предъявляться, например, нами при решении любых других вопросов. Потому что вот он прецедент. Вот вы сказали, что Украина не имеет, значит, отношений и прав на эту акваторию. Все, вот. Это уже прецедент. Они сами настолько талантливы в юриспруденции люди, насколько я понял, что своим абсурдом довели себя до той ситуации, когда полностью поддерживающие их европейские всякие в кавычках институции не смогли принять этого их заявления, потому что оно дебильное. Что это невозможно, это юридически несостоятельная чушь, то, что они там несли. То есть, а решение уже не принято. И решение уже, все, и прецедент уже есть, он создан. И мы говорим, ну и хорошо. Поэтому, если уж так откровенно говорить, как я понял, пытаясь разобраться в этой ситуации, да, что я понял? Я понял, что они очень сильно хотели нас уколоть, и там в Гааге всех остальных тоже очень сильно хотели нас уколоть. Но так перестарались, что аж сами не смогли принять. Это же безумие. Не соответствующее ничему. Так вот оно бывает. Сами, значит, на свои же грабли и наступили. И себе в голову ударили. Ну, а нам что с этим делать? Нам этим пользоваться, и все. Вот. Перенапряглись, пишет Александр. Да. Вообще этот суд и решение звучит как замануха, пишет Павел. Никакой заманухи, Павел. Никакой заманухи. Просто когда ты чего-то там через своих сподвижники, это слишком громкое слово для них, соучастников, что-то хочешь добиться через них? Понятно, что Европа работает на современную Украину, да? На режим на этот Зеленского работает вся Европа. Все-таки оформлять свои заявления надо, основываясь на определенных юридических документах, да, и правилах. А если ты не способен к этому, то будь готов, что ты, вот знаете, как бывает, по процедуре не прошел. Вот они по процедуре, как я понял, не прошли, а прецедент уже есть, все. И почему важно вот эту тонкость объяснить, как мне кажется? И почему, когда мне об этом говорили, да, коллеги, которые разбираются в этой теме, я, собственно, на основании того, что они говорят, в том числе, размышляю с вами здесь сейчас, почему важно эту тонкость видеть? Это чтобы понимать, что Гаага, она не то, чтобы нас очень сильно любит, она нас вообще ненавидит. То есть не ждите, что там есть наши друзья. Нет. Нет, это не про российское решение какое-то, это решение просто потому, что абсурд творят украинцы, абсурд, безумие. Если бы они приняли это решение, основываясь на этом заявлении украинском, то вообще говорить о какой-либо, о юриспруденции какой-то международной можно было бы вообще, забыть просто об этом, все, ее нет, ее не существует. Есть просто хотелки какие-то, и вот эти хотелки формулируются в каких-то просторечных там выражениях, понимаешь, со свистелками и перделками. Так, смотрел один канал, выступает бывший украинский депутат, такой в возрасте уже мужчина, нормально говорит, экспертно, но он говорит, я украинец, а не хохол, украинец, не русский, ведь говорит, твое мнение. Ты и не один ты говоришь, что нет такой национальности, пишет АК. Я утверждаю, что люди, живущие на Украине, это русские люди, Это наши южане русские. Это мое мнение. Я считаю, что мы один народ вообще. Но я знаю, что есть концепция, которая существует на Украине, что есть украинцы здорового человека, а есть бандеровцы. Когда кто-то говорит, что я украинец и я не хохол, он это и имеет в виду. Идти со своим уставом в его монастырь я не собираюсь. Да? Очевидно, если мы посмотрим на эти вещи не с точки зрения лексики, а с точки зрения того, с какой стороны находится этот человек, он находится с нашей стороны. И он находится в стане тех, кто поддерживает и помнит подвиг советских воинов-освободителей. Мне было бы приятнее, и я считаю, что правильнее, если бы мы все говорили, что мы русские люди, потому что мы русские люди и есть. Кто-то с севера, кто-то с юга, какая разница. Ну, раз уж так, то ну пусть так говорят, если уж так сильно хочется. 10.00, прощаюсь со всеми до понедельника, и да пребудет с вами сила.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94.8.
2: В Москве 10 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Петр Мадьяр настоял на удалении с декларации ЕС пункта об ускоренном принятии Украины. Документ изменили по его личной инициативе, сообщил премьер-министр Венгрии. По его словам, позиция европейских стран по поводу вступления Украины в сообщество сильно расходится. Мадьяр пояснил, что есть те государства, где придерживаются той же точки зрения, что и Венгрия. Не может быть двух типов процедур вступления, и страны Западных Балкан имеют приоритет. При этом в некоторых государствах ЕС выступают за то, чтобы сразу открыть две главы переговоров о присоединении Украины или вообще все 33 главы сразу, добавил венгерский премьер. Контакты Антонио Кошты с Россией вызвали негативную реакцию ряда стран ЕС. Они пожаловались, что их не поставили в известность о таком диалоге главы Евросовета. Данные приведены в публикации газеты «Политику». Ранее СМИ передавали, что контакты Брюсселя и Москвы последние недели были краткими и не касались сути, но демонстрировали, что у Евросоюза есть интересы, которые нужно защищать. Кошта заявлял, что обсуждает с европейскими лидерами подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент. В статье «Политика» отмечается, что когда в Брюсселе начался саммит ЕС, стало ясно, что многие правительства не были осведомлены об этой инициативе. В Госдуме ожидают увеличения кредитных лимитов по семейной ипотеке. Это позволит семьям приобретать более просторное жилье, заявил первый зампред Комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Основным позитивным вектором корректировки программы льготной семейной ипотеки, скорее всего, станет увеличение лимитов, что позволит семьям покупать недвижимость, соответствующую их реальным потребностям, сказал депутат в комментарии ТАСС. Лимит кредита по семейной ипотеке составляет 12 миллионов рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и 6 миллионов рублей для остальных регионов страны. Уголовное дело Валерии Чекалиной передано для рассмотрения другому судье. Расследование было приостановлено до выздоровления блогера. В феврале после рождения четвертого ребенка у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии. Ранее источник в правоохранительных органах рассказал, что прокуратура направила в суд обращение заявительницы, которая была возмущена тем, что блогер Лерчик, несмотря на болезнь, тренируется в спортзале и требовала провести повторную судебно-медицинскую экспертизу. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком, юань 10 рублей 83 копейки, доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей и 3 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 20, малооблачно, ветер юго-западный около 3 метров в секунду. Днем синоптики обещают до плюс 21, вероятны дожди. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94.8 FM. Реклама.
4: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
8: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. Сегодня говорим про Соединенные Штаты Америки, как и всегда в это время. Обсуждаем с вами характер российско-американских отношений, как это влияет на ситуацию в целом в мире и, конечно же, ситуацию в наших странах, в Соединенных Штатах Америки и, прежде всего, у нас в России. У нас передача «Диалог». Всегда буду рад услышать ваши комментарии, вопросы, критику. СМС-портал 925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Ютуб-канал «Говорит Москва». Можете нас смотреть в Дзене «Говорит Москва». Прочитайте и, конечно же, заходите на нашу страничку в нашей социальной сети «Макс». У нас на нашем сайте, если кто-то напрямую не может выйти, на сайте радиостанции «Говорит Москва» в правом углу у нас есть эта иконка. Так что кликайте, заходите, смотрите, следите ВКонтакте. Все, как говорится, для вас. Но, как я не раз повторяю и готов это повторить сейчас, ничто не сравнится с прямым живым эфиром, который дает сейчас именно радио. Так что присоединяйтесь, уважаемые радиослушатели. События происходят достаточно турбулентно, что, собственно говоря, свойственно для, в целом для американской внешней политики последних лет. Ну и само по себе, конечно, оно никогда не было, скажем так, спокойным, но за последнее время все-таки, особенно вот в период правления Трампа, первого срока Байдена, это приобретает какой-то абсолютно сумбурный, непредсказуемый характер. Я думаю, что вот последние годы, и это причем касается и Дональда Трампа, и, конечно же, это касалось либералов во главе с Байденом, непредсказуемость – это, как вот американцы говорят, middle name, это отчество всего вот этого процесса. Куда это все повернет, каким образом это все будет развиваться, ну, действительно сложно. Каждый день, каждый час определенные сюрпризы. Еще совсем недавно Трамп даже не хотел и говорить о том, что о разморозке каких-то активов. Сейчас он защищает разморозку активов для Ирана. Более того, он это объясняет, что он должен заботиться о статусе, об имидже доллара. Вот видите, как у нас неожиданно повернулось. Что скажут остальные, говорит Трамп. Мы должны это сделать, чтобы была еще и финансовая стабильность. Немножко поздновато, с моей точки зрения. Не хочу глубоко уходить в этот финансово-экономический анализ. Но цифры говорят сами за себя. Еще 15-20 лет назад порядка 90% транзакций во всем мире были связаны именно, там по разным оценкам, от 80 до 90, были связаны именно с долларом. Ну уж, по крайней мере, сырьевые поставки осуществлялись и оплачивались исключительно в долларах. Сейчас эта цифра опустилась уже до 65, тоже 65-70%. Ну, что называется, результат налицо. Поздновато немножко, но, конечно, так же они, как говорят, лучше поздно, чем никогда. Хотя, мне кажется, что это все-таки в очень большой степени связано с конъюнктурой, а не с трезвым расчетом. Потому что сделка, так называемая Америка и Иран, то, что сейчас вот мы видим, ну, это, конечно, какая-то фантасмагория. Вы знаете, мне это напоминает просто, ну, какое-то театральное представление. Мы с вами сидим в зале, смотрим, и вроде бы мы с вами понимаем, что это постановка, спектакль, но вот актеры на сцене, они почему-то убеждены, что это реальная жизнь. И нет Константина Сергеевича Станиславского, который бы им крикнул из зала: «Не верю!» Ну, наверное, нам надо это сделать, потому что я уже не говорю об этих заявлениях. Подписана сделка, не подписана сделка, такие условия, сякие условия. Прекращается программа, не прекращается программа. Я вчера просто обомлел, когда я услышал, как Дональд Трамп рассуждает о баллистических ракетах. Оказывается, он считает, что Иран имеет право иметь их. Но если другие страны, причем страны, у которых нет этих ракет, я должен сказать, он, по-моему, там упомянул Катар, у Саудовской Аравии там, по-моему, есть некоторые средней дальности ракеты, которые, по-моему, китайского производства, то он сейчас говорит, что а почему бы и нет? Вы можете представить, какую-то реакцию вызывает в Израиле сейчас? Нетаньяху атакуем сейчас, ну, что называется, и слева, и справа. Никто абсолютно не понимает, что происходит. Сейчас вот в этот момент идет выступление Джей Ди... Не в этот момент, конечно, а сейчас вот вечером было выступление по Америке, ну, естественно, по времени Нью-Йорка, Вашингтона, было выступление Джей Ди Венса, который просто, ну, фактически оправдывался. Можете себе представить, он начинает свое выступление с того, что ни один президент Соединенных Штатов Америки, ни чуть ли не после вот именно Дональда Трампа, не сделал больше для благополучия Израиля. Ну, с этим мы с вами согласны. С этим мы с вами согласны, потому что там, как говорится, своя история, не будем с этим спорить. Но в данной ситуации то, что Трамп сейчас пытается подписать и оставить наследие этого, ну, это фактически смертный приговор Израилю. Давайте не будем, так сказать, без всяких иллюзий на этот счет. Руками Дональда Трампа прежде всего, ну, естественно, с легкой руки и Нетаньяху, хотя, ну, с него спрос другой, все-таки Израиль — это не Америка. Они создали суперрегиональную державу под названием Иран. А если мы с вами учтем еще менталитет восточный, а на Востоке очень уважают, боятся и уважают, и отдают должное силе, особенно когда эта сила противостояла еще более грозной силе, то ситуация с Ираном сейчас просто складывается катастрофически для Израиля и для, собственно говоря, для Соединенных Штатов. То, что ни Дональд Трамп, ни Нетаньяху не могли понять. Они рассчитывали на раскол среди мусульман Ближнего Востока, ну, по шиитскому, по шииты и сунниты. Они разыгрывали всегда эту карту. Противопоставление было Саудовской Аравии против, соответственно, суннитской Саудовской Аравии и шиитского Ирана. И они долго рассчитывали, что они могут достаточно продолжительное время разыгрывать эту карту. Но я должен сказать, это очень... Я, опять же, не хочу, не специалист по Ближнему Востоку, но вот из моего опыта, ну, послушайте, люди единоверцы, как бы они ни были, как бы они ни отличались друг от друга, как бы это ни было, они договорятся. Особенно против таких шайтанов, как Израиль, ну, в их понимании, и, собственно говоря, Дональд Трамп. Я еще раз хочу повторить, вот сейчас, если мы с вами проанализируем, чего, кстати, по-моему, не делают американское экспертное сообщество, сейчас вот в англоязычной, по крайней мере, арабской прессе все чаще звучит постоянно этот термин «крестоносцы», «crusaders». Крестоносцы, крестоносцы. Трамп-то, он, вот это, понимаете, молодая страна, И, кстати, как ни странно, я должен это соотнести к Израилю, потому что, ну, конечно же, история еврейского народа древнейшая, никто здесь не спорит, история иудаизма, но страны, как таковой, политического проекта Израиля, они несколько десятков лет, там, в случае с Америкой, 250 лет. Они, наверное, вот эту историческую память, они ее совершенно не учитывают, судя по всему. Ведь впервые термин «крестовый поход против» как раз на Ближний Восток, это сказал Джордж Буш-младший. Это было 25 лет тому назад. Так, бросил просто это все. Но это моментально, знаете, это как корбит в воду. Это моментально, моментально сыграло на руку тем. И это, конечно же, в очень большой степени задело историческую память мусульман Ближнего Востока. И, конечно, вот то, что мы сейчас с вами видим, это в очень большой степени будет отражение. Потому что крестовые походы были против всех мусульман. Там не выбирали, что называется, против кого. И то, что сейчас будет происходить и будет происходить, это значит уже разморозка активов, это значит согласие на ракетную программу. Значит, Иран, оказывается, может это иметь. По поводу так называемого боевого плутония, там, о котором говорится, вообще сейчас речь не идет. Вообще никто не знает, где он, никто не знает, куда. Единственное, что Америка уже не настаивает на том, чтобы этот уран вывозился в Америку. Они готовы это все там на месте, как бы сказали. Но теперь вопрос очень простой. Так кто же выиграл-то у нас? С этими бомбежками, с этими. И тут же Дональд Трамп, вот буквально вчера, он делает заявление. Подписание этого договора, я не знаю, но мне даже это стыдно повторять. Это полная капитуляция Ирана. Ну, вопрос только один, и извините меня за такую сарказм и фамильярность. Но, ребята, вы что там курите-то вообще? Просто интересно. Но даже такого наркотика еще не изобрели. Вы что там курите? Вы размораживаете активы, которые держали десятки лет после событий 1979 года, после образования Исламской Республики Иран. Иранской Республики. Вы согласны на ракетную программу. Вы абсолютно не обращаете внимания на запасы урана сейчас, по крайней мере, не в той мере, не категорично. Вы размораживаете активы. Так тогда вообще о чем речь-то идет? Где этот выигрыш? Вы мне объясните, хотя бы один. Вы сейчас, Трамп, вы знаете, он вчера обратился к Конгрессу, опять, как вы думаете, зачем? Дополнительных 80 миллиардов для, так сказать, продолжения там какой-то операции на Ближнем Востоке. Не совсем понятно, что он собирается продолжать там, вот, потому что, ну, надо все вовремя было делать. А вовремя сделать было просто невозможно. Ну, просто люди просчитались. Они по какой-то непонятной космической причине думали, вот мы сейчас, мы только-только, так сказать, войдем, там, крылом махнем наших истребителей, и сразу весь иранский народ побежит их встречать, потому что там жвачка, косметика, так сказать, что там еще, может быть, бордели там, ну и все, что с этим связано. Кстати, по поводу Кубы ведь то же самое. Это тоже вопрос исторической памяти. У меня второй язык испанский, я смотрю за прессой Кубы сейчас. Там ведь очень простой довод-то. Вы хотите, чтобы нашу страну опять превратили в публичный дом Америки? Вот и все. Там не надо ничего объяснять людям. Они прекрасно это все помнят и знают. Даже молодежь, она от своих дедов и отцов, она узнала прекрасно. Потому что именно в таком статусе была Куба до прихода Кастро. Я сейчас не хочу, так сказать, какие-то, знаете, дифирамбы петь, говорить там хорошо, плохо. Там ситуация очень сложная на Кубе. Но историческая память кубинцам подсказывает. А какая у них альтернатива? Что придет вместе вот с этим, с нефтью, там, так сказать, там, с товарами, с обеспечением, с этими магазинами, бутиками? Они прекрасно знают, что вместе с этим придет. И я вам хочу сказать, что не все кубинцы на это согласны. А уж в Иране-то это особенно. Он думал, что вот эти вот ковришки, так называемые фантики, что иранцы, этот человек, народ с имперской историей, они что, вот так вот сейчас сразу все, задрав штаны, побегут за этим комсомолом, что ли? Да нет, конечно. Это к вопросу об экспертном сообществе. Я хочу вам напомнить, что вот в очень большой степени мы когда говорили, что ну, абсолютно некомпетентно, я очень часто говорил, что экспертное сообщество ну, абсолютно отсутствует сейчас в том виде, в той форме, в какой это было. Я вам приводил пример моего очень хорошего знакомого, к сожалению, ушедшего, Стивена Коэна. Человек суперпрофессионал был в области советско-американских, потом российско-американских отношений. То есть я не говорю уже там о другим, но некоторые другие, с которыми встречался. Я не говорю уже о Киссинджере. При всей неоднозначности, я говорю. Но сейчас это просто дремучий лес. Если такие рекомендации даются руководителям, если такие аналитические записки поступают им, а это уже военно-технического характера, то горе тогда этой стране просто. Здесь не получилось. Они что, так и будут тыкаться в каждую страну, что ли, и пробовать, кого они могут завоевать, что ли? Или будут вот так вот красть постоянно президентов других стран? Ну, так не все же предатели, понимаете, такие. Так, давайте ответим на вопросы. Потом... Да, слушаю вас.
3: Здравствуйте, Рафаэль.
9: Здравствуйте.
3: Я хочу вам сказать следующее. Все зарубежные каналы у нас в России теперь не висят. И поздравляю Иран с победой. Желаю дальше побеждать.
9: Спасибо. Спасибо, Игорь. Да. Да, действительно, я должен сказать, что у нас сейчас выстраивается уже такая полновесная, скажем так, ось, полновесный союз. Конечно, это на будущее, это я ни в коей мере сейчас не констатирую факт, а говорю о том, что это может в перспективе быть. Но, вне всякого сомнения, Китай, Иран, Россия, это, и, конечно же, будет Корейская Народно-Демократическая Республика, я думаю, там. И там будет много, там вопрос к Индии, вопрос к Пакистану, кстати, очень много. Очень любопытная страна, потому что Пакистан — это уникальная во всех отношениях страна. Я хочу вам напомнить, что вот в этом так называемом меморандуме там стоит подпись Шарифа, это премьер-министра Пакистана. Это тоже своеобразно. Это одна из крупнейших после Индонезии мусульманских стран с огромным населением, с определенным весом, а самое главное, со стратегическими связями. Посмотрите, это уникально. С Китайской Народной Республикой, с одной стороны, а с другой стороны, Саудовская Аравия. Вы посмотрите, как здесь выстраиваются совершенно другие уже параллели, о которых, ну, я убежден, в Америке даже они и думать не думают об этом. Они думают, что если они качают нефть и, так сказать, обеспечивают нефтедоллары и инвестируют на Запад, они думают, что они уже все Саудовской Аравии, что ли, купили, прибрали к себе, что ли. Там очень все непросто. Особенно с наследным принцем Салманом, я думаю, такие еще сюрпризы Америку это будет ожидать. Особенно в контексте реалий. Я не думаю, что Саудовская Аравия будет продолжать этот американско-израильский тренд на противостояние Ирану. Я не думаю это. Я думаю, что крупнейшая суннитская страна Саудовской Аравии, крупнейшая шиитская страна, они найдут общий язык. Особенно, когда появляется общий враг. И недооценивать это, а это недооценивается. Это видно по шагам Израиля и европейцев. Европейцы, кстати, более здесь они осторожны. Вот это, ну, тут уже, как говорится, английская школа, тут видно это все. Да? А это вот, так сказать, то, что эти ребята нахрапом делают, такие неожиданные ковбои. Из Тель-Авива и из Вашингтона. Они, так сказать, совершенно, по-моему, недооценивают этот фактор. Они даже его и не просчитывают. Хезболла осталась. Хуситы остались. Армузский пролив сегодня открыт. Он завтра будет точно так же закрыт, как и Батуль-Манбетский пролив, который контролирует хуситы. Помимо всего прочего. Так, Уна Бабенто пишет. Доброе утро. А все-таки Конгресс разрешит выпустить 250-долларовую купюру с Трампом к 250-летию? Значит, я хочу вам сразу сказать, что это может быть, кстати, так и будет. Но это будет, безусловно, сувенирно. Это не, она не будет иметь хождения. Это такая юбилейная, как юбилейная монета. Она будет иметь, скорее, нумизматическую ценность, но ни в коей мере не как таковую. Так что выпустят или не выпустят, ну, посмотрим. Хотя, я думаю, это будет очень такое горькое напоминание для самого Трампа. Как понять это? Пишет, что Дональд провел хорошие переговоры с Путиным и Зеленским. Тут же говорят о новых санкциях против России и передаче ракет Украине. Виталий, очень хороший вопрос. В данной ситуации мне просто непонятна позиция нашей стороны, потому что мы опять ждем каких-то визитеров, так называемых Витьков и Зитьков. Это Витьков и Джареда Кушнера. Мне непонятно, что эти люди... могут привести нам сейчас. Совершенно непонятно. Абсолютно. Я не хочу слишком глубоко заходить, потому что вы неоднократно и мне писали, ну, легко рассуждать вот здесь, вот, знаете, на диване, что называется, как мы говорим, да. Ну, может быть, хорошо, я не хочу слишком глубоко заходить в этом. Но то, что эта ситуация ненормальная, наша дипсобственность арестована, наши активы в Америке, это не только ведь в Европе, в Америке заморожены. Характер взаимоотношений нулевой, контактов с посольством практически никаких нет. Абсолютная блокада вокруг. И политическая, и, собственно говоря, и реальная. Наши дипломаты во многих странах Запада, они просто не могут выйти даже нормально. Если ты с кем-то, они устанавливают контакт, начинают говорить, то это, эти люди, организации подвергаются остракизму моментально. И это все проходит на... Это, знаете, особой разницы нет. В Европе, естественно, там в других странах это более жестко, но это в Америке не хуже. Там это полегче на фоне Европы, но это не значит, что это нормально. И потом, мы уже... Еще раз я хочу повторить. О какой посреднической роли может идти речь Соединенных Штатов Америки, когда устами государственного секретаря Марко Рубио, он же является помощником по национальной безопасности. Человек, который уполномочен, еще раз хочу повторить, он уполномочен делать официальные заявления. Это не спецпосланник Уитков, допустим, или еще там кто-то другой. Это человек, наделенный этими полномочиями. Это человек в... транслирует на весь мир характер внешней политики США. Он говорит, что мы предвзяты, мы на стороне Украины здесь. О каком посредничестве может идти речь вообще? Чем в данной ситуации Америка отличается от, ну, любой другой страны? Не таких вот отморозков, там, типа, как сейчас Германия, Франция, там, но любой другой какой-то там нейтральный, типа Италии, Испании, допустим, страны НАТО. Да ничем. Да ничем, понимаете? Абсолютно ничем. Поэтому эту контору, лавочку надо закрывать. Это будет очень хороший, сильный ход. Ну, а по поводу наших посольств в других странах, я уже неоднократно говорил, я бы десяток бы посольств в европейских некоторых странах я просто бы закрыл. Нечего там нам делать у этих негодяев. Слушаю вас.
10: Доброе утро, Рафаэль.
9: Доброе.
10: Скажите, пожалуйста, вот эта сладкая парочка Твикс, которые от Америки везде ездят, как переговорщики такие. Вот зять Трампа, он какое имеет такое право вести переговоры, какое-то значение иметь вот для таких переговоров? Он кто вообще такой? Или это такая должность теперь в Америке, зять Трампа?
9: Я понял, да. Ну, хороший очень, вы это подметили. Ну, нет, я бы не хотел сказать, что это как бы никакого официального статуса нет. Это специальным указом президента. Президент имеет право назначать своих специальных посланников. Это может быть для внешнеполитической, допустим, деятельности. Это может быть назначение, допустим, некоторых прокуроров для расследования. Вот он пытался это сделать с прокурором Летисией Джонс, которая его преследовала в Нью-Йорке. Не получилось у него. Он может инициировать это. Значит, Уитков и Кушнер, они действуют на основании специального президентского указа. Это приказы исполнительной власти прямого действия. То есть они действительно уполномочены вести, но это не от имени Конгресса, это не от имени, допустим, вообще Палаты представителей, это именно люди президента. Они могут выработать, они могут подготовить нечто, потом, вот, допустим, сейчас вот этот меморандум так называемый, который будет рассматриваться, хотя это не закон, это ничего, это просто, как говорится, это, если так говорить деловым языком, это письмо о намерениях. Так, заметочка такая. И, собственно говоря, слово меморандум, memory, оно же отсюда идет. Памятка такая. Это не имеет официального статуса. Но все это приобретает какой-то смысл только после утверждения Нижней палаты Конгресса и, соответственно, Верхней палаты Сената. Только в этом случае, если будет это все подписано. Мы с вами знаем примеры, когда очень часто подписывались договоры, в частности, Джимми Картер в середине 70-х, в 76-м году или 78-м году, по-моему, был подписан договор ОСВ-2, так называемый. Так он его лет 40-50 вообще не ратифицировал Конгресс. Он не имел юридической силы как таковой. Но был такой статус-кво, как бы все его придерживались, но официально там ничего абсолютно не было. Вот эти спецпредставители, они очень удобны, потому что они приезжают, ну, что называется, нашпионят, нахороводят там, а потом всегда можно сказать, ну, вы знаете, ну, это вообще люди, не вообще непонятно, кто это, так сказать, ну, мало ли там, ну, послал, ну, извините, ошибочка, обознатушки. Вот заявление Рубио, заявление Венса, вице-президента, вот это уже весомо, потому что это официальное заявление, которое отражает официальную позицию. Мы с вами знаем, что Витков и Кушнер, они тоже не сразу пришли. До этого тоже сменялись определенные посланники. Трамп выбирал, смотрел, кто так, придерживается таких взглядов, кто других взглядов. То есть это определенная игра. Игра внутри Соединенных Штатов, где он показывает, что вот смотрите, я это все, как говорится, делаю. Ну а помимо всего прочего, еще Иванка Трамп, его первенец, его дочка, это его любимица, конечно. И когда она вот полюбила Кушнера, и когда он дал согласие, чтобы она приняла иудаизм, и дети сейчас их, они воспитываются в иудаистской традиции. Ну, Кушнера, конечно, такой особый статус. То, что он не меньше и не меньше и не весомее, чем его сыновья, то есть он в один как бы ряд стоит, это, по-моему, очевидно. Потому что, во-первых, Дональд Трамп дружил с семьей Кушнеров. Кушнер — это известный ведь девелопер и финансист Нью-Йорка. То есть это такая нью-йоркская тусовка, которая вот материализовалась вот в этом браке. Ну и вот все, что сейчас происходит, это, конечно, уже следствие всего этого. И, ну и потом я слышал очень много хороших таких, знаете, характеристик. Кушнер — умница, там, закончил университет Плюшевой лиги. То есть человек, который вроде бы проявил себя достаточно активно. Ну, посмотрим, как это будет. Сейчас давайте послушаем выпуск новостей вместе со мной, уважаемые радиослушатели, а потом продолжим.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 10:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Глава Роснефти заявил об отсутствии ограничений на АЗС компании. Заправки будут работать стабильно, отметил Игорь Сечин. Мы считаем, что раздувать ажиотаж не надо. Все заправки на 100% у нас подготовлены к работе. И можете даже не сомневаться, все будет стабильно работать. Но, конечно, мы будем следить за состоянием рынка, заявил глава компании. Он добавил, что в сложившихся обстоятельствах компания гарантирует обеспечение топливом социально значимых объектов, бюджетных предприятий, промышленности и сельскохозяйственных компаний. В Американской торговой палате заявили об ожидании возможности возобновить работу в России. У страны есть огромный потенциал, который поможет нашим компаниям преодолеть многие современные вызовы, отметил глава организации Роберт Эйджи. Россия – один из самых больших производителей удобрений. Эти и другие продукты можно запросто экспортировать в Америку. Кроме того, многие американские IT-компании следят за ситуацией. Авиационные компании также следят за обстановкой. Это те самые фирмы, которые здесь работали, и им пришлось уйти, сказал он в комментарии газете «Ведомости». Мосгорсуд вынес заочный приговор историку Тамаре Эйдельман. Она получила 8 лет колонии общего режима по статье о реабилитации нацизма и распространении фейков о российской армии. Суд также на 5 лет запретил Эйдельман администрировать сайты, передают РИА Новости. Ранее она была заочно арестована и объявлена в международный розыск. Эйдельман внесли в реестр иностранных агентов в сентябре 2024 года. Россия передала странам Африки более 7 тысяч тест-систем для диагностики Эболы. Речь идет о выявлении вируса Бундибуджо. Роспотребнадзор одним из первых в мире за 4 дня разработал и организовал производство тестов для ПЦР-диагностики данного варианта вируса, сообщила Роспотребнадзор в канале на платформе МАКС. Там добавили, что тесты были переданы в Уганду и Конго, где специалисты отметили их удобство и точность. Также организация работы по противодействию распространению лихорадки Эболы получила высокую оценку Всемирной организации здравоохранения. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 20, малооблачно, ветер юго-западный около 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают до плюс 21, вероятны дожди. Вечером 15-17 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
11: Реклама. В тихом центре Москвы, на Бауманской, где культурное наследие переплетается с современным мегаполисом, возведен дом 56 от Галс Девелопмент. Дом 56. Это надежность девелопера с 30-летней историей. Архитектура от известного бюро «Прайд». Приватный двор с бионическим садом и своя детская экосистема. Дом 56. Здесь мечта обретает адрес.
12: Подробности на gasdefisdevelopment.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Фридрих Энгельса». Проектная декларация на наш.ру.
13: Я в панике. Доллары забыла купить.
14: Зачем доллары?
13: А как за границей платить?
14: Плати по миру.
13: Как?
14: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
13: Ага.
14: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
13: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
14: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
15: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
16: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
17: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
18: Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения – это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: Право знать. Говорит Москва.
8: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
9: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем нашу передачу «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. Говорим о Соединенных Штатах, что происходит в мире, какой характер российско-американских отношений. Позвольте зачитать некоторые ваши послания. Николай вот пишет: ОСВ-2 — это 1979 год. У меня даже была газета «The Deutsche Zeitung» с карикатурой на Брежнева и Картера. Представляете, иметь иностранную газету с карикатурой на Брежнева в 1979 году. Николай, вы просто герой. Приезд, Нилс Майкл пишет, приезд посланников Трампа — это фикция, имитация бурной... Согласен с вами, имитация бурной деятельности. Сергей пишет, правительство Кубы объявило о масштабных реформах в экономике, будет расширена роль частного... Да, там действительно начинаются достаточно любопытные процессы, я думаю, что это на пользу пойдет. Главное, вот вы хорошо скажете, можно сказать словами Горбачева, процесс пошел. Главное, чтобы он не пошел в ту сторону, куда Горбачев завел нашу страну. А так, я надеюсь, все будет нормально. Дмитрий пишет: Рафаэль, прокомментируйте, пожалуйста, заявление Тулси Габбард по биолабораториям. Она действительно уволилась по болезни мужа или начинает сольную карьеру политика? Хороший вопрос, Дмитрий. Я думаю, тут немножко и то, и другое. Муж ее действительно болен. Я не знаю, серьезно ли он болен. Но Тулси Габбард себя... Вы знаете, я и симпатизировал всегда. Мы с вами много лет, я выделял именно вот этих же... женскую эту команду Трампа, которую, ну, он фактически предал, надо сказать. И Керри Лейк, и Кристи Ноем, и Тулси Габбард. Ну, это... как говорится, личностно, это между ними. Бог с ним, как говорится. Тулси Габбард занимает особое место здесь, потому что, конечно, ее выступление беспрецедентно. Я хочу напомнить, что на нас обвалилась куча санкций по поводу изготовления биологического оружия и всего, что с этим связано. Нас обвиняли в лжи по этому поводу. Но вот сейчас человек, который, ну так, я мягко скажу, знает, о чем говорит. Знает, о чем говорит. Руководитель разведсообщества США, она совершенно конкретно сказала, что биолаборатории, которые были на Украине, а не только на Украине, в других странах, и в Грузии, и, кстати, в некоторых странах Средней Азии, не будем называть, там были лаборатории, где проводились... Но давайте так, я не хочу говорить, это биологическое оружие или там не биологическое оружие, но сам факт того, что формулировка была такая, там проводились те испытания, химические эксперименты, которые были запрещены законодательством Соединенных Штатов Америки для проведения на территории Соединенных Штатов. Но явно, я думаю, мы сами прекрасно понимаем, что там они, ну, не H2O расщепляли, а что-то другое все-таки было, если это запрещено было на территории США. Так что, конечно же, речь идет о создании какого-то биологического оружия в какой-то форме. Ну, безусловно, вот, понимаете, вот эти вот эпидемии неожиданные, Эбола в Африке сейчас, ковид в свое время, потом неожиданный этот аргентинский какой-то. Но это же все не просто так. Конечно, это определенный элемент спекуляции с моей стороны, но согласитесь, постановка этих вопросов и причастность Соединенных Штатов Америки к этому, подозрения в этом, они абсолютно легитимны. Ну, по крайней мере, я так думаю. Так, слушаю вас. Да, пожалуйста.
19: Здравствуйте, Евгений, Москва.
9: Да, Евгений.
19: Вот я слышал, для усиления патогенности, в том числе и вот обычных, ну, вредных этих микробов, для усиления патогенности, то есть, чтобы они как бы сильнее были.
9: Ну, я тоже так думаю, конечно, спасибо. Конечно, это же, ну, я не специалист, не хочу глубоко уходить в эту тему, но это понятно, что это связано было в той или иной степени с каким-то военным применением. И то, что это происходит на территории вблизи Китая и Российской Федерации, ну по сути, ну, это уже, ну, что называется, черными нитками по белой ткани. Да, слушаю вас.
20: Доброе утро, Рафаэль, Сергей Алексеевич.
9: Да, Сергей Алексеевич, доброе утро.
20: Скажите, вот, насколько, на ваш взгляд, верно мнение, что на недавнем саммите «семерки» во Франции европейские лидеры продавили Трампа, и теперь он якобы вынужден действовать по их сценарию? И американские вот эти посланники, Уитков и Кушнер, прибывают в Москву с каким-то ультиматумом, и это считает, что это последний шанс для Украины. А если вдруг это будет действительно ультиматум, может, он пойдет на пользу Москве? Меньше будет у нас дипломатических иллюзий. Спасибо.
9: Сергей Алексеевич, я согласен с вами. Пусть уже хоть что-то, какой-нибудь ультиматум привезут, потому что, ну, наш президент любит эти ультиматумы, и он очень хорошо на них отвечает. Начиная с первой его мюнхенской речи. Надо уже просто действительно какую-то ясность здесь привнести. По поводу того, продавили Трамп или нет, да, в целом я могу сказать, что вот этот процесс, который начал Чарльз номер 3, и вот сейчас то, что добивают сейчас европейские бюрократы, я думаю, что это, конечно же, в очень большой степени где кнутом, где пряником, где Версалем с золотом и, так сказать, спаржей с икрой и с крабами, они, так сказать, сумели как-то пробиться через желудок, так сказать, к сердцу и к разуму Трампа, скорее всего. Но, вы знаете, Трамп умеет удивлять. Давайте подождем, посмотрим, как он будет действовать. Потому что, ведь я думаю, в очень большой степени такая, знаете, человеческая приязнь Дональда Трампа и нашего президента Владимира Владимировича Путина, она вот основывалась именно на том, что эти люди под прессингом, они неимоверную абсолютно изобретательность проявляют и необычайным образом действуют настолько экстраординарно, что я думаю, что они, кто знает, может быть, Трамп нас еще удивит. Кто знает, может быть, нас Трамп еще очень и очень удивит. По крайней мере, мне бы так хотелось сделать, потому что порукой тому только одно. Терять ему нечего. И стреляли в него, и, так сказать, нападали на него, а уж как его там полоскали в информационном пространстве. Ну, я думаю, что он должен свой такой, знаете, прощальный аккорд свой сделать. Посмотрим, как это все будет выглядеть. По крайней мере, кто знает, может быть, он вернется еще к мага-повестке в какой-нибудь другой форме. Давайте посмотрим. Потому что ситуация развивается достаточно турбулентно, и события на Ближнем Востоке, они говорят уже сами за себя. Ну, а человек под прессингом, Трамп иногда делает абсолютно неимоверные вещи. Он это сделал в бизнесе. Будучи минус 900 миллионов, он сумел собрать опять состояние там, в 6-7 миллиардов. Это причем еще до его президентства. Так что посмотрим. Да, слушаю вас.
21: Алло, здравствуйте, Рафаэль Никитич.
9: Здравствуйте.
21: Ну, то есть, получается так, я понимаю вашу мысль, и, в принципе, я ее, если позволите, разделяю отчасти, что вот это хаотичное поведение Трампа, это все-таки сознательные действия для того, чтобы обескуражить оппонента и выиграть какое-то время для своего решения. То есть это не, как вот иногда представляют его, к сожалению, политологи, там, что, ну, такой просто, извините, безбашенный дед. То есть это, конечно, не так, совершенно не так. Я права?
9: Я понял, да, в какой-то степени. Я бы не хочу сейчас, знаете, вот притворяться, что я знаю, вот блефует он или не блефует, или... Элементы этого есть, элементы театральности есть, безусловно, мы с вами это видим. И то, как он умеет представлять иногда ситуацию, выкручиваться. В твоей книге он писал, что никогда не признавать свое поражение. Это искусство возвращения. Я, кстати, был на презентации, я тогда и шапочно, конечно, познакомился с Трампом. Кто знал, что будет будущий президент? Тогда это был достаточно такой очень популярный, скажем так, известный бизнесмен. Со своими скандалами, разводами. Он как раз тогда разводился с Иваной Трамп, матерью Иванки Трамп. Женился на Марле, вот вторая его жена была. И я хочу сказать, что он никогда не будет признавать поражение. Но это вот его такое кредо. Это, знаете, это мне напоминает актера, который играет на сцене. И что бы там ни происходило на сцене, софит лопнул, упала какая-то там, допустим, кулиса, там еще что-то. Он всегда это отыгрывает и делает вид, что так и должно быть. И именно вот сейчас так и должно быть. Я это, кстати, наблюдал за блистательным Арменом Джигарханяном в театре Маяковского. Так что тогда на его театре, в театр времен Нерона Сенеки, там и софит лопнул, и грохнуло что-то. Но надо было видеть, как этот великий мастер отыгрывал это все. Все были в полной уверенности, что это так и должно быть. Вот я думаю, что это вот из этой категории все. Великих актеров. Слушаю вас.
0: Добрый день, Рафаэль.
9: Добрый.
0: Да, в последнее время опять стали говорить, писать про двух Анкоридж. У меня сложилось ощущение, что Анкориджи пахнут только в России. А на Западе они вспоминают только в контексте, когда пролетел самолет, где в это время был Путин, там, когда пролетел военный самолет. Что вы по этому поводу думаете?
9: Да, вы знаете... Я бы не хотел сейчас вот полностью как бы закрывать эту тему, потому что, во-первых, Анкоридж был. И он свою определенную роль сыграл. Анкоридж — это определенный щелчок по носу Трампу. Это полезно для таких вот великих актеров и великих политиков, коим он себя считает, это полезно. Сейчас, я думаю, что это как бы на заметке у всех. Мы прекрасно это понимаем. Дональд, ты не все можешь. Дональд, ты не всевластен. Я думаю, что это в какой-то степени помогает иногда вот во время будущих переговоров. Для нас это, по крайней мере, определенная информация. То, что недостигнуты цели, которые тогда ставились, это очевидно, конечно. Если вот в этом контексте я с вами соглашусь, что да, конечно же, духа Анкориджа здесь уже давным-давно нету. Но я хочу сказать, что это отрицательный опыт, который тоже отрицательный, он тоже опыт, и я думаю, что его всегда можно использовать, точно так же, как, знаете, искусные матросы, они могут плыть даже и против ветра. Да главное, парус правильно поставить. Вот я думаю, что наша дипломатия и наше политическое руководство должно это именно в этом ключе использовать. И надо сказать, учитывая, что во главе стоит Путин и Лавров, я не особо, так сказать, сомневаюсь в том, что это именно таким образом и будет использовано. К сожалению, не так быстро, к сожалению, может быть, иногда не совсем точно, по крайней мере, с моей точки зрения, но, тем не менее, мы постепенно, последовательно все-таки вот пытаемся добивать все-таки нашу повестку. В этой ситуации это главное держаться, главное крепко держать свой парус. А ветер в паруса всегда войдет, если мы правильно поставим свой парус. Слушаю вас.
4: Алло, добрый день. Добрый день. Рафаэль, вы знаете, у меня вот какой вопрос. Какое-то время назад прошла информация о том, что в республиканской партии зреет оппозиция к Трампу. Насколько это серьезное явление? И претензии оппозиционеров к его внутренней политике или к внешней политике? Или его просто не устраивает эта персона как таковая? Спасибо.
9: Хороший вопрос, спасибо вам. Значит, дело в том, что действительно сейчас внутри республиканской партии, которая и раньше, как мы с вами знаем, была достаточно разделена в своем мнении, отношении к самому Дональду Трампу, внутри нее тоже образовались две, скажем так, группы. Это мага-повестка, так называемая, во главе с ушедшей уже, к сожалению, в отставку Мэджори Тейлор Грин. И с другой стороны, это неоконы во главе с Тедом Крузом, сенатором Кеннеди, частично, конечно, Марко Руби, он был, собственно, тоже из этой категории. А вот эта группировка неоконов, она очень и очень любопытна в этом контексте, вот в контексте вашего вопроса. Дело в том, что у меня практически не вызывает сомнения, посмотрим, как это будет, но у меня не вызывает сомнения, что вот именно эта группировка крайне правых радикалов, которая сомкнулась сейчас в данный момент, сомкнулась с глобалистами, либералами, тоже радикальными. Вот это беспрецедентное, с моей точки зрения, для Америки. И Трамп как раз и является тем внешним раздражающим фактором, который, политика Трампа, она не устраивает как ни внутреннюю, так и внешнюю политику. Не устраивает как таковую. Почему? Неоконы и глобалисты — это бюрократы. это прожженные бюрократы, которые интересы своих элитных групп ставят выше интересов страны. Что те, что другие. Байденовский, обамовский, клинтонский клан, с одной стороны. И с другой стороны, вот я уже вам, так сказать, сказал о тех людях, которые в республиканской партии, ну, что называется, хороводят. Именно вот эту повестку пытаются. Они громогласно заявляют, что они последователи Рейгана, они говорят о том, что именно они сенатора Маккейна, они говорят о том, что они, так сказать, являются основными. Это ложь изначально, потому что есть выступления, ну, таких уже достаточно известных, действительных соратников и Рональда Рейгана, таких, как в свое время Ньют Гингрич, таких, как в свое время заявляли очень многие соратники еще, так сказать, вот по работе именно с Рональдом Рейганом, частично с Джорджем Бушем-старшим, это люди, которые не принимают эту неоконовскую повестку. Почему? Потому что она, по сути, своей глобалистская. Рейгановское отношение, это было, да, безусловно, это был, так сказать, глобальный проект, но это было через национальный, через призму национальных интересов. Рейган это постоянно акцентировал на этом. Более того, он отдал свою карьеру, собственно говоря, еще с времен Голливуда, он построил именно на этом. Рональд Рейган это был, собственно, выкормыш вот этого небезызвестного сенатора Маккартни. И Рейган был активным участником маккартистского этого движения. Поэтому в данной ситуации вот эти люди сошлись, и я думаю, что...

0: и Facebook. Все абсолютно информационное пространство и весь хай-тек, который сейчас здесь есть. Я уже вам называл их. Это и BlackRock, это State Street, это Vanguard, это JP Morgan, Chase Manhattan. И вот эти все структуры, которые они, собственно говоря, и это. В свою очередь, эти структуры фонда, они тоже контролируются определенными группировками, которые уже связаны с европейской бюрократией прежде всего, с королевскими семьями, с определенными бизнесменами, которые вот сейчас у нас появились в Соединенных Штатах Америки, ну и некоторые другие. Поэтому в этой ситуации мы с вами должны прекрасно понимать, что сейчас происходит турбулентные процессы. Почему это происходит? Дело в том, что именно сейчас, когда рушится однополярный мир, вот этот, именно этот глобалистский мир либералов, то, что в свое время абсолютно, с моей точки зрения, некомпетентный человек по фамилии Фукуяма написал как конец истории. Да, это конец истории, но это конец либеральной истории. Мистер Фукуяма, вы не того больного приговорили, что называется, к смерти. Это именно был конец либерального мира сейчас. И в этих условиях сейчас происходит консолидация самых разнообразных сил. Обратите внимание, в период Второй мировой войны, когда выстраивалась новая архитектура мира, кто у нас был, как говорится, на какой стороне? Кто бы мог вообще подумать еще в 30-е годы, что лорд Мальборо, Черчилль, английский аристократ, премьер-министр, человек, ненавидящий Советский Союз, Рузвельт, которого постоянно обвиняли, что он социалист-коммунист, и который тоже ненавидел, в принципе, Россию, но был более реалистичен в этом плане, они вместе со Сталиным, коммунистом, большевиком, будут бороться против общего врага. Поэтому альянсы сейчас будут совершенно неожиданны, и удивляться этому, с моей точки зрения, не нужно. А Лукашенко извинился перед Зеленским, назвав его по имени Эдуард, пишет. Вот как это относится? Ну, это была, безусловно, ошибка. Я думаю, что Александр Григорьевич уже это понимает. Перед подонками и тварями вот таким образом обращаться к ним нет. В свое время Лукашенко его назвал очень хорошо. Гнида. Вот я думаю, что это так и должно сейчас остаться. Я надеюсь, что у наших белорусских братьев сейчас уже этих иллюзий, я надеюсь, что это нет. Это вот он его как бы извинился и это, а получается так, что, значит, ему Зеленский ответил на это. Ну, вот видите, как хорошо. Будем, по крайней мере, теперь знают, что они делают. Считаю, что раз Украина начала войну, то она должна остановить эту войну. Почему все осуждают Россию, но мало говорят о том, что Украина начала эту войну? Эдуард, информационное пространство контролируется англосаксами, и здесь мы ничего не можем поделать, потому что повестка всему миру, это предоставляется повестка с их точки зрения. Я бы хотел обратить ваше внимание, вот на многих видеоресурсах есть выступления иностранцев, которые приезжают к нам в страну. Ну, возьмите даже вот Кэндис Оуэнс, которая приезжала на форум в Санкт-Петербург. Ведь это же действительно, вы обратите внимание, чисто реакция. Боже мой, да как это такое? Да нам же так говорили. Кэндис Оуэнс, она вообще говорила, все вранье, все, что мне говорили о России, это все вранье. Я смотрю, шикарные города, шикарные люди, шикарный магазин, все это вранье. Она вот акцентирует, говорит на этом. Почему это? Это не потому, что наша пропаганда работает, допустим, что мы там что, Кэндис Оуэнс что, $22 заплатили, чтобы она это сказала? Да нет, потому что в полной уверенности эти люди прибывают там, думая, что здесь, ну, действительно, понимаете, медведи с балалайками ходят по улицам. И все пьют ведрами водку, понимаете? Но это так вот и есть. Это вот, пожалуйста, это вот что бывает, когда контролируется пространство информационное. Слушаю вас.
1: Да, здравствуйте, Рафаэль.
0: Да.
1: Ну, я вот хочу обратиться к вам и к радиослушателям. Когда мы будем трезво осмыслять то, что происходит? Какие были договоренности в Анкоридже, которые никогда не были зафиксированы даже на бумаге? Нет такого понятия в дипломатии сделка. Сделка по Трампу – это игра в одни ворота, что и доказывает ситуация по Ирану, когда сейчас Белый дом и Пентагон запросили очередные 80 миллиардов долларов через Конгресс в противостоянии против Ирана. Это во-первых. Во-вторых, Трамп – это убийца наших детей, детей Донбасса, наших гражданских лиц, в том числе военнослужащих. И он на этом не остановится. И когда вот Путин прибыл к Анкоридж, виляя как шакал быстрым хвостом и давя улыбку, садясь в катафалк этого убийцы, это говорит о многом, тем более Трамп после тайной встречи, которая якобы увенчалась успехом, отменил все заранее спланированные мероприятия, в том числе по дружелюбному обеду. Это во-первых. Во-вторых. А в-третьих, ну извините меня, Рафаэль Никитич, ну не надо верить в этого Трампа. Трамп ли, Байден, либо еще кто-то придет. Игра не меняется, мы ходим по кругу. А

0: А украинцы воюют, можно сказать, против России уже 12 лет. И до победы, извините меня, не то что далеко. И где это видно, чтобы победитель умолял на переговорных процессах, чтобы враг сдался и подписал капитуляцию?
1: Я понял, да. Я не согласен с вашей оценкой ситуации по этому поводу. Это можно, если почти хочу время терять. Во-первых, какое отношение 80 миллиардов для Ирана имеют к Анкориджу? Это немножко другие ипостаси совершенно. Так что здесь очень много. По поводу там веры, никто им не верит. Договоренности там были. Об этом говорит Лавров. Другое дело, что они пока там не афишировались по разным причинам. Это общепринятая практика. Так что здесь это. То, что ситуация не совсем развивается по нашему сценарию, я здесь с вами соглашусь. Но в любом случае я пока не буду рвать тельняшку и посыпать голову пеплом. Да, слушаю вас.
2: Алло, Рафаэл?
1: Да.
2: Добрый день, меня Денис зовут. Да, я, как всегда, с марксистской точки зрения. То есть, вот мне больше всего радует, как это, как мне все, как Трамп, наш победун победил все, но, как оказалось, Трампа победил-то всего лишь ценник на американских заправках, я понимаю.
1: Да.
2: Поэтому всего лишь оказалось, что как бы. И тут оказалось, что опять же базис первичен. И вот эти все сказки про какую-то новую экономику, постиндустриальное общество, про. А вы видели, какая у них капитализация, оказалось, что как бы, когда соляра стоит $7 за галлон, это уже вызывает некие вопросы.
1: Алло. Да, спасибо. Спасибо большое вам насчет этого. Ну, цены, кстати, на соляру, как вы говорите, они сейчас ползут немножко вниз. Так что здесь есть определенные все-таки пока уже достижения. Хотя они чисто пропагандистские, потому что реалий для этого как таковых пока нет. Пока все это восстановится, пока все это начнет работать. Запасы истощены, так что я думаю, что цены сейчас опять поднимутся, потому что стратегические запасы и европейцев, и Китая, и Японии, и Соединенных Штатов Америки, они опустошены сейчас в очень большой степени вот этими. Так что сейчас будет, наоборот, лихорадочная закупка, скорее всего. Хотя я не хочу глубоко ходить, я не специалист в этом. Да, слушаю вас.
3: Доброе утро, Рафаэль.
1: Доброе утро.
3: Вы знаете, не хочу нарушать формат, но вы в каждой передаче, и мы вот с нашей стороны постоянно одно и то же твердим. Вот после вот этого ужаса вчерашнего, это было, кстати, недалеко от меня.
1: Да.
3: Скажите, пожалуйста, почему мы до сих пор отправляем титан, обогащенный уран, и вообще торгуем, даже продукты, даже пшеница, даже все. Почему мы кормим своего врага? Простите, пожалуйста, Рафаэль, спасибо.
1: Нет, спасибо. Я разделяю ваше возмущение по этому поводу. Мне тоже непонятно, почему мы поставляем стратегическое сырье, почему мы там какие-то вторые, третьи, четвертые по поставкам газа. Всех тех людей, которые вот говорят, что это деньги, что нам нужно зарабатывать. Ну, я вот говорю, вот к семьям тех, кто, вот, кто погиб, вот к нашим людям здесь, сюда. Вот придите и расскажите. Вы знаете, вот, к сожалению, так сказать, вот в эти все вот все, что происходит, но вот мы торгуем с этими врагами, нам просто денежки нужны, но извините, что вот так получилось. Вот если эти люди, которые своих близких теряют, они вам скажут, хорошо, идите торгуйте, я думаю, только тогда у них будет моральное право это делать. А пока вот эти контакты, я еще говорю, это и дипломатические контакты с очень многими странами, я не говорю, что надо со всеми абсолютно прекратить, но мне непонятно, почему мы до сих пор там газ и в Англии, оказывается, у нас там они берут, и мы титан поставляем в Америку, я не знаю, неужели вот так нам это важно, вот неужели нам это важно, тем более, что, кстати, американцы уже 100 раз убеждали, что титан из другой страны, он очень плохого качества, так может быть тогда они задумаются, когда у них стойки эти передние будут ломаться, самолетов, на которых они летают. Может, тогда они подумают о том, как себя вести с той страной, которая им поставляет необходимое сырье и материалы. Это отдельный, конечно, разговор, так что я думаю, что мы прекрасно понимаем. Уважаемые радиослушатели, мы продолжим нашу беседу сегодня в 20:00. У меня есть несколько заготовок. Поговорим еще о Соединенных Штатах, что происходит внутри Соединенных Штатов, предвыборная кампания, которая идет. Я надеюсь, что будет интересно. Спасибо за ваше внимание и жду вас всех в 20:00 на передачу «Америка Лайт».
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 11 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Белгородской области при атаке дрона ВСУ ранен местный житель. Беспилотник противника нанес удар по грузовому автомобилю в Шебекине, уточнили в оперштабе региона. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями бойцы самообороны доставили в больницу. По оценке медиков, состояние пострадавшего тяжелое, отметили в штабе. Там рассказали, что за прошедшие сутки украинские военные атаковали 16 муниципалитетов региона, использовали 276 БПЛА. Погиб один мирный житель, 9 обратились за медицинской помощью. Вступил в силу приговор гражданину Румынии, который передавал данные Украине о ПВО. Он был осужден на 15 лет, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Решением суда иностранец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей о шпионаже, пояснили в Федеральной службе безопасности. В августе 2024-го фигурант по заданию украинских спецслужб собрал и передал сведения о местах дислокации средств ПВО, находящихся в Сочи. За это украинский куратор обещал гражданину Румынии помочь выехать из Российской Федерации и вступить в запрещенное вооруженное формирование Украины для участия в боевых действиях против России. Сотрудники ФСБ злоумышленника задержали. СИР заявил о готовности к ответу в случае возобновления агрессии США и Израиля. Иран будет противодействовать также при начале ударов их союзников. Бойцы Корпуса стражи Исламской революции на земле, в воде и в воздухе, на всех полях гибридной войны с большой силой, чем прежде, используют опыт многочисленных сражений. По указанию командующего, готовы нанести им гораздо более сокрушительное историческое поражение, говорится в заявлении, которое приводит информагентство ИРНА. Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта. На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. После этого произошел еще один подземный толчок у берегов полуострова, сообщили в региональном управлении МЧС. В Институте вулканологии и сейсмологии отметили, что по ощущениям магнитуда землетрясения выше. Спасатели предупредили о возможном подходе волны к берегу Петропавловск-Камчатского городского округа и поселков Усть-Камчатска и Никольского. Сотрудники МЧС призвали местных жителей не подходить к прибрежным зонам. В завершение выпуска о курсах валют. Юань 10 рублей 83 копейки, доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей и 3 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 20, малооблачно, ветер юго-западный около 3 метров в секунду. Давление ниже нормы, 746 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают до плюс 21, вероятные осадки. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
4: Внимание! «Говорит Москва».
6: 94,8 FM.
7: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Тирания долга» в эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии. Заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Делягин. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех и даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 11 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
9: Герман Бабаян.
10: И Макс Челноков.
8: Ну что, дождались, пятница.
10: Ура.
9: Так ждали,
8: аж не могу. Да, 19 июня, друзья. Первый месяц лета подходит уже практически к концу.
9: Ты с ума сошел?
8: Ну что, осталось 11 дней, и все, уже июль будет.
9: Это же не конец еще.
10: Это еще даже не середина.
8: Да, я побуду как-то гнусавым этим плакальчиком.
9: Почему? Уже...
8: Время проходит, почему же побудет?
9: Да, вот, времени каком-то.
8: И так есть, да?
9: Несовершенно.
8: Хорошо. Я просто, знаете,
10: вообще, с другой стороны, послезавтра солнцестояние.
9: Да.
10: И дальше
9: день будет.
10: Все короче и короче.
8: Лето заканчивается. Нет, я просто тут вчера гулял, вечером решил погулять, съездил в парк один, с собакой походили, мы побродили. И я пришел к мысли, что, вы понимаете, все в этой жизни должно быть поровну. Вот нас мучило... Погода в этом году зимой вот этими сугробами мучила. Ну, дай нам солнце. Ну, природа, ну, дай нам солнце.
10: Ты хочешь, чтобы природа мучила нас солнцем?
8: Ты знаешь, по чуть-чуть. Вот она, конечно, не столько, сколько снега было, но чуть побольше солнца – это хорошо. Витамина D не хватает. А тут ученые еще провели исследование и выяснили, что омега-3 – это миф. Что не помогает это все, оказывается.
9: От чего?
8: Да для организма. Не от чего, а для чего? Для организма.
9: Что это
8: пей,
9: за
8: не пей, а все эти там омеги-3 добавки.
9: Это как-то очень поверхностно сейчас звучит.
8: Ну, это я даже не вникая в эту новость, я ее даже не взял. Просто прочитал и думаю, ну ладно. Так, короче, просим, ну, выходные нам дадут солнце немножко, но, говорят, до 25 дойдет. Следующая неделя более или менее будет солнечная, хорошая, тепленькая будет, тепленькая. Так, что нас ждет в течение этих трех часов? В этом часе мы поговорим о том, что, вот за клевету в общественном чате грозит штраф до 5 миллионов рублей или 5 лет колонии, если вот ты в штраф...
9: Даже не знаю, что выбрать.
8: Да, ни то, ни другое, просто не надо ни с кем ругаться. Значит, еще, если вы пострадали от телефонных мошенников, то вы можете получить компенсацию до 1 миллиона рублей. Вот, блогеры стали себя мучить и кормить комаров, котов, натираться борщевиком ради лайков и подписчиков. Но врачи и специалисты говорят, что это полная глупость. Ну и на маркетплейсах стали продавать защиту от дронов. Это специальная пленка, ее наклеиваешь на окно, но на ней написано «Для до и после дронов». А во время дрона она не действует?
10: Как? Не понял, как тебя пленка на окне спасет от дрона?
8: Ну, типа, стекло, если даже разрушится, то оно не разлетится и не поранит
10: тебя. Ну, во время, наверное, не спасет, если не дрон спасет. Прилетит прямо в окно.
8: Короче, бесполезная ерунда. Все понятно. Так, еще мы сегодня поговорим о том, что в Госдуме предложили выезжать гражданам России не на пикники, а на посиделки. Вот мы выясним, чем посиделки отличаются от пикников. Так, в 12.05 поговорим о правах врачей и пациентов. В 12.35 программа «Выход в город» – самые достойные культурные события Москвы осветим. Ну и в программе «Народный психолог», которая стартует в 13.05, «Тирания долга». Вот такую тему выбрала Елена Соловьева и Марина Александрова. Так что, друзья, оставайтесь с нами.

0: Ну что, расскажем про наши средства связи.
1: У нас есть смс-портал плюс 7925-888-948. Телеграм говорит Москобот. Есть телефон прямого эфира 7373948, код города 495. Еще нам можно писать в Макс.
2: И еще нас можно смотреть. Не только же слушать, в конце концов. Делать это можно на нашем YouTube-канале в трансляции Макс, Марина и Герман, в нашей группе ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале, который называется «Радио говорит МСК».
1: Все так.
0: Да, кстати, сегодня, друзья, пишет Маня: «Доброе утро, день рождения моего сына, художника, успехов ему». Мань, мы присоединяемся и...
2: Поздравляем, да, вашего сына.
0: Желаем вашему сыну здоровья. Кстати, 19 июня по какой-то причине считается самым счастливым днем в году.
1: Интересно, по какой?
0: Тут ни пометки нету. Просто самый счастливый день в году. Еще сегодня день неспешной прогулки, день наблюдения за облаками, день бабочек. Ой, сегодня еще Маринкин день. День русалок. Так, день детского футбола. Гера, это к тебе. Так, ну и...
2: Я много вопросов подготовил на эту тему.
0: Да?
2: Между прочим.
0: А, это программа «Выход в город». Ну и сегодня еще день альбатроса. Ну, вот такие вот события.
2: Поздравляем всех альбатросов.
0: Да, у кого-то сегодняшний день, господа, поздравьте, знаете, к кому обратиться, кого с чем поздравить. Так, ну давайте по новостям пробежимся. Что у нас сегодня? Смотрите, до 1 миллиона рублей предлагают выплачивать гражданам России, пострадавшим от телефонных мошенников.
1: Для этого предлагают создать фонд финансовой поддержки пострадавших граждан. Размер компенсации будет зависеть от суммы ущерба. От 100 тысяч до 1 миллиона.
0: Ну, хотя, с другой стороны, это приятно, да, миллион рублей, но если ты потеряла 15... Ну,
2: вот когда, да, у тебя забирают 15, 20, 30 миллионов, 1 миллион, слабые утешения.
0: Тут одно, что сказать, 4 года уже это длится, если не больше.
2: Да больше.
0: Надо уже как-то за мозг взяться.
1: Банки работают над этим, они же ставят определенный лимит на снятие наличных,
0: да,
1: на перевод денег. И
0: ну, думаю, там все что угодно придумывают.
1: Просто так не получится.
0: Господа, просто не попадают, надо стараться не попадаться в это все. Давайте как-то вот, не знаю, возьмем себя в руки, что ли, перестанем в это верить, ну и так далее.
1: Не в том, что мы верим в это, не верим, а в то, что мошенники обладают даром убеждения, и, к сожалению, они работают с людьми, которые хотят, чтобы их в чем-то убедили. Это категория граждан, которые подвержены этому, да, это пожилые люди, да. Ну, в основном это пожилые люди, потому что, не знаю, вот нас... Тоже можно, конечно, убедить, если использовать определенные скрипты, наборы фраз, слова и так далее. Но нас сложнее все же убедить, как мне кажется. А пожилые люди, они более доверчивы, они как дети.
0: Но...
1: И да, если особенно там какой-то голос там подделать, например, да, или какими-то личными данными воспользоваться, чтобы человек правда пожилой поверил, что ты не какой-то посторонний человек, мошенник, а ты правда в теме. Звонишь и хочешь эти деньги снять.
0: Угу. Я, кстати, раньше не мог... до конца особо понять, осознать вот эту фразу, поговорку: «Обжегся на молоке, дуешь на воду».
2: Угу.
0: Обжевшись на молоке...
1: Ну, поняли. Поняли.
0: Да, дуешь на воду. Сейчас, вот когда со мной тоже произошла история, когда вскрыли мои аккаунты различные и так далее, телефонные мошенники, я теперь понимаю, я просто-напросто стал внимательно смотреть, что пишет мне там мой оператор телефонный. Потому что раньше на вот это сообщение там... не знаю, мошенники, это спам, я не очень обращал внимание. Сейчас я это все обращаю внимание. Потом, как только я на чеку, если это незнакомые какие-то номера, я становлюсь прям на чеку себя держу. Вот недавно мне приходит сообщение.
1: Случай у нас тут один был, кстати.
0: Да, да, приходит сообщение. Опять, Марина, не поверишь, от мегафона.
1: Ну, все же не поверят.
0: В прошлый раз меня тоже мегафоном терроризировали и вскрыли, вот, якобы специалист. Сейчас тоже сообщение. Вам нужно обновить паспортные данные для мегафона на портале госуслуги. Я так думаю, на каком портале госуслуги?
1: Слушай,
0: у меня нету
1: Билайн
0: на госуслуг.
1: Тоже прислал мне сообщение, но это была официальная история с тем, что нужно обновить паспортные данные, но для этого я ходила в офис Билайна, и там
0: обновила
1: паспортные данные.
0: Я тут же думаю, во-первых, меня нет на госуслугах, во-вторых, дай-ка я звякну.
1: Больше нет.
0: Да, больше нет.
1: Побыл и хватит.
0: Хватит, да. Схожу-ка я в мегафон, позвоню-ка я в мегафон, набираю, говорю, вот такая эта история. Он говорит, вы знаете, с такого номера прийти сообщение не может, потому что это не наш номера официальный. Вам должны или позвонить, или прийти вот с такого-то номера. Там 4- или 3-значный.
1: Апель Манумеро, да?
0: Да, и нужно, говорит, правда, прийти или через госуслуги, или прийти в офис. Угу. Ну, я взял, сходил, подменял.
1: Слушай, я до сих пор не знаю, звонили ли мне мошенники, но подозреваю, что нет. Как раз мой оператор звонил мне и предлагал такую классную акцию только сейчас. И только вот если сейчас я соглашусь, то я смогу целый месяц воспользоваться подпиской на книги. Я говорю, извините, не надо. У меня уже есть.
0: Вы знаете, и, пожалуйста, хотя бы вы мне... практически со всеми издательствами.
1: Да, хотя бы вы не предлагайте страны. Мне книги, да.
0: Да. Так что оставьте это себе. У меня класть их некуда. Алло, добрый день.
3: Да, добрый день, Макс, Марина, Герман, Дмитрий.
2: Здравствуйте.
3: Вы знаете, из вчерашнего эфира про необдуманные покупки я узнал, что, в общем-то, прокрастинация – это не всегда плохо. Вот. И, в общем-то, я на правильном пути. Вот. А что касается покупок мошенников, то столкнулся с такой ситуацией, что, меняя номер, я не везде уведомил свои банки о том, что я его поменял. Вот, и потом, вот буквально 2 или 3 года я уже на другом номере, и с удивлением обнаружил, что на меня открыт счет, не буду говорить в каком банке, по старому номеру телефона, там как-то он сейчас, видимо, кому-то перешел, да, другому человеку, и вот этот товарищ в Красноярске, на меня как бы открыл счет в этом банке и...
0: Ну, понятно. В итоге что вы сделали? Как-то вы решили вопрос или вы так повесили?
3: Смотрите, в итоге меня внесли в черный список ЦБ, и теперь у меня заблокированы все онлайн-операции. То есть на снятие карт и на онлайн-Сбербанк. Вот. Ну, я, в общем-то, выходил.
0: А мошенники-то при чем здесь? Вы думаете, это мошенники сделали? Просто человек взял, а вы не сняли с себя, не переоформили, не отказались от того номера, да.
3: Ну да, ну как бы нет, это хорошо, но
0: таким ничего образом, хорошего.
3: Ну, понятно, ну, это как бы я не понимаю.
0: Дмитрий, вы суть скажите, вы какую-то предысторию долгую, у нас времени нет. Суть в чем? Мошенников вы проучили, вы решили вопрос? Или так
1: сняли
0: сидите
1: ограничения
0: с заблокированными до картами?
3: Я сейчас жду, я написал в ЦБ, и банки, все банки мои написали в ЦБ, чтобы меня исключили. Вот, я жду, когда меня исключат из этого списка.
0: Понятно. Давайте, как исключат, как решите, звоните. Хорошо, мы вам удачи желаем.
3: Вот. Спасибо, вы
0: пожалуйста.
3: Вам
0: спасибо. Спасибо.
1: Максим разнервничался.
0: Не, ну просто очень долго. Я
1: как-то все умеют, понимаешь, свою
0: мне
1: суть.
0: Надо уже
1: как
0: клипово.
1: Эти ролики, да, ну, видео, короткие ролики.
0: Да, да.
1: Максимум 40 секунд. Если больше, то все.
0: То а все, лучше секунд внимание 20. Рассеивается.
1: Да.
0: Мошенники в сговоре с пострадавшими могут быть, Зурита бишь. Да, могут быть. Большинство
2: вот... Чтобы вот этот миллиончик заполучить.
0: А может быть и миллиончик? Нет. Имеется в виду в каких-то операциях, например, вот я 100% уверен, вот эти квартирные а-ля Долина истории, да, вот после того, как это произошло, и там, как это слово-то, когда суд оправдывает.
1: Интересная, кстати, история продавать квартиру долями, если это связано с Долиной. Классно, да,
0: прокламуешь? Ой, какая ты, это прям игра слов. Я уверен, что там истории были подставных там очень много. Потому что если суд принял такую оказию, такую вот историю за основу с Долиной, то все это началось. И там уже обман попёр.
1: Просто не покупайте квартиру на вторичном рынке, и будете спать спокойно.
0: Это первое. Так, а второе, сейчас кто приобретает недвижимость, имейте в виду, опять же, специалисты различных компаний, которые занимаются мошенниками, уверяют, что очень сильно стало распространяться мошенничество в сфере, когда вы приобретаете квартиру. Связано с налоговой, вам могут позвонить якобы из налоговой и сказать, а вы заплатили оттуда, из банка, а вы перевели из ЖК. Конторы, а вы там вот счета открыли и так далее.
1: Так что, друзья, ни с кем не разговаривайте, никакие свои данные по телефону не сообщайте. Будьте бдительны.
0: Никому СМС не читайте, которые вам приходят.
1: Да.
0: Хотя наверху жирно написано. Никому не передавайте данные.
2: Да, всегда обязательно написано.
0: А я когда
1: просто, никому не сообщаем. Знаете, как бывает, когда вот вы это все понимаете, но в какой-то момент вам звонит какой-нибудь номер телефона, да, вы берете трубку там, и там таким голосом примерно... Челноков Максим Геннадьевич, здравствуйте.
0: Я сразу говорю.
1: Старший уполномоченный, Иванов Иван Иванович, Как у вас дела? Угу, хорошо. Ну, знаете, в общем, такая история, смотрите. Как решать будем? Угу. Ну и дальше, да, там по списку вопросов.
0: У меня сейчас один ответ. Челоков Максим Геннадьевич, я говорю, он умер. Мне тут недавно говорят, кто умер? Я говорю, он. А вы кто? Я.
1: Цой.
0: Классная история. Цой, какой Цой?
1: Который жив.
0: Всегда жив. Это хорошо. Надо взять на вооружение.
1: Обращайтесь.
4: Макс, Марина и Герман. Это на радио.
0: Быстро включили камеры. Марик танцует. Оу. Заводные у нас отбивки. Да, так, за клевету в общедомовом чате грозит штраф до 5 миллионов рублей или 5 лет колонии.
1: Соседи с 10 этажа, уберите мусор за собой. Вот этот вот ваши коробки уже второй день стоят.
2: За оскорбление по типу толстая корова грозит штраф до 100 тысяч рублей.
0: Вот, прикинь, в домовом чате вот так вот. Слава богу, у меня какой-то, видно, культурный чат.
2: Потому что я слышал в домовых чатах, это еще это вежливое общение, да? Там, да. За клевету в этом чате до 1 миллиона рублей или 2 года тюрьмы.
1: Как-то корову недооценивают. Ладно.
2: За ложь про болезнь, например, туберкулез. Это типа это что? Как? Ты сказал, у меня туберкулез, а у или тебя на самом деле нет туберкулеза.
0: Нет, это, наверное, да сиди ты молчи, у тебя туберкулез.
1: Вот тубик, может, что ли?
2: Это до 3 миллионов штрафа или 4 года тюрьмы. Из-за обвинения в убийстве.
0: Батюшки.
2: До 5 миллионов или 5 лет колонии.
0: Да это как надо поругаться в чате, да?
2: Чтобы на 5 лет человека засадить.
0: Нет, чтобы обвинить его в убийстве и на 5
1: лет потом
0: присесть.
1: Я понимаю, почему, например, кого-то можно
0: поссориться,
1: позвать
0: как
1: коровой
0: надо.
1: И каким-то другим,
0: да,
1: животным.
0: Да, корову я тоже понимаю.
1: Да, прям легко.
0: Клевету тоже
1: мне
0: я
1: кажется,
0: понимаю.
1: Мне кажется, мы тут все уже наговорили на эти 100 тысяч.
0: Да, но ложь про болезнь как-то... Mm-hmm. Может кто-нибудь объяснить, господа, коллеги, кто нас слушает? Что значит за ложь про болезнь, например, туберкулез, вы, если в чате? Кто кому солгал? До 3 миллионов или 4 года.
1: Да он сифилитик. Из Сирии. Вы знаете, что в 77-й живет? Кто? И как будто бы, ты знаешь, оскорбил. Старый маразматик. 84-й.
0: Ой, это интересно.
1: И как будто, может быть, ты наговариваешь на какого-то другого человека.
0: Он не маразматик, у него просто деменция.
1: Например, а он это не знает. Потому что.
2: Может, у него деменции нет. И тогда ты сядешь. На 4 года.
0: Ой, а я лягу-прилягу, называется. Алло.
1: Лучше скажи, что кто-то толстая корова.
5: Здравствуйте. Я хочу вам предложить немножко другую историю, но из той же корзинки.
0: Какую другую? Мы не хотим другую, мы говорим про вот домовой чат.
5: А мошенник?
0: Уже проехали, уже у нас вот этот кубинский был...
2: Закончились
0: танец,
1: мошенники. Да. Белотилист, а не сифилитик, рассказывает
0: нам. Так, это про что? Это про Доли, но это не то. И по поводу обвинения в убийстве, вот тоже интересно. Например, ты пишешь, вы обсуждаете, будем устанавливать новые ограждения на клумбы или нет. Угу. И вот там, например, с кем ты не находишь общий язык? У меня недавно было. Давайте забор покрасим в синий цвет. Я говорю, почему в синий? Дом у нас светло-бежевый. А давайте в зеленый. Это как-то к траве, к растениям близко. Тем более забор стоит на фоне, вот, знаете, такой дикий виноград.
1: У тебя хороший вкус, мы поняли, да. И, в общем, с тобой не согласились.
0: Да,
1: если бы
0: начали,
1: ты сказал,
0: мне начали...
1: слышишь ты, толстая корова, да если ты сейчас... Да я знаю, что...
2: Со своим туберкулезом
1: отсюда не уйдешь. Да, я знаю, где ты вчера была. Сейчас вот ты кому-то угрожала.
0: Да, и еще, все, небось, человек, это дворника нашего, и ты прибила.
1: Вот, все, пожалуйста.
0: Подожди, это сколько? 100 тысяч? Полтора миллиона.
1: Куда мы аванс потратили, понятно.
0: Четыре?
2: Четыре с половиной. Девять с половиной.
0: Миллионов, я, да, приговорили.
2: И 11 лет колонии.
1: 33 коровы.
0: Да, за худую корову не оштрафуют.
1: А за старую?
0: Ах ты, тощая, можно сказать. Ах ты, тощая корова. Нет, тощая лань.
1: Тощая,
0: ладно, Макс.
1: Корова, тощая корова.
0: Вы сегодня очень дерзкий со слушателями. Анастасия вообще нет. Какой всегда, такой сегодня. Так, 7373. Почему у меня везде одно и то же написано?
1: Что
0: я не могу говорить это вслух. Но вот когда звонят люди, какие-то странные надписи у меня выскакивают. Ладно, давайте вот тут с этим человеком поговорим.
1: Алло. Осторожно, ты говоришь.
5: Добрый день, Сергей.
2: Да, здравствуйте.
5: Алло. Да, здравствуйте. Всех приветствую. Хотелось бы отметить, что, Максим, вот у вас есть огромное положительное качество. Вы какой есть, такой есть. Вы не, как говорится,
0: А вы не такой, вы играете роль какую-то?
5: Казаться, вы просто есть. И вот хочу вас за это, за искренность поблагодарить и за откровенность с нами, со слушателями.
0: Вы ругаетесь в домовом чате с кем-нибудь? Алло.
5: Вы знаете, я за такой визуальный контакт. Вот,
0: сразу по мордам.
5: Виртуальное общение, оно уже, понимаете, оно к безответственности немножко приводит иногда.
0: Почему?
5: Ну, у нас не совсем же общество совершенное.
0: Да вот, это везде поэтому... так, не только у нас. Любую точку земли
5: тронь. Но у нас законодательство, видите, не стоит на месте и идет навстречу населению.
0: Мы вас поняли, Сергей, прекрасно, отличная
2: спасибо.
0: Точка зрения.
2: Спасибо.
0: Вернее, я как-то не понял, о чем речь, но все равно точка зрения приятна.
2: То, что
0: приятна.
2: Человек предпочитает лично все вопросы обсуждать.
1: Макса Челнокова продолжается, ну, потому что Сурита пишет, не мимикрирует, как некоторые.
0: Да. Здоровый на голову продолжают кошмарить население, опять пишет слушатель. 7373948.
1: Как-то без радости.
0: Ну, что-то...
1: как-то не хочешь, да?
0: Да.
1: Ну, ладно, ответил, на самом деле нет. Ну, давай.
0: Алло.
6: День добрый.
0: Добрый.
6: Вы понимаете, власть реально боится гражданской войны. Тут на меня в 23-м году напали бандиты, пошел в полицию, ничего не делают. Написал на них жалобу в администрацию Путина. Так не поверите, пришло два письма. Одно из администрации, что по письму, что письмо направлено в МВД. А второе из МВД, что по моему письму... назначена проверка Химкинского УВД. Так через месяц прибежал участковый и говорит, а что это вы жалуетесь? Мы всегда готовы помочь.
0: Юрий Николаевич, а скажите, пожалуйста, вот мы разговариваем про домовые чаты, разговариваем про людей, которые там ругаются. Причем здесь ваша история? Вот скажите мне. Это то же самое, что вы вбежали ко мне в квартиру и начали говорить мне, почему я смотрю тут фильм такой-то, а не смотрю футбол.
1: Слушай, ну есть же люди, которые, например...
0: Какие странные вы люди.
1: Да, да. Подожди,
0: о, блин,
1: Вера, я тебя прошу, подожди, это стоп слово сегодня. Сейчас расскажу.
0: Господа, будьте адекватными, пожалуйста.
1: Ну это когда, знаешь, вот диалог между двумя людьми, вот ты что-то рассказываешь, человек тебя перебивает, такой, да-да-да, очень интересно, но, и начинаешь это рассказывать про себя, потому что людям интересны они сами и то, что с ними происходит. Я сказала гениальную философскую мысль, конечно, запомните ее, запишите.
0: Владык, излите
1: Макса. Все же просто, потому что нас волнуют наши мысли, то, что с нами происходит, а не то, что происходит с тобой, к сожалению.
0: Это правда. А за обвинение в убийстве скоро будут давать больше, чем за самоубийство, Дмитрий.
1: Я придумал название для программы, для новой.
0: Так.
1: Не злите Максима.
2: Да, злите Макса. Тут даже дело не в обвинении в убийстве, а в ложном обвинении в убийстве. Это клевета. Клевета всегда была уголовно наказуемой. Так-то. Она еще со времен заповедей уголовно наказуема. Так что, да.
0: А еще раз давайте быстренько пробежимся. За клевету вообще домовом чате. Мне пишут, что надо говорить общедомовом.
1: Общедомовый,
0: боже
1: мой,
0: извините. Дай вы к домовой нормально.
1: Домовой
0: грозит. Значит, за оскорбление толстая корова 100 тысяч, клевета 1 миллион или 2 года тюрьмы. А если непонятно, кто кого обозвал ложь про болезнь, там 3 миллиона и 4 года. И если обвинили в убийстве, 5 миллионов или 5 лет колонии. Год за миллион идет. 5 за 200. Хорошая реклама.
1: Новости на «Говорит Москва». Затем
0: поехали.
1: Мы вернемся сюда и продолжим.
7: Внимание, внимание. «Говорит Москва». 94,8.
8: В Москве 11:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили о создании огневого мешка для остатков ВСУ в Красном Лимане. Противника лишают возможности перегруппировки, пояснили в ведомстве. Там добавили, что штурмовые подразделения 25-й общевойсковой армии продолжают зачищать город. Подразделения войск беспилотных систем с помощью дронов «Камикадзе» и других ударных беспилотников срывают контратаки, ротации и подвоз боеприпасов и личного состава на позиции украинских формирований. Вашингтон и Киев обсуждают заморозку конфликта по линии фронта. Контакты США и Украины происходят ежедневно. Также возобновились неофициальные переговоры с Россией, сообщило издание «Экономист» со ссылкой на источники. Одна из идей, которая обсуждается, это прекращение огня в два этапа. Сначала ограничение боевых действий зоной в 50-70 километров по обе стороны линии фронта, а затем более широкое соглашение, отмечается в публикации. Российские власти ранее сообщали о готовности к дипломатическому решению конфликта при условии разрешения его первопричин и обеспечению безопасности государства. Губернатор Севастополя сообщил о свободной продаже топлива на 7 АЗС. На заправках сети «Атан» будет доступен бензин двух марок и дизельное топливо, уточнил Михаил Развожаев. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что на АЗС сети ТЭС реализация топлива осуществляется по QR-кодам. При этом на двух станциях сети, расположенных на трассе Таврида, действует свободная продажа. 22 мая из-за логистических сложностей и ограничения на продажу топлива в 20 литров на человека ввели в Севастополе. С 29 мая ограничения начали вводить в Крыму. Тотальное высшее образование не нужно рынку труда. Сложившийся десятилетиями массовый спрос на вузы не соответствует реальным потребностям экономики, заявил глава Миноборнауки. Сформированный спрос на высшее образование влечет туда любого практически выпускника школы. Это не есть хорошо, это неправильно. Нет необходимости такой в тотальном высшем образовании, отметил Валерий Фальков, передает Интерфакс. По его словам, вполне есть необходимость получения высшего образования для личного развития человека вне зависимости от его уровня. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 20, малооблачно, ветер юго-западный около 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают до плюс 21, вероятные осадки. Вечером 15-17 градусов, ночью 13-14. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
7: Говорит Москва. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
9: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция «Театральная».
11: Марин, ну куда ты опять собралась?
12: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
13: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
11: Рассказываем по пятницам после 12.
13: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Именно поверх времен.
13: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
14: «Имена. Поверх времен».
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Говорит Москва.
15: 94.8 FM.
13: Мы
9: Мы вас услышали.
0: 11:35 в Москве. Добрый день, друзья. В студии все так же Марина Александрова.
1: Верн Бабаян.
2: И Макс Челноков.
1: Мне очень нравятся противоположные мнения, которые вы нам пишете. Кто-то пишет, что Максим прекрасен, а кому-то нравится, что он такой, какой есть, он настоящий, а кто-то пишет, что он ужасный и сегодня грубый. Мне кажется, главное в этом
0: Юрий, всем спасибо.
1: Быть настоящим и вести себя так, как ты себя чувствуешь, не обманывать себя в первую очередь. Это очень похоже сейчас на тост, как бы рано в 11:36.
0: Да, да? Нормально, господи.
1: Просто, мне кажется, знаешь, часто люди начинают нас критиковать в те моменты, когда понимают, что вот мы можем себе позволить быть настоящими, ну, как пример, да, настоящими, или проявлять какие-то эмоции, они себе позволить этого не могут. Это касается,
0: нет,
1: например,
0: просто...
1: подожди. Я знаю, ну, давай. Что сказать. Это касается также проявления там в соцсетях. Кто-то, например, начинает вести блоги, много писать, либо снимать какие-то видео, делать какие-то фотографии.
0: Выплескивать эмоцию.
1: Да, выплескивать свою нарциссическую травму. И есть люди, которые тебя лайкают, тебя поддерживают, тебе что-то пишут. Давай, молодец. Вот как бы они понимают, как это сложно. А есть, которые пролайкают всех, но не тебя. Потому что они не могут это принять, что ты позволяешь себе проявляться. Вот как ты сегодня позволяешь себе быть не идеальным, а позволяешь какие-то свои эмоции, да,
0: в эфире. Да я нормально совершенно.
2: Ты молодец, Макс.
1: Вот.
2: Мы с тобой.
0: Марина,
1: и кого-то это
0: давай,
1: очень сильно раздражает, потому
0: я
1: что они не могут себе
0: сегодня
1: этого позволить.
0: Я сегодня хейтер.
1: Ну, вы меня поняли, что
0: да, конечно,
1: мы
0: хорошо,
1: поняли,
0: да. Доброе утро, дорогие Максим, Марина и Гера. Поздравьте, пожалуйста, моих доченьку и сыночка, Дашу и Диму, с днем рождения.
1: Ну,
0: моим
1: здорово.
0: Двойняшкам сегодня годик.
2: Поздравляю.
0: Вот не буду я хейтером и гадостливым. Вот вам. Поэтому я поздравляю.
2: Какой хейтер.
0: Марина, где вас лайкнуть можно и нужно?
1: Ну, конечно, я из запрещенных соцсетях, но про них я говорить не буду.
0: Ну почему? Хотите... Телега не запрещенная пока еще?
1: Да, да. У меня есть два телеграм-канала. Один, к сожалению, у меня отжал мой кот. Его зовут Шпинат, поэтому телеграм-канал «Молодой Шпинат». А еще есть телеграм-канал «Шпинат-бар». И вот там больше меня, чем кота, и больше пользы какой-то.
0: Марина, что за нехороший человек не лайкает шпинатика?
1: Вот, Анастасия, понимаете?
0: Марина,
1: кто-то делает вид, что его не существует.
0: Имена и фамилии
1: да
0: говорить.
2: Нужен список,
1: да,
2: полный
1: да.
2: список.
0: Смотрите, какая классная история произошла. Подождите, а где же... А, вот... ужасная новость прилетела. Коты не снимают стресс, а
1: смотри,
0: усиливают его.
1: Вот сейчас у нас видеотрансляция включена, друзья. Если не включена, срочно включайте. Я напомню, телеграм-канал, так, радио говорит МСК, ютуб говорит Москва, ВКонтакте. Дочитай новость, пока слушатели подключатся. Я сейчас вот как бы проанонсировала. Сейчас кое-что вам покажу. Дочитывай. Давай про кота,
2: читай.
0: Исследователи выяснили, что коты в доме часто повышают тревожность хозяев, потому что люди начинают переживать за здоровье и настроение питомца.
1: Собаки на стресс не влияют ни положительно, ни негативно, при этом в целом для психического здоровья животные оказались все-таки полезными. У меня кот есть, как я сказала, шпинат его зовут.
0: У меня собака есть.
1: Да, и
0: у меня
1: в общем, когда мне говорят, что кот это классно, это весело, вот я, смотрите, вот видно у меня руку, да, вот видно, как вчера у меня кот со мной играл, вот так вот я показываю сейчас все в камеру.
2: Да,
1: видно?
2: Расцарапана рука.
1: Видно? Он просто...
0: видно.
1: У меня был созвон очень важный, я не могла...
0: К камере ближе поднеси.
1: Вот, я не могла говорить. Кот, когда видит, что я с кем-то общаюсь там по Зуму, да, какая-то видеосвязь или там в Яндекс.Телемасте. То есть я разговариваю с телефоном, сижу или с ноутбуком. Он не может спокойно сидеть.
0: Это нормально, Марин, совершенно. У меня начинает лаять. Как только я с кем-то говорю, особенно по громкой связи, она что-то слышит, все, это лай, ор на всю квартиру.
1: Да.
0: Я при ней не стараюсь не разговаривать по громкой связи.
2: И услышит незнакомый голос. И
0: наверное.
2: Включает режим защиты.
0: И, короче, что, он прыгнул и исцарапал тебя?
1: Он просто подкрадывался и хватал меня за руки. Он вцепился мне в ногу. Он ходил перед экраном.
0: Он думал так
1: внимание.
0: Же, как Павел Галкин, наверное. Марина очень красивая, надо немножко поизуродовать.
1: Ну вот, в общем, у меня две крупных царапины теперь на руке, потому что было совершено опасное нападение. Нет, котики, собачки, хомячки, это очень все здорово, конечно.
0: Животные вообще делают человека лучше, особенно если животное у вас появилось еще в детстве.
1: Угу.
0: Кстати, про детство. Угу. Устали быть взрослым? Вас могут покачать на руках и спеть колыбельную, но заплатите за это 11 тысяч
1: как
0: рублей.
1: Дорого.
2: Так выглядит добаюкивание. Новый тренд для тех, кому не хватает заботы, поддержки и чувства безопасности. Взрослым предлагают ненадолго вернуться в младенчество и пережить опыт, которого не хватило в детстве.
1: Такой способ многим помогает отпустить обиды, однако полноценную терапию он не заменит, считают эксперты.
0: Вот недаром я говорю, у меня есть такие минуты...
2: Полноценную терапию.
0: Полноценную. Это вообще заново родиться, наверное. У меня возникают такие минуты в жизни, когда мне, я говорю, хочется к маме на ручки. Это не имеется в виду, что я в прямом смысле это слово, а вот хочется ощутить какую-то, знаете, защищенность со всех сторон. На ручках у мамы же в детстве мы чувствовали себя спокойно, да, защищенно и так далее. Мне одна подруга такая: «Макс, меня раздражает эта твоя фраза «к маме на ручки». Что это значит?»
1: Ну, это инфантильная
0: такой,
1: позиция.
0: Типа, деле. Да, говорит, такой лоб здоровья залезет к мамочке бедной на ручки. Я говорю: «Да ты сумасшедшая, я виртуально имею в виду, это она как бы метафора». Метафора такая. Защищенности хочется. Но ты люди, поэтому...
1: Застрахуй себя.
0: Прости, еще что?
1: Застрахуй себя.
0: От чего?
1: Не знаю, чего ты боишься. От этого
0: да нет, это я ничего не
1: квартиру,
0: боюсь.
1: Машину.
0: Нет, я не боюсь. Я просто, ну, согласитесь, бывают минуты, когда
1: реалисты, да?
0: Хочется, да, вот именно, хочется какой-то, ну, защищенности. Это даже не какая-то защищенность, знаешь, там стенку,
1: а,
0: стенку поставить перед собой. Или там, не знаю, спрятаться
1: нам
0: в бомбоубежище.
1: Нам не хватает контакта, поддержки других людей.
0: Да.
1: Каких-то, не знаю, телесных, да, историй, когда, чтобы нас обняли. Ну, можно, не знаю, там, попросить сделать этого близкого человека, но вдруг он там на работе, чем-то занят и так далее, да? Не всегда тебе в нужный момент человек может дать эмоцию. Ну, разное бывает, да? Не знаю, можно ходить, мне кажется, на массаж. Когда-нибудь вот что-то такое делать, понимаешь?
0: Ну,
1: помогать кому-то.
0: На массаж, в смысле?
2: Зачем ходить на массаж, когда за 11 тысяч рублей можно на ручки?
1: Ну, просто, ну, если тебе нужен какой-то тактильный контакт, ты расслабишься.
0: В принципе, да.
1: Займись спортом.
0: Я в одном из фильмов недавно тут видел, тоже 25-й год, там семья, и человеку постоянная тревожность. Постоянная тревожность за семью, а у него в семье, получается, где-то 6 женщин.
2: Угу.
0: Там мама, жена, теща и 3 дочери. Вот. И вот он бесконечно за всех переживает. И ему одна подруга, ну, не подруга, там какая-то героиня, говорит: «Пойдем, я тебе помогу.
1: Героиня.
0: Немного ты должен остыть, успокоиться». И она кладет ее в гамак. А гамак так его со всех сторон вот обнимает, что ли, вот эта ткань, и начинает его раскачивать. И он засыпает. И он просыпается, и после этого он, ну, проходит тревога, проходит какой-то... Он в невесомости побывал такой, немного отдохнул, и ему хорошо. Вот я ей говорю, не надо, может быть, платить 1000 рублей, купить себе гамак.
2: Гамак просто, да.
0: Гамак. Это хороший способ побыть и наедине с самим собой, и вот как-то отдохнуть. «Ребят, привет. Пока у меня не родился первый сын, я любил свою кошку, но потом не до него, чтобы растворяться в нем. Ни до кого».
2: Не до сына. Не до
1: ну,
2: сына?
1: Понятно же, что не до сына, да, кошка на первом месте.
0: «Тактильные непотребства», говорит Зурита. Ну, Зурита, как хотите, так и называйте.
1: Дуб погиб.
0: Да, да.
2: Нет, как он мог погибнуть?
0: Представляете, дуб Робин Гуда, ему 1200 лет было.
2: «На дереве впервые не появилась молодая листва», сообщила газета The Independent со ссылкой на Королевское общество охраны птиц, которое управляет заповедником Шерудского леса.
0: Знаете, как дуб звали? Major Oak.
1: Языка снял. Да. Был одним из самых больших деревьев в Британии и стоял на протяжении века. По легенде, вокруг дуба располагался штаб благородного разбойника Робин Гуда. Офис такой, коворкинг.
2: Точная причина гибели дерева неизвестна, но, возможно, это случилось из-за наплыва туристов, которые утрамбовали землю вокруг дуба, и вода плохо поступала к корням, отметили в заповеднике.
1: Несмотря на смерть, дуб Робин, что такое? Слово дуб мне сегодня не дается. Дуб Робин Гуда останется на своем месте и продолжит радовать туристов.
0: Радостно, друзья, кто, боюсь, что многие из нас никогда не увидят этого дуба,
1: дуб
0: ни
1: Робин
0: живого,
1: Гуда.
0: Да, ни уже погибшего, но будем надеяться, что он красивый. Я не знаю, я не видел этот дуб, хотя и был там.
2: Жалко.
0: Да.
2: Всё, полтора миллениума представил.
1: Идем.
0: Да, идем дальше.

0: Эта заставка тоже успокаивает, правда? Как гамак,
1: легкий джаз.
0: Ла-ла. Так. Водку страшно. И картошку будут выдавать гражданам России за участие в традиционных посиделках вместо западных пикников. Депутаты Госдумы предложили материально поощрять граждан за выбор отдыха, который считается традиционным для русского языка и культуры.
1: Профильным ведомствам даже предлагают разработать рекомендации по проведению исконно русских мероприятий.
2: Авторы идеи считают, что подобный досуг способствует сохранению культурных традиций и живого общения.
0: Я не знаю, что такое профильные ведомства, которые отвечают за пикники и посиделки, наверное, Министерство культуры, да?
2: Угу.
0: Ну, не знаю.
2: Почему водка – это традиционные посиделки?
0: Да, и картошка.
2: Да.
0: Ладно, давайте обратимся к эксперту. У нас на связи эксперт по деловому протоколу и этикету Екатерина Богачева. Екатерин, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Здравствуйте.
0: Добрый день, да. Екатерина, скажите, а вот правда, что все-таки присуще изначально русской культуре? Посиделки такие с бутылочкой или выезд на природу с пледом, с корзинкой, где лежит что-то вкусненькое?
3: Традиционно все-таки русским пикникам свойственны, да, не бутылки с алкогольными напитками, а чай. И выезды с самоварами, они были в том числе, да, и какие-то выездные, походные, небольшого размера, да. То есть пить чай на природе, это было как раз в русской традиции. Вот откуда взялась и у кого взялась водка, мне совершенно непонятно. Да, если говорить о картофеле, тоже, да, не самая такая древняя, скажем так, для нас культура, но хотя, да, есть в этом какая-то некая такая атмосфера печеного картофеля, наверное, на костре, может быть, этим руководствовались, да, те, кто предложил такую инициативу, но это тоже довольно такая странная история. И почему это должны быть посиделки, может быть, это может быть, не знаю, турслет, да, если так хотят, да, как-то сподвигнуть на какое-то времяпрепровождение на природе. Это довольно странное предложение какое-то, не знаю, может быть, оно создано для того, чтобы о нем поговорили, потому что как раз в традиционных русских каких-то, да, выездах
0: на природу.
3: На природу мы такого не наблюдаем.
2: Обычно там картошка с тушенкой, например, да, в котелке, если мы говорим про какой-то поход.
0: Ну, это
2: про шашлык,
0: поход, да, уже, да, да.
3: Да, но тогда, да, тогда это, не знаю, там продвижение, наверное, спортивного туризма,
2: да.
3: Это вообще совершенно другая история, да, то есть это как раз не у русской культуры, да, если мы посмотрим у Чехова, да, там буквально просто список продуктов, которые брали с собой, да, там начиная от молока и икры, да, и заканчивая, да, еще какой-то, да, гастрономической историей. Поэтому, на мой взгляд, это какая-то очень такая быстро сформированная инициатива, которая не имеет под собой никаких исторических корней.
0: Ага.
3: Да, уж если продвигать, ну хорошо, давайте будем пить чай, тем более, что чайные сейчас очень популярны, об этом очень много говорят, и это как раз про совместное времяпрепровождение, про такие теплые беседы, вот, наверное, так.
1: А вот выехать, например, да, так вот на природу, на традиционную русскую посиделку со своими коллегами, такой тимбилдинг устроить, это как-то поможет, там, я не знаю, сплотить коллектив или еще что-то?
0: Сближение, да.
3: Безусловно, любая неформальная какая-то, да, любое неформальное мероприятие способствует установлению дружеских связей, а ведь с коллегами мы проводим очень много времени вместе, и если это будет в том числе какой-то приятный досуг, да, и компания, да, которая инициирует это, в этом сотрудникам поможет, то почему нет, это прекрасная история.
0: А насколько, Екатерина, вообще уместно, неуместно на такие мероприятия, вот я про тимбилдинги, и вообще корпоративные какие-то выезды, брать кого-то из членов семьи, не знаю, жену.
2: Или друзей.
0: Друзей, детей, собачку.
2: Знаете, или, знаете, даже когда не берут, а просто вот все сидят, собираются, там проходит какое-то время, и кто-то говорит, так, а сейчас там приедет там моя жена, мой муж, мой друг.
0: Или так, да.
2: Да, моя собака.
3: Вы знаете, все зависит от формата, ведь иногда специально создаются, да, подобные мероприятия, куда приглашают сотрудников с детьми. Это один формат мероприятия. А вот просто так взять с собой кого-то, если организаторы не заявили такую возможность, ну, это вот уже все-таки дурной тон. Так поступать не следует. То есть, ну,

0: от размера компании, где-то это те сотрудники, которые, да, отвечают, да, за подбор персонала, да, за его мотивацию, где-то это есть подразделения, которые занимаются развитием корпоративной культуры, везде по-разному, где-то это просто инициативная какая-то группа, которая, да, знает вкусы сотрудников, и уже исходя из размера компании подбирается площадка, к этому могут привлекаться, да, специализированные агентства, если это очень большая, да, какая-то выезжает компания. Все зависит от размера компании и от уровня организационной культуры.
1: Ага, понятно. И насчет дресс-кода. Просто у меня однажды, я помню, с мамой была история, она врач, она так вот, они выехали с всей своей больницей на отдых на природу, и кто-то ее увидел из коллег, говорит, боже мой, а вы, оказывается, не всегда в белом, типа на вас есть что-то еще другое.
2: Да, как нужно одеваться на такие мероприятия?
1: Это что-то спортивное.
2: Что уместно, что неуместно?
0: Обычно организаторы заявляют дресс-код, да, если...
1: А если не заявили?
0: Если, ну, я бы все-таки уточнила у организаторов, все-таки, чем мы будем заниматься, да, мы будем располагаться на траве или это будет какой-то шатер, мы будем играть, да, в какие-то спортивные игры или мы не будем в них играть, или, может быть, еще будут какие-то активности, сапы, может быть, что-то на воде. Все-таки организаторам совершенно точно стоит, во-первых, позаботиться, чтобы сотрудники, да, не пришли в должном виде, чтобы им было удобно. А если так не случилось, то самим сотрудникам задать вопрос, потому что, ну, если есть назначенные люди, почему не задать вопрос о том, как нужно прийти на мероприятие? Конечно, это нужно уточнять.
1: Чудесно, Екатерин. Есть, господа, еще вопросы и дамы?
2: Наверное...
1: Все мы выяснили, да. Екатерина, спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Эксперт по деловому протоколу и этикету Екатерина Богачева была с нами. Екатерина, хороших выходных и до следующей встречи.
0: И вам спасибо большое, до свидания.
1: До свидания. До свидания.
2: Мне кажется, нужно одеваться в то, что вам удобно.
1: Как Марина сказала, black tie. Вот да. Марина всегда, она в дресс-коде. Black tie в любое время дня и года.
2: Я сегодня вообще не в чуть-чуть.
1: Где, покажись.
2: Рубашка у меня зеленая.
1: А, ну да.
3: И галстука нет.
1: А,
3: да,
1: так, да. Макс, какая жена? Это же шанс прикадриться к сотрудницам. Лимузин, да какой вам прикадриться? Вам уже полтос под, это, за...
2: То, что крест на чайке ставишь.
1: За этим, за порогом. Да. Ну, тоже да. А, прикадритесь, прикадритесь. У вас тем более нет жены.
2: Раньше... Максим, тебе нужно быть коучем. Раньше мы несколько раз за лето выходили в лес всей семьей, и старый, младший человек 15, и с самоваром, и с водой. Шишки для самовара собирали в лесу, а воду брали из родника. Пекли картошку, жарили на костре хлеб и колбасу, играли в бадминтон и мяч, купались в речке. Это классно.
1: Елена, это замечательно.
3: Звучит как очень классное время.
1: Единственное, у меня кажется, вот сейчас культура пикников и вот таких выездов за город, она немного отошла по той простой причине, что, ну, достаточно, как вот недавно я читал информацию, 50% граждан России имеют дачи. Угу. Вот, поэтому для многих выезд на дачу — это тот же самый пикник. Только, правда, еще и в сгорбленном состоянии, потому что надо там подкопать, прорядить.
2: Сначала построим дом, а потом пожарим шашлык вечером.
1: Да. Тут почему-то всем начали упоминать, что картошка приехала из Америки, и что?
3: Картошка приехала из Перу, а не из Америки.
1: Вот именно, это первое. Ну, пусть это будет Южная
3: Америка.
1: В Америку
3: ты приехала из Перу.
2: Слушай, да. Ну вообще мне нравится эта история, когда ты встречаешься с друзьями на даче на чьей-то. Да? Главное потом
1: классно.
2: Все убирать вместе, чтобы они не уезжали, а ты не оставался у разбитого корыта, когда тебе все нужно убирать.
3: Все вообще... нужно убирать, вот это самое неприятное.
2: Понимаете, я знаю, о чем говорю.
1: Когда вот такие приглашают меня на какие-то мероприятия на дачу, все классно. И шашлык,
2: главное
1: и компания. Да, спрей от комаров, вот и прочее-прочее. Но самое ужасное, я никогда не любил оставаться. На ночь имеется в виду.
2: Я тоже.
1: Потому что вот это вот кому-то какая-то любовная, там, блин, не знаю, Эрос пустил эту
2: Максим,
1: стрелу.
2: Ты имеешь в виду, что... Ну кто-то зачем ты так начинает. Вот начинаешь-то? Вот, все
1: но
2: поняли.
1: Это беспокойство.
2: Эрос пустил стрелу, ну слушай.
1: Ну, попал в сердце двум, и они начали там как-то... Ну и так далее. Короче, это все вот я вот это не люблю.
2: Тебе нужно не только быть коучем, но и писать любовные романы. Знаешь, такие
1: в этих
2: обложках.
1: Это я вот занимаюсь. Да.
2: Так, и назови как раз первый. Эрос пустил стрелу.
1: Стрела Эроса.
2: Да, книга «Дачники».
1: Русские женщины у нас сейчас на подходе. Далее новости.
2: А потом,
1: затем
2: знаете, кто пустил.
1: Продолжим.
2: Слезу.
4: Во всем, что с нами происходит,

0: подходит. Ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные. Известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
1: Филолог Лилиана Лунгина говорила, что переводить – это огромное счастье. А для читателей из России большим счастьем стала возможность прочесть на русском языке произведения Астрид Лингрен, Кнута Гамсуна, Бориса Виана, Александра Дюмы, Генрика Ибсена и других авторов. Но прежде чем стать именитой, переводчица Лилиана Лунгина преодолела большой путь. Она родилась в Смоленске 16 июня 1920 года. Детство провела с родителями в Германии и во Франции. Как она говорила, ей пришлось сменить 12 школ. К моменту возвращения из-за границы в Россию девочка умела говорить и читать по-русски. Она смогла успешно окончить школу и поступить в Московский институт философии, литературы и истории. Среди тех, кто обучался в ИФЛИ, были поэты Давид Самойлов, Александр Твардовский и Константин Симонов. Заочно в институте числился и Александр Солженицын. Во время учебы Лилиана изучала французскую культуру. Как рассказывала сама переводчица в книге «Подстрочник», ей не давали работать с литературой на немецком и французском языках из-за происхождения. Руководитель зарубежной редакции «Детгиза» Борис Грибанов сказал Лунгиной, что ему не разрешают давать переводы с французского евреям. Также среди причин, по которым она не могла работать с европейскими языками, была большая конкуренция. Так что в аспирантуре Лунгина выучила 3 скандинавских языка и написала диссертацию о норвежском романе. На этом направлении у нее не было конкурентов, она смогла преуспеть. По совету Бориса Грибанова Лунгина обратилась к шведской литературе. Тогда ей попалась книга с изображением летящего человека с пропеллером на спине. Это было произведение писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон». После выхода книги на русском языке она стала очень популярной. Сама автор познакомилась с Лунгиной и призналась, что благодаря переводчице произведение стало так известно в СССР. После Карлсона Лунгина перевела «Пеппи длинный чулок», «Приключения Эмиля из Лёны Берги» и «Ронни, дочь разбойника». Помимо упомянутых авторов, она бралась за произведения Ганса Христиана Андерсена, Эрнста Гофмана, Фридриха Шиллера и других писателей. В 1990 году Лилиана Лунгина выпустила книгу «Московские сезоны». Это произведение, написанное на французском языке, оно знакомило читателей с жизнью знаменитостей и обычных россиян в период советской эпохи. «Московские сезоны» впоследствии получили премию журнала «Эль». Жизнь переводчицы была похожа на приключенческий роман, где герою постоянно приходилось преодолевать препятствия. Но при этом Лунгина призывала не отчаиваться. Она говорила о том, что нужно надеяться и верить в то, что даже очень плохие ситуации могут неожиданно привести к хорошему. Переводчица умерла 13 января 1998 года и похоронена на Новодевичьем кладбище.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве полдень. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Россия уже давно развернулась в сторону Азии. Помощник президента дал высокую оценку прошедшему саммиту «Россия-АСЕАН». Дискуссия была интересной, полезной, я бы сказал, содержательной. И контакты потом, проведенные в двустороннем плане, также были позитивными, сказал Юрий Ушаков в комментарии «Вестям». Юбилейный саммит прошел в Казани 17-18 июня. В Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии входят 11 стран. Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Сингапур, Мьянма, Таиланд и Филиппины. Премьер Латвии выступил против переговоров Европы с Россией. Дипломатические каналы с Москвой не имеют значения, отметил Андриас Кулбергс. Не должно быть ни одной страны, которая станет той, кто возобновляет диалог. У нас есть институты, поэтому мы не должны менять правила, сказал он журналистам в Брюсселе, комментируя дискуссии в ЕС о налаживании контакта с Россией. Ранее глава Евросовета Антонио Кошта заявлял, что обсуждает с европейскими лидерами подготовку к переговорам с Российской Федерацией, когда для этого настанет правильный момент. Оппозиционный блок «Сильная Армения» подал заявление в Конституционный суд. Политдвижение Самвела Карапетяна требует аннулирования итогов парламентских выборов 7 июня, сообщила представитель блока Мариана Каграманян. «Сильная Армения», ссылаясь на массовые организованные нарушения, совершенные властями, требует признать недействительным решение ЦИК от 14 июня, либо назначить второй тур, написала она в соцсетях. По итогам голосования в парламент республики прошли три политические силы. Правящая партия «Гражданский договор» получила 64 места, блоки «Сильная Армения» и «Армения» 29 и 12 соответственно. У берегов Камчатки за полтора часа зафиксировано не менее 12 землетрясений. Их магнитуда доходила до 6,7. В камчатском филиале геофизической службы РАН отметили, что мощные толчки начались рано утром. Все они произошли в Тихом океане на расстоянии 150-180 километров от Петропавловска-Камчатского. Спасатели объявляли угрозу цунами, которую через несколько часов отменили. Местные жители рассказали, что в квартирах раскачивались люстры, звенела посуда, а на верхних этажах трясло особенно заметно. Люди делятся впечатлениями в соцсетях. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 10 рублей 83 копейки, доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей и 3 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 21, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный около 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 15-17 градусов, ночью до плюс 14. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: Внимание! «Говорит Москва».
4: 94,8.
5: А вы говорите «Милин».
6: Я его
5: тоже
6: что?
5: Мне «Милин».
6: Рекламирую.
5: Да думайте о своей стране.
7: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция «Театральная».
9: Марин, ну куда ты опять собралась?
10: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
7: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
9: Рассказываем по пятницам после 12.
7: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Тирания долга». В эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. «Народный психолог». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех. И даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 12 часов 6 минут в Москве. Добрый день. В студии Марина Александрова.
9: Герман Бабаян.
10: И Макс Челноков.
8: Сегодня пятница, 19 июня. Всем хорошего дня. Проведите его достойно, хорошо и обязательно
3: радостно.
8: Вместе. Радостно, да, с радиостанцией «Говорит Москва». Кстати, по поводу воскресенья. Ведь это будет, как
3: что
8: говорят...
3: будет? Толстой?
8: Нет, будет макушка лета.
3: Макушка.
8: Смотрите, в воскресенье, в день летнего солнцестояния, вернется настоящее красное лето. Синоптик Евгений Тишковец так говорит.
3: Классно.
8: По его прогнозу, московская погода будет миллион на миллион. Солнечно, осадки исключены и до плюс 25.
3: Ну, может, я наконец-то на велосипеде покатаюсь.
8: Да,
3: ты
8: же давно не каталась.
3: Да, там дожди, я не могу кататься. Я собираюсь, а там дождь, понимаешь?
8: А велосипед нельзя в дождь, помнишь?
3: Гроза. Ночной забег.
8: Да.
3: Для тех, кто куда-то бежит.
8: О нюансах различных культурных событиях Москвы расскажем через полчаса. Кстати, температура не только вернется в климатические рамки июня, но и превысит норму и будет соответствовать показателям макушки лета, добавил синоптик.
3: Макушки.
8: Или макушки, как вам угодно.
3: Шучу.
8: Друзья, ждем воскресенья. Ну и сегодня тоже неплохая погода за окном. Слушайте,
10: неплохая.
8: Вот
10: да.
8: Не вспотеете уж точно, прогуливаясь по какой-нибудь красивой набережной. Так, к теме. Чуть-чуть.
3: Какой?
8: У нас есть время. В России слишком много людей с высшим образованием.
3: Слишком умные.
8: Да.
3: Вообще, это большая проблема, да.
8: Цитата. «Нет в нем необходимости с точки зрения экономики и рынка труда», заявил глава Миноборнауки Фальков, министр образования.
10: По его словам, сформированный десятилетиями спрос на высшее образование влечет в вузы практически любого выпускника. А это не есть правильно.
8: Хорошая фраза.
3: Ну да, если учесть, что человек не может занимать руководящую...
8: Должность, зачем ему высшее образование?
3: Да.
8: А если он просто, в принципе, не может, нет у него данных на это, зачем ему тогда вообще высшее? Сейчас происходит разумная балансировка между средним профессиональным и высшим образованием, добавил Фальков. Я согласен с Фальковым тем, что господином министром, что обязательно нужно специалисты со средним профессиональным образованием, потому что у нас, правда, нехватка людей именно точечно в
3: профессии. Не у всех золотые
8: руки,
3: но просто некоторые идут учиться по профессии, по которой они потом не работают.
8: Не
3: и
8: работают,
3: получают знания,
8: в том-то
3: которые им
8: и
3: абсолютно
8: дело.
3: Не нужны. Поэтому очень важно понимать, чем вы хотите заниматься, кем вы хотите стать. Но не все в 17 лет, там 18, чуть старше, чуть младше, понимают, чем они хотят заниматься.
8: Делают правильный выбор, да. Это правда. Но, с другой стороны, мне, например, кажется, что если начинаем запрещать или предлагать студенту, человеку, абитуриенту, не ходи на высшее образование, а вот иди лучше поучись на слесаря, но это утопия будет. Люди с высшим образованием...
3: Сначала нормальную профессию получи, а потом уже будешь
8: заниматься
3: тем, что
8: тебе нравится. Да.
3: Мне так говорили.
8: Мне так не говорили, потому что у меня в 5 лет была уже предопределена профессия. Вот. Потом я, правда, нашел другую, нормальную. Но таких фраз я слышу у друзей, родителей. У меня вот знакомая хотела всю жизнь стать актрисой.
10: Угу.
8: Ей говорили, какая ты актриса? Да посмотри на себя. Бабушка ей говорила. Ни рожи, ни кожи. Боже, иди, юристом будешь. Я вот юрист, нормально зарабатывала всю жизнь. Ну, бабка там, конечно.
10: Никак, подруга стала юристом.
8: Да, стала, в банке работает.
10: Нормально зарабатывает.
3: Играет,
10: да?
3: Теперь роли, да?
8: Да, играет роли, да. Да, нормально зарабатывает. Вот что хорошо, так это зарабатывает нормально.
10: То есть права бабушка
8: была. И еще к этому на свою зарплату она себе и кожу, и рожу сделала, как говорится.
10: Ну, все теперь можно и в актрису идти.
8: Уже поздно, знаешь.
10: Никогда не поздно.
8: В полтос актрисы.
10: Главное найти своего режиссера.
3: Так вот прям вот обесценивать, конечно,
8: это
3: и кожу,
8: да.
3: И рожу, и поздно. Максим, ты прям вот собрал все, не знаю.
8: Это не я, это она сама говорит. Бабушка говорила, нет ничего. Вот я и сделала себе и то, и другое. все, что нужно, есть возможность.
3: У нас и комплексы от того, что нам кто-то что-то не
8: сказал. В том-то и дело. Поэтому говорить о том, что у нас переборы людей с высшим образованием, ну, не знаю.
10: Нет, это правда. Это правда. Ну, у нас в каждом вузе, не иронично, почти в каждом вузе, точно в каждом гуманитарном, угу, есть факультет журналистики. В моей альма-матер в Ранхиксе, угу, их 11, по-моему.
8: Факультетов журналистики?
10: Да.
8: Это что и это такое?
10: Ну, Ранхикс, это же, да, такое, это сборище институтов.
8: Это я знаю.
10: Но и в каждом институте есть свой факультет журналистики.
8: Обычно или какие-то направления, там, международная
10: факультет
8: журналистика?
10: Факультет журналистики, все, журфак. Там уже есть какие-то перераспределения, да, там спортивная журналистика, политическая журналистика, тра-ля-ля, тополя. Ну зачем? В университете 11 журфаков.
8: Да, это что-то перебор. Mm-hmm. Тем более столько журналистов зачем нам? Непонятно. Mm-hmm.
10: Абсолютно как... непонятно.
8: Хватит и... нас троих.
10: И... Очень, очень верно подмечено. И, ну, это правда просто. В университеты часто идут, особенно представители мужского пола, чтобы банально отсрочку от армии получить. Ну, да. Потому что родители сказали, иди учись, так... получай, да, образование. Это, на самом деле, все следствие перехода к экономике услуг. Это в развитых странах очень распространенная история, когда ты вместо того, чтобы идти получать прикладную профессию, получаешь какую-то более эфемерную, которая вот больше связана с какими-то знаниями, с какой-то исследовательской деятельностью, даже если ты никогда исследовательской деятельностью не занимался и заниматься не собираешься. Это как будто бы, судя по тому, что в мире вокруг нас происходит, достаточно естественная такая ступень развития и экономики, и образования, и всего прочего, но действительно нужны люди, которые руками работают.
8: Прорвал тебя.
10: Очень нужны.
8: Конечно, нужны.
3: Но не только языком что... чесать, правда?
8: Да, это да, это ты в наш
10: не мешки огород. Выручить,
3: да. Это правда, это известная
8: в наш история, огород камень. Да. Да, но дело в том, что я вот могу вам 100% сказать, что человек с высшим образованием, он всегда, ну, во-первых, это благородно, во-вторых, зарплата у него, ну, нельзя сказать, что всегда выше, нет, не обязательно. Токарь, знаешь, сколько сейчас сварщик получает.
10: Профессионал вообще, своего дела, да, всегда заработает не больше денег.
8: Но разница есть. Все равно разница есть. Человек как-то с высшим образованием себя чувствует увереннее. Он как-то даже по-другому...
3: Но он обладает определенными навыками,
8: знаниями,
3: которые помогают,
8: конечно,
3: ему в жизни,
8: да,
3: в плане достижения целей.
8: Я вот если бы...
10: Это
8: я...
10: такие, это soft skills.
8: Да, да, это правда. Дело в том, что вот спортсмены, ну, извините меня, я не буду всех подгребать, но артисты балета в основном, в общей массе своей, люди, которые немного не дочитали, немного не доучили.
3: Ну, потому что не фокус на другом.
8: Да, в том-то и дело. У них тело, у них конкретное их, это тоже узконаправленный профессионал, человек с профессиональным образованием. И я, когда поступаю в университет, я просто понимал, какая... прорва, какая яма между мною, а я поступал, мне было 20 лет, угу, и этими студентами, которым по 16-17 лет.
3: Было с ними скучно?
8: Нет, мне не было скучно, наоборот, ты что, я тянулся к ним, как росточек к солнцу, потому что они правильно ставили ударение, угу, они знали вещи, которые не, я не знал, они понимали там, как правильно выстроить кадр, потому что они уже где-то поработали на телеке к тому времени, как писать статью, я ничего этого не знал. Поэтому я первых там 3 года, я просто грыз, извините за банальность, гранит этой науки, вот в конкретном плане грыз именно. Я начал, правда, сразу работать, чтобы практика...
3: Что у тебя с зубами
8: сейчас? Да нормально, уж тебе выпали, новый поставил.
3: Прогресс.
8: Да, поэтому, на мой взгляд, все-таки высшее образование должно быть особенно у мужчины. Извините, пожалуйста, девушки. У девушек тоже должно быть, но у мужчины обязательно.
3: А почему у девушек как-то, как будто бы не обязательно?
8: Нет, ну я не говорю, что не обязательно, я говорю,
3: почему
8: что...
3: такое деление?
8: У мужчин, не приставай, а.
3: Ну, ты сказал, я хочу докопаться.
8: Не приставай, не надо
3: докопаться.
8: Нет,
3: ну скажи, нет, нормально скажи.
8: Все, до свидания.
9: Макс, Марина и Герман. Это на радио. Говорит Москва.
8: Станцевала?
3: Да, ну все-таки.
8: что все-таки?
10: Ну, девушка может... Думала, Дивка тебя спасет.
8: Выйти замуж и нормально.
3: Что нормально, Максим? Почему ты рассуждаешь как...
8: Старорежимный этот, да?
3: Да,
8: да. Скуф. Старорежимный скуф. Ну, извини, ну, такие бывают иногда мысли.
3: Сначала нужно думать, потом говорить.
8: Так это и есть моя мысль. Я и подумал перед тем, как сказал. Понимаешь, такие у меня мысли. Ладно, по поводу образования поговорили, вот по поводу там юриспруденции. Насчет 21 июня еще раз хочу сказать, что помимо Дня равноденствия, еще и это будет День врачей, День медицинского работника, День врача в воскресенье. Поэтому, господа, если у кого-то есть знакомые врачи, родственники, друзья, обязательно поздравьте. Ну, а я вот вчера задумался, а как мы вот знаем, например, свои права, когда мы покупаем какие-то продукты, какие-то товары в магазине, что мы можем сдать 2 недели там обратно товар, что там продукты питания, если вам не выдали чек или не спросили, то вы можете не платить. Ну, какие-то вот в ресторанах, как правильно себя вести, верно, что официант должен там сделать то-то, то-то, то-то, 40 минут, если не несут блюдо, то еда за счет заведения, если вас не предупредили. Но если вас официант не предупреждает, что это блюдо готовится час там, то продукт может быть за счет заведения. Такое есть в ресторанном бизнесе. Но вот мы плохо знаем свои права и права врачей, когда мы общаемся именно с медиками. Поэтому к нам сейчас присоединяется медицинский адвокат, почетный адвокат России, советник президент гильдии российских адвокатов Людмила Матвиенко. Людмила Олеговна, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
10: Здравствуйте. Да.
8: Людмила Олеговна, ну давайте вот у нас есть 15 минут, развеем мифы или как-то подтвердим информацию, получим об отношениях врачей и пациентов. Какие есть у кого права? Вот на сегодняшний момент все так же остается, что у врача на пациента 15 минут?
11: Это рекомендованное время, которое я врачам объясняю, что, в общем-то, не обязательно его соблюдать. Но это связано с экономическими показателями. Но фактически в законе это не закреплено вот какими-то обязательными нормативными актами. Если говорить о правах пациента, права пациента четко закреплены 323-м федеральным законом об основах охраны здоровья. Ну и это апеллирует к Конституции, то есть у нас конституционное право закреплено в Конституции, каждый имеет право на охрану здоровья и качественную медицинскую помощь. С правами врачей все сложнее, потому что права врачей разбросаны по разным нормативным актам. Сейчас мы их перечислять не будем. Я думаю, что это не обязательно в рамках, в рамках этого эфира. Вот то, что я защищаю врачей в основном. То есть крайне редко я консультирую пациентов. И хочу сказать, что вот я лично считаю большой бедой именно то, что врачебную медицинскую помощь включили в закон о правах потребителей, поскольку все-таки это очень сложная деятельность медицинская.
8: Так.
11: И вот отсюда
8: но
11: возникают...
8: Но все равно мы потребляем, как бы нам предоставляют услугу врачи, мы ее потребляем также. Это...
11: Вот понимаете, не совсем так. Вот если сравнивать с похожими какими-то услугами, например, там мы идем делать маникюр, вот, и гарантия того, что нам его сделают качественно, она, понятно, что это можно сделать качественно. Или отремонтировать машину. Человека отремонтировать с гарантией нельзя давать. Вот в чем проблема, понимаете? Человеческий организм...
8: Человеческий фактор работает.
11: Вот, да, и... Вот именно то, что медицинская помощь относится к услугам к закону о правах потребителей, она включена в виды услуг, и можно использовать этот закон о правах потребителей, это у пациентов порождает мифы о том, что врач их может исцелить. Понимаете, можно вести себя как угодно, да, не соблюдать там правила, не вести здоровый образ жизни, рушить свое здоровье, потом прийти к врачу, он должен щелкнуть пальцами, там, дать таблетку, Вот это самый главный ужасный миф.
8: Одним словом, главная проблема пациента, что он слишком сильно, мы слишком расцениваем врача и считаем их волшебниками, слишком доверяем и полагаемся.
3: А если, например, получается так, что мы приходим к врачу, он нам сначала назначает одно лечение, да, потом второе, потом третье.
8: Ничего не помогает.
3: Да, и вот как будто бы эксперименты.
11: Вы абсолютно правы, но ответственность за здоровье, конечно, вот я как пациент абсолютно убеждена, что она лежит в равной степени, да, на пациенте и на враче. Вот. И врач не должен обязательно говорить какие-то приятные, там, замечательные вещи. То есть, если он говорит, надо прислушаться. И только в этом случае будет какой-то результат, который нельзя гарантировать. Вот сложность в чем медицинской помощи. И, к сожалению, вот этот миф, он шагает там по миру, я бы даже сказала, не только по нашей стране, о том, что врач волшебник, о том, что он должен предусмотреть, предугадать, и, в общем-то, усложняет жизнь врачей, она все больше и больше усложняется. И привлечение врачей там к ответственности, привлечение к гражданской правовой ответственности медицинских учреждений, оно вот из этого мифа рождается, что должен предугадать и исцелить. Вот. В том, что пациентские отношения пациента как к волшебникам, к врачам.
8: Ну, понятно, да, это неправильно. А, окей, а вот еще тогда такой, Людмила Олеговна, момент. Мы в американских, да не только в американских, в любом зарубежном фильме видим, как многие врачи не говорят, например, диагноз пациенту. Да, они там скрывают тяжелобольные какие-то. У нас в России сейчас как? Тоже врач не имеет права не говорить врачу, а только родственникам или, например, какому-нибудь поверенному?
11: Нет. Если пациент дееспособный, то он имеет право знать. Вот так у нас это закреплено. Имеет право получить полную информацию о своем здоровье. И имеет право указать лицо, которому будет предоставлена полная информация о его здоровье. Также у нас по закону наследники. Те, кто является наследниками по закону, имеют право знать полную информацию о здоровье пациента. Но также точно и пациент имеет право не знать, например. То есть он может не...
8: Но это на усмотрение кого? Врача или
11: пациента.
8: Все-таки... А, это на усмотрение пациента. У нас существует... Все понятно. У нас существует до сих пор такая история, как если вы не женаты официально, если у вас нет штампа в паспорте, то даже при том, что вы там 20 лет вместе сожительствуете, вас не пропустят в реанимацию к своему человеку?
11: Не существует такой истории. Любое лицо можно указать в добровольном согласии. И если по санитарным правилам в реанимацию можно пройти, то любого человека, который соблюдает эти санитарные правила, другое дело, что ему нужно там какую-то одежду выдать, и не всегда это возможно с точки зрения санитарных правил, любого человека пропустят, неважно, даже если вы с ним и не сожительствовали.
8: Но любого, в смысле, я даже если я не знаю этого человека, я мне захотелось...
11: Вы укажете своего друга, например.
8: Должен указать.
11: Или своего врача, к вам, может быть, ваш знакомый врач придет вас навестить, или сиделка придет вас навестить в реанимацию. Не обязательно это сожитель должен быть.
8: Ну, понятно, понятно. А врачебная тайна существует у нас?
11: Конечно. Врачебная тайна, она, естественно, тем же самым вот этим 323 ФЗ закреплена, она закреплена уголовно-процессуальным кодексом, но, на мой взгляд, она потихонечку размывается, эта врачебная тайна. Сейчас объясню,
8: да,
11: как она размывается. Ну, по постановлению судебному, то есть можно получить информацию о здоровье человека, но теперь... Есть много новых приказов, согласно которым, например, лица, страдающие определенными видами заболевания, о них сообщается, например, в МВД. Раньше такого не было. То есть очень долго Министерство здравоохранения не предоставляло, отказывалось предоставлять эту информацию Министерству внутренних дел. Теперь все вот, по правилам взаимодействия, вот эту всю информацию нужно предоставлять. Таким образом, медицинская тайна, ну, тихонечко размывается. Также медицинская тайна размывается, например, вот аудио протоколированием приемов. Ну, в Москве это, в Подмосковье активно практикуется. То есть, когда человек приходит на прием к врачу, идет аудиозапись. Не всегда она, не всегда они предупреждают, но она точно идет. Мы с этим вот, наша там команда адвокатов, мы активно как бы писали о том, что, ну, против этого.
8: Подождите, Людмила Олеговна,
3: то есть, когда мы заходим в кабинет, да, получается, что записывают нашу консультацию с врачом?
11: В поликлинике, да, полностью идет... Полностью, и это все сливается в департамент здравоохранения. И там сидят люди, они что-то с этим делают, обрабатывают эту запись. Вот, то есть все, во всех поликлиниках Москвы у нас идет аудиозапись на всех приемах.
3: Да. А что делать, если, например, я обратилась к врачу, и мне не понравилось мое с ним взаимодействие, наша консультация, то, что он мне говорил, у меня есть какие-то сомнения.
8: Врачи же тоже люди, могут рявкнуть.
3: Да, сомнения к лечению, которое он мне назначил. Ну, то есть, грубо говоря, мне нужно получить какую-то...
10: Можно ли как-то эту запись поднять?
3: Да, или, ну, например, я, может быть, должна пойти в какое-то другое место, хотя, ну, я же прикреплена в этой поликлинике, если мы говорим о бесплатных, да, услугах, и получить, да, какую-то альтернативную
11: консультацию. Именно в Москве мы можем выбирать врачей и записываться к через госуслуги, мы можем записываться к любому врачу. Но я рекомендую, если вам что-то не понравилось, я рекомендую второе мнение получить, ну, в том числе и в платное, если такая возможность есть, или записаться к другому врачу. То есть, когда мы открываем запись на МОСРУ, да, то там есть запись в разные места, в разные поликлиники. Там я имею в виду сейчас специалистов. Вот, терапевты, мы к какой-то поликлинике прикреплены, но не один же терапевт в этой поликлинике, мы можем его поменять.
8: А по поводу врачебной ошибки, насколько сегодня вообще ошибка допускается врачом? Имеется в виду, ну, если, конечно, там не летальный исход.
11: Ну, вы знаете, ну, а что, мы сейчас рассуждаем о медицине, и летальный исход тоже,
8: летальный исход происходит. Ну да, это тоже, да, исход.
11: Вы знаете, вот я хочу сказать вам и нашим дорогим слушателям, что давайте все-таки начнем с того, что это цивилизационное достижение наше, что мы рождаемся в руках врачей в роддомах, и то, что мы имеем возможность закончить свою жизнь тоже в руках врачей. Давайте это будем ценить. Вот это цивилизационное достижение. И то, что... и дальше следующая мысль, что нужно понимать, что организм не изучен, что ситуация, каждая ситуация абсолютно индивидуальна, их нельзя каким-то законом закрепить. И поэтому врачебные ошибки были, есть и будут. Их может быть меньше, наука движется вперед, но они всегда были, есть и будут. Каждый организм будет подкидывать загадки. Давайте дадим возможность врачам все-таки эти загадки спокойно разгадывать. И даже если врач допустил какую-то ошибку, то просто подумать, сколько он жизней спас, сколько он еще спасет жизни, как он будет относиться к этой ошибке. После этой ошибки, ну, естественно, как говорится, не ошибается тот, кто ничего не делает. Но, тем не менее, значит, в законе понятие врачебной ошибки у нас не закреплено. Более того, был когда-то термин «дефект» медицинской помощи, он относился к экономическим показателям, и тоже это подставление было отменено. То есть у нас вообще никак это не закреплено. То есть по-разному это называется, недостаток медицинской помощи, дефект медицинской помощи, но такого законного, и также и врачебной ошибки нету. Ученые, те, кто занимается организацией здравоохранения, они пытались там создать реестр врачебных ошибок, пытаться говорить об этом открыто. Это же, в общем-то, в интересах пациентов в первую очередь, да, вот это все. Но здесь ВОЗ, а ныне там, как говорится.
8: Понятно.
11: Реестра нет, понятие в законе не закреплено.
8: И каждый раз все по-новому, да, если до суда доходит. У нас прямо одна минута. Я хотел узнать, вот мы все знаем, что у нас есть обязательное медицинское страхование, по которому мы можем обратиться в клинику, там получить какие-то процедуры. Но мало кто знает, что там есть еще уникальные процедуры, ведь верно? Например, посещение бесплатно зубного врача. И даже вам могут коронку поставить бесплатно. Правда, непонятно, какое его качество, но это тоже есть.
11: Если очень коротко говорить, то это относится к категории пациентов, льготные пациенты. Пациенты-льготники имеют право на дополнительные какие-то услуги, а так нужно обращаться к территориальным программам медицинского страхования. То есть они в разных регионах разные абсолютно. Угу. Вот, где-то больше, где-то меньше. В этих территориальных программах записаны права, которые имеют все пациенты. А также смотреть, что, какие права у льготных категорий пациентов.
8: Одним словом, господа, если вы хотите что-то получать в большем количестве, не ленитесь. Вы просто узнаете, что вам в вашем возрасте и вашем статусе предназначается. Людмила Олеговна, спасибо большое. Медицинский адвокат
10: спасибо.
8: Людмила Матвиенко была с нами, да, собеседник президента гильдии российских адвокатов. Спасибо.
11: Спасибо за приглашение.
8: Спасибо вам, да, и удачи. Ну, а вы не забудьте, поздравьте в воскресенье своего знакомого врача. Новости на «Говорит Москва».
0: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8.
12: В Москве 12:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили об освобождении населенного пункта Юрковка в ДНР. На этом участке фронта находится подразделение Южной группировки войск. В ведомстве добавили, что российская армия за неделю нанесла 7 ударов возмездия по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. Были поражены элементы топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, а также военные аэродромы, хранилища боеприпасов и горючего, территориальные центры комплектования, места сборки и подготовки запуска БПЛА дальнего действия. В министерстве подчеркнули, что удары наносят в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на российской территории. Сергей Собянин сообщил об уничтожении 10 летевших на Москву беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, написал мэр в своем канале на платформе «Макс». В Росавиации сообщили о введении ограничений в аэропортах Домодедово и Жуковский. Особые меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Вячеслав Володин заявил о необходимости новых мер борьбы с кибермошенниками. Госдуме предстоит и дальше совершенствовать законодательство, поскольку злоумышленники постоянно адаптируются к новым технологиям, отметил председатель Госдумы. По словам Володина, ранее принятые меры уже дают результат. Впервые за прошлый год было зафиксировано снижение числа случаев кибермошенничества. Кроме того, Володин заявил о существенном сокращении случаев дроперства после введения уголовной ответственности и проведения разъяснительной работы. Компания SpaceX запустила ракету со спутниками для нужд разведки США. Старт был осуществлен с базы ВВС в штате Калифорния. Трансляция велась на странице компании в соцсети X. Это уже третий в 2026 году запуск для нужд разведки. Деятельность Национального управления военно-космической разведки Соединенных Штатов засекречена. Параметры и описание аппаратов не раскрываются. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 21, малооблачно. Ветер юго-западный около 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба. Влажность более 80%. Вечером синоптики обещают 15-17 градусов, ночью до плюс 13-14. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
0: «Говорит Москва». 94,8. Реклама.
13: Я в панике. Доллары забыла купить.
14: Зачем доллары?
13: А как за границей платить?
14: Плати по миру.
13: Как?
14: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
13: Ага.
14: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
13: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
14: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
15: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
16: Сложно!
15: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
17: We'll be right back.
16: наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: «Право знать». «Говорит Москва».
17: Осторожно. Дверь закрывается. Следующая станция – Театральная.
18: Марин, ну куда ты опять собралась?
19: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
16: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
19: Мы плохого не посоветуем.
16: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 12.36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
10: Герман Бабаян. И Макс Челноков.
8: Сегодня, как всегда, по пятницам в 12.30 мы расскажем о самых достойных культурных событиях Москвы.
3: Не просто расскажем, но и разыграем билеты на эти достойные мероприятия, чтобы вы не просто слушали о том, куда сходить, но и выигрывали билеты, ходили на эти мероприятия абсолютно бесплатно. Чтобы получить эти билеты, вам нужно ответить на вопрос, который будет задавать Гера, и написать сообщение, либо написать нам сообщение в Телеграм. СМС, да, либо в Телеграм. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. И но можно главное. Еще Макс написать, но главное, нужно написать в одном сообщении ответ на вопрос, имя, фамилия, номер телефона.
8: И тогда билеты будут ваши, друзья. Ну что, начинаем?
3: Поехали.
8: Поехали. В центре Москвы, в уютном камерном зале, пронзительная постановка о культовом писателе Булгаков с музыкой, так называется это мероприятие. В новом жанре документально-музыкального театра, значит, поставлен этот спектакль, наверное, можно сказать. Все это произойдет 20 июня в 19.00 в Брюсов холл. Это зал на метро Менделеевская. Журналист, радиоведущий Денис Лизин представит реальные истории жизни писателя. В стиле немого кино на экране появятся артефакты. Пространство наполнится звуками скрипки и рояля музыканта-виртуозов. Это будет самое неожиданное знакомство с знаковым литератором. Весь вечер на сцене ансамбль солистов «Трагиком» — это Диана Кемельман, она на скрипке, и Александр Антонов, клавиши. Вы уж слышите 7 впечатляющих глав о Булгакове с произведениями Массне, Виталли, Шнитке, Штрауса, Литанаса, а также Грига и Сильверстова. Друзья, 20 июня Булгаков с музыкой в Брюсов холл. Мне кажется, это интересно.
3: Да, можно сказать.
8: Два билета у меня есть, у нас есть. Герман, пожалуйста, вам слово.
10: Вопросик нужен, да? Сегодня между...
8: Нет, песенка.
3: Гера может.
10: When I find myself in times of trouble. Когда...
8: Аллилуйя.
10: Сегодня Международный день прогулок, пеших прогулок. И вопрос следующий. Как зовут мужчину, который начал свою пешую кругосветную прогулку в 1998 году и идет уже 27 лет?
8: Батюшки, как интересно.
3: Друзья,
8: ну,
3: пока
8: давайте.
3: Вы, да, отвечаете, я вас приглашу на оперу. Называется опера, не поверите, «Русалка». А в Московском академическом...
8: Сегодня же день русалок.
3: Да. В музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко. Но я вас приглашаю туда не сегодня, а 1 июля в 19.00. Но зато можно заранее запланировать, да, визит свой. Сюжет оперы основан на неоконченном произведении Пушкина, которое по своему художественному строю примыкает к циклу «Маленькие трагедии». Композитор, воспользовавшись стихами Пушкина, сам дописал недостающие для оперного либретто эпизоды, в том числе трагический финал. Введя хоровые сцены с народными песнями и плясками, Торгомышский создал не просто фон, а живую социальную среду. Главная героиня русалки Наташа, доведенная до гибели самыми близкими людьми, отцом и возлюбленным, оказывается между двумя мирами – земным, где разворачивается ее женская трагедия, и подводным, в котором она же русалка, ничего не забывшая и не простившая. Русалочка, ее маленькая дочь, рожденная на речном дне, становится орудием мести в руках матери. В своей постановке режиссер Александр Титель соединяет замыслы Пушкина и Драгомышского с эстетикой Достоевского, в том числе создавая колоритные народные сцены той эпохи у дома Мельника и на княжеской свадьбе. В общем, какая-то такая...
8: Какая-то утопия, да.
3: Нет, что-то... не утопия, нет, какая-то не
8: классическая. Не утопия, что ее утопили.
3: Смешно. Смеяться сейчас или там будет 3, 2, 1, и мы начнем...
8: Ты можешь, да, да? Прямо сейчас, да. Ну, не знаю.
3: Да, ну, в общем, друзья, печальненько. Это была опера «Русалка». Точнее, она будет в Московском театре имени Станиславского Немировича Данченко 1 июля в 19 часов. А мы сейчас два билета на нее разыграем, несмотря на то, что Макс назвал это утопией.
8: Нет, я назвал, что это не утопия как жанр, а это как вот действие. А просто все как-то печально там. Но прежде мы узнаем,
3: все равно,
8: кто у нас,
3: извини,
8: Макс, идет
3: ты,
8: на Булгаков
3: с музыкой.
8: Ты похож
3: на, вот если мультик вспоминать «Русалочка», вот на этого краба ты очень...
8: А ты на эту...
3: Себастьян, просто копия. Да? Понимаешь? Копия же, Гер.
8: Нет. Нет, которая ведьма.
3: Цвет лица, фигура.
8: Урсула. Урсула, вот Маринка Урсула.
3: В смысле?
8: Вот так вот. Русалочки среди нас нет, получается. Но я могу.
10: Никого не утопили.
3: Это тунец.
10: Карл Бужби звали мужчину, который отправился в кругосветное.
8: До сих пор зовут.
10: Который отправился в пешее кругосветное путешествие. Идет уже 27 лет. За это время он успел переплыть Каспийское море, посидеть в нашей отечественной российской тюрьме. Через несколько войн пройти за незаконное пересечение границ.
8: О, бог ты. Побеждает, да. Мария Осипова. Маша, 0559, последние цифры вашего телефона. Поздравляем. Два билета на Булгаков с музыкой в Брюсовом холле завтра в 19.00 ваши. Кто идет на оперу «Русалочка»?
10: Тот, кто скажет нам, сколько изначально закладывал на свое путешествие Карл Бужби.
8: Имеешь в виду времени?
10: Да, время. Часов? Думаю, за сколько времени он хотел пройти
8: весь свет. А какая у него цель конечная?
10: Просто. Он, когда ему 22, по-моему, было, он решил, что вот такое приключение себе устроил.
8: Ладно, и потом...
10: А его просто спонсируют люди, которые вдохновляются тем, что он пешком обходит свет.
8: Интересно. Ладно, 24 июня в 19.00 в Московском драматическом театре «Модерн» сыграют мировой бестселлер. Спектакль по книге Хаксли о дивной «Новый мир» с участием заслуженных артистов Анны Каменковой и Игоря Яцко. Режиссер, как понятно всем, Юрий Грымов, заслуженный артист России. Перед зрителями разворачивается история об идеальном обществе, где люди не знают забот и печалей, а жизнь каждого строго регламентирована и состоит из сплошных удовольствий. В этом дивном новом мире никто не жаждет свободы. Никто, кроме дикаря. Он не согласен жить по таким правилам. Он хочет любить и испытывать душевную боль. Он жаждет свободы греха и свободы раскаяния. «Модерн» стал первым российским театром, получившим права на постановку этой всемирно известной антиутопии Хаксли. Разыгрываем два билета на 24 июня, начало в 19.00.
3: Но сначала узнаем, кто у нас пойдет на «Русалку».
10: Карл Бужби изначально на свое путешествие закладывал 12 лет. Немножко он ошибся, и первый нам правильный ответ дала Алевтина Ширяева.
8: Алевтина, два билета на «Русалку»
3: ваш
8: в театр имени Немировича, Станиславского и Немировича Данченко. Так, в «Модерн» кто у нас 24-го на «О дивный новый мир»? Герман.
10: А тот, кто ответит на следующий вопрос. Самый длинный виртуальный пеший маршрут, который можно составить на Google картах, составляет 22 387 километров. Назовите точку А и точку Б этого маршрута.
3: С.
10: Откуда, куда выстраивается этот
8: маршрут?
10: Витамин
8: С. С. Вы знаете, куда писать, спешите.
3: Цирк, театр и чудеса. Летом в Москве проходят показы уникального шоу «Сны Пушкина». До 27 сентября в универсальном спортивном зале «Дружба», это в Лужниках, проходит новый сезон шоу «Сны Пушкина», которое меняет само представление о цирковом искусстве. Это театрализованная постановка без животных, которая воспевает безграничные возможности человеческого тела и духа. «Сны Пушкина» — это не иллюстрация всеми любимых сказок, а цирк смыслов. Интеллектуальный аттракцион премиум-формата, где в зрелищных трюках зашифрован русский культурный код. Новый русский цирк рассказывает истории языком трюка. Физическое действие здесь – это не демонстрация атлетики, а смысловой глагол, развивающий сюжет через инженерное ноу-хау. Поняли?
8: Да.
3: Лирический дуэт Пушкина и Натальи Гончаровой исполняется на авторском гибридном снаряде, объединяющем колесо Сира и воздушное кольцо в символ неразрывного, но хрупкого союза влюбленных. Таким образом, «Сны Пушкина» отказываются от формата классического дивертисмента. Знаешь, что это такое?
8: Нет.
3: Набор номеров, да, в пользу цельного повествования. Вот, друзья, сложно, но мне кажется, что это правда интересно. Все это проходит до 27 сентября в Лужниках, в зале «Дружба».
8: Сейчас мы тоже разыграем на этот цирк билеты, но прежде мы узнаем, кто у нас идет в театр «Модерн». Насколько я понимаю, правильный ответ, Герман?
10: Вопрос еще раз напомню. Самый длинный пеший маршрут, который можно проложить на Google картах, длиной больше 22 тысяч километров.
8: Это по
10: километров.
8: Суше имеется в виду,
10: пеший, да? Да, пешком. Все. Что можно пройти пешком? Это маршрут из Кейптауна, что в Южноафриканской республике, до Магадана, что в Российской Федерации.
8: И вот одним из первых в МАКС дал нам правильный ответ слушатель Александр Перминов. Последние цифры его номера 3501. Александр, два билета на театр, в театр «Модерн», на оперу. Да какую оперу, что я говорю? На спектакль «Дивный новый мир» 24 июня ваше.
3: Кто у нас идет на «Сны Пушкина»?
8: Да, сейчас Герману
10: слово.
8: Тот,
10: кто нам назовет самый длинный... Нет, ладно, я просто зачитаю вопрос. Назовите самый длинный пешеходный маршрут Северной Америки, а заодно и всего мира.
3: Друзья, пока отвечаете, Макс расскажет.
8: Самый длинный, да. Еще раз.
10: Пешеходный маршрут Северной Америки.
3: Макс, не пытайся выиграть билеты, это бесполезно. Наши слушатели быстрее ответят.
8: Это правда. А я приглашаю вас, друзья, узнать ночные тайны мистической Москвы. Это такая экскурсия от проекта «Гуляем по Москве». Кстати, мы уже поздравляли на этой неделе, но еще раз поздравим проекту 10 лет в этом году. Продолжительность экскурсии 6 часов. Едете вы на автобусе. Гид, человек-оркестр, актер, поэт Евгений Богданов. 20 июня, например, начало, завтра в 23:50. Но это вот на что мы разыграем билеты. А так она искать надо, смотреть, она проходит каждые выходные. Хотите увидеть Москву в загадочном мерцании ночных огней? Или, например, чтобы почти не было людей и машин, чтобы таинственная тишина погружала вас в особое состояние мира фантазий, а прохлада и загадочность ночных улиц будоражила воображение? Тогда слушайте. Всю ночь до открытия метро вы будете шастать... Вернее, любоваться ночной красавицей Москвой, проедете по местам древних языческих капищ.
3: Это Выхин наверняка. Извините.
8: Старинных кладбищ. А также вы увидите старинные особняки, где по легендам до сих пор появляются призраки.
3: Пиковские,
8: познакомитесь, да, с удивительным миром московского фольклора. Вы услышите множество легенд и городских историй, а также встретите рассвет на Воробьевых горах. Ну а когда Москва уже проснется, когда первые солнечные лучи ласково пробегут по крышам домов и вашим розовым щекам, когда откроют...
3: Почему по-разному?
8: Не знаю. Ну, всю ночь где-то гулять, знаешь, там по Москве, ну, как ты говоришь, от Выхина.
10: Там бледный.
8: Когда откроется метро, и первые беспокойные горожане побегут по своим делам, экскурсия что сделает?
3: Закончится.
8: Все верно. Но не закончится то удивительное чувство единения с великим городом и его тайнами, которое останется с вами навсегда. Просто анонс вообще пушка. Мне нравится.
3: У кого бессонница, да?
8: Хорошее снотворное.
3: Да. Пожалуйста, друзья, мне кажется, вот пока лето, ночью...
8: Гуляйте,
3: да,
8: гуляйте.
3: Вдвоем съездить, покататься.
10: Особенно если
3: да,
10: чтобы дождя не было.
8: Особенно если в эти выходные не будет.
3: Да.
8: Особенно если ваш отпуск не состоится в этом году. Хотя погуляйте по Москве по другой, посмотрите на нее другими глазами. Два билета мы сейчас разыграем, но прежде мы узнаем...
3: Кто нас на Пушкина в Лужники пойдет.
8: Да.
10: Вопрос был следующий. Назовите самый длинный пешеходный маршрут Северной Америки за одно и всего мира.
3: И мне кажется, первым, да.
10: Трансканадская, она же Великая Тропа, протяженностью 24 тысячи километров.
3: И первым правильно ответил на этот вопрос Иван Артемов.
10: Иван, мы вас поздравляем.
8: Да, последний.
10: Представляете,
8: цифры.
10: По Канаде пеший маршрут длиннее, чем дорога от Кейптауна до Магадана.
3: С ума сойти можно.
8: Но это тоже необычно.
10: На 2000 километров.
8: Герман, будьте добры, задайте нам вопросы, и давайте разыграем ночные тайны мистической Москвы.
10: Сегодня Международный день детского футбола. Я подготовил несколько вопросов на эту тему. И первый вопрос. Сколько мячей забил Рональдо де Асис Морейро, также известный как Рональдиньо, в матче по мини-футболу, когда ему было 13 лет?
8: Супер. Знаете, куда писать. Марина, вам слово теперь.
3: Мне?
8: Вы не хотите ничего? А, вы уже разыграли. Давайте я тогда.
3: Твоя же очередь, Максим.
8: Я театр, представляет камеди-перформанс «Истринские ведьмы. Промпт на любовь». Сюжет спектакля повествует о трех современных ведьмах, которые пытаются создать мужчину мечты. Однако старые колдовские методы их предков уже не работают, поэтому они знакомятся с новыми технологиями и. С помощью искусственного интеллекта каждая ведьма воплощает разные черты характера, методы, исследуя несколько технологий, могут заменить мистику. И что значит идеал в современном мире? В процессе, конечно же, они сталкиваются с неожиданными этическими и эмоциональными вопросами. Можно ли искусственно создать любовь или совершенство, например? И каковы последствия вообще всего вот этого идеального человека создания? Спектакль 21 июня в 19:00 на сцене театрального зала Государственного музея Высоцкого. Я театр, Истринские ведьмы, промпт на любовь. Так, кто у нас сейчас? Сейчас узнаем, идет на экскурсию, а позже уже два билета разыграем на Истринских ведьм.
3: А, точно,
8: ведьм.
3: Я должна была сейчас разыграть. Ну,
8: да,
3: ладно.
8: Понимаешь?
10: 13-летний Рональдо де Асис Морейро, также известный как Рональдиньо, в матче по мини-футболу против местной команды в Бразилии забил 23 мяча. И его команда победила со счетом 23-0. Это был первый раз, когда Рональдиньо попал в новостные сводки, в газеты и в новостные
3: головки. Кто у нас едет на ночную экскурсию?
10: Нам очень много правильных ответов дали. Первым был Сергей Фролов.
3: Сергей, мы вас поздравляем.
8: Ой, батюшки, где Сергей? А, вот нашел. Сергей Фролов.

0: Гагарина. Это синтез кино, театра, музыки, поэзии и мультимедийных проекционных полнокупольных технологий. Идея постановки «Небо Гагарина» родилась в московском планетарии. Именно здесь, под грифом «Секретно», обучались астронавигации первые космонавты Советского Союза. Как вспоминал летчик-космонавт Алексей Леонов, путь на Байконур начинался здесь, в московском планетарии. Голос народной артистки Российской Федерации Ирины Пеговой, исполнительницы моноспектакля, становится проводником в космическую эру, подаренную миру Юрием Гагарином. Ее повествование – это стремительный полет мысли от огненного старта ракеты «Восток-1» и секретных хроник до мирового ликования. Подлинная атмосфера открытия космической эры оживает через музыку Фельдсмана и Шостаковича, стихи Высоцкого, Рождественского и Симонова. Сценарий документален, только архивы, мемуары участников событий, биографические книги о Гагарине и реальные цитаты современников от Чарли Чаплина до Юрия Левитана. И мы сейчас разыграем 2 билета на это мероприятие. На 2 июля московский планетарий.
1: Супер, это интересное событие. Но прежде узнаем, кто идет на «Истринские ведьмы» в Я-театр или музей Высоцкого.
2: 15-летнего русского футболиста, который проходил стажировку в Манчестер Юнайтед, подавал огромные надежды, до сих пор подает, но, наверное, уже все-таки чуть-чуть поменьше. Звали и зовут Сергей Пеняев. И нам много правильных ответов дали. Макс, ты видишь, кто первый был?
1: Нет, так, это мы на Истринские. Нет, не вижу. Мне кажется, Елена Попова. Нет? Подожди, или я путаю? Ты же видишь?
2: Да. Да.
1: Елена Попова, 2 билета на «Истринские ведьмы», промпт на любовь в театр, Я-театр, 21 июня, ваш.
0: Кто в планетарий идет? Вопрос, Гер.
2: Вопрос нужен. Где он, этот вопрос? Вот. Великий, на мой взгляд, лучший футболист в истории человечества по имени Лионель Месси в детстве страдал серьезным заболеванием, из-за которого могло не сложиться не только его карьеры, но и жизнь его могла очень рано оборваться, если бы футбольный клуб «Барселона» не вложился в его лечение. Какой диагноз у него был в детстве?
0: Друзья, отвечайте, идите в планетарий. Макс, твой анонс.
1: Да, 22 июня, в день 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны, в Малом театре состоится заключительный в этом сезоне показ спектакля «Жена солдата» по современной пьесе Цепилмы Очировой и Олега Юмова в постановке режиссера Цирена Ботоциренова. Mm-hmm. Это победитель режиссерской лаборатории Малого театра России. Время героев от 20 к 21 веку. Судьба жен воинов сплетается сквозь века в единую нить русской истории. По окончании просмотра в рамках просветительского проекта «Диалог времени» у зрителей будет возможность узнать, как создавался спектакль, проходила работа над ролью, обсудить актуальные темы, влияние музыки на раскрытие идейного замысла. В обсуждении примут участие народные артисты России, например, Алена Ахлупина, заслуженный артист, артистка Зинаида Андреева, Анна Шишкина, Александр Годованец и многие другие. Друзья, очень интересно, 22 июня в 19:00 «Малая сцена на Ордынке», спектакль «Жена солдата».
0: Сейчас разыграем билеты, но сначала узнаем, кто пойдет в планетарий.
2: Да? Мне нравится, нам Андрей написал, что диагноз, которым страдал Лионель Месси, это аутизм.
1: А на самом деле?
2: На самом деле, конечно же, он страдал дефицитом гормона роста, из-за чего он был не до конца сформированным в детстве.
0: Юлия Бахрушева. Юль, вас поздравляем.
2: Поздравляем.
1: Юля, да. Так, а теперь вопрос, кто идет на «Жена солдата» 22 июня в Малый театр?
2: Вопросы про футбол у меня закончились. В 2004 году до нашей эры Эратосфен высчитал радиус Земли. Он очень умные, сложные вычисления там проводил для доисторических времен. Это прям очень круто. И вопрос следующий. Сколько он насчитал? Сколько по итогу его вычислений был равен радиус Земли?
0: Друзья, пока вы отвечаете, я вас приглашаю на «Безумный день» в музее 28 июня в Еврейский музей Центра толерантности. Там целый день будет непрерывная музыка от классики до рока, детская программа и неожиданные перформансы. Фестиваль вдохновлен еврейскими музыкальными фестивалями, не то, кстати, еврейскими, но и европейскими. «Праздник музыки и безумные дни». Автор проекта – пианистка, заслуженная артистка России Басиния Шульман. В программе «Хоровой театр Певзнера». «Вибрафон», Макс, спрашивал Алексея Чижика.
1: Это потрясающе.
0: Да, литературно-музыкальная программа с Леонидом Каневским, джазовое трио Данила Крамера и многое-многое другое. Друзья, не пропустите, все это будет в Еврейском музее, центре толерантности. А нужно сказать,

0: что по единому билету гости смогут посетить все события программы, основную экспозицию, поэтому не пропустите. Мы сейчас успеваем разыграть два билета.
1: Там можно на семью даже, если да. у вас за мама, папа, два ребенка, да, четыре.
0: Да.
1: Герман, еще один вопрос, будьте добры.
2: А с женой солдата не разберемся?
1: Разберемся, да. Кто у нас жена? Женой солдата пойдет на жену солдата.
2: Эратосфен высчитал, что радиус Земли равнялся... Есть два варианта, в зависимости от того, какой мерой длины он пользовался. Либо 7082 километра, либо 6370... А, нет, это реально. Либо 6287 километров. А реальный радиус был равен 6371. То есть он был очень близко.
1: Да, имя
2: и,
1: уж...
2: и полный правильный ответ нам дал Игорь, который написал оба варианта.
1: Да. А Игорь, фамилия-то есть?
2: Просто Игорь.
1: Ну, просто с номером телефона. Записывай.
0: Да. Друзья, еще вопрос. Макс, подождите. Да. Гер, еще вопрос.
2: Нужно. Да, еще вопрос. Сегодня Международный день бабочек. Угу. Сегодня Международный день бабочек. И вопрос про бабочек у меня следующий. Сколько в мире насчитывается видов бабочек?
0: Друзья, отвечайте, пойдете в Еврейский музей Центра толерантности.
1: А я приглашаю на спектакль «Три с Нелли Уваровой» в саду Всероссийского музея декоративного искусства. От независимого проекта, кстати, театр. Смотрите, значит, это все новая площадка проекта «Лето в Москве». Что там интересно? Спектакль поставлен по пьесе драматургии Турга Натальи Мошиной, «Розовое платье с зеленым пояском», которое предлагает неожиданный взгляд на мир Антона Павловича Чехова и его знаменитых трех сестер. В центре история, там не главной героини чеховской пьесы, а женщины, чьи судьбы остаются за пределами знакомого сюжета. Наташа Прозорова, Лидия Протопопова, а также Софья Прозорова. Друзья, интересно в исполнении актрисы Нелли Уваровой, но самое интересное, что это бесплатно.
0: Классно.
1: Приходите и смотрите.
0: А в Еврейский музей, да, кто у нас идет? Кто ответил правильно на вопрос про бабочек?
2: Сейчас я тебе скажу.
0: И посчитал очень много, мне нравится ответ.
2: Да, их действительно очень много. Их от 150 до 200 тысяч. Это абсолютно верный ответ. Первым нам правильно ответил Ковалев Артем.
0: Артем, поздравляем.
1: Поздравляем, друзья. На этом все. Ведите себя культурно. Хороших вам выходных, отличного настроения. Сейчас у нас новости, ну а далее народный психолог Марина Александрова.
0: Герман Бабаян.
2: Макс Челноков.
1: Пока.
3: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 13 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Дмитрий Песков назвал логикой здравого смысла необходимость контактов России и ЕС. Нужно обсуждать то огромное количество вопросов, которые на повестке дня и которые считаются вызовами для нас, отметил пресс-секретарь президента. У европейцев есть очень большое заблуждение. Они исходят из того, что с Россией надо вести переговоры с позиции силы, исходя из слабости страны. Это самая большая ошибка, сказал представитель Кремля. Песков подчеркнул, что Владимир Путин неоднократно говорил о том, что Москва готова к переговорам. В Херсонской области при ударах FPV-дронов ранены два местных жителя. Они находятся в больнице в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Владимир Сальдо. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что беспилотники противника нанесли удар по селению Бехтери. Кроме того, из-за атаки украинских FPV-дронов в Новоалексеевке на трассе Р-280 Новороссия загорелся грузовой автомобиль. Подобный удар по машине зафиксирован также на автодороге Херсон-Джанкой-Керчь. А в Новониколаевке повреждены два газопровода низкого давления. Премьер Чехии заявил о невозможности выделения в этом году требуемых НАТО 2% ВВП. Таких показателей страна может достичь только в 2027-м, отметил Андрей Бабиш. Неразовая и напоказ, а в рамках долгосрочного плана, заявил он в видеоролике, размещенном в соцсетях. По словам главы Кабинета министров, в ближайшие годы республика будет ответственно увеличивать расходы на оборону в соответствии с ситуацией в области безопасности и обязательствами перед союзниками. Генсек НАТО Марк Рютте в среду подтвердил, что Чехия, а также Словения и Албания не выполнили в прошлом году обязательства тратить на оборону 2% ВВП. В Грузии зафиксировали сокращение экспорта вина в Россию. По итогам мая поставки уменьшились почти на 36% в годовом выражении до 11 миллионов долларов. Данные опубликовала статистическая служба республики, передают РИА Новости. Несмотря на сокращение импорта вина в прошлом месяце, Российская Федерация сохранила за собой место его крупнейшего покупателя у Грузии. В завершение выпуска о курсах валют. Юань – 10 рублей 83 копейки, доллар – 73 рубля 36 копеек, евро – 85 рублей и 3 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 21, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный около 3 метров в секунду. Давление ниже нормы – 746 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 15-17 градусов, ночью до плюс 13. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
5: Это когда маме чавку разбил, а она не ругалась.
6: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
7: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
8: Первая любовь. Опыт отношений. Общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисичанска.
11: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
12: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
9: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Делягин. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
9: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». У нас в гостях Елена Соловьева, наш психолог. Лен, здравствуйте.
13: Добрый день.
0: Тема сегодняшней нашей программы звучит так немножко серьезно. Тирания долга.
13: Да, да. Долженствование.
0: Да, будем разбираться, что это такое, зачем она нам нужна, почему это все возникает, как от этого избавиться. А, друзья, наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-888-948. Телеграм говорит МСК-бот. Пишите нам в МАКС. Смотрите нас в Ютубе, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» и еще ВКонтакте, там мы тоже есть. Лен, почему у человека может возникнуть нездоровое патологическое чувство долга или вот такое невротическое долженствование?
13: Потому что мы, по идее, все чувства и наши состояния можем испытывать условно в норме и в патологии, да, чувства, эмоции, состояния. И получается, с долгом тут такая же история. Во-первых, существует сразу сейчас для всех слушателей, которые возмутились о том, что ну, чувство долга, в общем-то, в современном мире, особенно в нашей стране, крайне необходимо. Вот смотрите, существует разумное, здоровое чувство долга, которое стоит на зрелой позиции, умение принимать ответственность и выдерживать обязательства. Да? Здоровое чувство долга. А есть так называемое иррациональное долженствование, да, или тирания долга. Этот термин не мой, его ввела Карен Хорни. Это такой психоаналитический психолог, который активно исследовал неврозы. Вот. И она, значит, чувство такого патологического долженствования, она назвала вот тиранией долга. Да, поэтому сегодня в чем разница между здоровым и нездоровым проявлением долга, да, и долженствования, мы обязательно поговорим, да, потому что разница есть. Так вот, а акцент я делаю на невротическом долженствовании. Почему? Потому что, к сожалению, взрослые люди, ну вот как я могу судить по опыту психотерапии, когда взрослые люди доходят до психотерапии, они очень часто приходят с раздутым, таким, знаете, догматическим, то есть практически нерушимым ощущением, что они должны. Обычно это касается не только их самих, что они чего-то должны или чего-то не должны, но точно такие же должны-не должны распространяются на их окружение и на внешний мир.
14: Что им кто-то должен.
13: Меняется картина мира, да. Угу. То есть так как мы говорим о невротическом состоянии, то есть вот это долженствование, оно вводит людей в невроз. И я объясню сегодня, как и почему. И так как мы говорим о невротическом состоянии, перегруженном состоянии, да, то есть человек же не просто так долженствуется, он же не только, не просто так навязывает, самонавязывает себе это чувство, угу, да, и эти обязательства, которые, возможно, никому вообще не нужны.
14: Они как-то у него появляются?
13: Они нелогичны, да. Они иногда вообще бывают, честно говоря, даже разрушительны. Вот я сегодня приведу несколько примеров. Они могут быть и разрушительны для отношений, разрушительны для тех людей, перед которыми как бы это чувство долго проявляется, да, и никому не нужно, нет какой-то границы, где это чувство долго заканчивается. И так как человек перегружает себя длительно, начиная с детства обычно, да, это все формируется с детства обычно, то он входит в такое яркое невротическое состояние, которое сам и не замечает. И, соответственно, как только невротическое состояние не лечится, да, то человек начинает испытывать приступы депрессии. Почему? Потому что нервная система всегда перегружена. Да? То есть невротическое долженствование – это психологическая ловушка, которая стоит на том, что человек обязательно должен выполнить что-то экстра, что-то сверх меры, обязательно применить какие-то усилия, иногда совершить вообще невозможное в его представлениях. Да? И если вдруг он это не выдерживает или не может, или делает не в полном объеме, или не вовремя, или не так, как он это себе представлял, то в этом случае следующее, значит, скажем так, дамоклов меч – это чувство вины, которое возникает, что я эти повышенные обязательства, повышенные не долженствования сделал, не выдержал.
14: Поэтому,
13: да,
14: наверное, не получил признания, похвалу, да, вот туда всё.
13: Это очень близко связано. Смотрите, во-первых, у людей, которые испытывают вот это такое навязанное долженствование, это, как правило, люди, которые очень эмоционально лабильны, то есть они очень эмоционально расшатаны, они очень ярко проживают эмоции. Мы это называем обычно такая пограничная, да, или подвижная психика, да, это, как правило, туда. Это все не просто так, потому что
14: яркие эмоции,
13: потому что она невротическая. Дальше. А, как правило, на чем стоит воспитательная система? Как вообще развивается, да, вот это повышенное долженствование? А, детям транслируется родителями или какими-то значимыми взрослыми. Это могут быть педагоги, бабушки, дедушки. Да, такие послания. Первое. Должен добиваться успехов. Должен добиваться успехов. Слово «должен» там звучит. Дальше. Должен следовать строгим правилам всегда. Строгим правилам всегда. То есть все фанаты жесткой дисциплины внутри воспитательной системы, они вот это невротическое долженствование пестуют в детях. Оно там взращивается, да. Ребенок запоминает, что это норма. Потом, когда он вырастает, разделить, где норма, где не норма, он уже не может. То есть он всегда, он всегда как бы должен, да. Дальше. Заслуживай, ты должен заслуживать родительское одобрение. То есть для того, чтобы получить родительскую любовь, тебе должно, да, ты обязан что-то сделать. Ты не можешь просто так, будучи слабым или
14: сам
13: каким-то не таким, сам
14: да,
13: по себе,
14: да, да,
13: просто так, просто потому что ты не можешь получить родительскую любовь, родительскую поддержку и одобрение. Да? Должен заслуживать одобрение. Да? И вот это вот желание заслуживать одобрение потом и быть хорошим, оно очень сильно вот это чувство долженствования подпитывает. Да? Дальше. Ты должен выполнять большое количество обязательств. То есть у ребенка, у подростка уже есть целая куча обязательств, которые он должен делать. Если он их не делает, он получает в лучшем случае отвержение и, значит, какие-то претензии словесные, в худшем это может быть насильственное наказание.
14: как будто бы у ребенка нет свободного времени, потому что ему нужно все время
13: у него нет
14: делать.
13: Выбора. Вот ему сказали, что ты должен, твоя обязанность, неважно, сколько тебе лет, твоя обязанность следить за младшими. Неважно, сколько тебе лет, твоя обязанность, например, убирать или готовить. Как правило, это берутся такие серьезные обязательства, и ребенок должен их выполнять. То есть это не обязательство согласно возрасту ребенка. И родительское
14: его
13: представление,
14: желание,
13: что ребенок может, например, ну, не хотеть убирать комнату, да, он может войти в такое состояние, где этот хаос, который он вокруг себя разводит, зачем-то ему нужен, что-то он компенсирует. Ребенок может не хотеть тренироваться в этой секции. Ну, хотел-хотел, перехотел, да, и хочет. Сначала он хотел в шахматы играть, потом говорит: нет, отдайте меня в театральную студию, к примеру. То есть здоровый родитель, он будет это учитывать. Родитель, который хочет вырастить, ну, так сказать, не мямлю, не соплю, а человека такой. Такого надёжного.
14: Со стержнем.
13: Ну, да, то есть всегда, в общем-то, ну, благие намерения лежат да, в основе такого воспитания, чтобы этот человек был не мямля, не сопля какая-то. И, соответственно, вот такие родители, они говорят: нет, ну мало ли что ты там хочешь, у тебя есть обязательства, ты должен эти обязательства выполнять. И вот эта нагруженность обязательствами, особенно если в семье живется тяжело, всем членам семьи живется тяжело, и ребенок как бы берет тяжесть семьи, в том числе на себя, несмотря на возраст. Ну, потому что он же внутри этой семьи да, находится. Дальше. Обязательно, обычно в такой системе существует некое сравнение вот этого ребенка или этих детей с другими. И сравнение, как правило, невыгодное. Да? Куда это все приводит? Вот когда это все нагромождается, когда это все регулярно присутствует в процессе воспитания, куда это все приводит? Развивается перфекционистское и очень самокритичное мышление. И возникает очень много нереалистичных представлений о себе. То есть ребенок вырастает с представлениями, что он может, читай, он должен выполнять гораздо больше, чем возможно.
14: Превозмогать.
13: Да, никогда нет границы. Никогда нет границы, где это чувство долга должно закончиться.
14: Достаточно вот этого нет, да?
13: И когда ко мне приходят такие люди, взрослые, им по 40, по 50 лет, я вижу, что очень часто эту патологичность они не замечают. Ну, например, я могу такой пример привести. Когда взрослая женщина, которая, ну, ей уже далеко за 40 лет, у нее уже свои детки достаточно взрослые, она, например, мучается от того, что она не может и очень тяжело разговаривать по 5 раз с мамой по телефону.
14: Не может ей отказать, да?
13: А мама звонит. Да, у мамы всегда есть то рассаду обсудить, то там, не знаю, что-то спросить, да, то там новость какую-то рассказать.
14: Не что-то
13: срочное, как же я,
14: да,
13: и как же я не буду разговаривать с ней по нескольку раз по телефону, когда она звонит? Мама же обидится.
14: Да.
13: А если мама обидится, мне же будет плохо, я же
14: плохая
13: буду плохая дочь. И, естественно, ну, мы, в общем-то, психологи говорим, во-первых, это сам по себе подход нездоровый. Почему? Потому что в такой концепции это не идет отношение, вот смотрите, дочь взрослая и мама взрослая, да, она пенсионер, но она же из ума не выжившая, простите, бабушка, да? Она в уме, адекватная, она взрослая женщина, да, зрелого возраста. И получается, что формат отношений должен быть взрослый-взрослый. А когда, например, мама по 5 раз звонит дочери, сыну, иногда по 10 раз могут звонить, да? Иногда могут звонить вообще по таким вопросам, по которым к детям обращаться вообще нельзя. То есть они должны сами решать такие вопросы, ну, просто как бы дети решают
14: это
13: быстрее.
14: Но они в какую-то детскую позицию, да,
13: да?
14: попадают?
13: Здесь, да, у нас здесь возникает отношение. Либо родитель в детской позиции, а как бы дочь взрослая, либо наоборот. Например, мама говорит: я тебе звоню много раз, потому что я за тебя волнуюсь. И тогда как бы мама все еще родитель, а вот эта вот 40-летняя, 50-летняя дочь или сын, они дети, да? То есть это не отношение взрослый-взрослый. И мало того, что мы всегда в отношениях с нашими родителями, сколько бы нам ни было лет, всегда и так, в общем-то, ловим вот это детское состояние, детский регрессинг, да, мы никак не можем сохранить свою взрослую позицию, если родители рядом с нами. Нам это очень тяжело дается, даже если мы супер проработаны. Так тут, если еще и чувство вины и долга, вот этого долженствования подсоединяется,
14: знаете,
13: то прекратить эту парочную практику вообще невозможно.
14: Как говорится, вот ты можешь сколько угодно работать с психологом, там что-то прорабатывать, но потом однажды ты окажешься либо на семейном празднике, либо на даче, и родители тебя просто вот вернут на землю.
13: Да, иногда просто в семейном чатике.
14: Да.
13: Родители одним-двумя сообщениями вернут на землю, и у тебя поднимается такой пласт детских обид, разочарований, переживаний, неуверенности в себе, желание что-то доказывать, да, хотя вообще ничего это не должен доказывать. Так вот, я сразу всем говорю, кто общается с родителями по 10 раз в день, это ненормально. Не надо родителям звонить даже каждый день. То есть если ваши родители не больны, если у них не случается какой-то там апокалипсис, ну, когда реально нужно подключиться и помочь, да, а когда если они, здоровое чувство долга.
14: А если вот они как бы не то чтобы искусственно, но каждый раз вот им не хватает внимания, и они начинают говорить, что у меня здесь закололо, тут заболело, требуют внимания, поэтому они звонят.
13: Они будут, у них и будет колоть, у них и будет там, что называется, то отваливаться, пока этот механизм будет поддерживаться. Ну, потому что как только этот механизм перестанет работать, то, собственно, и болеть, и колоть перестанет. Да? Единственное, что будут возникать обиды. Но повторюсь, что вот эта порочная практика бесконечного взаимодействия с родителями, она стоит как раз, каждый сам пусть выбирает, да? Потому что есть люди, которые отказываются выходить из этих патологических состояний.
14: А как можно выйти из этого состояния, когда родители звонят вот очень часто, да, ты понимаешь,
13: потихонечку что... переучивать, объяснять. Я не могу с тобой разговаривать 5 раз в день. Я могу тебе звонить сначала утром и вечером, 2 раза в день. Утром я звоню, у тебя все нормально, вечером у тебя все нормально, да, мы с тобой обсуждаем новости. Потом я могу тебе звонить 1 раз в день, только утром или только вечером, спустя какое-то время. Родители привыкнут. Да, они там, значит, повозмущаются, скорее всего. Да, будут какие-то, скорее всего, манипуляции, обиды, претензии. Это все можно отработать. Аккуратненько эту границу мы можем построить. Самое главное, что родителям тоже будет легче, понимаете? Родители тоже не будут ни инфантилизироваться, ни выпадать в состояние, когда они пытаются раздуть какой-то психосоматоз, да, какое-то заболевание для того, чтобы ребенок обратил внимание. Ни скандалов лишний раз и лишних ссор и обид возникать не будет. Со временем это все нормализуется.
14: А когда все-таки родители начинает к себе так излишне привлекать внимание, это значит, что ему, ну, просто не хватает общения?
13: Да там разные бывают причины. Иногда родитель считает, что ребенок и правда должен.
14: Понятно.
13: Ребенок и правда должен. Иногда у родителя уже случаются какие-то изменения возрастные в виде, ну, как бы заболеваний мозга, да, понятно, там, например, деменция какая-то, и они просто выпадают в детство, да, они могут действительно звонить и задавать один и тот же вопрос постоянно.
14: Если возвращаться к этим рациональным убеждениям, которые мы перечислили, почему нам так тяжело от них избавляться?
13: А давайте я сейчас сначала договорю, вот еще про Карен Хорни я сказала, два слова я скажу, что она, во-первых, была психоаналитический психолог, и это важно, и она в целом выделила три такие концепции, которые всегда можно назвать детским взглядом на жизнь, но которые, к сожалению, нас очень часто сопровождают всю взрослую жизнь. И они являются базой для неврозов. Я еще сегодня назову еще одного психотерапевта, психиатра. Его зовут Альберт Эллис. Он был основоположником рациональной эмотивной психотерапии. И вот они вдвоем очень активно изучали чувство долженствования. Вот эта тирания долга, это как раз их термин, да, они вокруг него крутились. И они говорили, что человек, у которого слишком много долженствований, ему всегда будет очень тяжело жить, и очень много страданий будет он психоэмоциональных испытывать. Потому что выносить нашей душе, нашей психике такие искажения, я сейчас объясню, какие это искажения мыслительные происходят, очень тяжело, невероятно тяжело. Поэтому, значит, смотрите, когда человек во взрослом возрасте рассуждает примерно так, а мы сейчас все у себя это найдем, вот даже сейчас самый проработанный найдет у себя первое. Я должен быть хорошим, я должен быть сильным, я должен быть успешным, я должен быть на высоте, я должен достигать. Да? Я должен быть хорошим родителем, хорошим сыном, хорошим братом, хорошей сестрой, хорошим соседом, хорошим другом. Да? То есть какая-то роль, которую я должен себя проявлять обязательно хорошим. Да? Я обязательно должен к определенному возрасту добиться успеха. На чем стоит кризис 30-35 лет, когда люди смотрят и говорят, вокруг меня уже карьеру 35 лет уже сделали все карьеру, а я вот все еще тут существенных успехов не добился. Я должен добиться успеха. Да? Я должен получать хорошее отношение окружающих. Да, я должен. Тут же идет я не должен. Чего я не должен? Я не должен показывать слабость, я не должен ошибаться, я не должен быть уязвимым. Всем знакомо.
14: Конечно.
13: Да? Все мы так себе говорим. И мы считаем, что это, проявление силы характера.
14: Да, такое. Что это
13: на
14: нормально.
13: Самом деле нет. Дальше, смотрите, раз мы считаем, что мы кому-то что-то должны или чего-то не должны, должны кому-то не должны себе, то точно такая же проекция у нас идет на наше окружение. То есть люди, которые находятся вокруг нас. Это наши близкие, это наши дети, это наши родители, друзья, коллеги, ну, в общем-то, вообще соседи, вообще мир какой-то, да, такой человеческий, который вокруг нас находится. Как мы начинаем требовать какого отношения к себе, да, что теперь они нам должны. Первое, нам должны помогать. Нам должны помогать, да, нам должны давать возможности. Нам должны подчиняться, когда мы того хотим, да. Люди вокруг должны быть логичными и предсказуемыми, и быть благодарными. То есть когда у нас много требований и долженствований в отношении себя, у нас также много требований и долженствований в отношении других.
14: Ты мне, я тебе, да.
13: Согласитесь, это очень похоже на ребенка.
14: Очень-очень,
13: очень,
14: да.
13: Похоже на такого, да, умненького, но очень
14: продуманного.
13: Вы знаете, такого какого-то... ну, как бы сказать, душного ребенка.
14: Да.
13: Да, такой душненький, да, ребенок. Да, да, да. У нас есть долженствования, возникают долженствования в отношении мира и внешней среды. И вот сейчас я прямо, я знаю точно, что сейчас все отследят это за собой.
14: Внимание.
13: Во-первых, мир должен быть справедлив. Mm-hmm. Он должен быть справедлив. Он должен быть логичным, понятным. Да? Он должен быть предсказуемым. Он должен отвечать нашим представлениям. Вот если мы считаем, что вот так хорошо, а вот так плохо, вот так правильно, а вот так неправильно, то никак по-другому быть не должно. Мир должен откликаться на то, что мы о нем вообще думаем, да? И мир обязательно должен удовлетворять мои потребности. Потому что если он не удовлетворяет, то как я буду себя чувствовать в этом мире? Я буду себя чувствовать обиженным, да? Я имею право злиться на этот мир, да? Я имею право требовать от этого мира что-то. И получается, что вот это вот все и сопровождает нас на протяжении всей жизни. Мы даже вербально обычно, когда мы слишком увлечены какими-то долженствованиями, когда мы слишком строги к себе, мы вербально часто употребляем такие конструкции: должен, обязан, следует, не следует, правильно, неправильно, принято, не принято, положено, не положено.
14: Вообще-то.
13: Еще сегодня поговорим про такое слово, как ужасно. Я его часто слышу, это ужасно. Это ужасно. Я его часто слышу в терапии, и у меня всегда есть хороший инструмент отработки этого слова. Если вы его часто употребляете, оно тоже невротическое, да? И оно тоже по Альберту Эллису является проявлением некоторых очень иррациональных убеждений, очень иррациональных установок. И вот сегодня, если вы часто говорите «это ужасно», я вам расскажу, как с этим ужасно поработать. Потому что на самом деле ничего ужасного, как правило, в этот момент не происходит,
14: да, да, да,
13: как
14: да.
13: Вам кажется, что что-то ужасное.
14: Да. Давайте вернемся к рациональным убеждениям. Почему? Почему нам так тяжело от них избавиться?
13: Вот Альберт Эллис, еще раз про него повторяю, он сказал, существует 4 столпа тяжелых состояний психоэмоциональных, в которых впадают люди. Значит, это такие привычки мыслить или когнитивные искажения. Они называются у него догмативные установки, такие психологические догмы, мыслительные догмы, да, которые человек не может расшатать, он в них искренне верит. Да, это называется еще в некоторых концепциях психологических, называется иррациональные убеждения или установки. Да, у него это называлось догмы. Так вот, первое – это долженствование. Да, любое долженствование всегда ведет к неврозу, иррациональное долженствование. Второе – это непереносимость фрустрации внешней среды. То есть тогда, когда человек не может вынести, что все идет не по плану, все идет не так, как он задумал. Ему очень тяжело находиться в мире, находиться в ситуациях, которые он не может на 100% предсказать и контролировать. А если в этих фрустрациях он еще как-то уязвился, он что-то потерял, он почувствовал какие-то негативные эмоции, он как-то не смог себя проявить, да, он, возможно, ну, скажем так, попал в ситуацию, вообще вот у него нет в опыте, как с ней справляться, он не знает, да, он почувствовал какую-то беспомощность.
14: Что-то из ряда вон, да, такое,
13: да?
14: Произошло.
13: То, да, в этом случае человек вообще может выпасть просто на психоэмоциональное дно. Угу. Да? Поэтому, когда мы видим людей, у которых не развита толерантность к фрустрациям внешней среды, мы работаем как раз с этим. И я обращаю внимание, что независимо от возраста и независимо от прожитого опыта, эта непереносимость фрустрации у человека может быть. Потому что некоторые люди думают, что чем больше негативного опыта, травмирующего, который человек проживает, тем как бы больше закаляется наша психика. То есть они свято верят в такое убеждение, все, что нас не убивает, делает нас сильнее.
14: Да, огромное количество пословиц, поговорок от наших бабушек и дедушек, которые у нас просто сидят в голове, эти убеждения, да, и вообще непонятно, что с ними делать.
13: Непонятно, что с ними делать.
14: Абсолютно.
13: Да. Дальше, смотрите, долженствование и непереносимость внешних фрустраций. Угу. Зависимость от оценочного суждения извне, конечно, угу, же, положительного. Да? То есть тогда, когда человеку всегда важно, что о нем подумают. А, причем не только близкие люди, да, или какие-то значимые, но вот ему в принципе важно, чтобы большинство людей, большинство коллег, большинство соседей, не знаю, мамочки, значит, там в родительских чатиках, друзья, значит, родители, чтобы они о нем хорошо думали. То есть если о нем думают плохо, то человек искренне расстраивается. Более того, он старается сделать все, чтобы
14: их,
13: да, это мнение каким-то образом поменять. Да?
14: Угу.
13: И катастрофизация. Катастрофизация – это как раз вот то самое ужасное, которое человек любит произносить.
14: Угу.
13: И вот получается, что вот эти вот 4 столпа, на которых развивается невротическое долженствование. Да? То есть человек как будто бы другим все время что-то должен. Он все время будет за что-то извиняться. Он все время будет сравнивать, оправдываю ли я ожидания. Он все время будет достаточно требователен к себе. Он будет тщательно ко всему готовиться. Вот если, например, он получает какую-нибудь задачу, не знаю, там, на шашлыки выехать, и у него есть какая-то, ну, знаете, часть обязательств, что-то купить, да, или что-то привезти, он будет максимально ответственно,
14: ответственно
13: к этому подходить. То есть если такая вот, вот задача...
14: Хорошее слово сказали, я тоже его отметила. Ответственный, такой контролер. Да?
13: Он гиперответственный, понимаете? Да. Вот если человек просто ответственный, это замечательно, ну, потому что безответственный человек, вот это как раз ужасно, безответственный взрослый человек, это всегда гигантские последствия, причем не только для него, но прежде всего для тех людей, кто так или иначе захочет иметь с ним дело, кто ему поверит. То есть если человек безответственный и взрослый, то страдают, как правило, те люди, которые вступают с ним в какую-то взаимосвязь. Ну, почему? Потому что он обязательств не выдерживает, договоренности он не держит.
14: Тоже, дескать, такая позиция.
13: Вот. А когда человек гиперответственный, то, как правило, окружающим ну, достаточно удобно до определенного момента, пока он совсем их границы не двигает. Да? А, но при всем при этом самому-то человеку невероятно тяжело.
14: Потому что, может быть, он не хочет быть таким ответственным, да, но...
13: А, как правило, он об этом не задумывается. Он просто не хочет так много страдать и так много переживать, и так много испытывать телесных болей каких-то, да, которые так или иначе со всей, с его неврозом связаны.
14: Мне кажется, что вот таких вот не гипер, а просто ответственных людей видно всегда, и вот на них очень часто хотят вот что-то навешать, там не только там шашлыки, но и в плане работы.
13: Им тяжело говорить «нет», конечно, и по работе они будут стараться с удовольствием как бы взять на себя повышенные обязательства. И с родителями, и с детьми, и с друзьями, и с коллегами. Вообще везде они будут стараться взять на себя больше. Таких людей действительно видно. И дело в том, что есть... Что за искаженная мысль, да, что за долженствование, что за догма лежит в базе? Что если я не буду так делать, вот если я не возьму это все на себя... И если я не сделаю это хорошо или даже идеально, потому что там перфекционизм еще очень часто цветет буйным цветом у таких людей, то в этом случае все вот эти окружающие, они имеют право меня отвергнуть и будут правы. Меня не за что любить, если я всю вот эту вот гору долженствований не выдержу.
14: То есть я не соответствую там их ожиданиям,
13: если
14: да?
13: я проявлю слабость, если я проявлю неидеальность, если я сделаю только часть, а не полностью, если я отдам не все до копейки, отдам только то, что мне комфортно отдать, да, если я не выполню вот эти вот обязательства, которые вообще для меня не важны, но важны для всех остальных, то в этом случае меня совершенно точно можно отвергать.
14: Какая-то
13: угодливость. Потому что я ничтожество.
14: Да. А, друзья, на этой оптимистичной ноте мы, сейчас у нас новости, а потом мы вернемся и продолжим обсуждать тиранию долга.
13: Да.
15: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 13.30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще 6 летевших на столицу дронов ВСУ. На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб, написал Сергей Собянин в своем канале на платформе «Макс». Таким образом, число сбитых на подлете к Москве беспилотников в пятницу достигло 25. Аэропорт Шереметьево отправляет и принимает рейсы по согласованию. Ранее в Росавиации сообщили о введении ограничений в аэропортах Домодедово и Жуковский. В РХБЗ заявили о получении новых подтверждений разработки на Украине биооружия. Приоритетом было изучение поражающих свойств и возбудителей инфекции, направленных на подрыв экономики государства, отметил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты российской армии Алексей Ртищев. Ранее обозначенные Минобороны и МИДом места дислокации и направления исследовательской деятельности биолаборатории подтверждены материалами Национальной разведки США, сказал генерал-лейтенант на брифинге. Ртищев добавил, что проекты ЮПИ не включили в релиз, хотя на Украине в их рамках изучали возможность распространения и миграции сибирской язвы. СМИ назвали причину переноса переговоров Ирана с США в Швейцарии. Консультации отложили из-за серии ударов Израиля по Ливану. Данные опубликовали Financial Times и CNN со ссылкой на источники среди дипломатов. Иранцы потребовали гарантии прекращения боевых действий в Ливане, как это предусмотрено подписанным соглашением. И в настоящее время посредники работают над разрешением этого вопроса, рассказал источник. По словам другого собеседника, Тегеран настаивает на своем принципе «нет Ливана, нет сделки». В АТОР сообщили о новых правилах въезда во Вьетнам. С 22 июня туристам, прибывающим через все международные аэропорты страны, необходимо обязательно заполнять электронную карту прибытия. В Ассоциации туроператоров России рассказали, что заполнить карту и получить QR-код для предъявления на погранконтроле нужно на портале Вьетнамской миграционной службы. Это необходимо сделать не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну. Отмечается, что анкета доступна на русском языке. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 21, малооблачно, ветер юго-западный около 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба. Влажность более 80%. Вечером синоптики обещают до плюс 15-17 градусов, ночью 13-14 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
15: «Говорит Москва». Реклама.
16: В тихом центре Москвы, на Бауманской, где культурное наследие переплетается с современным мегаполисом, возведен дом 56 от Галс Девелопмент. Дом 56 – это надежность девелопера с 30-летней историей. Архитектура от известного бюро «Прайд», приватный двор с бионическим садом и своя детская экосистема. Дом 56 – здесь мечта обретает адрес.
17: Подробности на galsdefisdevelopment.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса». Проектная декларация на наш.ру.
18: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
19: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
20: Имена. Поверх времен.
21: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
20: «Имена. Поверх времен».
21: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
22: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
23: Oh my goodness!
22: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
23: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
24: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
21: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: «Говорит Москва». 94,8.
18: Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
0: 13:36 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. В программе «Народный психолог» у нас в гостях Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
13: Добрый день.
0: Говорим сегодня о тирании долга. Друзья, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит Москобот». Пишите в МАКС, смотрите нас в Ютубе, ВКонтакте и в Телеграме. Лен, а как вообще можно различить долженствование от разумного чувства долга и ответственности? Где та тонкая грань?
13: она, вы знаете, в принципе, если кто-то смотрит со стороны и психологически подкованный, то эта грань вполне себе не тонкая, а очень даже ощутимая. Но у людей, которые с детства воспитываются в бесконечных долженствованиях, эта грань стирается. Соответственно, вот долженствование, оно всегда дисфункционально, оно всегда непонятно для чего. Вот, честно говоря, иногда это непонятно
14: кому
13: для чего.
14: Кому это нужно, да.
13: Кому это нужно в таких объемах, да, ваше участие.
14: Да,
13: и
14: да,
13: не видите
14: да.
13: ли вы, что вы своим участием, например, уже инфантилизируете кого-то, да, или реально не даете проявиться, забираете на себя слишком много. Ну, как, например, некоторые родители, у которых есть долженствование, что они должны быть самыми лучшими родителями на свете.
14: Идеальными просто,
13: и вот они
14: да.
13: Своих детей... Они не дают им вообще никакой возможности развития. Они везде пытаются подстелить соломку, они везде пытаются засунуть свой нос, высказать свое родительское, важное, ценное, опытное мнение. Да? Они не могут допустить никакую ошибку в воспитании, не могут нигде, что называется, отпустить как бы удела для того, чтобы ребенок ну, какое-то количество свободы, самостоятельности получил. Если мы вот берем об этом. Человек, который, например, в отношениях берет на себя слишком много, берет на себя гораздо больше, чем должен партнер, то что будет происходить со вторым партнером? Второй партнер, ну, сначала, может быть, сопротивляется, потом он примет это за норму, а потом он будет этого требовать.
14: Да.
13: И требовать и не просто этого,
14: привыкнет.
13: А еще больше. Угу. И рано или поздно это приведет к, ну, скажем так, недостаточное количество ответственности у одного и переизбыток ответственности у другого. Будет это негативно влиять на отношения?
14: Конечно.
13: Да, будет. На работе точно так же. Если вы нагрузите на себя больше, чем вы можете вести, в лучшем случае вы просто рано или поздно выгорите, да, и не сможете, скажем так, отвечать поставленным задачам и быть эффективным. В худшем случае вы вообще вступите в такой конфликт постоянный, потому что в какой-то момент вы начнете кричать, ну, может быть, хватит, может быть, вы перестанете
14: почему все время
13: скидывать
14: на меня
13: да. вот эти задачи.
14: Да.
13: А люди будут смотреть и удивляться, а чего вы сейчас орете, вы до этого, извините, меня все это благополучно делали, каким-то образом справлялись, да? А человек ведь все это делал почему? Потому что он хорошим должен быть, потому что у него в голове звучит, ты должен быть хорошим.
14: А не мог сказать, что я не должен вообще этим заниматься, это не мои
13: да.
14: обязанности.
13: Поэтому, вот еще раз говорю, это дисфункционально, это никогда не имеет границы, понимаете? Вот долженствование, что бы ты ни сделал, еще можно чуть-чуть
14: да.
13: что-нибудь на себя взять. Ну, пока везешь, ты должен вывозить.
14: Конечно, да.
13: И у этого есть страдания. То есть если человек вдруг не выполнил того, что должен, он испытывает чрезмерное чувство вины и стыда и внутренне страдает. То есть он сам себя мелкой ложечкой
14: даже
13: кушает
14: не обязательно,
13: изнутри.
14: Чтобы кто-то со стороны говорил, что ты недостаточно хорош.
13: Со стороны очень часто вообще никто ничего не говорит. Человек пожирает себя сам. Он самонавязывает себе, в том-то и дело.
14: Да,
13: что
14: да,
13: невроз
14: да, да,
13: работает
14: да.
13: так, что мы сами себя напугиваем, сами себе навязываем, сами себе убеждаем.
14: Да.
13: Да. Если мы говорим о здоровом, разумном чувстве долга, ну, во-первых, и ответственности, да. Во-первых, есть такая фраза, типа, никто никому ничего не должен. Это не так. Это не так. То есть здесь слишком очень философские, очень развитый должен быть интеллект и академический, и эмоциональный для того, чтобы правильно пользоваться этой фразой. Но по большому счету, философски подходя, никто ничего действительно взрослому человеку в этой жизни не должен. И позиция зрелая именно такая. Никто ничего не должен, все возьму сам. Да? Такая проактивная позиция. Но если мы говорим, например, про родительство, про сферу отношений, да, про какую-то работу, которую мы на себя берем, естественно, мы там должны.
14: Ну, конечно. Да?
13: Но
14: да.
13: у этого долга существует граница, у этого долга существует предел. Предел того, что мы можем. Мы не должны совершать все время каких-то гиперусилий, экстраусилий для того, чтобы этому следовать. Мы не должны быть все время на износ, лишать чего-то себя.
14: Какое-то
13: для
14: преодоление,
13: того, чтобы...
14: да? Чтобы...
13: Преодоление – это вот преодоление преодолению рознь.
14: Угу.
13: Да? То есть бывает разная степень преодоления. Но тогда, когда мы уже... Ну, просто караем себя за то, что мы чего-то не можем, да, и делаем из последних сил, бесконечно из последних сил, вот это, конечно, уже не норма. Поэтому у разумного чувства долга есть много осознанности. Человек берет на себя эту нагрузку, потому что он понимает, что ему так положено. Потому что если мы будем говорить об отсутствии чувства долга, то... Ну, это очень травматично, особенно в отношениях, особенно когда появляются дети.
14: Такая инфантильная позиция получается.
13: Да,
14: да. А вот если говорить про чувство долга, в каком случае у человека не формируется это чувство долга и ответственности?
13: Ну, самое простое – это тогда, когда не вызревает личность. То есть ребенок ему ответственность и долг в большом количестве выносить очень сложно. Соответственно, когда сохраняется инфантилизированная психика, по паспорту тебе 30, а по возрасту тебе, например, там 13, 12, 10 лет, иногда 5. Бывают такие реакции вообще, как у 5-летних детей. Да? Вот когда вот такая происходит, такой дисбаланс, да, внутренний конфликт, скажем так, не созревает психика. Это даже не конфликт, а просто не созрела психика. Вот в этом случае, как правило, чувство долга и ответственности, и принятие обязательств, оно тоже не вызревает. Нет, наобещать человек может. Да? Но выполнить не сможет. Или выполнить совсем не так, как этого ожидается.
14: Да, будет тянуть до последнего, например.
13: Да. И люди с инфантилизированной психикой, они, как правило, вот эту вот часть «мне все должны» хорошо усваивают. Ну, то есть им-то все должны.
14: Да.
13: А вот то, что они должны что-то взамен,
14: это классика.
13: Вот это из их сознания исчезает.
14: Да.
13: Да? Ну, это такой классический инфантильный подход.
14: Что, да, все для них должны что-то делать, а они в ответ...
13: Все и мир.
14: Да.
13: Все и мир тоже должен что-то делать, иначе я на этот мир и на этих всех других обижаюсь.
14: Угу.
13: Да? Вот. Человек, угу, который очень много обижается, он, конечно, тоже инфантилизирован, потому, угу, что обида – это детский способ отреагирования злости. Дальше, когда еще в каком случае чувство долга может не формироваться? Тогда, когда у ребенка в детстве и в отрочестве, в подростковом возрасте была плохая социальная адаптация. Дело в том, что нам проще всего взращивать внутри себя такие механизмы, как ответственность, принятие обязательств, да, выдерживание фрустраций, умение простраивать границы именно тогда, когда мы взаимодействуем с другими людьми нашего же возраста, нашего же окружения. Там четко простраиваются иерархии, там мы учимся вступать в конфликты, выходить из конфликтов, да? Там мы учимся, что такое справедливо, несправедливо, там мы учимся, где можно проявлять, скажем так, агрессию, где нельзя, да, как управлять своей злостью. И в том случае, если у ребенка было недостаточное социальное окружение в детстве, ну, у него там окружение состояло там из его братика, сестрички и няни, да, то есть ни в какой детский сад он не ходил, ни в каких, значит, толпах детей в лагерях он, значит, там свои права не отстаивал.
14: Участие не принимал, да?
13: Нигде с ним там в, да, детстве не договаривались и за этот договор с него не спрашивали. Вот мы договорились все утром встать и куда-то пойти, а ты не пошел. Все встали и пошли, а ты не пошел. Вот ты сейчас испытаешь общественный остракизм и порицание, да? Вот в этом случае и взращивается чувство ответственности. Поэтому, угу, плохая социальная адаптация в детстве, она может повлиять. Дальше. Отсутствие примера в семье. То есть если в семье родители всячески культивируют, демонстрируют, проявляют безответственность, даже романтизируют эту безответственность, да? В этом случае вот это такие два инфантильных родителя, которые очень-очень странно себя ведут.
14: А как это проявляется? Ну,
13: я сейчас боюсь обидеть, но это, как правило, таких родителей очень видно. Знаете, там вот просто два ребенка, которые завели, mm-hmm, себе ребенка. Вот. И они живут как два ребенка. То есть у них нет, например, представления о том, что если это маленький ребенок, у ребенка должен быть режим, что его нельзя, например, таскать с собой на мероприятие, на дискотеке. Это неправильно. Да, что нельзя шуметь рядом с ребенком, нельзя, скажем так, давать ребенку те психологические стимулы, да, те нейростимулы, которые ребенок еще, mm-hmm, не может переработать. Например, громкая музыка, там, громкий шум, как там, разница температур.
14: Я поняла.
13: И так далее.
14: Лена, вот если вернуться еще к предыдущему пункту про адаптацию в детстве, а получается ли, что вот для социализации ребенку полезно? Просто полезно ходить на кружки, там, в секции куда-то, общаться с большим количеством людей, чтобы мы...
13: Большое количество, да, детей, вокруг детей должно быть.
14: Угу.
13: Вокруг детей должны быть конфликты, вокруг детей должны быть разные типы личностей. Ребенок должен понимать, что такое он, что такое группа, как эта группа влияет, что такое роли в группе, да? Каким образом можно отстаивать свои границы, да, что есть разные случаи. Когда надо обращаться к родителю, когда не надо обращаться к родителю. Вот это все мы можем познавать исключительно в социальных связях.
14: То есть необходимо.
13: Это важно,
14: да,
13: это
14: важно,
13: действительно,
14: да,
13: важно. Но многие, угу, оберегают своих детей, там, отдают в детские сады, где маленькое количество детей, иногда никуда не отдают. Вот есть же у нас гувернантки, там, водители.
14: Есть,
13: вот
14: есть,
13: как,
14: да,
13: бы с ними ребенок и общается. Но зато он под присмотром. Что здесь происходит? Родитель думает, что он прекрасный родитель, он идеальный родитель, потому что он должен
14: таковым быть. Соломку подстелил, да.
13: Плюс он успокаивает свою тревогу. Но не надо переживать, чего там, а то голову разобьют ребенку, не знаю, попадет он в какую-то ситуацию, угу, где он психологически будет испытывать какие-то страдания, плакать, что-то там у него отберут. Родитель действительно старается уберечь своего ребенка. Но вот это и есть та самая гиперопека, потому что провести ребенка вот по этой черте, да, где он столкнется с этим, но он об этом не разрушится. Вот это самое главное родительское, угу, достижение, а не просто оградить.
14: Идем
13: Давайте
14: дальше.
13: Я договорю, да.
14: Да.
13: То есть отсутствие примера в семье, то есть безответственные родители или один из родителей, это, скорее всего, будет фактором, то есть когда ребенок наблюдает, как родитель что-то обещает, и обещание не выполняет. да, если у ребенка есть папа, который не платит алименты, который не взаимодействует с ребенком.
14: Не появляется.
13: Раз в год ребенка, появляется, да. И появляется не как родитель, а просто как некое существо, которое, угу. Значит, приехал там, с мамой права покачать, например. Угу. Да?
14: Выяснить отношения.
13: То есть может ли у ребенка случиться искаженное представление об ответственности? Да, может. И может не сложиться как раз вот это вот ощущение, что я что-то должен, там, в том числе, например, своим детям. Угу. Ему будет, даже если он будет этот долг выполнять, ему будет невероятно тяжело его выполнять, у него гигантское внутреннее сопротивление этот долг по отношению к своим детям выполнять. Дальше. Отрицательное отношение к чувству долга может произойти после негативного пережитого опыта. Когда долг навязывался человеку, неважно, в детстве, в подростковом или даже во взрослом возрасте, вот он прожил такой период, прожил такое время, где чувство долга навязывалось насильственно. То есть он должен был делать что-то, чего ему делать было невероятно тяжело, но его заставляли это делать.
14: Сидеть с младшими братьями, сестрами.
13: Это как минимум. Бывает, что это очень травматичное долженствование. Угу. Ну, например, ты должен все деньги, которые ты зарабатываешь, кому-то отдавать. Вот ничего ты вообще, ни одной копеечки ты себе не можешь оставить. Угу. Ты должен пойти работать в 13 лет. Ты должен, там, не знаю, пойти газеты разносить, курьером работать начать, и так далее. Ты должен заработать себе на ботинки, а ботинки, потому что мы сами тебе не купим. Да, ты должен, не знаю, вот ты рано женился, и ты должен эту семью полностью на себя взять, вторая половина или родители вообще никак не помогают, да, женился ты там, например, 18 лет. И в этом случае, естественно, вот это долженствование, оно насильственное.
14: Оно какое-то очень жестокое.
13: Оно жестокое, и
14: да,
13: человек, прожив такой период, когда он вынес однажды такое долженствование, он потом взрослеет и по возрасту, и по паспорту, но к чувству долга у него возникает невероятное внутреннее отвержение, отвращение. То есть в целом-то он готов, и он уже может себе позволить выдерживать обязательства, любые причем, да? И эмоциональные, и финансовые, и в поведении в своем. Но ему настолько это тяжело, потому что работает вот этот травматичный опыт.
14: Марго спрашивает, если не ходить в сад, но во двор и на площадку, и в секции, это будет достаточно для социализации?
13: Я не знаю, надо смотреть, что там, сколько там вообще детей. Я не знаю, как часто он ходит во двор, в секции, на площадку этот ребенок. Надо смотреть. Вообще детский сад и школа, это, конечно, на мой взгляд, психологический, это базовый минимум, через который ребенок должен проходить, даже если родителю это некомфортно. Угу. Ну надо, просто надо, потому что ребенок, он не всегда будет ребенком. Он когда-то станет взрослым человеком, который обязан будет отделиться от своего родителя. И все, что он запомнит, все, с чем он соприкоснется в детстве, это будет работать либо на него, либо против него.
14: А мы идем дальше. А почему важно прорабатывать прошлый негативный опыт, все вот эти вот установки, убеждения рациональные, в том числе детские?
13: Прошлый негативный опыт, это, знаете, непроработанный негативный опыт, травмирующий, болезненный. Иногда он не столько травмирующий, сколько просто человек, для человека он был очень чувствителен, для данной конкретной личности. Ну, может быть, другой мимо прошел бы и даже не заметил.
14: Внимание, да.
13: Ну, бросил там кто-то кого-то и бросил, предал и предал. Ну, уволили и уволили, да, ну, предпочли не тебя, а другого, да и предпочли. Вот другая психика, возможно, мимо проходит и даже на этом не циклится. Но конкретно эта личность на этом зафиксировалась. Да, это всегда имеет какие-то отсылки к нашему прошлому, к нашему детству, все связано с семьей и так далее. Но получается, что когда много негативного опыта, который не проработан, на который мы не можем опираться. Опираться мы можем даже на травму, даже на самые болезненные, разрушительные события мы можем опираться. На негативный опыт тоже. И прежде всего он нам дан для того, чтобы мы, скажем так,
14: мы становились
13: мудрыми внутри. Угу. И получается, что если его много, и он просто вытесняется, ну просто не хочу про это думать, пусть эти воспоминания ко мне не приходят, и ситуации, которые могут с этим как-то меня соприкоснуть, я буду избегать.
14: Сделаем вид, что
13: это
14: не было.
13: Шоры, да, это вот такие шоры у нас на глазах, как становится очень тоннельное мышление. Мы не можем как будто бы увидеть картинку целиком, у нас никогда нет хеликоптер-вью, то есть когда мы можем подняться на ситуации и посмотреть, а как еще можно, какие еще решения можно принять для того, чтобы было хорошо, для того, чтобы мне было лучше. Получается, что первое, когда мы говорим о зацикливании на негативном опыте, а непроработанный негативный опыт, он как бы циклит, да, он фиксирует нас на себе. Ну почему? Потому что это с негативными и очень чувствительными эмоциями связано. Человек, он цепляется исключительно за выводы, которые получены в прошлом опыте. То есть вот когда-то ему было плохо, он попал в какую-то ситуацию или череда каких-то событий, неважно в каком возрасте, ему там было плохо. он это запомнил. И вот этот вот опыт, что мне будет плохо, если... Он тянет и в будущее тоже.
14: Откладывается, да.
13: Да. Угу. И получается, у него такая психологическая программа начинает работать. Он пытается ровно то же самое воспроизвести. Ну, понимаете, подтвердить же надо у себя в голове, что я прав.
14: А я говорила.
13: Это странный, да. Ну, например, смотрите, вот то же самое потребность в одобрении родителей. Ну, когда ты был маленький, нам всем нужно родительское одобрение. Мы не можем без него выжить, мы не можем без него нормально развиваться.
14: Это база, конечно.
13: Нам всем нужно, да. чтобы нам сказали, ты молодец, я тебя люблю. Угу. В детстве мы будем это заслуживать любой ценой. Любой ценой ребенок будет заслуживать. Но когда ты вырастаешь, тебе же уже не нужно столько родительского одобрения. Чего ты переживаешь, если твои родители не одобрили твой выбор?

0: разные взгляды сегодня. То есть, когда человек в чем-то убежден, вот он убежден, что счастья в жизни нет, все мужики козлы, а больших денег честным путем никогда не заработаешь.
1: Ничего хорошего не будет.
0: Да,
1: уже.
0: Значит, жизнь тлен, мы все умрем.
1: Ну, естественно.
0: И так далее. То есть ничего у меня в жизни уже никогда не получится. А, значит, за одну работу надо держаться всю жизнь, потому что в другом
1: лучше
0: случае
1: не будет.
0: Лучше не будет. Профессию в осознанном возрасте меняют только дурачки.
1: Уже поздно.
0: Работать надо постоянно на одном месте.
1: Конечно.
0: 50 лет и желательно экономистом. Значит, ну,
1: высшей
0: а потому
1: категории.
0: Что какие еще профессии нужны?
1: Да.
0: И получается, что когда человек так думает, все подтверждения, которые он в жизни ищет, он находит только те, которые на его мельницу воду льют. Mm-hmm. Никакие другие примеры жизненные, они в его поле информационное просто не попадут. Он будет видеть, и для него это будет белый шум. Он будет говорить, не, это все ерунда. Там, если разобраться, там 100% обман.
1: Я знаю.
0: У меня
1: да.
0: вчера, да, была такая терапия, где человек мне говорил, что вот, ну, как бы, невозможно там условно заработать вот такие-то деньги вот таким-то способом. Я говорю, возможно. Он говорит, я исследовал там какое-то количество десятков примеров каких-то людей. И я выяснил, что невозможно. Я говорю, ну, а я вам говорю, что вот мне десятки людей проходит в день и много лет подряд. А я вам говорю, что возможно. Я такие истории видела. Ну, рассказать не могу в силу, ну, как бы, этических соображений. И получается, и вот... Понимаете, расшатать такое убеждение, почему догма, почему называл Альберт Эллис догма это? Потому что расшатать почти невозможно. Ну вот убежден человек и все.
1: А почему он убежден? Потому что, может быть, ему так удобно и комфортно.
0: Потому что никакая другая информация им не воспринимается.
1: Угу.
0: Ну, вот знаете, как у людей, которые дальтонизмом страдают. Вот они определенную палитру цветов видят,
1: да,
0: а определенную
1: да.
0: нет.
1: Угу.
0: И они не знают, как она выглядит. Да, он серый увидеть может, а там какой-нибудь лазурный не может.
1: Угу.
0: Он не знает, как он выглядит, этот цвет. Так и здесь. Человек не берет в свое информационное поле никакой другой опыт, который не соответствует его догматическому утверждению.
1: Мне кажется, дальше эти люди идут, знаете, куда? Есть мое мнение неправильное.
0: Ну, это, конечно, это
1: да?
0: называется ригидность.
1: Ригидность
0: человек,
1: да.
0: который находится в неврозе длительно, его психика становится ригидна. Да? Откуда проблемы-то вообще все начинаются? Когда человек не может гибко и адаптивно подходить к разным ситуациям. Попадает он в сложную ситуацию, а ведет всегда одинаковым способом. И
1: uh-huh.
0: приходит он вот с таким запросом
1: uh-huh.
0: в терапию. Это третий uh-huh. пункт, который я хотела озвучить. Мышление свое я менять не буду,
1: да.
0: я на него опираюсь, я ему 100% доверяю. Да? Ну, типа, оно же на моем опыте стоит, куда же я еще буду доверять?
1: Да-да-да.
0: Но жизнь я свою изменить хочу, чтобы она изменилась к лучшему. То есть в голове своей ничего менять я не буду, потому что это как будто бы не связанные вещи. То есть то, что со мной происходит, и то, что у меня в голове, это разные вещи. Не то, что я сюда пришел в эту точку, именно потому, что я вот так и думал. Мои же собственные убеждения меня и подвели в какой-то момент. Он, вот этой логики нет, она поломана. Он говорит, думать я буду так, как хочу, мне так спокойнее, я так привык, это опора на мой опыт. Да? Это гасит мою тревогу, это не делает меня уязвимым. Но
1: да.
0: я это знаю, я знаю, угу. каким образом вот выстраивать угу. свое мышление. Да? Я знаю, где мне надо себя ограничивать. А жизнь я хочу к лучшему изменить, но это невозможно. Мы должны начать с того, что мы должны изменить стиль мышления. Мы должны научить себя видеть другое, допускать другое,
1: как?
0: Действовать по-другому.
1: Как?
0: Да, и вот здесь я вернусь к слову «ужасно»,
1: да,
0: которое
1: давайте.
0: Люди очень-очень любят употреблять
1: это
0: в
1: правда.
0: Психотерапии.
1: Угу.
0: Каждый день я слышу какую-нибудь историю, где человек говорит, это ужасно, если от меня муж уйдет. К примеру, сейчас пальцем в небо, если я у кого-то угадала, ну, извините, да? Это ужасно, если меня уволят. Это ужасно, если мой ребенок не поступит или плохо сдаст ЕГЭ. Это ужасно, если я, не знаю, выйду на сайт знакомств. Что же это я себе буду предлагать, что ли, да? Это ужасно, если я разрешу себе вот это или не разрешу себе вот это. И когда я слышу это, я всегда говорю, что вот эта сама по себе конструкция, она не имеет права на жизнь только лишь потому, что слово «ужасно» никогда не конгруентно той ситуации, которая с вами происходит. Да? Это может быть дискомфортно, это может быть грустно, это может быть досадно, это может злить. Вот то, что с вами происходит. Это ужасно, если меня на планерке отругают и премии лишат. Ну, к примеру.
1: Ну,
0: да?
1: это оценка такая, которая не соответствует действительности.
0: Абсолютно.
1: Да?
0: Понимаете,
1: да.
0: ужасно – это то, что угрожает вашей жизни. Я всегда задаю вопрос, как работаем со словом «ужасно». А может быть, ситуация еще хуже? Окей, от вас уйдет муж. Еще хуже что-то может быть в этой жизни? Очень часто у человека, у которого такое, знаете, слишком ограниченное, зашоренное мышление, они говорят «нет, это самое ужасное». И здесь мы, конечно же, прибегаем к

0: такому, ну, небольшому приему напугивания, да? А что, если вот так будет? А что, если вот так будет? А вот так, если будет? Ну, поужаснее.
1: Другие немножечко, варианты предлагаем,
0: немножечко,
1: да.
0: Сгущаем краски, да. Человек говорит, нет, так уже быть не может. Угу. Я говорю, как не может? Ну, подождите, слово ужасно же звучит, да? Угу. Что ужаснее может быть, если вы, например, какой-нибудь диагноз получите неизлечимый?
1: Насколько, да, для вас будет страшна, да? Другая ситуация, да, связанная вот. С мужем.
0: И получается,
1: да.
0: Что когда мы говорим слово «ужасно», мы должны после слова «ужасно» описывать ситуацию, ну, которая требует горевания, которая действительно взрывает наше сознание. Действительно ужасных ситуаций много. Но люди, преимущественно, мы преимущественно вредим себе сами, что мы используем слова неправильно, но наше мышление... Оно действительно верит в то, что ужасно, если нас уволят или уйдут, или там, не знаю, еще что-то.
1: Это какая-то излишняя драматизация получается,
0: это катастрофизация. Да? Это та самая, скажем так, ошибка когнитивная, про которую Альберт Эллис писал.
1: А какой у тебя от этого? Есть какой-то, не знаю, способ, секунд за 30?
0: Да, переставать, как минимум, употреблять эти слова и употреблять правильные. Понимаете, наша психика, она очень легко подстраивается, если мы начинаем с ней работать. Угу. Как минимум, мы перестаем произносить те слова, которые нас программируют на неправильную реакцию.
1: Лена, посоветуйте, пожалуйста, какую-нибудь книгу по этой теме.
0: Я бы рекомендовала прочитать Альберта Эллиса. Называется, по-моему, «Как перестать страдать» или «Почему мы любим страдать». Она как-то вот так звучит.
1: Всем страдальцам посвящается, да?
0: Да, у нас был эфир про страдания, что-то я оттуда говорила, но вот там очень много описано, и там описано большое количество упражнений, которые мы можем проделывать для того, чтобы корректировать свой мыслительный процесс.
1: Друзья, время нашего эфира подошло к концу. У нас в гостях была психолог Елена Соловьева. Говорили сегодня о тирании долга. Лена, большое спасибо, было очень интересно.
0: До свидания.
1: В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 14 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Дмитрий Песков заявил о принятии всех мер по ликвидации последствий атаки БПЛА. Президент Владимир Путин по нескольку раз в день получает информацию об ударах дронов, отметил его пресс-секретарь. Сводки он получает регулярно, при необходимости в любое время дня и ночи, сказал представитель Кремля журналистам. Он подчеркнул, что вооруженные силы Российской Федерации продолжат удары по украинской территории. Киевский режим находится в очень трудном положении. Ситуация на фронтах скоро станет совсем катастрофической для украинской страны, подчеркнул Песков, комментируя атаку БПЛА на Москву в четверг. Губернатор Подмосковья сообщил о гибели 8-летней девочки при атаке БПЛА. В Жуковском после удара дрона ВСУ загорелся жилой дом. Это случилось накануне во время массированной атаки на столичный регион. В момент происшествия она находилась дома вместе с бабушкой. Женщина не пострадала. Выражаю искренние соболезнования родным и близким, написал Андрей Воробьев в своем телеграм-канале. Глава региона обещал оказать семье всю необходимую помощь и поддержку. Банк России снизил ключевую ставку до 14,25%. Снижение показателя произошло 9-й раз подряд. Решение приняли по итогам заседания Совета директоров. Денежно-кредитные условия продолжили смягчаться, но остаются жесткими, говорится в итоговом документе. ЦБ добавили, что безработица в стране по-прежнему остается на исторических минимумах. При этом снижение напряженности на рынке труда замедлилось. Одновременно с этим снижаются планы компаний на индексацию зарплат. По прогнозу Центробанка, с учетом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция снизится до 4,5-5,5% в 2026 году, подчеркнули в регуляторе. В ЕС планируют ввести пошлины на гибридные автомобили из Китая. Это необходимо для защиты европейского рынка от импорта из КНР. Информацию опубликовала немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на высокопоставленных чиновников и источники из промышленных кругов. В статье отмечается, что Евросоюз с середины 2024 года уже ввел компенсационные тарифы в размере от 8 до 35% на китайские электрические автомобили. Однако многие производители КНР перешли на экспорт в ЕС гибридов, чтобы избежать уплаты сборов. Новые меры Брюсселя призваны прекратить такие действия, подчеркнули журналисты. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 10 рублей 83 копейки, доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей и 3 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 21, облачно с прояснениями. Давление ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 15-17 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
5: А вы говорите «милит».
6: Я его что?
5: Тоже мне милит.
6: Рекламирую.
5: Да думайте о своей стране.
7: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо, и все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
7: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 19 июня, сейчас 14:06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями. Обсуждаем главные темы. Смотрим, как едет город. Все в прямом эфире.
2: В движении.
8: В Москве тем временем трехбальные пробки. Перспективы выглядят следующим образом. 4 балла в 4, 5 баллов в 5, в 6 вечера 5-бальные пробки. И это максимум более серьезных пробок. Пока, во всяком случае, нам не обещают. 5 баллов в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера, а к 7 вечера уже все, как предполагается, разъедутся на выходные. Главные проблемы прямо сейчас — внешнее Садовое кольцо между поворотом на площадь трех вокзалов и проспектом Мира. Третье — транспортное кольцо между проспектом Мира и, скорее всего, все-таки Ленинградским проспектом. Есть проблемы в районе Войковской, почему-то на Ленинградском шоссе и в ту, и в другую сторону. Обращаем внимание на это. А еще обращаем внимание на то, что по Волоколамскому шоссе сегодня сложнее приехать к центру, чем от центра уехать. Обычно все это выглядит наоборот. Еще по поводу того, что не совпадает с обычной картиной, внешнее кольцо Московской кольцевой от Ленинградского шоссе в сторону Волоколамского едет довольно медленно. В целом, еще раз напомню, в городе трехбальные пробки.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
7: Поток. Новости этого дня.
8: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Власти Москвы заявляют о штатной работе автозаправочных станций в городе. Чем объяснить происходящее с ценами на автозаправках? Как оценить работу Федеральной антимонопольной службы? Почему власти говорят о том, что АЗС работают штатно на фоне сообщений о резком росте цен на некоторых станциях? Первая тема, вторая. В Государственную Думу внесли проект закона о праве студентов на работу в судах. Все это происходит на фоне разговоров о том, что сейчас новое руководство Верховного Суда собирается очищать судебный корпус от судейский корпус от недобросовестных специалистов. Что происходит в судах? Как можно думать об очистке судейского корпуса, если думать приходится о привлечении на работу туда студентов? Вторая тема. Минут через 10 обсуждаем. Срочное сообщение. Минэкономразвитие заявляет, что видит еще потенциал для снижения ключевой ставки Центробанка. Об этом пишет агентство РИА Новости. В эти минуты ТАСС срочное сообщение со ссылкой на Собянина. Силы противовоздушной обороны сбили, говорит мэр Москвы, беспилотный летательный аппарат, который летел на Москву. И вот еще сообщение, сбили еще один беспилотник.
7: Поток. Успеем сказать главное.
8: Еще сложные сообщения бывают на лентах информационных агентств. Вот сейчас только что на ленте агентства ТАСС, внимательно слушайте, заголовок: «В Грузии опровергли информацию о поставках в Россию армянской клубники под видом турецкой». Следим за подробностями этих новостей, но в целом мы сейчас будем говорить не о клубнике, а о бензине. Вот, кстати, есть новости. Бензин на бирже по итогам недели подешевел. На бирже, напомню, дизельное топливо прибавило, но не более чем 1% или около 1%. Власти Москвы тем временем говорят о штатной работе автозаправочных станций в городе. Все работают штатно, поставки нефтепродуктов идут в обычном режиме. Так, во всяком случае, пишут СМИ со ссылкой на столичный комплекс городского хозяйства АЗС в Москве. Поставки нефтепродуктов в город осуществляются в штатном режиме. Как это было написано? В связи с поступающими запросами комплекс вот эту информацию дает. Напомню, что 18 июня мэр Москвы Собянин рассказывал о том, что в ходе массированной атаки беспилотников на подлете к Москве уничтожили 194 дрона. По его словам, беспилотникам, цитата, удалось достичь московского нефтеперерабатывающего завода. Валерий Семикашев, заведующий лабораторией прогнозирования топливно-энергетического комплекса в Институте народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук. Он присоединяется к нам по телефону. Валерий Валерьевич, здравствуйте.
6: Добрый день.
8: Первый вопрос. Вчера много говорили о том, что разные цены появляются на автозаправочных станциях. Правда, потом выяснилось, что не на всех станциях. Но в любом случае, когда 95-й бензин стоит 95 рублей, это какая-то новация. Чем все это объяснить?
6: Ну, у нас рыночная экономика, и авто, как владельцы АЗС, они вправе выставлять те цены, которые они выставляют.
8: То есть?
6: Ну, если люди считают, что вот у них такая цена, и ее купят, то тогда они такую выставляют. Если цена будет еще выше, то, может быть, не купят. А ниже, ну, значит, невыгодно продавать им.
8: Тогда можете объяснить, есть, почему этим вопросом...
6: Это вопрос не к тем, кто на АЗС ставит.
8: Я понял.
6: Это другая часть цепочки.
8: Тогда еще вопрос. А Федеральная антимонопольная служба ведь вчера комментировала ситуацию с ценами на одной из заправочных сетей. Тогда как это объяснить? Значит, они имеют право, но не на любую цену, что ли?
6: Смотрите, у нас ценообразование квазигосударственное. Есть некоторая индикативная цена, которую государство согласовало с большими компаниями. И вот большие компании должны выдерживать эту цену на среднеоптовом, на оптовом сегменте. То есть, условно говоря, они с нефтебаз должны по таким ценам отпускать. Дальше они это должны отпускать не всем, а там кому-то еще. Короче, вот эта вот цена. За вот это выдерживание этой цены есть всякие обратные акцизы и демпферы, когда компании получают дополнительные деньги, если цена ниже экспортного паритета, вот это индикативное. Вот, соответственно, это такое ценообразование. Но есть у нас где-то 10-15% как в нефтепереработке, так и в оптовом сегменте нефтебаз, а в АЗС еще больше, которые независимые производители, там цены могут быть любыми. И они не связаны обязательством с правительством.
8: Когда вот, например, да, наш слушатель Виталий говорит, вот это, тут уж Федеральная антимонопольная служба обратилась к сети «Нефтьмагистраль» с запросом по поводу цен на топливо. Вот с этим запросом что можно сделать?
6: Ну, антимонопольная служба имеет право на запрос, это их право, да, и имеет право на расследование. Но обычно в ситуации, когда у нас случаются вот шоки с ценами на бензин, они действуют как некоторый такой словесный интервент, который приходит и пугает компании: а ну-ка вернитесь. И это действует вместе с некоторыми регуляторными мерами, которые же Минэнерго принимает по регулированию рынка. То есть, на самом деле, вряд ли ФАС формально сможет там чего-то добиться от компаний, которые занимают там очень маленькую долю на рынке. Хотя могут объяснить экономику: вот мы купили за столько-то, вот наша надбавка, вот мы продали.
8: Но экономику, в принципе, можно объяснить? Вот пока мы с вами говорим, значит, другую сеть мне присылают фотографию, 95-й бензин 71 рубль, а здесь, значит, 95. Как эта экономика работает, когда один и тот же товар так по-разному стоит?
6: Ну, значит, разные издержки у разных сетей, у разных компаний. Вертикально интегрированная компания в рамках вот этих соглашений с правительством обязана выдерживать некоторую динамику цен. И вот, собственно, они ее выдерживают. А те, которые независимы, они ставят та цена, которая складывается на рынке объективно. Еще раз, и проблема она не в сегменте продажи, а в сегменте производства и распределения крупнооптовых потоков. То есть НПЗ и там крупные базы.
8: Раз уж мы заговорили про эту систему распределения потоков, то, что, как говорит Собянин, беспилотники смогли достичь московского нефтеперерабатывающего завода, может сказаться на рынке?
6: Собственно, это и сказывается. Я бы привел такую аналогию. Смотрите, если вы зарабатываете 100 рублей, тратите 50, 50 вы накапливаете. Потом вы начинаете тратить 60, 70, 80, 90, 110, 120 и так далее. И понятно, что когда вы тратите больше, чем зарабатываете, то вы когда-нибудь там обанкротитесь. Вот, соответственно, мы с точки зрения баланса наших нефтепродуктов всегда зарабатывали больше, чем тратили. То есть у нас профицит производства нефтепродуктов. Но сейчас мы приходим к тому, что из-за ударов по НПЗ, из-за неправильных защиты, неправильного регулирования, мы сталкиваемся с тем, что все больше и больше у нас получается нехватка. Рано или поздно мы придем к тому, что будет и физическая нехватка, и цены будут гораздо выше. Если не остановить вот удары по НПЗ.
8: Давид, 544-й, утверждает, правда, не пишет, про какой трассе едет, да, большинство бензоколонок закрыто. Это к вопросу о том, что есть вертикально интегрированные бензоколонки и есть частные или независимые автозаправочные станции. Соотношение между ними каково? В городах больше интегрированных, на трассах больше частников? Или как?
6: Нет, я бы сказал, это от регионов зависит от их присутствия. В среднем по стране где-нибудь 70-80% можно отнести к вертикально интегрированным, 20 независимых.
8: И эти 20 могут, что называется, играть роль в установке неких средних цен по рынку? Или все-таки это роль за вертикально интегрированными заправками?
6: Как раз роль за вертикально интегрированными заправками, они являются как бы то, что называется прайс-мейкерами, то есть устанавливают цену по рынку. А остальные просто закрывают, когда вы не можете доехать и купить столько, сколько нужно на вот этих больших, у мейджеров, скажем так, этих АЗСов, то тогда вы едете к остальным, кто есть, а те уже восстанавливают ту цену, которая у них складывается объективно. То есть там нет такого, что они купили, скажем, за 50, а продали за 100. Такого нету. Там вполне объективное ценообразование идет. Они
8: еще
6: купили по повышенным ценам.
8: Насколько это свободный рынок с точки зрения установления разных ограничений? Вот, например, 876-й Загир, наш слушатель, пишет, что сегодня на одной из заправок ему отказали в канистру заправлять. Вчера слушатели писали о том, что есть какие-то ограничения на неких заправках по количеству отпущенного бензина конкретному заказчику. Это такая нормальная история или это история, которая тоже требует обращения в контролирующие органы?
6: Это мы говорим про Москву или вообще про все регионы?
8: В данном случае я точно не знаю, из каких регионов люди нам писали.
6: Ну, я бы сказал так, что в регионах 20 уже очень большие ограничения есть, это публичная информация. И, соответственно, такие меры, они оправданы, они административно принимаются мерами в основном на уровне правительства регионов. Это нормально, чтобы не было такого, что вот я себе купил там много этих, на всякий случай, канистр, и пускай они стоят, вдруг чего, да, то есть это в моменте создает излишние пики и ничего не помогает. То есть одному человеку помогает, но там тысячи мешает. Вот, поэтому это нормальное решение. Вопрос в том, что не надо доводить до такой ситуации, когда у нас регион за регионом попадает в эту ситуацию. Это вопрос к федеральным властям, и вопрос к Минэнерго, нефтяным компаниям, всем, кто связан с ПВО и защитой от ударов.
8: Ну и еще, хоть вы об этом и говорили, но вот Елена то ли не услышала, то ли просит, чтобы вы подчеркнули эту тему. Она говорит, то есть кто-то когда-то в золотые, как она их называет, 90-е, прихватизировал нефтяной бизнес, теперь это типа рынок, а государство не имеет права в голоса в ценообразовании. Так это работает?
6: Ну, скорее наоборот. Скорее наоборот, государство очень сильно контролирует рынок нефтепродуктов, очень сильно. И я бы, наоборот, предположил, что если мы там лет 5-10 назад его дерегулировали бы, у нас было бы гораздо лучше сейчас ситуация, даже с тем же количеством ударов. У нас была более распределенная система, больше независимых производителей, которые, ну, там, в новых местах бы находились, которые тяжелее бы поражать было бы.
8: Но все-таки, как вы относитесь к идее, вот 674-й пишет, что, мол, вот такое ценообразование с резким ростом цены на товар во время чрезвычайных происшествий нужно запретить. Что думаете вы?
6: Ну, я понимаю эмоции людей, они нормальные эмоции, да. Вопрос в том, что... Окей, у вас будет 20-30% ОЗС простаивать, если они не поднимут цены.
8: То есть, если бензин разберут, а новые не успеют привезти?
6: Они точно так же будут вызывать панику, когда вы видите одна ОЗС, и вторая стоит без бензина. Мне кажется, лучше пускай они будут, но с высокими ценами.
8: Ну да, а с другой стороны, люди должны понимать ситуацию, если она чрезвычайным происшествием может считаться, как это пишет 674-й, может быть, какое-то время, ну, к примеру, оставить без движения автомобиль, то есть новый бензин себе не заливать. Или это не вариант?
6: Это адекватный вариант для адекватных людей, если есть возможность, особенно в регионах, где есть ограничения. В регионах, где нет, надо ездить, и как бы, чтобы экономика работала. Там, где есть ограничения, лишние поездки лучше сократить.
8: Спасибо. Валерий Семикашев, заведующий лабораторией прогнозирования топливно-энергетического комплекса в Институте народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук. Свидетельство наших слушателей. Катя про Рублевское шоссе пишет. В очереди провела 15 минут. Цена прежняя. Дизель 80-45. Виталий 303. В Москве заправки нормально работают. В основном проблемы по области. Это вот из сообщения Виталия 303. А я, говорит, все равно буду заправляться. Какая разница, по какой цене, пишет 674-й, но прислал нам при этом сообщение с фотографией, которая свидетельствует, что тот же 95-й, к примеру, сейчас где-то 71 рубль 5 копеек. На другой заправке, это другая фотография нашего слушателя, тут я, насколько понимаю, 70 рублей 44 копейки. Если мы говорим про литр 95-го бензина, есть какое-то количество машин, но большой очередью это вроде назвать нельзя. Ваше сообщение 114-й пишет: печально, что эти цены навсегда. А почему вы решили, что эти цены навсегда? Почему вы не уверены в том, что, к примеру, завтра эти цены не могут вырасти? Или наоборот упасть? 234-й в Строгине 70-50, небольшие очереди. Но и еще, не забывайте о том, что вчера кто-то из слушателей писал нам, что вот эти вот 95-й по 95 цены не вчера появились. Тут просто кто-то из слушателей пишет о том, что на заправке просто старый бензин, а цены только вчера, через час после всех событий поднимали, может, им хочется денег, но вот у нас есть свидетельство слушателей, согласно которым эти цены поднимали не вчера, а они были и позавчера, к примеру.
2: Внимание! Говорит Москва!
9: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
8: Елена уверена, что у нас большие проблемы с экспортом нефти, а вы, вот откуда у вас эта информация? Но дальше другое. Почему бы нефтяникам не насытить внутренний рынок излишками нефтепродуктов или выкручивать руки гражданам прикольнее? А что такое выкручивать руки гражданам? Мы же неоднократно говорили о том, что вот если есть какое-то количество автозаправочных станций, и оно рассчитано на стандартную историю обращения водителей. Если вдруг все водители приедут на автозаправочные станции, то, конечно, будут очередь. Валерий 234 говорит, мы же при капитализме живем, значит, если предложение падает, цена растет. А вы не забывайте о том, что если спрос растет, цена тоже будет расти, потому что при растущем спросе предложение, как выглядит, оно падает тоже. Ваше сообщение еще раз через Telegram, через Макс, Константин 20-й, 420-й пишет, езжу много, 2 бака в неделю, по ночам заправляюсь, и никаких очередей нет. Следующая тема. В Государственную Думу внесли проект закона о праве студентов на работу в судах. Параллельно появились сообщения о том, что вот, например, нынешнее руководство Верховного суда собирается очищать судейский корпус от недобросовестных специалистов. Чувствуете? С одной стороны, оттуда собираются увольнять людей, с другой стороны, туда собираются принимать людей чуть ли не студентов. Что происходит? Председатель правления Московской коллегии адвокатов номер 1, доцент кафедры правоведения и практической юриспруденции Вранхикс Дмитрий Краснов к нам присоединяется. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
9: Добрый день.
8: Ну, вопрос, что происходит в судах, и вот как могут быть 2 процесса одновременно? Очищение судейского корпуса от недобросовестных специалистов и необходимость привлечения туда чуть ли не студентов?
9: Я не связывал бы 2 этих явления, они с собой связаны частично, с моей точки зрения. То, что касается очищения судейского корпуса, то эта линия была избрана еще тогда президентом, когда он назначил генеральным прокурором Игоря Краснова, и уже тогда начались крупномасштабные чистки. Мы знаем такие примеры, как Министерство обороны, снятие целого ряда губернаторов и те же уголовные дела в отношении судей. То есть Игорь Краснов, он проводил эту линию еще, будучи генпрокурором. Переведение его на должность председателя Верховного суда, с моей точки зрения, не является случайным. Это проведение той же линии на очистку элит и очистку администраторов государственных, которые занимают высшие должности и должности в госаппарате, для того, чтобы очистить от коррумпированной олигархической элиты нашу исполнительную власть. И, в принципе, эта линия проводится достаточно успешно. Мы знаем, 11 триллионов там изыскивается в рамках работы по Минобороне и прочее. Мало того, сейчас каждую фактически неделю ставится вопрос о снятии, отстранении должности, снятии иммунитета судейского судей, которые увлечены в совершении уголовных преступлений. И это стала линия проводиться тогда, когда генеральный прокурор стал председателем Верховного суда. Что касается студентов юридических вузов. Я уже 30 лет адвокат, работаю, знаю, что в судебной системе, то есть секретари, которые занимают фактически самые там низшие должности в судах, получают очень маленькие зарплаты, то есть мизерные, это там измеряется там, в 30-40 тысяч рублей. Поэтому держать на таких должностях персонал, который занимается организацией судебных процессов, фиксацией и выступлением в рамках судебного следствия различных участников процессов, фактически невозможно. Но существует и проблема такая же, что студентов юридических вузов, которые выпускаются из вузов, не берут на должности, не имея практики. Поэтому совместить вот это как раз вот нехватка кадров в судах на самых низших должностях в плане секретарей, помощников, судей, как раз позволит этим студентам найти свою нишу, получить хорошую практику, получить возможность освоить профессию, осознать важность и нужность этих процессов, которые происходят в государстве, и быть их участниками. И это позволит им, когда они закончат вуз, остаться в судебной системе и потом занять должность мировых судей или федеральных судей, либо пойти в юстицию уже в другом виде, в другой ипостаси. Поэтому я думаю, что так как-то.
8: Ну вот смотрите, вы сказали, это люди, которые занимаются фиксацией того, что происходит в суде. Но ведь фиксация тех или иных вещей во время судебных процессов – это крайне важная вещь. А качество не пострадает?
9: Исходя из того, каких брали сейчас людей, какие эту работу выполняли, я думаю, нет, потому что студенты будут заинтересованы в этой работе, потому что они получают практику, они достаточно неприхотливы в плане финансового обеспечения. То есть они еще молодые, юные, и пока, в принципе, чаще всего находятся на избиении у родителей. Поэтому если туда будут отбирать тех ребят, которые хотят действительно закрепиться в судебной системе, которые хотят получить навыки секретаря судебного заседания, то, в принципе, все нормально. Я сам лично проходил практику, годичную почти, учась в Военном институте иностранных языков, по курсу к следственному факультете. Годичная практика была в суде, поэтому было очень интересно, познавательно, и позволило потом уйти работать в прокуратуру, правда.
8: Ну, а одно дело студенческая практика, другое дело работа. Может быть, тогда надо говорить о том, что люди, которые занимаются фиксацией происходящего в суде, просто должны больше получать?
9: Я бы и включил в эти изменения, собственно говоря, и этот пункт. То есть, безусловно, что люди, исполняющие важную и нужную роль в судебном процессе, их работа должна хорошо оплачиваться, то есть иметь высокую оплату. Безусловно, то есть курьер, который получает больше, чем секретарь судебного заседания, это нонсенс. Но это во многих можно сравнение провести, поэтому...
8: Ну, вот смотрите, есть люди, которые смеются, когда подобного рода вещи слушают. 724-й, а кто-то идет в судейские ради торжества правды? Видимо, человек по себе судит, но как бы то ни было.
9: Ну, наверное, да. Кто... Нет, собственно говоря, наверное, люди идут, особенно юные, они еще не испорченные, имеющие светлое представление о жизни и мире. Действительно идут ради правды и справедливости. Но это не исключает, что они, эти люди, которые борются за правду и справедливость, должны получать высокое вознаграждение за свой труд. Как и любой труд, должен хорошо оплачиваться. Это все, здесь одно не противоречит другому.
8: Вот эти намерения Краснова почистить судейский корпус, навести порядок, на ваш взгляд, как долго эта работа может продолжаться и когда можно будет говорить о первых итогах?
9: Ну, итоги уже сейчас существуют. То есть я знаю, что преступления, связанные с взятками, они достаточно стали сейчас распространенными, и, в принципе, они раньше было как бы такое ощущение, что была система неприкосновенной какой-то касты определенной, не только в судебном корпусе, но вообще в различных слоях административных должностей, и губернаторы, и мэры городов, и прокуроры, и судьи, и милиционеры. Сейчас эти лица стали бояться брать взятки, потому что уголовных дел, связанных с борьбой с коррупцией, достаточно много. И они не просто возбуждаются, или эти люди увольняются с своих должностей. Эти дела возбуждаются уголовные, доходят до суда и выносятся совершенно большие, строгие, реальные, справедливые приговоры, имеющие достаточно большое значение для общества. То есть они как бы воздействуют на коррупционеров, потому что забирается, конфисковывается имущество, отбирается у них. И получается сроки там от 7 до 15 лет, совершенно как бы нормальные сроки, которые позволяют задуматься, а стоит ли вообще этим заниматься и идти по этому криминальному пути. Если вас не устраивает зарплата судьи, то, наверное, надо выбирать другой какой-то себе стезю и путь, где заработки выше, а, соответственно, получение денежных средств не связано с криминалом.
8: Спасибо. Дмитрий Краснов, председатель правления Московской коллегии адвокатов номер один и доцент кафедры правоведения и практической юриспруденции в РАНХИКС, был с нами на прямой связи. Мы говорили о работе российских судов. 126-й пишет: одно неверное решение от такого судьи, у кого-то ведь может быть сломана жизнь навсегда. А Александр, 716-й, продолжает рассказывать нам о том, что творится на рынке бензина. Варшавское шоссе, Роснефть, очередь примерно в 50 машин. На каждое из заправочных мест или в сумме? Вы не написали. Следим, в общем, за этим. Напомню, власти Москвы говорят о том, что АЗС в городе работают в штатном режиме. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: 14.30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил о 37-м сбитом на подлете к Москве беспилотнике ВСУ. Обновленная информация появилась в канале мэра столицы в мессенджере «Макс». В публикации говорится, что на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб. В Росавиации при этом заявили, что в аэропортах Домодедово и Жуковский введены временные ограничения. Они не принимают и не выпускают самолеты. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Ведомство добавили, что Шереметьево обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами. СКР передал Белоруссии копии документов по делу об атаке ВСУ на автобус с детьми. Это сделано в рамках оказания правовой помощи, указала официальный представитель ведомства Светлана Петренко. В среду в Рио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил, что украинские военные с помощью дрона атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, 8 человек, в том числе 6 несовершеннолетних, пострадали. Возбуждено уголовное дело. Медиа Беларусь накануне заявили, что республика будет добиваться международной оценки случившегося.
10: Австралия выделит Украине еще 70 миллионов долларов на закупку вооружений. Речь идет о критически важном военном оборудовании, включая средства ПВО и боеприпасы. Деньги будут перечислены двумя траншами в течение ближайших 12 месяцев, заявили в пресс-службе Австралийского министерства обороны. Происходящее на Украине имеет значение для всего Индо-Тихоокеанского региона. Поэтому для Австралии так важно оставаться на верном пути и продолжать поддерживать Киев, отметил глава ведомства Ричард Марлс. С начала конфликта на Украине Канберра в общей сложности предоставила на нужды ВСУ более 1,5 миллиардов австралийских долларов. Список пригодных для окупания зон отдыха в Москве сократился до 7. Роспотребнадзор исключил оттуда Большой городской пруд и пляж Динамо. Ведомство уточнили, что качество воды там ухудшилось, поэтому обозначенные территории временно используются как зоны отдыха без купания. Из открывшихся в начале купального сезона 9 зон отдыха по состоянию на 18 июня функционируют 7 зон с купанием. Это озеро Белое, Путяевский пруд номер 1, Школьное озеро, Серебряный Бор 2, Серебряный Бор 3, Пионерский пруд и Тропарева, пояснили в Роспотребнадзоре. Там напомнили, что мониторинг зон отдыха ведется в течение всего летнего сезона. При выявлении нарушений выдаются предписания о замене песка, очистке водоема и обработке территории. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно с прояснениями. Около плюс 22 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
11: Я в панике. Доллары забыла купить.
12: Зачем доллары?
11: А как за границей платить?
12: Плати по миру.
11: Как?
12: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
11: Ага.
12: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
11: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
12: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
13: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
14: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
15: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
16: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
17: В эти минуты союзные силы выбивают остатки Украины.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
1: В эту пятницу гость в студии – заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Делягин.
0: Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
3: «Право знать» говорит Москва.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
4: Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 19 июня, сейчас 14.37. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, за пробками на московских дорогах, обсуждаем главные темы, все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через мессенджеры, можно через Телеграм, можно через Макс, пользователю «Говорит МСК-бот», можно звонить 7373948, код 495.
3: В движении.
4: В Москве 3-бальные пробки, 4 балла нам обещают к 4 вечера, 5-бальные к 5 вечера. В 6 вечера тоже 5-бальные, то есть более серьезных пробок пока, во всяком случае, нам не обещают. К 7 вечера, возможно, уже 4-бальные пробки будут. В целом, люди уже начинают из города разъезжаться. Все больше и больше пробок за пределами Московской кольцевой автодороги. Обращаем внимание внутри Московской кольцевой на то, что происходит на внутреннем третьем кольце от Беговой в сторону Савеловской эстакады и дальше до проспекта Мира. Обращаем внимание, что по шоссе энтузиастов в сторону центра будет сложно проехать примерно от улицы Буракова в сторону до третьего транспортного кольца. Но, может быть, не от Буракова. Нет, скорее всего, от улицы Буракова именно до третьего транспортного кольца нормального движения нет. Там красного цвета пробка, но не бордового. Это важно, за этим мы следим. Еще внешнее третье кольцо от Калитников в сторону, соответственно, тоже шоссе энтузиастов едет крайне медленно. Потом внутри Лефортовского тоннеля вы тоже будете ехать, в общем, не быстро. И нормальным движение становится только ближе к Сокольникам. В целом, еще раз напомню, пока 3-бальные пробки, 5 баллов ждем в 5 вечера.
3: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94,8 FM.
0: Поток. Новости этого дня.
4: Две новости обсуждаем в ближайшие 20 минут. Совет Федерации одобрил создание базы IMEI всех мобильных устройств в России. У каждого телефона при ввозе в страну будет появляться уникальный 15-значный номер. Точнее, он и так появляется, только теперь его учтут в единой базе. Как это будет все работать, когда ожидать новых правил и что может стать проблемой для обычных потребителей? Первая тема. Вторая. Аналитики сообщили о том, что резко растут объемы продаж готовой еды в России. Как выяснилось, в первом квартале текущего года показатель увеличился почти на 56% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. ТАСС приводит эти данные, и особо отмечается, что основные покупатели в этой категории – люди в возрасте от 30 до 55 лет.
0: Поток. Успеем сказать главное.
4: СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через мессенджеры. Влад пишет через Телеграм. М4 из Москвы. Заправки работают. Мы сегодня следим за тем, что происходит на автозаправочных станциях. Цены обычные. Есть небольшие очереди. То ли ажиотаж, то ли сезон отпусков. Это ваше сообщение. Еще раз напомню, можно через Телеграм, можно через Макс писать. Первая тема. База IMEI всех мобильных устройств в России по отдельному закону. Совет Совет Федерации закон уже одобрил, совсем скоро это будет действовать. У каждого телефона при ввозе в страну появляется уникальный 15-значный номер, цифровой паспорт устройства на его основе, ну, то есть на основе всех этих 15-значных номеров всех телефонов в России будет создаваться государственная база данных, где будут отмечаться разрешенные и запрещенные к использованию устройства. Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group. Эльдар Викторович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Мы все ближе к этой самой базе имей номеров. Что это будет, когда это появится?
5: Это появится и будет работать уже в следующем году. 15-значный номер есть у любого смартфона или устройства, в котором есть LTE-модем или 5G-модем. Они появляются на заводе от производителя. И теперь у нас будет привязка сим-карты к конкретному номеру, имей номеру устройства. Соответственно, когда вы пользуетесь своей сим-картой, вы сможете по факту использовать ее только с тем номером, номером телефона, к которому вы привязали. Один смартфон, де-факто одна-две сим-карты, привязанные к нему. И самое главное, что для иностранцев эта мера уже действует в России с прошлого года де-факто. Приведет это к тому, что мы будем реже менять наши телефоны, а их стоимость постепенно вырастет. Достаточно значительно.
4: А почему достаточно значительно? От этого может вырасти стоимость конкретного телефона, конкретного аппарата?
5: Потому что у нас эта мера направлена не на борьбу с мошенниками или что-то подобное, она направлена на серый рынок, на тех, кто завозит аппараты нелегально и не уплачивая налоги. Соответственно, делать это будет нельзя, у нас сразу исчезнет огромный сегмент рынка, это сегодня где-то 40% всех продаж, которые продаются процентов на 30-40 дешевле, чем в большой рознице.
4: А, то есть вот эти вот дешевые аппараты, они просто станут стоить как официальные?
5: Ну, они и будут стоить как официальные, да, это первый момент. Второй момент, у нас есть опыт других стран, и он показывает, что в этом случае, когда государство так закрывает, стоимость на локальном рынке растет. Пример Турции, наверное, показательный. У них упал рынок в 2 раза за 5 лет, а стоимость аппаратов сегодня примерно в 2 раза выше, чем в России. Угу. И это достаточно высокие цены.
4: А вы говорите одно, а вот в сообщениях по поводу этого закона написано, что он входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству.
5: Но, к сожалению, это никак не противодействует кибермошенничеству, потому что на сегодняшний день государство и операторы точно знают, с какого номера телефона вы выходите. Не просто номера сим-карты и вашего номера телефона, а какой аппаратный номер, потому что он при регистрации в сети, регистрация происходит именно с вашим IMEI-номером. Он уже существует, он уже есть, и оператор видит. Соответственно, для правоохранительных органов...
4: Алло?
5: Алло.
4: У нас что-то со связью. Возможно, у вас что-то не так с имей номером или что-то другое. Но как бы то ни было, если есть возможность, ближе к окну подойдите, может быть, тогда все восстановится. Нет, не восстанавливается. Попробуем перезвонить. Значит, еще раз напомню. Речь идет о том, что уже в будущем году вот этот уникальный 15-значный номер, так называемый цифровой паспорт устройства, сейчас он тоже существует, но он будет внесен в единую государственную базу данных, где будут отмечаться, как сказано, разрешенные и запрещенные к использованию устройства. Соответственно, вносить информацию в систему будут операторы связи и некие уполномоченные государственные органы. Перечень органов будет определять правительство. Операторы будут фиксировать, какая сим-карта используется в конкретном устройстве с привязкой конкретного этого самого имей номера. Вроде восстановили связь. Эльдар Викторович, вы здесь?
5: Да, я здесь.
4: А вот я хотел вас спросить. Тут говорят, база данных, где будут отмечаться разрешенные и запрещенные к использованию устройства. Что это значит? Вот как может так случиться, что, к примеру, мой телефон оказался запрещенным в этой базе?
5: Два сценария основных. Ваш телефон до вас был кем-то украден, он вносится в базу и блокируется. Либо, например, мы как государство признаем какие-то аппараты вредными, ну, для примера говорим, что техника Apple вредна, и в связи с введением этого реестра, этой базы, мы сможем заблокировать все Apple телефоны, iPhone в России.
4: Угу. Тогда дальше. Вот вы сказали, что мы будем реже менять телефоны. Значит, сейчас у меня есть телефон, есть сим-карта, они как-то связаны. Я собираюсь продать телефон. И что я должен буду делать в новых условиях?
5: В новых условиях вы продаете телефон с рук кому-то. Дальше человек, который купил ваш телефон, обращается к оператору и пытается его зарегистрировать. Если на этом телефоне нет никаких проблем, например, вы закрыли счет перед оператором и прочее, прочее. То есть это тоже надо понимать, что средство давления на абонента. А с этого момента вы получаете возможность его зарегистрировать повторно и, собственно говоря, активировать сим-карту в этом аппарате. Насколько быстро и качественно это будет происходить, никто не знает, потому что ни технического регламента, ничего другого нет.
4: Ну, этим будут заниматься, видимо, в течение ближайшего года. Теперь дальше. Я продал телефон, а я иду покупать новый смартфон со старой сим-картой.
5: Вы обращаетесь к вашему оператору и говорите о том, что вы купили такой-то телефон с таким-то номером. Он написан на коробке, он есть в меню аппарата. И привязываете его к своей сим-карте. В идеальном случае это будет происходить онлайн через ваш личный кабинет у оператора, через приложение, например. Но дальше возможно ветвление. Если телефон завезен официально, все хорошо с ним, то вам дадут его зарегистрировать. Если за телефон не заплатили налоги, ну, купили условно на горбушке, то вам предложат доплатить за этот аппарат среднюю цену, но вот разница в 30% на цене в 100 тысяч, это примерно 30 тысяч рублей.
4: Так, а теперь еще история бытового характера. Мой телефон сломался, телефон жены работает, я достаю свою сим-карту, вставляю в ее аппарат, и вот это больше не будет работать?
5: Это не будет работать, вы не сможете звонить с телефона, ну, то есть по аналогии с тем, как работает это... У иностранцев они не могут переставить сим-карту куда-либо, чтобы она работала. Я очень надеюсь, что все-таки для россиян будет сделано исключение, и мы во всех легальных аппаратах сможем использовать свои сим-карты, тоже легальные. Но пока все идет по сценарию, что один телефон, одна сим-карта.
4: А вы говорите про иностранцев, которые уже с этим столкнулись, упомянули только Турцию. Насколько это распространенная история?
5: Чем хуже с экономикой дела обстоят, тем быстрее страны вводят подобные ограничения. Среди развитых стран Россия единственная, кто решилась на такой шаг.
4: Спасибо. Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group, был с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Сергей 207 спрашивает, и что получается при покупке нового смартфона и переустановке старой сим-карты надо будет опять как-то привязывать старую сим на новый смартфон. Тут больше, ну, насколько я понимаю, Эльдар Муртазин попытался ответить на этот вопрос. Тут больше вопросов возникает в другом смысле. Надо ли будет в этой связи для привязки старой сим-карты к новому смартфону, это надо будет делать, это понятно. Так вот, надо будет идти в офис, или это хотя бы можно будет делать онлайн. 7373948, телефон прямого эфира, как предполагается, теперь, когда Совет Федерации одобрил создание базы IMEI всех мобильных устройств в России, совсем скоро это станет законом, а действовать начнет, как предполагается, в 2027 году. Закон, это подчеркивают законодатели, входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству.
3: Внимание! Говорит Москва.
6: 94,8 FM.
0: Поток. Успеем сказать главное.
4: Я только одного не понимаю. Алексей 354 пишет, а как же телефоны с двумя симками? Тут важно, чтобы к этой симке был привязан этот телефон. Этот же телефон привязан ко второй симке. В других телефонах ни первая, ни вторая работать не будут. Мне так кажется. Как на самом деле, вот когда разберутся, когда этот закон примут, когда все распишут конкретно в деталях, как это будет работать, тогда мы выясним, что будет, к примеру, с телефонами с двумя симками. Напомню, это 2020 седьмой год. Влад обращает внимание, значит, они собираются так противодействовать мошенникам, но за 30%... А что можно за 30%? Понимаете? Ведь противодействие мошенников не в том, чтобы вы платили больше. Противодействие в том, чтобы этот рынок был более прозрачным для правоохранительных органов. Следующая тема. Аналитики говорят об увеличении объема продаж готовой еды в России. Там очень интересные цифры. В первом квартале текущего года, 26-й, напомню, чтобы никто не думал, что это за год, 26-й сравнивают с 23-м, и показатель, рост показателя на 56%. И 56% всей этой готовой еды покупают люди в возрасте от 30 до 55 лет. Ну, то есть, если вспомнить, что это раньше было начало пенсионного возраста для женщин, все едят готовую еду, и как только выходят на пенсию, начинают готовить сами. Ольга Григорьян, врач-диетолог, кандидат медицинских наук. Ольга Николаевна, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
4: Скажите, на ваш взгляд, почему растут объемы продаж готовой еды? Это лень?
6: Ну, почему лень? Это определенный образ жизни. Иногда людям нужно просто сразу иметь еду готовую, нет времени для того, чтобы приготовить или купить продукты. Очень многие живут, может быть, неудобно по отношению к магазинам. И, в общем-то, иногда это рассматривается как образ жизни. Человек привыкает, и, в общем-то, это определенная международная практика. Быстрая еда делается во всем мире. Другое дело, что она должна быть все-таки более-менее хорошей, качественной, полезной, так скажем.
4: С вашей точки зрения, не стоит говорить в связи с вот этими цифрами 56% роста всего за 3 года о том, что это что-то значит для здоровья нации?
6: Ну, я не думаю, что напрямую так надо это связывать. Продажи, покупки и здоровье – это немножко разные темы, разные секторы, что ли, жизни. Здоровье нации, конечно, напрямую зависит от питания. И по одному такому примеру, что человек иногда покупает быструю еду или готовую еду и потом использует ее, наверное, нельзя говорить о том, что это ухудшает качество здоровья.
4: С вашей точки зрения, вообще что-то среднее между готовой едой и правильным питанием существует?
6: Я думаю, что готовая еда тоже может быть правильной. Надо обязательно смотреть этикетку и способ приготовления. Как любой диетолог, я скажу, что еда во фритюре, еда очень соленая, с большим количеством специй, ну, такого плана, например, с большим количеством соли или вкусовых добавок, она всегда вызывает у нас опасения, потому что это и повышение аппетита, это и отеки, это и повышение давления, это и повышение сахара крови. То есть нужно грамотно подходить к тому, что вы покупаете.
4: Тогда давайте к списку перейдем. Особой популярностью у россиян, уж если мы говорим о том, что они все больше готовой еды покупают, особая популярность при этом у пиццы, спрос на которую за 3 года вырос в 5 раз. Сэндвичи, знаете, которых на 117% больше. И, внимание, готовые котлеты. Что скажете?
6: Вы знаете, в общем-то, это, конечно, немножко дань моды и удобства. Пицца не такой уж вредный продукт, он вообще используется во всем мире, и там не так много калорий, да, просто какие еще добавки в эту пиццу добавляют. Перекусы, они, в общем-то, всегда были и приветствовались, и даже в детском саду печенье, молоко считается полезным перекусом. Но пицца – это немножко другая мука, и если не запивать это кока-колой, я не вижу ничего здесь, ну, такого особо вредного. Сэндвичи бывают разные, если это бездрожжевое тесто или это лаваш, как та же самая шаурма, это не может быть абсолютно вредным продуктом. Надо смотреть за качеством еды и за количеством соли, майонеза, которые

0: конечно, материальное состояние. И поэтому, конечно, на пенсии люди, может быть, и не могут позволить себе эту еду, потому что довольно она, если так пересчитать в процентах, это довольно дорогое удовольствие. Но, в общем-то, перекусы все позволительно, а статистика, она же, в общем-то, ну, как бы такая не очень конкретная всегда. Мы взяли какие-то цифры, какие-то просто взяли регионы, надо посмотреть еще, кто что покупает. Но я бы не делала бы такой акцент, что это прям вот безумно опасно. Все должно быть разумно. Но вот... Надо разумно подходить к тому, что вы, в общем-то, в себя положите.
1: Смотрите, вот Катя 73-я пишет о собственной истории. В декрете я, говорит, спасалась только готовой едой из кулинарии, из конкретных торговых сетей. Теперь больше времени, поэтому готовлю сама, но все равно ничего не заменит домашней кухни, если только ресторан. Но мы там не питаемся каждый день по 3 раза. В декрете готовая еда. Что? Это правильно?
0: Ну, я не вижу здесь особых противоречий. Ну, не было у нее времени, она покупала готовую еду. Если в конечном итоге у нее со здоровьем все в порядке, ну, как бы ей повезло. Не будем говорить ни о каких сложностях. У кого-то может быть наоборот. Бывают скрытые болезни, которые при таких вот масштабных, что ли, приготовлениях еды могут потом обостриться. Там больше жира, там больше соли, там больше трансжиров, да, на котором готовится эта еда, если мы говорим о фритюре. Самый вредный продукт – это картофель во фритюре и вообще блюда во фритюре. Потому что в промышленных масштабах они производятся на основе пальмового масла, которое является потом уже в дальнейшем, вернее, превращается в трансжиры, в тяжелые жиры, которые, ну, убийственны просто для печени.
1: Хорошо, ну хотя бы домашний фритюр нормально?
0: Домашний, если вы не будете пережаривать несколько раз продукты в одном и том же масле. Максимум 2 раза вы можете жарить в масле, потому что любое растительное масло, оно тоже меняет свою структуру при длительном кипячении, тоже превращается в тугоплаткие жиры. Польза растительного масла, если оно употребляется в натуральном виде, не подвергаясь термической обработке.
1: Спасибо. Ольга Григорьян, врач-диетолог и кандидат медицинских наук, была с нами на прямой связи. Костя из Митина все объясняет, все, говорит, логично в результатах этих исследований. Напомню, это совместное исследование ритейлера X5 и компании Entech, которое приводит агентство ТАСС. Помните, да? Люди от 30 до 55 лет покупают готовую еду. И все больше. 56% это рост количества продаж готовой еды в 23-м году по сравнению с 26-м по сравнению с 23-м. Ну и 56% всех, кто покупает готовую еду, это как раз люди от 30 до 55. Костя пишет, в 30 лет деньги есть, нет времени. Есть хочется, готовить некогда. Мы, говорит, закупаемся кулинарией на пару дней и едим, когда не успеваем или лень. Вообще-то еще в 20-х годах 20 века большевики обещали освободить людей от кухонного рабства. Вот мы идем к этому благодаря технологиям и капитализму. Понимаете, какая штука? Вот здесь есть какая-то, ну, есть предположение о существовании некого конфликта между технологиями и тем, что мы называем правильным питанием. Ну, помните о том, что говорила только что та же Ольга Григорьян по поводу вот этого вот приготовления чего-либо во фритюре. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Присоединяйтесь к этому разговору. Как у вас с готовой едой? Почему, к примеру, вы начинаете покупать ее больше? 7373948. Интересно, Вайс, готов рассказать нам про готовую еду? Вайс, да.
2: Да, здравствуйте, Юрий. Вайс, спасибо за эфир. Я уже лет 15 не пользуюсь готовой едой, в том числе разрекламированные так называемые пищеблоки. Не буду их называть, потому что то, что перечислил эксперт, на регулярной основе это есть нельзя. Я знаю, как готовится пицца. Я сам работал на пищевом производстве. Это дешевые сорта колбасы, которые влияют на мозг потребителя своими экзотическими названиями. Это не в том плане, что там меньше мяса. Мясо в любой колбасе столько же, сколько и в дорогой. Просто там больше стабилизаторов, красителей, усилителей, которые способствуют так называемому нескоропорту.
1: Подождите, Вайс, смотрите, у нас немного времени. Вы одно скажите. Когда вот подобного рода тексты звучат у нас в эфире, кто-нибудь да напишет. И что, в результате вам стало лучше?
2: Естественно, я сбросил 20 килограммов, я уже об этом говорил в эфире. Во-первых, любой производитель, не только диетолог, вам скажет, что любую колбасу надо употреблять не более 150 грамм в неделю. И во-вторых, я еще хочу сказать, то, что рекламируется в телевизоре и так называемую готовую еду, в том числе в различных палатках, это просто категорически опасно для здоровья.
1: Еще раз, это ваша оценка?

0: Не более того, напоминаю, что это все-таки допущенная к реализации еда. 363-й обленились все эти готовые салаты, они же дороже в разы, люди, готовьте сами. Слушайте, а вы никогда не думали, что вот эта вот история по нарезанию, это история про ваше время, время вашей жизни, которое тоже стоит, и стоит довольно дорого. И поэтому история про то, что готовые салаты, в которых вы экономите время собственной жизни, дороже? Это нормальная история. Женщины просто обленились и не хотят готовить дома, полагает Елена. 659-я. Я еще раз напоминаю о том, что все стоит денег. И даже время конкретного человека, который в этот момент, вместо того, чтобы проживать жизнь, получать эмоции, в очередной раз, к примеру, нарезает огурец. Или вот как 811-й говорит, я даже майонез сам готовлю. 534-й пишет, я питаюсь так уже года два, и жена тоже, просто на готовку нет времени. Это вот к вопросу о том, что кто что ценит больше. Кто-то говорит, я больше ценю здоровье, кто-то говорит о том, что я больше ценю время. Русская кухня, напоминаю, 724-й вообще не про здоровое питание. Далее новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 15:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Силы ПВО в течение 6 часов сбили 216 украинских беспилотников. ВСУ предприняли попытки атаковать территорию нашей страны в период с 8 утра до 14:00 по московскому времени. В сводке Министерства обороны говорится, что БПЛА самолетного типа, в частности, перехвачены и уничтожены в Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Липецкой и Рязанской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму и над акваторией Черного моря. Сергей Лавров отреагировал на подписание США и Ирана меморандума. Вашингтон и Тегеран сделали это дистанционно, несмотря на то, что изначально представители сторон намеревались встретиться в Швейцарии. По словам главы МИД России, Москва рассчитывает, что документ позволит не допустить возобновления насилия в ближневосточном регионе. Меморандум о взаимопонимании, подписанный американским лидером Дональдом Трампом и президентом Ирана Масудом Пезешкяном в ночь на 18 июня, дал старт 60-дневному периоду переговоров о более широком соглашении. Сотрудники МВД и таможни пресекли контрабанду сильнодействующих веществ под видом БАДов. Поставки осуществлялись из Турции, Китая и Казахстана. Такие данные привела официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк. В своем канале в мессенджере Макс она сообщила, что изъято 286 упаковок вещества, а также компьютерная и маркировочная техника. В ходе проведенных совместных операций полицейскими и таможенниками изъяты международные посылки, содержащие около 30 килограммов сильнодействующего вещества, написала Волк. Возбуждено уголовное дело. Организатор группы арестован. Жителей Подмосковья экстренно предупредили о дожде с грозами и усилении ветра. Ухудшение погоды ожидается в ближайшие часы, уточнили в региональном главке МЧС. По прогнозам синоптиков, до 9 вечера 19 июня местами в Московской области ожидается дождь и гроза. Порывы ветра составят до 15 метров в секунду, говорится в сообщении. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус ранее спрогнозировал в Москве до конца июня ливни с грозами. Однако в столице ожидаются и солнечные дни. В частности, такая погода установится в городе в предстоящие выходные, отметил синоптик. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, 10 рублей 83 копейки, доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 22 градусов, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
3: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Искусственный интеллект в науке». В эфире младший научный сотрудник лаборатории «Машинное обучение и семантический анализ Института искусственного интеллекта МГУ» Михаил Пукема. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. В это воскресенье тема программы «Журналистика сегодня». В эфире профессор, директор Центрального дома журналистов Вячеслав Умановский. Ведущий – журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
5: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
3: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Умные парни».
0: Продолжаем эфир, прямой эфир, следим за пробками, следим за новостями, которые приходят на ленты информационных агентств. В этом часе у нас программа «Умные парни», гость в студии, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, доктор экономических наук, депутат от «Справедливой России» Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, добрый день.
7: Здравствуйте.
0: СМС-портал работает, можно писать через мессенджеры, через Телеграм, через Макс, можно дозваниваться. 7373948, код города 495. Следим за лентами, а вот смотрите, только что Воробьев, губернатор Московской области, сказал, что 18 многоквартирных домов повреждены после атаки беспилотников на Подмосковье. Самая массированная за 2 года атака, пишет агентство РИА Новости. Это поэтому то, что вчера было, такой большой резонанс получило?
7: Ну, честно говоря, большого резонанса я не заметил. Я, наоборот, заметил, так сказать, небольшую огласку этих событий. А вы сами в какой части Москвы живете? На юге или на севере?
0: На севере.
7: На севере.
0: Нет, не юго-восток.
7: Просто у меня очень много знакомых, которые живут даже не на юго-востоке, но которые тоже проснулись в 5 утра от грохота. И когда, скажем, я в центре Москвы сидел на прекрасной террасе вчера с панорамой на Кремль, а над Кремлем было очень четко видно, где облако от капотни, а где просто небо за Кремлем. Это было видно очень наглядно. А согласитесь, что для таких событий огласка и вообще реакция совершенно незначительны.
0: А тогда другой вопрос. Как только начали говорить об этом, вспомнили о том, что говорить-то об этом не очень-то можно. Потому что вот даже сейчас вы сказали, указывая конкретное направление, смотреть туда, а ведь есть ограничения.
7: Нет, значит, нельзя снимать непосредственно факт прилета. Да? Это нельзя, это правильно. А нельзя снимать направление движения беспилотников. Это тоже правильно. То есть, когда он над вами пролетает, вы можете его снять только для личного пользования. Вы не можете это выложить в сеть. У нас, я считаю, недостаточно ответственность за это. Но, тем не менее, этого делать все равно не надо при любых обстоятельствах. Но, понимаете, когда некоторые товарищи говорят, не надо смотреть в окно, надо смотреть в телевизор, ну, знаете, это, по-моему, тупиковая позиция. Это попытка спрятать голову даже не в песок, а в асфальт.
0: А как, с вашей точки зрения, должны быть организованы дискуссии на этот счет? И что за дискуссии это вообще могут быть?
7: С моей точки зрения, время дискуссии закончилось в 2014 году. И если есть какая-то угроза безопасности, то эта угроза должна быть устранена по-израильски. По-израильски. Если есть страна-террорист, там должен быть отключен свет. Это несложно. Там не должно быть регулярного железнодорожного сообщения. Это не очень сложно. Центр принятия решений в соответствии с нашими обязательствами, обещаниями уже многолетней давности все забаррикады должны быть ликвидированы. А страны-спонсоры терроризма, ну, как минимум, должно быть отменено их право интеллектуальной собственности на территории Российской Федерации, что обеспечит нас автоматически превратит нас в планетарный центр развития не только компьютерных технологий, но и инженерных, а им нанесет неприемлемый ущерб и, по крайней мере, посадит их за стол переговоров настоящих, а не фиктивно пропагандистских, как сейчас.
0: Но этого не происходит.
7: Этого не происходит.
0: Почему?
7: Ну, вероятно, потому что, слишком большая часть российской бюрократии предпочитает смотреть в телевизор, а не в окно.
0: А по поводу того, что в телевизоре происходит, сейчас, пока мы с вами говорили, люди уже начинают писать, называя опять конкретные адреса, мол, про это почему не говорят, там, где можно говорить, про это почему не говорят. С вашей точки зрения, не хватает информации? Нет,
7: конкретный адрес называть можно, потому что все и так все знают, а со спутника все видно. Многие существующие ограничения, они не просто избыточны, они абсурдно избыточны. Но в ситуации, когда люди не понимают простейших вещей и выкладывают в соцсеть, в том числе момент попадания, или там какая-то дама, значит, в Севастополе: «Ой, посмотрите, здесь мобильная огневая группа стоит, вот посмотрите, как они стоят».
0: Какие красавцы,
7: ну, да. И так далее. Ну, понимаете, ну так нельзя.
0: Нет, это скорее даже разговор не об этом, скорее разговор Причём о том... Причём
7: эта дама получит в лучшем случае административку, заплатят небольшой штраф, а последствия могут быть любые.
0: Так вот, тут скорее разговор о том, достаточно ли информации дают власти.
7: Понимаете, дело в том, что дело не в информации. Да? Информацию люди уже и так сами получают. Но позиция власти в этой ситуации, да, все понимают, что атака массированная, все понимают, что ПВО может быть прорвано, все понимают, что существуют современные технологии. Все понимают. И на самом деле все понимают, что этот удар используется вражеской пропагандой. И люди об этом стараются говорить поменьше, не потому что там боятся какого-то начальства, а потому что не хотят работать на вражескую пропаганду. Но позиция государства очень простая. Есть террорист. А. Признайте его террористом. Б. Убейте его. У нас даже террористические организации, государство Украина, не признаны террористическими организациями, которые прямо говорят: мы созданы для террора против России. Наша функция — это террор против России.
0: Прямо так и говорят.
7: Ну, Главное управление разведки говорит так. Вот физлицо, которое его возглавляет, в индивидуальном количестве признано, а организации нет, потому что, видите ли, это орган государственного управления. Я говорю: коллеги, а в каком законе написано, что мы не можем признавать органы государственного управления террористическими организациями? Давайте мы поправим. Нет, это в законе не написано, но мы не можем.
0: 674-й пишет: а почему нельзя обеспечивать безопасность какими-нибудь... как это было во время Великой Отечественной войны, там, аэростаты, что-то подобное.
7: Понимаете, для этого нужно приложить усилия.
0: Ну да.
7: И для этого нужно захотеть. У нас даже ПВО не воссоздан как отдельный род войск. Он там существует непонятно, между струйками. Вот, так что здесь, понимаете, вопрос желания, вопрос необходимости.
0: То есть, с вашей точки
7: зрения... Люди, которые будут создавать новую связь, они будут получать бюджеты, или их будут доводить до самоубийства, их будут убивать, а потом будут плясать всякие пропагандисты на их могилах, оскорбляя их память. Вот это выбор, он достаточно прозрачен, достаточно понятен.
0: Что то, что произошло с ценами на бензин? Это, конечно, красиво выглядит, 98 за 98.
7: С ценами на бензин называется произвол монополии, называется бытовое хамство. Когда я не знаю, что происходит, я еще не разобрался, давайте ограбим людей. В этом отношении реакция антимонопольной службы правильная, она попросила разъяснений.
0: Мы подчеркнем, что это не про вчерашние действия. Это было раньше.
7: Это было раньше, но по вчерашним действиям, по-моему, тоже попросили. В отношении там какой-то из независимых компаний, как раз где 98 было.
0: Да.
7: Трансмагистраль или что-то в этом
0: Нефтьмагистраль.
7: Нефтьмагистраль, да. Но антимонопольная служба у нас лишена реальных полномочий. В рыночной экономике антимонопольная служба должна иметь функции КГБ.
0: Вот в этой связи, я прошу прощения, могли бы вы прояснить? Вот Федеральная антимонопольная служба задает вопрос. И говорит: мы теперь до 26-го ждем ответа. Но разве ответ не должен быть сейчас?
7: Ну, по-хорошему, в такой ситуации, как в Германии. Сначала цены возвращаются на старый уровень, а потом уже рассказывают, что это было. И если есть какие-то основания, это не нарушение монопольного, антимонопольного законодательства, то, да, пожалуйста, вы право можете продавать теперь по старым ценам, по своим первично установленным ценам. А если нет, то вы будете платить штрафы, штрафы, штрафы и штрафы за одну эту несчастную попытку. Но это в ситуации, когда произвол монополии рассматривается как угроза обществу. Когда наша замечательная либеральная тусовка бюрократическая рассматривает, по моим ощущениям, произвол монополий как единственную доступную их понимание, единственную доступную, имеющую право на существование форму свободы предпринимательства, то есть, по сути дела, грабеж потребителей, ну, мы, так сказать, будем из скандала переходить в скандал, чем мы, собственно, и занимаемся во всех сферах. Была гречка, до этого была соль, что только не было. Яйца были.
8: Были.
7: Бензин бесконечный. Про коммуналочку я вообще молчу в тряпку, потому что это вообще ад и кошмар. Понимаете, когда вице-премьер Российской Федерации, вице-премьер всей Руси говорит, ну, в принципе, если мы проведем аудит ЖКХ, то тарифы можно не повышать. И после этого он не проводит аудит, он повышает тариф.
8: Ну, вам скажут, не он ведь повышает тарифы.
7: Нет, не он повышает тарифы.
8: Есть люди, которые контролируют уровень.
7: Знаете, если вице-премьер упирается и говорит, что в моей сфере, за которую я отвечаю, будет не так, а будет вот так, если он упирается и говорит, что я хочу, и будет так, то будет так, как он скажет.
8: Теперь следующий вопрос. Путин говорил о том, что надо снижать ставку. По-моему, раньше такого не было. Набиуллина говорит, пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сократилось, и сегодня мы видели ответ.
7: Ну, надо сказать, что ответ крайне цензурный. Ни одного дурного слова не употреблено. Никогда еще на моей памяти людей не посылали так интеллигентно. Вы хотите снизить ставку? Пожалуйста. На четверть процента. На четверть процентных пунктов мы вам снижаем, как это было во время коронавируса. На четверть процентных пунктов. Но при этом говорю, что да, больше этого не будет. Ведь это действительно, ведь бензин же подорожал на нефтемагистрали. Это же повышение цены.
8: Так он не только...
7: Это же повышение инфляционных ожиданий. Значит, дальше нельзя понижать ставку. Это же все из-за ставки, а не из-за других событий. Ну, нет. Понимаете, есть задача охлаждения российской экономики, которая была провозглашена еще там в конце 24-го, в начале 25-го, достаточно давно.
8: Подождите, но разве слова Путина про ставку, они не означают, что эта задача так или иначе пересматривается?
7: Может быть. Но я очень хорошо помню майские указы президента Путина 2012 года, которые не выполнены под фанфары до сих пор. Содержательная часть этих указов до сих пор не выполнена. Более того, реальных попыток выполнить эти указы было, скажем так, крайне недостаточно, крайне незначительно. А здесь просто доброе пожелание. Ну, а доброе пожелание, вот, пожалуйста, получили реакцию, умылись, пошли дальше.
8: Что будет дальше еще со ставкой? Вот если так. Набиуллина сказала, что вряд ли дальше будет снижаться.
7: Я думаю, что Лира Сахипзадова не можно доверять. Не только в этом отношении. Если она сказала, что вряд ли будет снижаться, значит, вряд ли будет снижаться. А потом у нас с 1 октября будет повышение тарифов ЖКХ. Который, годовая, судя по всему, будет значительно более масштабным, чем с 1 января. Соответственно, это будет ускорение инфляции, и это будет прекрасным предлогом, чтобы ставочку еще и поднять.
8: Набиуллина все-таки сказала так, ЦБ могут потребоваться паузы в дальнейших решениях по ключевой ставке. Вот это вот цитата прямая. А вот про изменение тарифов ЖКХ отдельный комментарий прошу. В Центробанке говорят, годовая инфляция может снизиться за счет переноса повышения тарифов ЖКХ на октябрь. То есть было бы хуже, если бы не в октябре.
7: Не, я согласен, что чем позже устраивать новый раунд того, что я считаю воровством, наглым, циничным и публичным,
8: тем позже это скажется на инфляции.
7: Тем лучше, конечно. Но вот вас ограбят сегодня в подъезде, или вас ограбят через месяц.
8: Слушайте, если я знаю, что через месяц это случится, то лучше сегодня.
7: А вот в финансовом отношении лучше через месяц. Лучше после выборов вас будут грабить, чем накануне.
8: У вас будет лучше настроение. К выборам мы еще вернемся сегодня. Значит, смотрите, про налоги я хотел еще вас спросить. Правительство ведь сдает как-то по поводу НДС? Или это не так надо рассматривать?
7: Нет, вот это та ситуация, когда президент действительно продавил. Вот здесь, по-моему, только его заслуга. Потому что президент сказал, что, дорогие коллеги, что-то вы не то творите. и планировали, значит, сделать порог для малого бизнеса в этом году 20 миллионов. Ну, сначала хотели просто опустить до 10 миллионов сразу. Потом сделали плавное снижение, в этом году 20, в следующем 15, в послеследующем 10. Ну, а теперь будет 20 на этот следующий 28-й годы. Ну, а с 29-го уже малый бизнес будет превращен в микробизнес.
8: Но это, на ваш взгляд, по вашим ощущениям, это уже вот максимум, чего можно было добиться в этом смысле от правительства?
7: Вы знаете, я думаю, что от правительства нужно добиваться не этого, от Минфина, точнее, который этим занимается.
8: А чего?
7: От Минфина нужно добиваться нормализации всей налоговой структуры. Да, вот от Банка России дело же не в ключевой ставке. Дело в том, что у нас не ограничиваются финансовые спекуляции. Когда у вас финансовые спекуляции не ограничиваются, при нашем уровне зрелости финансовой системы все деньги из реального сектора все равно уходят на финансовые спекуляции.
8: Нет, подождите, но тут же как у Райкина, а к пуговицам претензии есть? По ставке мы работаем, нет?
7: Вот времена Райкина это было смешно. И таких портных в лучшем случае выгоняли с работы. А в наши времена это страшно, потому что таких портных берут на работу и делают начальниками. И они пишут инструкции для всех остальных. Возвращаясь к налогам. У нас налоговая система ориентирована на то, чтобы закрепить положение России как экономической колонии. То есть страны, вывозящие сырье и покупающие втридорога, если позволят, продукцию его переработки. Классическое, клиническое выражение.
8: Доля сырья, говорят, все меньше и меньше в бюджете.
7: Доля нефти все меньше и меньше, потому что нефть дорожает. А когда нефть будет, извините, дешевеет, а когда нефть будет дорожать, ее доля будет расти, но мы будем так рады сокращению бюджетного дефицита, что не обратим на это внимания. Мы это проходили много раз. Ни один, ни два и ни пять эти циклы. Вот. А в 2018 году был сделан налоговый маневр, так называемый, который в 2021 распространили на металлургию. Логика очень проста. Экспорт сырья освобождаем от бюджетной нагрузки, всю эту бюджетную нагрузку переводим на производство. Дальше происходят две вещи. Первое, цена бензина взлетает сильно, а второе, нефтеперерабатывающие заводы все становятся убыточными, и государство их дотирует. Но поскольку никакая дотация не бывает достаточной, и никакая дотация не приходит вовремя, ну, она приходит, но это скорее редко, чем... Не всегда происходит, скажем так.
8: Разрыв временной
7: есть, да. То периодически у нас возникает бюджетный кризис, бензиновый кризис, скажем, в 23-м году. В 23-м году никаких беспилотников не было, но уже был Минфин, который крайне эффективно взял, если я правильно помню, и сократил дотирование нашей нефтепереработки. После того, где директор был умный, она закрылась на ремонт, а где директор был не очень умный, она подняла цены. Получили бензиновый кризис. В 25-м году аналогичная, ну, близкая ситуация, но уже были беспилотники, поэтому как бы удалось списать на беспилотники. Самое ужасное заключается в том, что нефтеперерабатывающие заводы, которые являются жемчужинами, в том числе технологическими, любой компании, и должны быть центром прибыли, этим налоговым извращением превращены в центр убытков и центр головной боли, к которым относятся по принципу «догори, но синим пламенем». Когда потом он начинает гореть, это вполне естественный процесс.
8: Теперь по поводу того, что, ну, не знаю, горит ты синим пламенем, но тут...
7: Хорошо, синим дымом, синим дымом.
8: Вот
7: дым
8: так
7: мы видели.
8: Давайте. Значит, по поводу наличных. Появились цифры, согласно которым, что можно было предположить, в этом году наличности на рынке стало больше.
7: Ну, конечно. Я бы сказал, на рынках ее стало сильно больше.
8: Особенно на рынках, действительно. Так вот, чем это грозит экономике?
7: Это уход в тень, это закономерный результат налогового безумия.
8: А государство может это проконтролировать?
7: Ну, понимаете, государство может исправить последствия своей деятельности. Нормализуйте структуру налогового давления на экономике, на экономику будет вам счастье. Не блокируйте счета просто так или каким-то безумным произвольным алгоритмом, который никто не может объяснить, и будет вам счастье. Но начался-то уход в наличные, когда были в конце, по-моему, того года большое количество блокировок.
8: Или в начале этого.
7: И в начале этого. Банк России говорит, ничего не знаю, ничего не происходит. Но люди реально страдали, после чего люди просто стали, у кого, естественно, есть деньги, люди стали перекладываться в наличные, ну, просто чтобы не попасть. В начале этого года, по-моему, были отключения мобильного интернета, когда тоже, если товар, значит, проштампован честным знаком, вы его купить не можете. Даже за наличные. Но если он контрабандный, то тогда все в порядке. За наличные можно покупать. Как бы безналичные не работают. Соответственно, люди стали переходить из-за этих безумных блокировок в наличную форму, а дальше бизнес осознал, что с ним сделали. У нас же лютый ренессанс малого предпринимательства в начале этого года. Огромное количество создано малых предприятий новых.
8: Да-да-да, об этом говорили.
7: Дробление бизнеса классическое. Классическое дробление бизнеса.
8: Так вот государство не понимает, что происходит?
7: Вы знаете, государство разное. Есть ведомства, в которых, по-моему, не осталось людей, которые способны понимать смысл своих действий. Я просто напоминаю, что когда обсуждали бюджет на этот год вот с этими безумными налоговыми инновациями, все фракции Госдумы в едином порыве, не сговариваясь, решили, что мы выделим отдельных спикеров из нашего состава, которые могут задавать вопросы, могут комментировать это в прессе, но только после инструктажа в Минфине. Да? Причем, по-моему, даже представитель бюджетного комитета не попал в этот список людей, потому что он хорошо понимает, как устроен бюджет, а как он работает. То есть даже сам Минфин не был в состоянии объяснить, что он творит. Я, когда первый раз услышал про эти планы в октябре прошлого года, я просто сказал: ребят, ну, это вражеская пропаганда, это безумие, это информационная война проклятых англичан против нас, потому что, ну, это вредно.
8: А теперь это наша практика.
7: Это нелепо, а теперь это повседневная практика.
8: Что будет, на ваш взгляд, к чему это может привести?
7: Это уже приводит к уходу экономики в тень. Соответственно, к сокращению налоговых поступлений. Не потому, что нефть подешевела и санкции, а потому, что санкции Минфина и Банка России против экономики страшнее американских, английских и прочих.
8: То есть налоговые поступления должны были вырасти, на самом деле они падают?
7: Налоговые поступления растут не так быстро, как они должны были расти с учетом реального роста цен. Сформулируем это так. Дыра в бюджете, нехватка средств в бюджете, которая тоже, значение которой преувеличивают совершенно маразматическим образом, она на самом деле ничего не значит. У нас годовой бюджет до 12 триллионов рублей, это вообще ни о чем, это не повод, чтобы кто-то просыпался, без всякой иронии. Это нормально.
8: Это не соответствует доходов и расходов.
7: Да, да. До 5% ВВП вообще забудьте. Забудьте. Просто это не та проблема, которая имеет смысл думать. Знаете, это как вот самочувствие тараканов у меня на кухне.
8: Хорошо. По поводу того, как что просчитывается в Екатеринбурге. Это на самом деле можно не про Екатеринбург говорить, просто в новостях сейчас он. Запрещают мигрантам работать в сфере пассажирских перевозок. В других городах это уже делали, после чего писали о том, что запретить-то запретили, а, собственно, водителей теперь нет. Это не просчитывается? Вы или знаете, это не проблема?
7: Вы знаете, простите, пожалуйста, я не слышал, чтобы писали, что водителей нет, потому что, во-первых, количество легализованных мигрантов, которые являются гражданами Российской Федерации, запредельно. Второе, разговор о том, что у нас нет безработицы, ну, в Росстате, может, безработицы и нет, а в рекрутинговых агентствах у нас большая безработица. Вот, у нас люди не могут найти работу, в том числе очень квалифицированную, очень много. Вот. И регионы, которые закрывали мигрантам доступ в те или иные сферы деятельности, связанные с массовым обеспечением, связывались с единственной проблемой — с падением преступности.
8: А проблем с занятием рабочих мест не было, полагаете вы?
7: Значимых нет.
8: А как вообще вот это просчитывается? Вот принимается решение, действительно кто-то... изучает вопрос, вот если мигранты уйдут из автобусов, то туда придут кто? Это вот как-то или как?
7: Знаете, это все зависит от регионов, от региональной власти, они действуют по-разному, но нормальный алгоритм, который в большинстве мест применяется, следующий. Человек смотрит, сколько у нас ушло из этой сферы граждан Российской Федерации в последнее время. Кто был вытеснен мигрантами?
8: Не, а тут же, понимаете, слушатели, вот я, говорит, я приду за руль автобуса за вменяемые деньги. Но это означает, что надо будет резко поднимать зарплату, а значит тариф.
7: Знаете, мигранты в большинстве случаев работают за очень вменяемые деньги.
8: А, видимо, для них они вменяемые, а для наших слушателей нет.
7: Знаете, они работают за большие деньги там, где удается выяснить... то, что они получают. Есть коррупциогенные сферы, да, скажем, коммунальное хозяйство, когда на него списывают 100 тысяч рублей, сколько до него доходит, не знает никто. И туда мигрантов запускают именно потому, что носители русской культуры считают воровство преступлением. Даже если они готовы работать за меньшие деньги.
8: Подождите, а кто тогда там воровством занимается, мигранты, что ли?
7: Нет, воровством занимаются чиновники.
8: Носители русской культуры.
7: Носители русской культуры. Но работник, которому говорят, значит, мы на тебя списываем 100, а получишь ты 70 или получишь ты 50, ничего страшного, будешь работать на три ставки, он считает это несправедливым. И работать с таким человеком сложно и неприятно. А когда приходит человек, который на это готов по разным причинам, включая отчаяние, то с ним работать одно удовольствие, он согласен.
8: 562-й рассказывает, что у него сосед из Узбекистана работает водителем электробуса с зарплатой 110 тысяч, официально оформленный, у него вид на жительство.
7: Совершенно верно. Вот, пожалуйста.
8: Ну, сейчас вам скажут, подождите, но средняя зарплата в Москве не 110, а 160.
7: А средняя зарплата в Москве 160 с учетом топ-менеджеров.
8: 534-й говорит, я лично знаю мигранта, у него зарплата 150, но правда он работает каждый день.
7: Потрясающе, потрясающе.
8: Каждый день человек работает.
7: Потрясающе. Хотелось бы посмотреть на москвичей, которые работают раз в неделю. Или 4 раза в неделю, как нам уже об этом рассказывают. Мигранты – это уже давно не про экономию на зарплате. Ну, кроме там, может быть, стройки и коррупционных схем. Это уже давно про замену населения.
8: Михаил Делягин, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, доктор экономических наук и депутат от «Справедливой России». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 15:30, столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Эльвира Набиуллина объяснила, замедление роста цен в России это во многом произошло за счет разовых факторов, отметила глава Центробанка. Также она заявила, что регулятор ожидает некоторого всплеска инфляции летом из-за ситуации на топливном рынке. Кроме того, на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ Набиуллина сказала, что годовая инфляция в стране может временно снизиться за счет переноса повышения на тарифов ЖКХ с июля на октябрь 2026 года. Банк России сегодня снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 14,25% годовых. В МИДе заявили об отсутствии конкретики по срокам визита Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Россию. Это указал глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, отметив, что спецпосланник президента США и зять главы Белого дома заняты иранской проблематикой. Сроков пока нет, сказал Лавров в беседе с ТАСС. Накануне помощник президента России Юрий Ушаков также сообщил, что точная дата визита Уиткофа и Кушнера в нашу страну не определена. При этом он отметил, что Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора, который состоялся 14 июня, обсуждали их поездку в Россию. СКР передал Белоруссии копии документов по делу об атаке ВСУ на автобус с детьми. Это сделано в рамках оказания правовой помощи, указала официальный представитель ведомства Светлана Петренко. В среду в Рио губернатор Брянской области Егор Ковальчук заявил, что украинские военные с помощью дрона атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина. 8 человек, в том числе 6 несовершеннолетних, пострадали. Возбуждено уголовное дело. Медиа Белоруссии накануне заявили, что республика будет добиваться международной оценки случившегося. Мегафон обеспечит фестиваль «Пикник-афиши» быстрым интернетом. Мероприятие пройдет 20 июня в музее-заповеднике Коломенское. Стабильный сигнал даже в часы высокой нагрузки на сеть поможет сохранить передвижная базовая станция, которая уже работает на территории ОПНР, отметил оператор. Оборудование установлено на мачте высотой 13 метров. Это позволит обеспечить гостям фестиваля качественное покрытие средней скоростью 130 мегабит в секунду, что даст возможность публиковать фото и видео, вести прямые трансляции. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица переменная облачность, около плюс 21 градуса. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
9: Это когда нас с братом родители вместо луков отвели в зоопарк.
10: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
9: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
10: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Нужна ли России своя психология?» В эфире доктор психологических наук, профессор Дмитрий Леонтьев. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Как говорить с ребенком о безопасности так, чтобы не напугать, что реально работает, а что вызывает тревогу или стыд». В эфире психолог организации «Тебе поверят», работающая с детьми и взрослыми, пострадавшими от насилия, Наталья Курасова. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
8: Продолжаем. Пятница, 19 июня, сейчас 15:36. Меня зовут Юрий Буткин. С нами сегодня в программе «Умные парни» Михаил Делягин, депутат «Справедливой России», зампред в Комитете Государственной Думы по экономической политике и доктор экономических наук. Вы пишите через СМС-портал, пишите через Телеграм, либо через Макс, либо дозваниваетесь. В этой части принимаем звонки 7373948. Мы до этого говорили о том, как просчитываются последствия чего-то. Я хотел вас спросить, у вас есть инициатива? По поводу того, что на бумажные книги надо выделять по 3 тысячи.
7: Давать ваучер. Нет, не выделять, давать ваучер. То есть давать право купить и на другие цели эти деньги использовать. Но нельзя только в рамках школьной программы.
8: Эти деньги надо ведь откуда-то взять. В этом шкафчике вы точно знаете, что эти деньги есть.
7: В этом шкафчике такое количество денег, которые можно оттуда достать. Ну, грубо говоря, у нас сейчас школьников в стране чуть меньше 18 миллионов. Ну, допустим, 18 для круглого счета, ну, 17,4, по-моему, 17,4. Число их сокращается, ну, допустим, их будет 17 миллионов. Значит, даже если каждый реализует это, а реализует далеко не каждый, потому что все предпочитают читать пересказы книг искусственным интеллектом, а если читать, то с наладонника, ну, со смартфона, то, значит, это будет 51 миллиард миллиардов рублей в год. Это менее 10% того, что сейчас выделяется на молодежную политику в целом. Менее 10%. Значит, что касается образования, это тоже меньше 10% федерального бюджета. Потому что по консолидированному бюджету это 1,5 триллиона. Значит, для понимания, что такое 51 миллиард для федерального бюджета. Неиспользуемые средства федерального бюджета вне фонда национального благосостояния на начало этого года по бумагам, которые нам Минфин представлял при подготовке бюджета, составляли 5,2 триллиона рублей. Сумма в 100 раз больше. Эти деньги Министерство финансов Российской Федерации, это принято законом, отдала банкам в пользование, чтобы потом брать у них же, но под более высокий процент. При том, что банки и так лопаются от наших денег, там 64 триллиона с лишним депозитов, которые вполне могли бы одалживать федеральному бюджету. Ничего страшного в этом нет.
8: Нет, ну вот смотрите, в 100 раз вы сказали.
7: В 100 раз больше.
8: А депутатов 450. И если каждый будет так предлагать, деньги же закончатся.
7: Простите, пожалуйста. Во-первых, если каждый депутат предложит что-нибудь разумное, то ничего не случится, потому что это все равно не будет принято. Даже если депутат из «Единой России» что-нибудь предложит разумное, его коллеги попросят больше так не делать. За редким исключением. Во-вторых, у нас очень много проблем. И если эти проблемы решать, пусть даже точечным образом, то станет лучше. Станет лучше.
8: Хорошо, тогда по-другому.
7: Я бы, конечно, эти 5,2 триллионов рублей направил бы на дроны, на ПВО, на нормализацию госпиталей, в первую очередь, на, кстати, психологическую поддержку тем, кто возвращается с фронта и так далее. Но раз уж здесь у нас все замечательно и все прекрасно, и как все профильные заместители министра обороны говорят, армия имеет все необходимое, вот, ну тогда можно, так сказать, направить на то, чтобы у детей не разрушался мозг.
8: Хорошо, а вы посчитали, по вашим ощущениям, часто ли такое бывает, что другие депутаты, выступая с инициативами, тоже просчитывают последствия?
7: У нас, вот как, смешно, что я это говорю, но это правда. У нас депутаты отражают состояние общества.
8: Да ну.
7: И депутаты очень разные. Есть депутаты, которых обвиняют в хейте, извините, в хайпе, путаюсь
8: да,
7: на странных словах, и во всех этих глупостях, и, в общем, обвиняют вполне обоснованно иногда. А есть депутаты разумные, системные, которые предлагают только очень рациональные, выверенные вещи. Поэтому, ну, все разные. Кто-то, есть, которые говорят глупости, есть, которые глупости не говорят, конечно.
8: Михаил Мишустин сказал о возвращении к принципам советской системы образования, мол, это единственное нормально.
7: Ой, его бы слова да бог в уши.
8: А можете объяснить, в чем разница между тем, что у нас сейчас называют
7: понятно
8: образованием, и
7: понятно
8: тем, что было?
7: Есть принципиальное отличие от школ элитных и школ обычных
8: да
7: в мире. Элитное образование учит думать и учит властвовать собой. Элитное образование готовит человека к тому, что если вдруг погибнет командир взвода или роты, рядовой может принять командование на себя. Это начал в нашей стране генерал Куропаткин, ничтожный военачальник, но гениальный министр обороны, который сказал, что если убьют наводчика в орудии, любой из солдат, который рядом находится с этим оружием, должны быть в состоянии навести и выстрелить. Соответственно, их нужно учить математике. Соответственно, их нужно учить думать. И вот образование элитное – это то, которое учит думать, выстраивать причинно-следственные связи, проверять себя, а прав ли я. Чего не было в Советском Союзе, так это не было обучение принятию решений и ответственности за их
8: конечно
7: реализацию. Вот этого не было. А учить думать умели всех, учили всех. Поэтому советское массовое образование было элитным. Сейчас такое осталось только в Японии, в некоторых местах китайцы это расширяют, и школьное образование в Финляндии. Когда наши пытались у них учиться, потому что это было модно и связано с загранпоездками, у финнов были круглые глаза и говорили: ребята, простите, мы же у вас скопировали просто 20-30 лет назад. Вот. Но и массовое образование, которое учит людей подчиняться, которое обеспечивает социальную стабильность.
8: Да.
7: Которые учат людей складывать кубики, грубо говоря. Вот, а есть вот такой алгоритм, есть вот такой алгоритм. Вы их можете соединять по-разному, но вы не можете задуматься о том, что они означают и откуда они взялись. А советское образование заставляло человека задумываться о том, почему, откуда это взялось.
8: Но разве там не учили подчинению?
7: Учили подчинению тоже, но это было не главное. Учили подчинению, да, понимаете, лучше, чем сейчас, на самом деле, потому что учитель был царь и бог.
8: Жестче, конечно.
7: Мысль, что учитель что-то сказал, а я не сделал, она мне была невозможна. Ну, так же, как при советской власти невозможно себе было вообразить пьяного милиционера. Вот.
8: Это не так, но с учителем было, конечно, иначе.
7: В Москве. Вот, то есть это абсолютное было подчинение. Но это было абсолютное подчинение, основанное на понимании того, что он учит именно думать. И родители, даже хамы, приходя в школу, душали через раз не потому, что в случае чего детская комната, милиция, дальше спецшкола, а потому что они понимают, что его ребенка здесь учат тому, что он сам не умеет. Не таблицу умножения, или таблица логарифмов, а учили думать.
8: Да, но...
7: Не всех получалось, безусловно.
8: Да, но теперь другое время, другое общество, другие родители.
7: И потребность в том, чтобы человек думал сам, качественно выше. Потому что потребность в творческом труде качественно выше, чем она была в советской индустрии. В советской индустрии научили всех думать за конвейером, и люди взорвали эту систему, потому что не было применения такому количеству творческих людей, которые готовили школу и вуз.
8: То есть тогда зачем же нынешней системе возвращаться к советской?
7: Потому что времена
8: сменились.
7: Чтобы они
8: задумались?
7: Потому что времена сменились. Нет, на самом деле ЕГЭ и вообще политика дебилизации молодежи направлена ровно на это. Чем человек глупее, тем проще его обмануть. Потом мы начинаем жаловаться, что обманывают не те мошенники либеральные, которые все это затеивали, а украинские мошенники. Красавцы. Вот. Но плачут по итогам своей же деятельности. Но, что фундаментально важно, мы живем уже в постинформационную эпоху. Индустриальная эпоха была давно. Сейчас труд приобретает ценность только творческий. Что такое искусственный интеллект? Любая рутина автоматизируется. Любая рутина. Значит, человеку остается место только там, где он может применять свой разум, где он может придумывать что-то новое, где он может заниматься творчеством. Все остальные места для него закрываются. Поэтому творчество сейчас необходимо не для того, чтобы страна выжила, как в 41-м году, а чтобы каждый отдельно взятый человек выжил.
8: То есть вы бы тоже говорили, что и советская система поможет?
7: Понимаете, я бы, конечно, поговорил бы и про древнеримскую.
8: Ой.
7: И, может быть, про католическую, иезуитскую, хотя там психику ломают только так. Но советская система объединяла гуманизм и элитарность. Объединяла гуманизм и обучение мышлению. Сегодняшний ЕГЭ сложнее советского экзамена. Это правда. Но он бессмысленно сложнее, когда академик смотрит, я не понимаю, что здесь написано.
8: А почему эта система в других странах работает и, говорят, работает эффективно, а у нас нет?
7: Какая система?
8: Система ЕГЭ.
7: Простите, пожалуйста, когда мы смеемся над тупыми европейскими политиками, которые своими руками разрушили свой континент, подчиняясь, так сказать, внешнему воздействию и своим идеологическим бредням, мы говорим о последствиях либеральной реформы образования. Когда в Америке 80-летний Трамп является символом будущего, то это потому, что основная масса людей помоложе мыслить не в состоянии.
8: Да, но именно люди помоложе делали то, что теперь у нас в повседневной практике.
7: Из элитарных вузов.
8: Ага.
7: Из элитарных вузов.
8: Которые работают по советской
7: которые
8: системе.
7: Работают. Ну, они, конечно, сильно обидятся, если назвать эту систему советской, но по очень сильно продвинутой, которая растет из того же корня, что и советская система.
8: Раз уж мы про Штаты вспомнили, вчера была новость о том, что Володин допустил очередной визит депутатов Госдумы в США через несколько месяцев.
7: Ну, слушайте...
8: А вы там были, в первой?
7: Я был в этой
8: первой. Вы бы еще поехали?
7: Знаете, это очень хороший вопрос. Вот... Вам президент Российской Федерации что-то поручит, вы бы выполнили его поручение.
8: А мы вот об... Это другая история.
7: Нет, на самом деле это большая честь, когда вам оказывают доверие, вам
8: это
7: поручают
8: выполнить
7: достаточно деликатную миссию.
8: Это предложение, от которого нельзя отказаться.
7: Нет, на самом деле, невозможно. На самом деле можно отказаться, и я, так сказать, завис, потому что я-то, вообще-то говоря, в Интерполе во всех розысках за защиту наших миротворцев. Но, знаете, я просто подумал, что я могу сказать, и да, я думаю, что я принес пользу.
8: И с вашей точки зрения это надо продолжать? Это ведь не совсем официальный визит, насколько я понимаю.
7: Нет, это визит официальный, строго официальный, просто не по линии исполнительной власти, а по линии законодательной власти. Это как раз специфика в том, что это строго официально. Переговоры продолжать нужно, но нужно помнить, что дух Анкориджа — это запах капотни вчерашний.
8: И в результате новых переговоров не
7: переговорить... Нужно, не нужно никаких иллюзий. Просто вот что я лично объяснил, дорогие друзья, вы для того, чтобы о чем-то договориться, вы должны посадить за стол реальных интересантов этой войны, тех, кто ее разжег. Вы должны посадить за стол английских финансовых спекулянтов. Они за стол не сядут, но если вы пылаете энтузиазмом профессионально, никаких проблем, посадите. Или разговаривайте о двусторонних отношениях без учета, так сказать, этой ситуации, тогда вам придется сокращать свои враждебные действия.
8: У вас не было ощущения, что вы разговариваете не с главными людьми?
7: Нет, конечно, я разговаривал не с главными людьми, потому что...
8: Это меньшинство.
7: Я не главный человек, и не главный человек не может говорить с главным. Это логика. Вот. Это не меньшинство, это люди, которые, ну, по крайней мере, один из этих людей, один из этих конгрессменов, это доверенное лицо Трампа. Не в том смысле, что это один из там тысячи людей, которым выдали соответствующую бумагу, а ну, это да. Человек, которого Трамп реально слушает. И некоторые странности, некоторый нелинейный характер американской политики, который мы наблюдаем, возможно, связан с тем, что некоторые наши аргументы были услышаны.
8: Еще, что было и что будет? Выборы в Государственную Думу объявлены в сентябре.
7: Так.
8: Вы бы еще попробовали депутатом?
7: Понимаете, помогать людям – это очень большая привилегия. И на самом деле, наверное, это главное привилегия, которая существует. Когда тебе говорят, что ты бездельник, потому что ты москвич, и есть что на это ответить конкретно. Это очень большая привилегия, да, я попробую. Решать москвичам.
8: Это другая история. Тут просто вчера кто-то из слушателей писал, что было бы хорошо, если бы мигалок стало меньше. А если мигалок лишить депутатов, то их станет намного меньше.
7: Открою огромную тайну. У депутатов нет мигалок. У разгонной машины, на которой передвигается обычный депутат, мигалок нет. Мигалка есть, наверное, у вице-спикера. Может быть, есть у председателя комитета, но скорее нет, чем есть. Вот, так что, пардон, это немножечко старые времена. Это отголосок старых времен.
8: Игорь, 580...
7: И я могу сказать, что по Москве гораздо удобнее, и за это, кстати говоря, московским властям спасибо, передвигаться на общественном транспорте, чем на машине.
8: Игорь пишет, вы такие страшные термины употребляете, вас ограбят, замена населения на мигрантов, как-то не по себе становится. До этого слушатели писали, нам вообще страшно, вы это понимаете. Вы это понимаете?
7: Что это?
8: Что есть такие настроения?
7: Людям страшно, конечно. Во-первых, происходит смена эпох. Мир распадается на части. Мы ментально, мы головой в заводе, в индустриальной эпохе, а реальность уже ушла на две эпохи вперед. Уже информационная эпоха это прошедшая. Естественно, нам страшно, когда у нас даже слов нет для описания той реальности, не которую мы видим, а которую мы строим.
8: Нас надо успокаивать?
7: А человека по отдельности надо успокаивать. Общество в целом надо мобилизовывать. Это фундаментально.
8: Это как?
7: Дорогие друзья, ну, начиная с того, что, вообще-то говоря, у нас сейчас экзистенциальный конфликт, и все для фронта, все для победы, а не это вот все, что как бы, так сказать, как в первую и вторую чеченскую.
8: Каждого по отдельности успокоить, но всех вместе мобилизовать.
7: Совершенно верно. Самые спокойные люди в строю, извините.
8: Вот
7: самые
8: так.
7: Спокойные люди в строю.
8: 674-й, как тут успокоишься, глядя в телевизор?
7: Вот не смотрите в телевизор, смотрите в окно.
8: 768-й?
7: Или в холодильник, гораздо полезнее.
8: Это опять про конфликт телевизора и холодильника?
7: Вы знаете, нужно быть адекватным. Нужно быть адекватным. У нас сейчас социальные сети показывают, что происходит в мире в целом. А телевизор показывает, что должно происходить в мире в целом. А холодильник показывает, что происходит.
8: А возвращаясь, вы говорите, смотрите в окно. Макар 768, возвращаясь ко вчерашним событиям, говорит, как гражданин, а не как экономист. Во время вчерашних событий власти ведь не информировали население по громкой связи о возникшей опасности?
7: Я допускаю, что он просто не работал. Или сработало с большим...
8: Ну вот он пишет...
7: Имело большое опоздание.
8: А громкоговорители исправно смонтированы. Если исходить из этого, надо было говорить?
7: В 5 утра... Знаете, если бы люди выбежали на улицу и упали бы обломки, то жертв было бы больше. В любом случае. Поэтому должна быть система, что, дорогие друзья, отойдите от окон. В закрытые помещения, там, в туалет, в ванну, куда-то еще.
8: Но не в 5 же утра.
7: На лестничную клетку.
8: Пожарная
7: сигнализация в новостройках срабатывает и в 2 часа ночи.
8: Ну, да.
7: Ложноположительные срабатывания. И в 4 часа утра. Так что, по крайней мере, в человейниках народ уже тренированный в этом отношении.
8: Жесткие вопросы. 811-й настаивает. В августе дефолт будет?
7: Нет, дефолта не будет.
8: 534-й спрашивает, ЦБ действует в интересах России?
7: С моей точки зрения, в основном нет.
8: 7373948. У нас наушники есть, и наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Здравствуйте.
11: Добрый день, Сергей Алексеевич.
8: Прошу. Зовут.
11: Вот вы начинали там у поврежденных домах в результате атаки ВСУ. У меня такой вопрос. Скажите, Михаил Геннадьевич, есть ли у нас какие-то неясности, неопределенности относительно того, как мы в целом отвечаем на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России? Спасибо.
8: Спасибо.
7: Я вообще считаю, представление у меня есть, как отвечаем. Не потому, что я депутат Госдумы, а потому, что я смотрю новости. И в телевизоре в том числе. Я считаю, что сама концепция, сама идея, что мы должны на что-то отвечать, она глубоко порочна.

0: и которые далеко не все ночи спят. Это правда. Вот точно так же и в обществе есть люди, которые сидят в разных местах, так сказать, культурно отдыхая, а есть люди, которые вымотаны предельно, потому что они помогают фронту. Общество и власть у нас очень разные. Очень разные.
1: 7373948. Телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
2: Алло, добрый день. Михаил Геннадьевич, Вадим, Подмосковье. Вот у вас много возможностей. В частности, я бы очень хотел, чтобы вы довели до сознания западных идиотов, что разрушенная Россия ими не достанется.
1: Давайте все-таки еще раз.
0: Значит, довести до сознания западных идиотов я, к сожалению, ничего не могу, у них нет сознания.
1: Давайте все-таки, учитывая, что это прямой эфир, будем придерживаться никакой бранной лексики, не будем использовать. Это все-таки радио...
0: Это медицинский термин, я приношу извинения.
1: И все-таки по-разному их можно использовать. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Геннадий, Липецк. Скажите, Михаил Геннадьевич, вот инвалиды, включенные по решению суда в реестр требований кредиторов, не предусмотрены никакие льготы при банкротстве по очередности, только лишь беременным женщинам. Может, какие-то все-таки есть условия поправки для этой категории?
0: Слушайте, хорошая идея, как раз вот здесь можно что-то сделать. Напишите мне, пожалуйста, в электронную приемную на сайте Думы. И попробуем. Решать-то, конечно, будет уже следующий созыв, но внести можно сейчас. Хорошая идея, спасибо.
1: 7373948. Мы продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Олег. Скажите, пожалуйста, вот ну, у вас есть какая-нибудь своя версия, что вот на 5-м году СВО ни один член пресловутой укронацистской хунты не пострадал? Ни один. Не ликвидирован, ничего. Все стоит целое и невредимое их объекты и
1: центры. Скажите, а почему у вас этот вопрос к Михаилу Делягину именно?
4: Нет, а еще ваш лидер Миронов и депутаты, помните выступление в Думе тоже по поводу уничтожения центров укрохунты? Выступал Миронов после вот этого громкого теракта с общежитием.
1: В общем, вы говорите, а ничего не происходит. Примерно об этом вопрос.
0: Ну, правильно, справедливо. Россия имеет сколько голосов? 28 из 450. Вот и все. Поэтому, когда мы говорим, нас можно не слышать.
1: 7373948. Здравствуйте, прошу вас.
5: Здравствуйте. Еще хотел бы спросить, вот если мы надеемся, что мы рано или поздно победим, вот когда мы победим, учитывая то, сколько тратится сейчас вот на СВО, да, там сейчас по миллиарду, что ли, ну, я не буду врать, ну, огромные суммы.
1: Вопрос
5: в чем? То будет же облегчение экономики. Эти средства смогут направить на рост экономики, на рост социальной сферы для людей? То есть будет вот этот эффект, как вы считаете?
0: Эффект-то будет, но здесь вы немножко ставите телегу впереди лошади. Для того, чтобы победить, нам нужно нормализовать социально-экономическую сферу. Для того, чтобы победить, нам нужно обеспечить рабочие места, роботизацию, высокие технологии. Нам нужно обеспечить нормальное образование, в том числе высшее, не загонять людей, так сказать, к станку, в конвейер, где их должны давно уже заменить роботы. Для того, чтобы победить, нам нужно обеспечить достойный уровень жизни инвалидам хотя бы.
1: Полторы минуты у нас до окончания. Еще много вопросов, которые приходят через мессенджер. Слушайте, заговорили про депутатов, мигалок нет, но все-таки 724-й. Мы же экономить хотим. Зачем нам депутаты? Можно сэкономить?
0: Можно. Но, понимаете, депутаты очень внятно выражают состояние общества. Может быть, не слишком громко, не все. Ну, например, у нас было две попытки лишить фронт связи. На моих глазах, которые были остановлены именно депутатами Государственной Думы. В том числе теми, про которых я, так сказать, ругаю их последними словами. У нас была попытка ввести электронный концлагерь в ходе коронабесия, без всякой иронии. Вот ровно так. И передать всю полноту власти вертикали санитарных врачей. Это было остановлено, пусть и не с первой попытки, депутатами Государственной Думы. То есть, понимаете, конкретных депутатов, да, можно заменить, пожалуйста, но функцию слышать общество и передавать сигнал в том числе во властной, законной форме, эту функцию выполнять все равно кому-то придется.
1: Совсем коротко, на ваш взгляд, в будущем году сколько депутатов новых будет?
0: Больше 3.

0: треть точно.
1: Больше треть.
0: Больше треть. Может, ну, больше треть. Процентов 40.
1: Михаил Делягин, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, доктор экономических наук и депутат «Справедливой России». Программа «Умные парни». Я благодарю вас.
0: Спасибо, спасибо вам. Счастливо.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: 16:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Центробанки оценили влияние конфликта на Ближнем Востоке на экономику России. Риски его затягивания снизились, но сохраняется неопределенность по масштабу проинфляционных последствий для мировой экономики, подчеркнула Эльвира Набиуллина. Они могут повлиять на российскую экономику через цены импортируемых товаров и логистические издержки, объяснила глава регулятора на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ. Меморандум о взаимопонимании, подписанный США и Ираном, дистанционно в ночь на 18 июня дал старт 60-дневному периоду переговоров о более широком соглашении. Андрей Воробьев назвал число поврежденных при атаке ВСУ жилых домов в Подмосковье. Это 18 зданий в Котельниках, Люберцах, Раменском, Жуковском и Балашихе, уточнил глава региона. В своем телеграм-канале он написал, что на всех объектах находятся специалисты управления технадзора капитального ремонта, которые оценивают объем необходимых работ. Кроме того, губернатор Московской области заявил, что для всех пострадавших предусмотрены компенсационные выплаты. Накануне утром Сергей Собянин сообщил, что в общей сложности силы ПВО сбили около 180 летевших на Москву дронов. Третий аукцион по продаже Рижского вокзала назначен на 7 августа. Два предыдущих не состоялись из-за отсутствия участников. Как следует из документации, прием заявок начнется в 16:20 19 июня и продлится до полудня 29 июля. Стартовая цена лота осталась неизменной, составляет 4 миллиарда рублей. Задаток определен в размере 400 миллионов рублей. Помимо Рижского вокзала, лот включает нежилое здание площадью 3800 квадратных метров. Земельный участок будет передан новому собственнику в субаренду. Продажу объекта на открытом аукционе ранее одобрил Кабмин. Распоряжение было подписано премьер-министром Михаилом Мишустином. Жители Подмосковья экстренно предупредили о дожде с грозами и усилении ветра. Ухудшение погоды ожидается в ближайшие часы, уточнили в региональном главке МЧС. По прогнозам синоптиков, до 9 вечера 19 июня местами Московской области ожидаются дождь и гроза, а порывы ветра составят до 15 метров в секунду, говорится в сообщении. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус ранее спрогнозировал в Москве до конца июня ливни с грозами, однако в столице ожидаются и солнечные. Солнечные дни, в частности, такая погода установится в городе в предстоящие выходные, отметил синоптик. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, 10 рублей 83 копейки. Доллар 73 рубля 36 копеек. Евро 85 рублей 3 копейки. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 23 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная. Говорит Москва.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу тема программы «Кто такие зоозащитники? Чем они занимаются?» В эфире владелец частного интерната для бездомных животных «Республика Друг» Игорь Молоков. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? как обрести популярность и возглавить чарт. Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – певица Лина. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам после 5 вечера. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
4: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Как сохранить суставы и связки здоровыми» в эфире остеопат Владимир Животов. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 16 часов 7 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И значит, в течение часа новую порцию новостей мы с вами обсудим. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-8948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
2: В движение
3: посмотрим. Четырехбальные пробки в Москве с перспективой усложнения дорожной ситуации до 5 баллов к 18.00. Но, кстати, уже в 19 часов будут всего лишь четырехбальные пробки. Поверим на слово Яндексу. Что показывает на данный момент нам карта? Внешняя сторона МКАДа в районе съезда на Носовихинское шоссе чуть-чуть тормозит. И внутренняя сторона еще от Заречья до Новорижского шоссе. Здесь пробка. Есть третье транспортное кольцо на пересечении с, видимо, Волгоградским все-таки проспектом. ДТП случилось, там будет сейчас небольшое затруднение. Также внешняя сторона Лефортовский тоннель простаивает. Внешняя и внутренняя примерно с 9 до 12 по циферблату.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Поток. Новости этого дня.
3: Подавляющее большинство стран Евросоюза выступили за переговоры с Россией по Украине. Пишет об этом «Политика». Средний размер заработной платы больше всего за год вырос в Магаданской и Калужской областях, а также на Чукотке, в Москве и Хабаровском крае. НАТО ожидает крупнейшей трансформации за всю историю, сделал такое заявление генеральный секретарь Альянса Марк Рютте. И порты Балтийского моря, включая петербургские, решили проверить на уязвимость перед беспилотниками. Да-да, именно сейчас Фонтанка об этом пишет. 2 миллиона рублей конкурс объявлен администрации морских портов на обследование акватории. В своей правде обсудим советскую систему образования. Михаил Мишустин по поводу этого высказался. Дождитесь.
4: Поток. Успеем сказать главное.
3: Итак, подавляющее большинство стран Евросоюза выступили за переговоры с Россией по Украине, сообщила «Политика» со ссылкой на источники. Против инициативы председателя Евросовета Кошто выступили Франция и Германия, которые считают, что сейчас неподходящее время для переговоров. К ним присоединились Дания, Нидерланды и Эстония. Вопрос, как, почему именно такая градация страновая? Франция и Германия против, хотя
6: странно, ведь во Франции не так давно даже представители Елисейского дворца говорили, что, в общем, да, стоит идти на какие-то переговоры, стоит возобновлять контакты, это как-то так называлось. Александр Насович сейчас будет с нами на связи, главный редактор аналитических порталов Рубалтик.ру и Евразии, эксперт, член Совета по внешней оборонной политике, экспертного совета при Комитете по международным делам Государственной Думы. Про это мы тоже поговорим. Вопрос, что мешает, конечно, приступить к этим переговорам, потому что и самое главное, политика пишет со ссылкой на источники. То есть в данном случае, ну, как бы вбрасывается эта тема в информационное пространство, что есть идеи провести переговоры, но как будто бы самые главные представители Европейского Союза, они говорят, что там Франция и Германия говорят, что сейчас неподходящее время. Вопрос, конечно, когда это время станет подходящим и каковы будут признаки того, что это подходящее время. С нашей стороны неоднократно заявлялось, что мы всегда открыты переговорам, но без каких-то предварительных условий. Насколько мы понимаем, Украина за какие-то переговоры не выступает. Но здесь, может быть, называть ли это расколом внутри Европейского Союза, или же это не более чем такое пожелание и заявление о намерениях. Александр Александрович, здравствуйте.
7: Добрый день.
6: Политика со ссылкой на источники пишет, что подавляющее большинство стран ЕС выступили за переговоры, но якобы против французы, немцы, датчане, эстонцы и голландцы к ним присоединились. Почему такое размежевание?
7: А речь не о том, будут переговоры с Россией или нет, речь о том, кто будет вести эти переговоры от имени Европы. Европа ведь настаивать на том, что она едина и против России, ну, во всяком случае, в конфликте с Россией выступает единым фронтом, соответственно, тот человек, который станет, и либо лично будет возглавлять переговоры с Кремлем, либо станет во главе делегации, которая будет представлять Европу на переговоры с Кремлем, он автоматически становится главным человеком Европы. Страна, которая его делегировала, она становится ключевой в ЕС. И поэтому сейчас ключевой момент, чей представитель, какая страна, какой институт Евросоюза пойдет в эту самую переговорную делегацию. Если будет возглавлять Еврокомиссия, то, соответственно, вот, Евросоюз получит дополнительные акции. Если это будет Германия, что скорее всего, то кто бы это ни был человек, Шрёдер там, или Меркель, или еще кто-то, это подтвердит берущую роль Германии в Евросоюзе.
6: А на какие они, в принципе, переговоры могут пойти, если формально они всячески подчеркивают, что они там в войне не участвуют, это вообще конфликт России с Украиной, а они Украине просто помогают. Но они не страна конфликта.
7: А это принципиальный вопрос, на самом деле, принципиально для нас, для России. Я думаю, что переговоры с Москвой могут состояться только если на той стороне, на Западе признают реальность, которая состоит в том, что Европа в нынешнем конфликте является стороной, а не нейтральным каким-то посредником, которая там готова регулировать разногласия России и Украины. Мы один раз пошли на такую поддавки, начали играть с Дональдом Трампом по этому вопросу, потому что Соединенные Штаты Америки вовсе не нейтральный посредник, а вполне себе участвовали все эти годы в украинском конфликте на стороне Киева. Но с Европой, я думаю, у Европы такое не прокатит, потому что степень вовлеченности Европы в украинский конфликт, она с американской несоизмерима и с самого начала была несоизмерима. Для Соединенных Штатов конфликт на Украине – это, что называется, в молодежных кругах темка, которая выгорит, ну, получат они российские ресурсы. Не выгорит, там есть другие возможности. Вот Трамп пытался эту возможность реализовать с Ираном. А для Европы стратегическое поражение России – это экзистенциальный вопрос, как говорится. Потому что без России стратегические проблемы Европы в 21 веке никак не решаются.
6: Ну,
7: их не надо либо договариваться.
6: Александр Александрович, но европейцы-то, они же как раз считают, что их фундаментальные проблемы связаны как раз с тем, что Россия не поставлена на колени, но я утрирую, но по факту. Их вроде бы как бы размежевание вот это и постоянный конфликт, он их будоражит и в какой-то степени, наверное, отвечает их интересам. Им главное, чтобы конфликт не разрастался.
7: Фактически отвечает, да, безусловно, особенно это касается Евросоюза и всех прочих институтов, которые сейчас делают ставку на поддержание режима Зеленского. Но стратегически-то Россию рано или поздно надо победить, чтобы получить доступ к ее ресурсам. Либо договариваться с ней как с равноправным партнером и как-то возвращаться к идее интеграции-интеграции, так называемой. Либо еще в каком-то формате это делать. Но тянуть эту волынку с Украины до бесконечности стратегически Европа не сможет. Ее позиции в мире ослабевают. И срочно нужны дешевые энергоносители. И срочно нужны все другие ресурсы, возможности, которые может дать Россия. Поэтому без решения русского вопроса, так или иначе, Европа в будущем жить не сможет никак. И поэтому все эти тактические метания конкретных европейских политиков, связанных с их карьерой, Макрона, там, фон дер Ляйен, Каллас – это одно, а стратегический интерес европейских элит в восточной политике – это другое.
6: Александр Александрович, а может быть, все еще проще? Смотрите, интересно, что заявления появляются после мощного, соответственно, мощной атаки на Москву, дроновой атаки. А мы знаем тактику противоположной стороны, там любят принуждать. Там любят шантажировать, там любят угрожать и манипулировать. И, может быть, эта заметка появляется, ссылка на источники, аккурат, как бы, ну вот, посмотрите, по Москве-то ударили, может быть, сейчас они все-таки решат пойти, а тут мы, в принципе, готовы.
7: Все правильно вы рассуждаете. Это называется на их языке усиление переговорных позиций. Ага. То есть они не против переговоров с Россией, но только при условии, что Россия на этих переговорах в лучшем случае капитулирует, в худшем случае пойдет на существенные уступки. Поэтому как раз эскалация – это признак того, что они к переговорам готовятся.
6: Позиции противников переговоров. Все-таки французы, немцы, еще датчане, Нидерланды и эстонцы. Это какая-то принципиальная позиция или просто тактический ход, чтобы выторговать какие-то условия внутри Европейского Союза?
7: У европейских политиков, у европейских элит нет ничего принципиального. В принципе, ценностного момента в их политике не было. Mm-hmm. И даже та пропаганда, которой они прикрывали свои действия, она сейчас отходит на второй план, и политические моменты они будут просто про нее забывать. Поэтому нет, это просто торг за лидерство Европе, какие-то внутриаппаратные, либо межстрановые выяснения отношений внутри Евросоюза.
6: Понятно. Спасибо большое, Александр Александрович. Вас благодарю. Александр Насович был здесь, главный редактор аналитических порталов Рубалтик.ру и Евразия, эксперт и член Совета по внешней оборонной политике.
2: Внимание! Говорит Москва!
8: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
6: Средний размер заработной платы больше всего за год вырос в Магаданской и Калужской областях, на Чукотке, в Москве и Хабаровском крае, следует из данных статистики, которые изучил ТАСС. В Магаданской области средняя заработная плата выросла почти на 36 тысяч рублей в течение года. В прошлом году жители региона получали в среднем 154,5 тысячи рублей. А в 2026 году уже 190 тысяч рублей, следует из данных Росстата. На Чукотке сумма увеличилась на 32 тысячи рублей. Средняя зарплата в 2026 году составила 246 тысяч, а в 2025 году было 214. В Москве на 31 тысячу выросла средняя заработная плата. Жителям столицы начисляли в среднем по 219 тысяч рублей, а в 2025 – 189 тысяч рублей. Людмила Иванова, швед, с нами, доцент базовой кафедры торгово-промышленной палаты управления человеческими ресурсами университета имени Плеханова, кандидат экономических наук. Людмила Николаевна, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
6: А что это за работы такие волшебные? Где такая средняя только заработная плата?
9: Ну, это не работы волшебные. Ну, нет, есть и работы, конечно, волшебные, но здесь несколько факторов влияют на то, что так растут заработные платы, причем они очень разные, и я бы сказала, что для каждого региона могут быть специфический набор таких факторов. Например, есть высокодоходные отрасли, которые находятся, ну, на том же, на Чукотке, например, в Ямало-Ненецком автономном округе, и в этих отраслях традиционно более высокими темпами ними растет заработная плата. Ну, а добавились такие факторы, как дефицит кадров. И, конечно, даже в этих сферах проще удерживать персонал, повышая заработную плату, чем менять. И, ну, а потом в двусуровых дефицитах и, да, такого мобильности не происходит. Угу. Москва традиционно высококонкурентный рынок труда, и здесь всегда заработные платы растут более высокими темпами, потому что идет борьба за таланты, и естественно, достаточно высокой конкуренции растет и заработная плата. Например, выделяется, как вы сказали, та же Калужская область, там другая специфика. Все-таки на протяжении последних, наверное, ну, даже перестроечных лет, Калужская область была таким флагманом по привлечению инвестиций, как национальных инвестиций, так и иностранных инвестиций. Там расположено достаточно большое количество предприятий высокотехнологичных, и сейчас в условиях повышения спроса на продукцию, естественно, да, привлекается рабочая сила, и опять же в условиях дефицита и растет заработная плата. Даже по статистическим данным на протяжении последних вот 15-20 лет, угу, если сравнивать, например, размер заработной платы в Калужской области и в других областях вот Центрального федерального округа, то в Калужской области она всегда была значительно выше. Ну, мы не берем, может быть, да, сейчас во внимание Москву, там и Московскую область, но Калужская область была флагманом в заработной плате. Так что здесь вот разные факторы влияют на, да, такой рост заработной платы.
6: А, смотрите, работодатели на севере и в столице все-таки повышают действительно заработную плату, но есть, получается, все-таки ресурс для повышения, или это, ну, как это, из последних сил?
9: Я думаю, что некоторые сферы из последних сил, действительно, потому что деваться некуда. Естественно, конкуренция высокая, сейчас крайне низкий уровень безработицы, ну, фактически на свободном рынке свободных рук нет. И угу, здесь либо переманивают, а если переманивают, то понятно, что более высокая заработная плата должна быть. Ну, либо удерживают за счет тоже повышения заработной платы.
6: Смотрите, при инфляции все-таки дорогой корзине товаров, например, на севере, рост на 30-36 тысяч рублей, это все-таки реальное улучшение жизни или просто компенсация удорожания логистики и услуг?
9: Но здесь, мне кажется, и то, и другое, но нужно учитывать, есть все-таки такие показатели, да, как номинальный размер заработной платы, и мы как раз видим рост номинальных заработных плат. Но вот пока у нас нет такой статистики, пока, да, главное, чтобы реальные заработные платы расти. А если будут расти реальные заработные платы, угу, то это уже положительная тенденция, потому что мы можем считать, да, что как раз уровень инфляции, что называется, мы перешагнули, и есть реальный рост заработной платы.
6: А Москва тогда, давайте про нее. 219 тысяч рублей, нам и слушатели пишут, что это какие-то фантастические все-таки деньги. А это же не получается ли сильно завышенная картина из-за топ-менеджмента и IT? Насколько вырастет тогда, да, медианная заработная плата в регионах? И получается, чувствует ли эту среднюю цифру все-таки там врачи, учителя и инженеры условно?
9: Нет, не факт, что чувствуют. Действительно, очень большая дифференциация в заработной плате. И в Москве в том числе, и как бы, да, когда слушают вот такие заработные платы, угу, в Москве, это в основном, конечно, за счет очень высоких зарплат в топ-менеджмента, да, и таких уникальных специалистов, а сосредоточение, естественно, в Москве. И если посмотреть, да, то все там главные офисы, да, компании, они сосредоточены в большей степени в Москве, и, естественно, угу, за счет этого идет такой рост заработной платы и средних заработных плат.
6: Насколько тогда адекватная оценка, например, состояния работников на рынке труда? Ну, потому что, по факту, это как средняя температура по больнице или, как, знаете, эту поговорку, да, про мясо и капусту. В среднем у нас, получается, голубцы.
9: Ну да. Нет, сейчас крайне такие противоречивые происходят тенденции на рынке труда. С одной стороны, есть есть те категории, которым и не повышают заработную плату, и они даже вытесняются с рынка труда, потому что действительно в условиях такой, ну, такого жирка, который накопили компании, да, они могли себе позволить там лишних работников, особенно административный персонал, особенно, да, там категории служащих. Там, конечно, привлекали персонал, невзирая там, да, на какие-то нормы, на излишний, а сейчас от этого жирка начинают избавляться. И вот для этой категории, конечно, сложная ситуация. Благоприятная ситуация для уникальных специалистов, для тех же айтишников, для тех же топ-менеджеров, которые действительно, ну, такие, да, незаменимые.
6: А мы уникальность не переоцениваем? Потому что мы же знаем, что во многих компаниях, ну, просто там под IT, соответственно, специалисты очень часто даже не айтишников подгоняли, и мы не увлекаемся ли чрезмерно значимостью вот этого, вот этот уникальный, а вот тот почему-то не уникальный. У нас в итоге получается, что учителя — это не очень уникальные специалисты, в отличие от айтишника, который, может быть, просто приходит, условно, принтер чинит.
9: Ну, что делать? Такая ситуация, да, таков рынок труда. Тут мы ничего.
6: Но его же люди формируют. Правильно, это же решение человеческое.
9: Ну, вот люди формируют, но есть и спрос, и предложения, которые тоже люди формируют, и так было всегда, и здесь ситуацию сложно менять. А потом, да, учителя, те же врачи, все-таки там больше бюджетная составляющая, конечно, и здесь нужно ориентироваться на то, что заработную плату работодатель — государство. Государство не может такими темпами повышать при всем при том, да, заработную плату, при всем при том, что каждый год идет достаточно серьезное повышение заработных плат в бюджетном секторе, да, если сравнивать заработную плату тех же врачей, учителей, там, энное количество назад и сейчас, то действительно она существенно выросла. Но все равно догнать бизнес и догнать вот таких уникальных специалистов вряд ли мы сможем.
6: А вопрос гонки все-таки зарплатные. Это пузырь или фундамент? Потому что есть высокая база, мы с вами говорим про Чукотку, про Магадан, например. И возможно ли тогда сохранение темпа роста в следующем году, или рынок упрется в потолок рентабельности предприятий?
9: Рынок упрется в потолок, я думаю, что упрется. Я даже в прошлом году считала, такой был мой личный прогноз, что я думала, что в этом году все-таки замедлится темпы роста заработной платы, потому что у нас был очень большой всплеск в 22-й год, 23-й, 24-й, еще в 25-м. Чуть-чуть темпы снизились, а сейчас опять эта гонка, ну, потому что дефицит, он сохраняется, и сохраняется, да, спрос. Поэтому, но я думаю, что, да, 27-й год, там, да, и дальше, действительно, темпы должны снизиться, потому что рынок упрется вот в то, что в компании уже невозможно будет дальше повышать ФОД, поскольку это уже абсолютно нерентабельно.
6: Вопрос, смотрите, по установке этих заработных плат. Вы упомянули бюджетную сферу, там несколько иной подход, но при этом есть индексация и, соответственно, бизнес. Здесь, наверное, вопрос еще серых схем стоит обсудить, потому что Росстат же считает начисленную заработную плату, которую видят объективно, до вычета налогов и, скорее всего, без учета конвертов. При этом сейчас говорят, что там ряд компаний в силу обстоятельств, они опять в серую какую-то схему возвращаются. Насколько доверять, с вашей точки зрения, этим данным, и не искажает ли картинку какие-то крупные компании, которые, может быть, завышают среднюю цифру ради отчетности?
9: Вы знаете, все-таки исследования показывают, что вот в серых, вот в этих черных схемах в основном работают мелкий и средний бизнес. Крупным компаниям это категорически невыгодно, и да, с юридической, с правовой точки зрения рисков больше. Поэтому крупные компании, как правило, в этом не участвуют, да, так, а как раз более высокие заработные платы именно в крупных компаниях. Поэтому, да, конечно, картинка немножко смазана за счет серых схем, но не настолько сильно, потому что действительно заработные платы все-таки в малом и среднем бизнесе, они в любом случае ниже, чем в крупном бизнесе.
6: Не ждет ли лидеров список стагнации, в то время как отстающие регионы начнут догонять за счет низкой базы? Ну вот у нас есть все-таки, да, мы с вами сказали север, плюс Москва, плюс Калуга, да, промышленный центр.
9: Да.
6: Довольно высокий, но это правда ощутимо. Это как бы, если верить этим цифрам, это сильно выше даже инфляции. То есть здесь получается, что даже это повышение, оно не то, что компенсирует инфляцию, оно позволяет как бы выходить на новый экономический уровень. А что делать другим регионам?
9: Другим регионам подтягиваться. Ну, вот тот же пример Калужской области, и есть примеры сейчас других регионов, которые привлекают инвестиции. Только привлекать инвестиции, создавать рабочие места, формировать конкурентный рынок труда, только так.
6: Поняла. Спасибо большое, Людмила Николаевна. Вас благодарю. Людмила Иванова-Швец с нами, доцент базовой кафедры торгово-промышленной палаты, управление человеческими ресурсами университета имени Плехановой, кандидат экономических наук. 7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Едем в солнечный Магадан, говорит Николай. Поезжайте. Поезжайте в Магадан. А что такого? Ну, и песню включить соответствующую. А крупным компаниям конверт не нужен, у них есть самозанятость, говорят сухарики. А рынок труда ненормален, платят копейки обычным работникам, деньги на еду дают, и все, чтобы не умер, это рабство. Приведите, пожалуйста, пример, сухарики. Не просто вот голословные, эмоциональные заявления. То есть мы понимаем, что, да, в ряде регионов есть там условно почтальон, который работает на несколько деревень, и у него там зарплаты еле-еле, вот, но здесь просто приведите конкретные цифры. Молодцы зумеры, они не соглашаются на низкие заработные платы, без сожаления увольняются, если зарплату не повышают или пытаются за те же деньги нагрузить дополнительной работой. Валерий говорит, у меня знакомый электрик 4-го разряда после обучения предлагает зарплату 82 тысячи рублей. 4-го разряда 82 тысячи. А где предлагают ему? В одном месте только предлагают или где-то еще тоже предлагают? Вот так-то, если посмотреть, в четырех местах предлагают. Ну, помимо этих компаний, наверное, есть еще какие-то компании. Так-то посмотреть, в общем, электрики могут и за один проект за пару дней такие деньги заработать. Новости продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 16:30 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Эльвира Набиуллина объяснила замедление роста цен в России. Это во многом произошло за счет разовых факторов, отметила глава Центробанка. Также она заявила, что регулятор ожидает некоторого всплеска инфляции летом из-за ситуации на топливном рынке. Кроме того, на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ Набиуллина сказала, что годовая инфляция в стране может временно снизиться за счет переноса повышения тарифов ЖКХ с июля на октябрь 2026-го. Банк России сегодня снизил ключевую ставку на 25 сотых процентного пункта до 14,25% годовых. Дональд Трамп обвинил Иран в срыве технической встречи в Швейцарии. Президент США заявил, что Тегеран не получит ни цента. «Это не мы не встречались от отчаяния, а Иран. Им конец. Мы определим, как пройдут эти 60-дневные дальнейшие переговоры. Они не получат денег, даже 10 центов», написал глава Белого дома в своей соцсети True Social. Financial Times и CNN со ссылкой на дипломатические источники ранее назвали причину переноса встречи представителей США и Ирана в Швейцарии. Консультации отложили из-за серии ударов Израиля по Ливану, говорилось в сообщении. Женщина погибла при ударе дрона ВСУ по жилому дому в Брянской области. Украинские военные атаковали Севский район. Такие данные в своем телеграм-канале привел в РИО губернатора Егор Ковальчук. Он добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы. Минобороны ранее считались о 216 ликвидированных в течение 6 часов украинских беспилотниках. Часть дронов, дежурные средства ПВО, сбили над территорией Брянской области. Разрешение на открытие получили 58 пляжей Анапы, еще 10 проходят экспертизу. Такие данные привели в пресс-службе правительства после заседания комиссии по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. С начала работы очищено более 3500 километров береговой линии, в том числе повторно. Вывезено свыше 158 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, говорится в канале правительства в мессенджере Макс. Отмечается, что специалисты ведут мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Крыма. Новых случаев выброса нефтепродуктов не зафиксировано. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 22 градусов, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
8: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
11: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
12: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
13: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
14: А вы говорите «милин».
15: Я его что?
14: Тоже мне «милин».
15: Рекламирую.
14: Да думайте о своей стране.
13: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
13: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
6: 16:36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе, «Поток» и продолжаем. НАТО ожидает крупнейшую трансформацию за всю историю, заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте. Мы должны построить НАТО 3.0. То есть было уже НАТО 2.0, получается. Он прокомментировал заявление главы Пентагона Хексета о том, что США продолжат вывод своих боевых сил из Европы, а дальнейшее участие США в альянсе будет напрямую зависеть от вклада европейских стран в обеспечение обороны. Сергей Ермаков, эксперт Российского института стратегических исследований. Сергей Михайлович, здравствуйте.
16: Добрый день.
6: Сергей Михайлович, а где было НАТО 2.0 и когда оно образовалось? Если он говорит про НАТО 3.0.
16: Ну, смотрите, если проводить такую условную периодизацию, то НАТО 1.0 – это НАТО периода времен Холодной войны, то есть формирование этой организации в 49-м году и до начала 90-х. Вот, соответственно, вот период условно так называемый постперестроечный, то есть после развала Советского Союза и до недавнего времени, вот это фактически есть НАТО 2.0. Это по классификации американских экспертов и Элбриджа Колби, который сейчас занимает пост замминистра обороны США по политическим вопросам, который, собственно, и является автором вот этой концепции НАТО 3.0.
6: Так, но возникает вопрос, скажем так, как трансформация НАТО может повлиять на баланс сил, например, в мире в целом, потому что Рютте еще отталкивается от заявлений Хексета, который говорил, что продолжит вывод своих боевых сил из Европы, то есть как будто бы европейцы ну, себе НАТО присваивают, что теперь НАТО 3.0 это европейский альянс, а не североатлантический.
16: Ну, на самом деле, не совсем так, потому что здесь как раз надо понимать, что есть много пока иллюзий, много напускного тумана. по большому счету, баланс сил, он, да, действительно, для американцев, как они считают, должен сместиться в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона, то есть прежде всего для противодействия Китаю. Но ведь и задача противодействия и противоборства России американцы mm-hmm. себя также не снимают. Другое дело, что просто европейцы должны им более активно помогать в этом. Вот идет о чем речь. То есть если НАТО да. времен холодной войны, НАТО 1.0, это все-таки США, и при, скажем так, некой небольшой поддержке европейцев, то сейчас речь идет о том, что именно европейцы должны брать на себя главную ответственность и нести главное бремя всех расходов по противодействию России.
6: Рюта еще говорит о трансформации, но детали он не уточняет. Это сознательная неопределенность или стратегия еще просто не проработана?
16: На самом деле стратегия еще не проработана, поскольку даже тот же Хексит, вот буквально там на днях, когда министр обороны стран НАТО обсуждали повестку предстоящего саммита в Анкаре, он говорил о том, что только-только запускается еще в Пентагоне обзор, который, ну, скажем так, должен определить, где точно какие части Соединенных Штатов Америки будут развернуты по всему миру. И, соответственно, что именно для Европы американцы оставляют, что выводят и куда выводят. И самое главное в этом, что даже те сокращения, на самом деле они большими быть не могут, поскольку есть ограничение Конгресса на масштабы сокращения американских сил, то есть 75 тысяч человек, это, вот, скажем так, предельно минимальный контингент вооруженных сил. Вот. То тут вопрос, ведь, куда будут выводить. То есть можно выводить на территорию континентальную часть Соединенных Штатов Америки, а можно, скажем, из Германии их перебросить в ту же Польшу.
6: Что будет происходить внутри Европейского Союза, как вы думаете? Говорят, что Испания и Бельгия могут оказаться под колоссальным давлением. И не приведет ли это тогда к расколу внутри НАТО более серьезному, чем разногласия с Соединенными Штатами Америки?
16: Вы знаете, раскол в НАТО на самом деле уже наблюдается, вот. И как раз действительно это страны так называемого южного фланга, Испания, Португалия, вот, да, у них некая своя позиция, и в том числе и в отношении того, сколько денег тратить на оборону. Мы сейчас понимаем, что это один из таких показательных ключевых моментов для нынешнего президента США Дональда Трампа, да, кто сколько тратит на оборону. Вот. Более того, у них и свой взгляд на оценку угроз, что, скажем так, для военного альянса это чрезвычайно острый и основной вопрос. Дальше, конечно, этот раскол будет расти. Да.
6: Сергей Михайлович, а еще если к Хексету возвращаться, который говорил о выводе боевых сил США из Европы и увязке присутствия американцев с вкладом европейцев, который с точки зрения Вашингтона современного недостаточен. Насколько это реалистичный сценарий в ближайшие годы и не похоже ли это просто на торг перед саммитом или какой-то долгосрочный тренд? А более того, если это действительно будет происходить, как это скажется на доверии к статье 5, например, Вашингтонского договора?
16: Если говорить вообще в целом про сокращение американских обязательств, здесь ведь идет речь еще вот такой момент очень важный. Не все, скажем так, вооруженные силы, которые Соединенные Штаты Америки обязуются выделить там в случае там пятой статьи, то есть коллективной обороны для НАТО, они находятся на территории Европы. На самом деле, большей части это те самые континентальные силы вооруженных сил США, которые находятся на территории Соединенных Штатов, но в случае необходимости они должны быть переброшены на европейский континент. Так вот, вот значительные как раз сокращения коснутся именно этих сил. То есть эти силы будут теперь переданы, ну, скажем так, подчинению уже не европейского, а тихоокеанского команды. А вот в самой Европе там как раз вот, ну, скажем так, очень больших видимых изменений не будет, а будет больше таких передислокаций. А что касается перебазирования, то понятно, что перебазирование займет, ну, серьезное время, поскольку те же самые базы Германия, которые намечены к выводу именно, да, вот, ну, скажем, их достаточно проблематично очень быстро построить на территории той же Польши. Хотя поляки прикладывают значительные усилия к этому и, более того, выделяют даже деньги для того, чтобы именно за деньги польских налогоплательщиков на своей земле построить помещения, то есть казармы, выделить полигоны, оборудовать их должным образом для того, чтобы там были американские солдаты.
6: А смогут ли европейцы заместить американские возможности в сфере ПРО, например, разведки, высокоточного оружия и стратегической авиации? Или огромные усилия, про которые говорится, это просто в основном про деньги, про вклад, а не про технологии и опыт, а все остальное будет закупаться у американцев?
16: Безусловно, это так, да, это прежде всего деньги, финансирование и вклад в американский ВПК. Никоим образом заместить не только высокотехнологичное американское вооружение, но и системы командования и управления европейцы не смогут.
6: Интересно,
16: это
6: здесь
16: факт, это они сами признали, да.
6: Интересно еще, Сергей Михайлович, здесь аппаратная история, которая касается самих чиновников и управленцев альянса, потому что Рютте все-таки считается очень мощным аппаратчиком и довольно там самостоятельной фигурой. И есть ли, например, у него полномочия продавить вот эту реформу НАТО, или это скорее декларация, а реальное решение все равно остается как за национальными парламентами, так и все-таки американцы тоже будут рулить этой темой?
16: Ну, смотрите, во-первых, американцы будут рулить, это раз. Потом здесь, на самом деле, роль европейских парламентов, она как раз будет минимальной на самом деле. Поскольку страны, скажем так, по уставу НАТО, то есть по Североатлантическому договору, там не требуется никакой ратификации на такие изменения. Речь ведь идет не о коренном изменении НАТО, да, а то, что называется трансформация. Для этого никаких дополнительных одобрений не надо. Об этом достаточно, если будет согласован вопрос и подписан главами государств на саммите очередном в той же Анкаре. Вот. А Рютте как раз и прикладывает, как такой дипломат высокого уровня и действительно опытный аппаратчик, вот он как раз и прикладывает неимоверные усилия для того, чтобы убедить европейцев согласиться с американской позицией, считая, что это еще не самый худший вариант.
6: Но это тоже интересно, потому что НАТО, если считать, что НАТО вот это 3.0, как это Рютте обозначил, это альянс, где, по сути, Европа платит, но Америка больше не гарантирует автоматической защиты, то не становится ли такой альянс хуже, чем его, например, отсутствие? Не проще ли европейцам создавать собственную оборонную систему вне НАТО, чем финансировать структуру с размытыми гарантиями?
16: Ну вот смотрите, здесь есть несколько моментов. Но первый момент, все-таки нельзя говорить о том, что американцы все-таки совсем отказываются от гарантий. Нет, они оставляют за собой главные гарантии. Это ядерный зонтик и, ну, скажем так, реакция на серьезные массированные нападения. То есть вот в случае, если, как они декларируют, будет действительно крупная война в Европе, и это прежде всего интересует как раз западных европейцев и в известной мере страны Южной Европы, вот тогда американцы вступятся всей своей мощью. Да, вот, угрожая, как они говорят, агрессору ядерным оружием. А вот если какие-то локальные конфликты, куда НАТО будет втягиваться, причем втягиваться, ну, скажем так, еще и гибридным путем, то есть, ну, условно, если отдельные страны НАТО, типа Прибалтики и Польши, будут сами провоцировать конфликт неким образом, то вот тогда американцы, да, они еще подумают, связываться тогда или нет, или оставить это для европейцев. Ну, то есть, речь о том, что американцы полностью отказываются от гарантий, конечно, нет. Это первый момент. Ну, и второй, это на самом деле, ну, скажем, если говорить, возвращаясь к тем целям НАТО, которые когда-то сформулировал первый генеральный секретарь Лорд Исмей, то вот это вот сдерживание самой Европы, то есть, когда он говорил сдерживание Германии, это тоже играет серьезную роль. И у европейцев нет ведь на самом деле доверия не только к американцам, но и внутри себя там тоже, ну, так скажем, условное доверие. Поскольку ни одна страна, ну, не может заменить лидерство Соединенных Штатов Америки сейчас. Поскольку нет ни доверия ни к Франции, ни к Британии, ни к Германии.
6: Понятно. Спасибо большое, Сергей Михайлович. Я вас благодарю. Сергей Ермаков, эксперт Российского института стратегических исследований.
2: Москва.
15: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
6: Порты Балтийского моря, включая петербургские, проверят на уязвимость перед беспилотниками. Администрация морских портов объявила конкурс на обследование акватории за 2,2 миллиона рублей. Проверка затронет большой порт Петербург, пассажирский порт Петербург, также порты Выборга, Высоцка, Приморска, Усть-Луги, Калининграда. Подрядчик должен описать способы реализации потенциальных угроз, включая новые, с применением беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных плавсредств. По итогам исследования специалисты должны дать рекомендации, нужны ли дополнительные меры защиты для портовой инфраструктуры. Василий Дандыкин с нами, военный эксперт, капитан первого ранга запаса. Василий Алексеевич, здравствуйте.
17: Здравствуйте.
6: А не поздно?
17: Да нет, я думаю, надо было раньше, но пока не поздно.
6: Пока не поздно. Но, хорошо, просто немножечко эта новость от Фонтанки оказалась такой слегка обескураживающей, потому что на фоне того, что происходило вокруг Усть-Луги там некоторое время назад. Но все-таки, если мы говорим про уязвимость, например, инфраструктуры, где слепая зона?
17: Ой, ну, вы знаете, давайте так, надо оценивать в комплексе все. Что касательно и военно-морской составляющей, и, соответственно, конечно, структур экономических портов, в том числе услуги Приморского там или на других направлениях на Южном. Здесь вопрос стоит как? Со стороны моря и со стороны воздуха.
6: Так. Ну, насколько вот, я понимаю, со стороны воды самое основное проблема,
17: Со стороны воды у нас есть опыт уже накоплен в Черном море.
6: Какой?
17: Вот. Ну, такой, в общем-то, исходя из того, что происходило по работе бэка врага и так далее, это усиление, подготовка и создание обороны для противодействия захода бэков и прочих, ну, можно сказать, и подводно-диверсантов непосредственно бухты.
6: Угу.
17: В частности, это главная военно-морская база в Севастополе. Если взять, то там это все очевидно, даже глазом обывателя видно, что к этому, в общем-то, относится очень серьезно и по рейду, и так далее, и по линии противодиверсионных служб, несомненно, которые отрабатывают эти задачи. Я думаю, что это и на Каспии есть, и на Черном море, и, я думаю, отрабатывается это и на Балтике. Прежде всего, я думаю и считаю, это главная база Балтийского флота «Балтийск». Вот. Но, конечно, надо укреплять и портовую структуру гражданскую. В этом плане можно поучиться военно-морского флота. Вот. И, соответственно, все сделать для того, чтобы все средства поражения врага, а уже появляются не только бэки надводные, но, насколько известно, и подводные, вот они, в общем-то, не позволили заходить. А что касательно надводных, то здесь другая тоже ситуация. Ну, мы о ней говорили. Разумеется, это эшелонированная оборона с воздуха, в том числе уже и непосредственно с применением и мобильных огневых групп, которые сейчас вот будут, в частности, у нас в столице, сказали, будет «Барс Москва». Дополнение к тому, что было, кстати, сработала противовоздушная оборона очень хорошо. Ну, это Москва. А должно быть, очевидно, это и Усть-Луга, и другие порты, крайне важные для нас в отношении и экономики, и всего этого.
6: Но мы-то как раз, Василий Алексеевич, мы как раз говорим о том, что история с Усть-Лугой, например, показала проблему, что у нас нет эшелонированной ПВО, которая обеспечивала бы защиту с воды.
17: Уже с воды, я думаю, надо здесь координировать усилия всего, что касательно этой составляющей. В том числе, конечно, и возможности военно-морского флота. Несомненно.
6: Но история с военно-морским флотом тут тоже сложности, потому что история с Черным морем показывает, например, к сожалению, эффективность бэков против обычных подводных кораблей.
17: Ну, эффективность бэков была, сейчас у них нет такой возможности, какая раньше была. В самом начале мы знаем там удары и в районе Феодосии и так далее. Сейчас... к сожалению, приходится учиться и на горьком опыте. Это очевидно, потому что у нас решаются, эти вопросы решаются не в Киеве, а дальше, в Лондоне и так далее.
6: Василий Алексеевич, не про Киев и про Лондон речь идет. Речь идет о том, как защитить военную морскую, точнее, как защитить порты от того, чтобы там через них не летали БПЛА и, соответственно, не ходили бэки. Вот о чем речь. А откуда их запускают из Лондона,
17: значит,
6: из бэки?
17: Значит, чтобы не ходили, значит, чтобы не ходили бэки, очевидно, это надо перекрывать заход в бухту, рейд, для этого есть и противолодочные сети, и все что угодно. Отдавать фарватер, проверять, соответственно, всеми силами, которые могут быть. Всеми силами. Вот, это так. А что говорится по дронам, ну, разумеется, это должно быть не только, скажем, средства поражения противовоздушной обороны, те же панцири там или другие установки, но, разумеется, отработанные, подготовленные мобильные огневые группы, которые очень эффективно работают. А также средства подавления беспилотников, включая то, что они постоянно, враг, совершенствует средства, скажем так, нападения с участием Старлинка, искусственного интеллекта и так далее. Такие средства уже есть и появляются. И здесь, конечно, нужно координировать усилия как государства, так и того частного бизнеса, который владеет этими делами, терминалами и так далее. Выделять на это деньги, такие уже есть примеры.

0: сейчас, кстати, когда собиралась семерка, там и потом они в Рамштайне, они сказали, да, они летят, но во всем виновата Россия. Так что здесь надо принимать кардинальные решения. Если они используют воздушное пространство, значит, тогда надо сбивать их дальше в этом воздушном пространстве. Это предоставление другой противоборствующей стороне воздуха и так далее. А они этим пользуются и заходят. Ну, это, вот очень, раз, да. это очень препятствует работе средств ПВО.
1: Ну так потому они же специально это делают. Нет, подождите, они же специально с воды заходят.
0: Вот это, значит, да. значит, вот этот вопрос надо решать кардинально, на мой взгляд.
1: А
0: не
1: есть
0: дожидаться, опыт... когда они зайдут оттуда, перевалят и наши ведут, войдут на высоту порядка 20-15 метров, где их трудно над водой определить. И вот, пожалуйста,
1: бывает есть такое. Опыт, например, опыт Советского Союза, когда выстраивалась эшелонированная система ПВО именно с воды?
0: Вы знаете, у нас во время, я служил в Советском военно-морском флоте, у нас после гибели линкора «Новороссийск» были приняты меры, даже были в районе бухты в Севастополе, дежурили боевые дельфины. Но там другая ситуация была. Не было, были понимания самолетов, вертолетов даже, может быть, еще. Но обильного применения того, что сейчас беспилотников, не было, и это не отрабатывалось. То есть тот опыт, он в какой-то степени, уже не соответствует действительности. Все должно быть модернизировано. Это никто это не отменяет применение там средств противодесантной службы флотских. Но надо учитывать то, что сейчас гораздо все сложнее. Гораздо все сложнее и с воды, из-под воды. В том числе не было и бэков, как таковых. Не было. Вот сейчас подводные, по некоторым данным, они могут идти на глубине до 50 метров. Это значит, нужно гидролокацию устанавливать непосредственно на рубеже обороны, которые у нас тоже есть на рубежах, которые охраняют наши, скажем так, стратегические силы морские. И у врага тоже есть рубежи в Исландии, они отслеживают. Это должно быть такие же, если брать применение, возможное применение бэков на Балтике, такие же должны быть и вот в районе Услуги и Приморского, этих портов балтийских, обязательно. Я думаю, что эти вопросы отрабатываются, несомненно. Надо просто, в общем-то, все это дело делать более быстрыми темпами.
1: Понятно. Спасибо большое, Василий Алексеевич. Вас благодарю. Василий Дандыкин был с нами, военный эксперт, капитан первого ранга запаса. Так, вы сказали про конкурс на рекомендации по защите бортов. А разве такие рекомендации должны давать непрофильные министерства? Неужели условно-частная компания «Рога и копыта» может рекомендовать крупному морскому порту средства? Читаю, как есть, со ссылкой на Фонтанку, на официальные медиа. 2,2 миллиона рублей, немало ли, обычные черно-белые картинки нарисуют. Опять же, читаю, что есть. Действительно, 2 миллиона рублей, кажется, что это... сумма вроде бы небольшая, но, может быть, здесь есть какая-то опечатка. В общем, тут даже дело не в деньгах, а дело в том, что объявлен конкурс на обследование акватории. Вот о чем речь. А еще были сообщения. Если что-нибудь разольется около Питера, то это по течению потечет в Эстонию, Финляндию и Швецию. А это будет, знаете, как румыны недавно. У них беспилотник какой-то пролетел. Сразу европейцы сказали, что это российский беспилотник. Потом как-то это все тихо, значит, все затихло. Но самое главное, румынский президент что сказал? Вы, пожалуйста, там... аккуратнее. Вы, пожалуйста, смотрите, чтобы не залетело. Но, видимо, логика европейцев примерно такая же, что если они куда-то попытаются там ударить, и теоретически это может затронуть их территорию, они скажут, ну, вы, пожалуйста, сами поаккуратно. Мы, конечно, по вам пытаемся бить, чтобы вас ослабить, но это вот не должно к нам прилетать. Но вот это сейчас таким образом выглядит. Еще ранее скажу, что другой эксперт, Юрий Кнутов, он говорил, как раз когда на Питер вот этот налет был в начале июня, он сказал, что очень важно собрать обломки, особенно контроллеры с флеш-накопителями или без них, потому что в контроллерах сохраняются маршруты и полетные задания. И как только мы получим доказательства, например, старта с территории Эстонии, по этим местам, здесь, правда, Кнутов говорил, значит, нужно наносить высокоточные удары, отвечать нужно однозначно, иначе дальше будет хуже. Это мнение уже вот Юрия Кнутова было. Такой новости мы продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94.8.

0: 15.00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагурная. Здравствуйте. Сенаторы США предложили использовать активы России для закупки оружия в ВСУ. С инициативы выступили представители обеих партий. Они внесли законопроект, который позволит Киеву использовать замороженные российские активы, в том числе Центробанка, для закупки военного оборудования. Информация об этом опубликована на сайте офиса сенатора Тима Кейна. В Соединенных Штатах уже действует закон о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев. Документ разрешает конфисковывать активы России, замороженные в США, и передавать их Украине в качестве помощи. Новый законопроект создан как расширение существующего закона и предлагает добавить к разрешенным целям закупку военного оборудования. Глава МИДа Италии отменил визит в США из-за слов Дональда Трампа о Джорджи Мелони. Американский лидер ранее сообщил, что премьер якобы умолял его сделать совместное фото на саммите Большой Семерки во Франции. Тяжелые и оскорбительные высказывания президента США в адрес итальянского премьер-министра оскорбляют всю нашу страну. По этой причине я принял решение отменить визит в Соединенные Штаты, запланированный на 21-22 июня, написал глава внешнеполитического ведомства в соцсети. Джорджа Мелони при этом назвала слова главы Белого дома о просьбе сделать совместное фото полностью выдуманными. Сотрудники МВД и таможни пресекли контрабанду сильнодействующих веществ под видом БАДов. Поставки осуществлялись из Турции, Китая и Казахстана. Такие данные привела официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк. В своем канале в мессенджере Макс она сообщила, что изъяты 286 упаковок вещества, а также компьютерная и маркировочная техника. В ходе проведенных совместных операций полицейскими и таможенниками изъяты международные посылки, содержащие около 30 килограмм. Сильнодействующего вещества, написала Ирина Волк. Возбуждено уголовное дело, организатор группы арестован. Список пригодных для купания зон отдыха в Москве сократился до 7. Роспотребнадзор исключил оттуда Большой городской пруд и пляж «Динамо». Ведомство уточнили, что качество воды там ухудшилось, поэтому обозначенные территории временно используются как зоны отдыха без купания. Из открывшихся в начале сезона 9 зон отдыха по состоянию на 18 июня функционируют 7 с купанием. Это озеро Белое, Путяевский пруд номер 1, Школьное озеро, Серебряный бор 2, Серебряный Бор 3, Пионерский пруд и Тропарева, пояснили в Роспотребнадзоре. Там напомнили, что мониторинг зон отдыха ведется в течение всего летнего сезона. При выявлении нарушений выдаются предписания о замене песка, очистке водоема и обработке территории. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно, около плюс 22 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
3: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «22 июня. День, когда обрушился мир». В эфире историк-писатель Евгений Матонин. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Как сохранить суставы и связки здоровыми» в эфире остеопат Владимир Животов. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
5: А вы говорите Милин.
6: Я его
5: тоже
6: что?
5: Мне Милин.
6: Рекламирую.
5: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: 17.06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Поволгина. Программа «Своя правда». И говорить мы сегодня будем про что? Про образование будем говорить. Михаил Мишустин заявил о возвращении к принципам советской системы образования. Фундаментальное советское образование невозможно заменить. Россия возвращается к его базовым принципам. Об этом заявил глава правительства на пленарной сессии Международной конференции по укреплению культурных связей, развитию креативных творческих индустрий. Мы возвращаемся к тем столпам, которые заложили наши ученые и те, кто создавал великолепную школу образования, сказал Мишустин. Будем говорить о том, что изменится и как это будет сочетаться с современными образовательными традициями, уже сложившимися. С нами Андрей Комиссаров, проректор по искусственному интеллекту корпорации «Синергия», консультант по искусственному интеллекту администрации президента. Здравствуйте, Андрей Александрович.
8: Добрый день.
7: И Лариса Овчаренко, руководитель Департамента клинических, психологических, педагогических основ развития личности Московского городского педагогического университета и руководитель департамента Московского городского педагогического университета. Вроде ничего не перепутала. Здравствуйте, Лариса Юрьевна.
9: Приветствую всех.
7: Координаты эфира, смски +7 925 888 88 948. Телеграм-бот для ваших сообщений. Еще голосование на нашем сайте есть. Говоритмосква.ру. Заходите, и там справа увидите голосование. В конце подведу итоги. Давайте, наверное, с тезисов начнем. Вот так прям по часовой стрелочке. Вопрос про то, про что принципы все-таки советского образования, как вы это понимаете? Лариса Юрьевна, давайте с вас начнем.
9: Спасибо большое. Я думаю, что здесь имеется в виду, да, такая фундаментальность, основательность, некоторое единообразие в каких-то основах, да, в основных подходах, и сейчас создается ядро в каждом из направлений, да, по научным областям, которое должно будет реализовываться при подготовке специалистов. То есть некоторая единая база, которая дальше получает свое разветвление, уточнение, исходя из запроса, исходя из потребностей экономики в той или иной сфере для подготовки тех или иных специалистов. И полагаю, что все-таки вот эта фундаментальность, основное, да, слово, основной термин, который лежит в основе базовых столпов образования, mm-hmm. оно как раз подразумевает некоторую единую базу с единым пониманием того, как она преподается, для того, чтобы мы были уверены, что специалисты в той или иной области имеют вот этот вот единый фундамент подготовки, который приведет к понимаемому результату.
7: А разве сейчас, до того, как декларировалось возвращение к этим принципам, такого не было? То есть система образования была настолько перелопаченная и заново создана за последнее время, что мы не можем сказать, что вот то, что сейчас вы говорите, это вот будет вот так вот, а так как сейчас, это совсем иначе.
9: Сейчас мы говорим о рамочном стандарте, вот той версии, в которой мы сейчас все работаем в образовании, и в этом смысле он позволяет большим свободам внутри. Например, мы сталкиваемся с определенной ситуацией при переводе студента из одного вуза в другой, когда мы сравниваем учебные планы, и бывает очень большая разница в содержании подготовки специалистов в той области, за которую я отвечаю.
7: Интересно. Андрей Александрович, как вы понимаете возвращение к фундаментальным принципам? И самое главное, что это за принципы, про что это?
8: Ну, я здесь, так скажем, гипотезы буду высказывать,
7: да,
8: относительно того, какие это могут быть принципы. То есть я полностью согласен с фундаментальностью, но я бы ее несколько иначе трактовал. Дело в том, что принципиальное отличие лежит в болонской системе, которая делит все на бакалавриат и магистратуру, и в результате получается, что специалист, который обучился только на бакалавриате, а потом забросил это направление и пошел куда-то еще, или вообще не стал продолжать, он становится таким, если угодно, недоучкой. В советское время у нас ни бакалавриата, ни магистратуры не было. У нас было то, что сейчас называется специалитет, то есть полноценные 5 лет, и все получали фундаментальную базу. Понятно, что эта база для каждой специальности очень разная. То есть для инженера это база системного мышления, сопротивления материалов, это база, связанная с вышматом и там так далее. Для гуманитариев это необходимая им гуманитарная база. Для, естественно, научное направление это база исследовательская. То есть в первую очередь формировали исследователя, и что в химии, и что в биологии, и что в географии, геологии. Исследователь, по сути, на одних и тех же принципах формируется, а потом уже идет специфику. Вот, с одной стороны, вот это, мне кажется, базовый принцип. То есть не разделять на два этапа, делать его более таким монолитным, крупным, но разным для разных направлений. Второй момент. Все-таки не забываем, что в Советском Союзе образование было бесплатным. Сейчас у нас, особенно в связи с очень непростым ЕГЭ, образование в основном платное.
7: Не только ЕГЭ, много льгот, плюс олимпиады, то есть большое количество,
8: ну,
7: да.
8: Да, да. Ну, это уже, так скажем, вопросы регламентации, нормативные акты. Но в целом, конечно, мы видим, что сейчас мы не можем себе позволить такое бесплатное образование в стране, которое было в Советском Союзе. И вот тут нужно понять, вот эта реплика, она подразумевает возвращение к бесплатному образованию.
7: Никто не говорит
8: да,
7: про
8: никто
7: это.
8: Не говорит. Потом еще одна очень важная фундаментальная особенность. В Советском Союзе образование гарантировало трудоустройство. И это было прямо, ну, чуть ли не самой сладкой вообще конфетой, из-за которой все шли в высшее образование, потому что неважно, как ты отучился, ты обязательно будешь трудоустроен. Сейчас, ну, очень мало какие вузы гарантируют трудоустройство, только те, которые под конкретные программы, связанные с рынком труда, там, с конкретными индустриальными партнерами. Вот, поэтому я бы, конечно, здесь с такой осторожностью это трактовал, то есть есть вещи, которые действительно очень важны, то есть я согласен с вот этой критикой Болонской системы, и об этом сегодня мы уже говорили, а есть вещи, которые, возможно, будут труднодостижимы, типа гарантировать поголовно всем трудоустройство мы вряд ли сможем при всем желании.
7: Но здесь, насколько я понимаю, ну, как бы есть другая проблема, что мы однозначно же не вернулись именно к специалитету, у нас все равно осталось, просто мы декларируем, что у нас теперь не Болонская система, мы ей не следуем. Но по факту 4 плюс 2, но все равно осталось.
9: Не всегда 4 плюс 2.
7: Не всегда.
9: Не всегда 4 плюс 2, когда-то 4 плюс 1, когда-то 5 плюс 1, в зависимости от отрасли. Сейчас мы говорим, чтобы слушатели нас понимали, о базовом высшем образовании,
7: да, мы
9: и
7: о вышке,
9: специализированном,
7: не о школе, да,
9: высшем образовании. То есть это все те же две ступени, но по большому счету вот эта подготовка в один такт, да, о котором сейчас Алексей Александрович сказал, совершенно справедливая, и это как раз тоже возврат вот к тем принципам, но при этом вот эта база как раз тоже, да, в базовом высшем образовании, именно поэтому такое название, и дальше точечные настройки под те задачи, которые необходимо решать.
7: Вопрос советского стандарта. Сразу все упирается, а тогда, как бы, школа отдельно, вышка отдельно, а ЕГЭ куда девать? Так много сил было потрачено на ЕГЭ, а основные критики ЕГЭ и адепты советской системы образования говорят, что там никаких тестов не было. Там учили мыслить, там учили говорить, там не было вот эти вот, как это, подчеркнуть или обвести. И в итоге есть, ну, как бы, можно это синтезировать, что ли? Лариса Юрьевна, давайте с вас, а потом Андрей Александрович.
9: А мне думается, что мы найдем пути, каким образом это синтезировать, потому что сейчас, если в части касающейся вот опять одного из принципов, да, образования, о котором сейчас коллега сказал, об обязательном трудоустройстве, сейчас все больше оборота набирает целевой набор, когда все-таки, да, работодатель делает заказ на подготовку тех или иных специалистов, которые вузы будут готовить. Ну вот в части, касающейся вот этой задачи, да, возможно, она таким образом решится. Если мы возвращаемся к абитуриенту сейчас, да, то каким образом ЕГЭ встроится сюда, то мы пока понимаем, что формат единого государственного экзамена остается. А другой вопрос, что каждый раз внутри содержательно, да, он будет пересматриваться, и форматы здесь, и мы сейчас видим вот эти подвижки, когда по тем или иным дисциплинам внутри и содержание, и формат самого экзамена для того, чтобы, да, он сдавался все-таки с большей качественной проверкой знаний, к этому все больше и больше, я полагаю, будут приходить.
7: Андрей Александрович.
8: Ну, у меня к ЕГЭ неоднозначное отношение. То есть, с одной стороны, нам нужно какое-то общее мерило, мерить всем каким-то общим аршином относительно знаний. С другой стороны, если мы выводим ребенка из школы только со знаниями, мы получаем человека-флешку. Образование — это не только про то, чтобы наполнить голову как библиотеку нужными томами. Так. Это еще о том, чтобы эти тома уметь применять к месту. Соответственно, вам нужны, в первую очередь, софт-скиллы, системное мышление, аналитическое, критическое мышление. Вам нужно адаптивно свою логику применять. Сейчас в ЕГЭ очень неравновесные распределенные задачи. Например, берем ЕГЭ по биологии. там вам нужно мыслить прям в полный рост, поэтому такое сложное. Берем ЕГЭ, скажем, по математике, там вам нужно только четко решать, там задач на мышление почти нет. И что мы получаем? Вот у нас самый ключевой предмет, который сейчас нужен стране, стране нужны инженеры, инженерам нужна физика.
7: Физика, да.
8: Да. ЕГЭ по физике за последний только год на 50% меньше. С 2015 года на 140% меньше сдается ЕГЭ по физике. Никто потому что это сложно. Слишком сложно. Потому что это невозможно пройти. И получается, что вот этот вот общий тест становится непреодолимым препятствием, и мы просто недополучаем потенциальных инженеров, технологов, всех тех, кто сейчас необходим стране.
7: Но ведь, скажем так, меня вообще во всей этой истории смущают такие качели, которые у нас связаны с образованием. То есть это самая, по-моему, экспериментально емкая область, где можно проводить постоянные эксперименты. И вот когда мы говорим про возвращение к советским принципам образования, мы говорим о том, что как это, болонская система, она была ошибочна, сейчас она нам не нужна, а пройдет опять какое-то время, мы опять попытаемся подстроиться. То есть это сугубо выверенная нами сейчас система, к которой мы пытаемся вернуться, или она была оптимально понятной, емкой и отвечающей всем задачам, и спустя 50 лет это также актуально? Лариса Юрьевна.
9: Ну, я полагаю, что наша система образования определенным образом и сейчас, и раньше она была встроена в мировые процессы, и болонская система — это вот как раз одна из этих надстроек.
7: Да, советская же тоже была встроена.
9: Безусловно, да. Но вот, да, когда мир договорился о том, что будет, да, единое академическое пространство, в котором студенты могут обмениваться знаниями, программами, культурой и так далее, и так далее. То есть, собственно, цели были изначально такие, но в любом случае мы получали, ну, довольно большие серьезные ограничения, да, для того, чтобы, например, наши российские студенты обучались по болонской системе, угу, да, в других мировых вузах. Поэтому в этом смысле задача тоже не совсем решилась. И сейчас, когда мы говорим о возврате к определенным, там, может быть, да, столпам, которые зарекомендовали себя, но все равно эта система в любом случае, она сейчас будет той, которая встраивается сейчас, она все равно не будет в чистом виде той системы советской, да, которую мы сейчас будем реализовывать. Но вот сейчас мы эти настройки делаем, обсуждая содержание того же ядра, о котором выше сказали, и так далее, и так далее. Поэтому мы сейчас вот эти точки находим.
7: Это упор, вот, Андрей Александрович, как вы понимаете, это упор на конкретно взятые науки, потому что, например, сейчас очень модно говорить про инженеров, про физиков, про математиков, про точные науки. И кто-то даже из довольно высоких людей сказал: а вот гуманитарии это незачем. Вот мне как по образованию филологу было немножечко обидно, потому что, ну, все великие ученые, вот кто точные науки, с ними был на «ты», они были прекрасными гуманитариями в том числе. И вообще нельзя отличить. Нам нужен инженер, ну, который, там, не знаю, не знает стихотворение Пушкина, или нам нужен человек, который знает только стихотворение Пушкина, больше никого. Не является ли это ошибкой? Ведь советская система, она как и гуманитарным предметам уделяла огромное значение, так и техническим наукам.
8: Да, очень серьезная была гуманитарная школа в советской системе, и более того, очень научно-исследовательская школа в гуманитарных предметах была очень сильна. Вот я сам, я еще начал учиться в советское время, закончил уже в наше с вами время, соответственно, я по образованию политолог, тоже гуманитарий. Мне кажется, что здесь вот в чем проблема. Дело в том, что российская система, которая зарождалась уже после распада Советского Союза, она стремилась слишком сильно встроиться в мировую болонскую систему. Именно поэтому шло это течение. В Советском Союзе образование шло по принципу автаркии, то есть полностью отдельная система, которой встраиваться не надо. У нас и так все хорошо. И все вузы, если мы вспомним, в советское время вели очень серьезную научную деятельность. Практически все исследовательские работы, они писались на кафедрах. В болонской системе подразумевается, что на бакалавриате ты только готовишься к тому, чтобы потом на магистратуре приступить такие к серьезной исследовательской деятельности. То есть на бакалавриате никакой науки нет. На бакалавриате есть только подъезд к науке. Вот. А сейчас у нас получилось, что вот этот подъезд, он во многих местах, ну, и остается только подъездом. То есть у нас получаются такие ученые-подъездники, которых очень трудно потом где-то применить. При этом в целом в ряде направлений это не произошло. Например, слава богу, это не произошло в медицине. Или возьмем, например, такое направление, как психиатрию. Там только специалитет, там нет никаких бакалавриатов.
9: Клиническая психология.
8: Клиническая психология, то же самое, да. И это очень правильно. На мой взгляд, решением здесь может быть что? Увеличить количество направлений, в которых необходимо иметь исключительно специалитет, в которых нужно просто запретить бакалавриаты. В частности, в инженерные направления. Да, в инженерные направления, вот они именно этим страдают. Это первый момент. Второй момент. Мы сейчас видим, что школы, к сожалению, школьные программы очень серьезно недорабатывают. То есть у нас в вузы приходят абитуриенты, не готовые к программе вуза. Проблема не в том, что школы плохие, или, упаси бог, учителя плохие. У нас прекрасные учителя. Проблема в том, что за 45 минут даже гениальный учитель на 35 детей, половина из которых нейронетипичные, не может дать сложный материал. Это физически невозможно.
7: Ну, подождите, но в советской школе-то было. Могли.
8: Нет, смотрите, советская школа, она существовала в другое время. Во-первых, был другой технологический уклад. Во-вторых, совершенно другой был уровень психологического и психоэмоционального здоровья у детей. Сейчас количество нейронетипичных детей растет просто невероятными скачками, но это скорее вот Лариса Юрьевна на эту тему скажет, да? Я это вижу просто из практики, потому что работаю как с вузами, так и со школами. Вот, и, конечно, с одной стороны, ну, забегая немножко вперед, мне кажется, что полностью перейти, откатиться назад к базовым настройкам и перейти полностью на советскую систему в наше время физически невозможно. Лариса. Хотя бы потому, что у нас есть искусственный интеллект, который, как готовое домашнее задание, ответит вам на любой вопрос, и все вузовское образование, которое строится на том, что мы просим студента написать текст, он убивает на корню, потому что текст он за вас напишет.
7: Ну, это вузовское образование, вопрос тогда, что оно должно давать? Оно должно давать, значит, умение выверять факты, критически мыслить, креативить. Можно так сказать, потому что одно дело, когда ты закончил мархи, а другое дело, когда ты пользуешься GPT-чатом и говоришь, напиши мне картину в стиле Микеланджело. Вот примерно так, по-моему. Лариса Юрьевна, пожалуйста.
9: Ну, я полагаю здесь о том, что полное, стопроцентное просто калькировать, да, советскую систему образования сейчас, ну, абсолютно точно это невозможно, потому что просто абсолютно другое время, и другая данность, другая технология, и действительно, в некотором смысле, другая психология студента, ученика, который эти знания получает, как он их перерабатывает. И действительно, если мы говорим, да, о нейротипичности или противоположной ситуации, то действительно мы говорим о том, что усилилась и увеличилась возможность диагностики, и современные дети, они просто другие. И мы понимаем, что это некоторая данность уже, в которой мы живем. И поэтому современную систему, образовательную систему, ту, которую мы сейчас выстраиваем, и мы нащупываем вот эти самые лучшие модели, которые мы можем дальше уже, да, по России распространять, то мы абсолютно точно должны ориентироваться на то, что сейчас есть данность.
7: Но
9: в которой мы ее строим.
7: Тогда логично ли предполагать про, значит, предполагать то, что нужно возвращать какой-то там советские принципы системы образования, фундаментального образования, в разрыве от школы? Потому что многие скажут, что школа стала очень корпоративистской, школа сама себе служит, потому что есть рейтинги. А это не про то, что мы тебя подготовим для хорошего вуза. Это про то, что нам здесь и сейчас нужно хорошее финансирование, привлечение новых там детей и так далее и тому подобное. Это школа больше вещь в себе сейчас, чем вуз. И если в советской системе была четкая школа, любая, центровая, не центровая, давали определенную базу, ты в вузы шел, то же самое получал, значит, эти экзамены сдавал и шел дальше, то сейчас... Это довольно такая беспокойная среда. Как бы угадать, что будет через 10 лет?
9: Полагаю, что система образования на то и система, и здесь, да, такая нелинейная причинная зависимость работает, да. Что изменение одной части все равно будет влечь за собой изменение других элементов системы. Ну, в любом случае, это другой вопрос, каким будет это изменение?
7: Да, совершенно верно, да? Потому что преподаватели в вузах, и мы говорили даже с ректорами некоторых вузов, они говорили, что у нас есть разрыв. В школах не очень понимают, то есть условно у нас есть заказ от предприятий, и предприятия четко понимают, какие нужны специалисты. А от нас... Мы должны заказ отправить в школу, но школа нас не слышит, потому что даже это разные министерства условно. И школа заживет своей жизнью, вузы живут своей жизнью.
9: Но вот сейчас, когда мы делали ядро психолого-педагогического образования, мы как раз собирали, работали в ряде фокус-групп со школами, Ну, вот в случае моей специальности с психологическими центрами, где мы прям договаривались и говорили, ребята, работодатели, школы, скажите нам, какой вам сейчас нужен будет психолог, и как вы прогнозируете развитие детства, да, и к чему мы должны подготовить, потому что он к вам придет там через 4, через 5 лет с учетом магистратуры. Вот мы сейчас, мой университет вошел как раз в 17 вузов, которые являются, да, пилотным проектом по изменению высшего образования, и поэтому мы как раз сейчас заново в этом диалоге, и это здорово, что мы со школами начинаем договариваться о том, какие вам специалисты, какие учителя нужны для того, чтобы они через 5 лет уже учили тех детей, которыми они будут. Мы тоже вместе строим эти прогнозные модели для понимания, с какими детьми надо будет работать и какой должен быть учитель, чтобы он смог работать с современным ребенком, который в технологическом плане на несколько шагов вперед идет, чем это учитель.
7: Правда. Да и не только в технологическом, да, пожалуйста,
8: учитель,
7: Андрей.
8: Учитель должен быть в первую очередь. У нас основная проблема в том, что учителей категорически не хватает. Хоть каких-то бы учителей физики, математики, английского языка, естествознания очень сильно не хватает. Учительская профессия сейчас относительно Советского Союза, она очень деклассирована. Кто такой учитель? Учитель — это женщина, которая постоянно подвергается стрессу и харассменту со стороны родителей, учеников и школьной администрации, а также представителей ГРАНО, которая при этом получает нищенскую зарплату и вынуждена по вечерам и по выходным постоянно обрабатывать горы тетрадок. У меня супруга учитель, поэтому я очень хорошо погружен в эту тематику и много работаю с учителями. То есть, если говорить про вот как откатиться к настройкам советской школы, в советской школе учитель имел очень высокий престиж и имел относительно инженеров и всех остальных достаточно вполне себе конкурентоспособную зарплату. Сейчас у нас есть страны в мире, например, Сингапур, где высокие зарплаты учителей и поддержка со стороны государства действительно гарантируют очень мощный, так скажем, уровень образования.
7: Да, но мы с вами сейчас тоже можем пойти, вот знаете, по этой зыбкой почве, что все упирается в деньги. Хотя я считаю, что вот эта история, что вы там давали клятву Аристотелю, не знаю, медики давали клятву Гиппократу, поэтому вы должны работать за 3 копейки. Это, конечно, в пользу бедных это не работает. Есть другая история. Вопрос, что есть сильный учитель? Потому что это же очень модная тема. Мы идем на учителя в первом классе, сильного. А на самом деле очень часто, к сожалению, бывает, что это сильный учитель, это маркетинг без наполнения, который под себя выстраивает детей, который отшивает детей, которые там, по каким-то причинам не хочет с такими детьми работать и так далее. То есть вопрос силы. Ну, это тоже какая-то маркетинговая составляющая, потому что в вузах есть тоже конкретные преподаватели, ради которых очень часто тоже идут, но вуз в большей степени у нас систематизирован, то есть у нас есть бренд целый вуз, а в школах есть как будто бы бренд это учитель.
8: Ну, я с этим все-таки не соглашусь. Во-первых, у нас есть вузы, которые работают со школами и таким образом существенно повышают уровень своего абитуриента. Например, Тюменский индустриальный университет, у которого запрос непосредственно от нефтяных компаний, он работает со школами с 7 класса, у них есть школа юного инженера, то есть представители вуза идут, студенты с практики, магистры идут работать. Это очень дает хорошие плоды, это во-первых. Во-вторых, тут нужно понимать, что относительно советского времени у нас сейчас совершенно другое наполнение с того, что называется содержание образования. У нас сейчас содержание образования просто намного более широкое, намного более разностороннее.
7: Мы все хотим туда.
8: Да, а мы пытаемся все втихнуть в голову одного ребенка. То есть, если мы возьмем советское время, что мы имели? Мы имели в первую очередь то, что можно назвать информационной депривацией. То есть у ребенка было ограниченное количество информационных каналов. Там пару телевизионных каналов, может быть, радио, и все, и книги, огромное количество книг, и библиотеки. Сейчас мы имеем ситуацию информационной контузии. В ребенка валится бешеное количество информации, ненужной, а там, не знаю, цвета там подштанников несчастного этого Супермена, который все поголовно знают, до еще чего-нибудь, и мы конкурируем, школа вынуждена конкурировать за такую ментальную недвижимость ребенка, чтобы остаться у него в памяти, остаться у него в сознании, в оперативной памяти. Вот. На мой взгляд, если вот ответить на ваш вопрос про учителя, то в наше время, как бы безотносительно того, какие сейчас учителя, учителя сейчас герои. Спасибо им огромный низкий поклон за то, что они есть, то, что выполняют свою работу. Но как можно реально спасти эту ситуацию? Сделать гибридное рабочее место учителя. То есть учитель плюс искусственный интеллект. И работа с ребенком в школе плюс дома. Вот этот момент, он принципиально может все поменять.
7: Андрей Комиссаров с нами, Лариса Овчаренко. Сейчас новости, и мы продолжим. Ваше сообщение тоже вижу.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: 17:30, столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В Банке России не увидели риска в переохлаждении экономики. С таким заявлением на пресс-конференции после заседания Совета директоров ЦБ выступила Эльвира Набиуллина. По оперативным данным, в целом деловая активность по стране в мае тоже растет. Я уже говорила, что мы видим ускорение потребительской активности. Риска в переохлаждении экономики мы не видим, отметила глава регулятора. Набиуллина напомнила, что главных маркеров, которые используют Центробанк и большинство экономистов, сейчас нет. Это уход инфляции сильно ниже цели, рост безработицы и падение реальных доходов населения, пояснила она. Уберечь экономику от этой ситуации помогает взвешенная денежно-кредитная политика, резюмировала Набиуллина. СКР передал Белоруссии копии документов по делу об атаке ВСУ на автобус с детьми. Это сделано в рамках оказания правовой помощи, указала официальный представитель ведомства Светлана Петренко. В среду в Рио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил, что украинские военные с помощью дрона атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, 8 человек, в том числе 6 несовершеннолетних, пострадали. Возбуждено уголовное дело. Медиам Беларуси накануне заявили, что республика будет добиваться международной оценки случившегося. В Минздраве назвали число прошедших репродуктивную диспансеризацию россиян. Это сделали 10 миллионов мужчин и 12 миллионов женщин. С таким заявлением выступил главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью ведомства Олег Аполихин, напомнив, что диспансеризация стартовала 1 января 2024 года. Он подчеркнул, что соотношение мужского и женского бесплодия 50% на 50%. В марте Министерство здравоохранения определило возраст репродуктивного здоровья мужчин в диапазоне 18-49 лет. Оптимальный возраст женщины для беременности и рождения детей составляет от 18 до 35. Третий аукцион по продаже Рижского вокзала назначен на 7 августа. Два предыдущих не состоялись из-за отсутствия участников. Как следует из документации, прием заявок начался сегодня в 16:20 и продлится до полудня 29 июля. Стартовая цена лота осталась неизменной и составляет 4 миллиарда рублей. Задаток определен в размере 400 миллионов рублей. Помимо Рижского вокзала, лот включает нежилое здание. Земельный участок будет передан новому собственнику в субботу. Аренду. Продажу объекта на открытом аукционе ранее одобрил Кабмин. Распоряжение было подписано премьер-министром Михаилом Мишустином. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице переменная облачность, около плюс 21 градуса. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. На этом пока все. Развитие событий в наших следующих выпусках. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
6: Реклама. В тихом центре Москвы, на Бауманской, где культурное наследие переплетается с современным мегаполисом, возведен дом 56 от Галс Девелопмент. Дом 56 – это надежность девелопера с 30-летней историей. Архитектура от известного бюро «Прайд», приватный двор с бионическим садом и своя детская экосистема. Дом 56 – здесь мечта обретает адрес.
10: Подробности на galsdefisdevelopment.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса». Проектная декларация на наш.ру.
11: Я в панике. Доллары забыла купить.
12: Зачем доллары?
11: А как за границей платить?
12: Плати по миру.
11: Как?
12: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
11: Ага.
12: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
11: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
12: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
13: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
14: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
15: Доллар, фунт,
3: Демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Право знать. Говорит Москва.
3: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
7: 17.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Продолжая, Михаил Мишустин назвал советскую систему образования фундаментальной. Нужно возвращаться к тем столпам, которые заложили наши ученые, те, кто создавал великолепную школу образования, говорит Мишустин. С нами Андрей Комиссаров, проректор по искусственному интеллекту корпорации «Синергия», консультант по искусственному интеллекту администрации президента, и Лариса Овчаренко, руководитель департамента клинических, психологических, педагогических основ развития личности Московского городского педагогического университета. Лариса Юрьевна, вам слово. По поводу все-таки того, если мы возвращаемся к советской системе фундаментального образования, вопрос, здесь есть задача все-таки интегрироваться во внешнее поле, или мы опять должны сосредоточиться внутри?
9: Полагаю, что мы в любом случае будем интегрироваться во внешнюю систему образования, потому что, ну, мы не оторваны от всего мира, но полагаю, что сейчас есть ряд задач, которые необходимо выполнить для того, чтобы решить некоторые вопросы большой экономики, и здесь мы, безусловно, будем решать те задачи, которые будут связаны с подготовкой тех специалистов в тех отраслях экономики, где есть в этом острая необходимость, и делать на это акцент, безусловно, не забывая о всех направлениях подготовки, которые сейчас реализуются в Российской Федерации.
7: А есть же еще такая история интересная, то есть вообще подход к высшему образованию за границей, например, в Штатах, и вопрос к высшему образованию в Советском Союзе. Уникальность опыта Советского Союза, насколько я знаю, была в том, что высшее образование было общедоступным. И была задача из всех людей посмотреть и как бы самородки найти и, соответственно, выстроить элиту. То есть это горизонтальный принцип, да, выстраивания элиты. Западная система образования – это в большей степени уже такая сегрегированная система, где была уже сформировавшаяся преемственность. И вот если твой прапрапрапрадед был в Оксфорде, ты, скорее всего, тоже пойдешь в Оксфорд. Вот. А там или в Кембридж куда-нибудь, или в Гарвард. Вот. А мы к какой системе больше приходим с учетом того, что у нас, например, не бесплатное высшее образование?
9: Россия так всегда самобытна, да, я думаю, что она в некотором смысле самобытная в этом вопросе. Ну, мне кажется, что здесь у нас тоже была все-таки прослеживалась такая линия и в советской системе, что если родители закончили, например, Московский государственный университет,
7: так,
9: то все-таки они стремились к тому, чтобы их дети тоже учились в МГУ, и сейчас это тоже прослеживается. Им преемственность, да, вузов, когда есть детский сад, школа, колледж и дальше, да, возможность учиться в лучших университетах Российской Федерации, поэтому это тоже есть. Но сейчас мы все-таки не забываем, что нашей экономике нужны рабочие профессии. Да, так. И поэтому
7: надо идти в колледж.
9: В этом отношении, ну, безусловно, система будет создавать условия, да, для того, чтобы ребята поступали в колледжи, и не только система, и экономика будут привлекать заработными платами и так далее, и так далее. При этом все-таки сейчас, да, система высшего образования, она пока будет вот все той же воронкой, когда будут получать высшее образование большинство, и дальше действительно, да, бриллианты, звездочки будут находить свое самое лучшее место под солнцем. Но при этом все-таки мне хочется сказать о том, что не только знания и все те же мягкие навыки, о которых еще Андрей Александрович в самом первом своей реплике говорил, это очень важно. И поэтому высшее образование должно давать не только знания, развитие личности, вообще академическую и личную, ну, успешность, не очень, наверное, правильное слово в этом контексте, но тем не менее, чтобы абитуриент, поступивший в вуз и дальше уже выходя выходящий в профессиональное поле, он имел возможность быть адаптивным специалистом, гибким mm-hmm. специалистом. А это, конечно, личностные качества в том числе.
7: А вот здесь тогда, Андрей Александрович, к вам mm-hmm. мостик от Ларисы Юрьевны перекину, потому что советский учитель же был непререкаемым авторитетом, а человек, как бы студент, объектом воздействия, буквально. Mm-hmm. Сегодня мы говорим о такой субъектности и о партнерстве, соответственно, плюс искусственный интеллект. А вот сможет ли современный педагог, с вашей точки зрения, перестроиться на, например, скажем так, впитать лучшее из советской системы, но при этом быть вот этим гибким и, возможно, человеком с непререкаемым авторитетом? Mm-hmm.
8: Педагог школьный, в смысле, да?
7: Да нет, я бы думаю, и преподавателя вуза тоже можно сказать.
8: А, преподаватель вуза?
7: Да.
8: Я бы здесь существенно разделил педагога школьного и преподавателя вуза.
7: Давайте.
8: И вот почему. А, вот если мы сейчас посмотрим, идем ли мы в первую очередь, я сам МГУ закончил, да, но я своих детей, которых у меня аж пятеро, не mm-hmm. подталкиваю к тому, чтобы идти только в МГУ. Я их подталкиваю к тому, чтобы идти в те вузы, где как можно больше практики и где как можно больше исследовательской деятельности. А практика и исследовательская деятельность, они обычно завязаны только на две вещи. Первое, когда у вас есть индустриальный партнер, с которым вы плотно идете вместе.
7: Инфраструктура внутри есть.
8: Инфраструктура внутри, да, но это мало у кого есть. А второе, это когда у вас есть конкретный практикующий исследователь, то есть крутой ученый, который преподает. Вот у меня средняя дочка пошла, например, на нейробиологию, она выбирала с точки зрения того, где самые крутые нейробиологи пасутся, в каких вузах, а не там вышка, МГУ там, или что-то такое.
7: Вообще где
8: не...
7: они?
8: Ну, не будет, не считайте это рекламой, но она поступила в Московский институт психоанализа просто потому, что там самые крутые специалисты по нейробиологии.
7: А как понять, где... вот как раз хорошо, а где, как понять, где самые крутые специалисты?
8: А для этого нужно изучать их работы, для этого нужно изучать это направление. И вот тут, кстати, очень хорошо помогает искусственный интеллект, потому что мы сами не всегда обладаем этими знаниями, мы не можем их найти, но взять какой-нибудь там тот же GigaChat или Perplexity с поиском, он достаточно быстро вам скажет, где сейчас самые крутые спецы по нейробиологии, пожалуйста, где по сопротивлению материалов, по нанотехнологиям самые крутые, пожалуйста. Он вам выдает эту систему. И вот эта вот гибридизация обучения, она сейчас очень важна как в вузе, так в школе, так и для самого студента, для self-based learning тоже.
7: А не получается ли тогда, что мы немножечко в как-то высшее образование чуть-чуть даем какого-то этого ретро-маркетинга, пытаясь упаковать вот эту какая-то советская система? Ведь, по сути, те самые крутые специалисты, о которых вы говорите, в нейробиологии или где угодно, и они же сформировались, им же, извините, не по 100 лет.
8: Да, конечно.
7: Молодые люди, которые молодые. В том числе в 90-е, в нулевые уже учились и работали.
8: Да, да.
7: Поэтому зачем мы говорим про советские принципы, Лариса Юрьевна?
9: Ну, я полагаю, что это такой залог стабильности. Да, людям сейчас очень хочется стабильности. И поэтому
7: маркетинг.
9: Полагаю, что это, да, такой, как некий образец, да, к которому мы сейчас тоже идем для того, чтобы показать, а вот как оно может быть стабильно, надежно, когда одна система работает интегрированно. Интегрируясь с другой системой, полагаю, что это так. Потому что, как бы мы ни хотели вернуться, но еще раз хочу сказать, калькировать это невозможно. Но основные какие-то правила, безусловно, которые будут нашу систему выстраивать, они абсолютно точно появятся.
7: Просто я все пытаюсь понять, а насколько, сейчас мы от слушателей еще звонки будем принимать, насколько действительно... прослеживается разница, например, в подходах. Вот я вспоминаю, папа у меня, например, Пироговку окончил. Именно вот прям в Советском Союзе в конце 80-х он закончил Пироговку. Мама окончила МГУ на стыке 80-90-е. Я в нулевые училась в Рудене. И как бы вот однозначно проследить, что это прям принципиально разные образовательные какие-то подходы, мне кажется, и учебники у нас даже были какие-то советские.
8: Президент,
7: совершенно верно. Это же все примерно то же самое. То есть мы увидели, что за 20 с лишним лет у нас какая-то вот разница глобальная произошла, что мы сейчас говорим о том, чтобы все поняли на подкорке, да, что мы имеем в виду, что была вот такая-то система, а теперь мы возвращаемся к тому, что было, не знаю, в 70-е годы, например. Как вы это, Андрей Александрович, видите?
8: Ну, мы уже говорили, что принципиальный момент в Болонской системе. В разрыв целостности, разрыв ее на две части, и очень часто не продолжают, и от этого мы получаем недостаточно хороших специалистов. Но я бы здесь вернулся, теперь вот мы поговорили про вуз, я вернулся к школе.
7: Давайте.
8: Значит, со школьной педагогикой все немножечко сложнее. Вот сейчас был очень интересный опыт с Алабугополитех, которые пытаются найти себе как можно больше специалистов именно технического плана. И они собирали буквально всех, кто хоть как-то хочет, да, пожалуйста, такие условия хорошие представить, все. Обнаружили, значит, вещь, в какой момент происходит слом в математике, то есть в какой момент математика ломается в школе. Так. Обнаружили, что это происходит в третьем классе. Почему?
7: Сын как раз в третий класс идет. Ну-ка, расскажите.
8: Да. Но у меня тоже сейчас сын закончил, дочка, точнее, закончил третий класс. Значит, почему это происходит? Потому что именно в третьем классе начинаются всероссийские проверочные работы. И это принципиально другой подход к подаче математики. До этого у вас были контрольные работы, его математику вели по учебникам. Тут раз как чертик из табакерки, во второй четверти они возникают неожиданно. Учителям надо всем срочно перестраивать. У детей идет слом сознания относительно того, как им по-другому готовиться к тому срезу знаний, который есть. У детей проседают оценки, у них начинается стресс, в этот момент ломается математика. Вот такие эксперименты, они в принципе недопустимы. В советской все-таки парадигме, да, была гораздо больше плавности того, как мы постепенно даем математику, физику, биологию, химию, все основные ключевые предметы, это раз. Второй момент. Само содержание образования, его сейчас в школе слишком много. Мы пытаемся объять необъятное и впихнуть невпихуемое, То есть в голову ребенка запихиваем столько всего, сколько он физически вместить не сможет, особенно с учетом вот этой информационной контузии, сколько он потребляет информационного шума, а он употребляет очень много. Соответственно, здесь решением может быть две вещи. Первое. Это когда мы профилируем детей гораздо раньше, профилируем их перед ОГЭ. Например, в 7-8 классе начинаем говорить, что вот тебе действительно гораздо лучше идет техническая какая-то часть, а тебе, предположим, там художественно-гуманитарная, тебе еще там, естественно, научная и так далее. Это первый вариант. Второй вариант – это все-таки гибридизация с искусственным интеллектом. Потому что искусственный интеллект позволяет нам в процессе обучения дать массовую персонализацию. Это звучит, может быть, как оксюморон, но искусственный интеллект может дать максимально персонализированное обучение. Вот мы делали такой очень хороший пример, и тьютора по физике, который исключительно для домашних работ, и он позволяет ребенку совершать, по сути, закрывать все пропедевтические пробелы, то есть находить, что ребенок не понял, не только из физики, в 7 классе он физику только начинает, а из математики, которая для этого необходима, из логики, которая необходима, естественно, научных вещей, которые для этого необходимы, то есть находить все те пробелы, которые у ребенка есть, и закрывать их, но делать это дома и без учителя, а с искусственным интеллектом.
7: Лариса Юрьевна, учились же как-то и без искусственного интеллекта, и общедоступная история. Ну, хорошо, давайте даже не про ИИ, а про то, что перегружена система, и очень много контрольно-измерительных материалов, которые действительно как бы уводят человека от познания науки и приводят вот исключительно к системе решения.
9: Оценивания есть, абсолютно точно есть этот перегиб, и поэтому мы, со своей психологической точки зрения, мы всегда говорим о том, что надо эту систему выравнивать, ведь опять возвращаясь к советской системе, были запреты о том, что условно на первом, на последнем уроке нельзя контрольные проводить, в понедельник, в пятницу нельзя их проводить. Мы говорили о том, что есть вот те точки, да, в рабочей неделе, в которые лучше проводить, где есть пик готовности к контрольным работам.
7: Работали специалисты, разрабатывая.
9: Да, да, и это не просто так. Действительно, мы проводили исследования, не просто так появились эти знания и данные. И поэтому сейчас это тоже надо учитывать на современном ребенке, с учетом всего действительно того информационного воздействия, в котором он живет.
7: А почему мы прибежали к тому, что контрольно-измерительная система, мы ею в большей степени служим? Это все-таки, опять же, про эту табличку Excel, чтобы как-то это понятный способ измерения эффективности образования или нет?
9: Ну, он действительно понятный способ измерения. Другой вопрос, как это сказывается на самом ребенке?
7: А вот про это
9: о том, что он становится заложником в этом отношении системы, когда, извините за термин, натаскивание происходит именно на сдачу теста, а не на обдумывание, качественное получение знания.
8: Проблема, прошу прощения, здесь проблема в бизнесовых метриках. Мы применяем бизнесовые метрики к школам.
7: Корпоративная какая-то система.
9: KPI в школе, да?
8: Да, мы пытаемся KPI поставить в школе, и этот KPI ставится перед кем? Перед директором в первую очередь. Вот то, о чем говорит Лариса Юрьевна относительно того, как правильно подавать ребенку знания, в какой момент давать контрольно-измерительные материалы, в какой момент давать нагрузку, это очень-очень важный момент относительно психоэмоционального здоровья ребенка, это просто необходимо соблюдать.
7: Почему это упускается, с вашей точки зрения?
8: Да, сейчас я закончу предложение. И если мы говорим вот относительно изречения Мишустина, а вот этих базовых принципах, фундаментальных, вот таких, которые педагогика в Советском Союзе очень хорошо прорабатывала, научная основа этого, то это будет замечательно. Это, конечно, надо сделать.
7: Есть ощущение, что вот как раз про это как-то не думают, и есть ощущение немножечко, что дети в каких-то голодных играх в школе участвуют. Ну, это я так называю, по крайней мере.
8: Ну, есть такое, да.
7: Есть такое. Как это? До вуза дойдет сильнейший. А там уже выдохнет. Наденьте, пожалуйста, наушники 7373-948. Здрасте. Алло.
15: Евгения, здравствуйте.
7: Здравствуйте,
15: Андрей. Ваш постоянный слушатель.
7: Да.
15: Добрый вечер вашим гостям. честно сказать, звоню, такой шкурный вопрос. Дочь заканчивает 9 класс, технический склад ума, так. Математика ОГЭ 5, сегодня физику сдавала, думаю, тоже должно быть 5. Ага. Вы знаете, стоим вот перед таким выбором, не знаем, на какой ресурс опереться, где посмотреть, куда ей дальше двигаться.
7: В смысле, в 10-й или в колледж, или что?
15: Нет, в смысле, понятно, что 10-й, 11-й класс, но выбор вуза, я думаю, что должен, наверное, уже сейчас стоять.
7: Спасибо. Как выбирать вуз, видимо? Как выбирать? Ну, Лариса Ильич, давайте с вас. Как человека выбрать? Не в смысле рекламу сейчас будем поступать туда-то, рейтингов много, а в целом как подходить к этому вопросу?
9: Думаю, что здесь несколько факторов. Первое, конечно же, да, интерес самой дочери, самой девочки к тому, что вот в принципе, о чем она мечтает, о чем думает, что нравится, где хорошо, успешно, потому что она может успевать по многим предметам. Но тут важно еще, да, помимо способности, еще та склонность, к которой, что обязательно учитывать. Дальше, безусловно, учитывать культуру и профессиональность, профессиональная востребованность того региона, в котором, да, мы сейчас говорим, в том регионе, в котором живет семья. Потому что, может быть, придется куда-то ехать учиться, это тоже важно учитывать. Если есть возможность, любая возможность, ходить по вузам, гулять виртуально ли, реально ли, приходить на дни открытых дверей, участвовать в активностях, которые сейчас действительно вузы много предлагают, для того, чтобы себя прямо ощутить в этой системе, поговорить со студентами, с преподавателями, вот погрузиться в эту ситуацию, прям телом почувствовать, ну, хорошо мне здесь или нехорошо, нравится, не нравится. А студенты-то вообще как они ходят? Они с хорошими, с добрыми, с веселыми лицами, или они, я не знаю, там, да, сами недовольны тем, что происходит
7: мне
9: в жизни?
7: Мне кажется, всегда вот самое ошибочное — это идти, ну, вот подружка туда пошла, и я пойду туда. Андрей Александрович, как думаете?
8: Ну, я здесь отвечу как родитель, у которого двое детей поступили и учатся, а третий поступает прямо сейчас. Ходить по каждому вузу, к сожалению, нереально. Здесь нужно смотреть на агрегаторы. У нас есть, слава богу, достаточно много агрегаторов, в том числе на основе искусственного интеллекта. Есть Synergistar.ru, есть Поступи онлайн, есть AiCareer.ru. То есть это системы, которые показывают, как и где вы можете выбрать для себя сочетание вуза и будущей профессии. То есть смотреть не только вуз, а смотреть еще на рынок труда. Смотреть, насколько востребованы в этом направлении специалисты.
7: Все можно... так меняется.
8: Да, но все равно там на основе анализа рынка труда достаточно легко сделать прогноз на ближайшие 5 лет. Это вот на 5 лет можно сделать прогноз, на 10 сложно. Поэтому я бы здесь советовал в первую очередь посмотреть на агрегаторы построения карьерно-образовательных траекторий. Такие агрегаторы в России есть. Искусственный интеллект с этим помогает, и это очень реально.
7: Все, напомню, что Андрей Александрович проректор по искусственному интеллекту корпорации «Синергия», поэтому он так много говорит про искусственный интеллект. 7373-248. Так, кто же говорит еще? Григорий, мой сын накануне защитил диплом на автодорожном факультете. Параллельно 4-го курса учился в политехе на разработчика 1С. Заочно. Сейчас диплом защищает еще... Прослушал курс по кибербезопасности, и туда же диплом будет за 5 лет, 3 диплома. Говорит Григорий, какой у вас продуктивный сын. А у нас голосовалка продолжается на сайте, говорит москва.ру. Что для вас означает понятие советское образование? Гарантия качества, система воспитания, пережиток прошлого, потому что мир уже другой, глубина знаний. Вот, кстати, про систему воспитания тоже поговорим. Здрасте, алло.
16: Алло, добрый день.
7: Добрый день, как вас зовут?
16: Хотел вот порекомендовать по поводу выбора, скажем так, дальнейшего пути.
7: Да.
16: Такой момент — обратиться лучше к профессионалам.
7: Это к кому?
16: По крайней мере, я своих детей провел через профессионалов.
7: Каких профессионалов-то?
16: Профориентации.
7: А, профориентация. Заниматься профориентацией. Ну, тоже такие же, есть даже центр, по-моему, в Москве профориентационный. Давайте про воспитание поговорим. Потому что школу уже тоже сейчас наделили вопросами воспитания, и вузы тоже, по-моему, наделяют, потому что у нас человек не только должен быть профессионалом, но он еще должен быть гражданином. И вот про советскую систему так и говорят. А с вузы сейчас могут отвечать этим принципам, Лариса Юрьевна? И должны ли, самое главное, нагружать вот этим сверху?
9: В вузах сейчас проводится очень довольно высокого уровня воспитательная работа. Это одно из направлений, учебное, научное и воспитательное направление, в которое включается самый широкий спектр всего того, что делают ребята, студенты, от волонтерской добровольческой деятельности до студенческих организаций, самоуправленческих таких организаций, где ребята через вот в общем и целом воспитательный блок все равно формируют личностные качества, самоуправление, самоорганизацию. социализации. Это очень, очень важно, и поэтому воспитательная деятельность, мне кажется, она бесконечно важна, потому что через воспитание тоже формируется профессионал. И здесь важно, ну, помочь, да, ребятам, студентам, направить угу. их через создание возможностей и среды, в которой они будут сами включены в эту деятельность через посвятов студенты, да, заканчивая выпускным, которые ребята тоже делают сами для себя вместе с преподавателями. Да, это важная работа.
7: Андрей Александрович.
8: Угу. Ну, воспитание неотделимо от обучения. Собственно, образование состоит из двух базовых элементов. Это обучение и воспитание. В вузах, мне кажется, воспитание — это несколько иное. То есть, ну, вот в советское время у нас был университет марксизма.

0: детскую сторону воспитания. Угу. Да, это важно, но важно на этом, так скажем, не зацикливаться, чтобы это не было у нас единственным воспитанием, когда мы воспитываем в идеологическом духе.
1: А каковы критерии эффективности этой работы?
0: Критерии эффективности работы обычно определяет работодатель. Вот отсюда мы возьмем на втором курсе, чтобы они не успели испортить, а отсюда мы возьмем абсолютно всех на любом курсе.
1: Вы понимаете, мы, поправьте, если я не права, но мне кажется, есть определенная такая путаница, потому что человек, когда приходит в крупную компанию, его там начинают довоспитывать, дрессировать буквально, особенно если мы говорим про корпоративные практики.
0: Конечно.
1: Они у нас особенные, и у нас вот эти вот там иногда, кстати, они подвергаются довольно серьезной критике, потому потому что, как это, тебя везде учат, что ты личность, а потом ты приходишь в корпорацию, и тебе говорят, забудьте о том, о чем вам говорили, что-то там про личность. Вот есть задача, шаг влево, шаг вправо, табличка Excel, больше ничего.
0: Но они везде разные. Шаг влево, шаг вправо, табличка Excel сейчас практически полностью заменит искусственный интеллект. Люди, которые являются винтиками машины, наиболее подвержены замене искусственным интеллектом. Поэтому я бы сказал, что точно нет. Сейчас нам, наоборот, максимально нужно воспитывать субъектность, воспитывать инициативность, адаптивную логику, системное мышление, воспитывать личность. И этого не хватает не в ВУЗе, потому что в ВУЗе уже поздно, этого не хватает в школе. Вот у нас этого типа воспитания нет в школе. Вот это вот очень нужно.
1: Лариса Юрьевна, что скажете?
2: В ВУЗе мы уже просто можем что-то докрутить и показать, да, студенту, как это можно и как тебе это вообще может пригодиться и в профессиональной, и в личной жизни. Если мы говорим о школе, то действительно это очень важно на этой школе обращать внимание, и, конечно, мы понимаем, что все школы очень разные, но проектная деятельность, правда, это то поле, в котором решается большое количество этих задач. И быть человеком команды, индивидуальным игроком и лидером, и слышать друг друга, обсуждать, договариваться и делать продукт.
1: Не получается ли действительно, что у нас большой пробел в плане даже не то, что формирования личности, а вообще недооценка важности школы и какой-то здесь трансформации, потому что складывается ощущение, что школа во многом, она, знаете как, не школа для детей, а дети для школы.
0: Так и есть.
1: И если в советской, опять же, системе было такое, что примерно все должны иметь определенный уровень знаний, и в каждом классе было, не знаю, три отличника, пару двоечников, остальные троечники, четверочники, и важно было вот это, то сейчас как будто бы в школе интереснее работать с отличниками, а все остальные как бы сами по себе. Нет ли здесь вот этой проблемы, Лариса Юрьевна, как вы думаете? Которая потом будет отражаться в дальнейшем уже, и в том числе куда идти, какой вуз выбрать и так далее.
2: Ну, полагаю, что отличники, олимпиадники всегда это интересный контингент детей, да, с которым всем интересно и хорошо качественно работать. Сейчас все равно учитель, если мы возьмем среднестатистический показатель, все равно учитель всегда работает на среднеуспевающего ученика. То есть для него это ориентир общего течения всех образовательных процессов, которые есть на уроке. И, конечно, тот как раз учитель, когда мы говорим вот об учителе с большой буквы, думается мне, что это как раз тот профессионал, который способен заметить и того обучающегося, которому нужна помощь, и того лидера знаний и мнений, которому надо дать программу 2.0, 3.0 и следующей сложности для того, чтобы он получал вот эту вот, да, индивидуальную траекторию развития.
1: Итоги голосования получились. 13% говорят, что советское образование для них гарантия качества. 35% говорят, что система воспитания, кстати, мировоззрение, личность. 23% говорят, что это пережиток прошлого, мир был другим, не надо ничего путать. И 29% говорят, что глубина знаний. Вам всем спасибо. Андрей Комиссаров с нами был, Лариса Овчаренко. Это была программа «Своя правда». Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хороших выходных.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 6 вечера в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. МИД Ирана опроверг данные о закрытии Ормузского пролива. Представитель ведомства Исмаил Багаи назвал эту информацию безосновательной. Дипломат подчеркнул, что Тегеран принял меры для обеспечения судоходства по водному маршруту. Речь идет о безопасном передвижении торговых судов через Ормузский пролив в соответствии с подписанным американо-иранским меморандумом. Кроме того, представитель МИДа Исламской Республики сообщил, что доступ МАГАТЭ к иранским ядерным объектам, подвергшимся бомбардировкам, будет зависеть от результатов переговоров со Соединенными Штатами. Андрей Воробьев назвал число поврежденных при атаке ВСУ жилых домов в Подмосковье. Это 18 зданий в Котельниках, Люберцах, Раменском, Жуковском и Балашихе, уточнил глава.

0: региона. В своем телеграм-канале он написал, что на всех объектах находятся специалисты управления технадзора капитального ремонта, которые оценивают объем необходимых работ. Кроме того, губернатор Московской области заявил, что для всех пострадавших предусмотрены компенсационные выплаты. Накануне утром Сергей Собянин заявил, что в общей сложности силы ПВО сбили около 180 летевших на Москву дронов. Словакия заплатит 4 миллиона евро за отказ принимать мигрантов. Братислава не намерена делать это, несмотря на принятый Евросоюзом пакт, отметил премьер-министр Роберт Фицо. Правительство не считает этот миграционный пакт хорошим делом. Несмотря на наше сопротивление, к сожалению, он вступил в силу. Словакия, согласно механизму солидарности ЕС, в 2026 году сделает взнос в размере примерно 4 миллионов евро, пояснил Фицо. Согласно договоренностям, страны Евросоюза за отказ принимать мигрантов должны заплатить 20 тысяч евро за каждого. Лучше мы сделаем этот взнос, чем примем их. Это почти 200 человек в 2026 году, сообщил словацкий премьер. Разрешение на открытие получили 58 пляжей Анапы, еще 10 проходят экспертизу. Такие данные привели в пресс-службе правительства после заседания комиссии по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкера в Керченском проливе. Сначала работа очищена более 3,5 тысяч километров береговой линии, в том числе повторно. Вывезено более 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, говорится в канале правительства в мессенджере Макс. Отмечается, что специалисты ведут мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Крыма. Новых случаев выброса нефтепродуктов не зафиксировано. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 10 рублей 81 копейка. Доллар 73 рубля 44 копейки. Евро 84 рубля 17 копеек. И час столица облачно с прояснениями, около плюс 22 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
3: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск 2 раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту.
4: Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
5: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости.
6: В это воскресенье тема программы «Нужна ли России своя психология?» В эфире доктор психологических наук, профессор Дмитрий Леонтьев.
5: В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу тема программы «Кто такие зоозащитники? Чем они занимаются?» В эфире владелец частного интерната для бездомных животных «Республика Друг» Игорь Молоков. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
8: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой.
2: В эту субботу тема программы «Искусственный интеллект в науке». В эфире младший научный сотрудник лаборатории «Машинное обучение и семантический анализ Института искусственного интеллекта МГУ» Михаил Пукема.
9: Каждую субботу после 13 часов.
10: Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
13: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум.
14: В это воскресенье тема программы «Как сохранить суставы и связки здоровыми» в эфире остеопат Владимир Животов.
13: Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
16: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
17: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
18: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
19: В этот понедельник гость в студии – ректор РГСУ Андрей Хазин.
20: Интервью о самом важном с самыми опытными.
21: По будням после 15.
22: «Умные парни».
23: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
24: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
25: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое.
26: Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
27: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
11: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
28: 18.09 в Москве, сегодня 19 июня, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, вам напоминаю, смс-портал 925-48-94.8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94.8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в нашем сообществе. Как там, радио «Говорит МСК»? Нет, как оно называется? Радио «Говорит Москва» 94.8 FM. Вот, вот. Очень много у меня разных вариаций. Это как, знаете, с паролем. Вот, когда у вас пароль есть с большой буквы, с маленькой буквы, с тире, с дефисом, с циферкой такой, с секой циферкой. Значит, немножечко там какую-нибудь буквы местами поменял. Вот, вместо QWERTY, там, может быть, что-нибудь другое придумали. Пароль-пароль, когда вы пишете. Пароль-пароль, 1, 2, 3, 4. Вот так же и здесь. Это ВКонтакте, значит, еще есть ВК-видео, YouTube, по запросу «Говорит Москва», сможете найти наши странички там, и еще у нас есть Рутюб, запустился Рутюб, вот, и Рутюб тоже есть, тоже «Говорит Москва» называется наш канал, заходите, подписывайтесь, пробуйте пользоваться Рутюбом, для... это в новинку для нас, Рутюбу всего лишь лет 20, наверное, исполняется в этом году, но вот мы испытываем Рутюб, да, реально 20 лет, без прикола, я попал, вот, видите. Поэтому давайте тестируем Рутюб, как там работают трансляции. По идее, работают неплохо. Особенно удобно, я так понимаю, с телевизоров, вот с чего-то такого, пользоваться Рутюбом. Заходите, там есть кнопочка с ракеты, это вообще главный плюс. Пользоваться трансляцией на Рутюбе, нажимайте на кнопочку с ракеты обязательно, и будет нам всем счастье. А, еще у нас есть Телеграм, радио «Говорит Москва» латиницей в одно слово, есть у нас еще страничка в Дзене, еще есть у нас страничка в мессенджере Макс. А, туда тоже обязательно подписывайтесь, это новостные наши страницы в основном. А, также у нас есть в Максе еще бот, через который можно отправлять сообщения нам в эфир. А, для того, чтобы этого бота найти, нужно один раз провернуть вот такие, манипуляции. Первое, что вариант, это отсканировать QR-код в нашей трансляции, он вас приведет на нашего бота. И второе, это перейти по ссылке с сайта говоритмосква.ру. Справа там ссылки будут, если вы с компьютера заходите на этот сайт, и в самом-самом низу, если это будут, если вы заходите и ищете ссылку с вашего мобильного телефона. Поэтому давайте, заходите обязательно и пользуйтесь. Георгий, приветствую. Рутюб, это все здорово, только они шантажируют теперь. Фу, вот это вот у человека, конечно, тяжелая жизнь, его Рутюб шантажирует. Требуют денег платить, чтобы рекламы не было. При этом есть регистрация. Родион, знаете, я вас удивлю, меня тоже, значит, просят, чтобы денег, чтобы рекламы не было, но у меня при этом даже регистрации нет. Я не знаю, как можно... Может быть, и есть, но я не пользовался еще ни разу ей вот с тех пор, как стала надобность, и появилась надобность в этом. Поэтому я даже не уверен, что я могу заплатить за рекламу. Ну, а что поделать? Везде просят денег для того, чтобы не было рекламы. А как вы хотели? Так вот все это и работает. Так, Макс не читает никто из ведущих, к тому же он вообще криво работает с понедельника, в Краснодарском крае на море вообще не пашет, пишет «Сыть в ластах». Я только что читал сообщение из Макса, если что, вот это по поводу того, как там кто из ведущих себя ведет, я не знаю, как у других ведущих, я с ними на этот счет не разговаривал, я читаю всегда и Телеграм, и Макс, поэтому можете писать абсолютно спокойно в Макс и ничего не бояться. Нет регистрации в Москве, пойдемте, товарищ. Ну, хорошо, ладно. Вы каким-то образом услышали про регистрацию в Москве. Да не, Георгий, вы не поняли, жизнь у меня совсем не тяжелая. Это реально шантаж, по-другому это не назовешь. Она включается рандомно и без конца. Как и любая реклама в интернете. Добро пожаловать в 21 век. Любая реклама в интернете так включается. В любой момент и без конца включается и мешает нормально пользоваться интернетом. Ну, вот это реклама. Скажи спасибо, что на Рутюбе есть паузу, нет паузы на водопой, как сейчас есть на чемпионате мира, а то совсем было бы плохо. Регистрация в Москве тут ни при чем, на Рутюб, пишет Родион. Родион, это шутка была про регистрацию в Москве. Спокойнее. Пятница. Ой, хорошо, конечно. Пятница чувствуется всегда иначе. Всегда другой день. Добрый вечер, а я говорил, Израиль всех послал, Иран не приехал, Трамп взбесился, а пролив закрылся, все по новой. Да, да, есть такое, ну не только вы говорили, справедливости ради. Там была какая история, они должны были сегодня подписать вот этот меморандум, подписали его за день до. Я предположил, что они его подписали за день до для того, чтобы как раз помешать Израилю как-то саботировать подписание этого меморандума. Но у Израиля уже в отложке стояли на сегодня всякие разные маневры, поэтому они, собственно, и бахнули-жахнули именно сегодня. А Иран взял, закрыл проливы. Но есть уже и свежая информация, что они вновь договорились друг по другу не бахать. Но так будет продолжаться до бесконечности, да. А Дональд Трамп всему миру будет параллельно рассказывать о том, что это вообще Иран умолял эту сделку, наконец-то, чтобы она прошла, значит, заключить эту сделку. У Ирана ничего не осталось. Я, кстати говоря, вообще не удивлюсь, если Иран умолял заключить эту сделку. Потому что она настолько выгодна для Ирана, что тут не грех-то и поумолять. Он на эти мольбы решил согласиться. Ну, это Дональд Трамп. Да, там все по-новой. Ну, это круг, кольцо. По нему так и будем передвигаться с вами. И весь мир, видимо, тоже. Пятница. Жмем кнопку с ракетой и бахаем. Много не бахаем. В понедельник на работу, пишет Миша Николаев. Ну, как будто... Ну, во-первых, кому-то и в субботу на работу. Тут вообще проблема с баханием. Что ты на меня такими отчаянными глазами посмотрел? Как знаешь, как котенок, как, которого бросили. Вот сегодня в мойке я слышал, там что-то такое было. Вот так посмотрел на меня прям. Ой, как его... Должно быть, наверное, стать жалко. Но мне вообще не жалко. Так. Мойша Круг пишет почему-то Григорий из Санкт-Петербурга. Ладно, хорошо. На РЖД никак в приложении не зарегистрироваться. Контора логин не знает, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Кстати, не знаю, у меня, по-моему, вот где у меня точно есть аккаунт, так это у РЖД. Никаких проблем вроде как с ним не было раньше. Не знаю, но я не часто пользуюсь, поэтому не могу здесь что-то вам на этот счет сказать. Слушайте, значит, я обещал вчера, что съезжу, посмотрю, что там происходит на заправках. И добрался я до заправки уже в ночи, на самом деле, где-то в районе полуночи, часу ночи, вот так вот я добрался до заправки, и Что могу сказать? Значит, на заправке действительно... Я обычно примерно всегда в это время добираюсь до заправки, поэтому могу оценить, что людей, да, больше, сильно больше, чем обычно бывает в это время. Это не очереди, но типа по две машины на колонку, где-то так. Заправка достаточно большая. Но практически каждый, кто стоял на этой заправке, приехал туда с канистрами и заправлялся в канистры. Вот, то есть он сначала заправляет машину, потом заправляет канистры. Из-за этого тоже времени тратится чуть больше на заправке, чем нужно. И в том числе из-за этого закончился, например, дизель на этой самой заправке. Я подошел к сотрудникам, я говорю, а вот как вообще обстановочка, что у вас тут происходит, почему нет дизеля? Они говорят, ну, потому что все приезжают с канистрами. Причем мне, значит, сотрудница, ну, вот женщина, которая на кассе стояла, она сказала, что она вообще некоторые канистры увидела впервые. То есть она не знала, что канистры подобных размеров, в принципе, производят. Вот настолько они были большие. Канистры эти сразу лежат в багажниках автомобилей. То есть это как второй полноценный бак, на самом деле, в машине. И заправляются там сразу, как будто у них 2-3 машины. Но там у них, они ждали топливовоз по расписанию. Все, говорит, сейчас он подъедет, заправит. То есть никакого дефицита топлива нет. Есть сверхповышенный спрос на это топливо. Из-за этого, понятное дело, топливо заканчивается раньше. Просто не рассчитано, в принципе, заправки не рассчитаны на такой поток людей, которые вдруг приезжают и заправляют, каждый заправляет по факту по 2 автомобиля, когда приезжает на заправку. Ну, это вот, Валерий пишет, бензин — это вторая гречка. Да, и третий бензин, получается, в списке, еще туда можно добавить туалетную бумагу. Ну, я здесь могу только повторить самого же себя вчера. Вот вы когда хотите нечто подобное провернуть, где-то раздобыть какие-нибудь канистры. Кстати, к Косте измите на вопрос. Мне почему-то кажется, что он должен за это отвечать. Вы уже канистрами затарились и торгуете их на маркетплейсах по повышенным ценам. Я думаю, что сейчас сильно вырос спрос именно на канистры тоже. Вот вы каждый раз, когда хотите купить себе канистру, поехать на заправку, заправить 2, а то и 3 бака, вот встаньте в этот момент и подумайте, что вы выглядите один в один, как тот самый человек, который покупал туалетную бумагу какими-то промышленными масштабами в момент ковида. Вот вы, полковник Сандерс, вот так вот покупали туалетную бумагу. Ну вот, наверное, надо перестать заниматься чем-то подобным. Новые яйца. Бензин — это новые яйца. Ну да, ну и с яйцами. Ну не, были тоже, я помню, перед Новым годом как-то пару лет назад была какая-то фигня с яйцами. Тогда яиц тоже в магазинах не было. Да, люди покупали яйца в каких-то бешеных масштабах. На всю жизнь не запасешься. Да вот именно. То есть даже если мы представим, что это там действительно в какой-то момент перестанет существовать бензин и останется только у вас вот эта вот канистра на еще один бак гигантских размеров, там, не знаю, литров 80, но она прям поменяет сильно вашу жизнь, да, кардинально. То есть что вы будете делать? Ну, вы проездите на автомобиле еще неделю, и все. Никаким образом сильно. Даже в гречке больше смысла, потому что гречку закупали так, что можно было на ней выжить веками. То есть там прям на столетие закупали эту гречку с тушенкой. Некоторые мне вчера писали, что гречки с тушенкой до сих пор у них там погреб, что еще, гараж какой-нибудь завален этой гречкой с тушенкой. С бензином так вы не сможете запастись, такое количество бензина, но все равно это происходит. Я не знаю, сегодня это как-то спадет или нет, я очень сильно сомневаюсь, потому что люди едут сегодня на дачу, вот и по пути в центре Москвы-то вообще практически нет никаких заправок, соответственно, все эти заправки, они расположены где-то ближе к МКАДу, и вот по направлению на выезд из города сегодня, я думаю, будут все точно так же заправляться этим бензином. Я думаю, что, да, видимо, придется нам с вами вот понаблюдать эту странную картину где-то на протяжении еще нескольких дней. Надеюсь, что потом у людей все в норму придет голова. Но имеем то, что имеем. Вот прямо на своем опыте я, как обещал, поехал, проверил. Мне даже заправляться не надо было. То есть я не сильно расстроился из-за того, что я хотел заправиться на 1000 рублей. Потому что у меня дома 200-литровые канистры с бензином уже заправлены. Мне не надо, я заранее все залил. Это я и был этот человек, который на приехал. Я просто у сына, знаете, наклеил с носом с таким большим очки, чтобы каждый раз, как будто другой человек приезжает. И залил все эти канистры. Мне не надо было заправляться, я просто приехал чисто вот посмотреть, узнать, прощупать почву. Ну вот и имеем то, что имеем. Значит, еду на дальний край Калужской области, заправки пустые, пишет Алексей, не знаю, как вернуться обратно. Я вчера видел хороший, ну, с юмором всегда у нас был полный порядок, мемы отборные идут, естественно, каждый раз. И вот этот вот педальный привод на каком-нибудь Чангане, там, значит, вот новая комплектация китайская, где вместо педали у вас велосипедные педали, ну, вот, может быть, надо на газ раньше машины переделать. Может быть, надо задуматься еще и об этом. У меня жена паникер, пишет Ларек Марек. Утром говорит, все, бензина нет, цены космос. На нефтемагистрали увидела, что бензин 92 по 92 рубля. Так вот, я ее приземлил, показал Роснефти, Лукойл, бензина валом, и цена нормальная. А сработало на вашей жене это или нет? Потому что обычно просто паникеры такие люди интересные, на них никакие аргументы не работают, у них своя матрица в голове установлена, и они вот если уже паничку какую-то словили, дальше их в нормальность просто за счет абсолютно обычных, адекватных аргументов вернуть достаточно сложно. То есть сработало ли это на вашей жене? Я, причем, я же не вчера тоже говорил, что я вот паникеров, я не обвиняю никого ни в чем. Я отношусь к этому так, что паникеры всегда были, всегда будут. Это естественное состояние для любого общества. И важно просто с этими паникерами определенным образом работать и делать так, чтобы эта зараза не распространялась. Это да. А так, ну, паникеры и паникеры. Надо иметь в виду, что всегда они есть. И на них будут работать в первую очередь, на этих паникеров. Это тоже нормально. Все окей, пишет Ларек Марек. Ну, слава богу. Недавно видел знакомого в гараже 10 упаковок со стаканами из Икеи. Он затарился в 22-м году. А вы, когда увидели их, вы что спросили у этого человека? Он вам объяснил, может быть, зачем ему 10 упаковок? То есть там же по несколько стаканов, скорее всего. То есть по 5 стаканов? По 6 стаканов? 10 упаковок, по 6, у него 60 стаканов в гараже. Вечериночка, вечеринка у Децла дома, вот что-то такое может. Зачем ему столько? Если он на перепродажу их брал, тогда как бы ладно, я понимаю. Спекулянт — это вообще древнее искусство. Почему бы и нет? А если они у него просто в гараже лежат? Будет обломно, если он в какой-то момент приедет, а гараж снесли. Потому что там рядом какой-нибудь объект стоит, у него ни стаканов, ни гаража, ничего не осталось. Шланг и монтировка сильнее вашей запасливости, пишет Миша Николаев. Да, это тоже правда. Значит, сегодня был глубоко в области, в Роснефть стоит очередь, через пару километров Лукойл, все топливо на стеле указано, народу пару машин, что за бред? Кстати, я на газу, пишет АЭМ. Что за бред? Да, это, я думаю, что вот в Москве любой так или иначе сталкивался с подобной проблемой. Вот вы, значит, знаете, что вам надо поехать сейчас куда-нибудь в район, значит, центра Москвы, например, какой-нибудь выходной день, и вы знаете, что там всегда бывают проблемы с парковкой. Вот вам надо к конкретному адресу, там, я не знаю, к дому номер 19, вот, возьму в честь сегодняшнего числа, 19 июня. И вот вы подъезжаете, и в районе дома номер 7 уже начинаете смотреть на парковочные места, потому что знаете, что у 19-го может не быть, припаркуюсь у 7-го и дойду до 19-го пешком, никаких проблем не будет. Либо могу рискнуть и поехать до 19-го. Но если там не будет, то мне придется делать круг по району, и есть вероятность, что у 7-го места тоже закончатся, и вы паркуетесь всегда у 7-го, и идете к 19-му, и там вся парковка свободна обычно бывает. И вы такой, что же это такое? И особо отчаянно идут перепарковываться с 7-го к 19-му, подъезжают, там уже все занято. Такое, я думаю, бывало со всеми. Вот то же самое и здесь с этой заправкой. Лукойл, который через несколько метров, и на нем никого нет. Первую заправку увидели, все, в нее выстроились. А до следующей, вы знаете наверняка, что там есть эта заправка. Но если вы туда поедете, а там тоже очередь, или нет вообще бензина, почему-то, с какого-то перепуга, то вам придется еще и разворачиваться где-то на трассе, а это же вообще большая-большая проблема. На Рублево-Успенке очереди нет. По 65 рублей 92-й бензин. 92-й, наверное, и должен стоить, да? 65. Примерно такие цены на него есть. Ну вот, пожалуйста. А я в эти дни заметил, что возле дорогих заправок машин поменьше. Где цена подешевле, там и машин побольше, пишет Николай. Ну, как будто в этом какая-то есть логика, но вчера я этой логики не видел. Я вчера, то, о чем я говорю, эта заправка не... Ну, наверное, ее дешевой не назвать. Нет, это точно абсолютно не дешевая заправка. Это хорошая сетевая заправка. Синего цвета она. Это заправка, если вдруг это кому-то поможет. Ну, вот дешевой она вроде как никогда не была. Ага, вот. У меня в деревне, внимание называется к этому сообщению, у меня в деревне стоит две бочки по 200 литров с 80-м бензином с 1998 года. Дед с отцом в кризис купили. А вообще что сейчас работает на 80-м бензине? Куда его можно залить? В «Жигули» можно залить, правильно? В трактор можно залить. Есть ли у вас на деревне трактор, куда можно залить? А трактор вообще-то на солярь работает. Как он может быть, он на 80-м бензине? Твой трактор на 80-м бензине проработает недолго. Да. Георгий Вячеславович, «Москвич 408-й», пишет В. «В мою Ниву зайдет», пишет Костя Измитин. «А чего вы тогда ее не заправляете? Это с 98-го года». В смысле, свою Ниву. Кстати, я не уверен, что в современную Ниву зайдет. Я думаю, ладно, зайдет. В эту Ниву все зайдет. А она на даче. Ну, так у вас же все, получается, совпало. И все равно с 98-го. Это прям какая-то реклама АвтоВАЗа. Сколько жрет ваша Нива? Так, пишут, что определенную сеть заправок надо оштрафовать. Миллионов на 20. Почему-то конкретная сумма есть. Георгий, а как вы думаете, почему пресс-служба наших знаковых нефтяных компаний не обратилась к народу с объяснением того, что не переживайте, бензина у нас полно, почему вам, журналистам, приходится отдуваться за них, ведь у них есть своя пресс-служба? Но, во-первых, мы вообще никакого отношения ни к каким пресс-службам не имеем, мы не отдуваемся ни за кого, мы вот просто наблюдаем за реальностью и рассказываем, как обстоят дела. Почему их пресс-службы, я видел вчера заявление пресс-служб нескольких, вообще в течение вот последней недели я видел заявление пресс-служб нескольких нефтяных компаний. Может, просто до кого-то не доходят сообщения. Там, и правда, разные были сообщения. И про проблемы они были, и про то, что все в порядке, и какие-то отмазки звучали. Может, просто не доходят до общественного мнения эти, значит, заявления пресс-служб. Но, справедливости ради, никакие заявления пресс-служб по своим охватам не могут сравниться с... вот этими постами о том, что все пропало, все пропало. Кстати, я вчера, вот тоже обратите внимание, может быть, подтвердите, может быть, опровергните. Я вчера, как раз когда поехал на заправку, я решил посмотреть. Знаете, разговорчики в навигаторе. Думаю, обязательно в разговорчиках в навигаторе, там же вообще все, что угодно обычно пишут. Обязательно около заправок будет какой-нибудь разговорчик, связанный с тем, а есть ли там ажиотаж, а нет ли там ажиотажа и так далее. И я сразу у нескольких заправок, по одному, правда, направлению, но у нескольких заправок, увидел одно и то же сообщение. Капслоком там было написано: никакого топлива нет, что-то там типа «все, конец». Я прям это прочитал, потом, значит, доехал, собственно, до заправки, там было топливо любое, кроме дизеля, и заливали его вот в канистры, то, о чем я сказал. Я думаю, дай-ка я посмотрю еще раз в этот навигатор, может быть, заскриню эти сообщения. Зашел, их нет уже. Их уже удалили. Наверняка модераторы самого навигатора их поудаляли. Я не констатирую, что это таким образом работает информационно враг. Но вполне может быть, что мешает. Это очень действенный на самом деле метод, и я бы удивился, если бы они им не попытались воспользоваться. Поэтому имейте в виду, что вот эти разговорчики, там, в принципе, к этим разговорчикам кто угодно имеет доступ, и можно легко достаточно эти все вещи писать. На это на все не ведитесь. И вообще, хватит вестись на истерию. Надо как-то поспокойнее быть. У нас новости.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 18:30, столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Сергей Сергей Собянин сообщил еще об одной предпринятой ВСУ массированной атаке на Москву. Только на ближнем рубеже силами ПВО сбито 76 беспилотников, написал градоначальник в своем телеграм-канале. В публикации говорится, что пострадавших и разрушений нет. При этом в столичных авиагаванях Домодедове, Шереметьеве и Жуковском вводились временные ограничения. Они не принимали и не выпускали самолеты. В Росавиации пояснили, что мера была необходима для обеспечения безопасности полетов. Накануне утром Сергей Собянин сообщил, что в общей сложности силы ПВО сбили более 180 летевших на Москву украинских дронов. Банки России не увидели риска в переохлаждении экономики. С таким заявлением на пресс-конференции после заседания Совета директоров ЦБ выступила Эльвира Набиуллина. По оперативным данным, в целом деловая активность по стране в мае растет. Я уже говорила, что мы видим ускорение потребительской активности. Риска в переохлаждении экономики мы не видим, отметила глава регулятора. Набиуллина напомнила, что главных маркеров, которые используют Центробанк, и большинство экономистов сейчас нет. Это уход инфляции сильно ниже цели, рост безработицы и падение реальных доходов населения, пояснила Набиуллина. Дональд Трамп обвинил Иран в срыве технической встречи в Швейцарии. Президент США заявил, что Тегеран не получит ни цента. «Это не мы не встречались от отчаяния, а Иран. Им конец. Мы определим, как пройдут эти 60 дней дальнейших переговоров. Они не получат денег даже 10 центов», написал глава Белого дома в своей соцсети True Social. Financial Times и CNN со ссылкой на дипломатические источники ранее назвали причину переноса встречи представителей США и Ирана в Швейцарии. Консультации отложили из-за серии ударов Израиля по Ливану, говорилось в сообщениях. Сбой произошел в работе сервиса объявлений Авито. Там пользователи сообщают о проблемах при входе на сайт и в мобильное приложение. По данным сервиса Down Detector, по состоянию на 18.00 по Москве поступило около 1000 жалоб. Большинство из них направили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской и Самарской областей. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 21 градуса. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
24: Говорит Москва. Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: В тихом центре Москвы, на Бауманской, где культурное наследие переплетается с современным мегаполисом, возведен дом 56 от Галс Девелопмент. Дом 56 – это надежность девелопера с 30-летней историей. Архитектура от известного бюро «Прайд», приватный двор с бионическим садом и своя детская экосистема. Дом 56 – здесь мечта обретает адрес.
6: Подробности на galsdefisdevelopment.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса». Проектная декларация на наш.ру.
7: Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на bezdtp.rf.
8: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание.
10: Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «22 июня. День, когда обрушился мир». В эфире историк-писатель Евгений Матонин. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
10: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Как сохранить суставы и связки здоровыми» в эфире остеопат Владимир Животов. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. В это воскресенье тема программы «Журналистика сегодня». В эфире профессор, директор Центрального дома журналистов Вячеслав Умановский. Ведущий – журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
24: Говорит Москва.
13: 94,8 FM.
10: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
28: 18.38 в Москве, сегодня 19 июня, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Напоминаю наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Прямые трансляции идут у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе. Везде сможете нас найти, если будете искать «Говорит Москва». Все очень просто. Подписывайтесь, лайки ставьте, ставьте ракеты на Рутюбе. В общем, на все нажимайте. Нам будет очень приятно, поможет нашим каналам расти. Также у нас есть еще телеграм-канал «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово. Есть у нас канал в Дзене, есть канал в Максе. «Говорит Москва» точно так же вбиваете в поиски и находите. Подписывайтесь везде на нас. Сканируйте QR-код в наших трансляциях. Этот QR-код вас приведет в мессенджер Макс, в наш бот, через который можно присылать сообщения в эфир, которые я читаю. Если что, кто-то тут пытался дезинформировать всех, что я не читаю сообщения из Макса, и ведущие не читают. Не знаю про ведущих, я читаю все. Поэтому пишите нам обязательно QR-код или ссылка с сайта говоритмосква.ру. Григорий Санкт-Петербург пишет: на «Газпроме» три машины на трех колонках, «Роснефть» вообще никого. Кстати, обратите внимание, самый час пик, а «Яндекс» показывает всего 5 баллов по Москве. Ой, неспроста это все, ой, неспроста. Нет, я не думаю, что, честно говоря, это нормально. В пятницу пробки, они спадают быстрее, нежели чем в четверг или среду. Никого, я сегодня был на дорогах, никаких изменений не увидел. Так, в 97-м году заправлял в условиях дефицита На нефто Агиб, это, по-моему, итальянская, да, история была, на Ленинградке, а, она там даже и была, по-моему, эта заправка, одна единственная этого Агипа итальянского, да, она там существовала веками, эта заправка, да, может, сейчас, или уже нету ее, нет, все, но она прям до последнего держалась, значит, на Ленинградке 98-м бензином «Жигуля Копейку». Вот это был драйв, машина сильно удивилась, да, я думаю, сразу кого-то, плюс 500 лошадиных сил. Так, я в 2000 году работал летом на каникулах в автопарке на УАЗике. Так каждый вечер сливал с бака бензин в канистру и прятал ее в кузове. А так могли бы слить, и замок на баке бы и не помог. А сейчас вы должны были добавить, все эти канистры до сих пор у меня дома хранятся, и вот сейчас наконец-то могут пригодиться. Симферополька уже краснющая, уже все из Москвы выскочили, пишет Ларек-Марек. Ну, конечно, 18:40. Пятница, еще плюс-минус сегодня неплохая погода, хотя обещают нам сегодня какой-то коллапс опять из дождей, но в течение дня была хорошая погода, поэтому все уехали. Так, пробок нет, потому что все на заправках в очереди стоят, пишет Алекс М. Так, М4 из Москвы, заправки работают, цены обычные, но есть небольшие очереди, то ли ажиотаж, то ли сезон отпусков. Ажиотаж, ажиотаж. Не, сезон отпусков тоже, но одно на другое накладывается. Вот и все. Просто тупая паничка. Ну, ничего, я думаю, что эта история, она как-то... Все, во-первых, привыкнут, немножечко успокоятся и пройдет это в течение недели, что-то мне подсказывает. Но это ровно то, куда и целится враг. Вот именно в ваши подобные настроения. И обратите внимание, не нужно было даже действительно какой-то дефицит бензина создавать. Нужно было просто рассказать о том, что потенциально существует вероятность гипотетическая, выдуманного кем-то в вакууме дефицита бензина, и этого хватило для того, чтобы народ начал сходить с ума. А я никуда не поеду, пишет Андрей, и буду бензин экономить. А ГИП одна была в Москве, на Ленинградке. А, ну вот видите, даже она одна вообще всегда была. Ну вот она там, я помню, еще в 20... Ну, наверное, в 22-м примерно как раз она там и перестала существовать, да, стояла всегда эта заправка. И я знал даже людей, которые очень такие своеобразные были. Они ездили только на эту заправку, потому что говорили, что это вот единственная заправка, на которой настоящий европейский бензин, я только там буду заправляться. Бывали такие. Да, легендарная была заправочка, это правда. Я хотел дизельную тачку купить, а дизель стоит ого-го, и не везде есть в регионах, пишет Ларек-Марек. Смотрите, электромобиль, да? Какая классная штука, электромобиль. Ну, слушайте, вообще, что за технология, бомба? Всегда говорил, вот мне нравились всегда китайские электромобили. Вот это прям мой любимый вид автомобиля. Вот есть у меня греча, соль, бензин в подвале на даче, мне хорошо и спокойно. А вдруг что-то случится, я побарыжу, пишет Костя Змитина, конечно. Не, гибрид рулит, пишет Ларек-Марек. Для гибрида нужен бензин, а для электромобиля не нужен никакой бензин. Только на одну заправку нормальные чуваки ездят, если там красивая заправщица, больше вариантов нету, пишет Лимузин. У всех разные, во-первых, вкусы лимузина, во-вторых, это не самое очевидное место для знакомств, как будто, заправка. Прям этот диалог себе представляю. А вам до полного бака? Ну, с тобой, конечно, до полного бака, 98-й, родная. Людмила Ивановна, с вами всегда до полного бака. Прям да. Ну нет, я передумал. Заправка хорошее место. А пятница, люблю пятницу. Самое время провести какой-нибудь марафон по Москве. Может быть и автопробег. Автопробег завтра будет, да? Слава богу. Серьезно? Отлично, отлично. Испортил мне настроение. Вот с Осиповым всегда так. Что не скажет, настроение у меня сразу минус. Слушаю вас, здравствуйте.
14: Да, здравствуйте.
28: Здравствуйте.
14: У меня вот заправка находится напротив работы.
28: Да.
14: И я сегодня в течение дня наблюдаю одну и ту же картину.
28: Ага.
14: Все началось в 8 утра, все выстроились в длинную-длинную очередь.
28: Да.
14: Потом где-то в часов 11 заправка закрылась, все разъехались, тишина, никого нету. Потом где-то опять в 2 часа очередь. И вот в часа 4 она закрылась, и вот я сейчас мимо проезжал, заправка опять закрыта.
28: А, опять закрыта.
14: То есть вот какая-то непонятная неразбериха, суета. Но мне вот это напомнило такой вот прикол, в интернете сейчас есть. Ажиотаж создают те, кто как раз-таки скупал гречку. Хотите увидеть их лица? Вот, пожалуйста.
28: Угу. Да, да, да. Это ровно эти люди. 100% так оно и есть. Ну, это какой ажиотаж? Никакого... Нет, ну, тут все понятно. Заправка не рассчитана на такое количество посетителей, на такое количество клиентов, и что они заправляются сразу как будто в две, а то и в три машины некоторые. Потому что привозят с собой ведра какие-то и заливают туда бензин. Вот и все. И приходится... А это еще может привести к логистическому коллапсу. Именно с точки зрения подвоза топлива, потому что тебе машин, которые подвозят топливо, нужно, соответственно, больше в город. Но в какой-то момент, знаете, к чему приведет? К тому, что неделю целую и вообще никто не будет заправляться. То есть, наоборот, потом просядет, потому что машин-то больше не становится. Вот они будут так заправлены стоять, потом появится бензин, а им заправляться не надо, и просят продажи. Георгий, а вот у меня бак, бензин в баке закончился. Почему паничка? Я хочу заправиться. А ищу в ЮАУ бензин полтора часа. Но я нашел, пишет Нилс Майкл. Ну вот и вы попали, понимаете, под раздачу. Понятное дело, что есть люди, которым действительно нужен бензин. У них просто закончился он в баке. И они попадают под раздачу. Потому что приезжают люди, в том числе такие, как я вчера. Вот я вчера, но я ради эксперимента приехал, потому что я вам пообещал. Мне было, честно говоря, очень лень туда ехать, но я поехал. Но, в принципе, я в этот момент был как раз элементом этой самой системы. Вот у меня и так почти полный бак. Я могу заправить, ну, максимум на 1000 рублей. Но я приезжаю и стою на этой заправке, занимаю место, и забираю, получается, драгоценные минуты, а то и часы. Ну, вчера не было часов, но кто-то, я думаю, сегодня вот в этих длиннющих очередях и часы у чьей-то жизни забирает, кому действительно нужно заправиться. Не на 1000 рублей, а там 1000 на 3, на, ну, в зависимости от того, чего вы заправляете, сколько у вас бак вмещает. Потому что просто закончился бензин. И просто нужно заправиться. Ну, да, вот, простите нас, получается, экспериментаторов таких. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер. Алло.
15: Добрый вечер.
28: Здравствуйте, добрый вечер.
15: Добрый вечер, Георгий, спасибо. Ажиотаж, конечно, да, есть у меня через дорогу заправка. Никогда на ней очереди не было, сейчас есть. Я как раз-таки заправляюсь на 1000, но сейчас заправился на 2500.
28: Угу. Вот, видите?
15: И, то есть... и самое главное, канистры подорожали в два раза.
28: Ну, это как будто логично, да. Я это...
15: Канистры подорожали в два раза.
28: Конечно, конечно. И завезли их в два раза больше, я думаю. Но вот тут надо тоже, конечно, я думаю, какие-то профилактические беседы со всеми, кто держит заправочные станции, провести. Потому что там же продаются на всех заправках эти самые канистры. Были новости сначала о том, что не отпускают в канистры топливо. И на неделе эти были новости, и я говорил о том, что это как раз логично, потому что если каждый приедет еще и с канистрами, то топливо будет заканчиваться быстрее на этих заправках. Но вчера был свидетелем того, что никакого ограничения на заправке в канистры не существует. Люди заправляют, каждый, вот кто был на заправке, ну, ладно, может быть, там, через одного точно. Там много было этих колонок, по-моему, штук 10. Ну вот на 5 колонках люди заправляли еще и в канистры тоже бензин. Где-то они, во-первых, а, взяли эти канистры, и б, кто-то им в эти канистры все равно разрешает заправлять. Но, с другой стороны, у заправок тоже логика абсолютно понятная. У них есть товар, есть повышенный спрос на этот товар, они продают, зарабатывают деньги. Но это создает определенное настроение в обществе. Вот для того, чтобы эти настроения в обществе контролировать, нужно провести беседы с теми, кто владеет всеми этими автозаправочными станциями. Ну, это вот то, о чем я говорил, это работа с паникерами, работа с общественным мнением. Это все можно контролировать. Это не просто можно контролировать, это нужно контролировать. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
15: Здравствуйте,
28: здравствуйте. Здравствуйте,
15: извините. Вот, хотите сейчас прикольнуть. Значит, тот производитель, который мне делает мои великолепные снеговые лопаты, также делает пластиковые канистры.
28: Конечно же.
15: Да, и у меня две палеты ушли за 3 дня.
28: Вот я обратил внимание, вы же не писали мне ничего про канистры, я просто уже слишком хорошо вас знаю. Я чувствую, вот этот нюх бизнесовый, он вас не подводит.
15: Я их заказал вчера, получается, у меня нули. Я их заказал, мне их в понедельник привезут. Целую газельку.
28: Угу.
15: Я вообще люблю вот это вот, знаете, я в состоянии паники лучше работаю.
16: Потому что пока все паникуют, я думаю, где бабки брать. Я единственное, что в продуктах не шарю, вот с гречей у меня как-то не сложились отношения, я ее только себе покупаю. Вот. Но на самом деле, знаете, все смешно, но все это идет к тому, что, как я вам уже и говорил, к выборам будут качать. Сейчас будет и удары по НПЗ будут усиливаться, еще чего-нибудь придумают. Это вот прям по схеме. Потому что, ну, когда еще качать, если не сейчас?
28: Это правда, да. Здесь вот, абсолютно верно говорите. Об этом тоже на неделе мы с вами это обсуждали. Да, это ровно такой план у них и есть. Нужно будет попробовать качнуть. Ну, там, ну, я не думаю, что они рассчитывают на какой-то невероятный успех. Ну, а почему бы и нет? Видишь возможность? Ну, этой возможностью пытаешься воспользоваться. Все, вот у тебя выборы, выборы, любые выборы, это всегда потенциальный момент нестабильности. Все, значит, в этот момент надо постараться что-нибудь качнуть. Вот эта вот вся паникерская история, топливо и так далее, ну, да, хороший вариант. В 17-м году был хлеб, в 26-м году топливо. И топливо есть в 26-м году, и хлеб был в 17-м году, но это не помешало тем, кто качал. Я думаю, что все методички, правила, как это нужно делать, сохранились на языке оригиналов, на немецком в основном, если мы говорим про 17-й год. Все это есть, все наверняка переведено и на какие-то другие языки, поэтому да, конечно, будут. Имейте в виду, вот каждый раз, когда вы на что-то такое подрываетесь, что в том числе и вас на данный момент как раз вот начинают качать. Держите это в голове. А может, надо бензин по 300 рублей сделать, и пробок будет меньше, пересядут на автобус, а Костя спекулянт. Костя, конечно же, спекулянт. Конечно же, он спекулянт. Он еще какой? Он отборный спекулянт. Он такая вот... Он в этом смысле элита. Ведь он ничего мне не писал ни про какие канистры. Я просто сразу понял. Я уже давно понял, как люди из Митина работают. Вот они работают таким образом. Но если вы сделаете бензин по 300 рублей... Вы думаете, что люди не поедут заправляться по 300 рублей? Люди меняли доллар по 120 с чем-то? По 125. Люди меняли доллар. А люди покупали автомобили, которые вчера стоили там 4 миллиона, они покупали их по 8, а то иногда и по 12. И скупили все. Все, что было, все, что не так лежало, все выкупили тогда, когда была такая ситуация. Люди скупили все запчасти, которые не нужны были людям, ну, просто на всякий случай, скупили все эти запчасти, всю гречку, все яйца. Я помню этот, вот вы мне напомнили про яйца, я вспомнил, как я поехал, как обычно, по старой доброй традиции, перед Новым годом, это я имею в виду 31 декабря, где-то в 7 вечера я поехал в магазин, и большой сетевой гипермаркет, в этом большом сетевом гипермаркете были яйца только одной конкретной фирмы, собственной фирмы этого гипермаркета, и они продавались втридорога, эти яйца. И их практически не оставалось. То есть там выносили все. Они продавались по 40 штук в пачке, по-моему. То ли по 30, то ли по 40 штук. То есть не вот маленькие, а вот гигантские вот эти квадраты яиц. И там практически ничего не было. Люди заправят по 300 рублей с удовольствием. С удовольствием заправят по 300 рублей, потом будут сидеть спустя 4 года и говорить, ну да, я заправлял по 300 рублей, ну дебил, да, ну что поделать, ну вот такой вот я человек, да. Ну, а вспомните билеты до гипотетического Еревана, например, сколько стоили в какой-то момент билеты до Еревана. Купили ли тогда билеты до Еревана? За 200, за 300. Это, типа, это была сумма, за которую можно было в какой-то момент, я думаю, вполне неплохую квартиру в Ереване купить где-нибудь на окраине. Не в тот, конечно, конкретный момент, но можно было. Но в тот конкретный момент особо предприимчивые люди в том же самом Ереване. В Ереване, в Тбилиси, там исторически живут предприимчивые люди. Они еще и квартир напродавали. Уф, напродавали они квартир втридорога. По ценам московским, и люди купили. Поэтому 300 рублей за литр бензина никого не остановит. 300 рублей за литр бензина только принесет сверхприбыль тем, кто этот бензин продает, усилит панические настроения, Безусловно. И точно такой же будет, точно такая же ситуация будет на заправках. Даже еще хуже будет ситуация на заправках, потому что все поедут заправляться по 300. Потому что если по 300, ну, значит, завтра не будет вообще. А, как показывает опыт, завтра будет снова по 65. Но ты сегодня довольный, заправился по 300. А вспомните, как вы доллары купили за 120, пишет Игнат. Я не покупал никакие доллары за 120. Вот что-что, а меня здесь вы никак, никогда не притянете. Не покупал доллары я по 120. Но многие покупали. По 125, как мы выяснили. Есть конкретная сумма. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
17: Добрый день. Сегодня приятель катал по магазинам за продуктами, но он на газу ехал. Его пронесло. А я обратил внимание на цены. В Черемушках, Лукойл, 73-87-95 очереди нету. Эверон 95, Эвенор, Эверон. Этот Газпром не закрыт, нету бензина. И нефтемагистраль.

0: несколько штук скупали в декабре 2014-го, как я мог забыть телевизор и пылесосы в 2014-м, конечно же. Конечно, до сих пор ведь у многих, вот зайдете кому-нибудь в гости, если там висит закругленный телевизор, помните, были такие вот они, изогнутые были, имейте в виду, это тот самый человек, который в 2014-м купил вот эту байду. Потому что нормальные, здравые люди, ну, наверное, не покупали себе никогда этот закругленный телевизор, а вот он тогда купил. А лучше, знаете как, если у него в каждой комнате закругленный этот телевизор. Да, я знаю тоже нескольких таких людей, да, я про конкретные говорю, если что, все перечисляю конкретные вещи. Вот, мне пишут, что один наш ведущий купил по $120, ну, я думаю, что он много раз сам над собой пошутил после этого. Здравствуйте, а помните, когда билеты в Большой театр были за миллион, покупали тогда на Щелкунчик? Каждый год? По-моему, это каждый год происходит. Недавно, вот сейчас была новость, что что-то с Авито барахлит. Вот буквально на этой неделе я, значит, смотрю, у жены моей там на Авито что-то выставлена какая-то вещь, и она ее продает что-то типа за 1000 рублей. Я говорю, а почему 1000 рублей? Он говорит, ну а никто и за 1000 рублей не берет. Я говорю, так я бы тоже не взял никогда в жизни за 1000 рублей. Я говорю, ты поставь 30 000 рублей. И вот тогда сразу появится спрос. Потому что ничего себе. За 1000 рублей это тебе впаривают какой-то дешман. Где-то здесь подвох. А за 30 тысяч, может быть и выгодно. А вдруг это стоит 60? И можно, ну я утрирую, конечно, но за 1000 рублей никому не нужно. А за 1 000 000 рублей билет на Щелкунчика, ого-го. Я вас уверяю, если билет на Щелкунчик стоили по 1000 рублей, вы бы не хотели пойти на Щелкунчика. При том, что это потрясающая постановка, Большой театр, все дела. У вас бы не возникло желание. А вот по 1 000 000, где бы найти лишний 1 000 000? На Щелкунчика. Кризис — это время возможностей. В такие времена и становятся миллионерами на лопатах и канистрах. Я жду сентября. Угадайте, кто мне это написал. А я продавал по 120 и покупал по 80 в 22-м году весной. Потом купил по $55. Продавал за 74 и поехал отдыхать в Дагестан. Пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Ну, это вот... Это, кстати говоря, примерно то же самое, о чем написал и Костя Измитин. Кризис, в принципе, да, время возможностей. Многие пользуются этим в обратную сторону и правильно делают. Но я еще раз призываю взять себя в руки, посмотреть на себя со стороны, вот все эти случаи, которые я перечислил, и доллар по 120, и телевизор в 2014, и гречка в 2020, и туалетная бумага в 2020, и автомобили в 3 цены в 2022. Вот... Все смеются над этими людьми до сих пор, вспоминают это с улыбкой, ну, какие же дураки были. Вот если вы сейчас слушаете это в очереди на заправку, и при этом у вас практически полный бак, и вы просто хотите его добить до полного и еще канистры из багажника заполнить, вот имейте в виду, что вы вот ровно этот человек, и через какой-то промежуток времени просто добавитесь в копилку тех, над кем все будут смеяться. У нас новость.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 19:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Эммануэль Макрон указал на необходимость участия в переговорах по Украине стран ЕС. На них не должен присутствовать только один представитель Евросоюза, считает президент Франции. Европейский Союз должен быть представлен и у председателя Евросовета Антонио Кошты. В рамках определенных полномочий будет свое место. Свое место также займут и государства, члены Евросоюза, заявил политик. Макрон обосновал свою точку зрения тем, что Кошта не сможет полноценно представить страны объединения в вопросах гарантий безопасности. Издание «Политика» ранее сообщило, что контакты ЕС и России в последние несколько недель были краткими и не касались сути, но демонстрировали, что у блока есть интересы, которые нужно защищать. Глава Евросовета отметил, что обсуждал с лидерами стран объединения подготовку к переговорам с Москвой, когда для этого настанет правильный момент. МАГАТЭ запросила дополнительную информацию об атаках на Энергодар. В среду, 17 июня, один работник ЗАЭС погиб, один пострадал в результате налета украинских БПЛА на город-спутник Запорожской атомной электростанции, заявили в Росатоме. Международное агентство по атомной энергии проинформировано об атаках. Запрашиваем дополнительную информацию об обстоятельствах произошедшего, говорится в заявлении МАГАТЭ. Там добавили, что работы по восстановлению основной линии

0: электропередачи «Днепровская» начались сегодня в рамках локального режима прекращения огня. МИД России отменил рекомендации отказаться от поездок в страны Персидского залива. Сообщение появилось на сайте внешнеполитического ведомства. В связи с заключением меморандума о взаимопонимании между США и Ираном и стабилизацией ситуации в ближневосточном регионе, МИД России не видит необходимости в сохранении рекомендаций гражданам воздерживаться от посещения в частных целях, включая туристические поездки стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, говорится в публикации. Речь идет о Бахрейне, Катаре, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане и Саудовской Аравии. В Минздраве назвали число прошедших репродуктивную диспансеризацию россиян. Это сделали 10 миллионов мужчин и 12 миллионов женщин. С таким заявлением выступил главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью ведомства Олег Аполихин, напомнив, что диспансеризация стартовала 1 января 2024 года. Он подчеркнул, что соотношение мужского и женского бесплодия 50 на 50%. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные и понедельник, 10 рублей 81 копейка, доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. Сейчас столица облачна с прояснениями, около плюс 21 градуса, атмосферное давление выше нормы 750 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
1: Реклама.
3: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается с семьи.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Как говорить с ребенком о безопасности так, чтобы не напугать, что реально работает, а что вызывает тревогу или стыд». В эфире психолог организации «Тебе поверят», работающая с детьми и взрослыми, пострадавшими от насилия, Наталья Курасова. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу тема программы «Кто такие зоозащитники? Чем они занимаются?» В эфире владелец частного интерната для бездомных животных «Республика Друг» Игорь Молоков. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – певица Лина. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам, после 17:00. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
5: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
5: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
7: 19.07 в Москве, сегодня 19 июня, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM, так называется наше сообщество, там во ВКонтакте есть у нас еще ВК-видео, YouTube и Рутюб. Там просто достаточно вбить «Говорит Москва», на самом деле во ВКонтакте тоже. Я на всякий случай полное название произношу. Вбивайте «Говорит Москва», подписывайтесь, смотрите наши трансляции. Нажимаете лайки, нажимаете ракету на Рутюбе, и мы говорим вам за это большое спасибо. Также у нас есть еще телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово, канал в Дзене и канал в Максе. «Говорит Москва». Вбиваете, находите, все, подписывайтесь. Зашли в трансляцию, увидели QR-код. QR-код вас приведет на бота в мессенджере Макс, через который можно отправлять нам сообщения. Также это можно сделать через сайт говоритмосква.ру, я имею в виду найти этого самого бота. Справа там будет ссылка, если это версия для компьютеров, и в самом низу, если это версия для мобильных телефонов. Давайте слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире. Здравствуйте.
8: Да, здравствуйте, друзья. Я вот сейчас в лимузин. Сейчас свернул к внешней трешке на Жукова. Вот там есть заправка такая. Они будут спать, неважно. Никакого ажиотажа. Ну, стоят какие-то люди, заправляются, как обычно. Mm-hmm. Баки у меня еще там на 123 километра, поэтому я заправлюсь где-нибудь за МКАДом. Потому что совершенно точно с вами согласен, не хочу участвовать во всей этой истории. Я никогда не скупал никакие телевизоры, никакую гречку, тем более туалетную бумагу. Это идиотизм, ты на всю жизнь не купишь ее. И бензином тебе даже бензовоза не хватит, даже если ты сейчас его заправишь. То есть, ну, участвовать в этом считаю неправильно. Но дело не в этом, смотрите. Мне тут пришла мысль, я Будкину написал в эфир, но как-то он так ее обошел немножко. Как защитить НПЗ? Просто я ехал в машине и вспомнил, что если обратиться к истории военной 1901 года, над Москвой висели аэростаты на толстых тросах специальных, они не давали самолетам пролететь. Если эту всю историю переложить на наши дни, то между этими тросами аэростатов можно запросто натягивать вот эти сети, которыми пытаются защититься от дронов. От ракеты, возможно, она не спасет. Но, опять же, какая сеть? Какой аэростат? Да? Но от дронов совершенно точно. Но ведь эти же аэростаты можно развести везде, где угодно, на любом отдалении от завода. Почему об этом люди технически подкованные в Министерстве обороны не вспомнили, для меня секрет, загадка просто. И я думаю, что какие-нибудь китайцы наши прекрасные этих аэростатов нам под заказ наделают хоть миллион.
7: Ну, вот. Это, наверное, да.
8: А что еще можно сказать на эту тему? Конечно, грустно то, что это происходит. Но тут я себя, кстати, поймал на мысли позавчера. Я заехал на заправку «Нефть-магистраль». Я заехал не заправляться, а поесть. Угу. Ну, смотрю в окно, и вдруг такой смотрю, 100-й бензин. А я мотоцикл заправляю 100-м бензином. 110 рублей. Или там 108, что-то. Я такой, как, что это такое происходит? Я был в шоке, на самом деле. То есть я как-то, ну, раньше, ну, я даже не помню, сколько 95-й там. Mm-hmm.
7: Что-то у вас проблема какая-то со связью. Там конкретно... Это же нефтемагистраль, да, вчера? Ну, там нефтемагистраль вчера как раз и выступали с и пресс-службой, и руководством. А, это нефтемагистраль. Красная — это нефтемагистраль? Ну, неважно. Короче, была какая-то, я уже не помню. По-моему, нефтемагистраль. Да, ну все, вот, по-моему, они были, которые говорили, что они, у них действительно повышались цены, но они говорили, что, ну, типа, либо так, либо вообще никак, вот, вынуждены там это все у нас, издержки и так далее. Ну, я думаю, что там разберутся, там уже вчера начали разбираться в этом вопросе, если что. Так, а еще хотел добавить, что те, кто заправляет сейчас из-за паники, они же наверняка канистр заправляют, и не у всех есть гараж, такие умные эти канистры потащат домой. Наверняка. Наверняка. Я уверен, что у 90% этих людей нет гаража. Гараж, мне кажется, в современной Москве не самая распространенная штука на свете. Подземная парковка. Штука по распространенней. И вот там на подземных парковках всегда есть такое местечко, знаете, между местами, либо у стены, где вообще ничего нельзя размещать по регламенту. Но там всегда резина, какой-нибудь шкаф у кого-нибудь стоит, сделанный на заказ. Вот там сейчас появятся эти самые канистры в подземных парковках. И не дай бог что. Да, ну, с подземными парковками дела получше, чем с гаражами. Их просто больше, гаражей становится все меньше в городе. Поэтому, да, ну, кто-то просто домой потащит. Вонь будет. Боже мой, какая будет вонь дома от этого, от всего. В колясочную самое то, пишет Хишаду. В доме, вы имеете в виду, в эту комнату специально для колясок. Ну, кстати, да, тоже, почему нет. Ну, да, я уверен, что сейчас, если открыть какие-нибудь чаты домовые, то там уже, если уже не начались, то скоро начнутся все вот эти разговоры о том, что вы тут натащили своего бензина, воняет, это все опасно и так далее, и начнутся все эти ссоры в домашних чатах, что тоже... Знаете, немножечко, конечно, но в копилку вот этому вот общественному настроению, панике и так далее. Всегда имейте в виду, кто пытается вашим настроением манипулировать. И старайтесь поймать это. Я понимаю, что это бывает сложно с настроением. Особенно вот я говорил об этом в мае, по-моему, месяце. Сейчас в июне как немножко выправилась ситуация. Но все равно у нас 19 июня, всю неделю дожди. Погода прям... 15 градусов, сейчас опять будет эти 15 градусов. То есть даже погода не помогает особенно настроению. И вот это все влияет одно на другое, одно на другое. И этим будет пользоваться враг. Враг специально хочет именно этим и воспользоваться. До чего может дотянуться враг? До того пытается дотянуться. До настроения порой бывает дотягивается. Держите это, старайтесь держать это в голове и не ведитесь. Шкаф можно, пишет Сергей Александрович. Вот мы и нащупали человечка с шкафом на подземной парковке. Слушаю вас, здравствуйте.
9: Добрый вечер, Георгий, Денис, девятиэтаж.
7: Здравствуйте, Денис.
9: Вы еще забыли, вы как-то рассказывали про сладкую ловушку, как вы попали. Когда хотели купить сахар, а его не было.
7: Да, давно что-то было. Такое было, да, да, было что-то такое. Наверное, тоже как в 20-м это? Где-то примерно.
9: Где-то в те времена, да. Да. А вы знаете, в этой ажиотаже и панике я вижу положительные стороны.
7: Ага.
9: Ведь смотрите как, у человека паника, да, что-то происходит, значит, надо что-то делать, неважно что, надо как-то реагировать. Что человек может сделать? Купить гречки, купить бензина, затариться, заполнить все емкости, которые у него есть, вплоть до, простите, унитазного бачка. И что сделать? Выдохнуть. Ага. Результат прекрасный. Люди успокоятся таким образом. Опять же, увеличение потребительской активности, деньги, товар, деньги, движуха, экономика, новые каври, все, ну, отлично. Движуха. Mm-hmm. Вместо того, чтобы они валялись где-то на депозитах. Очень хорошо. И второе. Вот люди у нас начинают чем-то закупаться, вместо того, чтобы сделал нормальный человек. Правильно. Одел бы кастрюлю на голову, повязал бы белую ленточку и пошел сжечь покрышки.
7: Mm-hmm.
9: Вместо этого мы покупаем гречку. По-моему, отличный вариант.
7: Ну, да.
9: Хотел, кастрюли... а по радио нельзя вот это... В общем, нас не раскачать.
7: Да.
9: Что я верю в моих соотечественников. Нас так просто на дефиците, тем более с советской закалкой, не провести уже. Мы уже народ наученный, горьким опытом.
7: А вы думаете, что советская закалка до сих пор действует?
9: Ну, бабушки живы, скажем так. Ну, там, генетическая память.
7: Ага. Ну, генетическая, да, генетическая как раз может сработать, но...
9: Ее не денетесь.
7: Да, ну я тоже, спасибо большое, я тоже, как бы, все-таки, наверное, верю. И правильно говорит здесь девятиэтажник, что можно там и, да, желательно, мечтают вот, до покрышек, и ленточек и всего прочего довести. Это, как бы, главная цель. Но человека русского до этого довести достаточно тяжело. Но если вдруг доводят, то начинается страшное. Вот ни в коем случае нельзя допускать, чтобы до чего-то подобного была даже гипотетическая возможность довести. Понятное дело, что сейчас до этого невероятно далеко, и в ближайшее время ничего подобного ни у кого не получится. Но целятся туда. Надо понимать, на какую цель они работают. 100% именно на эту. Так, очень тут такое какое-то агрессивное сообщение, туда что-то... Очень много каких-то смайликов, они меня отвлекают. Антон Захаров, давайте без смайликов и без эмоций. Объясните, что вы хотели мне этим сообщением сказать. На балет Щелкунчика в июле... Это вообще какая-то с Осипова. Тоже очень большое сообщение, как будто выдержка откуда-то. Вот 82-й мне прислал. Ну, давайте, ладно, пообщаемся. У нас пятница, мы с вами разговариваем, наслаждаемся компанией друг друга. Здравствуйте, добрый вечер.
10: Добрый вечер, Георгий, очень приятно вас слышать. Очень хотелось бы, чтобы как-то вот организовать им там хаос и неуправляемый, а неуправляемый, знаете, вот зеркальный ответ. Мне кажется, может быть, я, конечно, ошибаюсь, может, уже все в процессе, но нам это сделать ловчее, чтобы там нефтепродуктов не было. Как вы считаете, вот все-таки вы как человек недалекий от политологии...
7: Слава богу, что добавили про политологию, да.
10: Вот, потому что масштабы, во-первых, ну, не... Нельзя сравнить, да, нашей страны и, так сказать, 44-го образования, вот. И плюс при современных всех достижениях антилогистических, да, скажем так, вот это именно вот зеркальные вот эти локальные удары, я думаю, что уже этим занимаются и, ну, как бы, не все коту масленица, или как у нас поговорка есть такая, да? Вот, то есть не буди лихо, пока оно тихо, мне кажется.
7: Вот. Да, значит, по поводу не буди лихо, пока оно тихо, это вот как будто они вроде должны знать подобные поговорки, они не особо, видимо, с ними ознакомлены, либо забыли, потому что, ну, вот у нас... Они как раз и пытаются разбудить то самое лихо. Почему нельзя что-то подобное? Ну, что вы имеете в виду? Сделать так, чтобы люди на Украине вышли на улицы и пошли власть свергать. Этого не будет. Этого не будет по одной простой причине. Потому что я думаю, что ни у кого нет иллюзий, в первую очередь на Украине, что эта власть в момент, когда пойдут на улицы, вот эти свободолюбивые, они же все за свободу там, они не такие, как эти, значит, москали, рабы, как они называют, граждан России, они очень любят свободу, за свою свободу готовы стоять всегда и всегда стояли, но вот ровно в тот самый момент, когда они выйдут на улицы, вот эта власть расстреляет их из всего, что будет под рукой, положит всех. Всех убьют. Тех, кого не добьют, потом поймают. Либо ТЦКшники поймают, либо СБУшники поймают, отправят по подвалам, изнасилуют, будут пытать, убьют, выкинут где-нибудь в лесу, закопают в каких-нибудь братских могилах. Никаких проблем у них с этим не будет, и все это прекрасно понимают. В первую очередь это понимают те, кто до сих пор живет на Украине. Другое дело, что тех, кто живет на Украине, меньше. Причем меньше кратно. С момента развала Советского Союза больше, чем в два раза, это оптимистичные подсчеты, живет людей на Украине. Просто вот в два раза меньше, чем было тогда. Было около 50 миллионов, сейчас около 25. Точно ты никаким образом это, естественно, подсчитать не можешь. Это запуганные, несчастливые люди. И они не пойдут ни на какие штурмы, ни при каком раскладе. Только если вдруг кто-то сможет организовать эти штурмы и эти народные, значит, какие-то забастовки, митинги и так далее. Но это будем, к сожалению, не мы. В наши подобные возможности я не верю. Я не думаю, что у нас есть. Если бы были, может быть, мы бы этим воспользовались. Но я не помню вообще ни одну ситуацию, когда мы бы с успехом сделали бы что-то подобное. Это технология, которая нам не поддается. Зато очень хорошо поддается нашим западным партнерам. Ну, вот эти западные партнеры, может быть, что-нибудь подобное и провернут. Но это будем не мы. Это что касается, значит, зеркальных мер. Что касается теперь не буди лихо, пока оно тихо. Ну, вот свежая, да, история о том, как Зеленский угрожает Белоруссии. Вот он, значит, говорит, Александр Григорьевич Лукашенко, руководитель Белоруссии, страны, которая является нашим соседом, безопасность на границе для нас очень важна, он прекрасно понимает, что мы уже взрослые люди, и никто не обижается просто на какие-то личные слова. Если оскорбляют мою страну, тогда мы будем обижаться, этого не забудем. А если речь идет о каких-то личных вещах, то слава богу. На его территориях вдоль двух граничных с Украиной областей находится техника, которая корректирует огонь по украинскому населению. Пусть снимет эту технику, пусть ее отключает. Думаю, ему будет достаточно недели. Если он этого не сделает, это сделаем мы, говорит Зеленский. Это называется угроза Белоруссии, которая демонстративно не лезет. Между прочим, многим это не нравится здесь у нас, что Белоруссия стоит как-то в стороне. И последнее заявление Александра Григорьевича, что-то я не увидел какого-то воодушевления насчет этих его заявлений и по поводу этих странных каких-то извинений. И даже по поводу автобуса, по которому дроны ударились, такие осторожные. Александр Григорьевич не лезет. А его очень хотят, видимо, на это, на все спровоцировать. Дерзят, кидают понты вот эти вот деревенские, ну и вот все прочее. Ничего в этом тоже нового нету. Кто-то мудрый в какой-то момент это назвал криворожской дипломатией, но вот прижилось, да, вот это вот ровно это самая криворожская дипломатия. Не буди лихо, пока он утих, не работает. Они как раз и хотят это самое лихо разбудить, что единственный вариант оставаться там, где они остаются на данный момент, то бишь у власти. Если вдруг это все как-то стихнет, то у них это уже не получится. Забавные новости сейчас приходят из... Ну, забавные, это я иронизирую, конечно, из Европейского Союза. У них там, как обычно, значит, лебедь, рак, щука тянут в разные стороны. Якобы одна сторона хочет переговоров и пытается каким-то образом наладить эти самые переговорные позиции, нащупать какие-то точки соприкосновения. Ну, вот, насколько я понимаю, по тем сливам, которые есть, это глава Евросовета Антонио Кошта. Он говорит сам, заявляет о том, что нужно создавать дипломатический канал для контактов с Россией, и такой канал, как ему кажется, позволит напрямую контактировать с Москвой и легче доносить мысли друг друга и до друг друга. И по разным инсайдерским инсайдам многие недовольны Антонио Кошты и его этими инициативами, которые он проворачивает в обход нескольких ребят. Мерца, Макрона и, не поверите, Стармера, который вообще никакого отношения к Европейскому Союзу больше не имеет. Ну вот Мерц и Макрон в основном, ну и Стармер тоже, видимо, прилипнув к ним, критикуют и говорят, что мы должны отвечать за подобные вещи. Мы как бы лидеры Европейского Союза, самоназванные, но тем не менее они лидеры, не лезь. Другие вроде выступают на стороне Кошты, ну, по крайней мере, по инсайдерским инсайдам. И очень хотят какие-то контакты с нами наладить. Но по старой доброй европейской традиции они уже полгода где-то говорят о контактах, которые они хотят с нами наладить. Ведь на самом деле штука-то достаточно простая. Номер телефона, я думаю, он у них в контактах записан. Берешь, звонишь и налаживаешь контакт. И разговариваешь. Другое дело, о чем разговаривать. Вот вчера вышла статья министра иностранных дел нашего. Она вышла на сайте МИДа, должна была выйти в издании «Политика», европейском издании «Политика», но ее заблокировали. Не стали ее там выпускать. И Министерство иностранных дел выпустило эту статью у себя на сайте. И вот эта вот статья нашего министра иностранных дел как бы говорит о том, что европейские страны не настроены ни на какой диалог. Они не собираются с нами ни о чем разговаривать. У них ультиматумы. Они вот видят для себя, там, сформулировали эти ультиматумы еще несколько лет назад, и все эти ультиматумы так и сохраняют на данный момент. И если они и собираются с нами говорить, то с этих позиций. Эти позиции, они неконструктивные. Но они и с этих позиций не могут начать. А нужно всего лишь поднять трубку. Это вообще очень, это намного проще, чем кажется. Если вы думаете, что как-то контакты между главами государств, дипломатическими ведомствами, они происходят по каким-то совершенно иным линиям и каким-то, там, я не знаю, космическим технологиям, которые не дано осознать обычному обывателю, его обывательской, значит, голове, это вообще не так. Это те же самые телефоны, стационарные или мобильные, те же самые видеочаты, все то же самое, один в один те же самые функции. Просто берете и звоните. Вот Строгинский пишет, что они на экстремистский террористский WhatsApp, видимо, звонят, поэтому дозвониться не могут. Нет, они не звонят вообще, потому что им нечего предложить. У них на самом деле нет повестки. Они не заинтересованы в том, чтобы что-то предлагать. Им не нужны переговоры. Поэтому они не звонят. Вот эта выбранная позиция, вот эта ультимативная, там, значит, репарации, возвращение к определенным границам, значит, европейские войска на территории Украины, это пункты еще конца 2024 года. Вот они так до сих пор это и тянут за собой. Эти же пункты, ничего нового они туда не добавили. Тоже можно их понять, они их пытались сформулировать на протяжении нескольких лет. Вот пока от них не отказываются. Им кроме этого предложить нечего, им они не хотят ничего нового предлагать. Их полностью устраивает та ситуация, которая есть на данный момент. Плюс, если подтвердятся там, все вот эти сливы и комментарии о том, что Дональд Трамп в принципе сейчас меняет свою позицию, об этом, кстати говоря, сегодня говорил министр иностранных дел, что есть ощущение, что американская позиция может поменяться. Если это и так, то это вообще тогда они в шоколаде, исходя из той логики, которой они придерживаются. Эта логика не подразумевает расцвет и процветание Европейского Союза. Нет, это логика, направленная на конфронтацию с Россией в ближайшие там, лет 10 примерно. Кто-то говорит до 30-го, кто-то строит планы до 39-го. Ну, 10-15 лет, вот за это время они собираются подготовиться. И вот в рамках этой логики им никакие переговоры не нужны. Ни в качестве посредников, ни в качестве стороны переговоров. Они разговаривать с нами не собираются. Поэтому ровно не снимают трубку и не звонят. И этого не произойдет. И я думаю, что на это никто не рассчитывает. Но на это рассчитывать и не стоит. И параллельно с этим они продолжают вот через своих киевских марионеток еще и какие-то понты кидать. Ну, пытаются кинуть понты на Белоруссию. Ну, посмотрим, конечно, как Александр Григорьевич будет на это на все реагировать. Он человек вроде, с одной стороны, расчетлив, а с другой стороны, он и такой, и с характером, и горячий, и может и вспылить. Ну, тут посмотрим. Сейчас явный удар по нему. Я думаю, что, честно говоря, вот после этих сегодняшних заявлений я начал размышлять, что, может быть, и удар конкретно по белорусской команде футбольной, которая ехала, детской. Может быть, и это, знаете, не случайность, что именно белорусы, белорусские дети были в этой машине. Может быть, конкретно пытаются сейчас как-то белорусов на что-нибудь спровоцировать. Ну, здесь нам остается только наблюдать. У нас сейчас новость.
11: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
0: 19:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Глава МИДа Италии отменил визит в США из-за слов Дональда Трампа о Джорджи Мелоне. Американский лидер ранее сообщил, что премьер якобы умоляла его сделать совместное фото на саммите «Большой семерки» во Франции. Тяжелые и оскорбительные высказывания президента США в адрес итальянского премьер-министра оскорбляют всю нашу страну. По этой причине я принял решение отменить визит в Соединенные Штаты, запланированный на 21-22 июня, написал глава внешнеполитического ведомства в соцсети X. Джорджа Мелони при этом назвала слова главы Белого дома о просьбе сделать совместное фото полностью выдуманными. Эльвира Набиуллина оценила влияние искусственного интеллекта на рынок труда. Макроэкономического эффекта от внедрения таких технологий пока нет. ИИ не играет определяющей роли, подчеркнула глава ЦБ. При этом, по мнению Набиуллиной, с годами влияние этого фактора будет расти. На пресс-конференции после заседания Совета директоров Центробанка она рассказала, что для отдельных компаний ИИ при умелом использовании повышает производительность труда. Владимир Путин в мае заявил, что Россия одна из трех стран, которые развивают суверенный искусственный интеллект. Президент подчеркивал, что технология требует огромного потребления энергии, и в этом у России есть конкурентное преимущество в виде возможностей в области атомной и гидроэнергетики. Словакия заплатит 4 миллиарда евро за отказ принимать мигрантов. Братислава не намерена делать это, несмотря на принятый Евросоюзом пакт, отметил премьер-министр Роберт Фицо. Правительство не считает этот миграционный пакт хорошим делом. Несмотря на наше сопротивление, к сожалению, он вступил в силу. Словакия, согласно механизму солидарности ЕС, в 2026 году сделает взнос в размере примерно 4 миллиардов евро, пояснил Фицо. Согласно договоренностям, страны Евросоюза за отказ принимать мигрантов должны заплатить 20 тысяч евро за каждого. Сотрудники МВД и таможни пресекли контрабанду сильнодействующих веществ под видом БАДов. Поставки осуществлялись из Турции, Китая, Казахстана. Такие данные привела официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк в своем канале. В мессенджере Макс она сообщила, что изъяты 286 упаковок вещества, а также компьютерная и маркировочная техника. В ходе проведенных совместных операций полицейскими и таможенниками изъяты международные посылки, содержащие около 30 килограммов сильнодействующего вещества, написала Волк. Возбуждено уголовное дело, организатор группы арестован. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 20 градусов. Атмосферное давление чуть выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
11: Говорит Москва. Реклама.
12: Я в панике. Доллары забыла купить.
13: Зачем доллары?
12: А как за границей платить?
13: Плати по миру.
12: Как?
13: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
12: Ага.
13: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
12: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
13: Да. А также букинг и подписки.
11: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
14: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. В это воскресенье тема программы «Журналистика сегодня». В эфире профессор, директор Центрального дома журналистов Вячеслав Умановский. Ведущий – журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
15: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
11: В программе «Профитнес». В это воскресенье тема программы «Международный день йоги». В эфире специалист по движению, член Международного йога-альянса Оксана Макарова. В это воскресенье после 19 часов. В программе Екатерины Родиной «Профитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля.
5: крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: «Право знать», говорит Москва.
5: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: 19:37 в Москве, сегодня 19 июня, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, вам напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звонки 7373-94-8, код 495, прямые трансляции во ВКонтакте, на Ютубе, в ВК-видео и на Рутюбе. Заходите, подписывайтесь на все наши ресурсы, ищите нас по запросу «Говорит Москва». Быстренько все найдете, везде подписывайтесь, жмите лайки, жмите ракеты на Рутюбе, все нажимайте обязательно, сканируйте QR-код в трансляции, подключайтесь к нашему боту в мессенджере Макс, подписывайтесь на канал в мессенджере Макс, подписывайтесь на нас в Дзене, в Телеграме на наш канал тоже подписывайтесь, если у вас работает этот самый Телеграм. Пользуйтесь тем, что у вас работает, и мы, в принципе, везде присутствуем, везде на нас подпишитесь. Давайте пятничное. Мне кажется, я уже полтора часа этим занимаюсь. Очень сильно пятничное. Константин пишет, вот я вас наслушался, из половины бака поехал на заправку. Все наоборот. Сделал в итоге Константин. Очередь, бензин есть, цена обычная. Очередь из четырех машин. Ну, как будто из четырех машин не особо-то и очередь. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
16: Алло, здравствуйте, добрый вечер.
7: Здравствуйте.
16: Спасибо за эфир. У меня, может, не очень пятничное, просто я уже давно дозвонилась. Вы знаете, объявили сейчас народного ополчения или отряда самообороны в Москве и Московской области. Вот, и причем платно это все, но это не, они не будут считаться, если это будет солдатами на СВО. Что-то вы об этом можете сказать?
7: Кто это объявил?
16: Ну, эта информация есть в прессе, это как бы... Вы не слышали просто ничего?
7: Ну,
16: это уже идет обсуждение, в общем.
7: Да, это, насколько я понимаю, какой-то конкретный добровольческий отряд, свою инициативу подобную заявил и так далее. Это не какая-то там... Ну, да, там это речь идет о том, чтобы побольше людей привлечь, в случае чего, к сбитию беспилотников. Вот это единственное, что я видел в интернете на этот счет. Так, что это мне прислали? А, это заправка опять. Опять заправка. Цены. Ну да, цены не очень на этой заправке. Это большая заправка, которая в основном в Подмосковье, насколько я знаю, вот эта вот сеть заправок. Ну, слушайте, судя по ценам вот здесь на бензин, надо заправляться 98-м, потому что вот 95-й стоит 95, а 98-й стоит 9 рублей 98 копеек. Я считаю, что вот идите заправляйтесь тогда 98-м на этой заправке. Слушаю вас, здравствуйте.
17: Да, здравствуйте, Георгий.
7: Здравствуйте.
17: Вот у меня вот сразу относительно вот этих вот там что-то по нефтемагистрали, вы знаете, я редко заправляюсь, такая черная с красным, такой треугольничек у них, вот, ну, расцветка черная с красным. Ну, неплохая компания, я просто понимаю директора, у меня вопрос про другое сейчас. Просто это не входит такой, не то прям, не такой огромный, не как «Газпром нефть», вот этот вот не «Роснефть», такой следующего поменьше по значимости. Поэтому у них нет ресурса, вот он говорит, мы не можем торговать в убыток. Поэтому они не могут конкурировать с этими, с Роснефтью, не такая огромная она, как эти. Вот. А суть вот вопроса, смотрите, вот вы про Белоруссию там говорите, что-то вот затронули вопрос, ну это ладно, там, что там Зеленский говорит, это там с Белоруссией. Вопрос, я просто, мне вот навеяла такая мысль. Uh-huh. Вот смотрите, вот у нас были руководители Венесуэлы, да, там, ну вот помните, это Мадуро там кричали, ну там на площади он все собирал этих людей, там, ну кого, uh-huh. своих этих.
7: Старушек, а еще какие кричали. Были руководители Венесуэлы?
17: не-не-не, мы будем там воевать, но его там поймали уже, и в смысле уже там вообще вот показывают от Карака, столица, они на футбол смотрят, уже спрашивают на улице у молодых, а помните этого Мадуру? Они говорят, а кто это? Ну, там, многие знают 95, я уже 5% считаю его звать. Я вот про Беларусь, вот представьте, вот такая ситуация. А вот если Лукашенко, да, вот эти украинские спецслужбы тоже возьмут, к примеру, его выкрадут, да, mm-hmm. и туда какую-то Украину отвезут, вот пойдет ли Беларусь так вот отбивать своего Лукашенко, да, там вот соберутся, или тоже, знаете, пройдет полгода, а и смотришь, там уже забыли там про него, там уже там смотришь, там футбол смотрят, они там пиво пьют, или все-таки пойдут они вот, как сказать, как положено отбивать его, ну, к примеру, я вот говорю, как mm-hmm. вы думаете? Я думаю, что нет, пройдет полгода, тоже забуду там про Лукашенко, mm-hmm. будут там смотреть спортивные mm-hmm. передачи, скажут, да, ну что, поймали его там.
7: Да, ну, я был свидетелем того, как белорусский народ должен был в какой-то момент пойти за Лукашенко или не должен был пойти за Лукашенко. Я был свидетелем того, как пошли за Лукашенко. Ну, вот это не гипотетическая была ситуация, абсолютно реальная. Это если про такую кашу несет, пишет местный суетолог. Знали бы вы, местный суетолог, как у меня человечек подписан здесь, вы не удивились того, что каша, но мне просили пятничное, я пытался пятничное подкинуть немножечко, да. Поэтому, да, конечно, пойдет, безусловно. Но Александр Григорьевич политик калибра высочайшего. В сравнении с Николасом Мадуро, как оказалось. Вот у Николаса Мадуро не фартануло, а ну, и, как бы вот он не вывез по разным параметрам. Очень много заявил, и в итоге вот оказался там, где оказался. Но с Александром Григорьевичем такого не будет. А народ, да, безусловно, пойдет, конечно. Так, Шадо предлагает мне подпись, у меня примерно так. Примерно так и написано. Немножко по-другому, но смысл схожий. Слушаю, здравствуйте. Ай, не попал. Вот сейчас попал. Добрый вечер.
18: Добрый вечер, Георгий. Если можно договориться, не выключайте, пожалуйста, как обычно, Александр.
7: Вот, я обычно выключаю?
18: Ну, не даете договорить. Там,
7: я?
18: Да, сколько, ну да, я пытаюсь говорить, там, диалог ведем, вдруг обрываете, там, я уже из эфира почему-то выпадаю. Mm-hmm. Вот. Ну ладно, не суть. Давайте. Вот, я хотел по поводу, пять слов сейчас по поводу бензина. Во-первых, это риски, правильно сказали, хранение, это при аварии риски, дома риски, если статическое напряжение, там, искры, что-то, это большие mm-hmm. риски для дома хранить или в машине. Вот, потом вот, человек поводит, когда лопаты и канистры пластиковые, ну, пластик вроде нельзя заливать на заправках, как люди собираются покупать пластиковые канистры? Нет,
7: по-моему, можно. Они, по-моему, прямо на заправках пластиковые продаются, по-моему, можно в пластиковые канистры, никаких нет проблем с этим.
18: Меня пропускали что-то, нет, ну, может быть, ошибаюсь, не знаю.
7: Ну, я сам вот. Заправлял. Пластиковые канистры вчера. Нет, ну, раньше заправлял в пластиковые канистры, там можно в пластиковые канистры.
18: И по поводу бензина, да, вот, ну, в 93-м, по-моему, в 94-м, там молодой был, не помню, из-за чего, но стояли в очередях, и тогда не было вообще, ну, просто нету бензина, и он ниоткуда не мог взяться. И стояли, ждали, и очереди. А сейчас, ну, неделю постоит, то есть даже неделю не будем стоять, починят заводы, а неделю это, ну, Китай пришлет нам там пару составов там.
7: Нет, вы не понимаете, там нет дефицита бензина. Есть ажиотажный спрос, а бензин есть.
18: Ну да, нет, ну говорят, завод там починит, может, там что там, 3 дня, не знаю, сколько он там. Ну, пока даже если будет, если вдруг он там случится или что. Ну ладно, это не суть. В любом случае, сейчас не 94-й год, когда я стоял там, и были очень напряженно, и лихие люди приезжали там вообще, просто выкидывали всех, подъезжали, заправляли. То есть тогда не сейчас, вот. Но это ладно. А пятнично я вот хочу, может быть, кто-то позвонит, пояснит из радиослушателей, как бы. Я вот Зюганова по поводу, вот он сказал, Геннадий Андреевич, возмутительно. Мне пришла платежка, он говорит, 30 тысяч, так нельзя, это цены повышают за коммунальные платежи. Вот, я вот просто, может, позвонит кто-нибудь мне, я вот считаю, хоть математики у меня было 4, но вот я считаю, у меня никак не получается. Смотрите там что, мы с вами, вы, я, все радиослушатели платим капитальный взнос, отдельная строка идет за капитальный взнос, 32 рубля там с копейками, ну, округляем, это хорошо, пускай 32 рубля, и умножаем на наш с вами общий жилищный фонд, 260 миллионов квадратных метров. Умножаем 32, получится 8 триллионов в месяц мы с вами платим. Вот может пояснить, как, я что, неправильно, где деньги? Ну хорошо, там, пускай коммунальным триллион уходит, 2 там еще на реновацию. Вот я работаю в реновации, там еще там пару триллионов, ну 5 триллионов в месяц, где там вот это вот. Мы же платим с вами каждый месяц. Вот откроет каждый пускай и увидит там свою ставку. 32 помножено на свою квадратуру. Вот может кто-то пояснит, спасибо большое, что дали выговориться. Всем хорошего вечера.
7: Пожалуйста, пожалуйста, все, видите, вот говорят, я выключаю, никого, ничего я не выключаю. Все, поэтому кто-нибудь поясните, кто-нибудь, вот попросили пояснить, кто-нибудь поясните. В пластик и стекло по правилам нельзя, пластик только для хранения, связанное со статическим электричеством, которое может быть вызвано пластиком. Но при этом, я не знаю, может быть, существует какое-то такое правило, но значит, оно регулярно нарушается. Канистры, которые продаются прямо на заправках, они пластиковые. Вот пишут, Строгинский пишет со значком UN канистры. Для меня UN это United Nations, то есть это ООНом одобренные, наверное, какие-то канистры. Канистры, одобренные резолюцией Совета Безопасности ООН от 1974 года, там номер 2122, ну, наверное, я не знаю, может быть, UN как-то по-другому расшифровать. Для меня это ООН. Вот, в общем, в ООНовские пластиковые канистры, если что, можно. Они, кстати, такого цвета ООНовского бывают зачастую, синие, сине-голубые такие. Ну, в общем, я не знаю, можно, нельзя по правилам. В реальности заправляют все эти канистры. Кстати, писал мне интересное сообщение человек. Он писал, я уже убежала, к сожалению, я сейчас не найду, но я запомнил смысл. Он говорит, у меня брат работает как раз на заправке, и там в самоволку кого-то заправка, на которой брат работает, у нашего слушателя, они перестали заливать в канистры бензин, так в итоге от начальства прилетело им за это. Что тоже, в принципе, логично. Пока продается товар, его будут продавать. Есть повышенный спрос, его будут продавать с широкой улыбкой на лице, потому что все уходит. В этот момент должна включаться какая-то регулировка всех этих процессов. Кто-то должен нашептать, что не надо в канистры какое-то время. Конечно, будет проблема людям, которым нужно в канистрах куда-то топливо довезти, которые не в машины собираются заправлять. У нас не только машины работают на бензине, дизеле и так далее. Ну да, будут проблемы. Заправляйте в бак немножечко шланг, раз и в канистру, потом снова в бак. Что, мы не придумаем, что ли, господи. Или так вот, такую я прям себе представил, уже какая-нибудь накладка на боковину машины в виде, как будто это просто крыло, а на самом деле под ней тоже канистры. И ты заправляешь как будто в крыло машины, а на самом деле в канистру. Да, но не надо, наверное, действительно подсказывать, а то сейчас уже раз и на маркетплейсах появится весь этот товар, и там какой-то Константин из М продает все это. Слушаю, здравствуйте. Давайте вот вас. Добрый вечер. Добрый-добрый.
19: Алло.
7: Здрасте.
19: Да, здравствуйте. Давно вас не слышал, решил послушать. Бензин спасибо. Заправился, теперь я могу ездить на машине. Знаете, я живу, работаю в Москве. Вот прокомментировать хотел предыдущего слушателя, если позволите. Вот он вспомнил 90-е годы. Я думаю, что у нас с ним разница небольшая, мне 45 плюс-минус. Я прекрасно помню эти очереди, там, грубо говоря, на заправку. Бензина не было и не надо. Вот что я вам хочу сказать, молодой человек. Когда вы были вот такой маленький, стресс был у папы. А сейчас, когда я папа, и когда я еду на дачу во Владимирскую область, я не буду комментировать всю ситуацию, что там происходит. Ну, в принципе, так, все знают, да? И вот, когда ты выезжаешь, ты понимаешь, что между заправками километров 20-30, а бензином, ну, просто не завелся, потому что из Москвы ехал, ну, полный бак скатал, говоря. И ты понимаешь, что одна заправка минус, просто нет бензина. Вторая заправка минус, и тут ты уже начинаешь думать. Что делать, потому что в машине дети. А почему бензина нет, например, или газа? Кто-то, ну, заправляет баллоны, да, в деревнях. Так все очень просто. Просто логистика. Газовозы, бензовозы, ну, ввиду сложившейся ситуации, да, ни для кого не секрет, они просто боятся, ну, то есть логистические компании боятся за свое, грубо говоря, имущество. Вот. А насчет того, что там ажиотаж, весь бензин...
7: Чего забирает, они боятся за имущество
19: Владимирской области? За газовозы, за бензовозы переживают. Ну, то есть, грубо говоря, это комментарии на местах. То есть, почему нет газа, почему нет бензина? Ну, вот такая ситуация, то есть, ну, разные летают.
18: Вот, и они боятся просто. Поэтому просто не привозят. То есть все заказано, все должно быть, но этого нет. Это вопрос просто к операторам. Ну, то есть вот именно логистическим, а не кому другому. То есть ажиотаж и повышение цен, ну, тоже есть, но это настолько эпизодично, что, я не знаю, 92-й, 64-65 рублей.
7: Фигня. Да. Так, так. А мне понравилось начало, что вот звонил человек, мы с ним, скорее всего, ровесники, помним 90-е. Так вот что я вам скажу, молодой человек? Почему? Либо вы оба молодые, получается, либо как-то неуместно было подобное. Или это мне было, молодой человек? Так а я-то тут при чем? Я вообще ничего не говорил ни про какие 90-е. Мне не 45. Мы с вами не ровесники. А то, что тогда папа... стресс у папы был, сейчас вы сами папа. А прикол в том, что, скорее всего, сейчас и вы сами папа, и у папы стресс, и у вас стресс, и у всех стресс. Все просто стрессуют. Да, вообще взрослеть вредно. Взрослеть вредно. Ну, посмотрите на Дональда Трампа, он вообще не парится. Человек не взрослеет, кайфует. Взрослеть это плохо. Так, я помню времена, когда с бензовозов бензин продавали на обочине. Поляки на старых посадах с баком 90 литров в Калининград и Республику Беларусь ездят. Типа только бак везу, пишет XMR. Дачники заливают в канистры, косилки, квадрики, генераторы. Да-да-да. Ну, вот я и про этих людей говорю, которым надо косилки, квадрики, генераторы. У них как раз и будут проблемы. Хотя, на самом деле, на данный момент проблем я не наблюдаю. Всем все заправляют, никаких вариантов нет. Завтра эфир с вымышленным Георгием будете, пишет Артем. Да, да, да, да. К сожалению. Вы, конечно, очень грустно за мою фантазию, что я его выдумал в какой-то момент. Не страшно, что мы взрослые, страшно, что взрослые — это мы, пишет Константин. Ух, безумно можно быть первым, Константин. Какая мудрость. Какая мудрость. Можно в пластиковый, если ты у них купил канистру, пишет Олег. Да, Олег, тоже вы шарите, вы разбираетесь. Да. Там в пластике используется добавка антистатика при производстве канистр. Это вот эти вот UN-канистры. Кстати, кто-то мне писал, что про 94-й вообще не было никакого дефицита бензина в 94-м. А помните, какие были мобильные телефоны в 94-м? Nokia. Вот эти вот вам и змейку можно было играть. Уф. Я 74-го года, мне в 94-м было 20 лет, я сам стоял в этих очередях. Вот, пошли они. Обожаю споры про 94-й. Так... У меня осталась где-то минутка. Ну, давайте вот сюда. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
20: Добрый вечер.
7: Добрый.
20: Я как раз, наверное, тоже с бензиновой темой замечу.
7: Давай.
20: Прямо сейчас в МКАДу съезжаю, вот пострадал от этой ситуации, потому что люди заезжают на заправку, перекрыли, выезд с МКАДа.
7: Да.
20: Вот, я не знаю, реально, что за ажиотаж? Бензин есть, 95-й, 71 рубль, Роснефть. Напротив, «Газпром» тоже все есть, тоже дофига народу, почему все покупают. А про канистру, знаете, тоже купил, ездил сейчас в Ростов-на-Дону. Кстати говоря, бензин везде есть, был, вот прям буквально в середине недели вернулся. Все в порядке. В канистру не захотели заправлять, сказали, что в канистру они заливают, но я все равно залил. И, купил, говоря, пластиковую.
7: Обожаю. Вот это, вот сколько русского в этом было сейчас. Мне сказали, в канистры не заливают, но я все равно залил. Это да.
20: Не, ну нужно было, реально, там как бы есть сложности, ну, в смысле, не в плане дороги, а в плане, наверное, для техники и так далее. Надо было залить просто для этого. А так я панике не поддаюсь, все в порядке, бензин где есть, всем удачи и хорошей
7: пятницы. Да, спасибо. И вот это тоже было хана. А так я панике не поддаюсь. Сказали, в канистры не заливаем. Ну, я, значит, и вот еду я с полной канистрой бензина после того, как мне это сказали. Уф, да. Что, не смешно, не смейтесь, это Россия, говорил Владимир Вольфович. Да, вот и я вчера тоже наблюдал толпы людей, которым нельзя заливать ничего в канистры. Эффект гречки никуда не делся, пишет Бараев. Да, это действительно так. Ну, еще раз всех призову. Ну, можно над этим смеяться. В принципе, это смешно достаточно, все, что это происходит. Комичности этой ситуации не занимать. Поэтому лучше сидеть и смотреть за всей этой вакханалией со стороны, показывать пальцем и смеяться над этими людьми, не поддаваться на всю эту панику. Потом, чтобы когда это все спадет, чтобы ваши друзья, знакомые вас не троллили за то, какой вы странный человек, обложились канистрами с бензином, а еще некоторые, я думаю, могут потенциально сделать это втридорога. Не ведитесь на панику, которую вам пытаются навязать извне. Это была программа «Отбой». У нас сейчас будет рубрика «Русские женщины». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.
3: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные. Известные во всем мире своей красотой и

0: девочка умела говорить и читать по-русски. Она смогла успешно окончить школу и поступить в Московский институт философии, литературы и истории. Среди тех, кто обучался в ИФЛИ, были поэты Давид Самойлов, Александр Твардовский и Константин Симонов. Заочно в институте числился и Александр Солженицын. Во время учебы Лилиана изучала французскую культуру. Как рассказывала сама переводчица в книге «Подстрочник», ей не давали работать с литературой на немецком и французском языках из-за происхождения. Руководитель зарубежной редакции «Детгиза» Борис Грибанов сказал Лунгиной, что ему не разрешают давать переводы с французского евреям. Также среди причин, по которым она не могла работать с европейскими языками, была большая конкуренция. Так что в аспирантуре Лунгина выучила 3 скандинавских языка и написала диссертацию о норвежском романе. На этом направлении у нее не было конкурентов, она смогла преуспеть. По совету Бориса Грибанова Лунгина обратилась к шведской литературе. Тогда ей попалась книга с изображением летящего человека с пропеллером на спине. Это было произведение писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон». После выхода книги на русском языке она стала очень популярной. Сама автор познакомилась с Лунгиной и призналась, что благодаря переводчице произведение стало так известно в СССР. После Карлсона Лунгина перевела «Пеппи длинный чулок», «Приключения Эмиля из Лены Берги» и «Ронни, дочь разбойника». Помимо упомянутых авторов, она бралась за произведения Ганса Христиана Андерсена, Эрнста Гофмана, Фридриха Шиллера и других писателей. В 1990 году Лилиана Лунгина выпустила книгу «Московские сезоны». Это произведение, написанное на французском языке, оно ознакомило читателей с жизнью знаменитостей и обычных россиян в период советской эпохи. «Московские сезоны» впоследствии получили премию журнала «Эль». Жизнь переводчицы была похожа на приключенческий роман, где герою постоянно приходилось преодолевать препятствия. Но при этом Лунгина призывала не отчаиваться. Она говорила о том, что нужно надеяться и верить в то, что даже очень плохие ситуации могут неожиданно привести к хорошему. Переводчица умерла 13 января 1998 года и похоронена на Новодевичьем кладбище.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 8 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Урсула фон дер Ляйен призвала рассмотреть вопрос о мандате ЕС на переговоры с Россией. Глава Еврокомиссии полагает, что сейчас для этого подходящее время. С таким заявлением фон дер Ляйен выступила на закрытой встрече с лидерами европейских стран. Она также отметила, что именно Украина должна быть движущей силой переговорного процесса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Москва открыта к диалогу с Евросоюзом. При этом он подчеркнул, что для возобновления контактов ЕС должен понять, что переговоры с Россией нужно вести не с позиции силы. МИД Ирана опроверг данные о закрытии Армузского пролива. Представитель ведомства Исмаил Багаи назвал эту информацию безосновательной. Дипломат подчеркнул, что Тегеран принял меры для обеспечения судоходства по водному маршруту. Речь идет о безопасном передвижении торговых судов через пролив в соответствии с подписанным американо-иранским меморандумом. Кроме того, представитель МИДа Исламской Республики сообщил, что доступ МАГАТЭ к иранским ядерным объектам, подвергшимся бомбардировкам, будет зависеть от результатов переговоров с Соединенными Штатами. Австралия выделит Украине еще 70 миллионов долларов на закупку вооружений. Речь идет о критически важном военном оборудовании, включая средства ПВО и боеприпасы. Деньги будут перечислены 2 траншами в течение ближайших 12 месяцев, заявили в пресс-службе Австралийского министерства обороны. Происходящее на Украине имеет значение для всего Индо-Тихоокеанского региона. Поэтому Австралия, да, так важно оставаться на верном пути и продолжать поддерживать Киев, отметил глава ведомства Ричард Марлс. С начала конфликта на Украине Канберра в общей сложности предоставила на нужды ВСУ более 1,5 миллиарда австралийских долларов. В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 4,2. Толчки зафиксированы в Беловском округе в районе поселка Бачацкий. У оперативной информации пострадавших и разрушений нет. Все системы жизнеобеспечения функционируют нормально, написал губернатор Илья Середюк в своем телеграм-канале. Министр угольно-промышленности Кузбасса сообщил, что все предприятия отрасли работают в штатном режиме.

0: завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 10 рублей 81 копейка. Доллар 73 рубля 44 копейки. Евро 84 рубля 17 копеек. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 19 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Как говорить с ребенком о безопасности так, чтобы не напугать, что реально работает, а что вызывает тревогу или стыд». В эфире психолог организации «Тебе поверят», работающая с детьми и взрослыми, пострадавшими от насилия, Наталья Курасова. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
2: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян. Продолжаем наш разговор о Соединенных Штатах Америки и не только. Смотрим, что происходит сейчас на североамериканском континенте, с одной стороны. Ну, а с другой стороны, конечно, пытаемся рассмотреть то, что называется «большую картину» всего того, что сейчас происходит в самых разных местах, и в той или иной степени, а иногда и напрямую, это связано с нашим подопечным Соединенными Штатами Америки, которые, ну, что называется, уже во все тяжкие пошли, заключают договоры по интернету, подписывают что-то, потом трясут это и показывают всем, потом денонсируют это, потом говорят, что открывают пролив, потом закрывают пролив, ну и так далее, и так далее, и так далее. Конечно же, это просто, с моей точки зрения, ну, по-моему, беспрецедентная ситуация, когда абсолютно не имеет значения и абсолютно не вызывает доверия заявление официальных лиц. Понятия не имеем, что они скажут завтра, в той или иной степени, в той или иной форме. Меморандум, который подписал Трамп, я уже не знаю, там, что-то он подписывал там. Очень многие американские средства массовой информации охарактеризовали его почву, как Трамп написал свою последнюю стенограмму. Вернее, так сказать, я забыл уже, как называется этот показание, так сказать, ритмичности сердца. Да? Вот. Стенограмму, да, наверное. Вот. Потому что она действительно похожа на экограмму эту. Вот. И, конечно же, в данном случае, как вы сами понимаете, это действительно напоминает какую-то схему, график, а не подпись как таковую. Вот. Потому что мы же не знаем, а с иранской стороны подписано или нет. С другой стороны, из Ирана идут достаточно жесткие заявления по поводу того, что... Да, в общем-то, так сказать, там особо не обращают на это внимания. Более того, после вот сегодняшней это кардиограмму, вот спасибо, подсказали. Забыл, надо же, позор мне, надо же, выражу в семье врачей. Кардиограмму свою. Спасибо, Эксамара. Вот. Ну, он говорит, что это подпись. Ну, как вы сами понимаете, соврет, потом недорого возьмет. Энцефалограмму. Окей, все, уже мы выяснили, что это такое. Но в любом случае это похоже на все, что угодно, но только не на реальную подпись какого-то серьезного документа. Ну, по крайней мере, как говорил товарищ Шарапов, когда его взяли в заложники, чем богаты? Другого-то все равно же нету. Так что предъявить, что называется, уже нечего. А нынешний удар в Израиль — это, безусловно, провокация в очень большой степени, потому что Ирану уже раздались достаточно жесткие заявления по поводу того, что они приостанавливают действие этого договора. Но не хочу сейчас слишком вот ввергать вас именно вот в эту ипостась и что там будет сейчас происходить, потому что, ну, все что угодно может происходить, абсолютно. Если завтра возобновятся действия, по крайней мере, уже, наверное, из нас никто не удивится, абсолютно. Это уже настолько, с моей точки зрения, неконтролируемый процесс ни одной стороны, что об этом уже говорить даже не приходится. Деньги сейчас, если Конгресс выделит 80 миллиардов, ну, это фактически продолжение операции. А подогнать опять авианосцы или отправить войска, ну, вы знаете, с них станется. Все может быть опять. Все опять же может быть. Так что давайте немножко подождем, увидим. А вот в этой связи я хотел бы все-таки обратить ваше внимание вот на что. В очень большой степени хочу посвятить передачу тому, что происходит внутри Соединенных Штатов. Внутри Соединенных Штатов заканчиваются так называемые праймерис. Это вот промежуточные выборы, которые будут в ноябре. А сейчас происходят партийные такие, скажем так, съезды, которые выдвигают кандидатов в сенаторы, в конгрессмены, на губернаторские должности представителей партии. В основном, конечно, это республиканцы и демократы, других там просто даже и нет. Есть несколько независимых у нас ребят в Вайоминге, в Монтане, но в целом все это у нас идет уже, как говорится, по накатанной. И вот здесь у нас происходят любопытные события, которые в какой-то степени отражают все-таки общую картину вот этой нестабильности. 2036, допустим, так и пишет. Где надоело нестабильность США, ну и посылает, так сказать, так аккуратно, культурно, на грани. Но вот. Действительно, потому что здесь вот то, что сейчас происходит, эта внутренняя нестабильность внутри Соединенных Штатов, она как раз в очень большой степени отражает, с одной стороны, неопределенность внешнеполитического вектора, а именно фактически отсутствие его, потому что мы с вами видим, что то, что сейчас происходит, то, что позволяют себе официальные лица и неофициальные лица, американской администрации, специальные посланники, но это никакого отношения к реаль-политике, к реальной дипломатии фактически же уже не имеет. Мы это прекрасно с вами должны, наверное, понимать. И, конечно же, мы здесь понимаем, что в любой момент все это может быть отыграно опять назад. Это слова ничего уже не стоят этих людей. Абсолютно. Как хорошие, так и плохие. Это, я думаю, что это общая, наверное, концепция. Она присуща не только уже Соединенным Штатам, и даже не столько им, а именно вот всему Объединенному Западу. Мало ли что, условно говоря, мало ли что мы там подписали. Мало ли о чем мы с вами договорились. Ну, сейчас возьмите Минские соглашения, Стамбульский, Нормандский формат. Посмотрите, ложь, обман, лицемерие абсолютно везде повсеменно. Ни одно слово не является в той или иной степени правдой. Ну, конечно, мы можем еще дальше взять исторический экскурс, такой сделать. Это во времена, когда нам обещали, что НАТО не будет расширяться. Ну, там они это говорят, что мы же не подписывали. Там, да, если подписано, это ничего не значит абсолютно. Совершенно. Причем я бы хотел обратить ваше внимание, это касается не только взаимоотношений, допустим, с партнерами или тем более с противниками, коими они нас всегда считали. Нет, речь идет и между собой. Ну вот посмотрите, в 2010 году Обама подписал вот знаменитое это соглашение по Ирану, где в принципе там даже еще в меньшей степени были уступки определенной иранской стороне для того, чтобы взять под международный контроль так называемую ядерную программу самого Ирана. И Иран соглашался на это за разморозку активов, за снятие санкций, эмбарго и всего прочего. То есть в принципе Барак Обама, тогдашний президент, он сделал свою работу. Сейчас то, что делает Трамп, который дезавуировал полностью, исключительно по политическим причинам, абсолютно исключительно по политическим причинам, он сейчас якобы подписывает меморандум, который гораздо хуже по своим условиям, чем то, что подписывал Барак Обама, и это сейчас у нас превозносится, как будто это какое-то достижение. Я говорю, что это странная уже вещь, но я вот слежу за либеральной прессой, так называемой, американской, но там сейчас какой-то смысл появляется. Но этот смысл не потому, что они неожиданно стали профессионально работать, а потому что это антитрамповская повестка. Ну а CBS, NBC, ABC, пока еще CNN, New York Times, их же хлебом не корми, чтобы покритиковать Трампа. Вот на этой волне возникает определенная объективная картина. Это точно так же, как испорченные часы, которые два раза в сутки показывают правильное время. Вот это как раз тот самый случай. то, что мы видим сейчас. Не будем давать слишком большой политический кредит этим средствам массовой информации, но констатация факта того, что Трамп погубил огромное количество международных договоренностей, ведь это же не только сделка по Ирану, это же еще и договор ОСВ по ограничению стратегических вооружений, которые не продлились, средней и малой дальности ракеты, так называемый договор «Чистое небо» противоракетной обороны, все, что с этим связано, полностью это дезавуировано. У нас нет ни одного международного договора, который бы имел такой стратегический характер, который хотя бы формально, хотя бы на бумаге каким-то образом обозначал характер отношений между двумя великими ядерными державами, которые в состоянии за один пуск уничтожить всю планету целиком. Ничего нет, никаких сдерживающих факторов нет. На данный момент мы можем строить, мы можем производить любое количество ракет, любое количество боезарядов. Мы опять, наверное, вернемся вот в эту гонку вооружений, потому что деньги, в принципе, выделяются на модернизацию вот этой ядерной триады Соединенных Штатов Америки. Это касается и новых подводных лодок, которые они сейчас пытаются делать. У нас этот процесс уже достаточно давно идет. Это касается ракет, стратегических баллистических ракет стратегического назначения, которые у нас тоже прошли. В Америке этого сейчас нету. Старая Minuteman 3, которая уже лет 50 ей. Еще неизвестно, летают они или не летают. Поэтому в данном контексте мы с вами должны... Я еще раз хочу повторить, это не то, чтобы я каким-то образом констатирую какие-то конкретные факты по вот эскалации напряжения. Нет, проблема не в этом сейчас. Проблема в том, что развитие событий может пойти в абсолютно любом направлении. Абсолютно в любом направлении. Это зависит совершенно субъективный фактор. Вот захочу, сделаю так. Захочу, сделаю не так. Я еще раз хочу повторить, проблема здесь одна. Сверхдержава, крупные страны, такие не только, как мы, допустим, Китай или Соединенные Штаты Америки, я думаю, даже и другие региональные державы, не имеют права на непредсказуемость. Эта опция не должна быть. Даже если что-то худшее, даже если что-то совершенно антироссийское, антикитайское, антиамериканское, неважно, это должно быть абсолютно все предсказуемо. Сейчас этим могут похвастаться только две великие страны, это Китайская Народная Республика и Российская Федерация, которые совершенно четко обозначили свою доктрину, совершенно четко обозначили свои интересы, совершенно четко обозначили сферы своего влияния. Можно соглашаться, не соглашаться, но можно именно таким образом сделать. Когда Трамп заявлял по поводу Гренландии, Канады, Венесуэлы, ну, мы помним с вами, это совершенно фантасмагорические планы, которые он делал, даже это в какой-то степени было, ну, какой-то все-таки демарш, какой-то шаг. То есть, ну, хорошо, понятно, ты хочешь присоединить Канаду, ты хочешь присоединить Гренландию, понятно это было, да? Но даже это сейчас уже как бы отыгрывается назад, и мы сейчас просто не понимаем, чего же хочет Трамп. Чего вы добиваетесь? Остановить, что называется, этот поезд, который несется на всех парах от монополярного мира к многополярному миру? Это невозможно, это объективный процесс. Мудрости Рузвельта Трампу не хватает, потому что Рузвельт прекрасно понимал, что после Второй мировой войны Британская империя уходит на задний план, и появляется новая сила, с которой надо считаться. Причем Рузвельт это понял еще в 1933 году, когда установил дипломатические отношения. Вопреки списку, стону тех же самых европейцев, начиная от Пилсудского Польши, кончая Чемберлена в Англии и всеми остальными, всей этой камарилии, которая потом была смята Гитлером за несколько недель. Он прекрасно понимал, что это реалия наша. Он это сделал вывод, когда посмотрел просто на карту. Говорит, а что это за белое такое пятно? А это Советская Россия. Ну и что, вы хотите игнорировать на тот момент 1/6 часть всего мира, что ли, суши? Конечно же, здесь это. То есть вот этого реалии, вот этого подхода, реалистического подхода, который в свое время обладал Рузвельт, в свое время обладал, может быть, немножко в меньшей степени, но Джон Кеннеди, как видите, как мы с вами помним, он не успел это сделать. Но, по крайней мере, вот эти шаги, которые вели бы к деэскалации, шаги, которые вели бы к установлению нормальных отношений, невзирая на все противоречия и на все несовместимости, которые можно себе придумать. Но я не думаю, что, допустим, больше было различий между Сталинским Советским Союзом и, допустим, имперским, там, Британской империи времен Черчилля или, допустим, Соединенными Штатами Америки времен Рузвельта. Я думаю, что все-таки сейчас гораздо ближе позиция по очень многим вопросам. По крайней мере, нет вот этой заидеологизированной коммунистической большевистской повестки, которая, ну, якобы раздражала их. Мы-то сейчас с вами прекрасно понимаем, что это никакого отношения не имело ни к коммунизму, ни к социализму. Это имело отношение непосредственно именно, в первую очередь, имело к России. И неважно, какая форма правления. Так, давайте мы ответим, потом продолжим. Да, слушаю вас.
4: Да, Рафаэль, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, да. Два, если можно, вопроса.
3: Пожалуйста.
4: Первый, зачем нам мост, который Дмитриев там говорит, да? Вот. И второй, вы не изучали вопрос, когда идут атаки дронов у нас вот на Москву, они Starlink не используют для наведения на территории России?
3: Используют, я сразу вам могу сказать. Используют. Угу. Используют, да.
4: Понятно. И мы это никак не можем...
3: А мы это никак, да. У нас мы красные линии очерчиваем. Я не знаю, где мы очерчиваем, мы все очерчиваем. Да, спасибо за вопрос. Теперь то, что касается туннеля, мне тоже непонятно, если честно, особо. Вот не ясно, Саша. Я понимаю, что господин Дмитриев у нас великий инвестор. Но, судя по всему, ему нужен хороший заместитель по политологии, по политической составляющей, я так думаю. Потому что строительство это, ну, это, конечно, любопытно очень. Я помню, во времена моего детства, я читал, по-моему, это была книга Казанцева, нашего замечательного фантаста, который тоже вот как раз он тогда описывал строительство вот этого. Тогда это был подводный туннель такой был, по-моему, не мост. Ну, вот. Ну, это фантастика была. Это была фантастика. Это тот период был, когда конец 50-х годов, так называемый оттепель, когда еще более-менее там воспринимались какие-то реалии. Ну, но все равно это была фантастика. Я не совсем понимаю. Я не знаю, может быть, кто-то мне объяснит, но зачем нам устанавливать... Это как Северный поток. Ну, что? Ну, сделали мы Южный поток, Северный поток. Ну, Южный поток еще более-менее. Ну, вот Северный поток построили, считайте. Ну, и что? Какой смысл в туннеле, если та сторона будет закрыта на выезде? Какой смысл ее строить? В любой момент причем. Абсолютно в любой момент по неизвестной причине. Это может быть просто закрыто. Ну, не понравится им что-то там, еще что-то. Это же... Ой. Да, слушаю вас.
5: Здравствуйте, Рафаэль Никитич, Олег.
3: Да, да, Олег.
5: Скажите, вот 14 июня в телефонном разговоре с нашим президентом Трамп сказал ему, пообещал, что будет воздействовать, окажет воздействие на вот на евронатовцев и на Зеленского. Угу. С другой стороны, подписал там декларацию, поставил свою подпись Трамп, где нет ни одного слова о переговорах, а только о военной и финансовой помощи Украине. С другой стороны, вот опять в Москву собираются Уитков с Кушнером. И тоже такой момент, заявление Лаврова, по-моему, или сегодняшнее, или вчерашнее, по поводу применения России ядерного оружия, если вот как бы НАТО, ну проще говоря, совершит какую-то военную агрессию против России. Это тоже очень жесткое заявление Лаврова, по-моему, сегодня. Вот как бы вы могли это прокомментировать? Спасибо.
3: Ну, по поводу приезда я тоже не... Мне, понимаете, в чем дело? Вот мне вообще сейчас не совсем понятно. После вот всех заявлений, начиная от заявления Рубио, который абсолютно четко определил место Соединенных Штатов в этом конфликте. Я уже не говорю о Европе. У них хотя бы немножко сейчас совести хватает провозгласить и сказать, что они не могут быть посредниками. Вот и Кошта, и Макрон заявили, что они не могут быть посредниками. Почему? Потому что они поддерживают Украину в полном объеме. Вернее, не Украину, а бандеры нацистов, которые оккупировали Украину. То же самое мы можем сказать сейчас и о Трампе. Устами Марка Руби, официальное лицо, госсекретарь, который сказал, что мы предвзяты, что мы на стороне Украины. О чем дальше говорить? По поводу Украины, я имею в виду. О чем вообще говорить? О каких инвестициях говорить, когда до сих пор наша дипломатическая собственность арестована? Когда до сих пор наши дипломаты не могут свободно, ну, по крайней мере, как остальные, передвигаться? Выполнять свою работу. Ну, дипломат для чего находится в стране? Чтобы устанавливать связи, контакты. Полностью отрезанные люди. Это касается европейских стран, это касается Америки. Там изменений особых нет. Мы должны в корне пересмотреть доктрину и должны понять, что слова это, конечно, могут быть слова, слова о мире, слова о том, а дела они совершенно другие. Дела заключаются в том, что Трамп вчера и после этой семерки, и после всего, он сказал, да, мы поставляем оружие, но он с гордостью сказал, европейцы платят за это. Простите, нам-то от этого чего? Точно так же русские люди гражданские, наши дети, женщины, старики, они убиты американским оружием, при помощи американского оружия. Американцы убивают граждан России, гражданское причем население. Я уже не говорю о наших солдатах, которые тоже находятся под колпаком вот этих всех старлинков, палантиров и всего прочего. Без них бы это бы же вся эта банда, так сказать, она бы была бы уже в течение недели бы рассеяна. Это только благодаря им, благодаря американцам, благодаря англичанам и это. Это и американцы прежде всего, потому что, насколько я не особо хочу вторгаться в военную экспертизу, вы знаете, уважаемые радиослушатели, но многие мои коллеги, они это отмечают. Без этого вообще даже разговора бы там не было. Я не говорю уже там хотя бы о каких-то, но тем не менее, там противовоздушной обороны, которую они там соорудили. Сейчас вот мы видим заявление Писториуса, министра иностранных дел ФРГ, который заявляет, что... министр обороны, который говорит, что мы совместно теперь будем делать, мы совместно будем выпускать все это. Ну, о чем говорить? Почему наше посольство в Германии? Вот объясните. Почему наше посольство в Польше? Почему наше посольство в Англии? Ну, хорошо, с Америкой давайте, так сказать, может быть, немножко повременим там это. Что нас держит? Финляндия, Швеция, Норвегия, что мы там делаем? Я еще раз хочу повторить. Там нет, я повторяю, ни одной политической группы, ни одной политической силы, которая бы не то, чтобы была пророссийская, мы об этом вообще с вами не говорим, но которая была хотя бы умеренно антироссийская. Они всех в рамках русофобии полны. Возьмите политический спектр Англии, возьмите Германию, даже альтернативы для Германии. Давайте без иллюзий на этот счет. И наша, так сказать, любимица одно время Ли Пен, которая там, так сказать, била себя в грудь, говорила, что она за справедливость, что она против, так сказать, бандеры нацистов, очень быстро сдулась и сейчас по французскому телевидению вещает о том, какая Россия плохая, какая она, какая Россия агрессор, какая Россия агрессор. Это же все, нету там политического сил, которые бы готовы были и могут в ближайшее время, я имею в виду не вот 2-3 десятилетия, которые могли бы выступить, просто прийти и сказать. Вы посмотрите, вот они ищут посредника, чтобы просто начать переговоры с нами. Нет этих людей, понимаете? Старик Шрёдер, которого они ни в коем случае не допустят, но и тот, который ничего не решит. Нету этих политических сил, которые бы в какой-то степени могли бы быть посредниками. Мы уже называем даже патриарха Иерусалимского, который он как бы мог бы выступить посредником в этом плане. А так этого нету, понимаете? Ну, такие вот позитивные какие-то сейчас сигналы из Болгарии у нас идут. Надо обращать внимание. Ну, Словакия, конечно, тоже. Но вы же понимаете, что это настолько все... настолько все несерьезно в политическом смысле. И, конечно, никто никогда не доверит этим людям, допустим, в какой-то степени представлять там Евросоюз или еще кого-то. Для установления элементарных отношений. Мы в корне должны пересмотреть нашу политику, исходя из тех реалий, которые сейчас у нас есть. То, что мы с вами видим. Это мое личное мнение, которое может не совпадать с мнением редакции и вами. Слушаю вас.
6: Здравствуйте, Рафаэль Вайс. Вы знаете, я тут видел репортаж с речитативом с русским переводом. Многие конгрессмены, в том числе сенаторы, независимо от партийной принадлежности, удивлены уже не один месяц поведением Трампа. И требует опубликовать еженедельные визиты в закрытый стационар, что там за процедуры производятся. Но два диагноза известны. Это прогрессирующая пенсивирация и рецидив венозной недостаточности. Он уже как Байден на мероприятиях начал засыпать. Mm-hmm. Вот у меня вопрос к вам, если вам известно. Какой кворум нужен для того, чтобы эти документы, возможно, были бы опубликованы, хотя это медицинская тайна. Mm-hmm. И как на Байдена, которого менее, я думаю, критиковали конгрессмены, что у нас, как, к сожалению, российские СМИ не транслируются, как это чревато для Трампа? Спасибо.
3: Угу. Значит, дело в том, что действительно это вот тайна документация по поводу здоровья человека, она защищена Конституцией, ее никто не имеет права ни в коей мере открывать. В случаях только по решению суда или специальной комиссии, которая назначена Конгрессом. То есть, если, чтобы опубликовать эти данные, нужна специальная комиссия в рамках импичмента, потому что это же все идет туда, и только на основании вот этого, в закрытом слушании, это может быть опубликовано о недееспособности президента. В нынешней ситуации, до ноябрьских выборов, это практически невозможно. Республиканцы, конечно, этого не допустят. Потому что по многим многим причинам. Да, и я вам скажу честно, это даже невыгодно и демократам. Потому что если сейчас даже представить практически невозможно, что Трамп будет отстранен по этой причине, по своей недееспособности, хотя после Байдена, согласитесь, это, ну, простите уж меня, не прокатит никак. Но в данном случае тогда это будет Венц. А Венц – это человек, который, ну, скажем так, не устраивает демократов и не Оконов тоже в республиканской партии. Он тогда 2 года, у него будет фора для того, чтобы подготовиться уже в рамках президента, для исполняющего обязанности президента, подготовиться к выборам 2028 года. Поэтому я думаю, что даже вот по этим причинам этого не будет. Вячеслав спрашивает: Рафаэль, вы вопросы кому задаете? Мы задаем вопрос. Почему никто не спросил журналистов? Это Владимир Владимирович. Вячеслав, я как раз и задаю эти вопросы. Не вам, поверьте мне. Это тема, о которой вы говорите. Это то, что вас волнует. Я это то же самое. Я задаю это нашему политическому руководству, в том числе Владимиру Владимировичу. А как вы думаете? Конечно, туда. Я просто при этом не устраиваю истерики, не посыпаю голову пеплом, а хочу, чтобы очень многие вопросы были, проблемы, которые есть, чтобы на них обратили внимание, чтобы они были решены. И то, что это слышится, поверьте мне, это слышится. И ни у кого никаких сомнений нет, кому я задаю этот вопрос. Как не только я, и мои коллеги-журналисты, которые на многих каналах, мы эти вопросы задаем. Мы просто прекрасно понимаем, какая ситуация сейчас у нас в стране. И мы прекрасно понимаем, что нужно в данной ситуации, безусловно, консолидированно решать эти вопросы. Я делаю свою работу, и я задаю это именно туда наверх. Именно это вопросы президенту, это вопросы нашему МИДу, это вопросы нашей Думе, им. А не думайте, это не футбол политический с вами, что вы мне задаете вопрос, а я это, как говорится, передаю вам, и, так сказать, скромно похихикивая, так сказать, делаю вид, что как будто я ничего не заметил, и ничего не знаю, и ничего не вижу. Нет, я не так вижу свою работу журналиста, по крайней мере, не так этому учили. А то, что это слышит, то, что реагирует это, поверьте мне, это происходит. И если я в эфире, если я выступаю на телевидении здесь, значит, процесс идет медленно, не так быстро, ну... Торопиться не надо, как говорил один персонаж. Сейчас давайте послушаем выпуск новостей, который подготовили мои коллеги вместе со мной. А после этого продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: 20:30 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В Банке России не увидели рисков переохлаждения экономики. С таким заявлением на пресс-конференции после заседания Совета директоров ЦБ выступила Эльвира Набиуллина. По оперативным данным, в целом деловая активность по стране в мае растет. Я уже говорила, что мы видим ускорение потребительской активности. Рисков переохлаждения экономики мы не видим, отметила глава регулятора. Набиуллина напомнила, что главных маркеров, которые используют ЦБ и большинство экономистов, сейчас нет. Это уход инфляции сильно ниже цели, рост безработицы и падение реальных доходов, пояснила она. Минэкономразвитие отменило рекомендации о приостановке продаж туров на Ближний Восток. Министерство сделало это после заявления МИДа России. В сообщении внешнеполитического ведомства говорилось об отмене рекомендации гражданам отказаться от поездок в страны Персидского залива в связи с изменением обстановки. При этом представители Минэкономразвития обратили внимание, что нашим соотечественникам, планирующим поездки в Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовскую Аравию, следует проявлять бдительность и осторожность, а также внимательно следить за сообщениями российских ведомств. 11-летний ребенок пострадал в Брянской области при ударе дрона ВСУ. Украинские военные атаковали город Трубчевск, сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. Мальчик доставлен в больницу, ему оказали всю необходимую помощь, написал он в канале в мессенджере Макс. Минобороны ранее сообщили об уничтожении в течение 6 часов 216 украинских беспилотников. Часть дронов, дежурные средства ПВО, сбили над территорией Брянской области. Алжирская федерация футбола подала жалобу в ФИФА на неудаление Лионеля Месси. Нападающий сборной Аргентины оформил хет-трик в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2026. Встреча завершилась со счетом 3-0 в пользу подопечных Лионеля Скалони. Алжирская сторона утверждает, что национальная сборная пострадала от ряда спорных решений арбитра из Польши. По мнению представителей федерации, судья должен был удалить Месси с поля за фол на 32-й минуте. Во втором матче группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Аргентины сыграет с командой Австралии 22 июня. В ночь на 23 июня алжирцы встретятся с представителями Иордании. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
11: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра. А ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой.
12: В эту субботу тема программы «Искусственный интеллект в науке». В эфире младший научный сотрудник лаборатории машинное обучение и семантический анализ Института искусственного интеллекта МГУ Михаил Пукема.
2: Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва, 94,8.
2: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайт».
3: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Продолжаем нашу передачу «Америка. Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей этой передачи. СМС-портал 925-888-94-8. Телеграф для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Заходите на Дзен, мы там тоже. И, конечно же, на нашу сеть «Макс» тоже. Не забывайте о моем личном телеграм-канале «Америка. Лайт». К сожалению, это напрямую... У нас проблемы с Телеграмом, но, тем не менее, я стараюсь вести, потому что у меня вот появилась определенная аудитория за рубежом. И те из вас, кто заходил на мой Телеграм-канал «Америка Лайт», они видят, что я там публикую некоторые данные, информацию на английском языке. Ну вот, что могу, как говорится, делаю. Позвольте зачитать ваше сообщение. Николай пишет, вроде бы как в отношении президента США медицинская тайна не действует. Действует на всех граждан, по крайней мере, по закону, на всех граждан США, а раскрытие этой информации только в рамках какого-то дела. То есть никто не может просто прийти и потребовать у врачей вашу карту. Но если, допустим, вы пилот самолета или, допустим, было совершено какое-то преступление, в рамках этого по решению суда это происходит. То же самое происходит с президентом, что разница, что здесь еще нужно решение Конгресса по этому поводу. То есть комиссия должна сделать соответствующий запрос и, соответственно, в рамках вот этого дела производства там о недееспособности, о преступлениях, которые совершались, допустим, если совершались президентом, тогда это санкционировано. А так нет. Но это я вам говорю как есть, а вы сами понимаете, практика может быть, конечно, другая. Аутсайдер, да там никто не живет, до Чукотки не дорвет. Но это по поводу тоннеля, наверное, вы говорите. Вы знаете, это не вопрос Чукотки или кто живет или не живет. Не живет, будут жить. Вопрос просто с кем, понимаете? С кем это делать? Давайте мы лучше хорошие дороги проложим в Китай, в Северную Корею. Кстати, Трамп тут у нас заявил недавно в интервью, что надо разобраться с ядерной программой. Он встречался с президентом Республики Корея, Южной Кореи, и говорил, надо разобраться с Северной Кореей. Слушай, Фредыч, ты еще не закончил эти дела. Уже в Корею лезешь. Там-то точно есть атомное оружие. Вот, господи, а. Неугомонный какой-то просто. А результаты с выборами Трампа как раз и есть один из ярчайших изъянов демократии. Николай, да может быть, вы знаете, может быть, изъян или еще что-то. Ну, кто его знает? А, Витазус Экспер, это какой-то странный ник. А кто выбирает на главу нашего регулятора и кто имеет право отозвать, если он чему-то не соответствует? Это я понятно, что вы про Нобель на всякий случай. Вы знаете, это вообще вот такие тайны какие-то очень непонятные. Но я думаю, что, конечно, это в руках премьера, Госдумы и президента. Не ошибемся. Так что здесь. Рафаэль, вы верите в светлое будущее США? Ну, господи. Светлое будущее США. То, что у него будет какое-то будущее, это 100%. А вот какое будущее, это, простите, у меня стеклянного шара нет. Ирина пишет. Мелони негодовала по поводу неправды от Трампа и сказала, что он потворствует врагам. Кто они, эти враги, что они сделали? Да, вот вы здесь спрашиваете, а что произошло, собственно говоря, с премьер-министром Мелони и Трампом? Трамп вот в последнем интервью, которое он давал уже после, он сказал совершенно неожиданно какую-то такую оскорбительную фразу. Якобы премьер-министр Мелони, она бы ну, просто умоляла его сфотографироваться с селфи. А он, так сказать, ей вот, ну, потому что она не дала посадить военные самолеты, я так понимаю, которые должны были перебрасывать грузы и вооружение в Иран, он, значит, ей в этом отказал. Ну вот Мелония там гордо сказала, что ни я, ни Италия, мы никого не просим и просить не собираемся. И также она отметила, что он себя гораздо более терпимее ведет с врагами своими и с врагами Запада, чем с их вот союзниками, как бы так. Ну вот на этой почве разыгрался такой мини-скандал в стакане. Я уж не знаю там, что она будет делать, что будет говорить. Но ее это так взволновало, что она даже курить бросила. Это точно информация. Да, слушаю вас.
14: Здравствуйте, Рафаэль. Здравствуйте. Я не знаю, что вы тут имеете в виду про Карелию, что Дональду Трампу делать, но Дональд Трамп хочет свободы, и надо помогать Украине. Вот так вот.
3: Простите меня, уважаемый радиослушатель, вернее, просто радиослушатель, вы какую-то пургу сейчас несете, сказали, по-моему, вы не совсем даже понимаете. И не Карелия, а Корея мы говорим. Соберитесь немножко и постарайтесь повнимательнее меня слушать. Украине помогать. А еще что вам? Слушаю вас.
15: Алло, добрый вечер, Рафаэль. Хотел бы вас попросить быть немножко футурологом. У меня такой вопрос. Недавно ученые зафиксировали серию подземных землетрясений на большой глубине, вот в районе разлома, где Лос-Анджелес и такое прочее. То есть, ну, и там всем известный Йеллоустоунский вулкан. Если в случае вот какого-то такого катаклизма, который там глобального масштаба будет, в Америке случится, власть устоит, или там будет полная анархия, там каждый штат сам за себя, и как вот в этом случае в Америке там будет контроль над ядерным оружием, то есть что я там понял. Можно ожидать от такого.
3: Я понял, спасибо. Да. Вы знаете, я не беру на себя смелость футуролога, но я вам рекомендую посмотреть с десяток, наверное, на мой взгляд, очень симпатичных голливудских фильмов, которые как раз вот и, скажем так, прогнозируют эту ситуацию со взрывами, в том числе и Йеллоустоун. Я не помню, как название, там Вуди Харрельсон прекрасно играл ненормального ученого, который поселился на этом Йеллоустоун и который встретил этот апокалипсис, радостно улыбаясь, обвешанный антеннами там и самыми разнообразными там девайсами. Так что я думаю, это к Голливуду. А мне очень сложно сказать. А вот сады, тоннель как монорельс в Москве никому не сдался. Ну, в принципе, да, потом сделают прогулочную какую-нибудь. Вот. Так что здесь Эрекс. Эрек переводится как русский хохол с русского хутора. Хорошо, буду знать. Да, я вас помню. Так, давайте еще возьмем, потом продолжим. Да, слушаю вас.
16: Здравствуйте, Рафаэль Никитич. Да. Олег, хотел спросить, вот Трамп, уезжая со встречи G7, сказал, что забыл обсудить там Гренландию, что, конечно, несколько забавно. Угу. А с другой стороны, вот Израиль снова бьет по Ливану, и поэтому в ближайшие 2 месяца, ведь вот эта так называемая вот мирная сделка с Ираном, может просто завершиться новыми атаками США на Иран и ответными ударами Ирана. Вот тоже, какое ваше мнение? Спасибо.
3: Ну, мы здесь с вами свидетели беспрецедентной ситуации в отношениях Израиля и Соединенных Штатов Америки. В Израиле проклинают Трампа и Венса, соответственно, в Америке тоже по всем швам трещит вот это произраильское, проеврейское лобби, к удовольствию глобалистов, которые поддерживают в очень большой степени сейчас другую сторону, скажем так, и европейские бюрократы тоже. Так что там сейчас просто начинается такая буча, свара. Это люди, которые не совсем понимают, что они вообще, куда они, что они вообще натворили. Это не понимает ни Трамп, это не понимает ни Нетаньяху, потому что они совершенно другого ожидали. Они ожидали распада Ирана. Это абсолютная, тотальная некомпетентность. Вот когда мы с вами говорили об этом, в основном я говорил о Соединенных Штатах Америки. Но, как видите, это относится к Западной Европе в полном объеме и к Евросоюзу. Абсолютная, тотальная, дремучая некомпетентность. Признаться, несколько неожиданно для истеблишмента Израиля, который тоже попал вот в капкан абсолютного непрофессионализма в этом плане. Я думаю, что здесь просто Нетаньяху, как опытный человек, он же уже был много раз премьер-министром, министром обороны был, вот, человек, ну, что называется, ветеран войны, но это вот тот самый случай, когда лиса попала в капкан четырьмя лапами сразу, хитрая лиса. В данном случае это, конечно же, то, что он натворил, Нетаньяху, для Израиля, это беспрецедентно. Я, кстати, хочу обратить ваше внимание, я вот сейчас слежу по другому проекту за англоязычной прессой в Израиле, там колоссально противостояние оппозиции решением из Нетаньяху в этом отношении. Очень сильная оппозиция, причем с двух сторон, и со стороны радикальных левых людей, социалистов там, и, соответственно, конечно, правые радикалы тоже не одобряют то, что... Ну, одни говорят, что он слишком много чего натворил, другие говорят, что слишком мало пока еще сделал, всем не угодишь. Так что я не завидую сейчас ему, точно так же, как я не завидую Трампу. Ну, Трамп, это, конечно, просто бесподобно. Он заявляет, что это тотальная, так сказать, он считает, что это победа. Все, капитуляция, говорит. Я не знаю, но кто-то должен сказать Дональду Трампу, президенту Соединенных Штатов, что, ну, что вы там курите, ребята, какая победа? Вы о чем вообще говорите-то? Вы сейчас, Дональд Трамп сейчас, говоря о капитуляции Ирана, совершенно конкретно заявил две вещи, которые были немыслимы ни под каким видом еще год тому назад. Просто недопустимы по сути. Трамп совершенно спокойно говорил, что программа баллистических ракет – это нормально для Ирана, он имеет право это делать. Так как другие страны имеют там тоже якобы это первое, что вообще немыслимо. Всегда говорил, что ракетная программа, ядерная программа должны быть уничтожены в конец, никаких ракет, ничего. И сейчас он говорит о разморозке активов, и не просто о разморозке, а о создании еще 300-миллиардного фонда восстановления. Более того, у меня есть информация, что сейчас ведутся переговоры о компенсациях семьям погибших девочек и вообще кто там сейчас погиб. Гражданское население. Это тоже втихаря будет компенсировано. Это капитуляция? Ну, простите, тогда уже, ну, уже знаете, ну, уже действительно вот с катушек сходит абсолютно все. Это не то, что уже реальполитик. Это уже просто нельзя никак называть, потому что, ну, это черное-белое, белое-черное, хорошее, плохое, плохое-хорошее. Ну, это, конечно, это орвеловская уже война, это мир, мир – это война. Абсолютно неадекватное восприятие реалий. И это что у него? И мы ожидаем от этого человека каких-то логичных шагов в отношении, допустим, ситуации на Украине, что ли? Он же поставил, понимаете, в чем дело? Вот сравните эту риторику, которую я вам сказал, и сравните то, что он говорит по Украине. Он говорит, мы хотим добиться мира, мы хотим, чтобы установился мир между Украиной и Россией. И что они делают для этого? Нет, они не переговоры ведут, они, так сказать, не, как он обещал в Анкоридже, надавить, так сказать, на украинскую сторону, чтобы прийти к какому-то договоренности. Нет, они поставляют дополнительное вооружение, только он хвастается. Ну, теперь Европа платит. Ну, нам, конечно, легче это, да? У нас сразу, как здесь, да, ну, это совсем другое дело, да? А что эти, так сказать, те же самые ракеты, те же самые разведданные, они что, не убивают по-прежнему русских людей? Точно так же. Только американцы сейчас с этого деньги имеют. Это еще более цинично, по сути своей. И предоставляют разведданные. Это так они хотят установить мир, убивая нас. Они что думают, сколько мы это сможем терпеть? Вот вы же здесь спрашиваете постоянно, действительно, сколько еще терпения будет у нашего политического руководства, чтобы просто уже, ну, простите, надо ответить уже. Понимаете? Это надо ответить абсолютно точно. это люди абсолютно неадекватные во всех отношениях, каждый по-своему. Нацист Зеленский, нацисты, которые в Германии, и то же самое, что сейчас делает Трамп, который еще не дошел до этого определения, с моей точки зрения, но тем не менее, это неадекватные люди. Это люди, которые совершенно не дают отчет своим поступкам. Более того, для меня здесь вопрос только один. Они это сознательно делают, или это у них такая игра, понимаете? А мы хотели как лучше, вы знаете. Мы хотели, чтобы у вас был мир, покой. Что мы делаем? Поэтому поставляем оружие. Причем, понимаете, что дело? Лицемерие, ну, здесь откровенное. Почему? Когда началась агрессия против Ирана, в первые же дни американцы заявили, никто, не дай бог, Китай будет поставлять оружие Иран, не дай бог, Советский Союз будет поставлять, не дай бог, он будет, так сказать, там что-то делать, понимаете? Более того, Израиль нанес превентивные удары по портам Ирана в Каспийском море. Я думаю, не надо объяснять, каким образом они бы так предполагали, каким образом Иран мог бы использовать порты Каспийского моря, и кто бы мог по Каспийскому морю им делать какие-то поставки. Они даже без всякой информации об этом, они уже закладывались на это. А у нас Жешев, у нас там, у нас все работает. Одесса работает. Вообще не вопрос. Че угодно везите. Зерно, ракеты, все, как говорится, у нас красная линия. Имейте в виду. Так, слушаю вас.
17: Рафаэль, добрый вечер. Это Гурген.
3: Да, здравствуйте, Гурген.
17: Раз вас слышишь, без... Вы знаете, мне кажется, что при помощи Трампа вот вы задали очень важный вопрос. Играли это, либо это какая-то продуманная стратегия. Видите, мне представляется, что при помощи Трампа, в принципе, власть, принадлежащая в США сейчас, подменяют стратегию тактикой. Они пытаются вот именно этим своеобразным способом блефа, провокаций и чего угодно, да, ну, чего только стоит 37 побед над Ираном, не так ли?
3: No.
17: Они стремятся действительно подменить, создать у мира, и у нас в том числе, им это просто необходимо, впечатление, что они знают как. И они знают, что и к чему они стремятся, да? Вот у меня единственное сегодня замечание, мне представляется себе, что эти удивительная старческая спесь Трампа, его игры, мне кажется, кто-то пытается импровизировать, ограничивая Трампа в его некоторых проявлениях, так или иначе. Mm-hmm. Вот, а более всего, простите, ради бога, я уж улыбнусь, забавен дуэт Витков и Кушнера, которые развили такую удивительную активность, что они практически должны, они выполняют функцию вице-президента Соединенных Штатов, который должен был бы, с моей точки зрения, принять участие в различных переговорах.
3: Да.
17: Так что, как нам пожелал бы Трамп, поживем, увидим.
3: Спасибо. Спасибо, да, Гурген. И хотите, обратите внимание, что, как удобно, специальные посланники, которые ничего не добьются или что-нибудь опять сделают не так, как легко сказать, ну, это вообще-то не член администрации, ну, это специальные посланники были, ну, это же не госсекретарь, это же не этот. Можно сразу все это дезавуировать и убрать, понимаете, как уже это было неоднократно сделано. Да. Гурген, я в целом соглашаюсь с вами, единственное, что хочу сказать, вы знаете, у нас нет времени выяснять, кто стоит за Трампом, кто стоит за Евросоюзом, кто стоит за это. Безусловно, мы можем эту теорию заговора развивать. Но это, знаете, вот в мирные, спокойные времена об этом можно пофилософствовать. Сейчас есть совершенно конкретные люди, у них есть конкретные фамилии, у них есть конкретные адреса. Это люди, которые ведут с нами войну. Причем войну не информационную какую-то, давайте уберем эти термины, гибридные. Это война. Война, в результате которой погибают наши люди. Я говорю сейчас о гражданских даже. Сейчас не говорю о наших солдатах, о наших ребятах, которые на передовой там воюют. Это отдельная история, безусловно. Но это армия. Это армия. У этих людей есть оружие, чтобы противостоять этому. Я говорю сейчас именно о наших мирных гражданах. И наши люди погибают из-за этих людей. У них есть фамилии. Фон дер Ляйн, Трамп, Мерц, Макрон, Стаммер, чтобы он сдох, и все остальные вот это. У них есть конкретные фамилии, конкретные адреса. У этих стран есть конкретные адреса и конкретные названия. Вот давайте мы это будем называть и без прекраснодушия, и такой, знаете, так сказать, стеснительности. Давайте все-таки называть это. Сергей Александрович пишет, что русские долго запрягают, но быстро едут. Русская народная мудрость. Сергей Александрович, согласен с вами, но мне, если позволите, замахнусь на фольклор. А можно быстро запрячь и быстро ехать? Я думаю, что это тоже вариант такой. Так что здесь, я думаю, что мы все-таки должны немножко пересмотреть. Я еще раз хочу повторить. Сейчас мы в состоянии войны. Это люди, которые свое существование и политическое, и физическое поставили в зависимость от результатов этой войны. Тактика, которую они избрали, вот этих малых укусов, она, к глубокому сожалению, эффективна. Не надо сейчас это сбрасывать. Не надо убаюкивать себя, что это опять эти удары возмездия. Какие удары возмездия? Сталинградская битва, что это было, возмездие? Курская битва, возмездие? Нет, это священная война против этих сволочей. Они бьются не на жизнь, а на смерть. Мы-то что на них смотрим? Опять, так сказать, выбираем, что ли, из этого салатика горошинки, что ли? Не дай бог, мы там что-то ядерное, не дай бог, мы что-то тактическое там будем использовать. Я не говорю, что нужно бабахнуть, шандарахнуть там или еще. Я понимаю степень ответственности нашего политического руководства. Но то, что нужно прекратить эти... чертеж, так сказать, красных линий, это точно совершенно. Или тогда просто молчать, перестаньте говорить тогда об этом. Это с политологической точки, с политтехнологической точки зрения это неверно. Это элементарная азия, я своих студентов на первом курсе учу этому. А у нас какое-то пока все-таки прекраснодушие. Давайте скажем, давайте заявим, давайте сделайте, потом заявите. Сделайте. Сотрите к черту с лица земли, прости господи, я не знаю, так сказать, города, которые производят это оружие. Предупреждайте там это, я не говорю, что нужно там по центру, поэтому. Но почему еще? Почему в Краматорске, вот здесь, вот сейчас вот мы выходим, там какие-то заводы тяжелого машиностроения работали, какие-то ремонтные работы там шли у них. Что это такое вообще? Почему Одесский порт еще работает? Почему работает Одесский порт? Почему работают, почему еще функционируют мосты через Днепр? Почему до сих пор еще железнодорожные ветки, три железнодорожные ветки, которые ведут из Западной Европы, почему они не разрушены? А они, мне нравится, знаете, это я несколько раз говорил об этом, мне некоторые наши так называемые эксперты говорят, ну они же восстановят сразу. Ничего себе! Задумайтесь об одной вещи. В 1941 году, сразу после нападения фашистов на нас, был отдан приказ Сталиным о ночной бомбардировке Берлина. Люди шли на смерть. У нас есть фильм хороший. Почитайте воспоминания нашего маршала авиации Решетникова, который готовил это все. Но должен был быть символический удар, чтобы показать, что мы не сломлены. И он имел это. То же самое, кстати, сделали американцы после Перл-Харбора. Они, так сказать, организовали бомбежку, первую бомбежку на Токио. Сразу после того. Долго готовились. Готовили авианосцы, готовили летчиков. Летчики, которые в один конец брали билет. Но это надо было сделать. Да, в современных условиях любая политика технологии. Это символика в очень большой степени. Недооценивать это преступно, я считаю. Сколько можно об этом говорить? Сколько можно, ну, объяснять уже, на пальцах как-то объяснять? Я вам говорю, что у меня был опыт преподавания в Госдуме, я вот говорил эти вещи. Я не думал, что вот спустя такое количество времени, к глубокому сожалению, то, о чем говорилось, вот это все будет так забыто абсолютно. А мы заявим, мы привлечем внимание общественности. Какую общественность вы хотите привлекать? Чье внимание вы хотите? На кого вы хотите, так сказать, взять свидетелей трагедии в Старобельске и, так сказать, то, что произошло с белорусским автобусом? Кого? Кто там это будет? Кто это оценит? Кто это сделает? Понимаете, что мы говорим с животными? Абсолютными животными, абсолютными русофобами. Они целью ставят уничтожать это. Вы говорите, почему вы убиваете наши все? Они это целью своей ставят убивать. О чем вообще мы говорим? Вы маньяка спрашиваете, почему ты с ножом гоняешься за женщинами? Да потому что я маньяк. Я больной шизофреник. Он даже это не скажет, вам любой психиатр за него это скажет. А почему они так реагируют? Они и не могут по-другому реагировать, потому что они не считают нас никогда людьми. Они хотят, чтобы мы были уничтожены. Ну, поверьте это же на... Мы же, когда говорим и сравниваем с нацистской, с нацистами их, это же не просто ради красного словца. Но посмотрите, сейчас идет замечательный фильм «Вторжение». Там как раз и говорится, там совершенно конкретно Гитлер говорил, что уничтожить большую часть населения, загнать за Урал туда, пусть там вымирают. Это концепция, это идеология. Это, кстати, к вопросу, есть ли у нас идеология или нет. Вот у них она есть. Уничтожить Россию. Почему? Слишком большая, слишком независимая, слишком богатая. Все очень просто, примитивно, как и должно быть для современных так называемых европейцев, которые никакого отношения не имеют с той великой традицией просвещения, науки, так сказать, то, что было в старой Европе. Нет той Европы уже все. Это сплошная, абсолютно, так сказать, гуманитарная катастрофа под названием Европа. Это педерастия.

0: разочарование. А можем ли мы?
1: Да.
0: Кто орешника прощали? И ты испугался. И что там орешник не наломал дров?
1: Ну, потому что чего, к орешнику, знаешь, простите меня, спасибо вам большое, потому что к орешнику забыли, ну, я забыли в кавычки беру, прикрутить боевую часть. Мы только болванкой ударили. Ну, такие, мы же гуманные, мы же гуманисты, понимаете? Как же так? Да, слушаю вас.
2: Добрый вечер.
1: Добрый.
2: Вы знаете, мне понравилось вот одно высказывание одного человечка хорошего. Говорит, если бы товарищу Сталину пришел бы человек, отвечающий за нефтянку по нашей стране на тот момент, сказал-то, Иосиф Виссарионович, вот немцы жалуются, у них топлива не хватает для танков. Давайте продавать будем им энергию, топливо, все остальное, то, что сейчас происходит у нас. Я думаю, его этого человека расстреляли бы сразу, бы даже при первом...
1: Я думаю, что он даже до кабинета бы не дошел бы, да, совершенно верно.
2: И понимаете, я не закончил, просто одну секундочку.
1: Простите меня, ради бога, но просто 20 секунд осталось. Я еще, извините, пожалуйста, я обязательно в следующий раз уже. Уважаемые радиослушатели, завтра в 14:00 я приглашаю всех вас на музыкальную страничку. Она будет немножечко своеобразная, вот почему. Мы поговорим с вами о творчестве певца, который, ну, не имеет такого опосредственного отношения к Америке, но я не могу пройти против этого. Недавно исполнилось вот на днях 80 лет со дня рождения замечательного певца Демиса Русоса. Но это герой, что называется, моей молодости. И я бы хотел вас познакомить с творчеством именно этого человека. Я думаю, что старшее поколение прекрасно его помнит. А молодежь, приглашаю вас, поверьте, вы не разочаруетесь. Такой голос, такой тембр забыть невозможно, и вряд ли он повторится когда-нибудь. Завтра 14:00, музыкальная страничка «Америка Лайт». Всего самого доброго. Доброго, до завтра.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 9 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны сообщила о 50 сбитых в течение 6 часов украинских дронах. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа ликвидированы дежурными средствами ПВО в период с 14 до 20:00 по Москве. В сводке ведомства отмечается, что БПЛА уничтожены на территориями Белгородской, Брянской, Курской и Тверской областей, в Московском регионе, Крыму и над акваторией Черного моря. Эммануэль Макрон указал на необходимость участия в переговорах по Украине стран ЕС. На них не должен присутствовать только один представитель Евросоюза, считает президент Франции. Европейский Союз должен быть представлен у председателя Евросовета Антонио Кошты. В рамках определенных полномочий будет свое место. Свое место также займут и государства-члены Евросоюза, заявил политик. Макрон обосновал свою точку зрения тем, что Кошта не может полноценно представить страны и объединения в вопросах гарантий безопасности. Издание «Политика» ранее сообщило, что контакты ЕС и России в последние несколько недель были краткими и не касались сути, но демонстрировали, что у блока есть интересы, которые нужно защищать. Глава Евросовета отметил, что обсуждал с лидерами стран объединения подготовку к переговорам с Москвой, когда для этого настанет правильный момент. Росавиация не исключила изменений в расписании рейсов в Геленджике и Краснодаре. Корректировки могут произойти из-за временных ограничений в ряде районов Краснодарского края. Ведомства напомнили, что статус рейса пассажиры могут уточнить с помощью онлайн-табло. Кроме того, в Росавиации заявили, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Поезд сошел с рельсов в метро Стамбула. Пассажиров эвакуируют по тоннелю. Информации о пострадавших пока нет, передает телеканал Хабер. Инцидент случился на линии М4 в азиатской части города. Состав следовал из муниципалитета Кадыки в аэропорт Сабихи-Гёкчен. На месте работают представители экстренных служб. Причины произошедшего выясняются. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 10 рублей 81 копейка. Доллар 73 рубля 44 копейки. Евро 84 рубля 17 копеек. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.

0: 107.8. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – певица Лина. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам, после 5 вечера. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
2: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
2: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
2: Включите ваши приемники на полную мощность.
0: Каждое воскресенье после 8 вечера.
2: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
0: Повтор лучшего.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
3: Пресечи. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
2: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь...
0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
4: Продолжаем эфир, прямой эфир, следим за пробками, следим за новостями, которые приходят на ленты информационных агентств. В этом часе у нас программа «Умные парни», гость в студии, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, доктор экономических наук, депутат от «Справедливой России» Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, добрый день.
5: Здравствуйте.
4: СМС-портал работает, можно писать через мессенджеры, через Телеграм, через Макс, можно дозваниваться. 7373948, код города 495. Следим за лентами, а вот смотрите, только что Воробьев, губернатор Московской области, сказал, что 18 многоквартирных домов повреждены после атаки беспилотников на Подмосковье. Самая массированная за 2 года атака, пишет агентство РИА Новости. Это поэтому то, что вчера было, такой большой резонанс получило?
5: Ну, честно говоря, большого резонанса я не заметил. Я, наоборот, заметил, так сказать, небольшую огласку этих событий. А вы сами в какой части Москвы живете? На юге или на севере?
4: На севере.
5: На севере.
4: Нет, не юго-восток.
5: Просто у меня очень много знакомых, которые живут даже не на юго-востоке, но которые тоже проснулись в 5 утра от грохота. И когда, скажем, я в центре Москвы сидел на прекрасной террасе вчера с панорамой на Кремль, а над Кремлем было очень четко видно, где облако от капотни, а где просто небо за Кремлем. Это было видно очень наглядно. Согласитесь, что для таких событий огласка и вообще реакция совершенно незначительны.
4: А тогда другой вопрос. Как только начали говорить об этом, вспомнили о том, что говорить-то об этом не очень-то можно. Потому что вот даже сейчас вы сказали, указывая конкретное направление, смотреть туда, а ведь есть ограничения.
5: Нет, значит, нельзя снимать непосредственно факт прилета. Да? Это нельзя, это правильно. А нельзя снимать направление движения беспилотников. Это тоже правильно. То есть, когда он над вами пролетает, вы можете его снять только для личного пользования. Вы не можете это выложить в сеть. Нас, я считаю, недостаточно ответственны за это. Но, тем не менее, этого делать все равно не надо при любых обстоятельствах. Но, понимаете, когда некоторые товарищи говорят, не надо смотреть в окно, надо смотреть в телевизор, ну, знаете, это, по-моему, тупиковая позиция. Это попытка спрятать голову даже не в песок, а в асфальт.
4: А как, с вашей точки зрения, должны быть организованы дискуссии на этот счет?
5: И что за дискуссии это вообще могут быть? С моей точки зрения, время дискуссии закончилось в 2014 году. И если есть какая-то угроза безопасности, то эта угроза должна быть устранена по-израильски. По-израильски. Если есть страна-террорист, там должен быть отключен свет... Это несложно. Там не должно быть регулярного железнодорожного сообщения. Это не очень сложно. Центр принятия решений в соответствии с нашими обязательствами, обещаниями уже многолетней давности все забыли, когда должны быть ликвидированы. А страны-спонсоры терроризма, ну, как минимум, должно быть отменено их право интеллектуальной собственности на территории Российской Федерации, что обеспечит нас автоматически... превратит нас в планетарный центр развития не только компьютерных технологий, но и инженерных, а им нанесет неприемлемый ущерб и, по крайней мере, посадит их за стол переговоров настоящих, а не фиктивно пропагандистских, как сейчас.
4: Но этого не происходит.
5: Этого не происходит.
4: Почему?
5: Ну, вероятно, потому что слишком большая часть российской бюрократии предпочитает смотреть в телевизор, а не в окно.
4: А по поводу того, что в телевизоре происходит, вот сейчас, пока мы с вами говорили, люди уже начинают писать, называя опять конкретные адреса, мол, про это почему не говорят, там, где можно говорить, про это почему не говорят. С вашей точки зрения, не хватает информации?
5: Нет, конкретный адрес называть можно, потому что все и так все знают, а со спутника все видно. И многие существующие ограничения, они не просто избыточны, они абсурдно избыточны. Но в ситуации, когда люди не понимают простейших вещей и выкладывают в соцсети, в том числе, момент попадания или там какая-то дама, значит, в Севастополе, ой, посмотрите, здесь мобильная огневая группа стоит, вот посмотрите, как они стоят.
4: Какие красавцы.
5: Какие красавцы, ну, да. И так далее. Ну, понимаете, ну так нельзя.
4: Нет, это скорее даже разговор не об этом, скорее разговор
5: причем
4: о том...
5: Причем эта дама получит в лучшем случае административку, заплатит небольшой штраф, а последствия могут быть любые.
4: Так вот, тут скорее разговор о том, достаточно ли информации дают власти.
5: Понимаете, дело в том, что дело не в информации. Да? Информацию люди уже и так сами получают. Но позиция власти в этой ситуации, да, все понимают, что атака массированная, все понимают, что ПВО может быть прорвано, все понимают, что существуют современные технологии, все понимают. И на самом деле все понимают, что этот удар используется вражеской пропагандой. И люди об этом... И как бы стараются говорить поменьше, не потому что там боятся какого-то начальства, а потому что не хотят работать на вражескую пропаганду. Но позиция государства очень простая. Есть террорист. А. Признайте его террористом. Б. Убейте его. У нас даже террористические организации, государство Украина, не признаны террористическими организациями. Которые прямо говорят, мы созданы для террора против России. Наша функция — это террор против России.
4: Прямо так и говорят.
5: Ну, Главное управление разведки говорит так. Вот физлицо, которое его возглавляет, в индивидуальном количестве признано, а организации нет, потому что, видите ли, это орган государственного управления. Я говорю, коллеги, а в каком законе написано, что мы не можем признавать органы государственного управления террористическими организациями? Давайте мы поправим. Нет, это в законе не написано, но мы не можем.
4: 674-й пишет, а почему нельзя обеспечивать безопасность какими-нибудь... Ну вот как это было во время Великой Отечественной войны, там, аэростаты, что-то подобное.
5: Понимаете, для этого нужно приложить усилия.
4: Ну да.
5: И для этого нужно захотеть. У нас даже ПВО не воссоздан как отдельный род войск. Он там существует непонятно, между струйками. Вот, так что здесь, понимаете, это вопрос желания. Вопрос необходимости.
4: То есть, с вашей точки
5: люди,
4: зрения...
5: Люди, которые будут создавать новую связь, они будут получать бюджеты, или они будут, или их будут доводить до самоубийства, их будут убивать, а потом будут плясать всякие пропагандисты на их могилах, оскорбляя их память. Вот это выбор, он достаточно прозрачен, достаточно понятен.
4: Что то, что произошло с ценами на бензин? Это, конечно, красиво выглядит, 98 за 98-й.
5: С ценами на бензин, это называется произвол монополии, называется бытовое хамство. Когда я не знаю, что происходит, я еще не разобрался, давайте ограбим людей. В этом отношении реакция антимонопольной службы правильная, она попросила разъяснений. Реакция крупных...
4: Но мы подчеркнем, что это не про вчерашние действия. Это было раньше.
5: Это было раньше, но по вчерашним действиям, по-моему, тоже попросили. В отношении там какой-то из независимых компаний, как раз где 98 было.
4: Да.
5: Трансмагистраль или что-то в этом
4: духе. Нефтьмагистраль.
5: Нефтьмагистраль, да. Но антимонопольная служба у нас лишена реальных полномочий. В рыночной экономике антимонопольная служба должна иметь функции КГБ.
4: Вот в этой связи, я прошу прощения, могли бы вы прояснить? Вот Федеральная антимонопольная служба задает вопрос... И говорит, мы теперь до 26-го ждем ответа. Но разве ответ не должен быть сейчас?
5: Ну, по-хорошему, в такой ситуации, как в Германии. Сначала цены возвращаются на старый уровень, а потом уже рассказывают, что это было. И если есть какие-то основания, это не нарушение монопольного, антимонопольного законодательства, то, да, пожалуйста, вы право можете продавать теперь по старым ценам, по своим первично установленным ценам. А если нет, то вы будете платить штрафы за одну эту несчастную попытку. Но это в ситуации, когда произвол монополии рассматривается как угроза обществу. Когда наша замечательная либеральная тусовка бюрократическая рассматривает, по моим ощущениям, произвол монополий как единственную доступную их понимание, единственную доступную, имеющую право на существование форму свободы предпринимательства, то есть, по сути дела, грабеж потребителей, ну, мы, так сказать, будем из скандала переходить в скандал, чем мы, собственно, и занимаемся во всех сферах. Была гречка, до этого была соль, что только не было. Яйца были.
4: Были.
5: Бензин бесконечный. Про коммуналочку я вообще молчу в тряпку, потому что это вообще ад и кошмар. Понимаете, когда вице-премьер Российской Федерации, вице-премьер всей Руси говорит, ну, в принципе, если мы проведем аудит ЖКХ, то тарифы можно не повышать. И после этого Он не проводит аудит, он повышает тариф.
4: Ну, вам скажут, не он ведь повышает тарифы.
5: Нет, не он повышает тарифы.
4: Есть люди, которые контролируют уровень.
5: Если вице-премьер упирается и говорит, что в моей сфере, за которую я отвечаю, будет не так, а будет вот так, если он упирается и говорит, что я хочу, и будет так, то будет так, как он скажет.
4: Теперь следующий вопрос. Путин говорил о том, что надо снижать ставку. По-моему, раньше такого не было. Набиуллина говорит, пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сократилось, и сегодня мы видели ответ.
5: Ну, надо сказать, что ответ крайне цензурный. Ни одного дурного слова не употреблено. Никогда еще на моей памяти людей не посылали так интеллигентно. Вы хотите снизить ставку? Пожалуйста. На 0,25%. Мы на 0,25 пункта мы вам снижаем, как это было во время коронавируса. На 0,25 пункта. Но при этом говорили, что да, больше этого не будет. Ведь это действительно, ведь бензин же подорожал на нефтемагистрали. Это же повышение цены.
4: Так он не только...
5: Это же повышение инфляционных ожиданий. Значит, дальше нельзя понижать ставку. Это же все из-за ставки, а не из-за других событий. Ну, нет. Понимаете, есть задача охлаждения российской экономики, которая была провозглашена еще там в конце 24-го, в начале 25-го, достаточно давно.
4: Подождите, но разве слова Путина про ставку, они не означают, что эта задача так или иначе пересматривается?
5: Может быть. Но я очень хорошо помню майские указы президента Путина 2012 года, которые не выполнены под фанфары до сих пор. Содержательная часть этих указов до сих пор не выполнена. Более того, реальных попыток выполнить эти указы было, скажем так, крайне недостаточно, крайне незначительно. А здесь просто доброе пожелание. Ну, а доброе пожелание, вот, пожалуйста, получили реакцию, умылись, пошли дальше.
4: Что будет дальше еще со ставкой? Вот если так. Набиуллина сказала, что вряд ли дальше будет снижаться.
5: Я думаю, что Лира Сахипзадова не можно доверять. Не только в этом отношении. Если она сказала, что вряд ли будет снижаться, значит, вряд ли будет снижаться. А потом у нас с 1 октября будет повышение тарифов ЖКХ, которое, судя по всему, будет значительно более масштабным, чем с 1 января. Соответственно, это будет ускорение инфляции, и это будет прекрасным предлогом, чтобы ставочку еще и поднять.
4: Набиуллина все-таки сказала так, ЦБ могут потребоваться паузы в дальнейших решениях по ключевой ставке. Вот это вот цитата прямая. А вот про изменение тарифов ЖКХ отдельный комментарий прошу. В Центробанке говорят, годовая инфляция может снизиться за счет переноса повышения тарифов ЖКХ на октябрь. То есть было бы хуже, если бы не в октябре.
5: Не, я согласен, что чем позже устраивать новый раунд того, что я считаю воровством, наглым, циничным и публичным,
4: тем позже это скажется на инфляции.
5: Тем лучше, конечно. Но вот вас ограбят сегодня в подъезде или вас ограбят через месяц?
4: Слушайте, если я знаю, что через месяц это случится, то лучше сегодня.
5: А вот с финансовым отношением лучше через месяц. Лучше после выборов вас будут грабить, чем накануне.
4: В этом
5: у вас
4: смысле
5: будет лучше настроение.
4: К выборам мы еще вернемся сегодня. Значит, смотрите, про налоги я хотел еще вас спросить. Правительство ведь сдает как-то по поводу НДС? Или это не так надо рассматривать?
5: Нет, вот это та ситуация, когда президент действительно продавил. Вот здесь, по-моему, только его заслуга. Потому что президент сказал, что, дорогие коллеги, что-то вы не то творите. И планировали, значит, сделать порог для малого бизнеса в этом году 20 миллионов. Ну, сначала хотели просто опустить до 10 миллионов сразу. Потом сделали плавное снижение в этом году 20, в следующем 15, в послеследующем 10. Ну, а теперь будет 20 на этот следующий 28-й годы. Ну, а с 29-го уже
4: посмотрим.
5: Малый бизнес будет превращен в микробизнес.
4: Но это, на ваш взгляд, по вашим ощущениям, это уже вот максимум, чего можно было добиться в этом смысле от правительства?
5: Вы знаете, я думаю, что от правительства нужно добиваться не этого, от Минфина точнее, который этим занимается.
4: А чего?
5: От Минфина нужно добиваться нормализации всей налоговой структуры. Да, вот от Банка России. Дело же не в ключевой ставке. Дело в том, что у нас не ограничиваются финансовые спекуляции. Когда у вас финансовые спекуляции не ограничиваются, при нашем уровне зрелости финансовой системы все деньги из реального сектора все равно уходят на финансовые спекуляции.
4: Нет, подождите, но тут же как у Райкина, а к пуговицам претензии есть? По ставке мы работаем. Нет?
5: Вот времена Райкина это было смешно. И таких портных В лучшем случае выгоняли с работы. А в наши времена это страшно, потому что таких портных берут на работу и делают начальниками. И они пишут инструкции для всех остальных. Возвращаясь к налогам. У нас налоговая система ориентирована на то, чтобы закрепить положение России как экономической колонии. То есть страны, вывозящие сырье и покупающие втридорога, если позволят, продукцию его переработки. Классическое клиническое выражение.
4: Доля сырья, говорят, все меньше и меньше в бюджете.
5: Доля нефти все меньше и меньше, потому что нефть дорожает. А когда нефть будет, извините, дешевеет, а когда нефть будет дорожать, ее доля будет расти, но мы будем так рады сокращению бюджетного дефицита, что не обратим на это внимания. Мы это проходили много раз. Ни один, ни два и ни пять эти циклы. Вот. А в 18 году был сделан налоговый маневр, так называемый, который в 21-м распространили на металлургию. Логика очень проста. Экспорт сырья освобождаем от бюджетной нагрузки, всю эту бюджетную нагрузку перевозим на производство. Дальше происходят две вещи. Первое, цена бензина взлетает сильно, а второе, нефтеперерабатывающие заводы все становятся убыточными, и государство их дотирует. Но поскольку никакая дотация не бывает достаточной, и никакая дотация не приходит вовремя, ну, она приходит, но это скорее редко, чем. Не всегда происходит, скажем так.
4: Разрыв временной есть,
5: да. Периодически у нас возникает бюджетный кризис, бензиновый кризис, скажем, в 23-м году. В 23-м году никаких беспилотников не было, но уже был Минфин, который крайне эффективно взял, если я правильно помню, и сократил дотирование нашей нефтепереработки. После того, где директор был умный, она закрылась на ремонт, а где директор был не очень умный, она подняла цены. Получили бензиновый кризис. В 25-м году аналогичная, ну, близкая ситуация, но уже были беспилотники, поэтому как бы удалось списать на беспилотники. Самое ужасное заключается в том, что нефтеперерабатывающие заводы, которые являются жемчужинами, в том числе технологическими, любой компании, и должны быть центром прибыли, этим налоговым извращением превращены в центр убытков и центр головной боли, к которым относятся по принципу догорену синим пламенем. Когда потом он начинает гореть... Это вполне естественный процесс.
4: Теперь по поводу того, что, ну, не знаю, горит ты синим пламенем, но тут...
5: Хорошо, синим дымом, синим дымом.
4: Вот
5: дым
4: так.
5: Мы видели.
4: Давайте. Значит, по поводу наличных. Появились цифры, согласно которым, что можно было предположить, в этом году наличности на рынке стало больше.
5: Ну, конечно. Я бы сказал, на рынках ее стало сильно больше.
4: Особенно на рынках, действительно. Так вот, чем это грозит экономике?
5: Это уход в тень, это закономерный результат.
4: А государство может это проконтролировать?
5: Ну, понимаете, государство может исправить последствия своей деятельности. Нормализуйте структуру налогового давления на экономике, на экономику будет вам счастье. Не блокируйте счета просто так или по каким-то безумным произвольным алгоритмам, которые никто не может объяснить, и будет вам счастье. Но начался-то уход в наличные, когда были в конце, по-моему, того года количество блокировок.
4: Или в начале этого.
5: И в начале этого. Банк России говорит, ничего не знаю, ничего не происходит. Но люди реально страдали. После чего люди просто стали, у кого, естественно, есть деньги, люди стали перекладываться в наличные, ну, просто чтобы не попасть. В начале этого года, по-моему, были отключения мобильного интернета, когда тоже, если товар, значит, проштампован честным знаком, вы его купить не можете. Даже за наличные. Но если он контрабандный, то тогда все в порядке. За наличные можно покупать. Как бы безналичные не работают. Соответственно, люди стали переходить из-за этих безумных блокировок в наличную форму. А дальше бизнес осознал, что с ним сделали. У нас же лютый ренессанс малого предпринимательства в начале этого года. Огромное количество создано малых предприятий новых.
4: Да-да-да, об этом говорили.
5: Дробление бизнеса классическое. Классическое ограбление бизнеса.
4: Так вот, государство не понимает, что происходит?
5: Вы знаете, государство разное. Есть ведомства, в которых, по-моему, не осталось людей, которые способны понимать смысл своих действий. Я просто напоминаю, что когда обсуждали бюджет на этот год, вот с этими безумными налоговыми инновациями, все фракции Госдумы в едином порыве, не сговариваясь, решили, что мы выделим отдельных спикеров из нашего состава, которые могут задавать вопросы, могут комментировать это в прессе, но только после инструктажа в Минфине. Да? Причем, по-моему, даже представитель бюджетного комитета не попал в этот список людей, потому что он хорошо понимает, как устроен бюджет, а как он работает. То есть даже сам Минфин не был в состоянии объяснить, что он творит. Я, когда первый раз услышал про эти планы в октябре прошлого года, я просто сказал, ребят, ну, это вражеская пропаганда, это безумие, это информационная война проклятых англичан против нас, потому что, ну, это вредно.
4: А теперь это наша практика.
5: Это нелепо, а теперь это повседневная практика.
4: Что будет, на ваш взгляд, к чему это может привести?
5: Это уже приводит к уходу экономики в тень. Соответственно, к сокращению налоговых поступлений. Не потому, что нефть подешевела и санкции, а потому, что санкции Минфина и Банка России против экономики страшнее американских, английских и прочих.
4: То есть налоговые поступления должны были вырасти, на самом деле они падают?
5: Налоговые поступления растут не так быстро, как они должны были расти с учетом реального роста цен. Сформулируем это так. Дыра в бюджете, нехватка средств в бюджете, которая тоже, значение которой преувеличивают совершенно маразматическим образом, она на самом деле ничего не значит. У нас годовой бюджет до 12 триллионов рублей, это вообще ни о чем, это не повод, чтобы кто-то просыпался, без всякой иронии. Это нормально.
4: Это не соответствует доходам и расходам.
5: Да, да. До 5% ВВП вообще забудьте. Забудьте. Просто не, это не та проблема, которая имеет смысл думать. Знаете, это как вот самочувствие тараканов у меня на кухне.
4: Хорошо. По поводу того, как что просчитывается в Екатеринбурге. Это на самом деле можно не про Екатеринбург говорить, просто в новостях сейчас он. Запрещают мигрантам работать в сфере пассажирских перевозок. Mm. В других городах это уже делали, no. После чего писали о том, что запретить-то запретили, а, собственно, водителей теперь нет. Это не просчитывается? Вы или знаете... это не проблема?
5: Вы знаете, простите, пожалуйста, я не слышал, чтобы писали, что водителей нет, потому что, во-первых, количество легализованных мигрантов, которые являются гражданами Российской Федерации, запредельно. Второе, разговор о том, что у нас нет безработицы, ну, в Росстате, может, безработицы и нет, а в рекрутинговых агентствах у нас большая безработица. Вот, у нас люди не могут найти работу, в том числе очень квалифицированную, очень-очень-очень много. Вот. И регионы, которые закрывали мигрантам доступ в те или иные сферы деятельности, связанные с массовым обеспечением, связывались с единственной проблемой — с падением преступности.
4: А проблем с занятием рабочих мест не было, полагаете вы?
5: Значимых нет.
4: А как вообще вот это просчитывается? Вот принимается решение, действительно кто-то... изучает вопрос, вот если мигранты уйдут из автобусов, то туда придут кто? Это вот как-то или как?
5: Знаете, это все зависит от регионов, от региональной власти, они действуют по-разному, но нормальный алгоритм, который в большинстве мест применяется, следующий. Человек смотрит, сколько у нас ушло из этой сферы граждан Российской Федерации в последнее время. Кто был вытеснен мигрантами?
4: Не, а тут же, понимаете, слушатели, вот я, говорит, я приду за руль автобуса за вменяемые деньги. Но это означает, что надо будет резко поднимать зарплату, а значит,
5: тариф. Знаете, мигранты в большинстве случаев работают за очень вменяемые деньги.
4: А, видимо, для них они вменяемые, а для наших слушателей нет.
5: Знаете, они работают за большие деньги там, где удается выяснить... А то, что они получают... Есть коррупциогенные сферы, да, скажем, коммунальное хозяйство, когда на него списывают 100 тысяч рублей, сколько до него доходит, не знает никто. И туда мигрантов запускают именно потому, что носители русской культуры считают воровство преступлением. Даже если они готовы работать за меньшие деньги.
4: Подождите, а кто тогда там воровством занимается, мигранты, что ли?
5: Нет, воровством занимаются чиновники.
4: Носители русской культуры.
5: Носители русской культуры. Но работник, которому говорят, значит, мы на тебя списываем 100, а получишь ты 70 или получишь ты 50, ничего страшного, будешь работать на 3 ставки, он считает это несправедливым. И работать с таким человеком сложно и неприятно. А когда приходит человек, который на это готов по разным причинам, включая отчаяние, то с ним работать одно удовольствие, он согласен.
4: 562-й рассказывает, что у него сосед из Узбекистана работает водителем электробуса с зарплатой 110 тысяч, официально оформленный, у него вид на жительство.
5: Совершенно верно. Вот, пожалуйста.
4: Ну, сейчас вам скажут, подождите, но средняя зарплата в Москве не 110, а 160.
5: А средняя зарплата в Москве 160 с учетом топ-менеджеров.
4: 534-й говорит, я лично знаю мигранта, у него зарплата 150, но правда он работает каждый день.
5: Потрясающе. Потрясающе.
4: Каждый день человек работает.
5: Потрясающе. Хотелось бы посмотреть на москвичей, которые работают раз в неделю. Или 4 раза в неделю, как нам уже об этом рассказывают. А мигранты — это уже давно не про экономию на зарплате. Ну, кроме там, может быть, стройки и коррупционных схем. Это уже давно про замену населения.
4: Михаил Делягин, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, доктор экономических наук и депутат от «Справедливой России». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
0: Реклама.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Дом – это место, где тебя ждут. Где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «22 июня. День, когда обрушился мир». В эфире историк-писатель Евгений Матонин. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу тема программы «Кто такие зоозащитники? Чем они занимаются?» В эфире владелец частного интерната для бездомных животных «Республика Друг» Игорь Молоков. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
8: Говорит Москва.
9: Повтор лучшего.
0: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
4: Продолжаем. Пятница, 19 июня, сейчас 15:36. Меня зовут Юрий Буткин. С нами сегодня в программе «Умные парни» Михаил Делягин, депутат «Справедливой России», зампред в Комитете Государственной Думы по экономической политике и доктор экономических наук. Вы пишите через СМС-портал, пишите через Телеграм, либо через Макс, либо дозваниваетесь. В этой части принимаем звонки 7373948. Мы до этого говорили о том, как просчитываются последствия чего-то. Я хотел вас спросить, у вас есть инициатива? По поводу того, что на бумажные книги надо выделять по 3
5: тысячи. Давать ваучер. Нет, не выделять, давать ваучер. То есть давать право купить, и на другие цели эти деньги использовать нельзя, только в рамках школьной программы.
4: Эти деньги надо ведь откуда-то взять. В этом шкафчике вы точно знаете, что эти деньги есть.
5: В этом шкафчике такое количество денег, которые можно оттуда достать. Ну, грубо говоря, у нас сейчас школьников в стране чуть меньше 18 миллионов. Ну, допустим, 18 для круглого счета, ну, 17,4, по-моему, 17,4. Число их сокращается, ну, допустим, их будет 17 миллионов. Значит, даже если каждый реализует это, а реализует далеко не каждый, потому что все предпочитают читать пересказы книг искусственным интеллектом, а если читать, то с наладонника, ну, со смартфона, то, значит, это будет 51 миллиард... миллиардов рублей в год. Это менее 10% того, что сейчас выделяется на молодежную политику в целом. Менее 10%. Значит, что касается образования, Это тоже меньше 10%. Федеральный бюджет. Потому что по консолидированному бюджету это 1,5 триллиона. Значит, для понимания, что такое 51 миллиард для федерального бюджета. Неиспользуемые средства федерального бюджета вне фонда национального благосостояния на начало этого года по бумагам, которые нам Минфин представлял при подготовке бюджета, составляли 5,2 триллиона рублей. Сумма в 100 раз больше. Эти деньги Министерство финансов Российской Федерации, это принято законом, отдала банкам в пользование, чтобы потом брать у них же, но под более высокий процент. При том, что банки и так лопаются от наших денег, там 64 триллиона с лишним депозитов, которые вполне могли бы одалживать федеральному бюджету. Ничего страшного в этом нет.
4: Нет, ну вот смотрите, что, в 100 раз вы сказали.
5: В 100 раз больше.
4: А депутатов 450. И если каждый будет так предлагать, деньги же закончатся.
5: Простите, пожалуйста. Во-первых, если каждый депутат предложит что-нибудь разумное, то ничего не случится, потому что это все равно не будет принято. Даже если депутат из «Единой России» что-нибудь предложит разумное, его коллеги попросят больше так не делать. За редким исключением. Во-вторых, у нас очень много проблем. И если эти проблемы решать, пусть даже точечным образом, то станет лучше. Станет лучше.
4: Хорошо, тогда по-другому.
5: Я бы, конечно, эти 5,2 триллионов рублей направил бы на дроны, на ПВО, на нормализацию госпиталей, в первую очередь, на, кстати, психологическую поддержку тем, кто возвращается с фронта и так далее. Но раз уж здесь у нас все замечательно и все прекрасно, и как все профильные заместители министра обороны говорят, армия имеет все необходимое, вот, ну тогда можно, так сказать, направить на то, чтобы у детей не разрушался мозг.
4: Хорошо, а вы посчитали, а по вашим ощущениям, часто ли такое бывает, что другие депутаты, выступая с инициативами, тоже просчитывают последствия?
5: У нас, вот как, смешно, что я это говорю, но это правда. У нас депутаты отражают состояние общества.
4: Да ну.
5: И депутаты очень разные. Есть депутаты, которых обвиняют в хейте, извините, в хайпе, путаюсь в иностранных словах, и во всех этих глупостях, и, в общем, обвиняют вполне обоснованно иногда. А есть депутаты разумные, системные, которые предлагают только очень рациональные, выверенные вещи. Поэтому, ну, все разные. Кто-то, есть, которые говорят глупости, есть, которые глупости не говорят, конечно.
4: Михаил Мишустин сказал о возвращении к принципам советской системы образования, мол, это единственное нормально.
5: Ой, его бы слова, да богу, в уши.
4: А можете объяснить, в чем разница между тем, что у нас сейчас называют
5: Понятно.
4: Образованием, и
5: Понятно.
4: Тем, что было?
5: Есть принципиальное отличие от школ элитных и школ обычных
4: так.
5: в мире. Элитное образование учит думать и учит властвовать собой. Элитное образование готовит человека к тому, что если вдруг погибнет командир взвода или роты, рядовой может принять командование на себя. Это начал в нашей стране генерал Куропаткин, ничтожный военачальник, но гениальный министр обороны, который сказал, что если убьют наводчика в орудии, любой из солдат, который рядом находится с этим оружием, должны быть в состоянии навести и выстрелить. Соответственно, их нужно учить математике. Соответственно, их нужно учить думать. И вот образование элитное – это то, которое учит думать, выстраивать причинно-следственные связи, проверять себя, а прав ли я. Чего не было в Советском Союзе, так это не было... обучение принятию решений и ответственности за их
4: Конечно.
5: Реализацию. Вот этого не было. А учить думать умели всех, учили всех. Поэтому советское массовое образование было элитным. Сейчас такое осталось только в Японии, в некоторых местах китайцы это расширяют, и школьное образование в Финляндии. Когда наши пытались у них учиться, потому что это было модно и связано с загранпоездками, у финнов были круглые глаза и говорили: ребята, простите, мы же у вас скопировали просто 20-30 лет назад. Вот. Но и массовое образование, которое учит людей подчиняться, которое обеспечивает социальную стабильность.
4: Да.
5: Которые учат людей складывать кубики, грубо говоря. Вот есть вот такой алгоритм, есть вот такой алгоритм. Вы их можете соединять по-разному, но вы не можете задуматься о том, что они означают и откуда они взялись. А советское образование заставляло человека задумываться о том, почему Откуда это взялось?
4: Но разве там не учили подчинению?
5: Учили подчинению тоже. Но это было не главное. Учили подчинению, да, понимаете, лучше, чем сейчас, на самом деле, потому что учитель был царь и бог.
4: Жестче, конечно.
5: Мысль, что учитель что-то сказал, а я не сделал, она мне была невозможна. Ну, так же, как при советской власти невозможно себе было вообразить пьяного милиционера. Вот.
4: Ну, это не так, но с учителем было,
5: Москве,
4: конечно, иначе.
5: Москве. Вот, то есть это абсолютное было подчинение. Но это было абсолютное подчинение, основанное на понимании того, что он учит именно думать. И родители, даже хамы, приходя в школу, душали через раз не потому, что в случае чего детская комната, милиция, дальше спецшкола, а потому что они понимают, что его ребенка здесь учат тому, что он сам не умеет. Не таблицу умножения или таблицу логарифмов, а учили думать.
4: Да, но
5: не теперь... всех получалось, безусловно.
4: Да, но теперь другое время... Другое общество, другие другое родители. Общество.
5: И потребность в том, чтобы человек думал сам, качественно выше. Потому что потребность в творческом труде качественно выше, чем она была в советской индустрии. В советской индустрии научили всех думать за конвейером, и люди взорвали эту систему, потому что не было применения такому количеству творческих людей, которые готовили школу и вуз.
4: То есть тогда зачем же нынешней системе возвращаться к советской?
5: Потому что времена
4: сменились.
5: Чтобы они
4: задумались?
5: Потому что времена сменились. Нет, на самом деле ЕГЭ и вообще политика дебилизации молодежи направлена ровно на это. Чем человек глупее, тем проще его обмануть. Потом мы начинаем жаловаться, что обманывают не те мошенники либеральные, которые все это затеивали, а украинские мошенники. Красавцы. Вот. Но плачут по итогам своей же деятельности. Но, что фундаментально важно, мы живем уже в постинформационную эпоху. Индустриальная эпоха была давно. Сейчас труд приобретает ценность только творческий. Что такое искусственный интеллект? Любая рутина автоматизируется. Любая рутина. Значит, человеку остается место только там, где он может применять свой разум, где он может придумывать что-то новое, где он может заниматься творчеством. Все остальные места для него закрываются. Поэтому творчество сейчас необходимо не для того, чтобы страна выжила, как в 41-м году, а чтобы каждый отдельно взятый человек выжил.
4: То есть вы бы тоже говорили, что и советская система поможет?
5: Понимаете, я бы, конечно, поговорил бы и про древнеримскую.
4: Ой.
5: И, может быть, про католическую, иезуитскую, хотя там психику ломают только так. Но советская система объединяла гуманизм и элитарность. Объединяла гуманизм и обучение мышлению. Сегодняшний ЕГЭ сложнее советского экзамена. Это правда. Но он бессмысленно сложнее, когда академик смотрит, говорит, я не понимаю, что здесь написано.
4: А почему эта система в других странах работает и, говорят, работает эффективно, а у нас нет?
5: Какая система?
4: Система ЕГЭ.
5: Простите, пожалуйста, когда мы смеемся над тупыми европейскими политиками, которые своими руками разрушили свой континент, подчиняясь, так сказать, внешнему воздействию и своим идеологическим бредням, мы говорим о последствиях либеральной реформы образования. Когда в Америке 80-летний Трамп является символом будущего, то это потому, что основная масса людей помоложе мыслить не в состоянии.
4: Да, но именно люди помоложе делали то, что теперь у нас в повседневной практике.
5: Из элитарных вузов.
4: Ага.
5: Из элитарных вузов.
4: Которые работают по советской
5: которые
4: системе.
5: Которые работают. Ну, они, конечно, сильно обидятся, если назвать эту систему
4: вот, да,
5: советской, но по очень сильно продвинутой, которая растет из того же корня, что и советская система.
4: Раз уж мы про Штаты вспомнили, вчера была новость о том, что Володин допустил очередной визит депутатов Госдумы в США через несколько месяцев.
5: Ну, слушайте,
4: а вы там были в первой?
5: Я был в этой
4: первой. Вы бы еще поехали?
5: Знаете, это очень хороший вопрос. Вот... Вам президент Российской Федерации что-то поручит. Вы бы выполнили его поручение?
4: А мы вот об... Это другая история.
5: Нет, на самом деле это большая честь, когда вам оказывают доверие, вам
4: это
5: поручают выполнить достаточно деликатную миссию.
4: Это предложение, от которого нельзя отказаться.
5: Нет, на,
4: ну,
5: самом,
4: почти
5: деле,
4: невозможно.
5: На самом деле можно отказаться. И я, так сказать, завис, потому что я-то, вообще-то говоря, в Интерполе, во всех розысках. Защиту наших миротворцев. Но, знаете, я просто подумал, что я могу сказать, и да, я думаю, что я принес пользу.
4: И с вашей точки зрения это надо продолжать? Это ведь не совсем официальный визит, насколько я понимаю.
5: Нет, это визит официальный, строго официальный. Просто не по линии исполнительной власти, а по линии законодательной власти. Это как раз специфика в том, что это строго официально. Переговоры продолжать нужно, но нужно помнить, что дух Анкориджа – это запах капотни вчерашний.
4: И в результате новых переговоров не переговорить...
5: Нужно, не нужно никаких иллюзий. Просто вот что я лично объяснил, дорогие друзья, вы для того, чтобы о чем-то договориться, вы должны посадить за стол реальных интересантов этой войны, тех, кто ее разжег. Вы должны посадить за стол английских финансовых спекулянтов. Они за стол не сядут, но если вы пылаете энтузиазмом профессионально, никаких проблем, посадите. Или разговаривайте о двусторонних отношениях, без учета, так сказать, этой ситуации, вот тогда вам придется сокращать свои враждебные действия.
4: У вас не было ощущения, что вы разговариваете не с главными людьми?
5: Нет, конечно, я разговаривал не с главными людьми, потому что...
4: Это меньшинство.
5: Я не главный человек, и не главный человек не может говорить с главным. Это логика. Вот, это не меньшинство, это люди, которые, ну, по крайней мере, один из этих людей, один из этих конгрессменов, это доверенное лицо Трампа. Не в том смысле, что это один из там тысячи людей, которым выдали соответствующую бумагу, а ну, это да. Человек, которого Трамп реально слушает. И некоторые странности, некоторый нелинейный характер американской политики, который мы наблюдаем, возможно, связан с тем, что некоторые наши аргументы были услышаны.
4: Еще... Что было и что будет? А выборы в Государственную Думу объявлены в сентябре.
5: Так.
4: Вы бы еще попробовали депутатом?
5: Понимаете, помогать людям – это очень большая привилегия. И на самом деле, наверное, это главная привилегия, которая существует. Когда тебе говорят, что ты бездельник, потому что ты москвич, и есть что на это ответить конкретно. Это очень большая привилегия, да, я попробую.
4: А
5: решать москвичам.
4: Это другая история. Тут просто вчера кто-то из слушателей писал, что было бы хорошо, если бы мигалок стало меньше, а если мигалок решить депутатов, то их станет намного меньше.
5: Открою огромную тайну. У депутатов нет мигалок. У разгонной машины, на которой передвигается обычный депутат, мигалок нет. Мигалка есть, наверное, у вице-спикера. Может быть, есть у председателя комитета, но скорее нет, чем есть. Вот, так что, пардон, это немножечко старые времена. Это отголосок старых времен.
4: Игорь, 580.
5: И я могу сказать, что по Москве гораздо удобнее, и за это, кстати говоря, московским властям спасибо, передвигаться на общественном транспорте, чем на машине.
4: Игорь пишет, вы такие страшные термины употребляете, вас ограбят, замена населения на мигрантов, как-то не по себе становится. До этого слушатели писали, нам вообще страшно, вы это понимаете. Вы это понимаете?
5: Что это?
4: Что есть такие настроения?
5: Людям страшно, конечно. Во-первых, происходит смена эпох. Мир распадается на части. Мы ментально, мы головой в заводе, в индустриальной эпохе. А реальность уже ушла на две эпохи вперед. Уже информационная эпоха это прошедшая. Естественно, нам страшно, когда у нас даже слов нет для описания той реальности, не которую мы видим, а которую мы строим.
4: Нас надо успокаивать?
5: А человека по отдельности надо успокаивать. Общество в целом надо мобилизовывать. Это фундаментально.
4: Это как?
5: Дорогие друзья, ну, начиная с того, что вообще-то говоря, у нас сейчас экзистенциальный конфликт. И все для фронта, все для победы, а не это вот все, что как бы, так сказать, как в первую и вторую чеченскую.
4: Каждого по отдельности успокоить, но всех вместе мобилизовать.
5: Совершенно верно. Самые спокойные люди в строю, извините.
4: Вот
5: самые
4: так.
5: Спокойные люди в строю.
4: 674-й, как тут успокоишься, глядя в телевизор?
5: Вот не смотрите в телевизор, смотрите в окно.
4: 768-й?
5: Или в холодильник, гораздо полезнее.
4: Это опять про конфликт телевизора и холодильника?
5: Вы знаете, нужно быть адекватным. Нужно быть адекватным. У нас сейчас социальные сети показывают, что происходит в мире в целом, а телевизор показывает, что должно происходить в мире в целом, а холодильник показывает, что происходит.
4: А возвращаясь, вы говорите, смотрите в окно. Макар 768, возвращаясь ко вчерашним событиям, говорит, как гражданин, а не как экономист. Во время вчерашних событий власти ведь не информировали население по громкой связи о возникшей опасности?
5: Я допускаю, что он просто не работал. Или сработало с большим... имело большое опоздание.
4: А громкоговорители исправно смонтированы. Если исходить из этого, надо было говорить?
5: В 5 утра... Знаете, если бы люди выбежали на улицу и упали бы обломки, то жертв было бы больше. В любом случае. Поэтому должна быть система, что, дорогие друзья, отойдите от окон. Закрытые помещения, там, в туалет, в ванну, куда-то еще.
4: Ну, не в 5 же утра.
5: На лестничную клетку.
4: Погромко ну, знаете,
5: пожарная сигнализация в новостройках срабатывает и в 2 часа ночи. Ну, да. Ложноположительные срабатывания. И в 4 часа утра. Так что, по крайней мере, в человениках народ уже тренированный в этом отношении.
4: Жесткие вопросы. 811 настаивает. В августе дефолт будет?
5: Нет, дефолта не будет.
4: 534 спрашивает, ЦБ действует в интересах России?
5: С моей точки зрения, в основном нет.
4: 7373948. У нас наушники есть, и наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Здравствуйте.
10: Добрый день, Сергей Алексеевич.
4: Прошу.
10: Вот вы начинали там у поврежденных домах в результате атаки ВСУ. У меня такой вопрос. Скажите, Михаил Геннадьевич, есть ли у нас какие-то неясности, неопределенности относительно того, как мы в целом отвечаем на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России? Спасибо.
4: Спасибо.
5: Я вообще считаю, представление у меня есть, как отвечаем, не потому что я депутат Госдумы, а потому что я смотрю новости, и в телевизоре в том числе. Я считаю, что сама концепция, сама идея, что мы должны на что-то отвечать, она глубоко порочна, если не сказать преступна. Мы должны уничтожить противника. Точка. Не дожидаясь, пока он будет наносить нам ущерб. Для этого есть простые стандартные методы, описанные в учебниках.
4: И вы об этом говорили в первой части.
5: И я об этом говорил в первой части, я об этом говорю бесконечно долго.
4: Да, и, кстати сказать, у вас в Телеграм-канале там это все описано буквально на днях.
5: Да, я популяризирую эту идею.
4: Олег 122-й, у него складывается ощущение, что общество и власть опускают руки и застывают в пассивном ожидании катастрофы. И это, мол, обычный сценарий для России. Это так?
5: Это не так. Общество и власть очень разные. Есть люди во власти, в том числе нелюбимые мною либералы, которые прямо сейчас работают действительно очень сильно на благо России. И которые далеко не все ночи спят. Это правда. Вот точно так же и в обществе есть люди, которые сидят в разных местах, так сказать, культурно отдыхая, а есть люди, которые вымотаны предельно, потому что они помогают фронту. Общество и власть у нас очень разные. Очень разные.
4: 7373948. Телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
11: Алло, добрый день. Михаил Геннадьевич, Вадим, Подмосковье. Вот у вас много возможностей, в частности... Я бы очень хотел, чтобы вы довели до сознания западных идиотов, что разрушенная Россия ими не достанется.
4: Давайте все-таки еще раз.
5: Значит, довести до сознания идиотов я, к сожалению, ничего не могу, у них нет сознания.
4: Давайте все-таки, учитывая, что это прямой эфир, будем придерживаться никакой бранной лексики, не будем использовать. Это все-таки радио...
5: Это медицинский термин, я приношу извинения.
4: И все-таки по-разному их можно использовать. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
12: Здравствуйте, Геннадий, Липецк. Скажите, Михаил Геннадьевич, вот инвалиды, включенные по решению суда в реестр требований кредиторов, не предусмотрены никакие льготы при банкротстве поочередности, только лишь беременным женщинам. Может, какие-то все-таки есть условия поправки для этой категории?
5: Слушайте, хорошая идея, как раз вот здесь можно что-то сделать. Напишите мне, пожалуйста, в электронную приемную на сайте Думы. И попробуем. Решать-то, конечно, будет уже следующий созыв, но внести можно сейчас. Хорошая идея, спасибо.
4: 7373948. Мы продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
13: Здравствуйте, Олег. Скажите, пожалуйста, вот ну, у вас есть какая-нибудь своя версия, что вот на 5-м году СВО ни один член пресловутой уконацистской хунты не пострадал? Ни один. Не ликвидирован, ничего. Все стоит целое и невредимое их объекты.
4: Скажите, а почему у вас этот вопрос к Михаилу Делягину именно?
13: Нет, а еще ваш лидер Миронов и депутаты, помните выступление в Думе тоже по поводу уничтожения центров Укрхунты выступал Миронов после вот этого громкого теракта с общежитием.
4: В общем, вы говорите, а ничего не происходит. Примерно об этом вопрос.
5: Ну, правильно. Справедливо. Россия имеет сколько голосов? 28 из 450. Вот и все. Поэтому, когда мы говорим, нас можно не слышать.
4: 7373948. Здравствуйте, прошу вас.
14: Здравствуйте. Еще хотел бы спросить, вот если мы надеемся, что мы рано или поздно победим, вот когда мы победим, учитывая то, сколько тратится сейчас вот на СВО, да, там сейчас по миллиарду, что ли, ну, я не буду врать, ну, огромные суммы.
4: Вопрос
14: то
4: в чем?
14: Будет же облегчение экономики. Эти средства смогут направить на рост экономики, на рост социальной сферы для людей? То есть будет вот этот эффект, как вы считаете?
5: Эффект-то будет, но здесь вы немножко ставите телегу впереди лошади. Для того, чтобы победить, нам нужно нормализовать социально-экономическую сферу. Для того, чтобы победить, нам нужно обеспечить рабочие места, роботизацию, высокие технологии. Нам нужно обеспечить нормальное образование, в том числе высшее, а не загонять людей, так сказать, к станку, в конвейер, где их должны давно уже заменить роботы. Для того, чтобы победить, нам нужно обеспечить достойный уровень жизни инвалидам хотя бы.
4: Полторы минуты у нас до окончания. Еще много вопросов, которые приходят через мессенджер. Слушайте, заговорили про депутатов, мигалок нет, но все-таки 724-й. Мы же экономить хотим. Зачем нам депутаты? Можно сэкономить?
5: Можно. Но, понимаете, депутаты очень внятно выражают состояние общества. Может быть, не слишком громко, не все. Ну, например, у нас было две попытки лишить фронт связи. На моих глазах, которые были остановлены именно депутатами Государственной Думы. В том числе теми, про которых я, так сказать, ругаю их последними словами. У нас была попытка ввести электронный концлагерь в ходе коронабесия, без всякой иронии. Вот ровно так. И передать всю полноту власти вертикали санитарных врачей. Это было остановлено, пусть и не с первой попытки, депутатами Государственной Думы. То есть, понимаете, конкретных депутатов, да, можно заменить, пожалуйста, но функцию слышать общество и передавать сигнал в том числе во властной, законной форме, эту функцию выполнять все равно кому-то придется.
4: Совсем коротко, на ваш взгляд, в будущем году сколько депутатов новых будет?
5: Больше трети, точно.
4: Больше трети?
5: Больше трети. Больше трети, 40%.
4: Михаил Делягин, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, доктор экономических наук и депутат «Справедливой России». Программа «Умные парни». Я благодарю вас.
5: Спасибо вам. Счастливо.
8: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
15: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Искусственный интеллект в науке». В эфире младший научный сотрудник лаборатории «Машинное обучение и семантический анализ Института искусственного интеллекта МГУ» Михаил Пукема.

0: после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Имена. Поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена. Поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные, известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
3: Я знаю, что надо придумать, чтобы не было больше зимы, чтобы вместо высоких сугробов вокруг зеленели холмы. Смотрю я в стекляшку зеленого цвета, и сразу зима превращается в лето. Такой совет, как перескочить из холодного сезона в жаркий и теплый, предлагала поэтесса Агния Барто. Особенно он актуален для заснеженной Москвы, где могла родиться поэтесса. Не до конца выясненным остается ее место рождения. По одной из версий, она родилась 17 февраля 1906 года в российской столице. По другим данным, она появилась на свет в 1901 году в городе Ковно на территории нынешнего литовского города Каунас. У Агнии Барто было множество талантов. Так, в подростковом возрасте девушка начала сочинять стихи. О писательстве как профессии она задумалась в 1924 году по окончании Московского хореографического училища. На выпускном, как рассказывала дочь поэтессы, под музыку Шопена она читала свое стихотворение «Похоронный марш», принимая при этом трагические позы. В зале тогда сидел нарком просвещения РСФСР Анатолий Луначарский и с трудом прятал улыбку. Через несколько дней он устроил встречу с девушкой и сказал, что она обязательно будет писать веселые стихи. Прогноз Луначарского сбылся. Уже в 1921 году издали первые стихотворения поэтессы «Китайчонок Ван Ли» и «Мишка Воришка». Позже были опубликованы «1 мая», «Братишки» и произведения, написанные совместно с первым мужем, поэтом Павлом Барто. «Девочка-ревушка», «Девочка-чумазая» и «Считалочка». Всего за 56 лет творческой жизни она опубликовала свыше 700 стихотворений. Не обошлось без литературных учителей и их советов. Одним литературным учителем был Маршак, хотя с ним у поэтессы были натянутые отношения. Завершенность мысли, цельность каждого, даже небольшого стихотворения, тщательный отбор слов, а главное – высокий, взыскательный взгляд на поэзию. Такие достоинства в творчестве Самуила Маршака видела Барто. Ближе всего она общалась с Корнеем Чуковским. Он давал Барто советы и высоко оценивал творчество. «Ваши сатиры написаны от лица детей, разговариваете вы со своими Егорами, Катями, Любочками не как педагог и моралист, а как уязвленный их плохим поведением товарищ. Вы художественно перевоплощаетесь в них и так живо воспроизводите их голоса, их интонации, жесты, самую манеру мышления, что все они ощущают вас своей одноклассницей», – отзывался о стихотворениях писатель. Несмотря на близкие отношения, в 1930 году Барто подписала обращение писателей к Максиму Горькому, где сказки Чуковского обвинялись в буржуазности и неактуальности. А позже поэтесса поучаствовала в процессе против его дочери Лидии. Ее исключили из Союза писателей в 1974 году после обвинения в нарушении устава. Согласно ему, писатели должны были создавать произведения, достойные великой эпохи социализма. Статью «Гнев народа», которую Чуковская отправила для публикации за рубеж, сочли недостойной. В своем тексте писательница обличала искусственно созданный гнев трудящегося народу по поводу всего антисоветского. Он, по ее мнению, создавался редакторами газет. Также Барто активно принимала участие в общественной жизни страны после Второй мировой. Как писала сама поэтесса, она помогла воссоединиться 927 семьям, разлученных войной. Случалось это благодаря радиопередаче «Найти человека». Барто зачитывала в эфире письма, приходящие со всех концов страны. Люди узнавали в них себя или своих знакомых и так восстанавливали связь с семьями. Барто была не только радиоведущей. Она выступила в качестве сценариста для фильмов «Подкидыш», «Слон и веревочка», а также «Алеша Птицын вырабатывает характер». Она также стала автором сюжета к миниатюре «Позорное пятно» для первого выпуска «Ералаша» в 1974 году. Стихотворения Барто читают дети и по сей день. В них она видела еще

0: еще одних литературных учителей. Ребят и поэтов роднит живость воображения, отмечала она. Из писем детей поэтесса черпала вдохновение, творила Барто для девочек и мальчиков, а также их родителей до самой смерти. Умерла поэтесса 1 апреля 1981 года.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8.
3: Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Восемь часов, 8 минут, пятница, июнь, день 19. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Два балла пробки в Москве, якобы, ну, я честно не верю этим данным. 17 градусов ощущается как 5. Ну вот, другой ресурс мне показывает 3 балла пробки в Москве. Ну, может быть, ближе к реальности.

0: Так, а я сказал, кто в эфире, чего мы тут собрались? Да, все, вперед! Доброе утро, хорошего дня, пишет Алекс Зу. Добрейшего утреца, пишет Супер П. Доброе утро, истерика с бензином закончилась. Вчера заправились по-дорогому, пишет Василий. Да, знаю людей, которые в канистры себе там что-то. Ну, это, конечно, интересное дело. Многому нас научила война, но, видимо, не всему еще она нас научила. По красоте заправились, же есть, пишет 506-й. Же есть. Доброе утро, в метро, кстати, тоже мало людей, пишет Станислав. Ну, пятница, чё? Ой, а что это нас всех еще не убили? Ну, давай, расскажи по новой, пишет Стебунец. Ой, Стебунец, мне надо взять стилистику других моих коллег старших и вам начать отвечать как-нибудь в вашей же стилистике, в которой вы пишете. Но, честно, не нахожу в себе энергии на эти ответы. Поэтому нечего сказать. Вчера, конечно, истерика на заправках. Чудаки, не стал стоять в очереди, еду на электричке. Всем хорошего дня, пишет Игорь Иванов. Сейчас мы этого стебунца отстебем, пишет 506. Только бараны в канистры заправляют, пишет Лонг. Отпуска начались, движение и правда получше, пишет Айрон Макс. На трешке напротив метро Угрешская стукнулись 4 машины. Пробка, пишет инженер. Так, да, я вчера заправился 95-й плюс по 74 рубля, очереди было одна машина, пишет Алексей. Как неудобно ездить по Москве, когда GPS не ловит и города не знаешь, навигатор писал ехать час, в итоге 2,5 часа добирался, пишет Александр. Да все понятно, только единственный момент, GPS это вражеская штука. Ну, то есть, рассказываю как есть, по GPS наводятся беспилотники и все остальное вообще, что летит по нам, вражеское, там, ракеты, не ракеты, все что угодно. То есть GPS, имейте в виду, это вражеская, это спутниковая система навигации. Поэтому, если вам неудобно, то, в общем-то, и врагам не очень удобно, что GPS не очень хорошо работает, понимаете, да? У них тоже возникают определенного рода сложности, которые им нужно преодолевать. В связи с этим неплохо бы знать, конечно, Москву, а если не знаешь Москвы, то, наверное, не лезть в центр хотя бы. Такая вот специфика, ну, рекомендую всем настоятельно не лезть в центр, если не знаешь Москвы. А, в принципе, если ты едешь по объездным дорогам, то там и знать особо нечего. Ты едешь, и на нужном съезде уезжаешь, куда тебе надо. Вот так вот. Есть еще дороги, которые идут сквозь Москву, транзитно можно проехать, новые дороги, вот эти все построенные хорды. Ну, тут главное в нее попасть. То есть ты вот попал на автомобиле на эту хорду, и дальше просто прямо едешь. И выехал из города. Очень хорошо. Потом не забудьте оплатить проезд. Вот. Как с гречкой бабки сами себе сделали дефицит, вот пишет Михаил. Ну, типа того. Ну, то есть мы наблюдаем за тем, что некоторая часть нашего общества все-таки еще пока... Ну, как бы не понимает, где находится, в каких обстоятельствах, как себя правильно вести, что на руку врагу, что не на руку врагу, что на руку нам, что не на руку нам. И пребывает в истерических припадках эта часть населения. Ну, что поделать. Никто нас не научит всем хитростям противостояния лучше, чем враг, да, в этом смысле. Ни в одном учебнике это не напишут. Ну, напишут, но потом. А так враг, конечно, всегда показывает твои слабые стороны, и враг всегда бьет в самые, так скажем, в бреши. Для того, чтобы их, раскрыть, для того, чтобы сделать тебе максимально больно. Вот одна из брешей наших – это все-таки то состояние истерики, в которой пребывает некоторая часть нашего населения. Я не могу сказать, что большая часть, наоборот, меньшая, потому что если бы большая, то, наверное, бы уже были совершенно в других обстоятельствах. То есть это небольшая часть населения, но она вот в таком состоянии пребывает. Это первое. Второе. Естественно, прошерстил разные, так сказать, ресурсы вражеские и посмотрел. Ну, что сказать, дорогие друзья? Ну, вы поставили врагам Я даже не знаю, сколько часов видео того, как дроны пролетают, где дроны пролетают, как дроны и какие поражают, что поражают. Со всех ракурсов, со всеми комментариями. Понятна высота, понятно направление, понятно, с какого направления работает ПВО, понятно, какие системы ПВО работают. Ну, отсняли просто конфета, просто из своих автомобилей, с мостов прям, вот на мостах прям стоят, снимают. Молодцы. Ребята, вы так хорошо постарались для врага, вы прямо всю информацию, которую надо было, все кадры объективного контроля собрали и поставили врагу. Что ж, это достойно, конечно, упоминание в эфире, я имею в виду, достойно. Такой объем. Я устал смотреть, сколько вы наснимали, и ваши комментарии. Я сейчас обращаюсь к тем, кто это выкладывал в интернет. Вот если вдруг они меня слышат. Я, конечно, предполагаю, что среди моих слушателей таких людей, в принципе, нет. Но вдруг есть случайно. Ну, вдруг случайно есть. Ну, это нечто. И комментарии, и эмоциональные комментарии, и все, что угодно. И... Ну, конфета просто. И с такого направления, и с такого направления, и над таким-то городом, и над сяким-то городом. Я специально не называю, но чтобы... Вот, и здесь, и ты видишь и тип БПЛА, и как он, и что он. Ну, просто отработали ребята, им самим ни спутники не нужны. Вот я говорю, врагам нашим спутники не нужны, ничего не надо со спутников снимать, нет смысла просто. Ничего дополнительной информации это не даст. Вот, им спутники не нужны, им не нужны шпионы-разведчики здесь какие-то, которые это будут фиксировать. Все отработали на ура наши сограждане. Вот просто 5 баллов за снабжение врага информацией и кадрами объективного контроля. Просто блистательно абсолютно, блистательно. Молодцы, как говорится. Вот, Пит Хэклет вами гордится, что еще добавить? Обучили Палантир по полной. Да, да, спасибо большое, 506-й. Надо всех этих операторов видео проверить, пишет Кас. Ну, я даже не знаю, сколько людей это надо проверить в таком случае, понимаете? Это нечто поразительное. И что мне говорит о том, что эти люди, ну, они недоинформированы по части того, что нельзя этого делать. Они мало того, что снимают, они это снимают из своих автомобилей, они это снимают, комментируя своим голосом. То есть, вы понимаете, то есть, почему я считаю, что это не агенты, например, сидящие здесь, да, какие-то, ну, вот, там, спящие ячейки, которым поставлена задача отснять кадры поражения объектов наших, да? Почему я считаю, что это наши дураки? Они комментируют своим голосом. Они снимают друг друга в этот момент на видео со своими там корешами какими-то. Смотрю видео, дорожные, рабочие, наши, стоят на дороге, один другого снимает, как пролетает что-то, комментирует, и пошел, какие-то пацаненки там, пацанята, мальчишки, подростки какие-то, тоже все морды в кадре, все сказано, молодцы, то есть они объективно отконтролировали не только... Значит, беспилотники вражеские, и куда они там попали, не попали, они еще и себя очень объективно и четко отконтролировали, выложили в интернет с привязкой к местности, с именами, то есть они еще и обращаются друг к другу, они бы еще и НН говорили бы, то есть, ну вот, вот золотые люди, просто молодцы. Я единственное не могу понять, а как до них это, донести информацию-то, вот как к ним обратиться, как... А я вот уверен, что они меня не слышат. Я уверен, что они меня не слышат. Как бы вот, ну, может, передадите им как-то, какую-то информацию, ну, скажете, что, ну, так нельзя. Это, ну... Не, я понимаю, что если, конечно, очень хотелось помочь, там, противнику, то это вот отработали по полной, но... Что такое? Может быть, они все время слушают радио, где музыка играет? Я не знаю. Может быть, они какие-то там шарады, еще что-нибудь, конкурсы у них, юмор. Но, ребята, как это возможно? Как это возможно? Кто-то может объяснить? Да? Они сейчас заняты в поисках, пишет Александр. Видео, где снимали китайцы, голос за кадром. Китаец, пишет Василий. Да я тоже видел это видео. Граждане других стран, вот, находящиеся на известных объектах, в известных районах известного города, снимают и там комментируют тоже, на китайском прям. Это что такое? Да, 20 человек посадить за посонничество сразу охоту отобьет, как с протестами против СВО, пишет Павел. Ой, Павел, да подкинули Следственному комитету работы лет на 5 вперед. Я бы, конечно, квалифицировал это как пособничество терроризму, пишет Василий. Да и сняли, ну, не то что, там, знаете, кадры, допустим, это была бы одна, две, три точки. Нет. Одна, один и тот же беспилотник снимается с 10-20 точек. Я не могу посчитать, сколько ракурсов там. То есть прям выходим, и прям видно, что человек снимает, и перед ним стоит еще один человек и снимает на телефон. И прям видно лицо человека, который снимает на телефон, и даже видно его телефон, который снимает. То есть вот так. Экран телефона видно, потому что это стоит у него за спиной. Это нечто. Это нечто. Ну, ребята, ну, мы, конечно, молодцы. Мы прямо... 5 баллов, 5 баллов. Да. Надо на дорожном радио и радио Шансон информацию распространять о запрете съемок фото и видео. Основной контингент там, пишет Сергей Кузьмин. Ну, может быть. Но я слушал эти комментарии. Там, конечно, не воспроизведешь в эфире, но там: опа, что там пролетает там. Смотри, о. И там еще вот эти все слова, которые нельзя в эфире произносить. «Это что я сейчас такое заснял?» Вот такой комментарий. Ну, и там еще дополнительные слова. «Что ты такое сейчас заснял? Ты сейчас заснял вражеский беспилотник. Ты мне скажи другое, уважаемый. Ты зачем это выкладываешь? Ну, заснял ты себе. Ну, смотри, сиди дома. Если так уж сильно тебе надо было это заснять. Хотя, по-хорошему, надо было бы лучше бы покинуть, опасный район. Вот, ну, в смысле, если ты видишь, что летит, ну, ты как бы немножечко хотя бы за стеночку отойди туда-сюда себя. Ну, вдруг вот сейчас вот ПВО сбивает, обломки летят, тебе на голову попадут. Ну, как минимум. О, что это я сейчас заснял? Ты сейчас заснял себе 5 лет в тюрьме, судя по тому, что ты это выложил, например. Как вариант. Ну, это вообще... Я правда, не знаю, как... Мне прям, ну, хочется именно этим людям сказать, что за это есть ответственность. И чтобы они знали об этом. Потому что, судя по тому, что я увидел, они этого не знают. Почему они этого не знают? Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю, как мне это максимально распространить, эту информацию, что, ребята, так нельзя... А кто это посылает разнообразным блогерам украинским? Ну, это вообще... Это прям пособничество. Угу. Вот это вот каким-то образом эксклюзивно в разных каналах разных украинских персонажей, и не только украинских, и всяких зарубежных, эксклюзивный материал возникает. То есть ни у кого нет, а у них есть. Что это значит? Это значит, что видео выкладывается не в общий доступ, а оно передается именно этому человеку, ну или там редакции его и так далее. За что? За денежку. Да? За денежку. За копеечку малую. Так же подзаработать решили. Ну, ребята, это же пособничество, вы что? Это же страшное преступление. Вы что там, я не понимаю, неужели так хочется посидеть двадцаточку за там 1000 рублей? Я просто не понимаю, как это вообще, ну, то есть это ку-ку вообще. Что делать? Как объяснить? Надо из мегафонов транслировать эту информацию, пишет 506. Ну, наверное, не знаю, может, они уши заткнут, бананами будут ходить с бананами в ушах. Вот. Вчера на вашей радиостанции адвокат говорила, что за публикацию этих видео полагается штраф 3-5 тысяч административки, пишет Михаил. Да, а если ты эти видео пересылаешь эксклюзивно врагу, сколько полагается чего? Штраф или чего полагается за это? Врагу, если ты пересылаешь. А потом враги лайки ставят и радуются, пишет Евгений. Ну да. Зеленский там выступает. Больше всего понравилось видео, на котором взрослые мужики стоят, снимают прилеты, сопровождают комментариями типа: «О, нифига себе, круто, вот это мощно!» При этом громко ржут, пишет Денис. Да, как это квалифицировать? Ну, если человек сильно радуется ударом вражеским по нашим объектам, снимает это на видео и на этом же видео максимально сильно выражает свою радость, по поводу происходящего. Это точно административное преступление. Это точно сопоставимо с тем, что я не в том месте перешел дорогу, и мне выписали штраф за это. Вот. Точно. Постоял, покурил слишком близко к административному зданию. Вот понимаете, точно сопоставимые вещи. Превысил скорость на 3 км в час. Вот, ну, точно сопоставимо. Точно это административное наказание. Я просто спрашиваю. Курение вредит вашему здоровью, дорогие друзья. Превышать скорость не надо. Это опасно тоже. Оговорок у человека какой, пишет 506-й. Обратил внимание и на эти факты тоже. Это тоже интересно. Да, к тому же, ну, не буду называть имя, мне кажется, они вообще бесплатно присылают, пишет Дим. Возможно, Дим, возможно и бесплатно. Имя не называю тому, кого присылают, по одной простой причине. Не хочу, чтобы сейчас ломанулись смотреть дополнительно. Не могу сказать, что... Я как-то влияю на то, сколько там просмотров где, но просто не хочу быть сопричастным. А так, ну, сам, конечно, все посмотрел врага разнообразного. А у врага картинка от нас, ну, просто ультра HD, прям 4К, 8К. Просто отсняли, слоумо просто отсняли, вот просто все. Не, комар носа не поточит, у нас сплошь Стивены Спилберги вообще. Капитальные молодцы, в кавычках. Да. Срочно нужны изменения в КОАП. Телесные наказания, пишет Лис Хитрый. А пороть потом на площадях? Ай. Да. Стереоизображение. Да, в 3D просто, в 3D. Ну, серьезно, то должна быть социальная реклама из каждого утюга, включая телевизор, что так делать нельзя и противопоказано, что это за это светит срок, там, пишет Супер П. Ну, наверное. УК РФ, статья 205.1.1.1. Под пособничеством в настоящей статье понимается умышленное содействие совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления, либо устранением препятствий к его совершению, а также обещание скрыть преступника, средства и орудия совершения преступления, следы преступления или предмет, добытый преступным путем, а равно обещание приобрести или сбыть такие предметы. Ну вот, Павел, и получается, что указание и предоставление информации. Вот предоставление информации. Это и есть предоставление информации. Причем в чатах и на форумах люди, обсуждая прилеты, все подводят к тому, что виновата власть, замалчивающая подобные инциденты. Так власть потому и замалчивает, чтобы противник не сделал правильные выводы и не откорректировал координаты цели, пишет Сергей. Так власть и не замалчивает. Власть вам и доложила, что вчера сколько там, 1000 этих беспилотников вам летело, 995 сбито. Власть вам говорит. Другое дело, что власть не фиксирует, как бы сказать, не передает противнику кадры объективного контроля. Ну, что непонятно? Вы что, это же, ну, противник, ему нельзя передавать кадры объективного контроля. Это, во-первых, позволяет им корректироваться, во-вторых, создавать пропагандистскую картинку. Ну вот. И рассказывать о том, какие они мощные и все такое. Ну, вы видели видео, где там промахивается? Артур, давайте так, не буду читать до конца. Видел. Средством ПВО «Респект» при таком налете почти все сбили, пишет Василий. Вчера очень хороший материал по этому поводу написал Коц. Я не помню, я себе сохранил или не сохранил. Ну, прям достойный был материал, потому что он объясняет многое. Да, сохранил. Москва, рекордный налет, снимая шляпу перед ПВО. Над Россией, ну, он писал еще в этот момент, было сбито 555 дальнобойных дронов, над столичным регионом 180, в итоге там около 1000 было. Шла атака волнами, ковер одновременно... ПВО сбило 180 целей на подлете, цифра, которую еще месяц назад нельзя было оперировать в принципе, зенитчики, расчеты РЭП отработали в максимальном темпе, какой вообще возможен. Не, так, значит, дальше он описывает, что там какие-то дроны дотянули, не дотянули и так далее. По противника пишет, и вот здесь низкий поклон зенитчикам, операторам РЭП, экипажам ВКС, экстренным службам Москвы и Подмосковья, дроноводам, истребителям и инженерам, которые прямо сейчас восстанавливают НПЗ. Вы делаете невозможное и делаете это все в режиме новой нормы. И большой материал просто, я не успею прочитать в этом смысле, но ну как он большой для интернета, так-то он не сильно большой. Но объясняется, то есть, сам масштаб работы, который постоянно проводится, в том числе нашими средствами ПВО. Потому что я вчера видел вот эти сообщения, писали, а где ПВО? Да на месте ПВО. Если бы не было ПВО, вот это бы вы удивились. Вот это бы вас бы... картинка другая бы была. Она, так, проверить бы так ПВО Лондона и Вашингтона, пишет В. Да, ПВО западное проверено на Ближнем Востоке. Иран показал, чего там это ПВО западное может. Потом, если вы посмотрите на то, как работают наши высокоточные средства поражения по тем объектам военным, которые есть на территории Украины, вы увидите, что ПВО мы пробиваем украинскую. А украинское ПВО — это не украинское ПВО, это западное ПВО, причем совместное. Очень много они на это силы средств тратят. То есть ПВО у них далеко не совершенно. Вот так вот, противовоздушная, да, оборона. Западная. И, мягко говоря, хуже нашей. Сильно хуже нашей. Ну, так что, если вдруг нужны сравнения, то сравнения очень легко и наглядно вы можете произвести сами для себя. 8.30 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
2: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
3: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
3: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
3: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
3: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Jordi Alba, Lionel Messi!
5: Oh my goodness!
4: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
5: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal! Spain have scored it!
4: Dear, dear! I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
6: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать». Говорит Москва. Повтор лучшего.
0: «8.37 в Москве, радиостанция, говорит, Москва, 94.8. Роман говорит, а мне кажется, надо снимать. Мы хоть так осведомлены и сможем быстро среагировать и укрыться. Роман, на всякий случай. Смотрите, мы просто логически, давайте рассудим. Вот смотрите, вот летит вражеский беспилотник. Его снимают на этапе, когда он уже, летит. Вот он летит. И он вот сейчас будет поражать объект, допустим, пытаться. Или его будут сбивать. Когда это видео будет выложено в интернет, даже если оно будет выложено сразу, он уже куда-то либо долетит, либо будет сбит. Это видео вас ни о чем не предупреждает. И вы не сможете среагировать и укрыться. Это нонсенс. Это видео уже того, что что-то где-то попало куда-то, обломки упали, либо долетел вражеский беспилотник, поразил какую-то цель у нас, да, вот, ну, да вы поняли. Это ничего не предупреждает. Это кадры объективного контроля для врага. Все, больше это ничего не дает. Вам это не дает никакой форы. Вообще. То есть совсем. Более того, вот вы увидели, допустим, видео, которое выкладывается из какой-то области, сквозь которую летит вражеский беспилотник. И чё? Вы знаете, где он летит в этой области? Вы понимаете привязку к местности? Вы ИИ? Вы GPS в своей голове держите? Ну вот с каких-то сараев снимают, где-то пролетел беспилотник. Вы понимаете, где эти сараи находятся? Не знаю, в любой области, вот в любой, давайте поиграем, вот видим из сараев, там, где-нибудь, в Тульской области, вот снимают, о, пролетел, что это за сарай, где он летит, о чем вас это предупредило, куда он летит, ни о чем вас это не предупредило, ну, объективно, что, это, вот вам выложили это видео, вот вы его посмотрели, где сейчас этот беспилотник? Это вам ничего не дает вообще. Я не понимаю, что вы мне написали, если так уж откровенно. Выдавать таким умникам украинский паспорт и катапультой за линию фронта забрасывать, хотя, может, паспорт уже есть, пишет Василий. Это для тех, кто снимает. Да, имеется в виду. Да просто интересно, люди хотят зрелищ, пишет Александр. А они в курсе, что зрелище заключается в том, что их пытаются убить? И они снимают на телефон то, что их пытаются убить. Они в курсе, эти люди, нет? Это что, это «Черное зеркало» или что? Вот сериал такой. Вот тебя убивают, а ты это снимаешь на видео, и ты контент ищешь. Вы, простите, пожалуйста, дорогие друзья, я сейчас вас всех спрошу. Вы все блогеры-миллионники? Что происходит? Вот эти люди все, которые там в своих машинах, или там на мостах стоящие, или еще откуда снимают. Вы все блогеры-миллионники, и вы все ищете контент, и вы на этом зарабатываете деньги? Давайте прямо скажу. Вы прямо вот озолотились, чтобы вы понимали, вражеские блогеры там, да, вот сидящие за рубежом, которым вы видео отправляете, они долларовые миллионеры, мультимиллионеры долларовые, ну, для понимания. Эти люди на этом зарабатывают огромные деньги. А вы кто? Вы что? То есть, что заставляет вас, когда вы видите, что примерно в ваше направление летит вражеский беспилотник, вместо того, чтобы укрыться, достать телефон и снимать, и говорить, опа, это что я сейчас заснял? Это что вас заставляет? Вы думаете, вы прославитесь и станете кем в связи с этим? Канье Уэстом? У вас будет концерт, на который придет 110 тысяч человек, и вы будете, что... Взойдете на сцену в виде земного шара и оттуда крикнете «Опа! Чё я заснял?» И стадион «Опа! Чё он заснял?» Вот так будет? Или как бы? Вы что, контент-мейкеры? Давайте. Кто-то, так скажем, идет осознанно на то, чтобы снимать и выкладывать подобного характера видео, зная, что за это есть ответственность, но деньги для него... Деньги огромные, которые светят. Ну, то есть я имею в виду специальные люди, которые на этом зарабатывают, да? Они все перебивают. И они вот сидят где-нибудь за рубежом, паблики у них, например, здесь, и в других странах, и они собирают отовсюду, пылесосят информацию, иногда за копеечку малую, ну, платят кому-то, а иногда им бесплатно присылают, и они на этом зарабатывают миллионы. Уходя от ответственности, потому что они находятся вне юрисдикции того или иного государства, о котором они выкладывают видео. Они находятся в другом государстве. Все. Вы сидите у себя дома в своем районе и из своего района снимаете и выкладываете. Единственное видео в своей жизни, которое интересно, внимание, только врагу. Только врагу. Потому что враг сделает из него конкретные выводы и конкретно следующей волной ударит так, чтобы попасть. Выкладываются видео между волнами ударов. Волна прошла, тут же выложили. Враги эти видео тут же анализируют, дорогие друзья. И не идет речь о том, что сидит в гараже какой-нибудь человек или группа лиц. Так, ща, погоди, это где там находится? Нет. Тут же есть система Палантира, о которой уже тысячи раз говорили. Все, все эти кадры сразу хоп-хоп-хоп проанализировались в автоматическом режиме. Супер вычисление. Вот вы поздравления с днем рождения пишете своим родственникам во всяких ИИ. Многословные, красивые, так как будто вот каждый из вас это прям Гоголь. А то там и Толстой. Ну, то есть машина умеет вычислять очень хорошо и понимать. И эти машины устроены таким образом, или эти системы устроены таким образом, что любое видео моментально привязывается к геопозиции. По куску крыши могут определить, по кустам, по рельефу этих кустов. Могут определить, где находится точка съемки и где находится точка пролета. Определяется это, вы чего? Неужели не знаете? Вы же где, в 19 веке, что ли, живете? Ну что это? Ну, да, я тоже смотрела видео, очень возмущалась, когда слышала восхищенные комментарии некоторых мужчин. Это что за дебилы такие, пишет Надежда. Вопрос? Вопрос? Прекрасный вопрос. На него, правда, ответа нет у меня лично. Вот. Да это как, говорит Александр, вот авария на дороге, людям помощь нужна. Нет, достали телефончики, снимаем. Слушайте, а вот как много видео из Америки, какого характера, объясню. Люди дерутся, у нас тоже такого полно видео, люди дерутся, и рядом толпа стоит людей все с телефонами, одни, эти двое друг друга убивают просто. А эти все вот с камерой прям лезут аж, вот понимаешь, вот лишь бы красиво снять. Люди друг друга бьют. Бьют, прямо сильно бьют, головой об асфальт бьют, прыгают на голову. И эти вокруг только снимают и улюлюкают. Вы что, у вас вообще что в башке? Это безумие. Это, ну, это и как бы, это вещь свойственна многим уже, я так понял, на планете Земля. Что, это, с этим что-то надо делать? Ну, это... Я понимаю, конечно, что мы годами можем говорить о том, что есть мошенники, которые звонят вам по телефону, и они вас обманут, а потом все равно кого-то они обманут. Я понимаю, мне вот слушатели некоторые об этом пишут, что ну и что, вот мы рассказываем про мошенников, с каждого утюга про мошенников идет, и что, и все равно кого-то обманывают. Так же и здесь. Вот можем каждый день рассказывать, что и так нельзя, нельзя. Будете пособником, страшное наказание, и все равно найдется какой-нибудь дурак. То есть вот она кривая Гаусса, да? Там, основная часть людей, ну, допустим, 95% это нормально, ну, обычные люди, там, 2,5% гениев и 2,5% дебилов. Ну, простите за это слово, это на самом деле термин медицинский, дебил. Ну, то есть, людей, которые не соображают, давайте так. То есть, не будем им говорить, что у них какие-то заболевания, ну, не соображают никак, вот не понимают. Слабые умственные способности у них по какой-то причине. Ну, почему-то, не могут они связать одни вещи. Ну, вот 2,5% мы же можем посчитать от 150 миллионов. Прикиньте, какая ситуация. А оно так везде вот. И никакая информация вот не доходит до них. Вот что ни говори им, как ни объясняй, понимаешь? Вот не доходит и все. Как, что делать? Я думаю, что, может быть, нужны рэп-исполнители, которые будут треки писать об этом. Может быть, через рэп попробовать, через шансон попробовать, может быть, через еще что-нибудь попробовать. Я не знаю, через что попробовать донести информацию. Вот. У врага на каждом беспилотнике камера плюс Starlink, у них без наших есть полные кадры объективного контроля, пишет СК. Да? Но только что-то вражеские ресурсы забиты кадрами объективного контроля, которые сняли наши сограждане, а не кадрами объективного контроля со спутников и кадрами объективного контроля с их беспилотников. Почему-то весь интернет забит именно кадрами с ваших телефонов, дорогие друзья. Не задумывались вы над этим? Очень красиво все снято. Так постарались. Нам нужен Паша Техник. Да, Паша Техника не хватает, конечно, не хватает. Вот через него это надо было доносить. Может быть, эти 2,5% или 2%, я не знаю, может, 1,5%. Они бы услышали нас тогда. А вы знали, что люди очень быстро превращаются в зверей? 2-3 дня хаоса, и вчерашний сосед в розовых шортах вам перережет горло за банку сгущенка на кокосовом. Пишет Код Z. Ну, я понимаю, что вот, как сказать, цивилизация — это тонкая такая пленка на огромном фундаменте дикости. Так вот человечество и существует. И поэтому цивилизованную страну можно довольно быстро превратить в дикие какие-то, ну, там, джунгли или не джунгли, степи, в зависимости от того, где эта страна находится. Starlink над Россией не работает, и снимки их тоже. Так что видео наших дебилов им очень нужны, пишет Дмитрий Сергеевич. Вот, не отрицайте. Вот. Боня должна об этом говорить, пишет Виктор. Вот, наверное. Да. Можно информировать через МАКС, радиостанции, телефир одновременно, пишет Дмитрий. Да в том-то и беда, что через МАКС, телефир и радиостанции информируют. И объясняют. И всю степень ответственности объясняют. Не доходит до некоторой части, не доходит никак. Они это, то, что вот я говорю, вы говорите, не слышат.
7: Они нас не находят с нами в диалоге и не будут находиться с нами в диалоге, вы понимаете? Единственная надежда, что они посмотрят эту информацию, она возникает тогда, когда и если они уже будут в тюрьме смотреть все вместе телевизор, когда им разрешат. И там им включат программу «Время», и они программу «Время» уже узнают, наконец-то, о том, какова обстановка в мире, понимаешь? Будут информированы. Ну вот в чем беда. Ну, как? Через кого? Может быть, действительно, через... Вот есть же вот эти все какие-то полудурки-блогеры, создающие непонятно что. Ну, назовем это контент какой-то странный, странно-развлекательный, я так его назову. Может, через них? Сложно понять. Потом было бы резонно говорить о том, что надо через каких-то вот этих странных персонажей информацию эту передавать, если бы эти видео сплошь снимали подростки, понимаете, да? То есть это какие-то дети неосознанные. Ну, я же голоса-то слышу, я же лица вижу, и вы видите. Там не только говорить о проблемах современного образования приходится, там приходится говорить и о проблемах советского образования и воспитания тоже. Что-то вот с этими людьми не так явно. То есть есть такое выражение, вот, кстати, ну, неприятное, применялось в том числе и ко мне в школе. «Вырос, а ума не вынес». И довольно часто сталкиваемся мы, да, с этими ситуациями. И, собственно, вот эти видео доказывают, что эта ситуация вполне себе распространенная. Да? Говорят, что с возрастом приходит мудрость, но иногда возраст приходит один. Там, или со старостью приходит мудрость, но старость приходит одна иногда. После просмотра видео прилетов показалось, что большинство авторов видео — это не резиденты страны, пишет Виталий. Есть и такое ощущение, что касается нерезидентов разнообразных. Тут вообще все элементарно. Приезжаем и говорим «до свидания, дорогие друзья, спасибо вам большое за пребывание в нашей замечательной стране. Вы, наверное, не совсем поняли, что вы сделали. Более, вы находиться на территории нашей замечательной прекрасной страны не можете. Вот вам с такое-то время покинуть территорию нашей страны. Спасибо вам огромное, до свидания». Элементарно. При пересечении границы информирование. Информирование в миграционном центре, там, как они называются еще, везде, на границе информирование. Информирование через участкового, постоянное информирование, чтобы не было потом, а мы не знали. Чтобы точно, понятно, и прям бумажку, что знают, прям бумажку можно, бумажку, чтобы подписывали, можно сделать. В этой бумажке должно быть написано большими буквами, не маленьким текстом, а большими буквами. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, запрещено. Я, тр-тр-тр-тр, понимаю всю ответственность, обязуюсь, тр-тр-тр, подпись. Вперед, добро пожаловать. Ну что? Ну, а иначе как? Вот ситуация была в Дубайске, да? Довольно быстро и все мы хорошо и объяснили, в том числе нашим разным бегункам и любителям отдохнуть в Дубайске, объяснили, что нельзя. И объяснили, что за это будет очень вам это нехорошо. Ну, почему, если, вот, допустим, или вот Саудовская Аравия, да? Если Саудовская Аравия может объяснить, почему мы не можем объяснить? Если Израиль может объяснить, почему мы не можем объяснить? Если даже Украина умудряется объяснить, почему мы не можем объяснить? У нас какая-то проблема, мы не можем объяснить. У нас нет объяснялки. Что такое? То есть все это уже выглядит странно, выглядит так, как будто бы средства массовой информации уговаривают, ты понимаешь? Уговаривают. Пожалуйста, не соблаговолите вы, пожалуйста, не снимать, ну будьте добры. Или некоторые там, их надо посадить на кол всех, выстрелить ими из пушки, выбросить их катапульты на территорию Украины. Да ну, и такой подход, и сякой подход. Это всего лишь навсего информационный подход. То есть мы просто видим, что сознательной части общества есть негодование по этому поводу. И вот все как привыкли, так и негодуют. Ну, кто-то злится, кто-то считает, что это просто парадокс какой-то, и это вызывает, ну, там, саркастические какие-то приступы. Ну, вот. Но в целом мы понимаем, что это неправильно. И исправить это, судя по всему, тем, что ты просто говоришь этим людям, невозможно. потому что сам решу, сам решу. Ну, понимаете, да? Вот такая ситуация. Саудиты выдворяют в два счета. Достаточно местному вызвать копов и ткнуть пальцем в мигранта, пишет Лис Хитрый. Видите, в Саудовской Аравии знают как. А мы что, не знаем как? Ну как, мы же знаем как. Наверняка знаем как. Может, это не американцы тупые, а мы, пишет Супер П. Просто мы свободолюбивые. Судя по тому, что мы единственные все еще пока не ввели страшную кару для этих людей и не стали выкидывать пачками просто их отсюда, тех, кто, приехав здесь, это все кадры объективного контроля врагу поставляет, и не стали наказывать тех, скажем, несознательных граждан, серьезно наказывать, которые у нас здесь никак не могут, до них информация не доходит, либо они плевать хотели, судя по тому, как у нас это устроено, и как это устроено у других, мы... Единственная демократическая страна. Понятно? Нет, Израиль — это не демократия. Украину я вообще не говорю. Это какая-то демократия. Это вообще ужас. Без конца. Все. Только у нас демократия. Посмотрите, какая свобода. А? Была бы у них возможность сидеть на этом беспилотнике верхом и снимать, они бы сидели верхом и снимали. Мне кажется, некоторым прям в лоб может прилететь беспилотник, он до конца будет снимать и говорить: «Опа, летит, летит, кажется, на меня! Опа, снижается мне в лоб! Сейчас он попадет мне в лоб!» А лоб настолько толстый, настолько бронелобый этот человек, что он даже беспилотника, который ему в голову летит, не боится. Знает, что такой лоб пробить невозможно. Но если такой лоб не пробить беспилотником, такой лоб пробить информацией нельзя точно. Понимаете, это мощнейшая защита. Он беспилотник на лоб принимает, потому что он же крепкий лоб. «Да мы поняли уже!» — пишет Лимузин. «Да вы-то, Лимузин, и все остальные, и я уверен, что все мои слушатели, я вот, знаете, даже не 99,9 в периоде, я уверен, что 100%, 146% моих слушателей абсолютно точно понимают, о чем мы сейчас говорим. И не делают так. 100%, я уверен. Проблема в другом. Мы с вами находимся в определенном интеллектуальном, культурном и так далее информационном пузыре, который вот, ну, мы сами себе создали. То есть мы живем, вот мы друг с другом с вами общаемся, я и вы, вот все. И мы понимаем, а есть люди, которые с нами просто не общаются. И они нас не слушают. И мы никак не можем им ничего сказать. И просто даже вот, ну, там, как-то рекомендовать, просить их о чем-то. Даже наши просьбы, ну, они не услышат ее. Все. Зачем? Леша, мы понимаем. Даже Светлана понимает. Пишет этот шестой. Да... Появился упрощенный порядок выписки иностранцев из резиновых квартир. Необходим упрощенный порядок штрафов за съемки такие, без проведения суда, пишет и он. Да и вот все про каких-то иностранцев в резиновых квартирах. Там немножко о других иностранцах идет речь. Потому что речь-то как раз их слышно на этих видео. Там не про резиновые квартиры разговор. Еще два слова о кино. Сейчас вовсю рекламируют фильм «Холоп 2». Это же просто тихий ужас. По-хорошему, надо наказать причастных за растление детей и растрату бюджета. Все, пишет Олеся. А что там случилось? Во-первых, «Холоп 2»-то, по-моему, уже давно выходил. Это какой-то новый «Холоп 2». А что там? Расскажите. Давайте, да, поговорим, какие-то другие темы тоже обсудим, потому что все ясно здесь. Беда заключается в том, что современное информационное пространство устроено следующим образом. Есть горизонтальная коммуникация, а вертикальной коммуникации зачастую не происходит. Ну, или мы можем представить современную информационную картину таким образом, как вот пузыри некие. И вот все в разных пузырях и сидят. Есть какой-нибудь ультрапатриотический пузырь, есть какой-нибудь там ультралиберальный пузырь, есть какой-нибудь ультрадебильный пузырь. Ну, вы поняли. И вот все, никак ты не соприкасаешься. Сам себе разговариваешь, сам себя убеждаешь. Всех тех, кто с тобой согласен, отчитываешь, сидишь в эфире. Парадоксальная тупая ситуация. Вот я сижу и негодую перед теми, кто и так все понимает. И так не делает. И как будто бы ругаюсь на кого? На вас? Нет. На себя? Нет. Как будто бы слушать вам приходится. Ну, как бы и мне говорить об этом приходится. Ну, это же странно. А что делать? А не говорить? Ну, тогда что? Холоп возвращения, пишет 506. А что там случилось? Что? Не понимаю. Давайте, давайте. Кто там, холоп 3 или 10? Чё там? Чё вам не нравится? Какое растление? Что случилось? Что такое? Почему плохое? А про Голикову можно говорить? Вам не разрешают, пишет Ник. А что с Голиковой? Что? Это какая-то сейчас тема особенная. Почему все говорят про блокировки Телеграма и Ютуба, но никто не говорит про блокировки сайтов для взрослых? Чем они-то не угодили властям, пишет Роман. Роман, вы знаете, что многие из этих сайтов, они, ну, во-первых, там, имеют всякие разные подписки и прочее. Ну, короче говоря, они за деньги существуют, подписчиков. А этими сайтами владеют непосредственно украинцы. Вы знаете, что некоторые такие сайты, которые, типа, для знакомств создавались, они создавались совершенно для другого, и ими владеют украинцы, которые непосредственно финансируют ВСУ. Вы знаете, что эти сайты даже выкладывают у себя, информацию о поддержке ВСУ. То есть, вы как думаете, это, ну, если эта информация кому-то нужна такого характера, и ее кто-то смотрит, она что, думаете, бесплатная, что ли? Она, ну, не бесплатная, кто-то на этом зарабатывает. А если кто-то на чем-то зарабатывает, он куда-то это тратит. Ну, это вы имеете в виду. Вот, тоже. Поэтому, да, не угодили, черт побери. А как много вот этих всех женщин с пониженной социальной ответственностью украинского происхождения, которые открыто через эти ресурсы зарабатывают очень много денег, и потом очень много этих денег посылают в ВСУ. Это же системная работа украинского так называемого режима, понимаете или нет? 9.00 новости.
8: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные, известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
9: «Красный конь» с картины Кузьмы Петрова Воткина где только не проходил. Полотно побывало на выставках в шведской Мальме, в Нью-Йорке, а сейчас находится в Третьяковской галерее на Крымском валу. Но у российского зрителя не было бы возможности увидеть купание «Красного коня» без одной женщины, коллекционера русского искусства Казимиры Басевич. Она появилась на свет в 1898 году в Иркутске. Она родилась в семье ссыльных поляков. Также известно, что гимназию тогда еще Казимира Романовская окончила в Харбине, а в 1917 году поступила на московские высшие женские курсы. Она училась на историко-филологическом факультете. В Москве Басевич выходит замуж за зоолога и будущего директора зоологического музея МГУ Сергея Турова. Вместе с ним она едет на родину, где оканчивает Иркутский университет в 1924 году. Брак с первым мужем распался, после чего девушка снова выходит замуж. В этот раз за ученого гидротехника Акима Басевича. Через несколько лет семья переехала в Ленинград. Во время блокады Басевич жила в эвакуации в Ташкенте, где начала преподавать географию. Известно, что она собирала произведения искусства с 40-х годов 20 века. С чего именно началась история ее коллекции, неизвестно. Басевич упоминала, что увлекалась искусством с юности. Сама коллекционер отмечала, что приобретала полотна путем ограничений и лишений. Не исключено, что в этом подсобили доходы мужа. Позднее Казимира Константиновна уехала в Ленинград, вышла замуж, супруг ее стал профессором, и она продолжала свое любимое дело – коллекционирование произведений русских художников начала 20 века. Везде и всюду, в комиссионных магазинах, у коллекционеров, у нуждающихся престарелых людей, приобретала она картины и стала таким образом обладательницей большой коллекции, отмечал Фатьянов. Басевич приобретала работы русских мастеров. Среди них Константин Коровин, Николай Рерих, Михаил Врубель, Константин Сомов, Зинаида Серебрякова, Виктор Борисов-Мусатов, Борис Кустодиев, Павел Кузнецов, Мартирос Сарьян и другие. Сохранились фотографии интерьера квартиры коллекционера, где, как писал искусствовед Александр Каменский, пылая яростным алым цветом, висело полотно «Купание красного коня» Кузьмы Петрова-Воткина. Каменский также упоминает, что в 1914 году художник участвовал с этой работой в Балтийской выставке в Швеции. Но началась Первая мировая война, в России революция и гражданская война. Все это время картина находилась за границей, а на ее возвращении настояла вдова Петрова-Воткина Мария Федоровна. В 1950 году картины художника вернулись из Швеции в Россию. Музеи отказались принимать собрание купания красного коня. Тогда у Марии Федоровны купила полотно Казимира Басевич. Коллекционер не использовал картины для обогащения. Известен любопытный случай дарения произведений искусства Иркутскому музею от Басевич. Бывший директор учреждения писал, что коллекционер пообещал передать в собрание 2-3 вещи, но при выполнении затейливого требования. Она поставила лукавое условие. Если я отгадаю название работ, просматриваемых на стенах соседней комнаты, то она их подарит музею. Таким образом, Алексей Фатьянов узнал картину Аркадия Рылова, пейзаж, выполненный темперой кисти Зинаиды Серебряковой, и полотно Сергея Колесникова «Стирка белья». Еще в коллекцию Иркутскому музею отправился этюд Николая Андреева «Река Ушаковка вблизи Иркутска». Также в 1961 году Басевич подарила несколько произведений Третьяковской галереи. Среди них было и легендарное полотно Петрова-Водкина. Родственница коллекционера предполагала, что такое спонтанное решение было следствием эмоционального подъема после полета Юрия Гагарина в космос. Казимира Басевич умерла в 1973 году, но история приобретенных ею картин не даст закончить рассказ о ней. Согласно воле коллекционера, в год ее смерти еще 7 полотен перешло в Третьяковскую галерею. Их передала племянница Галина Лотарева. В 2017 году внучатая племянница Басевич, профессор Уральской архитектурно-художественной академии Рена Лотарева, передала в дар Третьяковке 17 произведений русских художников, а в Екатеринбургский музей изобразительных искусств отправилось 8 произведений живописи и графики. Также было подарено 4 скульптуры и более 200 предметов декоративно-прикладного искусства. Бывший директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова оценила вклад Басевич такими словами. «У нее был какой-то внутренний дар выбирать действительно выдающиеся произведения искусства своих современников. Конечно, самым главным приобретением Казимиры Константиновны была знаковая для всего русского искусства начала XX века и, позволю себе сказать, для развития мирового искусства картина Петрова-Водкина «Купание красного коня».
10: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
11: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
12: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум.
13: В это воскресенье тема программы «Как сохранить суставы и связки здоровыми» в эфире остеопат Владимир Животов. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд.
15: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше.

0: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные. Известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
1: Блистала в большом, изумляя публику своим уникальным голосом, огромного диапазона, потрясающей красоты тембра, роскошным, теплым и трепетным. Так описали певицу Тамару Милашкину, урожденную Мирненко, в Большом театре. Ее жизненный путь начался в Астрахани. Она появилась на свет 13 сентября 1934 года. Детство выпало на тяжелые военные годы. Мирненко окончила школу-семилетку и продолжила образование в Астраханском библиотечном техникуме. В учебном заведении она занималась в хоровом кружке, а в 1953 году поступила в Астраханское музыкальное училище. Там Мирненко заметила землячка, советская певица Мария Максакова. По ее совету девушка поступила в Московскую консерваторию. Ее зачислили учиться к народной артистке СССР Елене Катульской. По одной из версий, педагог прозвала ученицу Милашкой. Отсюда и родился псевдоним Милашкина. В годы учебы она получила первую премию на вокальном конкурсе 4-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. А на последнем курсе консерватории была принята в оперную труппу Большого театра. С первого появления на сцене, еще студенткой консерватории, она дебютировала в партии Татьяны в опере «Евгений Онегин». Стало ясно, что родилась настоящая звезда, вспоминали о Милашкиной в Большом театре. В 1961 году впервые был организован обмен группами артистов-стажеров между Большим театром и Миланским Ласкало, и Милашкина отправилась в Италию. За неполный год пребывания она успела выучить на языке оригинала партию «Аиды» и «Тоски» из одноименных опер и «Леноры» из оперы «Трубадур» Джузеппе Верди. Стажировка не предполагала выступлений советских певцов в спектаклях Ласкало, однако обладательница лирико-драматического сопрано привлекла внимание руководства театра. Милашкина стала первой советской певицей, выступившей на этой итальянской сцене после артиста Леонида Собинова. Это случилось спустя почти полвека. В 1965 году Милашкину позвали принять участие в концертном исполнении «Пиковой дамы» Чайковского в Линкольн-центре в Нью-Йорке. Дебют молодой певицы в США был триумфальным. Она дважды выступила в Нью-Йорке и дала несколько концертов в других городах США. Помимо Италии и Америки, Милашкина гастролировала в Чехословакии, Австрии, Дании, Норвегии, Канаде, Польше и ГДР. Оперная певица исполняла партии Ольги в произведении Николая Римского-Корсакова «Псковитянка», Маргарита из «Фауста» Шарля Гуно, Наташи Ростовой в «Войне и мире» Сергея Прокофьева, Марии в опере «Мазеппа» Петра Чайковского и Ярославны в опере «Князь Игорь» Александра Бородина. Ее репертуар насчитывает более 20 ролей. Творчеству Тамары Милашкиной также посвящен фильм «Волшебница из града Китежа». Многие годы ее постоянным партнером по сцене был муж, оперный певец, народный артист СССР Владимир Атлантов. Они прожили вместе более 50 лет. В одном из интервью Атлантов рассказывал, что брак оказал влияние на его карьеру. Милашкина помогала мужу в изучении ролей и вопросах вокальной техники. Атлантов называл жену лучшим другом и настоящей второй половинкой, а их союз – творческим и семейным созвучием. После ухода из Большого театра в 1989 году Милашкина переехала вместе с супругом в Австрию, где и скончалась 10 января 2024 года в 89 лет.
2: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
3: Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 9 часов 5 минут, пятница, июнь, день 19. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, 19 градусов, ощущается как 18.

0: Ну вот, один из наших слушателей спросил, а почему там блокируют определенные вещи, которые вот там взрослые люди некоторые смотрят, потому что им, видимо, хочется смотреть. И я говорю, некоторые из них, во-первых, финансируют ВСУ на самом деле. Это раз. Плюс еще надо сказать о том, что, возможно, вы не знали, казино разнообразные, вот, ну, интернет-казино, они принадлежат Украине, так скажем, или людям, связанным с Украиной, и финансируют ВСУ, вот, ну, напрямую, как бы, финансируют. То есть вы вот там заходите за какими-то выигрышами, где-то вы какую-то рекламку увидели, или еще что-то. Господи, рекламка пришла, смотри. Ну, ладно. Вот. А эти ребята, они, ну, специально созданы для того, чтобы финансировать. Это как вот эти колл-центры, так называемые, ну, мошенники, которые вам звонят, рассказать, что вам сейчас принесут новые ключи от домофона, вам только нужно код там один продиктовать, еще что-нибудь интересненькое. Это так устроена современная Украина, и так устроены системы по отъему денег у населения. Не только, кстати, не нашей стороны, они работают глобально. Так, на всякий случай. И, конечно же, работают через самые грязные вещи. Почему? Ну, потому что грязные вещи людей интересуют всегда больше всего. Да, потребление такого контента и занятие такими вещами интересует очень много людей на планете Земля. А это значит, что эти люди готовы тратить деньги, а если даже не готовы, то потратят их, чтобы никто не знал, что они готовы были тратить их. Ну, вы знаете, такие есть тоже моменты. И много чего еще. Казино, оружие, наркотики, эскорт, фильмы подобного характера, так скажем. Это все украинская гордость, пишет Илья. Ну, я не знаю, насколько это гордость, но это действительно бизнес, так скажем, и включенный в и тесно связанный, и на самом деле представляющий режим на Украине. То есть это и есть основные инструменты существования этого режима. Ну, вот. Вчера, конечно, вообще интересную историю Михаил Павлев рассказал в рамках вот телеэфира, мы общались, насчет того, как атомные электростанции предлагались к использованию некоторыми бандитами украинскими. В частности, я запомнил такого человека, как Коля Котлета, если я не ошибаюсь, Коля. Котлета, короче, у него прозвище. И там идея была такая, чтобы Запорожскую атомную электростанцию превратить в электростанцию атомную, которая работает специально на только одно дело – майнит криптовалюты. То есть строится там специальный какой-то вычислительный центр рядом и запитывается Запорожская атомная электростанция чисто на майнинг. И там интересная такая цифра, что вот эти люди, то есть вроде смешно звучит, какой-то Коля Котлета, а эти люди, оказывается, контролировали 4% всех криптовалют, то есть объем, вот, который у них, грубо говоря, на кармане, как можно выразить, в кармане было бы правильно сказать, объем криптовалют всей в мире 4%, это дикая, на самом деле, цифра, это просто сумасшествие. Вот. То есть, я говорю, ну, это же какой-то бред. Ну, общаемся, я говорю, ну, какой-то бред, какой-то Коля Котлета. Он говорит, ну, да, бред, да, выглядит как сумасшествие. Да, вот так вот здоровому человеку рассказываешь, у него глаза на лоб лезут, он говорит, это невозможно, это какая-то, ну, это какой-то парадокс. Это просто вы шутите. Но, говорит, именно в том и заключается специфика нынешней Украины, что это, к сожалению, реальность. И просто ее нужно принять в каком-то смысле, что вот она, вот современная Украина такая, где могут быть идеи атомную электростанцию просто превратить в генератор для создания там криптовалют, майнингов. Что? Что значит майнить, а то я лапать, пишет Мельникова Елизавета. Добывать криптовалюту. Да, тут, если вот прям совсем просто, добывать криптовалюту. Для этого нужна электроэнергия много, и для этого нужны специальные вычислительные мощности, которые, собственно, вычисляют этот код, так скажем. Или, как говорят, добывают. Или, как говорят, майнят. Да, это метафора. Вот. Реальность 404 – это продажа своего населения за деньги. Продажа своего населения за деньги и попытка купить души населения других бедных стран. Для того, чтобы те умирали за киевский режим и там заколю котлету, который будет потом майнить на атомных электростанциях. То есть расход энергии впустую, пишет В, то есть перевод электроэнергии в цифровую, так скажем, криптовалюту. Ну, в криптовалюту. Да. Вот так. Вы что, не знаете про новую систему, которая ослепляет Starlink? Или это уже не новое изобретение, пишет Олеся. Волна? Есть информация об этом в общем доступе. Система, позволяющая ослепить Starlink, спутник Starlink'а, и закрывающая 20 квадратных километров. Есть там некая информация в открытых источниках, которая говорит о том, что испытания проводились, и они были успешны. Есть также информация о том, что есть определенные сложности, чтобы эту систему защищать. Ее надо защищать, потому что враг ее тоже видит, да, из-за того, что мы глушим. Соответственно, они видят, откуда заглушка это идет. Но, да, говорят, что система может быть эффективной и помочь резко снизить эффективность вражеских ударов беспилотниками, в частности, близко к линии фронта. Вот так вот надо сказать об этом. Ну, там, где старлинки используются. Старлинки, вы знаете, используются над так называемой, да, Украиной, поскольку Запад не хочет пока. Я считаю, что со временем все равно согласится с этим. Но он не хочет признавать, что Донбасс — это Россия и Крым — это Россия, то над Крымом и Донбассом Starlink'и работают. Потому что они утверждают, что это Украина. Понимаете, да, о чем разговор? Поэтому Starlink, он наиболее опасен именно вот в этих регионах наших. Да? Это ДНР, ЛНР, Херсонщина, Запорожье и Крым. Вот там старлинки в полной мере, так скажем, проявляют себя как оружие опасное, направленное против нас. И, ну и в приграничье, естественно, тоже известная вещь. В другом приграничье, не только в этом, но не по линии фронта, вот, например, в Донбассе, но и по северу там и так далее. Все. А как же африканские дети без интернета? Да, вот, к сожалению, все ждут и ждут, когда им Илон Маск поможет. Но мы пока не можем вспомнить о них. Мы празднуем, какой Илон Маск молодец, какой он триллионер, первый в истории человечества. Нас это всех очень сильно радует. Мы не можем нарадоваться просто. Перевод промышленного наследия Советской империи в деньги конкретных лиц про АЭС и котлету, пишет Александр Евгеньевич. Ну, свойственная ситуация всем республикам Советского Союза после распада Советского Союза. В частности, можно говорить и о том, что Россия когда-то попала в эту ситуацию. Да? Дикая приватизация, так скажем. Бесконтрольная абсолютно. Мы эту историю знаем, проходили. Просто на Украине она никогда не останавливалась. И на самом деле, есть у меня измышление на этот счет определенное, и я его излагал в эфире не раз, но, может быть, сейчас кто-то впервые слушает, и будет, может быть, интересно узнать, в чем заключается суть этого измышления. Рассказываю. Мы в момент распада Советского Союза двигались с Украиной фактически по одной траектории, прямо с самого начала. И мы, и они решили сдать свой суверенитет и стать колониями Запада, фактически. То есть мы пришли к той ситуации, когда мы колония Запада. Россия, опять же, в определенный момент решила отказаться от этого статуса, и мы поняли, что в этом статусе мы пребывать не можем. Это ведет нас к полной деградации и самоуничтожению. Россия решила бороться с этим. И Россия заявила о том, что многополярный мир грядет, и Россия выбирает сторону многополярного мира, и Россия выбирает путь независимости в рамках многополярного мира. Прямо на самом деле можно отсчет брать с 2007 года, вот по-настоящему, если, да? Там известная мюнхенская речь президента Российской Федерации по этому поводу. И Украина, которая не свернула с этого пути. То есть, если бы мы... Ну, давайте возьмем отсчет от 2007 года. Хорошо. Если бы мы в 2007 году не изменили бы концепцию и не посчитали нужным пойти по пути построения многополярного мира, мы бы сейчас были как Украина. Вот это то, что с нами... Украина чем в этом смысле полезна, я имею в виду, вот наблюдать за тем, что там происходит, хотя это не просто вообще над этим всем наблюдать, но тем не менее, это какими мы могли бы быть, если бы мы не остановились на пути саморазрушения своего. То есть все вот эти вот... акции по уничтожению советского наследия, акции по уничтожению памятников советских воинов-освободителей, предательство Дня Победы, перенос Дня Победы на, с 9 мая на 8 мая, заявление о том, что советская армия, она была захватническая. Вот это вот все грозило нам. Мы на самом деле, если посмотреть на то, как складывалась ситуация в России в начале 90-х, стали двигаться в этом направлении крайне активно. Но мы просто остановили это движение. А Украина не остановила. И если так можно выразиться, у нас 90-е закончились, а у них по духу 90-е не закончились. Вот у них эти благословенные 90-е, в кавычках благословенные, они просто продолжились. И это то, что на Украине произошло и происходит, это закономерное развитие того фундамента 90-х. То есть это вот развитие этой мысли о том, как должна быть устроена, обустроен весь бывший Советский Союз, так скажем. Как он должен выглядеть, какая идеология в нем должна быть. Вот. А идеология, ну вот украинцы прославляют разных нацистов своих, коллаборационистов и прочих, да, Шухевич, там, Бандера, Мельник, вот они сейчас над костями трясутся, этого Мельника там с почестями перезахоронили. Есть ли некий аналог таких же подлецов, предателей, негодяев, пораженцев времен Второй мировой войны, например, у нас, у России именно, да? Понятно, что мы в любом случае мыслим рамками Советского Союза, но давайте попробуем мыслить вот категории русских людей и именно России. РСФСР, да? Власов. То есть, если бы мы не остановились в нашем вот этом безумном абсолютно самоуничтожении 90-х, то мы бы сегодня видели бы, что советских военачальников... я имею в виду память о них, память о советских воинах-освободителях, она бы стиралась, а на места, на пьедестал на этот, да, освободившиеся, возводились бы вот эти лже, в кавычках, герои, да, лже-герои, на самом деле предатели и подлецы, то есть такие, как Власов, например. Вот. Они бы транслировались и подавались бы как люди, которые боролись с советским режимом за русских людей, ну и все в таком духе. На самом деле, если посмотреть на тех террористов и экстремистов, которые сейчас под крылом Украины, беглые нацисты с территории Российской Федерации, изображают, что они очень любят Россию и русский народ, вы это увидите своими глазами. То есть современные власовцы существуют. Так называемая экстремистская вот эта организация, там, РДК, Легион России. Да, по-моему, Легион так вот называется, России. Чем они отличились? Они отличились тем, что убивали мирных жителей в приграничье нашем. Когда делали свои вылазки вот в приграничье наше, убивали мирных жителей. Они отличились тем, что это сейчас будет... некоторым, кто впервые слышит, очень тяжело воспринять, но вы должны это воспринять. Они позировали с головой нашего бойца, которое они, ну, так, на видео говорили, что отправят по почте нам сюда там, и так далее. То есть вот такие вещи. Это действительно нацисты, это действительно... преступники, это звери, и это вот наследники тех предателей, которых славная советская армия разбила. И на самом деле я думаю, что те государства, которые сегодня формируют идеологическую повестку на Украине, а это западные государства, они бы хотели, чтобы вот эти персонажи у нас здесь были бы героями. Я думаю, что это так. Потому что любой разговор о том, что мы освободили мир от нацизма, советские люди освободили мир от нацизма, русские люди освободили мир от нацизма, они для них неприемлемы, ибо они и есть наследники на самом деле тех, кто потерпел поражение от рук наших людей. Вот так. Предков. Если, наверное, так будет даже правильно сказать. Некоторые из этих людей с той стороны, которые примкнули к предателям-коллаборационистам, на самом деле в своей биографии, в своей, ну, так скажем, семье не имели предателей. То есть у них дедушки и бабушки не были предателями, не были власовцами, не были бандеровцами. Их дедушки и бабушки были как раз-таки советскими воинами-освободителями, да, и там, и воительницами, если так можно выразиться. Теми людьми, которые сражались против нацизма. А вот эти стали на другую сторону. Я говорю, самый, наверное, яркий пример в этом смысле – это Зеленский, конечно, с его дедом и тем, что он и как он сейчас выстраивает ту политику информационную и пропагандистскую модель, и вот этот пантеон нацистов там создает в Киеве. Ну, перезахоронения идут. Сейчас вот Коновальца хотят кости привезти тоже на Украине, перезахоронить тоже с воинскими почестями и все остальное. То есть для понимания объективного абсолютно вы должны увидеть эту картину полностью. Внук советского воина-освободителя торжественно захоранивает на территории Украины с почестями, перезахоранивает того, с кем сражался его дед. Вот так. Поэтому это предательство, это разлом, проходящий даже внутри семьи одной. Вот так. Внуки, предавшие своих дедушек и бабушек. Так, а потом Дудь с РДКшными животными интервью записал, пишет Александр. Да, и я не могу сказать, что он был очень острым на язык в тот момент, когда он разговаривал с представителями вот этих вот неовласовцев. Интересно, я видел интервью с Лебедевым, и он в этом интервью, ну, или это разговор какой-то, такая беседа, он сказал, говорит, меня, знаете, говорит, что удивило, когда я, говорит, разговаривал с Дудем, Дудь мне говорил, что, мол, я же как бы преступник, и какая-то там преступно кого-то поддерживаю, говорит, а когда, ну, говорит, чтобы вы понимали, а я, мол, мухи не обидел в своей жизни никогда, а когда перед ним сидел реальный террорист-убийца, и, ну, человек, который, ну, вот, чтобы вы понимали, с отрезанной головой позировал, он вот как-то ему не сказал о том, что перед ним сидит там, убийца. Как-то вот почему-то. Потому что, ну, на самом деле, отвечать на вопрос, почему он так себя позиционирует, Дудь, нет никакого смысла, потому что ответ очевиден. Да? Интересно, а где родители Зеленского? Как они гордятся сыном вообще, пишет Гермошлем. Ну, сложно сказать, конечно, у меня нет этой информации. Этот скотомогильник нельзя называть пантеоном. Ну, это они так подают, вы. В общем, они там пляски с костями этими устраивают, нацистскими. Ну, действительно. То есть, видимо, это такой кризис смыслов у них. Им же надо на чем-то, на что-то опираться, да? В построении современной так называемой Украины. А на что опереться, если на все светлые моменты истории Украины опираемся мы? Ну, а они строят антироссию, да? Ну, то есть, фактически, когда мы говорим, что современная Украина – это антироссия, мы еще должны сказать о том, что современная Украина – это антиукраина вообще-то еще, плюс ко всему. Это тоже, может быть, не очевидная вещь, но на самом деле она достаточно простая к пониманию. Современная Украина – это антиукраина, в том числе. То есть всех тех людей, которые строили Украину, тех людей, которые создавали Украину, тех людей, которые созидали на этой земле, тех людей, которые освобождали эту землю от немецко-фашистских захватчиков, их выбросили за борт истории. И их, от них отказались. Их подвиг переводится в статус преступлений военных. А вот нацистов разнообразных и коллаборационистов, наоборот, в герои записывают. То есть они опираются на любой период времени, который нам противен. И они опираются на любых, в кавычках, да, там, ну, героев нельзя сказать, то есть исторических каких-то персонажей, которых мы считаем преступниками. Но видите, в чем специфика? Те, кого мы считаем преступниками, мы не просто так считаем преступниками, они действительно преступники по всем параметрам. И отношение к украинцам, в том числе со стороны этих так называемых украинцев, оно тоже было преступное. И пособничество Гитлеру преступное против тех украинцев, которых эти предатели убивали и делали грязную работу за фашистов, потому что фашистам просто лень было. Не потому что фашисты были добрые, и они бы не справились с грязной работой. Нет, даже есть вот эти палачи местные. Пусть делают свое дело. Вот, пожалуйста. Мы руки пачкать не хотим. Лень. Давай, палач, иди, делай. Вот оно так. Потому что если бы они сказали, что Бандера преступник, Шухевич преступник, Мельник преступник, Коновалец преступник, что соответствует действительности, им пришлось бы признать одну очень простую, но при этом совершенно невозможную для них вещь. Россия права современная. И в этом конфликте, который сейчас развивается, и до этого была права. И в момент, когда там кричали москаляку на ножи, мы правильно сделали, что восприняли это серьезно. И да, Россия спасла Крым от геноцида. Понятно? И да, Россия стала сражаться за Донбасс, потому что Киев и та идеология, которая в Киеве воцарилась в определенный момент, она русофобская. И на самом деле, если в широком смысле посмотреть на то правильное слово «украинец», которое пестовалось в рамках Советского Союза, она и украинофобская. Поэтому, конечно, правильнее называть этих людей, не политические даже там украинцы, или уж тем более украинцы, их правильно называть именно что бандеровцы и нацисты. Это было бы правильнее. И всех тех, кто эту идеологию взял на себя, так и называть. Это и есть бандеровцы. И это и есть нацисты. И вот Зеленский, он и есть бандеровец. Почему? Ну, именно потому, что он предал своего деда, и он встал на путь бандеровцев, оуновцев, упашников, экстремистов и террористов. Что эти звери творили на территории Украины, что эти звери творили на территории Белоруссии, что эти звери творили на территории Польши, всем широко известно. И как они в своих схронах сидели потом, их выковыривали оттуда уже после войны, они все занимались и пытались довершить дела, начатые Гитлером, тоже всем известно. Какая это падаль. И как их спасали, эту падаль, потом в Канаде, и что они в Канаде потом обрели реальную власть, тоже известно. И какие нацистские преступники в Канаде укрыты были этими канадцами. И как канадцы потом еще, мы видели, прославляли их в своем парламенте, тоже широко известно. Аплодировали там. И нацистские лозунги мы их знаем. И теперь это фактически лозунг современной так называемой Украины. Мне даже не хочется этой Украиной называть. Бандерастан, наверное, какой-нибудь. Вот, да, да. 9.30 новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Как говорить с ребенком о безопасности так, чтобы не напугать, что реально работает, а что вызывает тревогу или стыд». В эфире психолог организации «Тебе поверят», работающая с детьми и взрослыми, пострадавшими от насилия, Наталья Курасова. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Нужна ли России своя психология?» В эфире доктор психологических наук, профессор Дмитрий Леонтьев. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

0: 105 Москва, 94.8 FM.
1: Повтор лучшего.
2: День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте все. А вы не думаете, что время упущенное и уже их переформатировали? Наверное, надо переосмыслить нашу политику влияния, пишет Павел С. Я не думаю, ну как бы, упущено ли время? Смотря, опять же, от чего мы отталкиваемся. Понимаете, если мы отталкиваемся от ситуации, когда мы могли повлиять на политику Украины и не допустить к приходу во власть на Украине нацистов и бандеровцев, конечно, это время упущено, потому что они власть взяли. Это ясно. Но если мы говорим, например, о том времени, когда нацисты немецкие стояли под Москвой, то время не упущено. Если мы посмотрим на цифры, а они приблизительные, времен Второй мировой войны, о том, сколько, так скажем, вооруженных коллаборационистов было в рядах вермахта, ну, грубо говоря, не только вермахта, но вот на стороне нацистов немецких, сколько было, допустим, людей, которые себя идентифицировали как украинцы, или людей, которые идентифицировали себя как русские, мы для себя откроем страшную историю. То есть приблизительные оценки коллаборационистов, которые были на стороне гитлеровцев, русских именно, это 300-400 тысяч, то, что я видел, в среднем человек. То есть вот вы видите сегодня этих РДКшников, да, которые там пытаются изобразить, что они и есть Россия, этих террористов и экстремистов. Вот представьте, таких 300-400 тысяч. Представили? Поняли? Ясно. Власовцы и тому подобное. Все, закрепили. Бандеровцы, ОУН, УПА по-разному оцениваются. От 250 до 400 тысяч. Вот сколько точно было, подсчет всегда в этом смысле затруднен. Ну вот мы берем, давайте возьмем по максимуму. Коллаборантов только со стороны Гитлера. Берем русских коллаборантов и южно-русских коллаборантов, они же украинцы. Около 800 тысяч. Вот так получается. Это я говорю только в состоящих вооруженных силах, там, да? Ну, так скажем, вместе с вооруженными силами, вооруженные люди, действующие, да, в рамках общих операций, там, военных Германии. Есть еще всякие полиции местные, создававшиеся из местных, ну, то есть те самые полицаи, да, фактически. Это еще будут цифры, которые нас выведут на какие-нибудь страшные вещи, по типу там 80 тысяч, сям 100 тысяч, и там выйдет и миллион, может, и больше выйдет. То есть и вот наши советские воины-освободители сражались на территории, в том числе тогдашней, да, Украинской ССР, с этими всеми тоже персонажами, в том числе. Вот так. Давайте попробуем разложить эту ситуацию сейчас. Ну, не разложить, а сравнить с той ситуацией, которая сейчас складывается. Ну, вот их примерно миллион где-то в ВСУ. ВСУ. Это примерно где-то миллион. Вот и все. Да, и обратите внимание, они испытывают проблемы с комплектованием. И об этом уже свидетельствуют сами они. Говорят, что будут набирать там наемников. До 30-50% будут наемники, граждане других стран, в штурмовых и пехотных подразделениях. То есть проблема с живой силой. Объективная. Ну, вот как-то так. В принципе, сопоставимая ситуация. То есть мы видим то, что уже мы когда-то видели. Очень большое количество людей на стороне врага. Они настроены крайне агрессивно по отношению к нам и к нашей общей истории. Они пока владеют возможностью контролировать некоторые, ну, на самом деле, сейчас пока большую часть современной так называемой Украины, под их контролем находится, но они эту возможность набирать людей на улице, как пушечное мясо, вы видите, как они это делают, они ее теряют. Теряют и по причине того, что просто люди лучше прячутся, теряют по причине того, что где-то они просто под ноль уже выскребли все, что можно было, теряют потому, что многие смогли уехать, просто сбежать оттуда, и теряют потому, что мы идем вперед на поле боя, освобождая населенные пункты. Да, конечно, речь не идет о том, что мы сейчас находимся в состоянии, когда освобождаем мы уже там города-миллионники, типа Харькова. Но, тем не менее, многие ли знают, что население Константиновки, которое сейчас уже фактически, да, официального объявления об этом пока нет, там есть что-то зачистить, но население Константиновки до начала военного конфликта около 100 тысяч человек. 100-тысячный город, в принципе, можете себе представить, и инфраструктуру этого города тоже можете себе представить. Это не поселочек какой-нибудь, это город. Причем промышленный. Славянско-Краматорская агломерация, имеется в виду вот эти два города, которые фактически, ну, одна агломерация, то есть, считай, как бы один город, один населенный пункт. Это до военных действий 250 примерно тысяч человек. Мариуполь — это более 300, да, тысяч человек. Для просто понимания объемов, размеров и этих населенных пунктов, потому что есть тогда с чем сравнивать. Я уверен, что не все, кто живет в Москве, не понимают, что такое город 100 тысяч. Там. Ну, я к чему это говорю? Москвичу это может быть не совсем понятно, что такое 100 тысяч город, да? Потому что, это как-то мало. Москва, конечно, там 10 миллионов, 12, что-то знать, с агломерацией, со всеми этими делами, может, и 20 миллионов. Ну, это страшно просто, сколько народу. Вот. Они любят рассказать, что все у них хотят воевать, пишет 506-й. Ну, пропаганда у них работает, а чего вы хотите? Что бы они еще рассказывать могли бы о себе? Но мы же не можем основываться на заявлениях их пропаганды. Нам это зачем? Нам надо смотреть на ситуацию, на косвенные признаки разные. Недобор в пехоту у них есть? Есть. Дальше. Как людей на улице крутят? Видим. Видео этих бесчисленное множество. Бесчисленное. Все. Речь иностранная на линии боевого соприкосновения звучит чаще или реже? Какая речь звучит? Кто в рядах ВСУ? Эти все вещи, они дают понимание, конечно же. Москва 25 миллионов, пишет Василий. Ну, может, 25, но мы же здесь не хвалимся, какая у нас большая красивая Москва и как много людей у нас здесь живет. Я просто говорю о том, что, возможно, жителю мегаполиса, а Москва — это самый крупный город Европы. Вообще. И самый крупный северный город в мире. Нет крупнее города северного в мире вообще. То есть в таких широтах такие крупные города — это нонсенс во всем мире. Вы не назовете ни одного города такого размера в этих широтах. Его нет. И не предвидится, кстати. Поэтому Москва — это, конечно, уникальный город. А Запорожье брать есть смысл? Миллионник, пишет Конь-огонь. Запорожье брать не то, что есть смысл, а есть необходимость. И не брать, а освобождать. Вот я бы хотел откорректировать некоторые ваши заявления по этому поводу. Все левобережье необходимо освободить от врага, на мой взгляд. Если вы посмотрите то, как запускаются дроны и по каким направлениям идут они, и посмотрите, как правильно будет создавать систему, ну, вот эту буферную зону, то она вообще по Днепру должна была бы быть, как минимум. Ну, сколько это потребует усилий и времени, сказать невозможно. Мы не знаем. Ну, я не знаю. Хорошо. Кто-то знает, я не знаю. Хорошо? Но опыт военных действий любых показывает, что разрушение чужой военной машины приводит к лавинообразному прорыву. Ну, то есть мы видим, что вроде бы, да, продвижение идет, Но оно идет не так, чтобы мы прям раз и там прошли 100 километров, 200 километров. Вот такого мы не наблюдаем. Но мы можем оценить темпы продвижения. Темпы, например, освобождения тех или иных населенных пунктов. Если мы говорим про Константиновку, и если мы говорим уже фактически о том, что Константиновка освобождена, это 100-тысячный город, который фактически, опять же, если посмотреть на темпы, освобожден за 2 месяца. Да, примерно. Вот дальше будет Дружковка, это 50 тысяч населения до начала военных действий, соответственно, мы можем себе представить, что это собой представляет этот населенный пункт. Да, Дружковка. И сколько времени, скорее всего, потребуется на то, чтобы его освободить. И дальше мы будем видеть уже перед собой, ну вот, Славянско-Краматорскую агломерацию. Сверху Лиман. Лиман — это около 20 тысяч. Его, как я понял, судя по тому, что я вижу в открытых источниках, наши взяли, или речь идет о том, что это произойдет в самое там какое-то ближайшее время, об этом будет объявлено. Вот и все. Дальше вот останется эти два крупных населенных пункта. Это, если говорить о ДНР, это последние такие крупные населенные пункты. Там. Так, а затраты какие, пишет Алекс? Это требует для нас очень серьезного напряжения сил, мы это все прекрасно понимаем, как на поле боя, так и в тылу. Это ни для кого не загадка. Но представьте себе, что бы произошло с вами, или что бы произошло с Донбассом, если бы в этом военном противостоянии одержал бы, ну, взяли верх наши противники. Объективно, для жителей Донбасса это значит смерть. Что такое Донбасс и какие самые крупные города в Донбассе есть? Ну, мы уже называли, что нам нужно освободить Славянско-Краматорскую агломерацию, 250 тысяч, это примерно до войны. Конечно же, самый крупный город Донецк. Это город-миллионник. Миллионник. Город-миллионник вы себе представить можете хорошо, даже те, кто жил только в крупных городах, да, и вы можете себе представить, в каком бы состоянии, конечно, сейчас население уже не миллион, но тем не менее, в каком бы состоянии миллион человек оказались бы одномоментно, учитывая то, как, слово «работает» здесь не подходит, как обращаются с людьми простыми ВСУшники. Как обращаются с простыми людьми ВСУшники? Пример. Это их прорыв в Курское приграничье. Они, конечно, хотели до Курска дойти, у них не получилось. Их очень здорово встретили тогда дроны КВН, вы помните. Они думали, что они быстро по шоссе пролетят. Не пролетели. Опыт разных сложных ситуаций показал нам, что шоссе надо, конечно, контролировать от и до, и от дроны КВН они себя показали очень хорошо тогда. Эти дроны на оптоволокне, которые никак, никоим образом не пресекаются работы РЭП. И мы видели, как эти колонны все колотили наши только в путь. Это Курское приграничье. Так вот, о чем я говорю. Как и что делали в Курском приграничье эти бандеровцы? Один пример. Населенный пункт, название сейчас у меня из головы вылетело. В общем, есть несколько примеров населенных пунктов, которые, ну, такое слово, вы знаете, высоколитературное, обезлюдили. Что подразумевается под этим словом? Все жители этих населенных пунктов были убиты в ВСУ. Все. Вообще все. Вот так. Это и есть их отношение к населению. Нашему, не нашему, своему, какому угодно. Жителей Донбасса они ненавидят больше всего. По одной простой причине. По факту жители Донбасса это если их и называть украинцами в прошлом, да, это украинцы здорового человека. Это как раз те самые наследники советских воинов-освободителей, это как раз те самые наследники победы, это как раз те самые наследники по духу абсолютно и по факту тех, кто бил нацистов и коллаборационистов на украинской земле. Угу. Они их ненавидят, потому что они считают, что это предатели. Ну, для понимания, опять же, почему я говорю, что если бы мы называли жителей Донбасса украинцами, то это как раз украинцы здорового человека. Почему они, бандеровцы, считают предателями жителей Донбасса? Потому что жители Донбасса не приняли этой идеологии нацистской. То есть для прямо вот прозрачного понимания ситуации, они предали бандеровские идеи. Ну, они им никогда и не присягали, на всякий случай. Но как бы транслируется, по сути, эта мысль, что вот это сепары. А от чего эти сепары сепарировались? Вопросик такой. А я вам говорю, они сепарировались, и они не захотели быть вместе с бандеровской идеологией. То есть они не встали в ряды нацистов ни под каким соусом и оказали вооруженное сопротивление. М? Ну все. Вот такая. И они, конечно же, киевские нацисты, в первую голову и в первую очередь больше всего абсолютно животно ненавидят жителей Донбасса. Это очевидно абсолютно. Это известно. Вот. Так что оно как-то так. Сепары, Колорадо и далее по списку, пишет 506. Да. А колорадами называют, потому что, может, кто не знает, кто-то молодые подросли, вот сейчас интересно будет им услышать, потому что георгиевская ленточка. То есть, кто себя причисляет к потомкам победителей в Великой Отечественной войне, они колорады, они плохие. Они, кто с георгиевской ленточкой, они преступники. А вот кто Мельника облизывает там кости и хоронит с почестями воинскими, это вот хорошие люди, это вот современная Украина, которую предали эти, понимаешь, эти вот жители Донбасса эти, предали эту прекрасную Украину, которая Коновальца сейчас привезет кости туда, которая Бандеру прославляет, да, предали. Но для того, чтобы кого-то предать, ему нужно присягнуть. А никто Бандере в Донбассе не присягал. И никто Коновальцу в Донбассе не присягал. На всякий случай просто. Поэтому все разговоры о каком-то предательстве со стороны этих преступников, нацистов современных, украинских, это куром на смех. Это куром на смех. Коллаборационисты нацистские, которые рассказывают о том, что их предали. Это что такое вообще? Совсем, что ли, клоуны? Нет георгиевской ленточки. Есть лента, пишет Сергей. Да, спасибо большое, Сергей. На самом деле вы правильно говорите. Спасибо, что поправляете. Если есть медийный смысл оповещать о том, что спустя 10 лет Россия в международном арбитраже победила по правам прибрежного государства в Черном море, Азовском море, в Керченском заливе. Украине было отказано в компенсациях, репарациях за использование природных ресурсов акватории Крыма, демонтаже Крымского моста и обвинение нас в ущербе экологии, пишет Верунчик. Есть смысл, и об этом говорят, и это сильно подрывает известное место разным украинским пропагандистам. И они пытаются это замылить, естественно. Есть смысл об этом говорить. И есть смысл также сказать о том, почему это произошло. Это не потому, что в Гааге, где-то там в Европе, сидят русофилы. Нет. Потому что украинцы современные, я имею в виду режим украинский, он настолько люто ненавидит нас, что те требования, которые они сформулировали... обращаясь туда, к Гааге, насколько я понимаю, они были абсурдны по своему содержанию. И вместе с другими требованиями отправлены в урну. То есть для, вот прям совсем, чтобы вот как бы цимес ситуации вы, дорогие друзья, оценили, они так сильно перестарались требовать, что это невозможно было выполнить, это все понимают, им сказали, ну нет. А дело в том, что право там прецедентное, и, соответственно, вот это вот сформулированные их требования абсурдные, они отправились скопом в помойку и скопом же, так, в следующий раз, вот это решение, да, оно будет предъявляться, например, нами при решении любых других вопросов, потому что вот он прецедент, вот. Вы сказали, что Украина не имеет, значит, отношений и прав на эту акваторию. Все, вот, вот, это уже прецедент. Они сами настолько талантливы в юриспруденции, люди, насколько я понял, что своим абсурдом довели себя до той ситуации, когда полностью поддерживающие их европейские всякие, в кавычках, институции не смогли принять этого их заявления, потому что оно дебильное. Потому что это невозможно. Это юридически несостоятельная чушь, то, что они там несли. То есть, а решение уже не принято. И решение уже, все, и прецедент уже есть, он создан. И мы говорим, ну и хорошо. Поэтому, если уж так откровенно говорить, как я понял, пытаясь разобраться в этой ситуации, да, что я понял? Я понял, что они очень сильно хотели нас уколоть, и там в Гааге всех этих всех остальных тоже очень сильно хотели нас уколоть, но так перестарались, что аж сами не смогли принять. Это же безумие, не соответствующее ничему. Так вот оно бывает. Сами, значит, на свои же грабли и наступили, и себе в голову ударили. Ну, а нам что с этим делать? Нам этим пользоваться, и все. Вот. Перенапряглись, пишет Александр. Да. Вообще, этот суд и решение звучит как замануха, пишет Павел. Никакой заманухи, Павел. Никакой заманухи. Просто, когда ты чего-то там через своих... сподвижники — это слишком громкое слово для них. Соучастников что-то хочешь добиться через них? Понятно, что Европа работает на современную Украину, да? На режим на этот Зеленского. Работает вся Европа. Все-таки оформлять свои заявления надо, основываясь на определенных юридических документах, да? И правилах. А если ты не способен к этому, то будь готов, что ты, вот знаете, как бывает, по процедуре не прошел. Вот они по процедуре, как я понял, не прошли. А прецедент уже есть. Все. И почему важно вот эту тонкость объяснить, как мне кажется? И почему, когда мне об этом говорили, да, коллеги, которые разбираются в этой теме, я, собственно, на основании того, что они говорят, в том числе, размышляю с вами здесь сейчас, почему важно эту тонкость видеть? Это чтобы понимать, что Гаага, она не то, чтобы нас очень сильно любит. Она нас вообще ненавидит. То есть не ждите, что там есть наши друзья. Нет, нет. Это не про российское решение какое-то. Это решение просто потому, что абсурд творят украинцы. Абсурд. Безумие. Если бы они приняли это решение, основываясь на этом заявлении украинском, то вообще говорить о какой-либо о юриспруденции какой-то международной можно было бы вообще, ну, забыть просто об этом. Все. Ее нет. Ее не существует. Есть просто хотелки какие-то, и вот эти хотелки формулируются в каких-то просторечных там выражениях, понимаешь, со свистелками и перделками. Так, смотрел один канал, выступает бывший украинский депутат, такой в возрасте уже мужчина, нормально говорит, экспертно, но он говорит, я украинец, а не хохол, украинец, не русский, ведь говорит, твое мнение, ты и не один ты, говоришь, что нет такой национальности, пишет АК. Я утверждаю, что люди, живущие на Украине, это русские люди. Это наши южане русские. Это мое мнение. Я считаю, что мы один народ вообще. Но я знаю, что есть концепция, которая существует на Украине, что есть украинцы здорового человека, а есть бандеровцы. Когда кто-то говорит, что я украинец и я не хохол, он это и имеет в виду. Идти со своим уставом в его монастырь я не собираюсь. Да? очевидно, если мы посмотрим на эти вещи не с точки зрения лексики, а с точки зрения того, с какой стороны находится этот человек, он находится с нашей стороны. И он находится в стане тех, кто поддерживает и помнит подвиг советских воинов-освободителей. Мне было бы приятнее, и я считаю, что правильнее, если бы мы все говорили, что мы русские люди, потому что мы русские люди и есть. Кто-то с севера, кто-то с юга, какая разница. Ну, раз уж так, то ну пусть так говорят, если уж так сильно хочется. 10.00, прощаюсь со всеми до понедельника, и да пребудет с вами сила.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу тема программы «Кто такие зоозащитники? Чем они занимаются?» В эфире владелец частного интерната для бездомных животных «Республика Друг» Игорь Молоков. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: песни.
1: По воле рока так случилось, и лето нрав у нас таков. Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Было бы честь.

магазинах, стезя влюбленных такова, что русский взнос за счастье милых не кошелек, а голова. Но шпаги свист и бой картечи, и тьмы острожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи. Ах, это правда.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Как сохранить суставы и связки здоровыми» в эфире «Остеопат» Владимир Животов. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
1: А у нас во дворе есть девчонка одна. Среди шумных подруг неприметна она, никому из ребят неприметна она. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз.

огня, а при ней словно вдруг подменяют меня. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Вот опять вечерком

0: мне она так нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу, а я все гляжу, глаз не отвожу, а я все гляжу, глаз не отвожу.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

из дымного рта. В шумных улицах в белом порхании люди ходим мы рядом с людьми. Перемешаны наши дыхания, перепутаны наши следы, перепутаны наши следы.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – певица Лина. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам после 5 вечера. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
3: Oh my goodness!
2: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
3: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal!
4: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва». 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Вот, наконец, я в Донбассе, под беленький домик ее, седая хозяйка на чистой террасе спокойно стирает белье. Стою я в сторонке безмолвно, душа замирает в груди. Прости меня, Галя, Галина Петровна, не знаю за что.

0: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: и говорит Москва.
1: Уходят поезда по расписанию, составленному точно и заранее. Одни из пассажиров разлучаются, другие после долгих лет встречаются. Впервые в жизни выехал из дома я, в места пока по книжкам мне знакомые. Под стук колес, мелькает за окошком снег берез. И снится мне в дороге сон загадочный. Меня встречает городок палаточный, бригаде я, где парни бородаты, и все, как я, пока что не женаты. Впервые в жизни выехал из дома я, места пока по книжкам мне знакомы. Под стук колес, мелькает за окошком снег берез. И снится мне еще, пусть не красавица, девчонка, но которая мне нравится. Мы с ней идем тропой не раз исхоженной, и звезды собираем в травах скошенных. А проводник меня все не добудется, приснился сон в дороге, значит, сбудется. Под стук колес, за счастьем чуя в дальние края. Уходят поезда по расписанию, составленному точно и заранее. Одни из пассажиров разлучаются, другие после долгих лет встречаются. А проводник меня все не добудется, приснился сон в дороге, значит, сбудется. Под стук колес, за счастьем чуя в дальние края.

0: А проводник меня все не добудется. Приснился сон в дороге, значит, сбудется. Под стук колес, за счастьем чуя в дальние края. А проводник меня все не добудется. Приснился сон в дороге, значит, сбудется. Под стук колес, за счастьем чуя в дальние края.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

полет провожал. Вспомним о нем, жить рядом с ним нам с тобой повезло. Вспомним о нем,

в полет провожа. Станет светлей, где-то чуть слышно вздохнут камыши,

полет провожал. Звезды в степи вновь зацветут незнакомым огнем. Вся наша жизнь, как без

0: брежет в тумане рассвет, словно память о нем. Мы снова вспомним о нем. Вспомним звездный причал и учебный штурвал, как нас Юра в полет провожал. Юра в полет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Имена. Поверх времен.
3: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
2: «Имена. Поверх времен».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Поет далекий друг, теплей и радостней становится вокруг, и сокращаются большие расстояния, когда поет далекий друг. Влюбленные кружатся пары, и молодость дружит с певцом, и музыке вторят большие бульвары с московским садовым кольцом. Когда поет далекий друг, теплей и радостней становится вокруг, и сокращаются большие расстояния, когда поет хороший друг.

Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Ой, студенческий бал, святой праздничный актовый зал. Помню, голос такой молодой. Первый вальс, я прошу вас, со мной.
1: Что? Да, что? Нет, в Сокольниках. Как для кого? В театр? Иногда с подругой. Нет, ничего. Что? Да, что? Нет, мама, два брата студенты. Угадайте, не секрет. Не люблю комплиментов. Не говорите такие слова. Я ведь могу рассердиться. Ох, как кружится голова! Как голова!

друг мой. Первый вальс ты танцуешь со мной. Что? Да, что? Нет, спасибо, родной, хорошо. Лучше всех ты всегда, правда, поверь, всей душой. Что? Да, что? Нет. Зины красивые руки, 35-й – это бред. У нее уже внуки. Как это? Как это я не права? Я и не думаю злиться. Как кружится голова.

он мне скажет. Тряхнем стариной. Что? Да. А? Да. Ну что ты? Какие года? Печень? Ерунда. Мне вальс был полезен всегда. Что? Нет. Что? Да, профессор, ты вовсе не старый. Ты молод, 70 лет. А я? Чем мне пара?

0: голова. Как голова кружится.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

ж тебе не спится, в лоскуточек ситцевый слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, ну а я уж рядом, листопад награда за мои бои.

Наша с ней основная задача — незастуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говори.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.